точками. Понятие «путь» здесь наполнено, наверное, другим смыслом и другим содержанием. Кстати, путь – это известна, достаточно известная категория даже в философских школах. Например, есть такое учение в Китае, как даосизм. Буквально это учение о пути. И под дао понимается некий путь, правильный, истинный путь всех вещей под небом. Основная проблема людей вот в этом учении заключается в том, что люди постоянно отклоняются от дао, отклоняются от этого правильного или истинного пути. И решение всех человеческих проблем заключается в том, чтобы жить в согласии с дао, жить в согласии с этим путем, жить в согласии с природой вещей, не нарушая их естественной гармонии. В буддизме тоже есть представление о пути как прекращении всех человеческих страданий, о пути к освобождению от человеческих страданий. Это так называемый благородный восьмеричный путь, подразумевающий три основных стадии – этап мудрости, этап нравственности и этап сосредоточения. Ну, а конечная цель – вот этого пути – это вырваться из бесконечного круговорота сансары, оказаться в нирване. Но вот особенность такого понимания пути в этих учениях в том, что там мы не видим Бога. Там мы видим человека, который пытается этот путь, правильный путь пройти и достичь какой-то определенной цели. Что же говорится о пути в Библии? И как представлена вот эта концепция пути? Я еще раз подчеркиваю, речь не идет о привычном нашем представлении о пути, как какой-то дороге в Священном Писании. Чтобы нам найти ответ на свой вопрос, нужно прочитать хотя бы несколько текстов. Вот я начну с книги «Бытие». В 6 главе, в 12 тексте описано состояние людей перед потопом. 6 глава, текст 12. «И возрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». И мы понимаем, что здесь под путем понимается именно вот этот растленный образ жизни. «Всякая плоть извратила путь свой на земле» означает, что неправильно живут люди, не путями Божьими они ходят, избрали свой греховный путь или образ жизни. Так, я думаю, будет понятно значение слова «путь» в этом тексте. Иов, многострадальный Иов, в 23 главе своей книги, в тексте 10, произносит такие слова: «Но Он, то есть Бог, знает путь мой, и пусть испытает меня». Вот эти слова Иов произносит в состоянии крайней степени отчаяния и тупиковости, когда ему кажется, что Бога уже нет в его жизни. Вот он даже произносит перед этим такие слова: «Смотрю вперед, нет его. Оборачиваюсь назад, и там его не вижу. Ни справа, ни слева, нет». И после вот описания своего отчаянного положения этот человек, тем не менее, восклицает: «Но он, то есть Бог, знает путь мой. Я его уже не знаю. Я уже не знаю, что со мной происходит и почему это происходит. У меня нет ответов на мои бесконечные «почему», но Он, Бог, знает путь мой». Что Он знает? Что понимается под этим путем? Он знает меня, внутренность мою, Он знает жизнь мою. Он знает, что вот, ну, не повинен я во всем том, в чем меня обвиняют даже близкие, друзья. Бог знает путь мой.

мой, знает жизнь мою». Еще один пример из книги «Псалтырь», 85-й псалом, текст 11-й, это молитва Давида: «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего». И опять же, вот смысл слова «путь» в данном тексте вполне понятен. «Наставь меня на путь Твой» – это значит, «наставь меня таким образом, чтобы я ходил в истине Твоей, и чтобы сердце мое было утверждено в страхе имени Твоего, чтобы я мог восхвалять Тебя, Господи, всем сердцем моим и славить имя Твое вечно». Ну и последний пример из книги «Притч», 14 глава, 12 текст. Вот этот текст, наверное, знают очень многие люди. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». И опять понятно, что здесь речь не идет о буквальных каких-то путях или дорогах, речь идет об образе жизни. Есть путь, ведущий, да, который кажется человеку прямым, но конец его – путь к смерти. Есть образ жизни, который кажется человеку правильным, но на самом деле он ведет его к смерти. Это образ греховной жизни. Таким образом, в Ветхом Завете путь – все тексты, прочитанные нами, были из Ветхого Завета. В Ветхом Завете путь – это образ жизни, связанный либо с послушанием Богу, либо с непослушанием Богу. И вот, когда мы размышляем дальше над путем, о котором идет речь в Священном Писании, как образе жизни, мы понимаем, что сами по себе мы, грешники, грешные по природе, бессильны изменить пути своей жизни. Мы склонны ко греху. Вот, и неизбежно этот грех приведет нас к смерти. А измениться и изменить свою жизнь таким образом, чтобы она была угодна Богу, чтобы мы могли исполнить волю Божию во всей ее идеальной чистоте и красоте, мы просто не в состоянии. Мы в своей греховной природе обречены. Но когда Иисус Христос говорит всем нам, что Он есть путь, Он открывает перед нами славную надежду. Он не просто показывает нам, как нам нужно изменить свои жизненные пути, чтобы быть угодному Богу. Он не просто нам описывает вот этот новый путь, по которому мы должны идти. Он о себе говорит, что «Я есть путь». Другими словами, «Я прошел путь, которым вы пройти не в состоянии». И вот этими словами «Я есть путь» Иисус Христос как раз-таки и говорит о том, что Он для нас, грешных, обреченных на смерть, является тем спасительным мостиком, который соединяет нас, грешных и слабых, снова с Богом, с Небесным Отцом. Интересно то, что ранняя церковь, до того еще, как она стала называться, когда последователи Христа стали называть христианами, это в Антиохии, до этого ее называли путем Господним. В книге «Деяния апостолов» несколько раз упоминается вот такое название ранней христианской церкви – «Путь Господень». Ну и ассоциации здесь вполне прозрачны и понятны. Почему это «Путь Господень»? Да потому что эта церковь связана со Христом, который предложил определенный путь. Это путь спасения в Нем самом, ибо Он – есть путь. Вот такая интересная, да, мысль заложена.

изложено в словах, в первых словах этого знаменитого изречения Иисуса Христа: «Я есть путь, истина и жизнь». Вторая часть этого изречения – истина. Христос о себе говорит, что Он есть истина. И вот здесь мы сталкиваемся с самым, пожалуй, известным философским вопросом, потому что понятие истины – это понятие философское. Что есть истина? И во все века, во все времена, в разных философских школах пытались искать ответ на этот вопрос, что есть истина. Чаще всего под истиной понимается некая конечная мера всех вещей, некая конечная идеальная такая реальность, некий абсолют, который человек пытается постичь с помощью своего человеческого разума. Вот. Но вот этот абсолют, это некая точка совершенства, она постоянно от него ускользает. И ответа на вопрос, что же есть истина, до сих пор нет. Даются самые разные определения в разных философских школах на этот вопрос, но многообразие этих определений свидетельствует о том, что человек, в общем-то, и не знает, что есть истина. Ну и, естественно, этот вопрос напоминает нам встречу Иисуса Христа с Пилатом, которая описана в 18 главе Евангелия от Иоанна. Я хочу сейчас прочитать 37 и 38 тексты. Да, Иисус Христос оказался перед Пилатом, прокуратором иудейским. Да, это римский чиновник. И Пилат спрашивает у Христа: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь». И дальше: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» Да, вот как только этот римский чиновник, видимо, хорошо образованный, услышал из уст Иисуса Христа это слово «истина», он тут же за него ухватился и задает ему этот вопрос, на который пытались отвечать философы. Что есть истина? Надеясь услышать от него какой-то ответ, но проблема Пилата в том, что он этот ответ не услышал от Иисуса Христа, хотя Христос уже на него ответил. Еще раз хочу обратить ваше внимание на слова Господа Иисуса Христа: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. И всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Что хочет сказать этими словами Иисус Христос? О какой истине Он пришел свидетельствовать в этом мире? И что понималось под истиной в тогдашнем иудейском религиозном сознании? Конечно же, под истиной понималась не какая-то абстрактная философская идея. Понятие истины в иудейском религиозном контексте, оно глубоко личностно. Понятие истины связано с самим Богом. И об этом очень хорошо пророк Иеремия в свое время сказал в 10 главе, после того, как он жестко достаточно высмеял богов, башков, которых делают люди себе и которым они поклоняются, используя вот этот метод такой едкой сатиры, пророк пишет: «Так говорит Господь: не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений, которых язычники страшатся, ибо уставы народов – пустота».

Вырубают дерево в лесу, обделывают руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. А дальше, смотрите, они как обточенный столб, не говорят. Их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить вам зла, и добра тоже не в силах делать». И вот после того, как пророк так едко высмеял языческий образ богопоклонения, он заявляет: «Нет подобного тебе, Господи! Ты велик, и имя твое велико могуществом. Кто не убоится тебя, царь народов, ибо тебе единому принадлежит это». Потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного тебе. Все до одного они бессмысленны и глупы. Пустое учение – это дерево. Ну и десятый текст, как раз-таки вот кульминация того, что хочет пророк сказать нам. «А Господь Бог есть истина. Он есть Бог живый и Царь вечный». Господь Бог есть истина. Вот в Священном Писании истина – это не абстрактная вещь, не абстрактное понятие, которое мы пытаемся постичь своим ограниченным человеческим разумом. Истина персонифицирована, если можно так сказать. То есть она не обезличена в какой-то абстрактной идее. Она, истина, привязана к самому Богу. Господь Бог – есть истина. Вот Он есть та конечная мера всех вещей, Он есть тот абсолют, на который мы призваны ориентироваться в нашей жизни. Но не в философском ключе, а как личностное живое существо, с которым мы вступаем в отношения завета. И по воле которого мы и призваны жить на этой земле. Так вот, когда Иисус Христос, возвращаясь к эпизоду с Пилатом, когда Иисус Христос произносит перед Пилатом такие слова, что «Я пришел, чтобы свидетельствовать об истине», Он тем самым как раз-таки и сказал, что «Я пришел на эту землю, чтобы явить Бога, Бога, единого, истинного и живого Бога». Он говорит о том, что «видевший Меня видел и Отца, потому что Я и Отец одно». Итак, истина, о которой Иисус Христос говорит в своем этом известном изречении «Я есть путь и истина и жизнь», истина здесь не абстрактное понятие. Она ассоциируется с самим Богом и, конечно же, она ассоциируется с Сыном Божиим Иисусом Христом, потому что Он на равных с Богом. Он истинный Бог. Небесный Отец, о котором Он свидетельствовал здесь на земле, есть истина. И Он тоже есть истина, потому что Бог един. Ну и, наконец, последняя составляющая вот этого тройственного заявление Иисуса Христа: «Я есть путь, истина и жизнь», тоже чрезвычайно важна для нашего осмысления того, кто же Он на самом деле, Иисус Христос. Он говорит о Себе как о жизни. «Я есть жизнь». Понятие жизни очень сложное для нас. Понятие мы бессильны дать определение жизни. Жизнь всегда будет оставаться для нас какой-то тайной, какой-то загадкой. Одно мы можем сказать, что жизнь – это состояние, которое человеку естественно, и оно доставляет человеку радость. Жизнь противопоставлена смерти, которая пугает человека и воспринимается им как что-то неестественное, уродливое, то, что

страхом смерти. Один из выдающихся мыслителей современности, Пауль Тиллих, в своей небольшой книге «Мужество быть» говорит о том, что одной из причин вот тревоги, сопровождающей человеческое существование по жизни, является как раз-таки вот страх перед неизбежностью смерти. И когда Иисус Христос приходит в наш мир, в котором царит смерть, и заявляет о себе «Я есть жизнь», картина сразу меняется. Своими словами «Я есть жизнь», Иисус Христос помогает нам, живущим в состоянии постоянной тревоги перед неизбежностью смерти, помогает нам освободиться от этих страхов и почувствовать какое-то жизненное облегчение. Благодаря вот именно этим словам Иисуса Христа. «Я есть жизнь». Все устремления рода человеческого – это устремление к жизни. Умирать никто не хочет. Все хотят жить. И на протяжении веков и тысячелетий люди пытались найти выход из этого неизбежного тупика смерти, предлагая какие-то эликсиры вечной молодости. Но мы понимаем, читая Священное Писание, что сам человек бессилен решить эту страшную проблему своего человеческого бытия, своего человеческого существования, проблему смерти, потому что она не представляет собой естественный процесс, как многие пытаются нас убедить в том, а она представляет собой не что иное, как следствие, как результат грехопадения, то есть отступления от Бога как источника жизни. Жизнь связана с Богом. Он жизнедатель. И одна из характеристик Сына Божия Иисуса Христа, которая нами уже рассматривалась, как раз-таки в этом и заключается. Иисус Христос – жизнедатель. Он сотворил мир, Он сотворил жизнь в этом мире. И когда речь шла о сотворении человека – Он вдунул в лице его дыхание жизни, и после этого человек стал душою живою, стал живым существом. Так вот, Иисус Христос, заявляя о себе «Я есть жизнь», Он возвращает как бы этими словами нас к тому догреховному состоянию человечества, когда человек не знал, что такое старение, что такое тление, что такое смерть. Когда человек видел перед собою жизнь и жизнь, не прерывающуюся смертью, жизнь, не прекращающуюся. Иисус Христос, заявляя о себе «Я есть жизнь», помогает нам сегодня преодолеть этот страх неизбежности смерти и наполнить свою жизнь новым смыслом и новым содержанием. Привнести вот этот элемент вечности, если можно так сказать, в свое бренное существование. Потому что изначально Бог заложил вечность, как сказано в одном из текстов Священного Писания, заложил вечность внутрь нас. Мы были созданы для жизни, а не для того, чтобы умирать и переживать смерть. Слава Господу за то, что Он есть путь, истина и жизнь. И зная того, кто есть путь, истина и жизнь, мы можем смело смотреть в завтрашний день и не бояться того, что нас ожидает, веря в то, что настанет день, когда Господь явится во славе Своей и положит конец всем нашим страхам, тревогам, болезням и смертям. Я верю в такого Бога и надеюсь, что вы тоже.

0: «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе».
1: Вознесение. Восшествие воскресшего Иисуса Христа в видимом теле на небо. Согласно Евангелиям, после своего воскресения Христос неоднократно являлся ученикам. На 40-й день Он вывел их из Иерусалима и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Прообразами вознесения Христа в Ветхом Завете послужили взятие на небо Еноха, описанное в 5 главе книги Бытие, и вознесение Илии, о котором сообщается во 2 главе 4 книги Царств. Вознесение Христа было необходимо для того, чтобы Он вошел в славу Отца, воссел по правую руку всемогущего Бога и мог ходатайствовать пред Ним за Своих последователей и весь род человеческий. Об этом апостол Павел пишет в 8 главе послания к римлянам. А в 1 главе послания к Ефесянам он отмечает, что вознесение Христа, как и Его воскресение, было прямым действием Небесного Отца, который засвидетельствовал о полной победе Сына. Вознесшийся Христос взошел на царский престол и наделил верующих духовными дарами.
0: Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном.

0: Здравствуйте, я Роман Гейкер, это видеостудия «Мост». Мы продолжаем изучать основы социального учения церкви вместе с руководителем отдела общественных связей церкви христиан адвентистов седьмого дня Гончаровым Олегом Юрьевичем. Олег Юрьевич, мы сегодня затронем вопрос экуменизма и отношения к другим конфессиям. Ну, вначале, наверное, я бы хотел задать такой более общий вопрос. Есть ли объяснение тому, что так много конфессий сегодня существует, несмотря на то, что все христиане говорят о единстве?
1: Да, конечно, Библия отвечает на этот вопрос. Спасибо за эту тему. Она действительно очень важная для практически нашей жизни, и в том числе для нашего понимания Бога, да, и Священного Писания. Христос в своей молитве в Евангелии от Иоанна, 17 главе, это известная его молитва перед событиями на Голгофе, он просит Небесного Отца: «Да будут все едины», 21 стих, «как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут нас едины, да уверует мир, что ты послал меня». То есть Христос молится за экуменизм, потому что вот это слово «экумена» – это всемирное, единое, да, вот переводится с греческого языка. «Экумена» – это греческое слово. Вот, и он молится за всемирную церковь свою, молится за единство между своими учениками. Причем единство такое же, как вот единство между тремя личностями Божественной Троицы, как говорит нам Священное Писание. Но мы знаем о том, что в Священном Писании есть не только Бог, а есть еще и враг Божий. Дьявол, сатана, бывший светоносный ангел Люцифер, который когда-то поднял восстание против Бога. Все это описано на страницах Священного Писания. В различных пророческих книгах мы читаем об этом. Христос называет дьявола и сатану врагом человека и врагом Бога. Да? Он называет его

0: лжецом и отцом лжи, да? Вот. И мы видим, что зло в Священном Писании персонифицировано, да, вот такое слово мы используем, трудно выговариваемое. То есть не просто оно абстрактно, зло, как некоторые считают, это не просто философское понятие, а зло, оно персонифицировано, то есть это личность дьявола, да, и тех ангелов, которые подняли против Бога восстание. То есть это реально существующие, в общем-то, существа, да, невидимые для человеческого взора. И об этом предупреждал апостол Павел. Если мы открываем книгу «Деяния апостолов», вот я для себя выписал, 20 главу, то здесь 29 стиха сказаны такие слова Павла. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Здесь апостол Павел предсказывал, что в церковь со временем проникнут ложные учения, и внутри церкви будет разделение между верующими. Вот, к сожалению, так оно и произошло. Так оно и произошло с христианской церковью. Со временем лжеучения разделили христианскую церковь на различные деноминации. И сегодня христиане – это три конфессии – католицизм, протестантизм и православие. Но я называю в порядке очередности по количеству приверженцев в мире. А каждая конфессия делится еще и на различные деноминации внутри себя. То есть есть там православных церквей, по-моему, 15, да, в мире. Может быть, сейчас уже больше, да, там протестантов вообще там несколько сотен, да, различных деноминаций. Вот. Ну и даже среди католиков, в общем-то, есть определенные там какие-то течения, направления, да. Вот. То есть это все как бы вот мы видим работу дьявола, чтобы разделить верующих, потому что Христос хотел, чтобы мы все были едины. Но если говорить о других религиях, то, конечно же, это разделение произошло гораздо раньше, когда, в общем-то, с самого начала, когда люди отступили от Бога и грех вошел в этот мир, люди стали по-разному воспринимать Бога. Особенно после потопа это произошло, да, и стали поклоняться различным идолам, появились различные, ну, в то время это языческие были культы, да, вот. Со временем возникли, ну, различные религиозные течения, религии, да, ислам, индуизм, буддизм, да, различные религиозные направления, вот. Люди по-разному воспринимают Бога. Ну, все это последствия, конечно, опять же, еще раз повторю, греха, греховной природы человека, потому что изначально, если бы не было греха, все верили бы в одного Бога, Творца, который предстает перед нами с первых глав Священного Писания, то есть книга Бытия, да, Бытие. Вот. А уже все потом, последующее, это последствия греха. Вот все вот эти конфессии, деноминации и так далее.
1: Хотел бы вернуться к вопросу, который вы затронули уже, вопрос о экуменизме. Наверное, во многом потому, что есть немало людей, кто с большой опаской относится к этому термину. И более того, я бы хотел зачитать цитату вот из нашего документа, которая может вызвать вопрос. Да? То есть вот мы читаем, что написано, что официально, да, вот цитата, «Церковь адвентистов седьмого дня не осуждает экуменическое движение». И еще что, для адвентистов приемлемо сотрудничество с совместной экуменической деятельности, если оно служит проповеди истинного Евангелия и удовлетворению насущных нужд людей. Вот, пожалуйста, проясните отношение адвентистской церкви к экуменизму.
0: Ну да, как я уже говорил, само слово, само по себе слово «экумена», греческое слово, оно не несет каких-то отрицательных коннотаций, потому что это слово употребляет Иисус Христос, когда молится о единстве всех христиан. Вот. И в других текстах Священного Писания именно в этом контексте говорится. Вначале новозаветная церковь, церковь Христа, она была экуменической церковью, в прямом смысле этого слова, она была единой, не было разделения между учениками. Ну, споры были, разногласия были, разные мнения были, но не было разных конфессий и деноминаций. Вот, она была единая церковь. Разделение пришло потом, да, в результате работы дьявола, как я уже говорил, возникли разные течения. Вот. И сегодня мы имеем вот эти вот деноминации.

0: конфессии христианские, да? В чем проблема?
1: Да, почему к экуменизму отношение противоречивое?
0: Надо сказать, кстати, если быть более объективным, то сама адвентистская церковь является порождением экуменизма. Потому что откуда, как история адвентистской церкви, откуда она возникла? Был такой проповедник Уильям Миллер, баптистский проповедник, который стал трактовать пророчество Даниила, книги Откровения, проповедовать на территории Северной Америки. И люди из разных деноминаций, там в то время были и баптисты, и были методисты, конгрегационалы, пресвитериане, то есть разные деноминации. Пятидесятников еще не было, они позже возникли в 20 веке. Вот. Они, услышав проповедь Миллера, они стали собираться изучать библейские пророчества. То есть это были представители различных христианских церквей.
1: А в чем,
0: может быть, даже и католики
1: проявился?
0: Там были, я не знаю.
1: В чем проявился экуменизм?
0: Так вот, это и был экуменизм, когда представители разных церквей собрались вместе для изучения Священного Писания. И отсюда, что такое экуменизм? Когда представители разных церквей объединяются, да? Ну, или когда верующие объединяются, да, давайте мы так возьмем. Когда верующие объединяются ради чего-то, ради каких-то целей. И в данном случае цель была изучение Священного Писания, более глубокое изучение библейских пророчеств. Это была благородная цель. И вот, пожалуйста, вам пример положительный. Я сейчас расскажу об отрицательном. Да, я расскажу. Вот вам положительный пример. Более того, адвентисты седьмого дня, когда уже была создана церковная организация в середине второй половины 19-го столетия, объединялись с представителями других христиан в социальном служении. Например, объединились, тогда была организация «За реформу здоровья» на территории Северной Америки, вот точно не помню название, но вот это была общественная организация.
1: Там за трезвость были
0: две. Да, за реформу здоровья. И вот адвентисты присоединились к этой, в общем-то, межконфессиональной тогда организации, чтобы проводить вот реформу здоровья в обществе. Это тоже положительный, правда? Экуменизм тоже положительный. Но в чем проблема? Возвращаясь к вашему вопросу. Проблема в том, что уже в 20-м столетии экуменизм начинает приобретать все больше и больше формальные формы. Что такое формальное? То есть современные экуменисты или подвижники экуменического движения, они говорят так или проповедуют так. Неважно, во что вы верите или как вы верите, неважно. Главное, чтобы христианам быть вместе. Ну, если мы сейчас говорим о христианах. Вот. Главное, чтобы христианам быть вместе. Разных конфессий, разных дней. Неважно, католики вы, там, протестанты, адвентисты, баптисты, православные. Вот главное, чтобы вы были вместе. Это формальная сторона. И наша церковь против такой стороны, потому что формальная сторона, потому что Христос учит, что одна вера, одно крещение, да, так написано в Священном Писании. Один Христос. Вот, то есть, если вера одна, то, значит, для Бога важно, как мы верим. Вот, как мы поклоняемся Богу, для Него это имеет значение. Вот, и это имеет значение в соответствии со Священным Писанием. Поэтому мы, адвентистская церковь сегодня не может стать частью современного экуменизма, потому что мы призываем к экуменизму, мы тоже призываем к экуменизму, мы не против экуменизма. Адвентистская церковь за экуменизм. Но я еще раз хочу повторить, чтобы это все увидели, услышали, это очень важно. Это отражено, кстати, вот в нашем документе. Адвентистское является Священное Писание. Вот когда христиане объединяются на основе Священного Писания и начинают жить так, как вот учит нас Священное Писание, мы вот за такой экуменизм. И более того, это пророческий экуменизм. Священное Писание предсказывает, что в конце времени, перед вторым пришествием Иисуса Христа, такой экуменизм произойдет. Люди из разных конфессий, услышав Божью весть, услышав весть Слова Божьего, объединятся вокруг Священного Писания.

0: А те, кто отвергнут Бога, объединятся вокруг человеческих законов. То есть вот будет такой экуменизм перед вторым пришествием Иисуса Христа, как это было в начале адвентистского движения. Да, вот я вам не зря привел пример. В начале адвентистского движения представители разных деноминаций, в основном протестантских, конечно, объединились на основе Священного Писания для более глубокого изучения пророчеств, заповедей Божьих. Вот то же самое произойдет и в конце, перед вторым пришествием Христа, в соответствии с теми пророчествами, которые мы читаем, изучаем в Священном Писании. Просто у нас нет времени, чтобы их подробно понимать. Поэтому мы сегодня являемся, ну, как бы, мы сегодня взаимодействуем, в том числе и с различными экуменическими движениями, вот, то есть, ну, собраниями верующих разных конфессий, для того, чтобы вот эту позицию им изложить свою, да, для того, чтобы поддерживать вот эти добрые взаимоотношения, направленные на служение людям. То есть мы можем объединиться с представителями других конфессий не только вот по вопросу богословскому, да, какому-то. Ну, я уже сказал, что наша позиция основана на Библии, да, и что мы на основе Библии. Но мы можем объединиться, например, в служении людям. Вот. Помощь там пострадавшим от войны, помощь там раненым, помощь в природных каких-то катаклизмах, или там борьба с алкоголизмом, с наркоманией. Там. Вот это мы объединяемся уже сейчас. И это вот такой вот социальный экуменизм. Вот, это вполне нормально соответствует Священному Писанию.
1: Хорошо. Но есть еще один аспект во взаимоотношениях с другими конфессиями. Я так сформулирую. Занимается ли адвентистская церковь прозелитизмом? То есть призывает ли она, чтобы люди выходили из других конфессий и вот приходили в адвентистскую церковь? И насколько это совмещается, ну, скажем там, с уважением к чужим взглядам?
0: Да. Вы знаете, этот вопрос очень непростой. Что такое прозелитизм? Наверное, здесь тоже есть как бы понимание, ну, положительное и негативное, и положительное, да? Позитивное, негативное и позитивное взгляд на эти вещи. Ну, прежде всего, позитивное, начнем с этого. По сути, Христос занимался прозелитизмом, когда он призывал оставить ложные человеческие людей, своих слушателей, убеждения ложные человеческие, и последовать за Богом, за Его заповедями, когда Он учил людей заповеди, когда Он обличал людей, кстати говоря, Он обличал ведь, да, и фарисеев, и книжников, там, значит, и грешников обличал Он, не всегда словами, иногда и действием своим обличал Он во многих случаях, но это же Он делал, поэтому в этом смысле, в позитивном смысле этого слова, Христос тоже занимался прозелитизмом. Он обращал сердца людей к себе, чем вызывал, кстати говоря, гнев его врагов, книжников. В конечном итоге это и привело его, да, на Голгоф, этот гнев. Вот. Но вот что касается негативного отношения к прозелитизму, ну, для меня лично, это когда мы применяем недопустимые насильственные методы обращения людей в свою церковь. Насильно обращаем. Вот. Такое тоже было, кстати, в истории христианства. В средние века это было очень распространено. Вот. Как на Западе, так и у нас. Когда там цари, у нас князья насильно сгоняли людей, там крестили их, заставляли их принять Христа. Может быть, они думали, что они делают хорошее дело, да, но Христос-то учит, нельзя при помощи насилия вот, дать истинную веру. Нельзя при помощи зла победить зло. Да, зло можно победить только любовью, не насилием. Вот, поэтому сегодня адвентисты уважают религиозный выбор человека. Да, мы призываем сегодня оставить ложные убеждения на основании Священного Писания. Так учит нас Христос. И присоединиться к, в общем-то, по сути, к Священному Писанию, да, вернуться. То есть к тем людям, которые соблюдают Слово Божие. Присоединиться к нашей церкви.
1: А если речь идет не о насилии в прямом смысле, а может быть о насилии, так скажем, психологическом, да, то есть о каких-то манипуляциях, о
0: вот как раз,
1: обмане, да.
0: Очень хороший вопрос. То есть насилие, это оно может не только быть физическим, оно может быть и эмоционально.

0: и психологическим. Мы не должны использовать какие-то манипуляции, да, с людьми, не должны рассматривать людей как инструмент или как объект, да, там, в своей проповеди, в своих действиях. Человек всегда является субъектом, вот, причем субъектом, за которого Христос отдал свою жизнь. И Бог всегда уважает религиозный выбор человека, даже если он неправильный. Мы это читаем с самого начала Священного Писания, что согрешив Адам и Ева, они достойны были смерти, да? Но ради них Христос задумал прийти еще тогда, чтобы спасти их жизнь. То есть он уважает выбор даже не в его пользу. Кстати, восстание Люцифера, сатаны, тоже подтверждение этого. Да? Выбор-то они сделали не в пользу Бога, да? Но Бог их не уничтожил так вот насильно. Да? Вот. А Бог решил явить свою любовь, да, и в том числе и перед ними, наверное, чтобы показать, что они неправы. Но это уже отдельная, как говорится, беседа, но я к тому говорю, что никаких манипуляций над человеческой личностью мы не должны допускать. Даже руководствуясь благими намерениями, да, как это кажется иногда. Но мы же это делаем ради Христа, вот, но нельзя ради Христа проявлять насилие над психикой, над
1: пользоваться там, что
0: телом человека. Да, ни в коем случае. Христос учит только любовью, только добровольное принятие Христа и добровольное принятие Священного Писания может, соответствует Библии. Именно поэтому мы никогда не приходим проповедовать на территорию других деноминаций или конфессий.
1: Имеется в виду там, помещение другой церкви.
0: Да, да, без их разрешения. То есть, если они разрешат нам там проповедовать, конечно, с радостью это сделаем. Но мы должны спросить разрешение. Мы не можем так ворваться на территорию монастыря или какого-то учебного комплекса другой деноминации, начать там распространять книги, проповедовать, потому что это уже будет тогда насилием в определенном смысле, да, нарушением этих принципов, а мы этого делать не должны. Вот. И еще один важный момент: в своих публикациях, выступлениях, проповедях мы ни в коем случае не должны унижать, принижать убеждения других людей, чувства их религиозные, ни в коем случае не должны оскорблять их. Вот. То есть мы должны проявлять максимальную тактичность, как учит нас Слово Божие.
1: Вот, помимо этого, может быть, есть еще какие-то принципы, ясно обозначенные во взаимоотношениях с другими конфессиями? Да, то есть у Адвентистской Церкви.
0: Ну, Адвентистская Церковь рассматривает другие конфессии как часть религиозного мира, которые тоже делают добрые дела, которые тоже носят свой вклад в проповедь Евангелия, если мы говорим о христианских конфессиях и деноминациях, или свой вклад в проповедь духовно-нравственных ценностей, если мы говорим о других религиях. Потому что у других религий тоже есть понятие духовно-нравственных ценностей, да, и моральных ценностей. Вот. И они во многом едины, и поэтому они тоже свой вклад в доброе дело могут осуществлять, да, помогая там ближним и так далее. Вот. Поэтому, а если мы говорим о христианском сообществе, то мы говорим, что другие верующие тоже о Христе проповедуют. Да, неправильно, да, может быть, не так, как учит нас Священное Писание, но и это делают, может быть, из искренних побуждений, да, исходя из того света, который им открыт Богом. Да?
1: И нам нужно с уважением.
0: И нам нужно к ним с уважением относиться, да, да. Ни в коем случае, я говорю, не оскорблять их религиозных чувств, их религиозных убеждений, даже если они, по нашему мнению, не соответствуют Священному Писанию. Вот так учит нас Христос. Надо просто брать пример с Христа. Вот как Он относился к людям, так и нам нужно тоже относиться.
1: Ну, конечно. И, может быть, на примере, если рассмотреть, то есть в нашей стране есть, скажем, такой яркий пример взаимодействия людей разных конфессий. Существует консультативный совет глав протестантской церкви России. Вот, пожалуйста, расскажите подробнее о нем, чем он занимается, какие у него цели, и как вот там вот это взаимодействие происходит.
0: Ну, да, я хотел бы сказать, что он несколько площадок взаимодействия с христианскими конфессиями и с другими религиями существует. Есть консультативный совет глав протестантских церквей России,

0: который объединяет представителей протестантских или лидеров протестантских церквей. Есть христианский межконфессиональный консультативный комитет. Это католики, православные и протестанты. Это площадка для диалога между представителями, да, этих церквей, ну, лидерами, вот, как правило. Есть Межрелигиозный совет России. Есть Российская ассоциация защиты религиозной свободы, на площадке которой собраны представители разных конфессий. И везде мы здесь вот осуществляем такой межрелигиозный, межконфессиональный диалог. Ну, что касается вот, консультативного совета глав протестантских церквей России, конечно, для адвентистов протестанты, ну, мы являемся частью протестантского сообщества, конфессии, да, близки, ближе, чем другие конфессии христианские. У нас есть очень много общего в нашем понимании и Священного Писания, и в нашем богопоклонении, хотя есть и разница. Вот. Но вот мы с 2004 года, да, 20 лет, с 2003 даже года была создана эта площадка для взаимодействия протестантских лидеров. Что мы делаем? Защищаем религиозную свободу. То есть, если какие-то мы видим нарушения в сфере религиозной свободы, мы реагируем. Вот. Мы проводим совместные социальные какие-то мероприятия, социальную деятельность. Вот. Консультативный совет глав протестантских церквей России является инициатором проведения национальных духовных трапез. Раньше они назывались молитвенные завтраки. Когда верующие разных конфессий и даже религий собираются вместе для того, чтобы помолиться за страну, за какие-то социальные проблемы нашего общества. То есть вот мы такие вот мероприятия вместе проводим. Вместе мы направляем письма там, представителям власти с какими-то вопросами, стараемся повлиять на законодательство, чтобы оно удовлетворяло нуждам верующих. То есть самые разные функции. Ну и немаловажная функция – мы дружим. То есть мы знакомимся, ходим друг к другу в гости. То есть заседания эти проходят на площадках различных церквей, членов консультативного совета. И мы приходим в гости друг к другу и знакомимся с традициями, с культурой протестантов, с их учением, да, с их литературой. И для адвентистской церкви это тоже есть возможность хорошая, чтобы познакомить протестантов с тем, во что мы верим. Да, чтобы они слышали непосредственно от нас о нашем учении, о наших традициях, обычаях, как мы питаемся, как мы живем. Это является хорошим свидетельством о нас для других. То есть это тоже немаловажная функция вот этой площадки.
1: Спасибо большое. Спасибо. Наверное, на этом мы эту тему завершаем. И у нас остается еще последний вопрос, точнее, последний раздел вот в нашем документе. И в следующий раз мы поговорим о церкви и социальном служении.

Отношения с абьюзером превращаются в сущий кошмар. Это лишь вопрос времени. Уходить из таких отношений довольно тяжело, очень-очень непросто и, как правило, сопровождается очень серьезными проблемами. Но вот можно ли не попасть в эти отношения? Можно ли распознать абьюзера задолго до того, когда вы вступили с ним в серьезные отношения? Да, можно. И в этом видео я расскажу вам характерные признаки, которые можно считать в абьюзере задолго до того, когда вы оформите ваш брак. Если вы видите перед собой патологически эгоцентричного человека, то с большой долей вероятности он может быть абьюзером. Эта эгоцентричность выглядит довольно просто. Он говорит о себе, он рассказывает о себе, он интересуется только собой. Вы можете посмотреть на его социальные сети, и вы поймете, что там нет ничего, кроме него. Его не будут интересовать какие-то ваши жизненные планы, какие-то ваши устремления и так далее. Ну или, по крайней мере, вы будете всегда чувствовать о том, что он сам для него самого стоит на первом месте. Внимательно присмотритесь к такому человеку. Обычно нормальный мужчина, он интересуется женщиной, которая, возможно, станет его женой. Эгоцентричный абьюзер никогда этого не делает. Конечно, он может играть очень искусно роль, быть подчеркнуто вежливым, подчеркнуто заботливым, но в любом случае попробуйте посмотреть на него в более длительной перспективе, и вы поймете, что, как правило, он заботится только о себе. Второй характерный признак – этот человек никогда ни в чем не виноват. Вы не услышите от него, что он каким-то образом признает свою вину. Напротив, вы, скорее всего, будете слышать, как он изворачивается, как он придумывает какие-то отговорки в этом вопросе. Они просто настоящие виртуозы. Нормальный человек признает свои ошибки. Это нормально. Мы все люди несовершенны и допускаем, конечно же, их. Но с абьюзером не так. Он сделает все для того, чтобы ситуацию повернуть в свою пользу, и вы никогда не добьетесь от него искреннего признания в том, что он виноват. Напротив, вы будете сталкиваться с огромным количеством

аргументов, причем очень-очень убедительных, которые будут говорить только об одном: я ни в чем и никогда не виноват. Обратите внимание на то, как человек относится к своим ошибкам. Абьюзер, как правило, не умеет признавать их. И если вы столкнулись именно с таким человеком, очень хорошо подумайте, стоит ли вам продолжать отношения с таким человеком. Ведь с большой долей вероятности человек, который не признает своей вины ни в чем и постоянно ищет оправданий, с большой долей вероятности перед вами абьюзер. Третий важный момент. У него не все так гладко с прошлыми отношениями. Обычный человек, говоря о своих прошлых отношениях, без проблем может признать какие-то свои ошибки во взаимоотношениях. И общаясь с ним, вы видите, что он довольно адекватно смотрит на разрыв отношений. С абьюзером ситуация иная. Для него всегда все бывшие очень плохие. И здесь есть очень тонкая уловка, ведь когда вам говорят о каких-то других женщинах, которые вы потенциально воспринимаете как конкурентах своих, если о них говорят плохо, то это в какой-то степени играет на вашу самооценку. Вы чувствуете как будто бы свою значимость. Но будьте крайне осторожны. Человек, который является абьюзером, для него всегда прошлое отношение – это проблема. И проблема не в нем, а проблема в человеке, с которым он расстался. Поэтому, если человек говорит в негативном ключе, обвиняет в самых страшных грехах свои прошлые отношения, тем самым пытаясь как бы вызвать у вас, с одной стороны, чувство удовлетворения, что вы иная, и чувство исключительности, будьте очень внимательны. С большой долей вероятности перед вами абьюзер. Никогда абьюзер не будет признавать объективность в своих прошлых отношениях. И, знаете, было бы полезно, если бы вы могли каким-то образом все-таки поговорить с человеком, в которых когда-то абьюзер был в отношениях. Да, я понимаю, это непросто. Во-первых, непросто найти. Во-вторых, непросто построить диалог. Но, тем не менее, если вы соберете информацию с двух источников, вы получите большую картину. Она будет, по крайней мере, более объективна. Поэтому присмотритесь, как он относится к своим прошлым отношениям. Следующая характерная черта абьюзера заключается в том, что он форсирует отношения. Обычный нормальный мужчина серьезно относится к отношениям. Более того, он даже побаивается серьезных отношений, а значит, не торопится в них вступать. С абьюзером ситуация иная. Он пытается как можно скорее сделать так, чтобы ваши отношения вошли в такую активную фазу. Нередко абьюзеры начинают склонять вас к сексу для того, чтобы привязать к себе. Он прекрасно понимает, какая взаимосвязь между сексуальной близостью и возможностью получить контроль над жертвой. Поэтому, если вы видите перед собой мужчину, который уж очень чрезвычайно торопится сделать так, чтобы вы были его женой, это повод очень серьезно подумать, потому что обычные мужчины так не поступают. Задумайтесь, если он пытается давать вам какие-то надежды, расписывать планы, то есть пытается как бы впечатлить вас тем, что, у меня серьезные намерения. Скорее всего, это не так. Подумайте о том, чтобы проверить эти отношения. Ведь если вы будете встречаться чуть дольше, у вас появится время для того, чтобы посмотреть на человека в более длительной перспективе. Как правило, абьюзер, он не терпит очень длительных прелюдий, он не терпит длительных отношений до момента вступления в брак. И это будет хорошей проверкой. Форсирование отношений – характерная черта абьюзера. Никогда не торопитесь строить эти отношения. Ведь вам в таком случае просто может показаться, что человек же серьезный, с серьезными намерениями, и сейчас, нет таких мужчин, которые сразу хотят жениться и создать семью. Не торопитесь, подумайте и внимательно оцените обстановку. Пятая характерная черта – это изоляция.

Задача абьюзера – сделать так, чтобы вы полностью принадлежали только ему. Именно по этой причине он пытается отрезать вас от ваших социальных связей. Внимательно присмотритесь к тому, если человек начинает как бы бросать тень, легкую тень в сторону ваших отношений с родителями, с друзьями, с коллегами по работе. Конечно, ваши коллеги, ваши родители, ваши друзья могут быть не идеальны, и это нормально. Но нормальный мужчина, нормальный человек, он никогда не будет пытаться уничтожить эти связи. Да, он может объективно рассказать свою точку зрения на того или иного человека. Абьюзер будет отрезать вас от ваших друзей. Ведь ему намного проще получить над вами контроль, если вам никто не будет помогать. У жертв абьюза, как правило, все социальные связи либо нарушены, либо вовсе разрушены. Поэтому если человек начинает бросать тень, пытаться поссорить вас с близкими людьми, это очень серьезный признак, и на него точно стоит обратить внимание. Пункт номер 6. Контрасты и несоответствия. Опыт показывает, что счастливые семейные отношения, как правило, между людьми, которые приблизительно одинаковы по своему социальному статусу, по своему интеллектуальному, духовному и эмоциональному уровню. Пара как бы начинает вместе и растет вместе. Но абьюзеры нередко выбирают себе в жертвы людей, которые намного ниже социальным статусом, менее, может быть, состоятельные, менее влиятельны и с какими-то, может быть, серьезными психологическими травмами. Если вы видите это несоответствие, то есть ваш молодой человек, он очень другой, он насколько отличается от вас, не спешите выстраивать такие отношения. По крайней мере, это повод повременить и посмотреть. Далеко не всегда счастливые отношения заключаются только между людьми одинакового социального статуса и достатка. Это вовсе не так. Но это общее правило. И если что-то выбивается из общего правила, на это как минимум стоит обратить внимание. Пункт номер 7. Контроль. Постепенно абьюзер начинает брать вашу жизнь под контроль. Он контролирует ваше передвижение, он контролирует вашу связь, он просит вас прислать фотографии, где вы находитесь, или же часто вам названивает. Он пытается контролировать, как вам одеваться и вообще, что вам делать. Конечно, нормальный мужчина, он может интересоваться, где вы находитесь, потому что это естественно, знать, в каком состоянии сейчас и где находится любимый человек. Но абьюзер контролирует. Его задача не просто узнать, а точно понимать, где сейчас, в каждый момент времени находится жертва. Обычный нормальный мужчина тоже может как бы сказать свое мнение в отношении внешнего вида женщины, в отношении ее гардероба. Но, во-первых, этот комментарий он не будет унизительным. Этот комментарий будет скорее пожеланием, чем какой-то нотацией и тем более давлением. Поэтому, если ваш молодой человек, ну или девушка, если речь идет об абьюзере женщине, вас контролирует постоянно, это одна из характерных черт, которая свойственна абьюзеру. Пункт номер 8. Отношение к женщинам. Абьюзер, как правило, негативно смотрит на женщин. Ну, конечно, кроме вас на начальном этапе отношений. Прислушайтесь, как он отзывается о женщинах. Скорее всего, вы столкнетесь с его ярко выраженным или завуалированным сексизмом. То есть он будет подвергать женщин критике, он будет унижать их достоинства. Ну, дескать, женщина – друг человека, или женщина – это человек второго сорта, или недочеловек. В тех или иных фразах, в тех или иных шутках вы сможете распознать его настоящее отношение к женщине. Нормальный мужчина никогда не будет унижать человека только по половому признаку. Нормальный человек вообще не будет никого унижать, он может сказать свою точку зрения о человеке, но никогда не будет унижать

0: тем более на основании принадлежности к полу. И если перед вами такой, знаете, мачо, который вот унижает женщин и как бы вас вот выделяет, то есть вы не относитесь вот к ним, вы уникальны. Да, вам может это понравиться, и вы будете считать, что вы действительно вот такая достойная. Но если он ненавидит всех женщин, то поверьте, очень скоро он начнет ненавидеть и уничтожать вас. Поэтому подумайте, посмотрите и послушайте, как ваш человек, с которым вы пытаетесь строить отношения, относится к женщинам. Если он, допустим, состоит в каких-то таких вот ультра-мужских сообществах, которые вот занимаются тем, что поливают женщин грязью, это тоже повод задуматься, нужно ли вам вот такое партнерство. Следующий пункт, на который хочется обратить внимание, это одолжения, о которых вы не просите. То есть он оказывает вам какую-то услугу, делает что-то очень значимое, ну, например, решает какую-то вашу серьезную финансовую трудность. Вы его об этом не просите, но он это делает. И здесь, конечно, очень-очень тонкий момент, потому что нормальные, настоящие мужчины тоже могут делать такие широкие жесты. Но только абьюзер, делая этот жест, он завоевывает ваше доверие, и он пытается, чтобы вы почувствовали некий долг по отношению к нему. И чем больше таких одолжений в ваших отношениях, о которых вы не просите, тем большую власть чувствует абьюзер над вами. А вы, соответственно, чувствуете некую неловкость ему отказать или выстроить границы, ну, только потому, что он подарил вам какой-то серьезный подарок или помог решить какой-то важный вопрос. Не торопитесь с выводами, и тем более, если вы не просите человека о помощи, а он ее оказывает, вам не нужно чувствовать, что вы ему что-то должны. И последний пункт – критика. Критика – это вообще неприятное явление, и любому человеку она не нравится. Но отличие здорового человека от абьюзера заключается в том, что человек способен эту критику воспринять. И он может справиться с эмоциями для того, чтобы оценить, а что правда в этой критике, а что нет. С абьюзером все не так. Его реакция на критику крайне негативна. Он очень злится, когда кто-то подвергает сомнению его компетенцию или красоту, или какое-то умение. Его ответная реакция на подобные вещи, она будет неадекватна. И это будет очень сложно скрыть, особенно если вы встречаетесь достаточно продолжительное время, чтобы узнать человека. Дорогие друзья, перед вами 10 характерных признаков потенциального абьюзера. Конечно, в той или иной степени и нормальные люди могут подобным образом относиться к вам в отношениях. Но чем больше сходств вашего молодого человека или девушки с этими пунктами, тем большая вероятность того, что вы в отношениях с потенциальным абьюзером. И если у вас появляется какое-то чувство опасности, ну, некая интуиция, которая подсказывает вам, что что-то в этих отношениях не так, прислушайтесь. Скорее всего, вы правы. Насилие наносит большой вред жизни жертвы. К сожалению, после расставания с абьюзером жертва имеет психологические проблемы, которые могут серьезно подорвать не только ментальное, но и физическое здоровье. В таких случаях я рекомендую обратиться к специалисту, ну или как минимум пройти самореабилитацию. Она, в свою очередь, состоит из трех этапов – осознание, принятие и сепарация. В программе «Как пережить расставание» мы подробно разберем данные этапы. Программу вы найдете в эфире телеканала «Три ангела» или по ссылке в описании.
1: Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам.
2: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти

ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? И что такое понятие дружбы? Сегодня в данном вопросе нам поможет разобраться священнослужитель и семейный психолог Виталий Кисар. Виталий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо вам, что вы с нами. Виталий, скажите, пожалуйста, что такое понимание дружбы, да, для мужчины, для женщины? Как они должны взаимодействовать так, чтобы дружить между друг другом?
1: Ну, мы будем говорить о дружбе между мужем и женой. Хорошо? Потому что если говорить о дружбе между мальчиком и девочкой, между парнем и девушкой, то там совершенно иная тема. Мы сегодня будем говорить о потребностях мужчины вообще в браке, да? То есть какова потребность мужчины. И одна из основных потребностей мужчины как раз заключается дружеские или товарищеские отношения со своей женой, со своей избранницей, спутницей по жизни. И хотелось бы сакцентировать внимание на том, почему это важно. Вот почему важно, вот эти отношения важны. Вы знаете, что женщина, она более адаптивна к социуму. У нее больше знакомых, у нее больше подруг. Ну, не в плане сильно дружеских отношений, а вот таких товарищеских отношений. Потому что женщина более эмоциональна. И если говорить даже о детстве, да, с детства мы видим, что девочки, они более общительные. И даже когда они в куколки играют, они проговаривают, они разговаривают, они о чем-то говорят, они строят какие-то диалоги. Поэтому женщина, она более развита в плане общительности.
0: То есть я правильно вас понимаю, что женщина, она, так скажем, такой коммуникатор, более активная, общительна, а мужчина, в свою очередь, ведь мы часто можем заметить мужчин гораздо более активных, более коммуницирующих с людьми. Вот как вы можете раскрыть этот вопрос?
1: Да, ну, есть исключения из правил, да, там большая часть женщин — это существа, которые могут в коммуникации легко себя воспринимать или себя легко подавать. Мужчины в большей части более закрытые существа. И даже те, которые коммуникабельны, те, которые, ну, допустим, они могут общаться, это не говорит, что они имеют друга или товарища по жизненному пути. Или даже если он имеет этого друга и товарища, то их не так много, как на первый взгляд кажется.
0: То есть может казаться, да, например, визуально, что мужчина там такой коммуникатор активный. На самом деле очень узкий круг людей, да, там может быть предусмотрен.
1: Ну, именно по причине того, что если вы с детства за детьми наблюдаете, за мальчиками, да, то вы видите, что они больше склонны играть там с конструкторами, с машинками, более замкнутыми.

0: кнуты в себе, а девочки более раскрепощенные. Поэтому у девочки и в школе больше подружек, больше там контактов каких-то, больше связей. Если даже взять вот сейчас соцсети, там, интернет, там, контакт, или я не знаю, где еще там, ТикТок,
1: ну,
0: Инстаграм, да, то вы, если заглянуть на дружбу, да, там, в ТикТоке или в Инстаграме, то вы увидите, что там тысяча, тысяча, тысяча.

0: отношениях. И для мужчины, для мужа, одна из основных потребностей именно та, чтобы жена была его другом и товарищем на жизненном пути. Особенно это важно, чтобы проявлялось в минуты не просто его труда, да, в минуты отдыха, в минуты каких-то развлечений, каких-то увлечений. И причину я могу назвать даже, почему это важно. Потому что когда мужчина занимается, ну, мне кажется, не только мужчина, когда мужчина или женщина занимается делом, которое им очень нравится, то они воспринимают это дело как положительное. Положительные эмоции. И когда женщина, его любимая, находится рядом с ним, то мы хотим того или нет. На уровне даже подсознания мужчина воспринимает свою жену со знаком плюс. Да? То есть он, глядя на нее, то, что она с ним участвует в этом процессе, он рассматривает ее постоянно как то, что ему приносит удовлетворение, удовольствие, благо. Вот. Это очень важно. Кстати, вот еще хочу одно замечание сделать там, или заметить одну интересную вещь. Вот если вы возьмете, то если говорить о важности дружеских отношений, да, греческое слово, вернее, русское слово «любовь» имеет 7 греческих глаголов о любви. И когда люди знакомятся, работает, или как на первом месте находится глагол «эрос», да, это чувственные отношения, эмоциональные отношения, имеющие эмоциональную окраску. Но мы с вами знаем, что когда люди вступили в брак, через некоторое время эмоции утихают, да, и жизнь становится очень ровненькой. Поэтому необходимо в браке развивать все остальные 7 глаголов, которые, ну, которые имеют греческое значение этих глаголов. Допустим, да, там «сторге», «филио». «Филио» — это как раз дружеские отношения. И если мы хотим в браке жить долго и счастливо, да, то есть, а у женщины, мы когда будем говорить о потребностях женщин, мы увидим, что у нее тоже есть одна из потребностей. Так вот, если она хочет жить долго и счастливо, она должна с мужем выстраивать дружеские отношения.
1: А как женщина правильно должна выстраивать эти дружеские взаимоотношения? Она ведь по-другому понимает, ну, для нее понятие дружбы, оно совершенно другое, чем у мужчины. Как нужно ей правильно это все построить с мужчиной?
0: Ну, во-первых, мне кажется, что женщине нужно в этом плане понимать следующее. Да, что я понимаю, что и женщине дружба нужна, и ей нужны дружеские отношения, и ей нужно проводить время вместе со своим мужем, и ей нужно заниматься какими-то интересными вещами. Да, потому что что такое, когда мы даем определение дружбе, это то, что объединяет людей в определенных целях, в определенных взглядах, в определенных привязанностях. И не всегда эти цели, взгляды и привязанности могут совпадать уже у мужа и жены. Да? Потому что первая причина, они были, во-первых, когда познакомились, у них зашкаливал эрос, да, там эмоции, и люди уже сделали этот шаг, они вступили в брачный союз, а потом раз, и начинает открываться, что, слушай, у нас не так много там, общих интересов, да, каких-то. Да? Я ходила с ним на футбол, потому что ему это нравилось. Вот. И теперь, когда вы уже вступили в брачные отношения, и мы понимаем, что для мужчины это очень важно, да, то есть это очень важная как составляющая взаимоотношения для него дружба.
1: То есть вот я правильно вас понимаю, что для него, в принципе, важности-то остальное, ну вот как кроме сексуальной близости и дружбы, а остальное как-то особо-то и не играет роли.
0: Нет, играет, но мы об этом чуть попозже поговорим. Так я веду к тому, что для него дружба — это очень важно. И поэтому женщине нужно отдать преимущество в этих отношениях в плане того, как он хочет строить эти отношения, в его заинтересованности. То есть здесь нужно немножко подстроиться уже. Объясню, почему. Допустим, мы берем с вами статистику разводов. И мы с вами знаем, да, там вот люди поженились, они начали строить отношения, и вы берете статистику разводов, и разводы примерно так, большое количество разводов от 1,5 лет до 3,5 лет. То есть распадаются браки. Ну, что-то не срослось, не понравилось, говорят, там не сошлись характерами и так далее. Вот браки распались. Дальше мы смотрим с вами статистику. Меньше разводов там, через 5 лет, еще меньше разводов, допустим, через 9 лет, через 10 лет совместной жизни. И потом, бах, мы приходим к вам, с вами с такой цифрой, что после 20-25 лет совместной жизни опять огромное количество разводов. Почему? То есть почему статистика говорит о таких вещах? К этому возрасту совместной жизни 20-25 лет Если у вас были дети, если

0: если были какие-то определенные планы в отношении того, как воспитать детей, как дать им образование, да, и у мужчин есть определенная доля ответственности, и у женщин есть определенная доля ответственности в отношении материнства и у него в отношении отцовства и воспитания детей. И поэтому они продолжают жить вместе, да, то есть вы смотрите, иногда может даже создаваться видимость красивой семьи, то есть они вместе ходят в парк, они вместе в кино входят и так далее и тому подобное. Когда дети становятся взрослыми и вылетают из отеческого гнездышка, родителей совершенно ничего, то есть мужа и жену уже совершенно ничего не объединяет. Их объединяло в совместной жизни дети.
1: Только дети, да. Да? А как вот это понять, что только дети их объединяют на периоде вот выстраивания взаимоотношений, когда дети появляются, растут?
0: Тут, Ань, тут не нужно понимать, почему только дети. Да? Нужно выстраивать отношения дружеские.
1: То есть уметь это делать, да, и учиться,
0: да,
1: этому.
0: Нужно узнать, какие интересы у вашего мужа есть. Угу. Вот, допустим, я бы задал вопрос сегодня вам. Ну вот, вы замужем, да? Знаете ли вы, чем сегодня заинтересован ваш муж? Что его интересует? О чем он мечтает? Какие у него планы? Что ему больше всего хочется на свете? Ну, не в плане там картошки поесть, понимаете, а вот именно в таком глобальном масштабном плане. И особенно еще, вот почему я сделал этот акцент на том, что вы должны ему предпочтение отдать. Я со своей супругой, допустим, разговариваю, говорю, мне хотелось бы поехать отдыхать. И она говорит, хорошо. И дальше она говорит, мы едем отдыхать, к примеру, там, в Крым. А я говорю, а я против. Она говорит, а мне без разницы, что ты против, мы едем в Крым отдыхать. Вот это неправильный подход. Нет, я не говорю, что моя жена так говорит, я как пример привожу. Что важно отдавать предпочтение выбора мужчине. И, допустим, если ему нравится, там, допустим, кататься на велосипеде, да, нужно научиться кататься на велосипеде. Если ему нравится ходить в спортзал, вы можете, знаете, вот еще как как дружеские отношения складываются. Вы можете в спортзал не ходить с ним. Не ходите с ним в спортзал. Но вы должны его в этом всячески поддерживать.
1: Держать.
0: Да, вы должны сказать, ты молодец, ты крутой, ты ходишь, занимаешься в зал. О, какие у тебя бицепсы огромные, супер. Вообще дружеские отношения, понимаете, они же подразумевают взаимную свободу выбора. И даже когда вот вы друзья между собой, ну, с кем-то вы дружите, вы же не будете подругу заставлять делать то, что вы хотите. Или, допустим, вы идете куда-то там поужинать в ресторан или в кафе, вы же не будете подругу свою заставлять брать тот же самый там ланч, что и вы берете. Так и здесь. Вот дружеские отношения – это не обязательно ломать себя, чтобы строить отношения с мужем. Но это нужно, его выбор нужно поддерживать.
1: И как правильно сделать это, поддержать его выбор, чтобы это не было вот каким-то, да, лицемерием? Я там сыграю сейчас роль, дабы вот, чтобы все было хорошо там, да, в плане отношений. Как женщина должна поддержать его, когда, к примеру, ей не нравится тема автомобилей, когда ей не нравится тоже, ну, направление спорта, да, например, какое-то определенное, а мужчина в этом плане хочет развиваться? Вот она как должна здесь себя повести?
0: Мне в жизни много чего не нравится. Тем не менее, нужно уметь принимать увлечение или занятие своего близкого, родного человека. Да? Понятно, что многие вещи вы можете не разделять. Опять же говорю, что вы можете не разделять. Вы можете сами этим не увлекаться, но его выбор вы должны поддерживать. Кстати, я вам приведу такой маленький пример. Слышали, наверное, да, что мужчину делает женщина. Слышали такое высказывание?
1: Насколько оно правдиво?
0: Я расскажу вам одну маленькую историю. Представьте себе, в одном классе учатся Света и Таня. Света и Таня. Обе девочки примерно одной успеваемости. Одна девочка растет в полной семье. Ее очень, Таню, к примеру, растет в полной семье. Ее очень родители любят. Папа ее очень ценит, папа даже ей пишет определенные письма какие-то, говорит ей, пишет ей о том, что она это счастье, это свет в окошечке, он благодарен, что она появилась на свет, все, что она не будет делать, они будут ее поддерживать. То есть ребенок вырос с хорошей самооценкой внутренней. Вторая, кто сказал, одна Таня, вторая? Света, да? Света. Вот. А вторая Света выросла в семье, где ей постоянно говорили, ты плохо учишься, возьми пример с Тани, Таня вот молодец.

0: Отец, отличница, она получает за контрольные хорошие отметки. Она выросла с полным чувством...
1: недостаточности какой-то.
0: С самооценкой, да, с недостаточной самооценкой. Они обе вышли замуж, и Таня, и Свет. Тане попался муж, сомневающийся такой, очень тихий, в компании она встретила такой, и сразу было видно, что у него очень низкая самооценка. Но, тем не менее, этот парень очень такой был любознательный, и к нему было хорошее отношение на работе, и ему предложили продвижение по карьерной лестнице, и Таня сказала: «Коля, у тебя все получится, вперед, давай, двигайся, я тебя поддержу, ты же молодец, ты же знаешь это в совершенстве». И этот Коля двигается по карьерной лестнице, в конечном итоге становится сам руководителем большой фирмы. Берем Свету. Точно так же она выходит замуж за человека, который имел нормальную самооценку к себе. И он попадает в такую же организацию и говорит: «Я хочу двигаться по карьерной лестнице». Она ему говорит: «Слушай, давай не будем. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Вдруг что-то пойдет не так. У нас очень мало сбережений. Вдруг тебя уволят. Если там что-то пойдет не так, на тебя все свалят». И он говорит: «О, точно, точно. Да, давай, давай, не будем торопиться». Две практически одинаковые истории. Одна имеет финал хэппи-энд, другая совершенно отрицательный финал. Почему? Потому что одна женщина поддержала своего мужа во всем, а вторая нет. И эти отношения можно перенести не только на мужа и жену, да, то есть, допустим, мама и сын, там, допустим, мама и дочь или папа и дочь. То есть очень важно, когда жена поддержит своего мужа. Для мужчины это очень важно.
1: То есть я правильно понимаю, что без здоровой самооценки женщины это невозможно? То есть вы правильно привели сейчас пример, да, вот этих двух женщин, которые изначально были с определенными самооценками. Угу. Соответственно, потом в свою семью они это все несут. И насколько грамотно будет общение с мужем, зависит от того, насколько женщина любит
0: поэтому,
1: себя.
0: Поэтому, когда мужчина, ну, ваш муж говорит: «Мне нравятся машины», то женщина, правильная женщина, да, там я вам текст интересный
1: мудрая
0: приведу,
1: женщина.
0: Там, знаете, там написано: «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его собственными руками, даже тогда, когда у тебя все есть». Поэтому мужчина очень сильно нуждается в том, чтобы вы были его другом. А друг – это тот человек, который поддерживает. Поэтому, да, вам может не нравиться какие-то вещи, но вы должны понять, что муж – это глава, да, и его нужно в этом поддерживать. Нравятся ему машины – поддерживайте его в этом. Ну, там, ищите какие-то вещи, ну, интересные о машинах, там. Посылайте ему смс-ки про машины, я не знаю, ВКонтакте ему отправьте тачку красивую. И таким образом вы будете его другом, и у вас будут общие интересы. И вы, прожив вот эти 20-25 лет, когда сегодня говорят: «У нас 15 лет в браке, это еще ничего. 20 лет в браке, это ничего». Вот когда вы скажете: «Мы 30 лет в браке, и вот мы друзья», вот это классно. Поэтому потребность мужчины – дружеские отношения. Дружите с мужем. Ему тяжело найти людей, с кем дружить. Поэтому вы должны стать его другом.
1: Мужчина, соответственно, на это ответит уже любовью, да, женщине?
0: Ответит.
1: Определенными какими-то, да, вот, тоже своими и комплиментами и прочее, то, в чем нуждается жена.
0: Ну да, мы с вами говорим о том, что есть потребности у женщины, есть потребности у мужчины. Правильно, не тогда, когда женщина получает и не отдает, или когда мужчина получает и не отдает. Правильно, когда оба работают для того, чтобы восполнить эти потребности друг для друга. И вот тогда люди счастливы.
1: Да, самое главное, чтобы это было взаимно.
0: Да.
1: Виталий, я благодарю вас за эти ценные советы относительно дружбы. Дорогие друзья, обратите внимание, насколько важно поддерживать взаимоотношения, особенно дружеские. Если у вас есть какие-то вопросы, вы задавайте нам их, не стесняйтесь. Я уверена, что у вас есть комментарии. Пишите нам письма. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: На самом деле, внутренне любая женщина хочет ребенка. У нас сейчас не воспитывают женщин в том нормальном ключе, когда во главе угла семья и ребенок. Поэтому нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, за что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается, и получается все гармонично и хорошо, и комфортно.
1: Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но тот лишь, кто исполняет волю Отца Моего.

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Почему в некоторых случаях ожидания родителей могут стать бременем для ребенка? Ведь родители желают своим детям всего самого лучшего. Сегодня мы поговорим о том, чего ни в коем случае нельзя допускать в отношениях со своими детьми. На наши вопросы отвечает психолог Мария Вачева. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Конечно, мы своих детей любим и хотим, чтобы будущее их сложилось самым лучшим образом. Но бывает так, что родители возлагают на своих детей бремена очень тяжелые. В каких случаях это происходит? Когда ожидания родителей могут стать бременем?
1: Ну, довольно распространенный, конечно, сценарий, это когда родители пишут сценарий для своего ребенка, каким он должен быть, даже вплоть до внешних каких-то черт, как он должен выглядеть, что он должен закончить, какие у него должны быть способности, как он должен устроить свою жизнь. Ну, пытаются через ребенка реализовать свои амбиции. Но и еще один вид такого бремени, ответственности, который возлагается на ребенка не по возрасту. Это так называемая триангуляция. Вот в психологии есть такое понятие, которое переводится как треугольник, когда родители вместо того, чтобы решать какие-то свои коммуникативные задачи друг с другом, супруги, втягивают в это третьего ребенка для того, чтобы, ну, снять некое напряжение.
0: А примеры, как вот это может происходить?
1: Ну, к примеру, мама что-то хочет сказать папе, и при этом, ну, есть напряжение какое-то, какой-то конфликт может быть. И она не говорит это напрямую отцу, а она транслирует это ребенку. К примеру, скажи своему папе, или отец недовольный женой, но что-то думающий по этому поводу, и использует ребенка как некий ретранслятор, чтобы передать маме. Причем это иногда происходит все в одном помещении. И он говорит, вот ваша мать, она никогда, ну, чтобы мать тоже это услышала. И вот, ну, это довольно распространенное явление, на самом деле, в семьях иногда, когда вот это нарушенное взаимодействие между двумя, и туда притягивается третий, как тот, который, ну, дает хоть какую-то стабильность в этих напряженных отношениях.
0: Ну, то есть, может быть, родителям выяснять отношения один на один тяжело, и они могут очень сильно разругаться, к примеру, и они тем, что при ребенке это делают, как бы немножко гасят свой пыл? Или это все-таки нечто другое?
1: Они как бы разряжают. Они, вот накал есть, напряжение есть в отношениях. Это же не только про конфликт, это про неудовлетворенность. Или люди знают, что уже бесполезно обсуждать, разочарованы в обсуждении каких-то деталей. И они даже не то, что скандала боятся, они просто не хотят по какой-либо причине обсуждать. И они используют ребенка как способ, а внутри копится невысказанное. И вот это невысказанное,

0: она иногда транслируется ребенку. Ну, вот, пример, мама недовольна мужем. Она делает из своей дочери подружку, которая начинает рассказывать, а какой твой папа вот такой рассекой нехороший.
1: То есть это может происходить и при отце, например, и без него.
0: И без него, когда, и без партнера, когда ребенку это все рассказывается. Ну, или другая ситуация, вот, когда я знаю, у мужчины с женой были плохие отношения, а он сыну начинает рассказывать. Вот ты представляешь, вот, вот твоя мать, вот она опять, вот-вот-вот. И получается, ребенок вынужден, а он любит своего отца, он, во-первых, разрывается между мамой и папой, а во-вторых, он не может предать своего отца, и он это все слушает, он пытается поддержать своего отца. И ему, на самом деле, это бремя очень тяжелое, потому что в его голове, ну, рушится портрет мамы. А ему, ребенку, нужен в голове и образ мамы, и образ папы.
1: Ну, мне кажется, что это, наверное, можно не с любым ребенком проделать. Ведь бывает такое, что ребенок как бы, ну, вот ему говоришь что-то, он не слушает, он остается ребенком. Он делает какие-то свои дела, или играет, или там сидит в компьютере. То есть это не любому ребенку можно сказать, не любой ребенок понесет это бремя. Я права или нет?
0: Да, безусловно, в семье бывает несколько детей, и вот этим условным так миротворцем чаще всего становится более чуткий ребенок. И есть дети, которые уже даже во взрослой жизни, они выпархивают из своего родительского гнезда, они устраивают свою жизнь. И вот эти перипетии, и вот эти подводные течения, которые, ветра, которые дули в семье, сквозняки, они как-то ускользают от них. А есть дети более чувствительные, более чуткие, ранимые, и они берут на себя вот эту ношу сохранить мир в семье. Но зачастую для того, чтобы сохранить мир в семье, а у них функция детская отниматься, они вынуждены стать родителем родителей, и тогда они приносят себя в жертву, свои желания, свои какие-то интересы, потому что надо все время тут быть, иначе если я уйду, они тут поубивают друг друга. Или что-то с ними случится. И вот это бремя, оно действительно очень сильно влияет на жизнь человека в целом, на его жизненный сценарий даже.
1: Это, наверное, еще может происходить в семьях, где есть зависимость. Да? Например, пьющий отец, ну я так представляю, да, который постоянно доставляет проблемы, приходит пьяный, выносит все из дома, там скандалит. И мама, как бы, ребенок вынужден, ну, сын, например, 15-летний, ну, как бы, ну, и младше, возможно, вынужден там становиться на защиту матери, вместе с мамой там куда-то бежать, где-то скрываться, пока они маленькие. Потом, когда он вырастает, он уже становится на ее защиту, там, в 15-16 лет, может
0: отпор какой-то, да, отцу.
1: Да. И он становится уже, как бы, ну, это тоже, вот, можно сюда
0: отнести? Безусловно, таких видов треугольников очень много. И там может быть и зависимость, и там может быть и болезнь, когда один из членов семьи болеющий, ребенок, к примеру, болеющий, как бы семья вокруг этого, так же, как вокруг зависимости держится. В такой же треугольник может быть, условно говоря, втянуто даже домашнее животное, когда нет, вот кто есть рядом, через него, да, вот, и один из партнеров может говорить с собакой, желая что-то донести другому. Это звучит, конечно, абсурдно и лишено вроде здравого смысла, но люди так делают, когда они могут сказать напрямую что-то другому. Есть сложности в коммуникации, нет такого навыка обсуждать что-то, какие-то неприятные вещи, может быть, те вещи, которые не устраивают. Таким же треугольником иногда люди такие треугольники образуют где-то там на работе, любовница или любовник, у кого-то третий появляется. И это как некий способ что-то транслировать другому партнеру, то, что я не сказал здесь. Вот. Но чаще всего под это, вот в эти треугольники втягиваются дети. Ну, потому что они рядом. И потому что они более беззащитные, вот чаще всего, когда родитель вот это перекладывает, то, ну, хрупкий ребенок, чувствительный, он берет на себя эту ношу тащить, спасать, ну, потому что у него еще нет этих механизмов границы выстраивать, у него нет механизмов идентифицировать себя как-то отдельно от родителей. Он в слиянии с ними, и поэтому очень естественным образом родители на него это перекладывают. Но мне бы не хотелось,

0: чтобы те, кто нас смотрит, подумали, что родители какие-то монстры, потому что зачастую люди делают это не потому, что хотят зло причинить, но вот...
1: Ребенку.
0: Да, ребенку, а чаще всего потому, что не ведают, что творят. Mm-hmm. То есть иногда взрослый эту модель приносит со своей семьи, либо у него просто сложности в коммуникации. То есть люди могут говорить о многих вещах, но не говорить о каких-то вещах, которых не устраивают, не удовлетворяют. Они могут по поводу бытовых вопросов говорить mm-hmm. вместе. Это же не от того, что семья молчит все время. Бытовые вопросы могут обсуждать. Но какие-то такие сложные для обсуждения, неудобные для обсуждения, иногда втягивают вот детей для того, чтобы выразить, потому что не выразить невозможно, с этим тяжело жить.
1: Угу. Но все-таки я думаю, что это на детях отражается очень плохо. Как это отражается на
0: ну,
1: детях?
0: Ну, безусловно, потому что вот в этом треугольнике, да, ребенок, у него всегда роль спасателя.
1: Угу.
0: Там чаще всего тот родитель, который жалуется, который притягивает к себе, он такой нападающий, он жертва, он нападающий, вернее. А тот родитель, про которого говорят, да, он естественно, жертва, вот он такой угу. рассекой. И, конечно, последствия могут быть абсолютно ну, разными в каждой семье, естественно. Но я хочу некоторые перечислить угу. из этих угу. последствий. К примеру, такому ребенку очень сложно строить гармоничные отношения во взрослой жизни, потому что он привык, что надо кого-то всегда спасать. И, естественно, спасателю нужен рядом не кто-то сильный, а нужен кто-то нуждающийся. И это ведет к тому, что это очень сильно влияет на выбор в будущем ребенка, того партнера, с которым он будет строить отношения. То есть если привык всю жизнь спасать, держать кого-то, поддерживать, то чаще всего ну, он находится в окружении такой, и этот ребенок органично берет на себя дальше эту роль, уже создавая свою семью и продолжая кого-то спасать. Вот вы упомянули, Юлия, да, алкоголизм, но это очень яркая такая распространенная тема, да, что девочка, которая видела это в семье, ну, невольно находит подобную модель, хотя, может быть, и говорит, что у меня так не будет, и продолжает так строить. А в чем еще сложность может быть? Даже если нет алкоголизма, и эта семья, ну, такая довольно благополучная, если в семье, к примеру, все время обесценивается отец, угу. и мама использует дочь как подружку. Угу. Все ей рассказывает, все делит. Девочка, конечно, с одной стороны, приятно, а с другой стороны, мама невольно уничтожает в ней вот этот мужской портрет, каким он должен быть, портрет отца. Мама свои взрослые, со взрослого этажа проблемы переносит на этаж детей о тех проблемах, которые дети не должны бы знать. И в будущем, конечно, ей, девочке очень сложно. Во-первых, у нее образ мужчины как такого, ну, или слабого, или который... равнодушный или отсутствующий. В общем, все те эпитеты, которыми мама неосознанно наделяла папу или осознанно выражала, угу. они формируются в дочери, и у нее такое же отношение к мужскому миру. И, конечно, в такой семье иногда идет такое обесценивание мужчины из поколения в поколение. Такая угу. модель переходит.
1: Мужчины как бы исключаются.
0: Он из такой, он какой-то, да, и он угу. есть, но он какой-то исчезающий, этот мужчина. Ну и, конечно, сложность еще в том, что вот когда эти роли смещаются, в будущем ребенка даже и сложно уйти из такой семьи. Он все время вынужден опекать родителей, потому что есть ощущение, что если он уйдет, ну, очень сильное же чувство вины.
1: Угу.
0: Это чувство вины мешает такому ребенку, даже если он понимает, что надо уже оторваться от семьи, надо оторваться от родителей. Ему очень сложно с этим чувством вины оставить семью, оставить вот эти нездоровые отношения и выйти из этого треугольника.
1: То есть, когда человек, ребенок, да, вырастает и создает уже свою семью, то его родительская семья, получается, так и тянет его. Ну, как бы мама
0: конечно,
1: притягивает.
0: Все время какие-то вопросы, кто,
1: да,
0: да, какие-то проблемы,
1: что-то
0: надо решить, ехать, что-то привозить,
1: да,
0: отвозить.
1: Выслушивать да. вот эти какие-то истерики, какие-то там откровения. Вот, кстати, я подумала о том, что какие-то тайны, которые рассказывает
0: да,
1: мама
0: да.
1: про отца, может, он там изменил когда-то ей. Это ребенку разве нужно знать? Обязательно нужно знать? Нет, она рассказывает.
0: Ну вот это как раз драма в том, что ребенок вынужден потом по жизни идти с этим...

0: искаженным образом отца. Ведь в принципе, когда иногда анализируешь и расспрашиваешь, а к тебе как отец относился? На самом деле отец мог очень по-доброму относиться к этой девочке. У нее могли бы быть, ну, у нее есть теплые воспоминания, но вот эти мамины все высказывания, мамин портрет перекрывает иногда те реальные контакты, которые были у ребенка с родителем. И он идет с этим искаженным портретом, недополучив. Вернее, он получил что-то, он мог бы взять от отца, но мама перекрыла. Или так же, как мальчик, которому папа говорил про маму, что все женщины такие. Он в будущем идет с этим месседжем, с этой установкой по жизни. Он выбирает такую партнершу, которая, естественно, вписывается в этот портрет. Он так с ней обращается.
1: Понятно. Ну, в общем, ситуация непростая. А, Мария, что же делать, во-первых, детям, которые, так скажем, вот пострадали, да, от таких отношений, но которые все-таки они продолжают любить своих родителей, это их родители, родные люди. И, во-вторых, что делать взрослым, чтобы не допустить такой ситуации?
0: Ну, если мы говорим о детях, конечно, очень важно потихонечку выстраивать границы. Снимать с себя вот эту роль спасателя, спасателя всей семьи, потому что иначе родители так и не начнут разговаривать, если всегда между ними будет вот этот ретранслятор, это радио. Но если мы говорим о взрослых, очень важно, чтобы взрослые не обсуждали какие-то взрослые вопросы при детях. Да, бывает, когда какие-то конфликты, что-то, и дети случаются с свидетелями, но важно, чтобы родитель всегда транслировал ребенку: мы справимся, мы взрослые, да, у нас есть проблемы, но мы эти проблемы сможем решить, мы их решим сами. Чтобы у ребенка не было ощущения, что семья вся разваливается, и ему надо что-то делать срочно. И тогда мы знаем, что дети могут и болеть, и еще что, чтобы только спасти семью любой ценой. Ну и еще третье, может быть, там же еще могут быть бабушки, которые тоже могут такие треугольники коалиции с внуками создавать, чтобы получить какую-то вторичную выгоду. Очень важно, чтобы вот эти границы между поколениями, бабушки и дедушки, и дети, внуки, были четкими. Очень важно, чтобы были эти границы между детьми и родителями, и чтобы родители не втягивали детей вот в эти, скажем так, свои какие-то конфликты, учились, конечно, решать их, но и всегда транслировали детям, что да, у нас есть непонимание, да, может быть, что-то у нас сейчас сложности, там, не знаю, развод или еще что, конфликт серьезно затяжной, но мы взрослые, мы это все решим, чтобы для ребенка второй родитель, там, мама или папа, оставался все-таки родителем, чтобы мы не лишали его той фигуры, которая значима тоже для его развития в целом и развития его личности.
1: Ну, я думаю, что если есть какая-то обида между взрослыми, да, ну, допустим, у женщины к своему мужу есть какая-то очень старая обида, может быть, много раз высказанная, но не проработанная, да, ей очень сложно как бы не втянуть там сына или дочку особенно, да, потому что женщины, может быть, лучше понимают друг друга, вот в этот конфликт, ей очень это сложно, но это необходимо сделать, если действительно любишь своего ребенка.
0: Я думаю, что это очень необходимо для того, чтобы не сделать плохо своему ребенку в будущем, не нагрузить его тем временем, которое он понесет в своей жизни. Иногда родители после этого как-то бывает и наладят отношения, а ребенок несет это бремя, эту вину по жизни.
1: Время нашей программы подошло к концу. Мария, спасибо вам за участие. Благодарю вас.
0: Спасибо, Юлия.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Принято считать». Всего доброго, до свидания.

Я рад поприветствовать вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. И те, кто еще не подписались, тоже подпишитесь, вы не пожалеете, потому что каждую неделю у вас будет возможность познакомиться с еще одним отрывком из Священного Писания. Потому что все, что мы здесь с вами находим, оно основано на Священном Писании. И мне лично очень приятно, что Бог вот так, знаете, красиво с разных сторон раскрыл всю сущность человека божественных отношений. Может быть, кто-то считает, что все-таки важно нам перед Богом только лишь благоговеть, но этого недостаточно, потому что написано, что и бесы веруют, и трепещут, но есть еще целый ряд других очень важных истин, которые нужно каждому человеку понять. Тема сегодняшнего нашего духовного размышления. Она меня очень, как бы сказать, зацепила уже давно, я над этим думал. «Ты мне, я тебе». Вот такие товарно-рыночные отношения. И вы знаете, я обнаружил, что некоторые люди очень легко к этому относятся и в духовных вопросах. То есть, ну а почему нет? Я Богу молитву, Он мне раз там какие-то благословения, работу. Я Ему еще одну молитву, Он мне невесту. Я Ему еще молитву, Он мне какое-то повышение по службе. Ну и так далее. Я Ему там немножко пожертвовал, Он мне вернул больше. Ну, как бы классно, знаете, как в банк. Ты вложил, тебе какие-то инвестиции вернулись. И я подумал, а можно ли вообще с Богом вот такие товарно-рыночные отношения строить? С одной стороны. С другой стороны, когда люди помогают друг другу, иногда тоже присутствует вот этот элемент ожидания, что я помог человеку, я там отбуксировал его машину, я ему там какую-то еще помощь оказал, финансово, не знаю, физически помог. Вот теперь-то Бог меня же должен благословить или нет? И вот вы знаете, иногда как бы, когда человек вот помогает, и вдруг ему вместо благодарности, вместо такой же монеты прилетает какая-то совершенно другая монета, убыток какой-то, увечья, ущерб, неудача, неуспех. В нем там жена, дети, работа. У человека наступает разочарование, потому что как бы есть вот такая философия. Она, может быть, не так громко проговаривается, но она как бы подсознательно имеет место быть. Что посеешь, то и пожнешь. Я посеял доброе, почему я пожинаю недоброе? Хочу вам сказать, дорогие друзья, этот вопрос очень серьезный и очень старый. До конца на него мы ответить точно не сможем, даже сегодня, размышляя над текстом, который, кстати, нам очень может расширить кругозор понятия и взглядов на этот вопрос. Но вместе с этим хочу сказать, что очень скоро придет Христос, и Он ответит на этот вопрос, потому что это вопрос, который беспокоит абсолютно всех людей. Сейчас мы смотрели, как там крымчан затопило. Погиб человек, один, еще один. Вчера мы ехали, да, тоже там фура попала в аварию, водитель погиб.

Гиб. И много-много к Богу вопросов. Господи, а как так? Но, вы знаете, что является наилучшим ответом вот в нашей ситуации? Научиться доверять Богу. Мы не знаем ответов на многие вопросы, но Бог знает. И поэтому Он кое-что нам приоткрыл на ветхозаветних, на новозаветних примерах. И я вот, например, исследуя Писание, я обнаружил такую вещь, что есть повеление. Конкретно скажи, там, Сын Человеческий, скажи. Апостол говорит, вот это правильно, вот это неправильно, вот это можно, вот это нельзя. А есть еще некоторые вещи, которые мы просто как бы читаем, и мы видим историю. История жизни царя, история жизни пророка, история какая-то связанная с жизнью там одной вдовы, с детьми, с пророком, с апостолом и так далее. И вот из этих историй ты начинаешь усваивать... А как оно, вот то учение библейское или Тора священная, которая была дана как закон, потом новозаветнее, подтверждение фактически Торы и преломление через жизнь Христа, как это работало в жизни обычных простых людей? И, конечно, есть люди разные, богатые, состоятельные, серьезные, есть люди как бы очень простые, наивные, да, такие бесхитростные, которых очень легко обманывают другие люди. И возникает как бы вопрос, а как вот мы все сосуществуем, как Бог на это смотрит? Но почему Он до сих пор не остановил, например, людей, которые безбожно обманывают? И я, помните, приводил пример, по-моему, да, когда я подошел на заправке, мы остановились к цыганам, которые останавливали всех и просили денег на бензин. Я подошел и спросил, я говорю, ну ведь у вас же ничего не поломалось, а вы вот тут останавливаете. Он так на меня наехал так сразу, давай, езжай своей дорогой, ничего не лезь, не твое дело, не мешай людям работать. Я говорю, ну конечно, из-за таких, как вы, люди потом нормальным не останавливаются, потому что веры нет. И как написано в Евангелии от Матфея, что в последнее время по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. То есть, ну, не будет этого сочувствия, не будет этого, как бы, сопереживания человеку, который поломался на трассе. Но, тем не менее, такое время, в котором мы живем. Теперь хочу возвратиться к тексту. Итак, это 4 книга Царств, 4 глава. Мы здесь читаем очень два таких очень серьезных, интересных события, которые случились с Божьим человеком. Кстати, вот здесь очень часто используется выражение «человек Божий». «Человек Божий» – это пророк. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: «Раб твой, муж мой, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей: «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он: «Пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних набери немало. И пойди, запри дверь за собой, за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды полные отставляй». И пошла от него... И заперла дверь за собой, за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей: «Нет больше сосудов». И остановилось масло. И пришла она, и пересказала человеку Божию. Он сказал: «Пойди, продай масло и заплати долги твои. И что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». Итак, первое, что мы здесь находим, это вот такая история про бедную женщину, которая вдруг в своей жизни перенесла очень серьезное потрясение. А именно, у нее умирает муж. И, как вы понимаете, это не запланированное мероприятие. Вообще смерть запланировать невозможно. Но готовиться к ней нужно как бы всегда. Поэтому я лично мог бы так сказать, что разумно поступают те взрослые, пожилые, да, или родители, которые, когда находятся в здравом уме, в силах, скажем, да, в адекватнейшем состоянии,
они принимают решение, как они распорядятся своим имуществом. Между детьми, например, да, или когда они хотят какую-то оказать кому-то помощь и так далее. Не тогда, когда уже человек плохо соображает, и уже даже нотариус и тот сомневается в дееспособности, а когда человек очень хорошо все понимает.

помогает трезвым, таким, знаете, здравым умом. Это одно. С другой стороны, бывает в жизни очень плеяда разного рода неприятностей. У кого-то там дождь прошел, залило машину, все, машина вышла из строя, на ее ремонт нужны сотни тысяч рублей. У кого-то это может быть на работе несчастный случай, человек получает увечья, инвалидность, теряет работу и так далее. И я как-то говорил, да, что у меня есть двоюродный мой племянник, который выучился на капитана дальнего плавания и в результате попал в страшное ДТП, потерял ногу прямо на трассе, вот от самого, скажем, от паховой части, и вся его жизнь перевернулась. Он сейчас работает, молодец, супруга, все хорошо, дети, но вы понимаете, жизнь пошла совсем другим курсом. Так вот, у этой женщины случилось нечто подобное. И чему же мы можем научиться из этой истории, тем более она стоит в связке со следующей историей. И вот здесь написано, что она говорит, у рабы твоей ничего нет, а взаимодавец хочет забрать детей, чтобы они работали и отрабатывали долги. И вот интересно, как он спрашивает ее. Он говорит, что мне сделать тебе? Я Божий человек, пророк Божий. Как я могу тебе помочь? И вот мы часто сталкиваемся, я как священнослужитель, вот вижу этот вопрос, когда люди спрашивают, а почему так произошло? Почему умер мой муж? Почему это случилось? Почему мой брат скончался? Почему меня уволили? Да, вот какие-то такие переживания серьезные. И вот этот вопрос встречный, что мне сделать тебе? И мы очень часто говорим так, я помолюсь о тебе. И для некоторых это просто связка слов, да, я помолюсь о тебе. А, ну да, понятно, читай, молись, и как бы все будет хорошо. Но, друзья, молитва имеет огромную силу. И вот вы посмотрите, когда мы читаем вот эту историю, она говорит, он сказал, что у тебя есть в доме? Она говорит, ничего нет. Ну, то есть настолько тяжелейшая ситуация, да, беднота. Мы вот сейчас недавно, у меня есть на канале, как мы встречали субботу и общались с Павлом, который Зубков на Филиппинах преподает, он доктор богословия, очень хороший преподаватель. И он рассказал, как бедно живут там люди, сколько лет они учатся, как непросто найти работу, что такое образование. Люди на такие лишения идут, да, вот сегодня, это не когда-то там 50 лет назад, а именно сегодня. Совершенно другой уровень жизни, но и совершенно другое отношение. Это очень добрые люди. Но вот что интересно, она говорит, у меня ничего нету, кроме сосуда с елеем. То есть, грубо говоря, бутылка масла осталась дома. И он сказал ей, пойди, попроси других пустых и наливай. Вы представляете, как интересно Бог отвечает на молитву как бы вот этого Божьего слуги ответом на нужду этой бедной женщины. То есть Бог готов помочь, иногда Он делает чудо, но мы частенько вот претендуем на вот эксклюзивное чудо. И я заметил, как много нужно смирения для того, чтобы Бог мог тебе вот такие чудеса давать. Почему их нет так часто? Возможно, я так думаю, только из-за того, что мы не смиренные. Мы как бы готовы больше гордиться, да, вот как только что-то эксклюзивное с тобой случилось, как-то нос задирается автоматически, вот. Да, вот я так. Второе, мы забываем Бога благодарить и привыкаем к этому. Это нормально, это становится наша часть. Как бы, ну да, ну а почему нет, а все хорошо. Но вот все-таки иногда мы должны понимать, что Бог сегодня настолько много способов имеет, как нам помочь, что чудо, вот такое сверхъестественное чудо, это, наверное, последнее, что может вообще быть в этом списке. Но всякий, любой ответ на нашу нужду и на нашу проблему, это и есть Божий ответ для того, чтобы нам помочь. И вот, глядя на эту бедную женщину, уже теперь вдову, мы видим, что когда она начинает наливать, вдруг масло не заканчивается. И она пересказала все это человеку Божьему, вот, и теперь он говорит, иди продай это масло и заплати, а что останется, тем будешь жить сыновьями твоими. То есть Бог очень сильно позаботился об этой женщине. Конечно, видите, как Библия очень скупо говорит. Не видно, чтобы она там сказала, ой, как, ой, ой, я благодарна, ой, как я теперь всем расскажу. И не видно, чтобы соседи могли отреагировать, сказать, а куда тебе столько и там этих кувшинов, да, всевозможных, или кувшинов так много, что ты собралась в них наливать? И она

Хотя, типа, узнаете потом. Потом ходят, тихо на базаре торгуют. Не эта проблема. Вопрос в том, что, возможно, об этом чуде узнали все, потому что, ну, она бедная вдова. Можно ли позавидовать бедной вдове? Можно ли сегодня позавидовать слепому человеку, который просит милостыню, ему в день приходит там достаточно денег для того, чтобы он мог жить? То есть ему приходит столько же, сколько могу заработать я, там обычный, да, человек с руками, ногами и со зрением. Наверное, когда мы попробуем положить это на чашу весов, мы скажем, не, лучше здоровые руки и ноги. Я слышал историю про Билла Гейтса, который, говорят, плохое зрение у него, и он миллиардер долларовый, ему сказали, вы бы готовы были отдать, вот, чтобы вам было зрение идеально вернулось, потому что оно там как-то невозможно ему это зрение исправить. Он сказал, легко бы отдал, только чтобы мне вернулось зрение. Видите, как бывает. Поэтому, еще раз возвращаясь в текст, мы видим, что Бог решил проблему этой бедной вдовы. Больше взять было негде. Кредит, банк, ничего такого нет. Взаимодавец требует свое. Бог вмешивается и помогает. А теперь вот как бы, посмотрите, мне нравится следующая история, в которой есть еще как бы раскрытие целой такой вот красоты евангельской. Кстати, евангельской, потому что в конце главы именно есть то, что мы найдем только потом, спустя годы, тысячелетия в Евангелии. И вот написано 8 стих. «В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему, вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас, постоянно святой». Интересно, кстати, сделаю маленькую паузу вот на этом отрывке, на этом тексте. Посмотрите, как в одну главу Библия помещает интересную такую вот, как бы контрастную картину. Бедная вдова, у которой ничего нет. Что Бог может сделать для нее? Казалось бы, ну ей все надо. И вот из того, что у нее было, как бы Бог умножил, умножил, умножил. И как вот те 5 хлебов и 2 рыбки, которые мальчик дал во дни Иисуса, вот они ломают хлеб, а он увеличивается, увеличивается. И как бы все кушают, наелось 5000 человек, и все остались довольны. Еще и короба сохранилась там остатков еды. Здесь это бедная женщина. И вот новый контраст. Богатая женщина. И написано, она упросила его есть хлеб, и он всегда к ней заходил покушать хлеба. Но мне интересна вот эта формулировка. Вот я знаю, она мужу говорит, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, запятая, святой. Если убрать запятую, проходит мимо нас постоянно святой. Очень интересное такое выражение, да? Человек постоянно святой. Но на то он и человек-то, и Божий, чтобы быть постоянно святым. Поэтому я взял для себя на вооружение этот текст. Это очень легко запомнить. 4 Царств, 4 глава, 9 стих. 4:9, да? И вот интересно, что он постоянно, он святой. То есть он необычный, он отделенный дословно, да? Что значит святой. И она говорит, а давай я для него что-то сделаю. Вот для этого Божьего человека сделаем небольшую горницу над стеной, поставим ему постель, стол, седалище и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. Вот мне вот это нравится, да? Ты мне, я тебе. Вот мы видим в одной главе, бедная вдова, у меня ничего нет. Он говорит, что мне тебе сделать? И нет ответа на его вопрос. Понятно, что она говорит, сделай что-нибудь. Вот, и в результате он помогает ей решить проблему. Теперь эта женщина, она говорит, я могу себе это позволить. Я состоятельна для того, чтобы сделать там горницу небольшую над стеною, постель, светильник, стол, седалище. То есть, и человеку будет комфортно посидеть, почитать, полежать, да, скажем, отдохнуть. Все есть. И вот она говорит, я так хочу сделать. В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал Гиезию, слуге своему, позови эту сунамитянку. И позвал ее, и она стала перед ним. И сказал ему, скажи ей, вот ты так заботишься о нас. Что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником? Она сказала, нет, среди своего народа я живу. И вот интересно, что мы видим благодарные люди, да, вот встретились. Она
Не потому, что он ее попросил и говорит, слушайте, ну вы такие состоятельные люди, у вас все есть, и джип, и Lexus, я не знаю, там и крузак, и все у вас хорошо. Как сегодня люди смотрят? Люди смотрят друг на друга, а у него есть, значит, он мне.

мне уже как бы чуть-чуть и должен, потому что у него-то много, но ведь нигде такого нету. Нельзя, наоборот, надо научиться радоваться с радующимися и плакать с плачущими. И вот она проявляет доброту. Она говорит: слушай, этот хороший, добрый человек, святой, как я могу ему помочь? И предлагает свою помощь. Теперь он говорит: а что я могу для тебя сделать? Может, поговорить о тебе там, с царем, с военачальником? А и она говорит фразу: я местная. Вот эта фраза: я местная, среди своего народа я живу, это такое аллегоричное выражение, которое означает, что у меня все хорошо, у меня достаточно связи, меня никто не обижает, я не чужестранка, чтобы быть притесняемой и так далее. И он сказал: а что же сделать ей? И сказал Гиезий: да вот сына нет у нее, а муж ее стар. Вот обратите внимание, как в одной вот этой истории переплетаются вот люди, которые видят и не видят. То есть слуга увидел то, что, может быть, даже не знал Божий человек. Но вот он как бы общался и говорит: сына нет, вот такая проблема, как бы хотелось этой женщине быть матерью, а ее супруг уже пожилой человек. То есть шансы тают с каждым днем, и, конечно, это трагедия, это большая проблема, что ты тут скажешь. И сказал: позови ее. Он позвал, и она стала в дверях. Он сказал: через год в это самое время ты будешь держать на руках сына. И сказала она: нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. Обратите внимание, она не поверила. Конечно, как тут поверишь, когда тебе говорят, что у тебя через год ты будешь сына держать. Этот человек был достаточно прагматичный, да, эта женщина. И вот она... написано, все-таки Библия говорит, женщина стала беременной и родила сына, и на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей, и подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему, к жнецам, и сказал своему отцу: голова моя болит. И сказал тот слуге своему: отнеси его к матери его. И понес его, и принес к матери, и он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она, и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла. И позвала мужа своего, и сказала: пришли ко мне одного из слуг, одну из ослиц, я поеду к человеку Божию и возвращусь. Он сказал: зачем тебе ехать к нему сегодня, ни новомесяча, ни суббота? Но она сказала: хорошо. То есть, видите, даже муж не знает, что умер ребенок. И оседлала ослицу, и сказала слуге своему: веди нас. «Веди и иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе». И отправились, и прибыла к человеку Божию в горе Кармил. И когда увидел человек Божий ее издаль, то сказал слуге своему Гиезию: «Это та санамитянка, побеги к ней навстречу и скажи ей, здорова ли ты, здоров ли муж твой, здоров ли ребенок?» Она сказала: «Здоровы». Опять же, посмотрите, какое уважение. Не просто она зашла, а он делает вид, что он ее не видит. Вы, наверное, встречали таких людей. Мне лично очень нравятся, мне импонируют люди, которые вот ты один раз с ними пересекся где-то в каких-то вопросах, и второй раз подходишь, и человек тебе говорит: а я вас помню, да, вы же приходили, вы у меня покупали там что-то. А бывает, ты с ними уже решал много вопросов, опять приходишь, и они говорят: а кто вы, напомните о себе. Ну вот он говорит: иди, прояви уважение, спроси, как дела, как здоровье. И она ответила: все хорошо. Видите, вот эта фраза: как дела? Все нормально. Она не вчера придумана, она была очень давно. И вот в результате, когда женщина пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его, подошел Гиезий, чтобы отвезти, но человек Божий сказал: оставь ее, душа у нее огорчена, Господь скрыл от меня и не объявил мне. Еще один интересный эпизод. Посмотрите, как Бог близко общается со своим пророком. То есть Бог открыл, как вдову прокормить. Бог открыл, что можно помочь этой женщине получить сына на старости лет, порадоваться, да, вот. И вместе с этим он говорит: здесь Бог промолчал, а ребенка уже не стало. И сказала она: просила ли я сына у господина моего? Не говорила ли я, не обманывай меня? Заметьте, здесь женщина просит. Она говорит: дай, помоги, сделай что-нибудь. Эта женщина не просит. Она согласилась со своей проблемой. Она, наоборот, готова давать, не глядя, что вот у меня нету чего-то долгожданного, желанного, а я вот кому-то буду делать подарки. Она просто хороший, добрый человек, и она не просит. И она эту мысль подчеркнула пророку. Но посмотрите, что он говорит. И сказал он Гиезию: пойди, опояжь чресла твои, возьми жезл мой в руки твои. Пойди, если встретишь, не приветствуй никого. И если кто будет тебя приветствовать, не отвечай.

ему. То есть целеустремленно иди, положи посох мой на лицо ребенка. И сказала мать ребенка: жив Господь, жива душа твоя, не отстану от тебя. И он встал и пошел за нею. Гиезий пошел впереди их и положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему и донес ему и сказал: не пробуждается ребенок. И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели

оком и этой семьей. Она не может делаться вот какими-то, замещаться, как и спасение мое и ваше, не может замещаться и делаться чьими-то просто такими, знаете, холодными руками. Нет, он показывает, что эта женщина говорит: слуга, это хорошо, и у тебя есть слуга, у меня есть слуга, помощники, все, я тебя не отпущу, потому что ты мне эту радость дал. А теперь ты понимаешь мое горе? Я сколько плакала, когда у меня не было детей. Теперь я чуть-чуть порадовалась, но я не просила. Этот подарок, это благодать, она сошла на меня. И вот теперь это все уходит. Ты сейчас зайди, ты посмотри, как этот красивый ребенок лежит на твоей постели мертвый. Как бы она дала ему прочувствовать то, что она чувствует, что разбило ее сердце. Конечно, Гиези, как исполнитель поручений, я лично усматриваю, что вот как и в пасторском служении, должно быть призвание, а не просто исполнение каких-то функций пасторских. Так же, как и мать, это призвание, не просто исполнение материнских функций. Накормить, я не знаю, там, переодеть, учить, проверить уроки, там, поставить в угол, я не знаю, похвалить и так далее. Материнство – это что-то другое. Но обратите внимание, что когда он зашел и увидел, он запер за собой дверь, помолился Господу и поднялся, и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем. И написано, и согрелось тело ребенка. Вы представляете, он не просто смотрит на проблему со стороны. Вот оно, Евангелие в Ветхом Завете. Бог не просто смотрит на меня и на вас и говорит: ну да, грешат. Ну, я им говорил, чтобы они так не делали. Ну, что теперь сделаю? Нет, он распростерся над этим ребенком. Представляете, он смотрит на это дитя, на вот эту радость, а оно бездыханно, оно умерло. И вот начинает, написано здесь дальше, жизнь возвращаться, да? И поднялся, и еще раз, и встал, и пошел по горнице взад и вперед. Потом опять поднялся и простерся на нем. И чихнул ребенок раз 7, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиези и сказал: позови эту санамитянку. И тот позвал ее. Она пришла к нему, и он сказал: возьми сына твоего. И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Вы знаете, вот эти ветхозаветные истории, они такие интересные, они настолько вот глубоки, что я вот хочу с вами этим делиться, потому что это Евангелие, это вот мы смотрим, как бы хотелось оказаться на ее месте, вот как там, где она богатая, там, где у нее все хорошо. Но вы видите, бывает не совсем так, как хочется. И вот, опять же, она дважды падала перед ним. Один раз, когда она пришла, чтобы сказать ему о своей боли, о том, что ну как так, ну я же не просила тебя о сыне, это да, это была моя проблема, была бы моя беда, но ведь вы же пришли ко мне навстречу, вы сами это сделали, а теперь я должна это все пережить. И второй раз она обняла те же ноги, но это была уже совсем другая, скажем, слеза, это была радость, да, она поклонилась до земли, она взяла сына своего и пошла. И когда вот после всего этого написано уже, Гиези, то есть человек Божий, еще совершил одно чудо интересное, о чем я сказал в начале главы, да, что в конце главы, когда он принес человек и звал Шалиши, человеку Божию, хлебный начаток, 20 ячменных хлебцов и сырые зерна в шелухе, это 42 стих, и сказал Елисей: отдай людям, пусть едят. И сказал слуга: что тут я дам 100 человекам? И сказал он: отдай людям, пусть едят, ибо так говорит Господь, насытятся и останется. И подал он им, и они насытились, и еще осталось по слову Господня. Если уйти в 15 главу Евангелия от Матфея, то мы находим исполнение этой же самой истории. В 37 стихе мы читаем: «И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей». То есть, представляете, эта цифра должна удвоиться фактически, потому что где дети и женщины, даже на одного мужчину, женщина и ребенок, 2 человека, да, это уже минимум 8000, а так вообще и больше. И поэтому видите, как Бог интересно действовал. Было ли чудо во дни Христа, связанное с какими-то вещами? Было. Когда Христос говорил: пойдете, увидите осленка привязанного, человека, несущего кувшин воды, там, да, к нему подойдите и так далее. То есть были чудеса. Были ли чудеса воскрешения?
были чудеса, когда

0: Да, воскресали, девочка воскресала, да, там сын бедной вдовы, которая тоже хоронила его и так далее. То есть были ли еще вот что-то подобное, как было здесь? Конечно, было. И теперь, когда мы вот смотрим, что мы духовно умираем, как бы, ну, мы мертвы, у нас нет перспектив у грешников. И вот видно, что Бог не избирает слугу какого-нибудь ангела, чтобы он пошел и нас воскресил. Он пришел сам. Он сам распростерся над нами. Он показал нам пример. И он сегодня согревает мою веру и вашу. Я верю, что Господь силен это сделать и среди нас. Поэтому, друзья, если у вас все плохо, не расстраивайтесь. У Бога все хорошо. И он, допуская что-то трудное в нашей жизни, он обо всем знает. Но это не исключает элементы молитвы, просьбы. Как написано, просящему будет дано, и стучащему отворяют. Более того, когда мы заходим в какой-то тупик, давайте помнить, что у Бога тупиков нет. И даже смерть для Бога не является проблемой. Поэтому я верю в то, что будет воскресение. Я не верю, что будут вечные муки в аду, потому что написано, будет смерть вторая. А вот эта смерть, она и подразумевает смерть, все, больше ничего нет. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы никогда не утратили эту веру. Мы будем вспоминать эти две женщины. Одна бедная, вторая богатая. Одна просила и была нужда, и негде было взять, и Бог решил. Вторая была богатая, хотела больше помочь, и ни в чем как бы не нуждалась. И Господь и ее благословил. Даже у самого самодостаточного человека всегда есть что-то, в чем он нуждается, и что он не в силах с собой сделать. Господь решит и эту проблему. Помолимся, друзья, об этом. Отец Небесный, благодарю Тебя и славлю за то, что в Библии такие интересные истории есть. Они учат нас доверять Тебе, доверять полностью, всецело, без остатка, чтобы мы могли не сомневаться в том, что дети Твои, они всегда будут накормлены, они могут пережить элементы чуда определенного. И только Ты знаешь, какое чудо и когда и кому нужно и можно допустить. Иисус, прошу, чтобы Ты благословил на каждого, излил Твои благословения на каждого человека. Особенно благослови тех, кто в переживаниях. Может быть, кто-то работу потерял, кто-то близкого человека потерял. Финансовые трудности, кредит нечем платить. Господь, поддержи таковых. Пусть они увидят, как и эта бедная женщина, и как эта богатая женщина. Они увидят, что ты можешь решать проблемы. А также прошу, помоги нам иметь доброе сердце, чтобы, как эта женщина состоятельная, мы тоже могли видеть, чем мы можем послужить тому, у кого меньше, чем у нас. Чтобы, Господь, ты был прославлен. И помоги нам всегда быть святыми, как этот человек Божий. Сохрани от всякого зла, а тебе честь и хвала. Аминь. Итак, друзья, спасибо вам, что вы сегодня открывали Библию вместе со мной. Открывайте ее и сами. Поверьте, она пестрит очень интересными историями. И у нас еще много впереди разных таких историй библейских, евангельских, которые помогают человеку познакомиться со Христом поближе. Хочу вам напомнить о том, что вы можете подписаться и на мой канал, кто не подписан. Мне будет приятно, если вы поставите лайк или плюсик, или напишите какой-то добрый комментарий, и это поможет еще другим людям тоже увидеть эти истины, эти проповеди, чтобы людям было что послушать из Священного Писания. Это будет приятно. А также вы можете подписаться на канал «Адвентисты Юга России». Очень интересный развивающийся канал, где много разностороннего контента, я думаю, вам понравится. Поэтому, кто не подписался, подписывайтесь. Будут вопросы, пишите. Мы с удовольствием отвечаем на ваши вопросы. А также, может быть, у вас будет какая-то просьба рассмотреть какую-то главу, и это ляжет в основу какой-то новой проповеди. Пожалуйста, мы для вас открыты. Пишите ваши комментарии, а какие чудеса в вашей жизни Бог сотворил. Нам будет очень интересно об этом почитать. Вам желаю всего самого наилучшего, Божьих благословений, не болеть, берегите себя и пусть хранит вас Господь.
1: И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Однажды утром Иосиф навестил в темнице главного виночерпия и главного пекаря.
1: Расскажите мне, почему у вас такие печальные лица? Что случилось?
2: Мы видели сны, а истолковать их некому.
1: Бог дает толкование. Расскажите мне ваши сны.
2: Я видел виноградную лозу с тремя ветвями. Я взял виноград и выжил сок в чашу и подал ее в руку фараону.
1: Вот что означает твой сон. Три ветви – это три дня. Через три дня фараон возвысит тебя и вернет на прежнее место.
0: Мне тоже приснился сон. Я держал на голове три корзины с хлебом. В верхней лежал хлеб для фараона, но его клевали птицы.
1: Вот что означает твой сон. Три корзины – это три дня. Через три дня фараон возвысит и тебя тоже. Но только он не помилует тебя, и тебя казнят.
2: На третий день, в день своего рождения, фараон устроил пир. И он возвысил главного виночерпия и главного пекаря. Главного виночерпия он вернул на прежнее место, а главного пекаря казнил, как и сказал Иосиф.
3: Ура! Бог дал Иосифу мудрость, и он разгадал сон пекаря.
4: Да, Бог дал Иосифу мудрость, и он объяснил значение слов главного виночерпия и главного пекаря.
3: А мне сегодня приснился большой клубничный торт. К нему прилетели три пчелы и хотели его съесть. А я их прогнала и съела тортик сама.
5: Наверное, мама испечет клубничный торт, а ты его съешь.
3: Нет, я с вами поделюсь.
4: Ученые говорят, что наше сновидение – это то, о чем мы думаем в течение дня.
2: Помните, что Иосиф просил главного виночерпия вспомнить про него?
6: Да!
2: Так вот, главный виночерпий так и не вспомнил об Иосифе. Он забыл о нем.
3: И он не помог ему выйти из тюрьмы?
2: Помог. Но это был уже другой, еще более удивительный случай, который произошел с Иосифом.
3: Папа, расскажи.
2: Ну что ж, сегодня мы снова отправимся с вами в Древний Египет. Через 2 года, после того, как Иосиф истолковал сны вельможам фараона, самому фараону приснился непонятный сон.
0: Фараон стоял на берегу реки Нил. Как вдруг из реки вышли 7 коров. Сладких и толстых. Они ушли в тростники и стали там пастись.
2: Потом из Нила вышли другие 7 коров, страшные и худые. Они подошли к толстым коровам и проглотили их.
0: Фараон испугался и проснулся. Он был очень встревожен.
2: Но фараону в ту ночь снился и другой сон. На одном стебле росли 7 здоровых и полных колосьев.
0: Потом из земли вышли еще 7 колосьев, тощих и опаленных ветром.
2: И эти 7 тощих колосьев поглотили 7 полных колосьев.
0: И тут фараон снова проснулся. Он был очень напуган и встревожен.
2: Фараон приказал созвать всех чародеев и всех мудрецов Египта. Он рассказал им свои сны, но никто не смог их истолковать.
0: Тут был главный виночерпий фараона. Он все слышал и сказал:
2: «Я провинился, фараон, перед тобой и перед одним молодым евреем. 2 года назад ты заключил меня и главного пекаря в темницу. И мне, и ему в одну ночь приснился сон –

0: и каждый сон имел свое значение. С нами был молодой еврей. Мы рассказали ему наши сны, и он истолковал их нам. И как он истолковал, так все и вышло.
1: Фараон послал за Иосифом, и его спешно привели из темницы прямо к фараону.
2: Иосиф увидит фараона?
0: Да.
3: И он истолкует ему то, что приснилось фараону?
0: Дорогие ребята, а вот что произошло с Иосифом, когда он предстал пред фараоном, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Итак, фараону приснились непонятные сны.
1: Сначала ему приснилось, как 7 тощих коров поглотили 7 тучных коров.
0: А потом ему приснилось, как 7 тощих колосьев поглотили 7 полных колосьев.
2: Фараон рассказал свои сны чародеям и мудрецам, но никто не смог их истолковать.
0: Там был главный виночерпий. Он вспомнил, как ему и главному пекарю приснились сны, которые истолковал Иосиф.
1: Фараон послал за Иосифом, и его спешно привели из темницы.
2: Иосиф постригся, сменил одежду и предстал перед фараоном.
1: «Мне приснился сон, но никто не может его истолковать. Я слышал о тебе, что ты понимаешь сны и умеешь толковать их.
3: Не я, но Бог даст фараону ответ во благо.
1: Мне снилось, что я стою на берегу Нила. Вдруг из реки поднялись 7 коров, жирных и гладких, и стали пастись в тростниках. Потом поднялись 7 других коров, костлявых и худых, и эти худые коровы поглотили жирных коров. Потом я видел другой сон. 7 колосьев на одном стебле, полных хорошего зерна. Вслед за ним выросли другие 7, сухие и тощие, и они проглотили 7 полных колосьев. Ты знаешь, что это за сны?
3: Бог открыл фараону, что он хочет сделать. Смысл двух снов фараона один. 7 хороших коров и 7 хороших колосьев – это 7 добрых лет изобилия в Египте. А 7 худых коров и 7 тощих колосьев – это 7 лет голода. Все забудут прежнее изобилие, потому что голод будет жестокий. А то, что сон повторился фараону дважды, это значит, что Бог твердо определил это, и он исполнит свой замысел.
1: Что же нам делать? Как спастись от этого голода?
3: Надо откладывать 5-ю часть урожая в добрые годы изобилия. Пусть властью фараона хлеб хранится в городах, чтобы, когда придет голод, страна не погибла.
1: Что вы думаете, мои подданные, об этом плане?
4: Хороший план предложил Иосиф.
2: Хороший план.
3: Пусть фараон найдет человека мудрого и поставит его над всем Египтом.
1: Если Бог открыл тебе все это, значит, нет никого мудрее тебя. Тебя я и поставлю начальником над Египтом, и весь мой народ будет слушаться твоих приказов.
3: Но я...
1: Надень мой перстень на палец в знак твоей власти. Слуги!
0: Слушаемся, фараон!
4: Слушаемся, фараон!
1: Принесите ему богатые одежды и повесьте на шею золотую цепь.
4: Слушаемся, фараон!
1: Посадите его на колесницу фараона и кричите перед ним: дорогу!
4: Дорогу!
0: Дорогу!
4: Дорогу!
0: Дорогу!
1: Я фараон! Но без твоего слова никто во всем Египте не посмеет и пальцем шевельнуть.
0: Иосифу было 30 лет, когда он поступил на службу к фараону.
3: 7 лет земля египетская приносила богатый урожай.
2: Иосиф собирал весь урожай в Египте и складывал его в городах.
4: И собрал Иосиф зерна, как песка в море.

0: потому что сосчитать было даже невозможно.
1: 7 лет изобилия в Египте подошли к концу.
2: И пришли 7 лет голода. Голод был во всех землях, только в стране египетской была пища.
3: Когда Египет начал голодать, то люди пришли к фараону и взмолились о пище.
4: «Идите к Иосифу и делайте, как он скажет».
3: Иосиф открыл склады и стал продавать зерно египтянам. Из всех стран приходили в Египет, чтобы купить зерна у Иосифа, потому что по всему миру был жестокий голод.

0: Если ты по-русски не понимаешь. Я с тобой по-собачьи поговорю.
1: Привет, ребята! Сегодня у нас будут соревнования под названием «На болоте».
0: Всем га! Ой, то есть привет! А я, Маша, сегодня почти до болота и дошла. Знаешь, как далеко меня моя собака увела?
1: Ничего себе, Ангелиш! А разве не ты решаешь, куда тебе идти?
0: Но ей-то в другое место хотелось, а я за ней. В соседний двор, за стадион, через дорогу. Хотя я ей русским языком говорила, что мне нельзя далеко от дома уходить. А она идет себе и идет. Мама рассердилась, что я ушла далеко. Все из-за непослушания Барбоса.
1: Послушный Барбос, значит?
0: Ага, не знает слова «нельзя». Ну ничего, я тут одно приложение скачала. Переводчик на собачий язык. Все просто. Нажимаешь кнопку «Скажи собаке», говоришь, что надо, переводчик переводит, и собака все сразу же понимает.
1: А если Барбос тебя неправильно поймет?
0: Заправду. Он ведь еще щенок, хоть и подрос.
1: Ангелиш, я вот тут подумала, может быть, тебе послушной быть? Не ходить туда, куда нельзя, даже если тебя туда тянут.
0: Ой, Маш, да если я не захочу, то меня никаким поводком не затянешь. Решу не пойти и не пойду.
1: А на болото играть пойдешь?
0: На взаправдочное?
1: Не, оно выдуманное. Находится прямо здесь. Смотри, листы это будут кочки. Держи два листочка. Первый листочек кладешь перед собой, встаешь на него. Дальше берешь листочек и кладешь перед тем, на котором ты стоишь. Переступаешь, на него поворачиваешься, забираешь листочек, который находится сзади тебя, перекладываешь вперед и дальше встаешь на него. Все понятно?
0: Ага.
1: Тогда встаем на старт. Так, берем листочки-кочки. Готово?
0: Ага.
1: На старт. Внимание, марш. Кладем, перекладываем.
0: Первая!
1: Ой, не успела за тобой не угнаться. Ты такая быстрая, Ангелиш. Молодец.
0: Да, вот только домой сегодня не быстро пришла. Маму расстроила.
1: Эх, заправду. Жаль, что так получилось, Ангелиш. Хорошо, что мама и папа, как и Бог, любят нас любых, даже непослушных, как овечку из нашей взаправдышней истории.

0: Эту историю рассказал однажды Иисус Христос.
1: У одного пастуха было большое стадо овец. Их было ровно 100.
0: Они целыми днями следовали за пастухом. Он водил их к ручьям с чистой водой и на полянке с сочной травой.
1: Когда наступал вечер, пастух пересчитывал своих овец –

0: Одна, две, три, четыре, пять. И так до 100. Но вот однажды он насчитал только 99 овец. Одна пропала. Это была маленькая белая овечка с черными пятнышками.
1: Видимо, она не пошла за пастухом, отбилась от стада и заблудилась.
0: Пастух оставил 99 овец и пошел искать пропавшую овечку.
1: Он очень волновался за нее. Только бы она не упала с обрыва и ее не утащил волк.
0: И вдруг он услышал тихое блеяние откуда-то снизу.
1: Оказывается, непослушная овечка упала в яму и не могла оттуда выбраться. Пастух достал ее из ямы и прижал к себе.
0: Он совсем не сердился на овечку, хоть она и не была послушной.
1: Пастух был очень рад, что потеряшка нашлась. Он положил ее на свои плечи и весело пошел к своему стаду.
0: И все, кому он рассказывал о своей овечке, тоже были очень рады.
1: Вот так же, как пастух не бросил непослушную овечку, так и наш Господь никогда нас не оставит.
0: Маш, я бы тоже пошла искать Барбоса, если бы он потерялся. Я ведь люблю его, даже если он кусается или злится.
1: Да, Ангелиш, мы все порой бываем с злючками-колючками, как еж. Даже простой лист бумаги может стать ежом, но добрым.
0: Мы взаправду бумагу в ежа превратим?
1: Конечно. Раз, два, три. Мастери. Итак, берем лист, сгибаем его пополам. Так, согнули. И рисуем на нем ежа. Согнула? Выбирай фломастер. Так, рисуем спинку ежа. Потом рисуем носик. Так. Так. Вот видишь?
0: Ага.
1: Как получается? Угу. Так. Отлично. Дальше мы рисуем глаза, ушко. Сейчас я покажу тебе. У нас носик. Он у нас будет улыбаться. Улыбочка. Так, а дальше мы рисуем иголочки. Так, вот вдоль нашей спинки. Вот такие иголочки. Отлично! Теперь мы это вырезаем. Держи, пожалуйста.
0: Спасибо.
1: Мы сначала вырезаем ежика. Потом режем иголочки. Дальше мы иголочки оттопыриваем так друг от дружки немножечко. Да, у нас же ежик колючий. Отлично. Замечательно. Дальше мы берем картонку. Так. И отрезаем от нее полоску. Я тебе даже сейчас отрежу.
0: Спасибо.
1: Держи. А уже вот эту картоночку мы складываем не наполовину, а одна часть должна быть побольше, а другая поменьше. Как будто одну третью. Вот так вот. Мы сложили. И которая поменьше часть, мы ее намазываем клеем и приклеиваем к серединке ежа. И приклеиваем. Готово. Вот такой еж получился.
0: Хоть ежик и колется, но он мне все равно нравится.
1: Так здорово, что даже колючих любят. Правда, Ангелиш?
0: Ага. И не очень послушных.
1: Это так. До новых встреч, друзья.
0: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 8405 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Добрый вечер, дорогие друзья!
1: Добрый вечер!
0: Телекомпания «Три ангела» приветствует всех вас на этом благотворительном концерте.
1: Спасибо, что пришли сегодня сюда. Мы также с особенной теплотой приветствуем тех, кто смотрит нас онлайн. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы услышать прекрасную музыку, получить вдохновение и радость.
0: Но не только получить, а еще и отдать. Ведь все средства, собранные на этом концерте, будут направлены в Центр помощи особенным детям «Росток добра».
1: Приближается время праздников. Это приятное время, когда сердце наполняется надеждой и благодарностью.
0: В это время мы с особенной любовью ходим по магазинам, выбираем подарки для наших близких, родных. Мы хотим сделать им приятно.
1: Проявляем заботу и щедрость. Наш благотворительный концерт тоже своего рода подарок. На нем мы окажем поддержку Центру помощи особенным детям «Росток добра». В этот вечер для вас будет выступать Давид Ардуханян, известный скрипач, лауреат международных конкурсов исполнительского мастерства, преподаватель Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского.
0: Концертмейстер, солистка Нижегородской государственной академической филармонии имени Мстислава Ростроповича, лауреат международных и всероссийских конкурсов Наталья Приварская.
1: Для вас прозвучат следующие произведения. Жюль Массне «Размышления». Никола Паганини «Кантабиле».

А сейчас прозвучат три пьесы Петра Ильича Чайковского из цикла «Воспоминания дорогого места». «Размышления», «Меланхолическая серенада», «Скерцо».

«Здесь живет надежда». Эти слова давно стали девизом Центра помощи особенным детям «Росток добра». И действительно, специалисты этого центра дают надежду на счастливую жизнь особенным деткам. Сейчас на эту сцену я с особенной радостью приглашаю представителя Центра

0: «Росток добра» Эльвиру Михайловну Фризен. Пожалуйста, Эльвира Михайловна. Встречайте. Эльвира Михайловна Фризен, ведущий специалист Центра «Росток добра», педагог-психолог. Добрый вечер, Эльвира Михайловна.
1: Добрый вечер.
0: Эльвира Михайловна, я понимаю, что все добрые дела в этом мире происходят не случайно. Не случайно возник и ваш Центр помощи особенным детям «Росток добра». Расскажите, пожалуйста, когда это произошло и чем конкретно занимается ваш Центр?
1: Но эта идея возникла в 2007 году, а реально она воплотилась в 2013 году. «Росток» был действительно организован тремя, как говорится, людьми. И начиналось все потихонечку, помаленечку, но оказалось деток слишком много. И изначально центр был благотворительным. И за 7 лет его существования там оказали помощь 540 детям.
0: Угу. Вот. А в чем заключается эта помощь? Каким именно детям вы помогаете и как?
1: Мы используем очень много методик, но самое основное, мы отталкиваемся от того, что ребенок может, что у него получается. Это называется восстановительная педагогика. То есть, если у ребенка очень плохо развита мелкая моторика рук, мы с ним лепим, мы с ним рисуем, мы с ним развиваем в играх эту мелкую моторику. И из того, что ребенку нравится, затем мы решаем его проблемы, двигательные, умственные, различные. Ставим задачи такие.
0: Эльвира Михайловна, я знаю, что множество историй есть у воспитанников центра и их родителей. Истории, которые за душу просто берут и рассказывают о том, как специалисты центра помогли этим детям. Вот расскажите пару таких историй.
1: Но у нас есть мальчик Мишенька. Он пришел к нам неговорящий. Если кто-то знаком с аутистами. Они детки такие, которые не любят общение, не любят даже контакт. И вот он пришел к нам в центр таким. Ему еще тогда не было 5 лет. Но реабилитацию он проходил очень долго. И со временем он стал говорить. Когда его хотели определить в школу, то его определили в школу 8-го вида для умственно отсталых детей. Но с помощью занятий, с помощью того, что он может понимать, он сегодня школьник нормальной школы 3-го класса.
0: Замечательно, да, это чудо действительно.
1: А один мальчик, его зовут Артемка, он пришел к нам с детским церебральным параличом. Он не умел ходить. Людмила Федоровна приглашает в наш центр многих специалистов.
0: Людмила Федоровна Верлан. Это руководитель центра «Росток». Да. Вот она сегодня, к сожалению, не смогла с нами быть, но с нами представитель центра Эльвира Михайловна. Итак, продолжайте, пожалуйста.
1: И вот мальчик начал ходить. И так как у него сохранен разум, он учится и сейчас ходит в нормальную школу. И я помню его, он не мог ручку держать в руке. Он говорил, помогите мне написать. Теперь он самостоятельно пишет и учится в нормальной школе.
0: Замечательно,
1: вот
0: слава Богу.
1: Детки.
0: Да. Эльвира Михайловна, сегодня мы будем собирать средства для вашего центра, наш концерт благотворительный. Скажите, пожалуйста, какие конкретно нужды сейчас есть у вас, какие так называемые ниши вы закроете с помощью тех средств, которые мы соберем сегодня?
1: Ну, скажу о том, что наш центр был изначально благотворительный, но в результате того, что произошло карантин, мы потеряли наших благотворителей, которым благодарны, которые покрывали все расходы центра. И на сегодняшний день есть люди, которые помогают нам, благодаря которым центр не закрыт, центр работает. Сегодня он принимает деток, и 10 детей ходят к нам в центр, но они не в состоянии оплатить. Это именно те детки и те семьи, которые малообеспеченные, которые из многодетных семей, они желают развивать своих детей, но у них нет средств. Поэтому мы хотели бы, чтобы этим деткам была помощь, и чтобы у нас была аренда помещения, в которой мы могли принимать этих детей. Вот основные наши нужды.
0: Понятно. И насколько я понимаю, когда дело касается детей, особенных здесь, важно оказать помощь, реабилитацию, поддержку именно в каком-то определенном возрасте –

0: еще ребенок недостаточно большой, так скажем, тогда, да, чтобы он дальше развивался.
1: Что-то может, что-то идет, вот этот дошкольный период, когда он может достичь каких-то результатов и достичь каких-то целей. Помочь нужно таким детям.
0: Понятно, Эльвира Михайловна, благодарю вас, спасибо. Сейчас, дорогие друзья, мы покажем вам небольшой ролик с фотографиями о жизни Центра «Росток добра».

Попробуйте рядом быть, чтобы просто понять. Строчки из песни, которую мы сейчас слышали. Мы не всегда можем быть физически рядом с теми, кто нуждается, но мы можем послать им свою любовь с помощью средств, которые можем пожертвовать. И сейчас мы будем собирать пожертвования для Центра помощи особенным детям «Росток добра». Вы можете пожертвовать любую сумму, положив ее в специальные корзиночки. А те, кто смотрит нас онлайн, могут перечислить пожертвования по реквизитам, которые вы увидите на экране. Эти реквизиты также есть и в описании под видео концерта, которое вы сейчас смотрите. А в конце концерта мы передадим собранные средства представителю Центра «Росток добра» Эльвире Михайловне Фризен. Во время сбора пожертвований прозвучат произведения в исполнении Давида Ардуханяна. И сейчас я снова приглашаю его на сцену. Давид Ардуханян и Наталья Приварская. Прозвучат произведения Петр Ильич Чайковский «Мелодия», Эрик Сати «Гимнопедия».

Дорогие друзья, время нашего концерта подошло к концу. И мы благодарим за участие в нем Давида Ардуханяна и Наталью Приварскую. В память о сегодняшнем вечере и в знак благодарности примите, пожалуйста, от нас цветы, подарки и дипломы на память.

0: Еще раз благодарим вас. А сейчас мы вручим собранные сегодня средства представителю Центра «Росток добра» Эльвире Михайловне Фризен. Прямо здесь, на этой сцене, мы передадим ей эти средства. Пожалуйста, Эльвира Михайловна, ждем вас здесь. И для передачи собранных сегодня средств мы приглашаем на эту сцену представителя телекомпании «Три ангела» Татьяну Малышеву.
1: Дорогие друзья, мы благодарим, что вы пришли на этот концерт. Мы благодарим всех, кто смотрел онлайн-концерт и оказал поддержку центру помощи особенным детям. Это был удивительный концерт. Жалко, нет Давида. Я хотела ему сказать, и Давиду, Наталье, огромное спасибо за этот прекрасный концерт в преддверии праздника. И это удивительный подарок. Подарок, который они сделали именно детям. Я потому что всегда восхищаюсь такими людьми, которые делают добрые дела. Ведь ничто так не обогащает человека, как добрые дела –

0: Пусть Господь всех вас, кто пожертвовал для этого центра, обильно благословит. И я думаю, что эти благословения изольются с Господом с радостью. Мы благодарим за тот дух жертвенности, который вы проявляете, оказывая поддержку детям, которые нуждаются, очень нуждаются и не имеют средств этой помощи. Мы благодарим этот центр, что они, я знаю, что они иногда просто не имеют средств к существованию. Они не могли даже приехать сюда к нам, не имели даже средств. Но с Божьей поддержкой, с Божьей помощью они оказались здесь. И я надеюсь, что у них будет возможность приезжать на другие концерты. Друзья, несмотря на то, что в трудное время сейчас вы здесь собрались, мы собрали в зале 55 тысяч рублей. Это удивительно. Спасибо вам огромное. При этом еще оказали поддержку онлайн. Это больше 8 тысяч рублей. Спасибо, что вы есть. Спасибо за вашу любовь, за вашу отзывчивость и такую доброту, которую вы имеете. Держите.
1: Спасибо. Можно сказать, да? Спасибо вам огромное. Я к вам приехала из горячего Краснодара, где плюс 12. Несмотря на то, что у вас снег, но у вас такие теплые сердца, такие отзывчивые. Я благодарна безмерно и обязательно передам всем-всем деткам, что здесь есть такие замечательные люди. Пусть Господь вас благословит, который говорит, кто сделал одному из малых сих, то сделал мне. Аминь. Аминь.
2: Спасибо большое. Слава Богу. Дорогие друзья, несмотря на то, что наш концерт закончился, вы можете продолжать жертвовать для центра «Росток добра» онлайн. Реквизиты центра, напоминаю, вы увидите в описании к видео, которое вы сейчас смотрите.
3: Друзья, слава Богу за то, что Он дает возможность нам быть рядом с теми, кто действительно в этом нуждается. Я попрошу сейчас на сцену подняться всех участников концерта, которые есть. Попросим снова выйти наших гостей, наших музыкантов. Спасибо большое телекомпании «Триангл», которая организовала этот концерт. И для финальной молитвы я попрошу подняться на эту сцену священнослужителя Александра Владимировича Синицына.
4: Помолимся Господу и Его за это поблагодарим. Владыка Господи, Царь славы и Бог всемогущий, всеичас наши сердца преисполнены и радости, и благодарности, что мы могли присутствовать здесь, насладиться музыкой, но и также поучаствовать в добром деле, помочь детям и людям, которые им служат. Ты, Господь, благослови каждое сердце и руку дающего, чтобы она не оскудела. Благослови, Господь, и труд и служение вот этого центра «Росток добра», чтобы у них всегда было вдохновение и нужные слова, поддержки детям, и чтобы, прикасаясь к ним, своей добротой, своей любовью, они исцеляли их и помогали им выздороветь, стать лучше. Благослови, Господь, и нас, чтобы мы могли, наполняясь добротой, ее дарить вокруг людям. Мы также благодарим, Господи, и за музыкантов, чтобы Ты вдохновлял их на творчество и на такие произведения, которые бы раскрывали наши сердца и наши души, поднимали нас среди, может быть, напасти и трудностей и вдохновляли бы нас. Благослови, Господь, это мероприятие в дальнейшем и всех нас. Тебе же да пусть будет слава. Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
2: Дорогие друзья, наш концерт закончен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Да хранит вас Господь.
3: До свидания.

Идея о санатории, она возникла у меня в 2008 году. И возникла она непросто. Почему? Потому что год моей встречи со Христом осознанной, это был 96 год. Но 2008 год, будучи успешным в путях твоих, то есть зарабатывая средства, достаточные для своего социального уровня, достаточные для своей жизни, он меня полностью захватил, и однажды я встал на колени и сказал Богу: «Господи, избавь меня от того бизнеса, которым я занимаюсь. Но дай мне что-то другое, чтобы мне было интересно, чтобы оно могло содержать мою семью, чтобы я был полезен обществу и чтобы мои нервы были спокойные».

0: Эта деревня называется Дубки. Ну, во-первых, очень красивое такое традиционное, это в тренде название для отдыха Дубки. А в действительности, когда меня сюда привезли, здесь был просто бульян, кустарники, фактически ни одного дома для жилья, то есть такой ветхий фонд. И меня не совсем понравилось это место, и мы ездили в Ивановскую область, мы объездили несколько районов Нижегородской области, но почему-то все время влекло сюда. Вот. И когда мы уже устали от этих поисков и постоянно возвращались сюда, мы здесь приняли решение остановиться, вот, и мы здесь остановились.
1: Это Божье дело. Он только пришел к Богу и в церкви говорит, надо санатории делать, надо строить. Вот его Господь вел.
2: Я здесь практически с самого основания, с 2008 года, приезжал на лето отдыхать до 2012 года. Ну, отдыхать как ребенок в деревню, к бабушке, грубо говоря. Ну и помогал здесь строиться, обживаться. Освоил очень много интересных профессий для себя мужских.
0: Когда приезжали люди, они все говорили, слушайте, какое прекрасное здесь место. Будет ли продолжение на следующий год? У нас был палаточный лагерь. Я стал просить людей, чтобы они дали название нашему предприятию. Мне на разум ничего не приходило. И вот люди предлагали такие названия, как «Пусть останутся Дубки», «Виктория», «Победа», «Эдемский сад», «Райский уголок», «Славное место». Какие только словосочетания люди не предлагали, но ничто не ложилось. Приехали три сестры, три родные сестры из города Киров. И вот каждый вечер у них дорога жизни, дорога жизни, дорога жизни. Я понимаю, что это вот эта дорога жизни. А я раньше работал на туристическом флоте и водил большие туристические теплоходы. И ходил по Ладоге, по Онеге. И моя ассоциация – это вот Сталинград, Ленинград наш, блокада, дорога жизни. И как-то вот у меня отторжение было. Но в первый день, когда эта группа заехала, после приема пищи на обед, они все пошли на прогулку. Инструктора повели их на прогулку. И одна женщина, спустившись вниз, стала чуть подниматься вверх, и она поняла, что она назад не поднимется. У нее вес более 120 килограмм был. И она рассказывала, это на последний день на отъезд, и она рассказывала, и я тогда взяла и вернулась назад. И когда я подходила вот к этому подъему, здесь у нас есть подъем, вот, я поняла, что я его не осилю. И я его не осилила. И я на четвереньках заползала вот на эту территорию сюда. И я плакала, и мне было очень стыдно, и я только просила Бога, как она говорит, чтобы меня никто не увидел. Я заползла, села, ревела, вытерлась кое-как, меня никто не увидел, встала, и больше я туда вниз не стала ходить. И я это заметил, и я ей задавал вопрос, а вы почему на прогулку со всеми не ходите? А она ходила вдоль деревни, по прямой. И вот на девятый день, буквально ночь перед отъездом,

Я обратил внимание, как она спустится, поднимется, спустится, поднимется. И вот она взад-вперед ходит. И я еще так подумал, странный какой-то человек. И вот когда она рассказала эту историю, и она говорит, у меня появилась сила. Я одолела эту дорогу жизни. Это действительно дорога жизни, которая дает возможность понять и проверить себя в каком-то состоянии.

0: поэтому мы раскрываем вот именно целостность. Здоровый человек – это не тот, у которого ничего не болит. Здоровый человек – это не тот, у которого ничего не болит и уравновешенная психика. Здоровый человек – это тот, у которого ничего не болит, нормальная психика и правильные социальные, нравственные, жизненные ориентиры. Вот это и есть здоровый человек. И поэтому, когда кто-то приезжает, и он говорит о том, что вот у меня болит сердце, или у меня болит почка, или у меня межреберная невралгия, то есть локально какой-то анатомический участок лечить бессмысленно. И поэтому, когда люди за 10 дней знакомятся с концепцией здоровья, вот именно с целостностью, то есть они открывают для себя удивительный мир.
1: Программа включает в себя основные простые природные факторы лечения, то есть 8 принципов здоровья. Наверное, многие знают об этом. Это вода, это движение активное, это солнечный свет, это сон, это правильное питание, это отдых, доверие, доверие Богу, нашему Творцу, нашему Создателю.
2: Много свободного времени для прогулок на свежем воздухе. То есть, и это активно очень восстанавливает людей, и они в конце заезда пребывают в шоке от того, каких результатов они добились. Для этого и выбрано вот это место вдали от города.
3: Очень хочется показать людям богатство той благодати, которую дает Бог через пищу, что эта пища, она исцеляет еще к тому же. Она и вкусная, она и полезная, и она приносит радость.
4: Такие отзывы были, что мы уже думали, что вы ничем нас не удивите, а вот тут опять что-то новое, и опять что-то новое. Вот это вот разнообразие и каждый день новые блюда. Вроде продукты все те же самые, а разные блюда приготовлены.
0: 95% всех наших болезней, согласно определению ВОЗ, берет свое начало в психике человека. И вот рисуя полностью картину за 10 дней и оказавшись вот именно в этой атмосфере, в этой среде, в этом распорядке, люди, они через 10 дней видят потрясающие результаты по здоровью.
5: В нашем санатории сейчас такие условия созданы вот, благодаря Виталию Михайловичу Малову. Он прямо вот прилагает к этому все усилия, чтобы у нас было очень хорошо всем, кто приезжает. Ну, во-первых, это большой выбор процедур. У нас вот и барокамера, и соляная комната, и гидромассажная ванна, там, и тренажерный зал. Вот косметический уход, все, что можно придумать, я даже все не перечислю. Все для того, чтобы каждый человек нашел здесь облегчение своей проблемы.
6: Есть широкий спектр оздоровления. Гала-комната, то бишь солевая она называется. Массаж общеоздоровительный, кедровая бочка, парафин, азокерит и отдельное направление по косметологии.
0: Косметические уходы вот мы сейчас стали практиковать, купили оборудование, и женщины любого возраста хотят быть красивыми, и молодые, и люди среднего возраста, и пожилого, и это пользуется спросом. И наш специалист, он совершенствуется в этом вопросе.
6: Проходят как мастер-классы, где каждый может научиться и узнать о своей коже что-то, и в дальнейшем дома правильно ухаживать за ней. А с другой стороны, это косметический уход, где сразу комплекс всего выстраивается под определенный тип кожи.
0: Я придумал такую интересную вещь. Я сам родом с Краснодарского края, и меня часто тянет на юга. И подумал, а что если сделать так? И вот мы сделали соляную комнату, где идет выброс дисперсии соли. Человек зимой, который приезжает, мало солнца, заходит в эту соляную комнату с полотенцем влажным, раздевается, закрывается. Дисперсия соли обволакивает человека. Когда заканчивается процедура 45 минут, он подышал этой солью йодированной, она на нем. Он растер это все полотенцем на себя, выходит. И мы купили немецкие лампы Бауэр светолечения. И включаем эти люмины, которые так необходимы, вот, когда нехватка солнца. И человек 15-20 минут сидит и смотрит на этот свет. То есть, соответственно, повышается вот этот вот тонус, серотонин поднимается. Вот. У человека появляется такое вот психоэмоциональное, такое доброе, хорошее состояние. И в итоге он зимой побывал на Черном море.
1: Ну, вообще, я здесь как бы и как терапевт, то есть как бы все основные проблемы, то есть мы с гостями решаем. Как дерматолог у меня есть возможность дерматоскопии. То есть вы знаете, да, дерматоскоп – это приборчик такой, дает 10-кратное увеличение. И с его помощью

0: Еще можно посмотреть на коже любые кожные образования на предмет онкологической настороженности. Это очень важно, потому что сейчас очень много онкологии кожи. А у одной гости у нас была проблема. Родинка пигментный неоз коричневого цвета на коже. Мы посмотрели, мне не все понравилось. То есть он атипичный был. Я ей порекомендовала по месту жительства, по возвращении обратиться на обследование. Ей провели обследование, взяли гистологию, сказали, очень вовремя вы обратились. То есть там была... Ну, практически начало ракового процесса, ей все иссекли вовремя. И мы приехали года через два в этот город с семинаром. И она мне сама вот лично рассказала эту историю. То есть ее иссекли, и она наблюдается, все замечательно, то есть динамики все хорошо.
1: У нас есть спортивный зал, я занимаюсь УФК с гостями. И это очень здорово, когда ты начинаешь видеть, что человек после инсульта ходить не мог, 5 лет кто-то не мог ходить, кто-то год не мог ходить. И позанимавшись с ним 10 дней, походив по дороге жизни, поделав эти мероприятия оздоровительные, то есть человек начинает ходить. Ты ему раскрываешь какие-то принципы постановки ноги, акцент на мышцы. Он это делает, он начинает ходить. И вот были такие моменты, когда жены плакали, когда видели своих мужей, которые нормально начинают ходить. Да, что-то есть, но они нормально ходят.
2: Бог создал наш организм очень удивительным образом, и помещаясь в нужную среду, выполняя все необходимые установки, то есть наш организм, он сам начинает восстанавливаться. И нет предела вот этому чудесному творению, как наше тело.
3: За последнее время все больше стало приезжать людей, которые впервые. И для них откровение, просто открытие. Они как в другой мир попадают во всех отношениях. Но больше их удивляет то, что вообще бывают такие отношения. Они нигде не встречались с такой любовью, которую они получают здесь. А кто эту любовь дает? Только Бог.
1: Мне научиться любить очень тяжело. В силу вот именно... того формирования, которое я прошел в своей жизни, 90-е годы, армия, боевые действия. Но тот отпечаток, он потихонечку стирается. И я не хочу дать возможность, чтобы он всегда прогрессировал у меня. Я хочу, чтобы что-то другое в моей жизни вошло в меня и уже никогда не вышло. Вот как это солнце, чистота.
3: И, конечно, они уезжают с полной восторга. И слышишь от них, что в следующий раз я к вам приеду с сестрой, с братом, с мужем, с семьей, маму свою обязательно запишу. То есть люди хотят не только сами, они хотят, чтобы другие соприкоснулись со всем, что они здесь увидели и услышали.
1: Мы создали такую программу, где просто помещая человека в эту среду, в эту атмосферу, в это расписание, он уже заблаговременно обречен на успех.
0: Люди, которые много лет пользовались ингаляторами, они оставляют ингаляторы, поскольку необходимости нет в них, дыхание восстанавливается. Люди, которые много лет пользовались лекарствами от повышенного давления, давление нормализуется, просто нет необходимости в этом. Люди у нас приезжают и в депрессивном состоянии, на грани уже отчаяния, панических состояний. И люди обретают себя, они начинают улыбаться в конце смены. Но этого много, много стоит.
1: Приехала семья. Отец, мама и сыну 22 года. Сын пришел с армии, и у него начались осложнения с почками. И он готовился к операции по удалению почки. Я не знаю, каким образом, это было давно, они узнали о нас, они приехали из Белгорода. И они приходили на каждые лекции послушать принципы и все скрупулезно выполняли. То есть распорядок дня они выполняли. Я, когда смотрел на них, я действительно видел в их глазах какую-то заинтересованность, какую-то надежду. В итоге, когда они уехали спустя 10 дней, побыв у нас, и через неделю они позвонили нам, и женщина, мама этого сына, она на эмоциях просто в трубку кричала и говорила о том, что нас обязали повторно сдать анализ.

0: Мы получили анализы, и врач, который должен был оперировать, вот непосредственно перед операцией, он говорит о том, что у вас в идеальном состоянии почка, никакой операции нету. Для них это был шок, для нас это была огромная радость, это было просто чудо.
1: В самом начале еще были палаточные лагеря, и к нам приехал мужчина, он пережил несколько инсультов. То есть он приехал сюда на коляске, он не мог стоять, не мог ходить, не мог себя обслуживать, и... Здесь был очень такой замечательный молодой человек, инструктор, и он проводил с ним круглые сутки. То есть он с ним прям занимался, разрабатывал его мышцы, ноги, руки. И в конце этот человек, вот я как сейчас помню, здесь вот эта газель стояла, и вот он идет вот оттуда, медленно ковыляет, то есть под ручку, с клюшечкой, и он сам идет и залазит в эту машину. После таких заболеваний тяжелых, в его случае это было тяжелое, то есть люди, они не могут так восстанавливаться.
0: Женщина одна, она приехала сюда к нам, и приехала сюда по рекомендации, потому что разговаривала с близким человеком, она поделилась о том, что она хочет покончить жизнь самоубийством, то есть именно психическое состояние. Ей посоветовали сначала приехать сюда, а потом уже принять определенные решения. И вот когда она приехала сюда, она у нас здесь осталась на 3 года. Вот. Потом она отсюда уехала и стала работать вот именно в домах престарелых. Вот у нее такая внутренняя потребность и как бы свое место в этой жизни, помогая людям престарелого возраста. И долгое-долгое время мы с ней переписывались, и она говорила, я просто в восторге от того, что произошло со мной. То есть именно психическое восстановление, да. Но на самом деле этих историй очень много. Фактически весь коллектив, который у нас сегодня работает, этот коллектив стал формироваться по принципу, люди услышали, приехали отдохнуть. Приехали, отдохнули, завязались какие-то отношения, и человек говорит, я бы мог бы приехать вам помочь, просто побыть с вами. Он приезжает, где-то что-то помогает, а потом он говорит, а можно я бы поработал бы у вас? И вот так вот потихонечку, то есть к нам приходят люди. Фактически это наши гости.
2: Я здесь не меньше 5 лет уже. Первый раз сюда я приехала отдыхать, отдыхающей мне очень понравилось. Я регистрирую гостей, общаюсь с ними по телефону, записываю на смены, принимаю, когда они приезжают, размещаю, отвечаю на все вопросы, какие-то организационные моменты мелкие решаю, чтобы каждый, приезжая сюда, чувствовал себя счастливым, довольным, как дома, и при этом получал радость.
3: Я в 2014 году впервые попала вот сюда, в Дубки. Я не слышала ничего об этом центре. Я попала просто на обучающую медицинскую школу, медико-евангельскую. Хотя многие говорили, ну зачем тебе сюда ехать, что ты там нового можешь услышать, как врач. Но, знаете, я нисколько не пожалела, у меня сожалений не было. Очень многие вещи я для себя открыла здесь, именно здесь.
4: Мы приезжали сюда еще отдыхать. Тут были палатки раньше. Потом бабушка сюда приехала работать. И вот она нас с моей сестрой забирала каждое лето сюда. После окончания колледжа хотелось бы также продолжить здесь, уже, возможно, в новой сфере, в косметологии.
5: В 2013 году я приехала сюда отдыхать. Мы приехали с дочкой, с внучками. Приглашали сразу нас на школу, пройти школу медико-евангельскую. Но я не могла пройти. Я представляла, что... То есть я перенесла онкологическое заболевание, и мне нельзя было физический труд, тяжелый труд. Вот, я понимала, что на школе нужно будет все-таки трудиться, и я оттягивала этот момент. А в 2015 году я все-таки вот решилась, приехала, и, ну, я влюбилась в это место, мне очень здесь нравится.
6: Я поехала на школу медико-миссионерскую, вот в таких предприятиях проводится школа, где люди обучаются сами правилам здорового образа жизни и как учить этому других. Предложили остаться поваром. Одним из поводов было то, что с сыном были такие сложные обстоятельства, там и милиция, и все. Ну, он в компанию попал, старших ребят, и всякие неприятности стали случаться. И я подумала, что для нас это будет выход, просто сменить место жительства. Когда приехали сюда, он подружился с теми детьми, которые здесь были, вот к Виталию Михайловичу привязался, он как

0: отец второй стал. И да, очень сильно изменился.
1: А я еще, будучи не совсем здорова, пришла вот сама отдыхать в это место. Спасибо Виталию Михайловичу, он много занимался со мной. Потому что болезнь, наверное, была серьезная, настолько серьезная, потому что ожидали, что я успокоюсь, а я, вопреки всему, осталась жива еще и настолько, что могла помогать другим. То есть он и со мной гимнастикой занимался, и научил меня синхронно работать руками, потому что я тоже не могла. Это у меня правая сторона ходила, как хотела, себя чувствовала. Вот, мы с ним занимались довольно-таки, пока я не научилась это делать. Когда я была больная, я не могла ни молиться, ни говорить, ни ходить. Меня этому учили, но многие за меня молились. Как же меня вымолив, я не буду служить? Вот у меня эта мысль все время. Как ты вот сама будешь ходить, а другим помогать не будешь? И как-то утром встала, и у меня такое мысль посещает меня. Это же твое, все равно вернешься туда. Я пошла проситься к Виталию Михайловичу. Виталий Михайлович, возьмите меня на работу.
2: Я здесь нахожусь по собственному желанию. Мне нравится такая жизнь. Мне нравится жизнь за городом. То есть за те 4 года, что я учился, я жил в городе. И порядка он меня очень сильно изматывал. Там и деньги были, и достаток был. То есть, пока учился, я и подрабатывал. То есть, жил вполне себе прекрасно, но покоя на душе не было. А возвращаясь сюда, то есть, душа поет, отдыхает. Это мое место.
3: На сегодняшний день приехала группа, 16 человек из Набережных Челнов. И я сегодня имел радостную встречу с руководителем этой группы, Зинаидой Степановной. Это говорит о том, что то, что я говорил ранее, оно работает. То есть люди интересуются твоим мировоззрением, они видят твои жизненные позиции и принципы, они видят твои цели, и это людей притягивает.
4: Мы приезжаем уже не первый раз. И все время приезжаем вот такой командой. И каждый раз вливаются все новые и новые люди.
5: И мы приехали сюда искать ответ на вопрос, как сделать так, чтобы здоровье и сбережение было в основе нашей жизни и жизнедеятельности. Я еще 30 лет главный педиатр города Набережные Челны. И всю жизнь в том числе искал ответы, как сделать так, чтобы дети и их родители не болели. Ездили по санаториям, профилакториям в огромном количестве сегодня. И впервые вот здесь, в этом учреждении, увидели, что все то, что должно быть посвящено здоровью и сбережению, собрано в одном месте.
4: Мы ездим-то часто сюда, по 2 раза в год, но когда приезжаем, какая-нибудь новинка здесь есть. Иногда новый повар, иногда в комнатах что-нибудь, какой-нибудь уют создан, или новая процедура какая-то придумана. Например, светолечение, его не было.
5: Тут высоко квалифицированные врачи читают блестящие лекции. Я тоже лектор. Но так как читают нам эти врачи, просто доступно, почему не надо есть вот это или это, какое питание правильное, и не просто говорят. Ровно через 10 минут после лекции все, что они говорят, появится на столе. Ни в одном санатории страны такого питания нет. Нас хорошо кормят.
4: А какой гостеприимный, дружелюбный коллектив. Это супер! Женщины, которые все себя отдают работе, встречают дружелюбно, провожают тоже, и стараются столько дать нам разных процедур, чтобы мы уехали отсюда здоровыми, счастливыми и радостными.
3: Многие нас любят, многие любят. И мне очень нравится, что вот наши местные с нашего района, Перевозского района, люди приезжают и все говорят: слушайте, у вас классно. И вы классные. С соседних районов приезжают и говорят: у вас классно, вы классные. Слушайте, жить охота.
6: Как здорово, что все вы

0: Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Если двигаться по прямой, то расстояние от Северного полюса до Антарктиды и обратно составит более 38 тысяч километров. Полярная крачка весом менее 140 граммов преодолевает это расстояние туда и обратно каждый год в течение всей своей жизни. А живут они более 3 десятилетий. Это одно из величайших достижений среди птиц. Давайте разберемся, как у них это получается. Их одиссея начинается в конце апреля, когда более миллиона крачек собираются на побережьях в высоких широтах Северного полушария. Здесь птицы строят открытые гнезда на плоской скалистой местности и растят потомство. Взрослые самки откладывают от 1 до 3 яиц. После появления на свет птенцу остается менее 3 месяцев, чтобы подготовиться к первому путешествию. Тогда его жизнь превратится в неустанную погоню за умеренным климатом и изобилием пищи. Чтобы выжить, эти птицы должны провести большую часть своей жизни вблизи верхней или нижней части планеты, где сезонные популяции насекомых, ракообразных и мелкой рыбы находятся в изобилии. Избегая холодных температур и длительной темноты зимы, они будут наслаждаться бесконечным летом. В течение всего сезона размножения в местах гнездования все очень шумно и хаотично. Но перед тем, как придет пора улетать на юг, колония становится невероятно тихой. Затем, предупрежденные каким-то инстинктивным сигналом, крачки взлетают вместе, направляясь в Антарктиду. Это самая длинная миграция среди всех животных на Земле. Эти птицы хорошо сконструированы для выполнения поставленной задачи. Полярная крачка проводит около 2 месяцев каждый год, пользуясь преимуществами поднимающихся над океаном воздушных потоков и большими воздушными реками, которые текут вдоль экватора. В попытке составить карту маршрута крачек, ученые прикрепили легкие передатчики к их лапкам. Эта проверка показала, что вместо того, чтобы путешествовать по прямой линии от полюса к полюсу, птицы летят по огромным извилистым дугам, оседлав струи преобладающих ветров.

Эта стратегия значительно снижает потребление энергии и усталость. Некоторые крачки пролетают более 80 тысяч километров во время кругового перелета. Важным ключом к невероятной выносливости этих птиц является аэродинамическая конструкция их тела. Крачки с анатомической точки зрения очень стройные. У них обтекаемое тело, поэтому воздух проходит вокруг их тела почти так же, как если бы оно было корпусом сверхзвукового реактивного самолета. Они обтекаемы от кончика носа до кончика хвоста, и их крылья имеют аналогичный дизайн. Очень гладкие, удлиненные и тонкие, они превосходно приспособлены для длительных полетов, а также для кормежки над волнами. Прочная легкая конструкция с полыми костями и короткими ногами, гладкий хвост и узкие элегантные крылья – все это элементы, необходимые для дальнего полета, которые и позволяют птицам так плавно скользить по воздуху. Они могут охотиться, есть, отдыхать и, возможно, даже спать, не приземляясь. Однако пребывание в воздухе в течение нескольких дней или недель подряд – это только одна из задач их эпической миграции. Крачки также должны правильно проложить свой путь через тысячи миль открытого океана. Мы знаем, что большинство птиц используют солнечный компас, чтобы следить за изменением угла наклона Солнца по 15 градусов долготы за каждый час. Таким образом, от восхода до заката местоположение Солнца постоянно меняется. Птица должна знать, как ориентироваться в этом. В дополнение к солнечной навигации широко распространено мнение о том, что птицы могут быть способны отслеживать свои точные ориентиры с помощью магнитного поля Земли. Они способны на это благодаря кристаллам магнетита в их клювах или специализированным белкам в их глазах. Помимо этого, птицы также летают и ночью, в темное время суток. Еще одно природное явление помогает им ориентироваться в пространстве. Оказывается, что они могут считывать положение звезд. И не только таких ярких, как, например, полярная звезда, которая всегда остается на одном месте, но и движение целых созвездий. Мы знаем, что из-за вращения Земли звезды постоянно движутся, поэтому у птиц должен быть механизм компенсации, чтобы правильно отслеживать положение созвездий. Крачки проводят южное лето, отдыхая, и кормятся в море Уэттелла. Затем, в начале марта, они покидают Антарктиду и отправляются в обратный полет к местам своего размножения через всю планету. Как и все миграции животных, это гораздо больше, чем просто перемещение с пункта А в пункт Б. Успешное путешествие является продуктом бесчисленных биологических механизмов, инструкций и поведения, которые были запрограммированы в организме крачки, как только она сформировалась в яйце. Эти атрибуты, имеющие решающее значение для выживания, явно указывают на наличие первоначального замысла. Единая комбинация перьев, мышц, нервов и костей создана специально для длительного полета. Птице также необходимо знать преобладающие ветра, движение солнца и расположение источников пищи посреди Атлантического океана. Внутренние системы, контролирующие метаболизм, дыхание, зрение и равновесие, все они должны быть откалиброваны для безупречной работы даже в самых сложных условиях. А теперь попробуйте представить себе сценарий, в котором все эти точно спроектированные компоненты каким-то удивительным образом объединяются в результате генетических случайностей или слепого взаимодействия материи и энергии. Затем сделайте паузу, чтобы рассмотреть совсем другое объяснение происхождения этого великолепного существа. Или не знаешь, не слышал разве что Господь наш, Бог вечный, всей земли Творец и всех окраин ее.

Здравствуйте. Эдемский сад был прекрасным местом, но Адам в нем был один. Почему Бог не создал Еву сразу? Зачем Бог посадил дерево познания добра и зла, плоды которого убили?

0: убивают. И каков был первый обряд венчания? У нас в гостях священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Мы читаем вторую главу книги «Бытия» и практически сразу натыкаемся на запрет. Как совместим рай и запреты?
1: Мы остановились на 14 стихе, мы его прочитали. С 15 мы продолжим, да? Книга «Бытие», вторая глава, 15 текст. «Взял Господь Бог человека, поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Вот, сад Едемский. Либо в нем был рай, либо он был раем, да?
0: Но либо там... он был в раю, да?
1: Но однозначно это было лучшее место для жизни. Человеку там было хорошо. Человек там был в безопасности. Возделывать, хранить. Вот это его предназначение человека было. Господствовал он, владычествовал над животным миром. Да, все мы уже подробно об этом говорили в предыдущие встречи. Тем самым человек реализовывал вот ту Божью задумку быть образом и подобием Божьим. Он не просто вот жил, а он заботился.
0: Ему же приходилось, наверное, еще и разбираться во всем этом, как что растет, как кто живет.
1: Да, он проявлял свою заботу о том, что создал Господь и ему вручил, верил. Вот. Но далее мы читаем в 16 тексте: «Заповедал Господь Бог человеку, говоря». Вот сам термин «заповедал» сначала разберем. Да? «Заповедал». Вот ты сказала о запрете. Действительно, слово «заповедал», ну, фактически, первая заповедь, когда мы говорим вообще, даже сегодня, когда мы говорим «заповедал», это когда вот какое-то вот поручение дается, какое-то вот пожелание.
0: Да? Даже установка.
1: Установка, наверное, да, вот именно, даже не просто пожелание, а вот именно какая некая установка. Интересно, что в Бытие 3.11, чуть позже, вот это слово переведено по-другому. То есть в оригинале стоит то же слово, а здесь оно написано по-другому. Да? «Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Угу. То есть заповедал — это не просто вот сказал, ну, я вам желаю вот так, а заповедал — это реально запретил.
0: Ну, конечно, вы как хотите, но лучше бы вам не есть, да? Такого да. Не было.
1: Это не об этом. Это вот действительно, действительно запретил. И здесь Бог открывается нам как Бог запрещающий. И удивительно как раз то, что это происходит в Едемском саду. То есть Едемский сад и запреты друг другу не противоречат. Даже в Едемском саду человеку не все было можно. Почему? Да просто потому, что оно бы не все было бы ему полезно. Едемский сад – это не вседозволенность, это не вот что я хочу, то и делаю. Едемский сад – это некая гармония в контексте определенного Божьего замысла. Да? Но чуть позже мы об этом скажем, когда будем третью главу читать. Но пока вот. Да, в чем же была суть запрета? «Заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, да? А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вот в чем была суть запрета.
0: Ну, вот чисто по-человечески кажется, на самом деле, не очень логичным. Не сажай дерево, и не надо будет запрещать.
1: Да, не сажай дерево, и не надо будет запрещать. Наверное, вот этот вопрос, он приоткрывает нам еще одну сторону. Вот мы часто возвращаемся вот к тому самому началу, как был сотворен человек, по образу и подобию Божию. Да? Вот, наверное, в этом еще одна часть вот реализации вот этого образа и подобия. Человек был создан свободным выбирать между добром и злом. Вот животный мир, например, он был неспособным. Вот его как Бог сотворил, запрограммировал быть хорошим, ну, на то время, так скажем, ну, так, очень условно, по-детски скажем, быть хорошим, да, не животный мир не подчинялся человеку вот на тот момент, он не был агрессивным, он не противостоял человеку, человек спокойно о нем заботился, и животный мир не был для него угрозой. Вот чьи он бы не мог быть другим, животный мир, не мог. Только после нового потопа, мы об этом до этого дойдем потихонечку,

0: Ох, пересотворяет животный мир, он становится, как сказать, агрессивным по отношению к человеку. А человек сразу был сотворен свободным. И вот это дерево познания добра и зла, это не просто вот, это символ. Нужно понимать, что это просто всего-напросто. Нет, оно было физическим и буквальным, это дерево, но внесло оно в себе очень глубокий смысл, очень глубокий символ. Это вот смысл или символ свободы выбора человека. А дерево познания добра и зла, вот так даже так называется, добра и зла, не ешь от него. То есть это значит что? Что человек понимал, что такое добро, и не знал или не имел дела, не соприкасался еще никогда со злом.
1: Тут много, с чем не соприкасался. Вот, например, дальше-то смертью умрешь, он что такое смерть, наверное.
0: Да, да, да. Вот как раз впервые здесь появляется вот этот термин. Не ешь от него, в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Как объяснить человеку, который никогда не видел, что такое смерть, вообще ни представления не имел, ни в сфере человеческих, как сказать, ни в сфере людей, ни в сфере других животных, существ, да, не было смерти, он это не видел. А тут ему говорят, смертью умрешь. Но, тем не менее, наверное, здесь же сокращенное какое-то описание. Здесь не просто вот диалог передан. Наверное, Бог как-то попытался объяснить...
1: Может быть, показать даже?
0: Показать, рассказать. Настолько, насколько человек был готов понять и вместить. К большому сожалению, человек позже это, конечно, осознает, поймет, что это такое, когда...
1: На своей шкуре испытает.
0: На своей шкуре испытает. Но пока вот так. То есть вывод такой кратенький, или подвывод, который мы можем сделать, что Бог некоторые вещи запрещал. Он... Да, вот интересно, с одной стороны запрет, с другой стороны свобода выбора сохраняется. Он запрещает, не ешь от этого дерева. Но у человека право вкусить от дерева познания добра и зла остается, да? Удивительно. Вот так, вот такой вот момент свободы.
1: Получается, что вот эту заповедь, не ешь от дерева познания добра и зла, Бог дает только Адаму, Евы-то еще нет?
0: Да. Но опять-таки, здесь вот как раз опять-таки, наверное, мы к форме повествования, что повествование говорит иногда каким-то универсальным языком. Понятно, что эта заповедь потом и к Еве будет относиться. Скорее всего, он и Еве его повторит, когда Ева будет сотворена. Но пока да. Пока Адама нет, пока Адам без Евы, пока Адам один. И вообще, на самом деле, 18-й текст переходит вот к этой новой идее, к новой вехе в жизни Адама. И все это происходит, так судя по хронологии, все это происходит в один день, в шестой день творения, да?
1: Да, я думала позже. Я думала, это уже намного позже.
0: Нет. Бог создал Еву в тот же день, в шестой день, и Адам уже с Евой вступили в седьмой день. Творение было завершено. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. О, да, сотворим ему помощника, соответственного ему. Вот как раз вот в чем суть вопроса. Почему Бог не творит Еву сразу, да? Почему Бог приходит к какому-то, сам с собой разговаривает, или чего, или... Сказал, ведь сначала Господь Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. Что, он сразу не знал, что Адаму? Или у него была какая-то... На что это похоже? Похоже на какой-то диалог? Или опять-таки это свойство вот этого еврейского глагола? Сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, это означает, что он дальше будет в этом вопросе действовать. Mm-hmm. А с другой стороны, здесь очень похоже на некий диалог. Как бы Бог как бы передает эту идею потихонечку, хочет, чтобы Адам к этой идее сам пришел.
1: Ну, потому что еще сам-то не понимал, хорошо ему или нехорошо. Прекрасный рай, там тепло, да. Светло.
0: Еда вкусная,
1: еда.
0: Красивая, и вообще все в шоколаде.
1: Как тут говорят. Догадаешься, что тебе может быть еще и нехорошо?
0: Но оказывается, в раю что-то было нехорошо. А нехорошо было то, что Адам был один. И Бог эту мысль потихонечку доводит до Адама. Он бы мог...

0: он бы мог сразу Еву создать, и все, и человек бы... Но потом, предположим, в будущем Адам бы мог когда-нибудь сказать, но ты мне вообще сам создал, меня не спрашивал. А когда Адам сам этого хочет теперь, да, и получается как бы посыл, точно, а где? Господи, а где? И вот как вот Бог начинает вот эту мысль до человека доводить, да? С 19 стиха мы читаем. Господь Бог образовал из земли всех животных. Ну, это все похоже, что шестой день. Сравнивать с первой главой, все шестой день. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных. Привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. Чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Первое задание, которое получает Адам от Бога.
1: Какое-то очень сложное задание, да. Зверей-то качестве, много разных, и птиц.
0: В качестве развлечения такого, да? Адам, ты случайно не хочешь назвать всех животных? И начинает их подводить. Не все же животные сами могли подойти к Адаму, да? Ну вот он начинает их подводить, и Адам начинает им давать название. Да, мы понимаем, что это происходит все за один день. Это как бы такой нелегкий труд. Наверное, это заняло немало времени. С одной стороны. С другой стороны, это говорит о человеческих способностях в Эдемском саду. То есть он справился с этой задачей. Возможно, не всех. Ну, наверняка же все-таки не всех. Не все виды, там, не все мы какие-то микроорганизмы и все прочее. Конечно, наверное, каких-то, может быть, основных животных Бог привел к Адаму. Основная задача была какая? Почему?
1: Ну вот прочувствовать, да, потому что они все тут вот... Они же по парам, наверное?
0: Да вот именно, они же все приходят к нему по парам. Все приходят, и Адам видит, что все животные, ну, как сказать, не одни. Он называет их, он дает им имена. Это, кстати, очень важный момент, еще кое-что говорящий о Боге. Ведь Бог мог сам им дать имена, да? Почему он
1: проще
0: этого не
1: делал? Проще было бы, наверное, даже.
0: Даже у него, возможно, бы лучше получилось, да? Но Бог дает это человеку, это право дает человеку. И самое интересное, что Бог соглашается с выбором человека. Вот как человек называет, так и будет имя, да? Так и будет ему имя. То есть Бог много может что сделать за человека, но во взаимодействии с человеком Бог дает человеку определенные права, определенные обязанности, соглашается с человеком. Он говорит, ты так назвал, хорошо, пусть будет так. Это очень удивительно. На самом деле, вот весь этот процесс можно назвать подготовление Адама к семейной жизни. Потом возвращаемся к нашей идее образ и подобие Божие. Да? Когда Бог говорит, сотворим мы, помнишь, мы говорили об этом в первой главе, сотворим человека по образу нашему. Он как бы советуется сам с собой. Он как бы вот это вот намек или идея на Троицу, три, но в то же самое время один. Он советует сам с собой, не принимает решения единолично. Да? И он, прежде чем Адаму подарит жену, он учит его вот к этим взаимоотношениям, взаимовлияния, еще к такому, может, какому-то лидерству семейному, где ты не принимаешь решение один, где ты учишься, где ты пытаешься свое мнение как бы реализовывать. И вот он учит Адама. Он говорит, я сделаю это не сам, а я сделаю это вместе с тобой. Я приведу, ты назовешь, мы делаем это вместе. Да?
1: Твое мнение учитывается.
0: Да, да. И Бог своим примером показывает Адаму, как он учитывает его собственное мнение. Вот. Но самое интересное происходит в конце этого процесса, потому что в 20 стихе написано, «Нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым». Ну что дальше написано?
1: Но для человека не нашлось помощника.
0: Да, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. К этому выводу кто приходит?
1: Сам Адам.
0: Сам Адам. К этому выводу приходит сам Адам. Это крайне важно здесь, в этом повествовании. Вот то, к чему Бог хотел его подвести. Вот то, ради чего он весь этот вот процесс ему доверил. Адам называет животных, называет, смотрит и понимает, я один, я одинок. И он еще очень важную другую деталь понимает. Он не нашлось подобного ему. Да, он думал, что вот он сейчас вот, может быть, из этого чего-нибудь себе подберет, но нет, Нет.

0: И здесь, в 18 стихе, мы пробежали, прошли, но я хочу вернуться, да, в 18 стихе ключевое слово «сотворим ему помощника, соответственного ему». Очень важное правило, которое бы даже если бы сегодня выполнялось при заключении брака, соответствие, люди, соответствующие друг другу, да. Здесь сегодня, конечно, это уже не Эдемский сад, и слово «соответствие», оно может включать в себя и социальный статус, там, и какие-то интересы, и религиозную принадлежность, да. Почему мы сегодня, например, не рекомендуем создавать браки между людьми разных вероисповеданий, да? Ну, потому что это соответствие должно быть, какой-то общий интерес, какое-то нечто такое, что их должно объединять, какие-то ключевые ценности их жизни, они должны совпадать.
1: Ну, то есть тут, получается, при выборе спутника жизни разум надо включать в первую-то очередь.
0: Да, у Адама не было, конечно, такой необходимости, у него вообще не было выбора, можно сказать, но у него был выбор между тем, хорошо ему так или нет, и вот он приходит к пониманию, что нет, плохо, нехорошо, не нашлось помощника, подобного ему, соответственного ему. И вот тогда ничего не осталось, наверное, Адаму сделать, когда верится Богу в этом вопросе. И только после этого мы читаем вот эту историю с 21 стиха. «Навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его, закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку».
1: И вот вы знаете, читаешь и думаешь, а это хорошо или плохо, что такая история-то с Евой получается. Почему не так же, как Адама Бог создал из праха земного? Зачем столько сложностей? И опять же ребро какое-то.
0: Да, почему ребро, почему не из... Красивый язык, в котором на самом деле много символов, но почему-то меня постоянно вот на это... подобие, на образы подобия Божие наводит, да? Адам и Ева – разные личности, но они как бы из одного сотворены, да? Таинство Троицы – три неслиянно, с одной стороны, неслиянных, с другой стороны, неразделимых ипостаси Божества, да? Как красиво когда-то еще давно на одном из соборов было определено. С одной стороны, три личности, но они едины, они как бы одно. И с другой стороны, вот он тоже символ. Две разных личности, но они из одного, они фактически из одного Адама, да? Хотя они разные, имеют разные, может быть, какие-то принципиальные отличия друг от друга.
1: Хотя вообще, на самом деле, может, и да, интересно очень. Потому что, например, Ева потом, рождая детей... А дети-то от нее почти полностью плоть. Да, а Адам говорит, а ты от меня. Вот она цепочечка пошла.
0: Вот она цепочечка, да. Да. И это на самом деле, мне кажется, первичный глубокий смысл. Хотя многие говорят, что вот из ребра это символ тоже какой-то, ищут символ, символ какой-то, что вот, ну, тоже, что она равная как бы, да, начинает искать в этой символике то, что Ева равна Адаму, и она не ниже его, не выше его, там ни рука, ни нога, ни подчинение, ни власть, ничего, а вот ребро. Но почему бы и нет? Можно и такие символы поискать.
1: Красиво, по крайней мере, да.
0: Да, красиво все складывается. Но первичное, наверное, это то, что вот а Ева из Адама. Ева из Адама, они одно. И вот оно опять, лидерство, семейное лидерство и семейные взаимоотношения. Вы разные, но вы одно. И как Бог учит Адама, ну, то, что он ему делегирует и принимает, так и Адам теперь в взаимоотношении с Евой, они понимают, что они разные, но им надо друг с другом договариваться.
1: Это они, наверное, еще не очень скоро поняли.
0: Да. Ну, и, наверное, у них такой-то и не было острой нужды. Но я думаю, что они жили хорошо и счастливо. И жили бы хорошо и счастливо, если бы не. Да? Но об этом мы больше поговорим в третьей главе. Но пока вот так. Пока вот этот очень важный момент. Интересно, что когда Адам приходит к пониманию своей, как сказать, нужды, то, что без Евы ему нехорошо, он не диктует Богу, какую Еву ему сотворить. Хотя, может быть, он даже и не думает об этом уже. Мы так фантазируем. Но, тем не менее, он не диктует Богу, какую Еву ему сотворить, а он доверяет Богу.

0: берет и творит, и приводит. Вот эта вот фраза, кстати, очень интересная, да? Мы переходим еще к одной теме этого рассказа. «Привел ее к человеку». Вот эта фраза «привел». Оно чуть позже и в библейском повествовании, да и вообще в разных культурах, оно будет иметь такой, как сказать, смысл бракосочетания. Кто приводит невесту к мужу обычно?
1: Да? Ну, традиционно вроде бы отец.
0: Да, традиционно отец, иногда это мать, родитель. В любом случае это делают родители. Они берут невесту и приводят ее к мужу, к человеку, и передают, отдают. И вот здесь вот тот же самый язык. Бог берет и приводит Еву к Адаму. И вот вопрос, многие сегодня как бы церкви утверждают, что обряд венчания очень важен, да? А другие говорят, да не то, что обряд венчания важен, да и роспись ЗАГС не важна. Вообще это какие-то формальности никому не нужны, да? И мы читаем в Библии о том, что да, обряд венчания, он, конечно, очень культурно обусловлен и проходил в разных эпохах, в разных культурах совершенно по-разному. Но где самый первый обряд венчания описан? Вот мне кажется, что дальше как раз будет описываться первый обряд венчания. Именно венчание, именно обета, которые молодые дают друг другу. Но в первую очередь Адам дает Еве перед Богом. Ну вот давай попробуем прочитать это вот в контексте вот того, что я сейчас сказал. Значит, 22 стиха все-таки. «Создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, привел ее к человеку». Вот эту саму фразу «привел» уже уже обряд, ну, как бы язык обряда венчания, да? «И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа». Вот... Что это такое? Давай попробуем вдуматься. Что это такое, что здесь описано? То есть Бог приводит Еву к Адаму, и что делает Адам? Сказал человек, вот это кость от костей моих, от плоть от плоти моей. Кому сказал человек?
1: Не знаю даже, как будто сам с собой, честно сказать, немножко.
0: Если это не обряд венчания, предположим, а просто первое знакомство, ну да, гипотетически, да, то оно должно было как происходить? Ну что это? Ну, то есть Бог должен...
1: Людям-то как бы присуще представляться, да. А тут нет представления.
0: Поэтому это и есть обряд венчания. Человек говорит эти слова пред Богом. Это не просто их первое знакомство уже. Там. О, да. А это именно обет. Обет, который дает Адам пред Богом. Он пред Богом говорит эти слова. Он говорит, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою. Он дает обет, он берет эту женщину, как кость от кости, как кость от костей, плоть от плоти, берет себе в жены. Ну, во всяком случае, я слышал, что многие комментаторы, библейские комментаторы, ссылаются на этот текст именно как на первый обряд венчания, потому что здесь первый обет. Здесь, конечно, может быть много вопросов, почему Ева ничего не обещает, да? Потому что в эпоху, когда писалась Библия, ну, когда, кстати, интересно, да, мы вот начали читать. А кто написал книгу «Бытие»? Мы, по-моему, ни разу не задавались этим вопросом, да?
1: А до этого так было все интересно, что даже не пришел такой вопрос в голову.
0: Ведь книгу «Бытие» пишет Моисей. Считается, что он написал Моисей. Он пишет ее намного позже. И пишет с эпохи своего времени, то есть с контекста своего времени. Поэтому это не Адам же написал, однозначно не Адам.
1: Ну вот откуда Моисей такие подробности знал?
0: Да, и Моисей пишет это в контексте тех богооткровений, которые ему Бог дал. Возможно, он это видел в видении. Угу. Бог ему мог это открывать в видении. И он это описывает, но он все равно пишет это через призму своей эпохи и культуры. А в эпоху Моисея женщине не позволялось много говорить, и поэтому, скорее всего, вот этот культурный аспект, он накладывает свое влияние на Моисея, и поэтому он и не пишет, что ответ Евы. Да? Он не пишет здесь, как бы Ева молчит, потому что важно, чтобы мужчина дал этот обет в его культуре, да, этого было достаточно. Поэтому он перекладывает вот эту модель на вот этот образ, и здесь Адам дает обещание. Адам дает обещание. И это очень важно. Почему? Потому что когда муж и жена вступают в брак, они дают друг другу обещание, в котором не просто там любовь,

чувства, а они дают обещание ответственности друг перед другом. Он говорит, да, она будет называться женой, то есть я буду ее называть женой, я буду относиться к ней как к жене. Я беру за нее ответственность, как за жену, взята от мужа. А 24 текст,

0: Евы, да, так
1: ну,
0: было
1: в общем-то,
0: описано.
1: И так понятно.
0: И так понятно, да. Но главное, что муж берет ответственность за жену, он обещает ей, что она будет его женой. А вот в 24-м тексте, как бы благословение Бога, это же первый брак, вообще фактически первое венчание, и благословение на вот это первое венчание. Потому оставит человек отца своего и мать свою, прилепится к жене своей, будет двое одна плоть. Вот он как бы им дает благословение их брак. Хотя здесь не употребляется слово благословение, но это ответ Бога на обещание Адама. Вот теперь, Адам, после твоего обета, вот мой тебе ответ. Я тебе ее привел, я тебе ее передаю.
1: Ну, тут Адаму еще пришлось, наверное, над этим ответом подумать как следует, потому что у него-то отца и матери не было.
0: Да, здесь написано «отставит отца и мать». Получается, видишь, у Адама-то не было отца и матери, да? Но когда Моисей пишет, уже были и отцы, и матери, и так далее, поэтому он описывает вот это вот, как бы универсализирует вот эти слова Бога, как бы в первую очередь сказанное Адаму, но он его как бы произносит в контексте такой универсальной формулировки для будущих поколений. Mm-hmm. Как бы все равно вот, да, вот этого не избежать. Ну вот он и первый обряд венчания. Вот 25-й текст заканчивается. «Были оба наги, Адам и Ева, и не стыдились». Я думаю, что более подробно мы о наготе в Едеме поговорим чуть позже. Тоже очень важная отдельная тема. Ну а пока, наверное, надо сделать выводы, да? Запреты – это совершенно нормально даже в Едемском саду. Несмотря на то, что там все было хорошо и классно, и круто, но именно определенное неделание чего-то…
1: Послушание.
0: Послушание Богу оставляло рай раем, делало рай раем, да? Ответственность. Первая семья, она тоже все вот оттуда.
1: Дмитрий, спасибо за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы провели это время с нами. Исследуйте Библию сами лично или исследуйте вместе с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях Олег Вячеславович Воронюк, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия. Здравствуйте, Олег Вячеславович.
1: Здравствуйте.
0: Дисциплина в духовной жизни. Для большинства людей духовная жизнь, вера в Бога — это связано с каким-то вот таким порывом, наитием, каким-то вдохновением. То есть вот когда это возникает, люди склоняются молитве, либо там идут в церковь,

0: либо там вопиют к Богу. А в принципе, вот каждый день в повседневной своей жизни нет такого, что вот в определенное время, допустим, человек встает на молитву. Раньше, в библейские времена, несомненно, было, это было.
1: Конечно, было.
0: И больше того, и в истории христианства это было, и долгое время. Но, видимо, вот сейчас в нашей стране, в постсоветские времена, да, а в других странах вот такое секулярное, да, постмодернистское общество, оно, ну и в нашем в том числе, оно не привыкло к духовной дисциплине, что вот в определенное время там посвятить Богу молитве, либо чтению Библии, либо там духовным размышлениям каким-то там и так далее. Напротив, иногда даже возникают такие возражения, говорят, а разве можно с Богом общаться
1: по
0: расписанию? Ведь это ж надо вот как-то с любовью, с такой, с порывом, вот так вот искренне делать, а не просто потому, что наступило определенное время, и ты для себя все прекращаешь и начинаешь общаться с Богом. Как на самом деле должно быть?
1: Да, интересная тема. Вообще, конечно, надо оговориться, что дисциплина для человеческого существа не только в каких-то духовных вопросах, а вообще даже в самых бытовых, которые в жизни происходят. Ну, такое впечатление создается, что дисциплина – это не очень свойственно человеку.
0: Ну да, это связано с какой-то, вот, особенно в режимных каких-то, да, учреждениях, строгая дисциплина. Армия, да, тюрьма и так далее. Вот там вот дисциплина.
1: И люди так привыкли, что если только заходит какой-то разговор относительно того, что надо упорядочить там свою жизнь, и причем это касается абсолютно разных моментов, ну, как мы знаем, сейчас распространено говорить, надо каждому человеку в 1 января там дать какие-то обещания, составить списочек вещей, которые они хотят сделать в течение года, а 31 декабря сесть, все это оценить, проанализировать и посмотреть. Вот. И несмотря на то, что лично я полностью поддерживаю такую идею, вообще-то иногда в общественном сознании появляется такая вот интересная вещь, что, ну, это что вы нас загоняете постоянно в какие-то тюремные рамки? То есть, когда людям говоришь, ну вот мы сейчас, я работаю в учебном заведении, и преподавателям, и студентам очень не нравится, когда ставят какие-то рамки. То есть, вот во столько надо сделать вот это, а во столько надо сделать вот это, а вот так надо сделать то, и еще если за этим кто-то следит. Вот, это все вызывает в человеке больше отторжения.
0: И хорошо ли это?
1: И тем более, хорошо, что отторжение или хорошо?
0: Хорошо ли, что вот, вызывает это отторжение, то есть заставляет у людей это отторжение? Может было что, дать им какую-то определенную свободу и сказать, но покажи результат. Вот мы даем тебе свободу, не стоим за, да, тобой там с палкой, но ты должен вот тогда-то и тогда-то и тогда-то отчитаться о проделанной работе. Хочешь, ночами это делай.
1: Ну, то, что вы говорите, есть определенный смысл в тех вещах, которые, если вы чем-то занимаетесь, что не связано с работой остальных. Когда этот процесс вовлекает третьи стороны, все сошлись, а ты решил эту работу делать ночью. Ну конечно, понятно, так не пойдет.
0: Вот. Или когда учебное расписание, да?
1: Да, или когда учебное расписание, преподаватель...
0: Четкое время урока, да, пары, конечно, а ты приходишь тогда, когда хочешь.
1: Ну, да. Нет здесь возможности такой. Угу. Но это то, что касается бытовых вещей. И, конечно, человек просто бунтует, когда, ну ладно, еще мне платят зарплату, и у человека есть какое-то моральное право у руководителя моего сказать, вот я тебе плачу, приходи во столько, уходи во столько. Ну, с этим я могу смириться.
0: А когда это касается какого-то добровольного служения,
1: да,
0: либо
1: а...
0: добровольного участия в каких-то общественных организациях, тут, конечно, люди...
1: Конечно, люди.
0: Еще больше будут.
1: А видели бы вы, какую реакцию вызывает, например, предложение в учебном заведении проводить богослужение там в 12 часов дня, на которое должны прийти абсолютно все?
0: По трудовой дисциплине, по желанию.
1: Да, не по желанию. То есть не если захотелось помолиться, mm-hmm. не если ты почувствовал нужду в том, чтобы спеть псалом, mm-hmm. пообщаться с братьями и сестрами и выслушать духовное наставление. А именно должен, независимо от того, что у тебя сейчас происходит внутри.
0: А если еще и санкции применить?
1: Да, а если вообще не придешь, mm-hmm. то тебе за это будет. Значит, ну, каждому по-разному, там, студентам будет одно, сотрудникам будет другое, и у человека когнитивный диссонанс.
0: Естественно, а правильно ли это мотивация?
1: Конечно.
0: Можно ли вообще заставлять молиться Богу, тем более административными...
1: Да.

0: способами такими.
1: Можно заставить меня даже работать через силу. Можно заставить там поехать куда-то, если я не хочу, за зарплату или еще за что-то, по должностной инструкции.
0: Но с духовных вопросов не должно быть. Но в церковь прийти
1: и так далее. Это, конечно, вызывает бурю,
0: действительно,
1: эмоций.
0: Оно и у меня сейчас вызывает сомнения. Действительно, стоит ли людей заставлять этому, если он не хочет?
1: Да, и бурю размышлений. Но, конечно, надо бы посмотреть, что в этом вопросе происходит вообще в Священном Писании. Мне приходит с этой точки зрения на ум, ну, так быстро, конечно, не вспомнишь каких-то конкретных рекомендаций, но посыл есть один, который мне вспоминается. Речь о том, как Иисус Христос описал состояние человека в конкретном случае с тремя учениками, когда он пошел помолиться, взял их с собой. Он их заранее предупредил об этом, конечно.
0: Это вы про гору Преображения сейчас?
1: Нет, когда
0: или в Гефсиманском
1: саду? Да, когда он пошел помолиться в Гефсиманском саду, и он сказал очень и очень интересную фразу, которой на сегодняшний день, мне кажется, стоило бы серьезно отнестись. Он сказал так, значит, бодрствуйте, молитесь. В том контексте, конечно, он, обращаясь к этим ученикам, очень хотел бы, чтобы они его поддержали, когда он в непростой оказался ситуации эмоционально и физически. Вот. И дальше интереснейшее выражение. Он говорит, что дух бодр,
0: плоть же немощна.
1: А плоть немощна. Этими словами, что он говорит? Он описывает такую ситуацию. Что касается вашего духа, вот, взять простого человека, да? Человек понимает, конечно, если ты хочешь общаться с Господом, если ты верующий человек, ты должен поддерживать определенную связь с Богом. Вот, конечно, для этого необходимо как минимум чтение Священного Писания и молитву. И многие участники этого процесса под названием «Христианская жизнь». Вот. Многие делятся такими опытами. Закончил человек работу, возвращается. Значит, и в троллейбусе сидит, смотрит в окошко там и так далее. И в его мыслях это отчетливо и понятно звучит. Приеду, значит, прямо аж хочется. Сяду, почитаю, помолюсь, тем более, если день хорошо прошел и так далее. Потому что духом своим человек, конечно, ощущает эту потребность в общении с Богом. Духом своим человек понимает, это надо, это правильно, без этого никак не обойтись, сейчас сделаю. Приезжает человек домой, пока он дошел с троллейбуса, пришел, приготовил еду, поел, прилег,
0: наступило расслабление.
1: Да, наступило такое расслабление, что вот в этой трилогии теперь уже не дух выходит на первое место, а плоть. И плоть по своей немощи, она оказывается, ну как сказать, по своей немощи или по своей силе, но плоть оказывается сильнее духа. И несмотря на то, что...
0: Немощь плоти, да, оказывается сильнее духа.
1: Сильнее бодрости духа оказывается, да. И несмотря на то, что в полудреме уже человек засыпает, и ему приходят эти мысли... Как же так? Я же должен был, я же хотел, я же собирался. Но даже такие благородные и правильные мысли не способны поднять плоть из кровати и вытащить из этого полудрема. Или другая ситуация, когда человек просыпается утром, и, конечно, мы все, как верующие люди, понимаем, что утро необходимо начинать с общения с Богом. Необходимо что-то прочитать из Священного Писания, там, о жизни Христа, необходимо помолиться, попросить Божьего благословения на весь предстоящий день и так далее. Но для этого, конечно, надо встать немножко раньше. И звонит этот будильник, и ты слышишь этот будильник, и дух... И бодрость духа тебе говорит, сейчас время для общения с Богом.
0: А плоть?
1: Но немощная
0: скверная,
1: плоть...
0: Да. Переводит будильник,
1: да, берет
0: 8 раз.
1: И да, каждые 10 минут на твоем айфоне нажимает на кнопочку, которая откладывает этот... Исходя из этого, исходя из того, что Иисус Христос поэтому сказал, бодрствуйте и молитесь. Если вы будете полагаться... И брать во внимание вот в этом всем только бодрость.

0: То есть духа, скорее всего, на христианском поприще человека ждет поражение. Потому что бодрость духа – это же не константа. То есть бодрость духа невозможна, она не вложена в человека от начала и до конца жизни, это не постоянная величина. Ты засыпаешь и просыпаешься, а бодрость духа у тебя всегда одна и та же. В конце концов,
1: ну, понятно, плоть, придет ее лень, время, ее усталость и прочее, да, оно переборет это.
0: Переборет, да, и со временем, не просто ситуативно переборет, а со временем уже и бодрость духа сойдет на нет и перестанет посылать сигналы о том, что если ты не помолился, не почитал Священное Писание, не пришел в церковь, не пообщался с Богом, то вроде бы как что-то и потерял. Вроде как уже и нет этой необходимости такой.
1: И без этого живу.
0: И можно и, как бы, и без этого, да.
1: Понятно, но это естественно то, что вы говорите, с этим не поспоришь. Но как быть с тем утверждением, что люди говорят, что молиться-то нехорошо из-под палки-то. Вот мы об этом говорим. Что молиться-то надо только тогда, когда есть искренние желания, иначе это вообще лицемерие перед Богом. Тебе не хочется, а ты идешь и молишься. И что ты там бубнишь, что ты из себя выдавливаешь, какие-то слова. Кому это надо?
0: Значит, да, возвращаясь вообще к формулировке духовной дисциплины, я бы, например, предложил мысль, которая по аналогии с семейной жизнью, когда мы говорим о том, что любовь, чувство, которое возникает между мужем и женой, или в результате которого они становятся мужем и женой, это не такая вещь, которую надо практиковать только когда у тебя внутри фейерверки, там взрываются букеты цветов и так далее. Любовь и супружеское отношение – это, прежде всего, долг. Вот.
1: А разве у нас есть перед Богом долг молиться? Разве это не нам в первую очередь надо? Разве мы ему этим каким-то образом его облагодетельствуем, что ли? Не, ну, семейной жизни понятно. Мы ради человека это делаем, даже если не хочется. А тут-то...
0: Но я сейчас про семейную жизнь в том числе сказал и потому, что если это не лелеять, не взращивать и не питать, то это со временем пропадет. То же самое касается и молитвы. Опасно сидеть и ждать ситуации, когда появится желание, потому что оно может и не появиться. Я согласен с формулировкой, что это не нужно Богу, то есть это не то, что он требует от нас, ну-ка, там, три раза...
1: Как повинность.
0: Да, какой-то. Если три раза в день, там, или в неделю, или только в такой позе, или только в таком виде, в такой одежде, или еще как-то, вот по-другому никак, дресс-код. Но здесь речь идет о человеке. Человек же сам для себя делает выбор. Если я верующий...
1: Вот именно. Да. А человек в данный момент делает выбор, не делает. Те же самые студенты, которых вы... И преподаватели, которых вы административным путем обязали приходить на служение, ну и что? Ну пришли они, и сидят они в своих смартфонах, ВКонтакте, переписываются и над вами посмеиваются за глаза. Хи-хи-хи, вот он нас заставил, а мы вот все равно сидим и не слушаем, что там, да, вот так, понимаете, ничего делать.
0: Я о выборе человека говорю не о том, что он выбирает молиться или не молиться, и это тоже его выбор. Выбор человек делает, он верующий человек, хочет иметь какие-то отношения с Богом, или он не хочет их иметь. Вот это выбор человека. Мне лично, равно как и ангелам, равно как и Духу Святому и Богу, что вы сидите в смартфоне, посмеиваетесь или что-то там, это что? Это получается, что вы обманули кондуктора. Купили билет на поезд, но назло кондуктору не поехали на нем. Ну, кого вы обманули? То же самое, если я верующий человек и пытаюсь юлить, посмеиваться и обманывать, о, круто, сейчас у меня получилось пропустить молитву. Да это бред какой-то сюрхристианский. Вот. Поэтому, если человек действительно серьезно относится к своим убеждениям, он хочет быть верующим человеком и иметь отношения с Богом, это точно как в физической супружеской жизни, это накладывает на него определенные обязательства. И, конечно, для этого существуют хорошие очень рекомендации свою духовную жизнь, так точно как все остальные сферы своей жизни, подчинить определенным правилам, определенной дисциплине. Есть даже высший пилотаж в этом. Вот. Я лично знаком с людьми, которые практикуют не только, то есть практикуют не только общение с Богом, а много других таинств. Ну, самый такой, наверное, невероятный, который, знаете, поначалу и мне казалось,

0: оказался невероятным. Пример нескольких людей, которые в том числе духовной дисциплине подчиняют свои финансовые приношения. То есть у них есть, они каждое утро духовные, то есть это молитва, это чтение Священного Писания, вот. Но они еще как бы считают, что духовная дисциплина, не по наитию, то есть человек пришел в церковь, точно,
1: сколько у меня
0: тут же там
1: сейчас,
0: сейчас жертвенница стоит, или ящичек, или и надо же что-то кинуть, да-да-да, точно-точно, тут так бывает. Полез, что-то есть. Вот. А они,
1: откладывают
0: они относятся
1: заранее
0: к этому как к таинству, то есть они относятся к этому как к дисциплинированному отношению с Богом. И говорят, что да, у меня есть такое обязательство, вот, я понимаю, что это правильно, и я свою плоть подчиняю этому. И каждый раз, когда я прихожу, или каждую неделю, или там в год, я считаю, что вот надо было бы сделать, и к этому стремятся.
1: Да, подходит
0: и потом
1: к концу время нашей программы, и я хотел бы вот спросить вас, правильно ли понял я вас? Если человек умом своим осознает важность общения с Богом, а плоть его порой диктует ему иные, да, вот реалии, обратное что-то, да. Если он будет идти у нее на поводу, то он может так вообще духовно умереть и перестать молиться в принципе. Поэтому дисциплина, она помогает
0: в данном
1: случае сохранять
0: помогает
1: правильное отношение с Богом. Спасибо большое, Олег Вячеславович. Дорогие друзья, всего вам доброго. Ждем ваших писем и звонков. До свидания.

0: Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Желание быть идеальной для всех не возникает на пустом месте. Является ли такое желание нормальным, и нужно ли учиться подавлять свои эмоции и стремления ради блага других? Сегодня поговорим

0: Говорим об этом с прекрасными девушками. Это Маша, Оля, Наташа и Таня.
1: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу, творчество и самовыражение. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
0: Девчонки, привет! Скажите, пожалуйста, вы считаете себя хорошей девочкой? И что вообще такое хорошая девочка? Маш, может, ты ответишь?
2: Да, есть такой, кстати, синдром. Хорошая девочка – это та, которая, неважно, кстати, сколько лет, да, стремится быть лучшей, стремится к тому, чтобы ее хвалили всегда. В общем, она забывает о своих каких-то потребностях и ставит потребности других людей превыше своих.
3: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
0: А кто-то из вас сталкивался с таким? То есть вы можете у себя отследить вот этот вот синдром?
4: Ну, иногда бывает, наверное. Но так, чтобы хронически вроде не замечала.
5: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения – что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
6: Мне кажется, с какой-то определенный период времени было, да, постоянно хотелось быть хорошей, но мне это не получалось. Ну, то есть я к этому стремилась, чтобы меня принимали в обществе. Я прям вон из кожи лезла, как бы все делала, чтобы меня заметили, чтобы я была полезной, чтобы я была удобной и так далее. Ну, конечно, как могла это делала, не прям так скажу, что я... Хорошо мне это получалось, но до определенного возраста этот синдром прям был, наверное, такой на периодической основе проявления.
7: Привет, меня зовут Наташа, я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
0: А у тебя, Тань?
8: Ну, вообще было. Мне тоже так кажется. Потому что хотелось, чтобы люди принимали меня. Мне кажется, даже вот сейчас, в моем возрасте, иногда что-то промелькивает, какое-то вот такое, что я ставлю интересы других превыше своих, особенно друзей. И это не есть хорошо, потому что я понимаю, что иногда я закапываю свои интересы куда-то, и даже такая, а чего же я хочу? Почему я делаю так, как хотят они, а не я? И типа теряешься вот во всем этом.
9: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась. По профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
2: Кстати, хотела заметить о том, что здесь очень, кстати, классное слово. Часто употребляется, и мы его очень часто слышим. Это «удобное». Это прекрасно. И хочется сразу сказать об истоках, да. Чаще всего хорошей девочкой, ну, вообще даже по большей части, это те девочки, которые пережили насилие в своей жизни, особенно в детстве. То есть это эмоциональное, либо какое-то физическое, сексуальное насилие. Если оно было как бы в детстве, то чаще всего такие девочки становятся

0: хорошими. Вот, потому что важно заслужить свою любовь. Ну вот те, кто испытывает этот синдром, можете ли вы назвать вот какую-то причину или почему вы хотели это делать?
1: Ну,
0: почему хотели стать
1: хорошими?
0: Явно
1: не насилие.
2: Да, насилия никакого не было, но был, это вышло из другого синдрома, называется бутерброд. А когда ты средний ребенок в семье, вот, ты немножко такой ребенок-призрак, потому что, ну, как, ну, есть же такой стереотип, что первый первенец, там, на него внимание обращают, последний, да еще и пацан у нас, ну, у них, вот, брат, то есть на него как бы тоже родственники очень сильно внимание обращали, вот, и ты, ну, как бы и сам отдаляешься, как почему-то, и, ну, и в какой-то мере там на тебя особо нет.
0: А, то есть этого...
2: Ты среднячок, короче.
0: Ты не можешь назвать это эмоциональной холодностью,
2: да? И ты не чувствуешь, что тебе нужно как-то заслуживать внимание, что тебе нужно как-то сказать-то, чтобы тебя не, ну, как бы, чтобы тебя не ругали, ну, потому что мне тяжелее воспринималось всегда какая-то критика и ругань в мой адрес за счет того, что я и так особо таки, не скажу, что меня прям сильно обделяли вниманием, но мне это чувствовалось почему-то. И поэтому я старалась особо не косячить, хотя так получалось, что я больше всех косячила. Но в плане того, что родители, я на них точно никакой обиды не держу, в этом ничего такого нет.
3: Давайте тогда перейдем
2: от этого
3: к моменту, что мы выяснили, что это все-таки не положительный синдром, да, потому что так со стороны может показаться, ну а что плохого в том, что человек хочет как-то угодить другим, особенно может быть такое, что в христианской среде, когда мы призваны как бы жить для других людей, это может искаженно просто восприняться, что ты забиваешь на свои какие-то потребности и начинаешь только потребностями других жить. Вот если сейчас даже кто-то из наших зрителей узнал себя, да, в этом синдроме, вот, что это есть, то что с этим делать? То есть вот я осознала, допустим, что у меня есть этот синдром. Я действительно хочу нравиться другим. Я в каких-то моментах там близких людей и желания ставлю на первое место свое, на последнее. Что мне делать? Это же эмоционально очень тяжело. То есть ты не можешь просто так в секунду взять и это изменить. То есть это от какой-то душевной пустоты, от одиночества ты это делаешь.
4: Это ведь плохо становится только в какой-то определенный момент. То есть что плохого не быть скандальным, упертым, всегда настаивать на своем. То есть быть удобным до определенного момента неплохо. Вот в какой момент это становится плохо?
0: Мне кажется, надо вообще прояснить, про что мы говорим. Потому что что значит быть хорошей девочкой? То есть это... хочется сказать о том, что, к примеру, достигать каких-то целей, но, опять же, не впадать в синдром отличника, не в плане заниматься в жизни только достигаторством. Синдром отличника – это когда ты, это относится как к девочкам, так и к мальчикам, это когда ты пытаешься все время быть лучше, лучше и лучше, то есть тебе в себе не нравится все, то есть ты пытаешься достичь лучших там успехов, в каком плане? Сделать все максимально идеально. Вот,
2: но
0: как
2: ради
0: я сказала.
2: Себя. Да, ради себя. Себя. Это есть отличие ради... от синдрома хорошей девочки. Когда ты девочка, то ты для других.
0: А синдром хорошей девочки, это чаще всего это такие жертвы. Вот. Почему я сказала, что чаще всего это зависит от насилия. Если насилие было как бы в детстве, в подростковом возрасте, то во взрослом возрасте ты оставляешь себе такую позицию, и ты пытаешься всегда быть удобной, хорошей. У тебя нет ни смелости, ни уверенности,
3: а почему так
0: ни
3: происходит?
0: Мнения.
3: То есть ты не хочешь провоцировать других людей? Или
0: да,
3: почему?
0: Да, тебя в детстве
3: любовь.
0: Били. Ну, не били, а...
3: Не тебя.
0: Я не это хотела сказать. То есть получается, что эту девочку в детстве она подвергалась насилию. Это был такой травматический больной.
3: Ну, а если вот сейчас
0: если опыт,
3: я человек,
0: травмирующий.
3: Да. Ну,
0: понятно.
3: То есть, вот да, то есть не всегда это. Просто насилие все равно воспринимается как вот что-то такое ужасное, там,
2: да,
3: вот сексуальное насилие, физическое насилие, да. Я думаю, далеко не всегда это какое-то явное насилие такое, прямо вот там. Физическое, еще какое-то. То есть это может быть просто эмоциональный, вот как холод ты говоришь.
0: Да, холодность. То есть вот это вот какая-то такая, какой-то травмирующий факт, который в дальнейшем...

0: ну, девочка не хочет, чтобы это повторялось, поэтому она и старается быть удобной. Потому что было слишком много каких-то правил, слишком строгие, слишком там холодные родители, да, это тоже, ну, это можно относить.
1: Ну, таким образом, то есть это как я вот пытаюсь разобраться, да, в этой теме, как порочный круг, что ли, получается, потому что таким образом она же, у нее не получается заслужить любовь. Нет.
0: Конечно, она пытается всю жизнь, за, ну, все это время заслужить любовь, пытается получить поощрение, одобрение, она тем самым подсаживается на вот эту зависимость, что любая критика, она принимается всегда только на свой счет. То есть ты критикуешь какую-то часть, а она принимает это
1: целиком,
0: ну, как бы, да,
1: себя,
0: целиком,
1: да?
0: Что это она плохая. Вот это ощущение, что я плохая. Я плохая во всем, я плохо что-то делаю. То есть отражается на всем буквально. Вот. Ну, причину мы уже выяснили, да, какая. То есть,
2: мне кажется, еще когда наоборот, ребенка слишком много хвалили, слишком много баловали, и он потом сталкивается с каким-то неприятием, он тоже пытается уже не отсвечивать и быть, ну, просто очень хорошим. Такой же тоже, наверное, может быть.
3: Ну, вообще много причин может быть, то я тоже думаю.
2: Я, по крайней мере, видела людей, которые вот в детстве были избалованными, а потом, как получили пару раз, они перестали уже выступать и начали подстраиваться под всех.
3: Это логично. Это самый простой путь, на самом деле. Синдром отличницы, то есть, как бы сказать...
1: Синдром хорошей девочки.
3: Ой, да, синдром хорошей девочки. Чтобы ужиться в обществе, ни с кем не спорить, не выражать свою точку зрения, не...
2: Всегда улыбаться.
3: Всегда улыбаться, всегда производить хорошее впечатление, всегда помогать, ни в чем не отказывать. Это самый такой простой путь, нежели... Вот это как раз то, что ты говорила, Маш, вот это вот критика. Не дай бог, кто-нибудь что-нибудь скажет тебе, что ты отказалась там помочь подвести, да, там, до работы человека, и тебе скажут, ну, да даже в шутку, да, вот так скажут, ой, все, ты меня не любишь, там, ну может, да, подружка сказать, все, тебе... Для нее это пустяк, она села на автобус, и ей ок. А ты сидишь и загоняешься. Я плохая, я ее не подвезла, она меня теперь не любит. Вот, и вот это та самая проблема, наверное, как раз-таки восприятие критики. И вообще ты боишься любое плохое слово в свой огород, любую какую-то холодность со стороны важных, особенно для тебя, людей. То есть вот это главный, наверное, камень такой преткновения, когда...
0: Просто мы немножко ушли от темы в том плане, что про когда человека хвалят, да, и любят, он, ну, как бы старается больше не попадаться, да, на такие уловки. У него нет этой... Нет какого-то травмирующего факта, нет вот этой травмы внутри. И это быстрее и легче проживается. Ну, то есть это немножко другая как бы ситуация. А в плане вот этой вот хорошести здесь очень важно задать такой вопрос. Чаще всего он касается самого себя. Эта девочка не умеет заботиться о себе. Это самый главный вопрос. Что значит заботиться о себе? Что значит для нее ее потребности? Какие они?
3: Ну, знаешь, если твоя потребность уже искаженная, ну, искажена, и с самого начала твоя потребность это быть принятой другими людьми,
0: это
3: она даже не заметит. Ну, а у нее вот такая сейчас потребность. Самое главное, ей плевать.
1: А как тогда распознать
3: вообще
1: свою потребность?
3: Остальное.
1: То есть это
3: да.
1: Же мы действительно говорим про то, когда человек, он, значит, и не может ее распознать. То есть его основная, как бы, задача по жизни, особенно когда это... долгие года, да, то есть это могут быть взрослые женщины, которые всю жизнь жили для других, для семьи, для мужа, для кого угодно на самом деле, но не для себя. Как вообще понять, чего ты хочешь, как не бояться, то есть это такое, как бы вот хочется на все это спросить, а что вообще тогда делать? Как не бояться себе признаться, да, в этих желаниях, потребностях, как их озвучить другим, как, ну, как вообще начать в этом всем разбираться и выходить тогда из этого синдрома, потому что это же очень, вот, насколько я понимаю, и все у меня тоже, допустим, в каких-то моментах включается эта хорошая девушка, девочка, это же очень больно, вот как Наташа говорит, когда тебе прилетает какая-то критика, да, какое-то там не очень хорошее слово, а это в нашей жизни есть у всех, то есть хотим мы этого или нет, найдутся всегда вот, ну, какие-то моменты. И это же очень больно воспринимать. То есть, на самом деле, очень тяжело быть этой хорошей девочкой. И как из этого выйти?
0: Это,
1: что делать?
0: Согласна с тобой полностью. Это больно, это сложно. И согласна, что для этого может быть множество причин, да, смотря как мы только их называем. Важно найти эту причину. У каждой она своя.
1: Вот,
0: то есть
1: мне,
0: тебе,
1: например,
0: придется идти в психоанализ какой-то, хотя бы самой в самоанализ.
1: Ну,
0: то есть
1: вот,
0: ты должна проанализировать.

0: Вот, все упирается в себя, надо просто сидеть.
1: Просто не надо... Сидеть.
0: Не, ну, научиться себе. Понимать искать себя. Корень. Ну,
1: знаете,
0: это очень сложно.
1: Просто большинство людей, они с собой нечестны. И себя оценивают нечестно. То есть, например, вместо того, чтобы сказать, я поленился закончить высшее образование, поэтому у меня работа так себе... Я не состоялся как специалист в своей сфере, поэтому у меня маленькая зарплата, поэтому я снимаю ужасную квартирку, ну и по цепочке. Люди как говорят? Я бы мог закончить университет, но мне помешали обстоятельства. Если бы мне бы, например, досталось какое-нибудь наследство, или мне помогли родители, то я бы нашел бы хорошую работу. Ну, то есть люди, они не честны с собой, и поэтому им не над чем работать. Они живут в замке иллюзий.
2: Они просто переложили ответственность на кого-то другого. То есть здесь важно просто понять причину, почему у тебя так происходит, почему ты ходишь по этому замкнутому кругу, почему тебе нравится прислуживать людям, почему тебе нравится быть...
0: А если не нравится?
2: Нет, не нравится, да, я неправильно сказала.
0: Но все равно делаешь,
2: потому что... Ты все равно делаешь, почему ты это делаешь? Зачем тебе это
0: боишься
2: надо?
0: Боишься обидеть.
2: Кого? Кому ты пытаешься услужить, это главный вопрос.
0: Кому
2: и зачем?
0: Для окружающим.
3: Ну, важный человек для тебя. Любишь ты этого человека, любишь ты этого друга,
2: любишь ты этого родителя. Ну, ты это всем делаешь, ты всем услуживаешь. Ну, вот и главный вопрос. Я не имею в виду, кому в плане на данный момент, а кому на самом деле ты пытаешься услужить.
3: И что, ты должен в первую очередь себе пытаться?
1: Ну, смотрите,
3: тут прозвучало... Что, терять людей?
1: Тут прозвучала такая фраза, что нужно донести до людей, какие потребности тебе нужно удовлетворить. Вообще, чем больше вы своих потребностей сами удовлетворяете, тем больше люди к вам тянутся. Не вы тянетесь к другим, а люди к вам тянутся, потому что вы самостоятельны, вы независимый, вы интересный, вы прокачанный, да, вот сейчас есть такое слово. Вот.
3: Но,
1: и тогда уже не вам приходится угождать.
2: Не надо людям предъявлять свои потребности. Вы должны понять, какие у вас, не у вас, а какие у хорошей девочки потребности. Что именно для тебя важно? Не в плане из общества, а в плане для тебя самой. Реализации, в плане твоих физических потребностей, что ты хочешь добиться в жизни. То есть это важно определить хорошей девочке. И понять источник, откуда, простите, ветер дует, и закрыть эту дырку. И ее сможет закрыть только сама хорошая девочка.
0: Да.
2: И это будет заботой о себе. То есть не надо думать, что вот сейчас я приду на работу, меня там все подадут на блюдечки с голубой каемочкой. Такого не будет. И никто не будет, вам никогда не будет не хватать внимания, никогда не будет хватать денег, никогда не будет хватать, я не знаю, любви. Вообще ничего никогда не будет хватать, пока сама эта хорошая девочка не возьмет себя в руки, не повернется к себе лицом и не начнет делать что-то для себя.
4: Сейчас она сидит и плачет, она не наорала.
0: Нет, я не наорала, просто я... Ой, я не плачу. Нет. Просто вот вопрос такой мини. Вот когда вот эта девочка пытается всем услужить, у нее же есть вероятность того, что она впадает в депрессию. Ну, потому что она всем-всем-всем помогает, себе ничего, и она может впасть, ну, не в депрессию, но просто в уныние, в апатию.
2: В астеническое, ой, в апатическое состояние.
0: Часто так и происходит, ну, мне так кажется. Ну, у меня, возможно, такое чуть-чуть было. И просто из этого состояния очень сложно понять, чего ты хочешь, когда ты в апатии и вот в таком грустном состоянии, и тебе просто ничего не хочется. Mm-hmm. Ну, типа, вот эта вот проблема есть еще. И вот как вот в таком состоянии находить вот
3: когда
0: это вот то, что ты говоришь?
3: Когда ты уже настолько себя загнал, да, вот
0: что
3: это же тоже, мне кажется...
0: Ты устал от всего, но не
2: можешь,
0: знаешь, что
2: делать. Написать хотя бы два дела в день, ну, в том плане, что если уже дошло до такой степени, когда у тебя... Есть, я не зря оговорилась, есть астеническое состояние. Это состояние человека, когда у него нет сил физически. Это астения. Это есть такое заболевание, действительно. То есть, если оно проявляется, да, вот это вот нет сил, апатия, усталость, нет настроения, ну, тогда
0: от того, что
2: есть врач. Есть серьезно врач, идите ко врачу.
1: Вопрос в чем? Ты себя как до такого состояния довела?
0: Из-за того, конечно.
1: Ну,
0: понятно. Из-за того, что это хорошая
1: девушка,
0: пыталась
1: всем услужить. Потому что ты не для себя, не для себя ты жила. Начни жить для себя.
2: Сделай хотя бы в день одно дело,

0: такое, которое тебе нравится. Пошла, я не знаю, съела мороженое. Ну вот,
1: ну, я бы, конечно, немножко бы поспорила с тем, чтобы причинять себе вред с помощью всяких вкусняшек.
0: Одно дело, так, я так, не говорю не о том, вред. Что надо страдать расстройством пищевого поведения. Я говорю про то, что сделать что-то такое приятное и хорошее, что тебе нравится, хотя бы один раз начать с этого, чтобы у тебя появились силы перестраивать дальше твою, свою жизнь.
2: А мне кажется, знаешь, как бывает, вот как Оля сказала, что иногда... ну, как бы не хватает сил себе признаться, что вообще-то это, ну, вообще признать эту проблему, да, открыть на нее глаза. То есть не просто все виноваты, так обстоятельства сложились. И, может быть, тоже важно начать с того, что, ну, вообще признать, в каком ты сейчас состоянии, да, и вообще хотя бы разрешить себе, ну, мечтать, что ли. То есть вот у меня было такое, я жила какое-то время, и потом я, ну, и мне становилось все как бы эмоционально хуже и хуже. То есть я понимала, что вообще как-то, ну, уже ничего не зажигает, не радует. Ну, вот просто живешь как-то по инерции. И мне помогло то, что я поняла, что те какие-то цели, что ли, которые я себе поставила, я выбрала не из того, что я хочу, а из того, что, ну, как бы вроде как получится сделать. Ну, то есть вот как-то... Да, да. То есть, ну, как-то вот посмотрела, ну, вот, ладно, что там мои мечты, они нереально это все. Вроде вот это получится. Ну, то есть и такая цель, понятное дело, она вообще не зажигает. И вот ты так плывешь как-то, ничего тебя не радует уже. Ну, то есть вот тоже, наверное, признаться, да, что я в такой ситуации, что и моя жизненная ситуация сейчас такова, никто в ней не виноват, да, кроме меня самой, ну и себя не надо тоже винить. Но и признать, что я на самом деле хочу, а не вот эти выдуманные желания, то есть даже глобально, не просто мороженое я сегодня хочу или пирожное, а вообще-то от жизни как бы, что я хочу по-честному тоже.
0: Ну, в данный момент это, конечно, когда в Астане это сложно делать, поэтому говорю, сделать какой-то маленький шаг. А еще, ну, конечно, главное, это осознать, ну, не строить себе иллюзию, что я тут живу в розовом мире, или меня ждет то-то, то-то, то-то, а это такой какой-то заоблачный замок. То есть понятно, что в дальнейшем это будет реальная какая-то цель, осознание, в принципе, жизни и что тебе от нее надо. Ну, потому что, я говорю, если это уже какое-то болезненное или больное состояние, да, то здесь о глобализации мы вообще не можем говорить, потому что осознание глобальной какой-то проблемы может привести тебя, ну,
2: наоборот, то есть хочешь сделать.
0: Может привести к самоубийству и к каким-то таким последствиям. Поэтому здесь, ну, как бы нужно быть очень осторожным.
2: Угу. Оля, ты что хотела сказать?
1: Ну, вот просто для примера. Предположим, вы привыкли проводить вечера, ну, несколько вечеров в неделю с подругами. Сначала вам это было в радость, например, у вас были какие-то общие интересы. Потом в какой-то момент вы вдруг понимаете, что все повторяется одно и то же, но подруги уже привыкли. Они вас зовут, они обижаются, если вы не соглашаетесь. В какой-то момент вы честно себе признаетесь, вам это вот пятикратное в неделю времяпровождение с друзьями ничего не дает, но вы забили уже на спорт, у вас уже имидж начал хромать, вы могли бы пойти куда-то учиться. Ну вот честно признаться себе, что не хочу с подругами теперь общаться. Пусть они даже обидятся. Потом поймут, простят через какое-то время. Вот займусь сейчас чем-нибудь более полезным.
2: Угу.
1: Для себя.
0: Ну да, меняете фокус своего внимания на...
2: А как тогда отсюда вопрос? Как вот этой хорошей девочке научиться не болезненно, что ли, реагировать на вот такие вот обиды подруг, например, да? То есть с этим придется столкнуться все равно, когда ты начинаешь выстраивать свою жизнь для себя, то есть поворачиваешься к себе лицом, а не только желание. То есть, скорее всего, возникнут какие-то недопонимания от окружающих. Как с этим быть?
0: Они возникнут. Это больно, правда. Ну, то есть, как бы, это факт.
2: Тоже не строить иллюзии, получается, что все поймут это и будут рады.
0: Что все примут, что кто-то отсеется. Ты поймешь, что некоторые люди были на самом деле... Они принесли какой-то урок в твоей жизни, и теперь их стоит отпустить. И это будет не очень приятно, а иногда приятно.
1: Потом за их эмоции, ведь не ты в ответе. А за их эмоции они сами в ответе. Они должны сами уже их прорабатывать.
0: Ну, то есть, как бы, здесь ответственность лежит в том, как ты строишь свою жизнь. Очень важно понять, что за нашу жизнь, за меня саму, да, ну, никто, кроме как я, не отвечает. Ну, Бог нас создал людьми, разумными людьми. У нас есть разум для того, чтобы распределять свое время,

0: понимать, кто мы. Это очень важно сделать. Понимать, как мы можем заботиться о себе так, чтобы наполняться любовью, и мы эту любовь могли дарить дальше людям, достигая какие-то свои цели, благие намерения, и также реализуя свою мотивацию и свои силы.
1: Девчонки, спасибо большое. Спасибо за ваше мнение. Я думаю, из нашего диалога каждая сейчас подчерпнула себе, подумала,

0: а также смотрите наши следующие программы.
1: За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.
2: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Добрый день всем. Это программа «Найди свой путь». И сегодня у нас в студии ведущий Размик, я Сергей, и наша гостья Наташа.
1: Человек может все, только иногда ему мешают страх, лень и низкая самооценка. И о низкой самооценке мы сегодня как раз и поговорим.
0: А именно мы поговорим о том, как избавиться от низкой самооценки. И поэтому к нам сегодня пришла Наташа. Она хочет рассказать свою историю. И первый вопрос я хочу задать тебе, Наташа. Скажи, вообще сейчас как ты оцениваешь свою самооценку?
2: Ну, на данный момент, если вот брать такую золотую середину, то моя самооценка где-то, вот она к ней подходит.
0: А нижний уровень покажи в этот момент.
2: Вот так, наверное.
0: То есть на середине между самой низкой...
2: Ну, она возрастает, да.
0: Ага.
2: Вот.
1: Хорошо, Наташа. Так как мы будем идти к высокому, нужно... То есть начать понять, где мы находимся, да? Вот. И вот из своей жизни расскажи, пожалуйста, в какой момент ты поняла, что низкая у тебя самооценка, и его

0: нужно повысить?
1: Ну, вот чтобы я прям окончательно поставила себе такой диагноз, что ли, низкая самооценка, я думаю, это было лет в 15, когда я точно для себя это определила.
0: А как ты пришла к этому?
1: Ну, к этому я, видимо, очень долго шла. Ну, все началось еще с детства. Какие-то, ну, незначительные обстоятельства значительно на меня влияли. Можно взять, в пример, такую историю.
2: Да, может быть, там, в песочнице тебе лопатку не дали, там, не знаю.
1: В детстве мы ездили на море с друзьями, вот, и у нас было, ну, 4 ребенка, которые решили сфоткаться с белочками вот так на ручках.
2: Я вообще очень удивляюсь, на море где вы взяли белочек? Может быть, я не знаю, сфоткаться с медузой было.
0: Это настоящие белочки
1: были? Нет, это была настоящая белочка, я тебе сейчас расскажу, почему.
2: Так. Или с мартышками обычно фоткаются. Ну ладно,
1: ну,
2: и что?
1: Мы начали с ними фоткаться, я была самой последней, вот, и все перефоткались с ней, и когда ее в руки дали мне, она вообще не сидела у меня на руках. Я такая, ну, что делать? Вот. И они такие, давай мы посадим тебе на голову. Они меня посадили на голову, она тоже никак не могла там нормально сесть.
0: Чья это идея была? Посадить на голову.
1: Вот, я уже не помню, чья это идея. И в итоге эта белка у меня на голове мало того, что не могла сфоткаться, она еще и сходила.
0: Серьезно?
1: У меня на голове, да, сделала свои дела. И я стояла, ну, со стороны казалось бы, это забавно. Но я стою, вокруг меня стоят там родители, друзья, и они надо мной смеются. И сначала мне тоже стало смешно, а потом мне стало так обидно, то, что все нормально сфоткались, а вот я как-то выделилась, и не знаю... Еще и меня...
2: То есть это довольно унизительное было, то есть, со стороны?
1: Вот, и как-то еще повлияло то, что я средний ребенок в семье, вот, старшая сестра, я думаю, первый ребенок, ну, первым детям хорошо относится, вот, а последний, он мой младший брат, и поскольку он единственный мальчик в семье, к нему тоже так, наконец-то у нас мальчик.
2: То есть обычно старших любят, потому что это первый ребенок, младших, потому что младшенький больше всего любви.
0: Да. Ты хочешь сказать, что тебя больше игнорировали?
1: Нет, ну мне казалось такое, что... Ну я как-то не вписывалась в эту семью, что ли. У меня бывало такое, что все часто сидят, пьют чай, а я просто сижу одна в комнате, ну и не знаю, я не могу к ним прийти, не могу долго с ними сидеть или... Как-то так получалось, очень странно.
2: То есть можете сказать, утверждать так, Наташа, что в первую очередь, так скажем, в низком самооценке виновата семья или родители, или не то, что виноваты, а то, что это важная, так скажем, составляющая для
0: семья
2: самооценки.
0: Семья повлияла на твою самооценку?
1: Да, я думаю, семья повлияла на мою самооценку и на отношение родителей к моим каким-то промахам, к моим каким-то неудачным поступкам, действиям. Вот. Я в детстве пошла в музыкальную школу, ну, играть на скрипку.
2: Всем когда-то пытались.
1: Да, я очень сильно вдохновилась, и я пошла учиться. Поначалу у меня очень сильно не получалось, и мне, ну, как-то это даже не нравилось. А потом я решила взять себя в руки и начать что-то делать. И в этот момент у меня сломался позвоночник. Ну, компрессионный перелом, это когда позвонки сдвигаются.
0: Это случайно произошло или кто-то?
1: Ну, меня толкнули с горки, и я позвоночником по горке скатилась. Ну, неважно, по лестнице железной. Вот. И я лежала в больнице 1,5 месяца и вообще не вставала. И, соответственно, я в это время не занималась скрипкой. Потом я еще была на домашнем обучении год, мне нельзя было сидеть. И я училась заново ходить. И, соответственно, я не ходила на уроки скрипки и все забыла. Вот. И, ну, как-то это осталось в прошлом.
0: То есть ты не возвращалась к музыке?
1: Нет, я не возвращалась. Потом...
0: Это как-то связано с самооценкой?
1: Да, то, что у меня ничего не получилось. И в итоге я потеряла 5 лет и ничего не добилась.
2: То есть ты 5 лет училась...
1: И ничего не смогла, просто 5 лет мусорку, можно сказать.
2: Да.
1: Вот. Потом я пошла в художественную школу и подумала, что, ну, может, если не завязалась у меня с музыкальной какой-то карьерой, может, завяжется хоть с художественной. Вот. Я проучилась в художественной школе 4 года, я ее закончила, но рисовать я не научилась. Вот.
2: Ну, у тебя было какое-то желание, тебе нравилось это делать?
1: У меня были
2: рисовать,
1: какие-то картины в голове, красивые, как обычно это бывает, но воплотить на бумагу я их как-то не могла нормально. И я пыталась, но у меня почему-то вообще ничего не получалось. И, наверное, из-за того, что у меня поначалу не получалось, я уже сдалась окончательно и просто ходила для галочки, и в итоге опять 4 года в мусорку.
0: Ну, то есть все так накапливалось. Сначала белочка, потом музыка, потом художественная. И, ну, то есть все накопилось, и ты вот в 15 лет поняла, что ты уже, ну, вот с такой низкой самооценкой, ты, можно сказать, что ты сама себе не нравишься. И что ты решила вообще, когда ты поняла, что нужно что-то менять?
2: Может быть, был какой-то момент, когда ты вот прям реально встала и увидела картину, что я просто, у меня ужасная самооценка, как ты это поняла? То есть момент
1: какой-то. Я думаю, окончательной точкой, что ли, вот этого всего, был один человек, который, ну,

0: появился случайно в моей жизни. И я очень сильно к нему привязалась, и потом по какой-то неизвестной причине он просто как бы бросил меня, оставил. И я начала себя винить в этом, потому что что во мне не так. И еще больше начало накапливаться это все, и я не понимала,
1: ты
0: что...
1: Ты говоришь про отношения?
0: Нет, ну...
2: Про дружбу, наверное.
0: Про дружбу хотя бы для начала. Вот. И я не понимала, что происходит, что я сделала не так. Может, я такой ужасный человек, может, я какая-то там истеричка или что-то еще. И, ну, этот, ну, человек этим так сильно не повлиял, что после этого я просто... Я не могла к себе хорошо относиться, я себя просто ненавидела. Вот прям это слово, я себя ненавижу, я это понимала. И дошло до того, что я такая, думаю, все, надо с этим бороться. Потому что, ну, если так пойдет дальше, то я, уже мысли пошли о том, что зачем я вообще живу. Ну и там...
3: Найди, найди свой путь.
1: Наташа, вот как ты себя вела? Вот как, ты говоришь, себя ненавидела, ты там, не знаю... плакала целыми днями, вечерами и, не знаю, не выходила из дома. И ты как-то... Ну, как это выражалось?
0: Ну, вечерами, конечно, да, я плакала почти каждый день, не знаю. Я когда выходила в общество или куда-то еще, я очень сильно хотела оттуда уйти, потому что я чувствовала ужасный дискомфорт. Думала, что все смотрят на меня, что я какая-то там страшная или какая-то странная. И так было и в школе, и даже в церкви, в которой я ходила. Вот. И мне было очень неловко, я не любила ни себя, и, соответственно, наверное, не могла полюбить окружающих людей, потому что если ты не любишь себя, то...
2: Как-то это отражалось на отношениях с твоими друзьями, с близкими, с семьей?
0: Да, я стала как-то нервной, что ли, очень постоянно, ну, себя уничижала. И это как бы мне... Я понимала, что уже всем надоело слушать, какая... Мне сделал кто-то комплимент, а я сразу...
2: Да, вы что?
0: Ты что вообще такое говоришь? Такого быть не может.
1: Только хотел сейчас?
2: Только хотел спросить, как ты реагировала на комплименты. Обычно люди, когда им говорят комплименты, они...
0: Я очень...
2: Или говорят, даже, ну, нет, вы что, я наоборот там плохой, или я наоборот, у меня не получается, и так далее. То есть ты все это отрицала, отметала?
0: Все отрицала, да. Ну, и сейчас мне тоже с ними сложно с комплиментами. Вот. Наверное, так.
1: Ну, мне кажется, это вообще нормально, потому что если меня там хвалят или еще что-то, ну, как бы и в своих...
2: Ну, да, наверное, довольно самовлюбленно было бы.
1: Да. Ну, то есть я глух к этому.
0: Ну, одно дело, когда тебя восхваляют, да, возможно, это слишком. Но когда мне просто говорят такие обычные слова, там, ты молодец, или мне очень сложно до сих пор даже слушать от родителей, когда мне говорят, я тебя люблю. И меня прям начинает как-то трясти, и меня... Ну, это сложно.
2: Это вообще ужасно, ну, мне кажется, такая ситуация. Ну, что-то подобное, я думаю, каждый из нас испытывал в своей жизни. Ну, временами. Кто-то больше, кто-то постоянно, кто-то периодически. Я тоже, когда Наташа рассказывает историю, вспоминаю некоторые моменты, когда у меня тоже действительно страдала самооценка. Я не говорю, что она сейчас, но она в лучшем виде. Вот. Но были такие ситуации. И вот как в такой момент реагировать, наверное, самый главный вопрос, и как, что делать вообще, что, куда идти, как улучшать свою самооценку, вот, потому что у всех у нас она бывает периодически страдает. К кому ты больше пошла, там, ты родителям начала там, взывать, там, родители, то есть исправьте, у меня такая ситуация, там, друзья, Бог, что ты предприняла?
0: Ну, к родителям я не стала идти с этой просьбой, и вообще никогда с ними об этом не говорила. Вот, чтобы они как бы не подумали, что я что-то не то говорю, или, ну, чтобы не было недопонимания какого-то. Вот, я начала общаться с Богом на эту тему, я начала молиться каждый день, чтобы Бог помог мне с моей самооценкой, ну, с отношением вообще к себе. Вот, и это было достаточно долго, но Бог ничего не отвечал. Он просто молчал по этому поводу, и даже как-то я стала молиться реже, и снова все, ну...
2: Кстати, вот твоя самооценка, она влияла как-то на отношения с Богом? Ты вот не думала о том, что вот ты вот так, у тебя ничего не получается, значит, и Бог тебя не услышит, значит, и Бог тебя не любит?
0: Ну, я боялась у него просить. Я, когда начала молиться, я его благодарила, а что-то попросить, я не все просила, что я хотела. Ну, потому что я думаю, ну, у Бога много дел, зачем, ну, ему... так вот это все навешивать, навязываться, а уж жаловаться про то, что я, ну, такая плохая, и Богу, мне кажется, вообще это смешно было бы слушать, и поэтому я перестала это говорить, просто говорила: Бог, ты знаешь, что у меня проблемы с самооценкой, ты знаешь, какие, я не буду это уточнять и навешивать там много всего.
1: Вот ты говоришь, ты молилась, Бог молчал, вот, а, ну, как бы, что ты ожидала, что Бог заговорит с тобой, явится в виде горящего куста,

0: Наташа, перестань. Или что? И как вообще пришел ответ?
1: На самом деле ответ пришел мне этим летом, то есть спустя, наверное, года 3. Вот. И я вообще уже даже не ожидала. Не знаю, все какие-то вещи происходят, когда люди не ожидают этого. Вот. Я была в христианском слете. Вот. И у нас в пятницу вечером было такое мероприятие. Были такие этапы, на которых были разные темы, на которые можно молиться. Вот. И там тема была отношения с Богом, молиться за отношения с врагами, с друзьями, с родителями. И там был такой этап, молиться за отношения с самим собой. Вот. И когда вот это все поставили, люди пошли туда молиться, я немножко посидела и думаю, схожу-ка я вот просто, чтобы люди видели, что я пошла на эту тропу, в это место.
2: Были друзья, которые знают, да, что у тебя с ним сложно, отношения с собой.
1: Что надо помолиться, и думаю. И я как-то пошла сразу к этому месту, где было написано, молитва за отношения с самим собой. Я уже знала, что говорить, вот эти стандартные слова были у меня в голове. Я уже начала в своих мыслях говорить: Бог, ты знаешь, какая у меня проблема, что мне нужно, чтобы у меня были хорошие отношения с самим собой. И в этот момент я даже не успела закончить мысль, Бог меня перебил. Вот действительно, это звучит странно, но в моих мыслях появилась такая мысль, которая никогда раньше не посещала мою голову почему-то. Я о ней знала, но как-то никогда не затрагивала меня. Бог сказал мне: я Бог, я великий, и я создал каждое... Все, что я создал, это совершенно. Все мое создание, все мое творение я создал на высшем уровне. То есть, когда ты унижаешь себя, ты унижаешь, меня. Потому что ты тем самым показываешь, что я...
2: Критикуешь Божие творение,
1: да.
2: Божие дела.
1: Ты показываешь то, что я сделал что-то не очень хорошо. И я стояла, и я была в таком шоке. Я стою и ничего не могу сделать, я не пошла никакие другие этапы молиться, я просто стою и понимаю, что действительно это так, почему я никогда об этом раньше не думала, и вот я просто села и, наверное, еще неделю об этом думала и решила, что я действительно, уникальное творение, и что нужно начинать работать над собой.
3: Найди свой путь.
0: Почему Бог на протяжении всего этого, в течение 3 дней, тебе не давал ответ, и то есть через 3 года он явился и дал только сейчас ответ?
1: На самом деле я еще точно не уверена, почему так произошло, но я думаю, всему свое время, и, может быть, тогда я бы отрицала бы этот факт, а уже когда я подошла к тому, что мне реально нужно решение проблемы, он мне его дал.
2: Так спрашиваешь, почему? Кого-то Наташа может знать, почему именно тогда. Она сразу Бог и сказал: я тебе даю тогда, потому что.
0: Но она говорит, что не готова была.
2: Да, может быть. Мне интересно, когда ты получил ответ от этого осенения, тебя осенило. Ты испытала страх от того, что я до сих пор так думала плохо про Бога, что он меня такой плохой. Или ты чувство радости какое-то было, успокоение, может быть, мир в сердце, что... я теперь понимаю, что я совершенный человек.
0: Да, какие чувства тебя переполняли в тот момент, когда тебе...
1: Честно, мне стало стыдно.
2: Ага.
1: Мне стало стыдно перед Богом. И, какое-то было успокоение.
2: Это уже был другой стыд, потому что когда родители тебе, ты такая-сякая, тебе тоже стыдно, ты что-то натворила, тебе стыдно. И это влияет на самооценку, то есть хуже. А здесь, получается, тебе стало стыдно,
1: но... что я постоянно отрицала,
2: То, что ты, в принципе, хорошая, ты добрая, ты красивая, что Бог тебя создал красивой.
1: Вот. И это я отрицала, и за это мне стало стыдно. И то, что я не оценивала Божьи силы, я не оценивала по факту. Угу.
0: Наташа, а может быть, есть какие-то люди, которые раньше на тебя влияли, на твою низкую самооценку? К примеру, те же родители, которые, что-то сказав, могли тебя обидеть, Как ты после того, как ты осознала, что самооценка-то, в принципе, может быть нормальной, как ты после этого к ним относилась?
1: Я думала, главная проблема, почему моя самооценка была низкой, это то, что я очень сильно воспринимала критику. Я не, нужно людям думать и потом исправлять. А я просто начинала, я такая сякая. И я просто начала по-другому учиться, я еще учусь по-другому относиться к критике родителей, друзей, знакомых, чтобы работать над собой, а не оставлять все так, как есть, и еще за это себя унижать.
2: Важно не сам факт, то, что тебе говорят люди, что

0: Это плохо. Факт, как ты к этому относишься. Это может быть или поводом для твоего роста, или поводом для того, чтобы ты себя, наоборот, унижал, конечно, какой да. плохой. То есть и сейчас вот у нас время подходит к концу. Вот самое главное, что ты хочешь сказать сейчас, ты как находишь вот свою самооценку, оцениваешь, или, и что ты делаешь для того, чтобы она у тебя была, так скажем, на правильном таком вот, не знаю, балансе?
1: Ну, я не справляюсь с ней одна. Угу. Вот Бог послал мне человека, который мне помогает с ней бороться, с низкой самооценкой повышать ее. И как-то так постепенно она действительно становится лучше. И я действительно, прежде чем начинать себя унижать как-то, начинаю задумываться и, ну, переосмысливать это.
0: Но все-таки важный постепенно. Переломный момент был именно вот та
1: да,
0: молитва.
1: Вот эта молитва, да. она все как бы изменила и показала
2: Наташа,
1: мне.
2: Твой девиз, с которым ты шла тогда, с низкой самооценкой, и сейчас, он отличается?
1: Я думаю, да.
2: Ну вот какой у тебя настрой сейчас? Вот как бы ты...
1: Сейчас настрой делать. Думаю, что-то исправлять.
2: То есть меньше слов, больше дела.
1: Да.
2: Ну, я с тобой согласен с этим. Ну и, друзья, время подходит к концу. Напоследок хочется сказать, что дорога к счастью начинается с самоуважения и доверия к Богу.
0: Да. И это была программа «Найди свой путь». Мы вам желаем доброй, хорошей самооценки. И пусть вам в этом Господь поможет. До свидания.

сильным штормом войди в мою жизнь. Не страшусь я ни горя, ни смерти. Я сдаюсь пред тобой, измени мое горящее сердце. Пред тобою я преклонюсь. Не нужны мне земные богатства, лишь к тебе я взываю, молюсь, ожидая небесного царства. Верный слову один лишь ты, чистота твоя неизменна, основатель моей мечты, благодать твоя драгоценна.

любил поля и холмы и большей частью проповедовал под открытым небом, а не в храмах или синагогах. Ни одна синагога не могла бы вместить толп, которые собирались возле него. Но не только по этой причине он предпочитал учить в полях и рощах. Природа влекла Иисуса. Для него тихое, уединенное место

0: Приветствую любителей истории и исследователей Священного Писания на нашей программе «Загадки древних рукописей». Существует ли какое-то идеальное политическое устройство общества? Знакомо ли вам такое понятие, как теократия? Мы продолжаем изучение истории Древнего Израиля в период Второго храма. И с нами в студии историк, библеист, заведующий кафедрой теологии Заокского университета Эдуард Михайлович Егизарян. Здравствуйте, Эдуард Михайлович.
1: Здравствуйте.
0: Вот, собственно, исследуя историю, историю Древнего Израиля, имеем в виду, что она заканчивается Новым Заветом и... Да.

0: ну и служением Иисуса Христа, по большому счету. Ну, дальше еще там, конечно, послания и так далее. Вот. А мы многие вещи читаем и пытаемся их понимать сегодняшними нашими представлениями, нашими, ну, как это сказать?
1: Реалиями.
0: Да, реалиями с точки зрения человека с современным менталитетом. То есть для нас сегодня мы воспринимаем как ценность, ну, например, ну, и разницу прослеживаем между, например, монархией и демократией. Угу. И вроде как демократия лучше, потому что она позволяет лучше учитывать там мнения различных слоев общества. Так ли это вообще? Как это вообще воспринимается?
1: Мне кажется, что вопрос здесь гораздо сложнее, потому что сегодня общество подошло к тому, что существуют различные, так скажем, устройства государства с политической точки зрения. Угу. Вот, мне кажется, здесь не обязательно противопоставлять монархию и демократию. Например, существует такая вещь, как конституционная монархия, mm-hmm. когда сам монарх тоже ориентируется на конституцию как на основной закон государства. Существуют также и ведь до сих пор теократические общества там, в каких-то некоторых исламских государствах, где, собственно, правление осуществляют в государстве какие-то религиозные круги, например, Иран. Это, в общем-то, государство, можно сказать, теократического типа. Израиль, в общем-то, всегда был теократическим государством. Угу. В этом смысле нельзя говорить про то, что когда появляется монархия, теократия исчезает. Это не совсем так. Угу. Вообще нужно сказать, что первым человеком, который использовал понятие теократия, был Иосиф Флавий. Он впервые вводит в своем произведении «Иудейские древности», он вводит понятие теократия и применяет его по отношению ко времени Моисея, в отношении которого он говорит о том, что через Моисея Господь имел прямое руководство над народом. Поэтому, собственно, что происходит в Израиле? Господь выводит еврейский народ из египетского рабства и берет в свои руки руководство этим народом, конечно же, посредством Моисея, потом посредством, после смерти Моисея, посредством Иисуса Навина и так далее. Тем не менее, Господь заключил завет с израильским народом. Он вошел с ним вот в эти святые заветные отношения. Поэтому он на себя берет прерогативу руководить этим народом, управлять им, вести его и, так скажем, создавать определенные условия для благополучного развития и жизни этого еврейского, израильского общества. Вместе с тем, да, действительно, мы знаем на основании Писания, что когда народ подошел к, так скажем, или увидел необходимость в создании монархии, некоторыми пророками, там, в том числе Самуилом, это было, так скажем, ну, воспринято как, так скажем, падение куда-то в пропасть. Mm-hmm. Потому что вот он говорит о том, что вы отвергаете таким образом Господа. Тем не менее, даже несмотря на то, что, по мнению некоторых пророков, это было неправильно, и это был не тот путь, который изначально Господь замыслил, тем не менее мы видим, что было много царей, через которых Господь был прославлен. И это были люди, которые исполняли волю Божью. Например, тот же самый Самуил. Саулу, первому царю, говорит: «Господь отторг от тебя царство и даст его тому, кто более достоин тебя». Он даст его Давиду. Вот. Поэтому, собственно, заметьте, что Давид, придя к власти и 40 лет правя израильским народом, он ни одного раза не сказал, что монархия – все это плохо, давайте вернемся к периоду вождизма. Он так не сказал, такого не было. То есть он продолжал оставаться избранным или помазанным Богом царем. Поэтому вот этот период времени, когда

0: цари правят Израилем, этот период времени можно было бы назвать теократической монархией. Когда теократия существует, но она существует
1: посредством
0: монарха. А ведь тут очень важно добавить, что в Израиле, собственно, как и во многих других государствах Древнего Ближнего Востока, монарх или царь являлся соправителем Верховного Божества, в данном случае Яхве. То есть монарх – это человек, который не устанавливает собственных законов, собственных порядков. Он изображается или он представлен в сознании народа как тот, кто дает обязательство, что он будет судить народ по какой-то божественной правде, по каким-то божественным законам. Вот, например, в 18 веке до нашей эры в Вавилоне жил царь, значит, которого звали Хаммурапи. Угу. И до сих пор осталась стела, археологи нашли, оригинал ее находится в Лувре в Париже. На этой стеле изображен царь Хаммурапи, который получает закон от бога Мардука, верховного божества Вавилона. И вся эта стела, она испещрена вот этим вот законом. Мы, надо сказать, со студентами на предмете истории древнего мира, мы изучаем этот закон, вот, и какие-то особенности, которые связаны с этим законом, мы пытаемся, так скажем, сравнивать со Священным Писанием. И вот дело, то есть это как иллюстрация того, что в древности царь – это соправитель Верховного Божества. Он должен судить народ так, как это сделал бы Бог, если бы он был бы на земле. Поэтому царь в Израиле то же самое. То есть он не судит народ по своим каким-то законам придуманным. Он его судит по Торе. А если он его судит по Торе, это означает, что фактически вся жизнь и деятельность народа, политические аспекты, социальные аспекты, религиозные аспекты, духовные какие-то аспекты, культурологические, они все взаимосвязаны, взаимозависимы, потому что они должны все исходить из требований Торы, из требований Слова Божьего. Угу. Поэтому, собственно, присутствие ли монархии вот в этот период, да, там, от Саула и вплоть до последнего иудейского царя Сидекии, будь то отсутствие монархии, как после этого вот периода, после пленения, все равно теократия – это явление, которое как будто бы, знаете, оно вживлено в ткань еврейского народа, в ткань его истории, и поэтому вне зависимости от того, кто находится, так скажем, во главе общества, тем не менее теократия, она присутствует.
1: А можно ли все-таки говорить о теократии в контексте вот времени после пленения, когда израильский народ возвращается, и, по сути, он уже не имеет собственной государственности, ну, да, суверенитета, скажем так, он не имеет, то есть это просто одна из провинций империи все время. И власть, ну да, там власть осуществляется иногда даже людьми, которые называются царями, угу. Но, по большому счету, это уже не монарх, а просто, ну, как это сказать, там, представитель, эмир, сатрап, там, кто-то, представитель.
0: Местечковые какие-то.
1: Да, какая-то местная власть, которая все равно управляется откуда-то оттуда, из языческого центра.
0: Я думаю, что мы можем говорить о присутствии монархии, о присутствии теократии, хотя бы, я еще раз объясняю, потому что вопрос связан с тем, что еврейский народ пытается, особенно после плена, он пытается жизнь свою, так скажем, построить по тороцентричному образцу, если можно так сказать. Mm-hmm. То есть в основе всего является, так, находится закон Божий, Слово Божие. И поэтому до тех пор, пока они вот, пытаются это сделать, пока Господь говорит о том, что Он является их Богом, а они Его народом,

Это теократическое общество. Потому что в этом смысле царь, он играет, в общем-то, опосредованную роль. Даже если мы возьмем, или особенно если мы возьмем, допустим, такие тексты, как книга Ездры, например, да, вот в 7 главе здесь что происходит. Заметьте, как интересно говорится, значит, царь Артаксеркс издает указ, это 457 год. Царь Артаксеркс издает указ, в соответствии с которым, значит, Ездра и его какие-то соратники, они должны пойти в Иерусалим для того, чтобы восстанавливать вот это общество, восстанавливать город. И он говорит, значит, и вот содержание письма, которое дал царь Артаксеркс Ездре священнику, книжнику, учившему словам заповеди Господа законов и законов его в Израиле. Артаксеркс, царь царей, Ездре священнику, учителю закона Бога Небесного, совершенному и прочее. Значит, так как ты, я один текст пропускаю, так как ты посылаешься от царя и семи советников его, чтобы обозреть Иудею и Иерусалим по закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей, чтобы доставить серебро и золото, которое царь и советники его пожертвовали Богу Израилеву, которого жилище в Иерусалиме. То есть заметьте, что происходит. Здесь неоднократно упоминается вот это, которые пожертвуют они для дома Бога своего, что в Иерусалиме. Следующий текст, 17-й. «Принеси их на жертвенник Бога, дома Бога вашего в Иерусалиме». То есть вопрос в том, что даже вот эта персидская царская администрация, она понимает, что, собственно, вот этот народ еврейский, он служит Богу Небесному. Вот, и, так скажем, они об этом, это проговаривается даже вот в этом письме. И поэтому неважно, есть ли там какой-то даже местечковый царь или нет, само общество как таковое, оно служит Богу. А это означает, что всю свою жизнь они пытаются, и всю свою деятельность, они пытаются согласовать с законом Бога Небесного. Причем вот что интересно. Еще один очень интересный компонент, это, кстати говоря, духовный такой, вот очень важный, заключается в том, что, собственно, вот мы говорим о том, чем это время отличается, да, там, от предыдущего. Дело в том, что еврейский народ вынес один очень важный урок из вавилонского плена, вот с этого наказания, которое Господь совершил над израильским народом. После возвращения из плена еврейский народ больше никогда не поклонялся идолам. И такое явление, как синкретизм, то есть смешение религий, там, здесь Яхве поклоняемся, там Астарте поклоняемся, или, например, была найдена такая вещь, такие пифосы, это большие богослужебные сосуды, были найдены археологами, где было написано, там были какие-то незатейливые изображения, и там было написано «Яхве его там, жена Ашера, Астарта». Ну, то есть, как бы для людей, которые жили на тот момент времени, это где-то период, может быть, начала монархии. Для них было совершенно, для некоторых было совершенно очевидно, что у Яхве может быть жена Астарта. Понимаете? И вот эти явления, они были довольно-таки распространенными. Возьмите, например, даже вот этот эпичный момент, связанный с пророком Ильей, когда Илья идет на Кармил, и там вот эти 450 пророков Вааловых и пророки Дубравные, как говорится в синодальном переводе. Ну, кто это был? Это были пророки Астарты и Ваала. Они, значит, там пытаются вызвать Ваала и так далее, чтобы он явил свою силу над жертвой, принял жертву и прочее. А Илья говорит, я перефразирую, так скажем, по языку оригинала текст, да, он говорит, вот смотрите, говорит, если Элохим, то есть Бог Небесный, который все сотворил, если Элохим – это Ваал, то поклонитесь Ваалу, а если Элохим – это Яхве,
как об этом Библия говорит, то поклонитесь Яхве. Долго ли вам хромать на оба колена? Что это такое?

0: Это самый настоящий синкретизм, когда поклоняются и туда, и туда. И поэтому вот эта ситуация, собственно, синкретическая, она привела к тому, что северное государство Израилево, оно было разрушено в 722 году до нашей эры. Но такая же проблема была и в Иудейском царстве. Мы видим, что вот синкретизм тоже сопровождал и это общество. И поэтому, когда они пошли в плен именно из-за этого, из-за идолопоклонства и синкретизма, мы видим, что придя из плена, у иудейского общества больше никогда не было идолопоклонства и синкретизма. Они к этому очень серьезно относились. Но появилась другая проблема, о которой, собственно, мы еще будем говорить в дальнейших наших программах. Появилась другая проблема. Это проблема ненависти. Братской, вот такой вот, знаете, ненависти. Такой вот необъяснимой, беспричинной. Ну да, между ними были какие-то различия религиозного там свойства и прочее, но это не причина для вражды и ненависти.
1: Ну то есть, а различия – это кто-то остался на этой земле, а кого-то повели в плен.
0: Я даже...
1: И вернулись и между собой...
0: Да. Угу. И это, но я даже говорю немножко дальше о временах Иисуса Христа, когда существовали какие-то различные, вот мы будем говорить об этом, да, различные какие-то религиозные группы, иудейские, еврейские, mm-hmm. между которыми существовали вот такие ненавистные совершенно отношения, неприемлемые с божественной точки зрения. И поэтому Иосиф Флавий скажет о том, что храм разрушен второй из-за этой ненависти.
1: То есть религиозная нетерпимость,
0: да.
1: Она, ну, как бы оборотная сторона медали.
0: Да,
1: то есть,
0: совершенно верно.
1: Вроде бы научились тому, что нельзя совмещать, но раз нельзя совмещать, значит, нельзя терпеть иную, да. Ну, какую-то иную, иное восприятие. Понятно. А, ну, вот есть... Уже получается, что не так важна форма правления, как важны мотивы, важны устремления,
0: да.
1: Народа
0: и,
1: в целом.
0: И направления, которые они выбирают как mm. народ.
1: То есть, если весь народ желает служить Богу, исполнять его волю, то в конечном итоге и правитель тоже будет...
0: Я бы таким. Даже сказал немножко по-другому. Вообще, как бы иудейская вот эта история, она показывает немножко другое. Она показывает, что царь... Почему, например, Самуил, он восстал против этой идеи монархии? Потому что царь в Израиле или в Иудее – это корпоративная личность. То есть это человек, от которого зависит, куда пойдет все общество. Это человек, от которого зависит, куда пойдет все общество. И если он, например, во времена, например, Манасии. Манасия был царем, который правил очень долго. Очень долго.
1: И вверг
0: израильский народ, евреев, да, он был царем в Южном царстве, в Иудейском царстве, он вверг фактически весь народ в идолопоклонство, он даже провел своего сына через огонь, он отдал его на служение Ваалу фактически, да, принес жертву Ваалу, Молоху. Вот. То есть вопрос в том, что и вот как бы весь народ, наблюдая вот это, они шли вслед идолопоклонства. Поэтому, кстати говоря, служение или царствование как раз Манасии, оно стало последней каплей. Господь говорит, 4 книга царств, по-моему, 25 глава, Господь говорит, все, за грех Манасии не помилую. Угу. Чаша Божьего терпения, она все переполнена.
1: То есть все-таки вопрос существует, что... Ну, вопрос роли личности в истории. То ли это царь причина, да. Вот всех этих отступлений, то ли царь все-таки выразитель...
0: Некоторых кругов, вы хотите,
1: да,
0: сказать?
1: Настроение.
0: Иногда да, потому что, например, мы видим, предположим, мы видим туда немного позже, во времена царя Иоакима, мы видим, что вот... Есть, например, у него какое-то, там, предположим, какие-то подвижки к духовным вопросам, но его окружает общество, которое настроено как-то нехорошо, проегипетские и так далее. И это влияет на него и на его отношение к пророку Иеремии, например, в данном случае.

0: Поэтому как бы, да, иногда его могут окружать люди, в отношении которых он просто пасует, и он не может быть, не остается твердым.
1: Стоит, наверное, сказать, ну, немного о социальном фоне. То есть вообще, как было устроено иудейское общество, вот в это время?
0: Да, надо сказать, что если мы возьмем, так скажем, социальные институты иудейского общества, то на первый план, наверное, это самое главное. Понятно, что социальные страты, вот эти вот, так скажем, да, они, социальные слои, они были всегда и были в разных обществах. То есть всегда вот царь и аристократия, какое-то царское окружение, там семья и так далее. Потом особо приближенные к царю, какие-то чиновники и прочее, там воины, это еще одна, так скажем, социальная, да, там, категория в этом обществе. Понятно, что там чиновничество, особенно со времен Давида, потому что Давид – это первый человек, который был таким вот мощным государственником, как сегодня принято говорить в израильском обществе. Он занимался и вопросами внутренней политики очень серьезными, и вопросами внешней политики. Вот. Понятно, что и иудейское общество во многом оно было аграрным, поэтому крестьянство, поэтому там пасли стада, занимались землей и прочее, вот такие вот низшие слои. Тем не менее, главным, наверное, здесь остается вот такое деление, так скажем, общества или главной ячейкой общества вот в социальном смысле является то, что по-еврейски называется «бейт абот» – «дом отцов», если буквально переводить, но фактически это род. Причем вот есть такая 18 глава книги пророка Иезекииля, в которой, кстати говоря, вот проявляется то, о чем мы говорим. Вот, обычно, значит, здесь, благодаря этой главе, мы можем примерно понять, как это работает. Существует дом, в котором проживает фактически на тот момент времени три поколения людей. Поэтому Иезекииль говорит, отвечая на какие-то вопросы, связанные там с божественной несправедливостью, потому что в плену люди очень часто обвиняли Бога в божественной такой несправедливости, и они даже использовали такую поговорку: «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». То есть вот наши отцы погрешили, а Господь наказывает нас. И вот Иезекииль говорит, если человек праведный, все делает праведно, а у него сын родился там неправедный, то, соответственно, сын погибнет за свои какие-то грехи. Но у этого сына неправедного может родиться сын, который выбирает праведный путь. То есть мы видим, что вот здесь обозначена вот такая вот ячейка общества, которая называется по-еврейски «бейт-абот». То есть это род какой-то. Кстати, очень часто используется это вот как раз в период второго храма, в книге Ездры и в книге Неемии, особенно когда они строят храм. Каждому роду дается какой-то участок работы, каждой семье дается участок работы. Кто-то ремонтирует стену, кто-то ремонтирует ворота. Кто-то занимается.
1: Семья – это все-таки не современная ячейка общества, там муж и жена.
0: Да,
1: а это,
0: совершенно это... верно. Это не современный там муж, жена и один или двое детей. Нет. То есть это, так скажем, это вот такая расширенная, так скажем, ячейка.
1: Несколько поколений, несколько во главе, поколений. Ну, такой там…
0: Во главе находится патриарх, глава семьи. Который, ну, условно говоря, может дать подзатыльник даже тому, кто является, так скажем, 60-летним вроде бы старцем по нашим меркам. То есть вопрос в том, что это вот такое общество, которое в данном случае представлено как, например, оно может заниматься, вот вся эта семья может, например, заниматься какой-то ремесленнический.

0: коммерческой деятельностью. Это могут быть люди, которые занимаются ювелирным производством, могут быть люди, которые занимаются кожевническим производством, может быть семья, которая занимается чем-то другим, там, изготовлением одежд каких-то и прочее. Там, кто-то шил одежды, там, например, левитские какие-то семьи могли шить одежды для священников. То есть это целый клан, который занимается чем-то вот таким особенным.
1: И в этом клане, собственно,

0: И все вот эти вот взаимоотношения, они регулируются вот только внутри и, собственно, наружу не выносятся.
1: В общем-то, да. Поэтому вот это необходимо учитывать, когда мы прочитываем какие-то тексты, связанные с семьями и прочее, особенно вот у Ездры Ниемии в начале периода Второго храма. Потому что это социальная основа общества.
0: То есть это можно сравнить, наверное, с организацией некоторых кавказских народов до сих пор?
1: Очень близко, да. Очень близко.
0: Понятно. Таким образом, общество Израиля того периода, оно значительно отличается от современного нам понятного.
1: Да.
0: И, видимо, все-таки для того, чтобы понимать, что написано, ну, в том числе и в Новом Завете, нужно понимать, какие отношения их связывают.
1: Да, совершенно верно.
0: Угу. Спасибо, Эдуард Михайлович. Дорогие друзья, благодарим вас за то, что вы были с нами, и приглашаем на продолжение нашего цикла «Загадки древних рукописей». Всего доброго, до свидания.

Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные. Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю? И так увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его. Ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?

0: о каждом человеке, о нас с вами, о всех людях. У Бога есть удивительный замысел. К сожалению, в какой-то момент этот замысел оказался нарушенным. Что произошло и что будет происходить дальше? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вновь приветствовать вас, и очень рады мы с Еленой Валентиновной приветствовать Александра, нашего дорогого гостя. Лена, вот как ты считаешь этот вопрос, который я поставила в самом начале, что у Бога есть замысел о каждом человеке? Каков замысел Божий?
1: Но об этом замысле мы читаем еще в самом начале Священного Писания, что Господь сотворил человека по образу и подобию своему и поселил его в саду Эдемском. Угу. То есть в раю для жизни, да, с избытком и
2: со всеми... Эдем означает удовольствие.
1: Да, да.
2: Да. Вот, замысел, да. Вот замысел. Да. Да.
0: Как бы хорошо, чтобы вот мы, вот будучи в завете с Богом, вот способствовали бы тому, чтобы этот замысел осуществился. Но мы с вами знаем, что далеки мы пока от этого.
2: Вообще, мы, когда читаем Библию, мы видим, что Бог постоянно пытается дать жизнь и землю, то есть нашу планету, Земля, да. Вот. А сотворил он ее действительно очень прекрасной. Вот вы когда-нибудь смотрели в ночное небо?
0: Да.
2: Смотрели, да?
1: Особенно летом, оно особенное, оно очень близкое и очень звездное.
2: Бабьим, наверное, да, летом, чистое небо там вообще.
1: И оно очень близко.
2: Близко, близко.

0: Вот оно как кажется только близко. А ведь ближайшая звезда Альфа Центавра к нам, да, то есть это тройная звезда такая. Вот она третья по яркости на ночном небосклоне. Ведь 4,5 световых лет. То есть свет туда со скоростью 300 километров, внимание, в секунду, 300 километров.
1: 300 тысяч километров
0: в секунду. 300 тысяч, да, я говорю, 300 тысяч километров в секунду. Потому что если взять наш экватор 40 тысяч, да, то он за одну секунду 7,5 раз сможет, представляете, один миг. А скорость света 7,5 луча может обогнуть. А туда он, ближайший к нам звезде, это 4,5 года. С такой скоростью даже. Представляете?
2: То есть какое расстояние?
0: Могущество Божие какое. Да. Что он сотворил? А их миллиарды. Только в нашей галактике. А там же я вообще молчу, сколько галактик. Это...
1: Вообще это ведь бесконечно, наверное, да?
0: Невозможно нашим умом понять. Просто невозможно. Что там дальше? Вот. В каждой галактике черная дыра есть. Вот вы знаете, это не мы первые задаемся этим вопросом. Вот если мы на слайд посмотрим, у нас есть такой Давид, царь, пророк, да. Он что говорит? Тоже задумался, да? Когда взираю я на небеса, это 8-й псалом, дело твоих перстов на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь. Ну кто мы такие после этого? То, что я сказал.
2: Но вопросом, что есть, кто есть и что есть человек, да, задавался не только Давид. Практически мы читаем у всех пророков, да, каждый из пророков задавался этим вопросом. Да. И в книге Иова, да, это первая книга Библии, она была написана раньше еще, Пятикнижие, то Иов тоже задавал этот вопрос, что есть я, что ты помнишь меня и что посещаешь меня.
0: Да. И самое интересное, что как раз Давид-то, и вот давайте опять обратимся к библейскому тексту, дает ответ, что мы, кто мы такие в замысле Бога. Да? Кто, немного ты умолил его перед кем там написано?
2: Ангелами.
0: Ангелами, представляете? Вот статус человека.
1: То есть близкие мы к ангелам.
0: Да, практически ангелы.
2: Мы ангелы, по образу почти, и подобию.
0: Да, по образу, да, еще и по образу и подобию. Смотри, славою и честь увенчал его, поставил его владыку над делами рук твоих. Все положил под ноги его. То есть вот что нам сделал Бог. Немногим ниже мы ангелов, и вот эта вся земля, которая создана, по сути, вся солнечная система, это наша система, да, для человека. Все под наши ноги. Это мы здесь должны быть царями. Вот что задумал Господь.
1: Ощущает ли это кто-то?
0: Мы с вами ощущаем.
2: И самое интересное, да, по сути дела, цитату вот этого псалма, да, повторил и Павел, да, в своем послании к евреям, он им напоминает об этом.
0: Кто-то когда-то написал.
2: Да, кто же вы такие? И кто же мы такие, что ты, Господи, действительно так?
0: И вот говоря о солнце, луне... Да,
1: а почему мы вот забываем все время про это? Почему даже верующие об этом забывают? Уж не говоря о том, что люди вообще просто об этом не знают, даже и не думают, что это так.
0: А потому что человек потерял приоритеты свои. То есть он слишком на какие-то мелкие задачи свои обращает все свое внимание, вместо того, чтобы вот просто даже вот восхищаться тем, что задумал о нас Творец.
1: Вместо того, чтобы вот просто жить в покое Божьем, да?
0: Ну да, да, да, да.
2: В руке Божьей, да? По сути дела, ведь Господь держит нас как в колыбели в своих руках.
0: Да, и вот возвращаясь к его замыслу, да, давайте опять к библейскому тексту обратимся, да, там, где творение. И вот текст Священного Писания, да, это Бытие, 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Да,
1: да, то, что вот Лена упомянула вначале.
0: Там
1: да?
0: во множественном числе «по подобию нашему». Что сделаем? Сотворим, да. И вообще Бог, слово «Алохим» — это множественное число. Множественное число, да. То есть мы сразу какую информацию подчеркиваем, да. То есть сотворим подобие наше, да.
1: А потому что о Троице речь идет, да?
0: Да, да, да, да, да. То есть,
1: то Бог, есть это не несколько Бог, богов, это триединый Бог.
0: Да, триединый Бог, да. Отец, Сын и Святой Дух. Значит, по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они. Ну и вот то, что вот в псалме написано, да, над всеми животными, над скотом.

0: томно, гадами и так далее, да. И он не просто замыслил, да, а следующая у нас цитата, следующий стих. Угу. И что сделал?
1: Сотворил.
0: И сотворил Бог человека по образу своему и по подобию своему, да. И посмотрите, что здесь написано.
1: Мужчину
0: и женщину. Да? Да, вот образ Божий. Вот образ Божий. Это тоже мужчина и женщина.
2: Как знаменательно, да, что человек, вот, да. Когда Богом был сотворен человек, то сразу Бог обозначил, что Он сотворил мужчину и женщину. И больше
1: нету других
2: гендеров. Да.
0: Да, но Он их не просто так сотворил, да, а еще дал им возможность сделать свой выбор. Оставаться с Ним или же сделать шаг, вот, который предлагал им сатана через змея. И вот, к сожалению, у нас проблемка возникла. Вот.
2: То есть вот когда нарушился
0: замысел. Вот нарушил, да. Мы могли его нарушить, мы это сделали. То есть нам Бог дал возможность.
1: Господь предоставил свободу выбора.
0: Свободу выбора, да. А сатана предоставила альтернативу. Вы понимаете, почему здесь вот сатане... А на небе уже война идет между Богом и падшим ангелом Люцифером. И Бог, когда творил нашу планету, Он знал уже об этой борьбе. Он сотворил нас по образу...
2: Он знал наперед об этой
0: наперед,
2: борьбе.
0: Наперед, да. Он же план спасения был заготовлен в момент замысла нашей планеты. Если человек согрешит, то есть план его спасения. Ну, а с точки зрения сатаны, когда он уже проиграл на небе, он увидел образ и подобие Божие на земле. Вот почему сатана был очень сильно заинтересован в падении наших прародителей. Потому что он мог что сказать? Всей вселенной, посмотрите, образ Бога и его подобие не может исполнять.
1: И не подчиняется. Да,
0: да, не может соблюдать его заповеди, нарушает его закон. Что вы от меня хотите? Нет, или я говорил, находясь на небесах. За что меня изгнали? Разве я был неправ? Представляете, как он сильный аргумент поставил сатана.
2: Почему человек пал?
0: А потому что недоверие Слову Божию. С одной стороны, Слово Бога было, вот когда, вот смотрите, что написано, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Да? Там используется мод тамо. То есть в день, который ты вкусишь, умереть буквально, умрешь.
2: От дерева познания,
0: да,
2: добра и зла.
0: Добра и зла, да. Человек не поверил Слову Божьему, а поверил альтернативному слову. Слову сатаны, да, что он сказал? Нет, что не умрете, но станете как кто?
1: Боги.
0: Как боги. То есть,
2: он не просто поверил, а он захотел стать как Бог?
0: Пойти по стопам сатаны. Сатана же тоже хотел стать как Бог.
1: На место.
0: Вот в чем дело. Вот в чем его борьба, в чем его претензии, в чем его недовольство. Ему не дали стать на месте. То есть он завидовал Христу на небе. Завидовал Сыну Божьему. Ему не дали сделать эту возможность. И он показал здесь очень ярко, что... То есть вот что выдвинул. Бог тиран. То есть даже его образ и подобие не может соблюдать его замысел. И поэтому, вот, да, как правильно вы говорили, апостол Павел цитирует этот псалом, но немножко изменяет его. Да? То есть немного ты унизил пред ангелами. Да? Вот сейчас мы смотрим уже апостола Павла, посланием к евреям, 2 глава, 7-8 стихи. Вот. Покорил ему под ноги все, что сотворил ему, да. Но ныне же еще не видим, чтобы все было ему
1: покорено.
0: Вот в чем проблема. Нарушен замысел Творца. Кто его нарушил?
1: Человек.
0: И наша природа изменилась. И мы сейчас...
2: А Творец дал человеку свободу и дал и ангелам тоже свободу, ну вот, принимать свои собственные решения, да?
0: Да, да. Ну, вы знаете, что треть ангелов последовала за сатаной. Мы этой темой еще коснемся. Но мы с вами изучали земное святилище. И там был процесс прощения греха, да, процесс искупления, процесс очищения человека.
2: Символически предвозвещая, вот, что, да, сделает Иисус.
0: Вот, да. Главная проблема, что это символически.
1: То есть это ведь, по сути дела, тот вопрос, который Бог задал Адаму, да?
0: Да.
1: Где ты, Адам, да. Да? И вот всем своим служением, да, Господь тоже обращается, где ты?
0: Где ты, да.
1: ты, ну, пойми свое местоположение, да, и обратись ко мне, и ты получишь спасение, которое я тебе приготовила.

0: Да, это было тогда в реалиях. А вот в символике, вот ветхозаветного служения, к сожалению, то есть, хотя, да, там присутствовал Бог, да, грехи действительно прощались, но проблема-то в том, вот она записана в послании евреям, 10 глава, 1 стих, что закон имеет тень будущих благ, это тень, отпечаток, как бы, да, то есть, а не сам образ вещей. То есть мы с вами подробно изучали тень. То есть ветхозаветный в основном святилище. Угу. А вот начиная с сегодняшней передачи, мы с вами начинаем изучать вот реальность. Да?
1: То есть мы начинаем изучать, да, небесное святилище, да?
0: Небесное святилище, но там тоже есть жертва. И поэтому мы сегодня как раз будем говорить о жертве Иисуса Христа. То есть если на земле был Агнец, да, то его воплощение должно быть случиться в Сыне Божьем, который родился от жены. Здесь
1: от
0: у нас
1: человека.
0: На земле от человека, да.
1: Мы переходим на данном этапе к более такому углубленному изучению именно небесного святилища,
0: именно небесного,
1: образом которого являлось земное.
0: Да, моделью, как бы еще можно сказать. То есть, чтобы понять, что происходит на небе, мы достаточно подробно рассматриваем, что же происходило здесь на земле, в небесном, ой, в этом самом, извините, пожалуйста, в земном святилище. Вот. И поэтому вот апостол Павел говорит, что одними и теми же жертвами каждый год постоянно приносимым никогда не может сделать совершенную приходящих к Господу. Ну, невозможно. Потому что невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов решала проблему греха.
1: Да. Грехи.
0: Да. Это модель, это символизм. Нужна была действительно жертва. И вы знаете, когда человек согрешил, да, на небе произошло просто очень серьезное переживание, что же теперь дальше будет.
1: Именно вот Адам и Ева, когда согрешили.
0: Да. И тогда совершился совет мира, так называемый совет между Богом Отцом и между Его Сыном.
1: И мы это из каких-то библейских текстов видим?
0: Есть там совет мира такой термин, но мы сейчас пока касаться его не будем. Вот. У пророка Захарии. Но сейчас мы просто скажем, что было решено дать вот плану спасения, который был заложен еще при создании Земли. Нашей планеты.
1: Агнец, закланный от создания мира. Да,
0: да, да.
1: То
0: да.
1: есть вот это говорит нам этот библейский текст,
0: да,
1: о том, что был план.
0: Апостол Петр, дать ход. И это было все как бы обнародовано. Да? И сатана надеялся в этот момент, что он сможет соблазнить еще и Христа, Сына Божьего. И тогда его победа будет вообще совершенно. Когда он воплотится в человека, да?
1: Христос.
0: А воплощается он через 4000 лет после грехопадения, когда плоть деградирует от поколения к поколению, когда греховное состояние нарастает от поколения к поколению. Он очень сильно на это надеялся. Вот, вы знаете, невозможно, чтобы жертва козлов, тельцов, там, голубей, да, да, то есть горлиц там, и так далее. Вот всех этих животных, которые перечислены в книге Левит, решало наши проблемы. Вот. Поэтому апостол Павел вот, в 10 главе послания к евреям пишет такие слова. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне».
1: Это Христос сказал,
0: да,
1: Богу
0: воплощение,
1: Отцу.
0: Воплощение, да. Угу. Вот, что? Вот, угу. Вот, замысел. Видите, что он говорит? Угу. Вот замысел. «Тело уготовало мне. Всесожжение жертвы за грех неугодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано». Вот он замысел. В начале книги написано. «А мне исполнить волю твою, Боже». Замысел,
1: слава,
0: да,
1: Господу. То есть это вот именно совет мира, да? Вот это вот,
0: да,
1: между,
0: да, да,
1: ними,
0: да,
1: состоялось,
0: да, да,
1: обсуждение.
0: Да, да. То есть вот иду исполнить наш замысел, твой замысел.
1: А мог бы Христос сказать, что ну, они сделали свой выбор, значит, они будут иметь последствия своего выбора?
0: Замысел твой, Божий, иду исполнить. Вот как Бог нас любит, вы понимаете?
1: Да.
0: Замысел Божий. Бог готов отдать своего сына был еще в момент замысла нашего планеты.
1: И сын был готов отдать себя.
0: И сын готов, да. И вспомните, пожалуйста, что происходило между Авраамом и Исааком.
2: Да, да, да, я тоже сейчас об этом
0: Исаак
2: хотела
0: мог
2: сказать.
0: Уйти от Авраама, когда понял, что замысел Авраама. Он же понял, это вот дрова, вот.
2: А где Агнец?
0: Где, да, где Агнец? Бог усмотрит тебя. Вот этот Агнец, Христос. И потом Христос сказал, что Авраам видел мой день. И очень сильно обрадовался, когда увидел.

0: Вот. То есть, где это в начале книги написано обо мне? Это что за книга?
1: Ну, книга «Бытие».
0: Книга «Бытие», да? В начале книги, да? То есть, а что написано, да? Когда согрешил человек, да? Вот, значит, и вражду положу между тобой и между женою. А жена — это кто?
1: Это к сатане обращены слова.
0: Да, это народ Божий, да. И между семенем твоим, и между семенем... Это к сатане, это к змею, но змей был инспирирован, то есть вдохновлен сатаной. Это был медиум сатаны, по сути. То есть посредник, да. То есть, вот, и между семенем ее, оно будет поражать тебя. Вот семя ее — это и есть Христос. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь преследовать, то есть жалить в пету, будет вражда. То есть великая борьба, великое противостояние, которое началось на небе, оно продолжится и будет иметь свою кульминацию здесь, на нашей планете. А именно в Израиле, а именно в Иерусалиме, а именно на холме Голгофа, да, вот этот холм черепа, оно закончится победой Иисуса Христа, когда замысел сатаны потерпит полное сокрушительное поражение, а замысел Бога, наоборот, одержит победу. То есть Бог одержит победу над сатаной.
1: А, то есть вот удивительные слова, что семя жены, то есть Иисус Христос, да? Он же ведь родился от жены, он родился от женщины земной, да? Что оно будет жалить, губить сатану в голову, да? То есть это же ведь вот тоже очень символично звучит. А сатана, да, сатана будет нас жалить, он, потому что мы люди, но он будет не дальше, чем до пяты нашей
0: доставления. Он ненавидит нас за то, что мы есть образ и подобие Божие. Он его исказил уже в нас. Но Христос, и вот наше изучение святилища поможет нам понять, как это происходит, хочет восстановить этот образ в нас. Вот это замысел.
1: Ну что же, очень интересно. Как бы хотелось, чтобы вот история развивалась по-другому, но она развивается так, как она развивается, потому что таков выбор человека, и Бог его уважает. Но самое главное – это то, что он, вот этот удивительный план, удивительнейший план спасения имеет, и этот план действует, этот план работает с каждым из нас, а выбор по-прежнему остается за нами. Ждем следующей встречи с вами, дорогие друзья. До свидания.
0: До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас есть для вас поистине радостная весть. Мы начинаем новый цикл программ под общим названием «Глубина Евангелия». И само название этого цикла говорит о том, что мы будем рассматривать Евангелие во всей его полноте и глубине. И гостем этого цикла у нас является священнослужитель, руководитель Центра Духовного Просвещения Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Могли бы вы в двух словах рассказать, о чем пойдет речь в этом новом цикле «Глубина Евангелия»?
1: Это понятие подлинно глубокое, и мы можем только надеяться, что нам удастся со страниц Священного Писания, Библии, Слова Божия пролить свет на вопросы, которые сопряжены с этим понятием. Хотелось бы дать определение термину Евангелия, посмотреть, а почему вообще есть нужда в нем, почему появилась необходимость разговора на эту тему и появилась необходимость о том, чтобы записать вот это Евангелие. Угу. Да?
0: Записать вы имеете в виду в письменном виде его представить,
1: да, людям, да? Да, почему документ появился, почему-то настолько важно, что появился документ, называемый Евангелием, да? Хотелось бы поговорить о том, когда Евангелие появилось, когда оно началось, когда оно стало провозглашаться, где его можно найти, где именно в Библии, в каких разделах оно записано. Вот. Далее посмотреть, как оно было раскрыто и как оно реализовалось, да, когда, в лице кого и каким образом.

0: дальше, интересно было бы задать вопрос о том, кого Евангелие касается. Да, вот есть страны, традиционно не относящие себя к евангельским, да, и не соотносящие Евангелие
1: к себе,
0: с собою. Да, вот, кого касается Евангелие, затем посмотреть на то, что в Евангелии содержится, какова сила Евангелия, посмотреть на то, как оно связано с вечной жизнью, прощением грехов, преобразованием, освобождением, исцелением, благословениями. Евангелие подлинно очень глубоко и обширно.
1: Как с законом Божьим оно связано? Будет у нас такая тема?
0: Об этом тоже надо поговорить.
1: Потому что для многих это противоречие, да, вступает. То есть закон и Евангелие – две противоположные стороны.
0: Да, и попытаться увидеть, каково их соотношение, идет ли одно на смену другому, или они как-то сосуществуют, иноприродные ли это понятия, или нет. Далее мы могли бы посмотреть на то, как Евангелие связано с тем богослужебным порядком, который был установлен в эпоху Ветхого Завета. Вот жертвы, церемонии, служение во святилище. Имеет ли это какую-то значимость или насущность для современного человека?
1: И было ли Евангелие явлено в этих служениях? Да?
0: Еще один очень важный вопрос. Да. Посмотреть обязательно надо на тему о том, как соотносится Евангелие с таким понятием, как страшный Божий суд. Да, есть ли какое-то Божье откровение о том, как верующему человеку, думая о Божьем суде, чувствовать себя, да, чего ожидать.
1: И мне кажется, конечно, нужно поговорить о том, что если Евангелие – это благая весть для всех, да, и радостная весть, то почему все-таки будут те люди, которые не прислушаются к этой вести, и мы читаем в Библии, что будут, не будут спасены, да?
0: Будут погибшие,
1: Будут погибшие. Почему, да, если Евангелие звучит для всех как добрая и радостная весть?
0: Вот это вот некоторые вопросы, которые мы надеемся на протяжении этих 24 встреч, бесед, поднять во свете Слова Божия Священного Писания.
1: Спасибо. Но, как мы уже сказали, начнем мы с вами с определения Евангелия. Что же такое Евангелие? Потому что для многих людей, которые слышат это слово, в первую очередь возникает книга. Книга, которую в церкви открывают, торжественно читают, в ней определенные тексты, события. Так что же такое Евангелие на самом деле? Книга ли это, либо что-то иное?
0: В определенном смысле это определение, вот только что озвученное, в действительности соответствует тому, как этот термин представлен в Священном Писании. Но прежде давайте озвучим это слово. Мы знаем, что апостольские писания, так называемый Новый Завет, написаны были по-гречески. Угу. И там вот термин «Евангелие» – это греческое «евангелион». Оно состоит из двух частей. Говоря этимологически, первая часть означает «доброе», «хорошее», вот такое радостное нечто. И вторая часть – это «весть», информация, провозглашение. То есть, попросту говоря, Евангелие – это благовестие. Так вот, в синодальном переводе чаще всего этот термин предлагается. Когда же мы говорим о глаголе, да, «евангелизо», подлинники, то он переводится чаще всего термином «благовествовать», то есть возвещать вот эту благую радостную весть. И коль скоро термин этот, как я сказал, уже очень глубок, и это слово часто встречается, вот хотя бы для иллюстрации статистика. Mm-hmm. Слово «евангелион» встречается 76 раз в форме существительного, а вот глагол «евангелизо» 54 раза.
1: В общем, в Новом Завете часто встречается это слово.
0: Довольно часто. И потому нам будет о чем говорить в этом цикле бесед. И когда мы смотрим, к чему же эти термины приложимы, что они описывают и что выражают, то вот, пожалуйста, несколько примеров. Я приглашаю посмотреть на несколько отрывочков Священного Писания, где используются эти термины для того, чтобы мы могли сформировать определение Евангелия. Евангелие от Луки, 2 глава, стихи 10 и 11. 2 глава, 10 и 11.
1: «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». И здесь «я возвещаю вам великую радость».
0: Да, вот возвещаю в подлиннике евангелизо. Я провозглашаю вам благую весть.
1: Или радостную весть.
0: Радостную весть. То есть рождение Иисуса Христа – Спасителя, который есть Христос.

0: Христос, то есть помазанник, Мессия, Господь, Господь Бог. Рождение Иисуса Христа – это Евангелие.
1: Радостная весть.
0: Радостная весть. Дальше начинается служение Иисуса Христа. В Евангелии от Марка, вот в первой главе, в первом стихе написано так, Марка 1:1.
1: «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия».
0: То есть здесь мы могли бы сказать, что Евангелие – это повествование, это описание служения Иисуса Христа, Его подвига на земле. Да? В определенном смысле можно также сказать, что Евангелие – это и жанр литературы, да? Начало Евангелия, и у нас идет текст. Евангелие изложено у нас, как говорит подлинник, в соответствии с Матфеем или по Матфею, по Марку, в соответствии
1: или с... от Матфея, от Марка, говоря.
0: Как вот в синодальном переводе, да? Но имеется в виду в изложении Матфея, Марка, Луки, Иоанна. И вот здесь сразу же очень интересно отметить, походя, такой любопытный факт. Хотя Евангелие, сам термин, воспринимается очень часто как исключительно новозаветный, так, для рассказа о Евангелии, евангелист сразу же нам говорит, Марка 1 глава, стихи 1 и 2, начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков.
1: Вот я посылаю ангела моего. Да. То есть, значит ли это, что начало Евангелия, оно не со страниц Нового Завета начинается, а еще с древних пророков библейских?
0: Именно так, потому что то, что заявлено здесь, это именно Евангелие, но Евангелие, описанное у пророков. Таким образом, нам нужно будет в течение вот этого цикла обязательно поднять тему о соотношении Благой Вести в собственной Евангелии, как мы его, как говорится, по традиции называем, и тем, как оно открыто в иных отрывочках Священного Писания еще намного раньше. В этом суть Евангелия.
1: Евангелие благодати. Что это такое?
0: Сила Божия ко спасению. Они не имели надежды и были безбожники в мире. Евангелие решает самую главную беду человечества. Итак, вот служение Иисуса Христа, описание того, что Он делал, чему учил, как исцелял, как бесов изгонял, как воскрешал, и затем Его смерть Голгофская, Его воскресение, все, что связано с личностью Иисуса Христа, представлено в Священном Писании как содержание Евангелия. Следующий отрывочек, который приглашаю посмотреть, это послание апостола Павла к римлянам, 1 глава, 9 стих.
1: «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас».
0: Это именно благовествование Сына. В этом суть Евангелия. Это весть о служении Сына Божьего Иисуса Христа. Потому эти понятия неотрывны, их нельзя отделить. Евангелие провозглашать можно только лишь во свете того, что сделал Иисус Христос, на примере того, что сделал Иисус Христос. В частности, вот в Евангелии от Матфея, в 4 главе, в 23 стихе записано, Матфея 4:23, «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия». И исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. То есть Евангелие – это не только то, что повествует о Христе, это и то, что Он повествовал. Это Его проповедь. Сказано, что
1: Он сам проповедовал Евангелие.
0: Да? И вот с этого начинается, собственно, Его служение. Он начинает благовествовать Евангелие Царствия. Он говорит о Царствии Небесном, говорит о Царствии Божьем. Он учит принципам Царствия. То есть учение Иисуса Христа
1: это Евангелие.
0: Это тоже Евангелие. Дальше, когда мы задумываемся о том, что по своей природе оно представляет с точки зрения Бога, с точки зрения Божества, есть одно очень интересное место в книгах апостольских, Деяния апостолов, 20 глава, стих 24, где написано.
1: «Но я ни на что не взирая.

0: и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией».
1: Появляется новый термин.
0: Евангелие благодати. Что это такое?
1: Благодать. Термин «благодать» традиционно определяется богословами как «незаслуженная милость».
0: И в богословии, в современном, есть такое устойчивое словосочетание – «Евангелие благодати». Я думаю, что мы коснемся в наших темах и рассмотрим, да, и этот вопрос.
1: Обязательно, обязательно. В чем благодать,
0: да.
1: Как она проявляется, к чему она ведет и так далее. Но вот если вернуться к этому богословскому определению, к устойчивой фразе в богословской литературе «незаслуженная милость», надо сказать, что термин «незаслуженная» в принципе является излишним. Потому что в милости нуждается
0: так, да.
1: Тот, кто не заслуживает это доброе отношение по долгу. Термин же «благодать» описывает вот эту Божью любовь к человеку, милость, милосердие, сострадание, человеколюбие. И речь идет, в принципе, о таком вот позитивном Божьем отношении к грешнику, который того не заслуживает. Но вот в лице Иисуса Христа Господь смог осуществить вот это спасение грешника вопреки его греховному состоянию. То есть вот это очень важная составляющая определения Евангелия, это то, что это есть Евангелие благодати. Теперь, наверное, было бы интересно посмотреть на отрывочек, который традиционно почитается одним из ранних христианских гимнов. То есть считается, что эти слова первые христиане
0: пели.
1: Да. И вот это текст, который мы находим в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, в первых 4 стихах. 1 Коринфянам, 15 глава, первые 4 стиха.
0: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором вы утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию».
1: Здесь несколько важнейших истин у Евангелия отражены. Значит, первое – содержание Евангелия. «Я первоначально вот что вам преподал, вот что я вам благовествовал, что Христос умер за грехи наши».
0: По Писанию.
1: Очень важный термин – по Писанию. То есть в соответствии со Словом Божьим, которое на тот момент уже существовало. И воскрес Он также на третий день именно по Писанию, в соответствии с пророчествами, в соответствии с прообразным служением, в частности, с праздниками Господними, жертвами Господними и так далее. Это все произошло во исполнении Писания. То есть что Христос умер и воскрес. Вот это содержание Евангелия. А дальше важно обратить внимание также и на то, как это Евангелие воспринимается и что ожидается от того, кто это Евангелие принимает. Вот здесь есть несколько очень важных моментов. Сказано, вы его приняли, это первый стих, да? В нем утвердились, это чрезвычайно важно. То есть Иисус Христос в притче своей о сеятеле, который слово сеет, говорит о том, что есть люди, которые воспринимают истину Слова Божия очень неглубоко. Так они сказано, тут же с радостью, но не имеют в себе корня. То есть, если не прорасти в Евангелии корнями, если не утвердиться в нем, то тогда невозможно будет ни понять его красоту и глубину.
0: Да и до конца его понять невозможно будет, потому что многие поверхностно воспринимают Евангелие,
1: так,
0: цепляясь лишь за некоторые тексты, которые рисуют иллюзию такую, да, очень сладостную на первый взгляд, но будучи не до конца верной, да, и неглубокой, она подобна вот тем семенам, посеянным при дороге.
1: Глубоко.
0: Неглубоко, да.
1: А во-вторых, это потом влияет на образ жизни. Ведь эти четыре типа почв, которые представлены в притче Иисуса Христа, это четыре типа слушающих. Соответственно, если слово не укоренено, если в Евангелии не утвердится, то тогда, сказано, когда приходят вот всевозможные искушения, гонения и так далее, это все сразу погибает. Итак, приняли, утвердились. Дальше сказано, которым
0: спасаетесь.
1: И вот здесь я хочу обратить внимание на форму этого.

0: этого слова. Не которым мы спаслись.
1: Или спасетесь.
0: Или спасетесь. А вот именно здесь спасаетесь. То есть описан некий процесс, в котором человек пребывает после того, как он принял и утвердился в Евангелии. И хотя, конечно же, верно то, и в действительности Священное Писание об этом неоднократно говорит, что мы спасены. Да? Глагол прошедшего времени, совершенного вида. Значит, это событие, которое имеет место однажды, но очень важно, чтобы этим все не заканчивалось, чтобы не было того, как, к сожалению, бывает, что вот человек в действительности считает себя уже спасенным, а толком не разумея, что произошло, толком не зная, каковы перспективы и масштабность воздействия Евангелия, потому и в результате не удерживает это Евангелие, не пребывает в процессе спасения. И написано дальше во втором стихе, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. К великому сожалению, есть опасность уверовать тщетно. Да, принять, да, поверить, но если нет определенного процесса, в котором человек пребывает, к сожалению, возможно, вот то, о чем мы надеемся поговорить в будущем, на тему «Погибшие для Евангелия». Возвращаясь к содержанию, возвращаясь к определению Евангелия, мы находим таким образом, что центром его является то, что соделал Иисус Христос, и дальше реакция человека на этот великий акт Божьей любви. Есть еще один отрывочек, который очень хорошо раскрывает еще одну грань Евангелия. Это послание апостола Павла к римлянам, 1 глава, 16 стих. Римлянам 1 глава, 16 стих говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Евангелие – это сила, сила. И в действительности тот человек, который услышал подлинное Евангелие по Писанию в соответствии с полнотой Божьего замысла и видит реализацию этого Евангелия в личности и служении Иисуса Христа и принимает эту Божью любовь, это производит в нем необыкновенные перемены. Это подлинная, реальная сила, которая меняет жизнь человека.
1: Человек становится новым творением, Господи, да?
0: Так в действительности написано, да. И потому важно отметить, что это не просто информация. Можно, скажем, хорошо выучить какую-то формулу, да, знать законы, предписания, даже Божьи. Но без этой силы, силы Евангелия, без силы, которая через благовествование является, это не принесет плода.
1: Все лишь пустая информация.
0: Да, не принесет радости, не принесет жизни.
1: Изменений.
0: Изменений, преобразований, естественно, спасения для вечности. И вновь, хотя бы походя, но тем не менее отметим, что это сила Божия ко спасению всякому верующему. Вновь фактор реакции, фактор веры. Во-первых, иудею, потом еллину.
1: Интересно, почему?
0: Иудеи были восприемниками Божьего Евангелия в самом начале.
1: Именно они сначала приняли его, получается.
0: Коль скоро мы читали, что Евангелие Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков, это все иудейские пророки. Господь своему народу завета открыл Евангелие, и они его благовествовали. И потому человек, который родился в этом обществе Господнем, как апостол Павел чуть дальше напишет, что в этом обществе был Христос. Вот мы находим в послании в Ефес, во второй главе, Ефесянам вторая глава, там описываются язычники, так, у которых всего этого не было. И вот о тех, кто был в обществе Господнем, написано так, 2 глава, начиная вот с 11 стиха. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти», он говорит тем, кто уже стал частью общества Господня, «что вы некогда были язычниками, вас называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». То есть он описывает контраст между тем, что

0: что было в обществе народа Божия и чего не было у язычников. То есть у иудеев Евангелие было. Так? Потому оно, во-первых, иудею, потом и еллину. Оно и сила Божия ко спасению. Во втором послании Тимофею, в первой главе, в 10 стихе, мы снова находим термин «Евангелие». 2 Тимофею, 1 глава, 10 стих. Давайте прочитаем.
1: «Открывшееся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие», или через Евангелие.
0: Через Евангелие. Угу. Евангелие, таким образом, оно разрушает смерть.
1: Смерть являет жизнь.
0: Являет жизнь и нетление. Да, вот в этом благодатность Евангелия. Евангелие решает самую главную беду человечества.
1: Проблему смерти.
0: Проблему смерти. И нам предстоит подробнее поговорить о том, в каком смысле Господь нас избавил от смерти, от какой смерти, и что означает вот эта жизнеутверждающая истина о том, что во Христе Иисусе мы имеем жизнь вечную.
1: И потом, если Евангелие, оно разрушает смерть, почему люди, принимающие его и продолжающие жить сейчас, да, приняв Евангелие, продолжают умирать?
0: Да.
1: Почему 2000 лет после того, что совершил Иисус Христос на нашей земле, все еще смерть забирает себе людей?
0: Это очень важный вопрос, на который мы постараемся ответить в одной из наших бесед. Таким образом, обобщая, можно сказать, что Евангелие – это благая весть о служении Божества человечеству, обреченному на смерть, служении Божества в лице Иисуса Христа, что связано с Его рождением, Боговоплощением, Его праведной жизнью, тем, чему Он учил, что проповедовал, Его смертью дали, Его воскресением. Вот это все есть сила Божья ко спасению, благодаря тому, что соделано Иисусом Христом, что человек верою принимает, в чем должен укорениться, в чем пребывает, в чем спасается. Вот благодаря этому решены все главные проблемы, которые были привнесены в естество человека и в историю нашей земли в результате отпадения от Бога и совершения греха. Угу. Вот это определение Евангелия. Но здесь нам важно еще раз подчеркнуть, что апостол Петр, в частности, писал в первом послании своем, в первой главе, в стихах 10 и 11. 1 Петра, 1 глава, стихи 10 и 11.
1: «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ним славу». То есть Дух Христов, он в ветхозаветных пророках существовал, да, и предсказывал что-то через...
0: И он именно он их вдохновлял. Вот эти пророчества мессианские, пророчества о спасении, они были все инспирированы Духом Христовым. Потому Христа мы не должны мыслить как вот существо первого века нашей эры.
1: Который имеет начало вот, да, от рождения от Девы Марии.
0: И который прожил здесь вот 33,5 года.
1: Ну, да.
0: Иисус Христос – это Бог, это Творец, который Евангелие открывал на протяжении истории всей земли.
1: Еще до своего воплощения.
0: До своего воплощения и вдохновлял Духом Своим, Духом Христовым, пророков ветхозаветной поры. Но даже когда вот это благодатное событие состоялось, когда Иисус Христос воплотил, когда Сын Божий воплотился, когда Иисус Христос прожил на земле и осуществил свою миссию, на этом Евангелие не заканчивается. Мы находим, например, в первом послании Иоанна, во второй главе, в первом стихе, следующее очень важное заявление о масштабности действия Евангелия и после Голгофской жертвы.
1: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира».
0: Иисус Христос продолжает нам служить. Он послужил нам не только в качестве Агнца Божия, в качестве жертвы умилостивления. Он есть ходатай, сказано. Он совершает ныне священническое служение. Он и поныне...

Отпущение, когда мы обращаемся к Господу, Он отпускает нам грехи. Он продолжает служить и выполнять еще одну очень важную функцию, функцию первосвященника, о чем также нам нужно будет в будущем поговорить более обстоятельно. То есть Евангелие поистине очень обширно, очень глубоко, и это демонстрация Божьей любви и до Голгофы, и во время земного служения Христа, и на протяжении

0: уверен и заверяю вас, что ни одна из них не покажется вам скучной или неактуальной. И если у вас возникать будут вопросы в ходе этих программ, мы приглашаем вас к тому, чтобы вы их задавали нам в письменной форме, можно по телефону бесплатному для всех жителей России. Итак, новый цикл «Глубина Евангелия». Смотрите каждую программу.
1: Дал им возможность сделать выбор. Когда сын принимает решение уйти, отец не давит на него, не угрожает, не выламывает ему руки. Первое в истории нашей Вселенной явление греха.
0: Звезды – это дьявол, сатана и ангелы.
1: И ангелы. Он попытался вовлечь вот в это восстание всю Вселенную.

Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.

0: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы сделаем для вас зарядку плюс Эдемский сад. Ведь когда Бог сотворил людей, Он поселил их в саду превосходной красоты. Представляете, как же там было красиво! Сегодня мне помогут сделать зарядку плюс насладиться красотой юной гимнастки Тоня, Вероника и Алиса. Девочки, давайте поздороваемся.
1: Всем привет!
0: Ребята, представьте, что вы среди прекрасных ароматных цветов. Давайте понюхаем их. Исходное положение стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. На раз. Легкий наклон вперед. Поднимаем носик вверх, нюхаем цветочки. На два возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. Раз, понюхали цветочки. Два, выдох. Вдох, выдох. Молодцы. Раз, два. Раз, два. Отлично. Раз еще, два. Молодцы. Последний раз. Закончили. А теперь посмотрим на цветы справа и слева. Исходное положение стоя, ноги вместе, руки на поясе. На раз поворачиваемся направо, смотрим на цветочки справа, только голова поворачивается. На два – прямо. На три поворачивается голова влево, на четыре – прямо. Приготовились, начали. Раз, глубоко вдохнули, выдох, два. Три – вдох, выдох, спина ровная, вдох. Выдох, отлично, вдох, выдох, макушка наверх, раз, два, три, четыре, раз, два, не забываем дышать, три, четыре, раз, два, три, четыре, и последний раз, раз, вдох, выдох, вдох, закончили. Представьте, что очаровательный котенок прибежал к нам и ластится у наших ног. Давайте его погладим. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. На раз наклоняемся вниз, гладим котенка правой рукой. На два возвращаемся в исходное положение. На три наклоняемся вниз, гладим котенка левой рукой.

0: на 4. Возвращаемся в исходное положение. Не забываем правильно дышать. Приготовились, начали. Раз, наклон вниз. Выдох. Вдох. Выдох, молодцы. Вдох. Выдох. 3. 4. Еще раз. 2. 3. 4. Раз, ниже наклон, 2. Колени не сгибаем. 3. 4. Спину сохраняем ровную. 2. 3. 4. И последний раз. 1. 2. 3. Закончили. Ой, муравьишки не кусачие, побежали по ногам. Давайте и мы с вами сейчас будем имитировать муравьишек, которые бегут по ногам. Исходное положение стоя, ноги шире плеч, широкая стойка, руки вдоль туловища. На счет раз наклоняемся вправо, правая рука скользит по правой ноге, пальчиками перебираем по ноге до носочка. И возвращаемся на счет два в исходное положение. На счет три наклоняемся влево. Левая рука скользит по левой ноге, пальчиком перебираем по ноге. На счет 4 возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, побежали муравьишки. 2, вернулись в исходное положение. 3, побежали по левой ноге муравьишки. 4, молодцы, еще раз. 2, отлично. 3, 4, вдох, выдох. Вдох. Молодцы. Выдох. Вдох. Спина ровная. Выдох. Колени не сгибаем. Вдох. Еще. Выдох. Вдох. Отлично. Раз. Два. Активнее перебираем пальчиками по ноге. Раз. Два. И последний разок. Раз. Два. Молодцы. 3. 4. Закончили. А теперь бабочки-красавицы закружились вокруг нас, залетели за спину и вернулись. Исходное положение стоя, ноги вместе, руки на поясе. На счет раз поворачиваемся вправо посмотреть за спину на бабочку. На счет два возвращаемся в исходное положение. На счет три повернулись налево, посмотрели назад. На счет четыре вернулись в исходное положение. Приготовились, начали. Раз, два. 3, 4. Молодцы. Раз, спина ровная. 2. Макушка тянется наверх. 4. Продолжаем. Раз, 2. Отлично. 3, 4. Еще раз, 2, 3, 4. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Молодцы. Раз. 2, 3, 4. И последний раз. 1, 2, 3. Закончили. Кузнечик стрекочет. Давайте сядем и посмотрим на него. Исходное положение. Сед на полу, ноги врозь. Садимся на пол. Ножки врозь. Кузнечик прыгнул прямо на носок, пострекотал и перепрыгнул на другой. Давайте сейчас попробуем достать до носочка. Руки на пояс. На счет раз тянемся к правому носочку ручками. На счет два возвращаемся в исходное положение, спина ровная. На счет три тянемся к левому носочку. На счет четыре возвращаемся в исходное положение. Ножки натянуты, пальчики смотрят в пол, колени не сгибаем, спина ровная, макушка тянется в потолок. Приготовились, начали. Раз, ниже наклон, 2. 3, ниже складываемся, 4, колени сгибаем, раз, 2, 1, наклон, 3, и вернулись, молодцы. Раз, 2, 3, 4, раз, 2, 3, 4, вдох, выдох, вдох. 3, 4. 1, 2, 3. Закончили. А теперь потянемся к солнцу, доброму и ласковому. Исходное положение лежа на животе, ножки вместе, ручки в упоре перед грудью. Угу. На счет раз тянемся наверх, ручками толкаем пол от себя, вытягиваем шею, макушка тянется в потолок. На счет два возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. Раз, тянемся наверх, макушка, не задираем голову. Голова, продолжение спины, два. Раз, не запрокидываем голову назад. Два, молодцы. Вдох, выдох, молодцы. Вдох, отлично, выдох. Раз, два. Еще раз, два. И последний разок. Раз, длинная шея, два. Закончили. А теперь давайте немножко позагораем на солнце. Восстановим дыхание и пульс. Исходное положение лежа на спине. Ложимся спокойно. Ручки расслабляем, ножки расслабляем, дышим ровно и спокойно. По счету. На счет раз вдох, на счет два выдох. Приготовились, начали. Раз, вдохнули глубоко-глубоко. Два, выдохнули. Раз, вдохнули, задержали дыхание. Два, выдох, молодцы. Еще раз, вдох глубокий. Два. Раз. Два. Еще раз, глубоко-глубоко вдыхаем. Два. Раз. Два. И последний раз. Раз, глубоко вдохнули. Задержали дыхание. Выдохнули. Два. Молодцы. Закончили. Вот и побывали мы в Эдемском саду. Плюс получили заряд бодрости на весь день. До новых встреч, ребята!
1: Всем пока!

0: Привет, друзья!
1: Привет!
2: Привет!
0: Я хочу вас спросить, что вы обычно едите на завтрак?
1: Ну, бутерброды, фрукты.
2: Я обычно суп ем.
0: Суп отлично зарядится энергией на целый день. А как вы относитесь к каше на завтрак?
1: Отлично.
2: Ну, я вот очень люблю кашу, особенно геркулесовую.
0: Геркулесовую.
1: Мне тоже нравится.
0: Здорово. И сухофрукты можно туда добавить. Тогда будет еще и вкусно. И орехи обязательно.
1: Нет.
0: Чтобы всякие микроэлементы и хватило нас дотянуть до обеда. Ну, а я сегодня хочу поделиться с вами необычным рецептом для завтрака. Это блюдо называется шакшука.
1: Ну и название.
0: Вот такое необычное название. Особенно это блюдо полюбилось жителям Израиля. И это неспроста, потому что оно очень вкусное и готовится легко. Я бы, наверное, таким блюдом хотел угостить всех. Ну, наверное, на всех не хватит. Для этого нужно чудо. А такое чудо мог совершить только наш Господь Иисус Христос. Между прочим, он однажды накормил

0: 5000 человек. Вы знаете эту историю?
1: Да. Из двух рыбок и 5 хлебов.
0: Да, правильно. Там было 2 рыбки и 5 хлебов. И много-много народу. Это произошло 2000 лет назад. За Иисусом ходили огромные толпы народа, потому что Он совершал чудеса и исцелял больных. Ученики хотели распустить народ, потому что невозможно было их всех накормить. Но оказалось, что у одного мальчика есть, как вы правильно сказали, 5 хлебов и 2 рыбки, и он с удовольствием ими поделился. Тогда Иисус повелел всем рассесться на зеленой траве, взял хлебы, рыбу, поблагодарил Бога и раздал это ученикам. А ученики стали раздавать людям. И вы представляете, всем хватило. Каждому досталось столько, чтобы он наелся досыта. Вот такое чудо совершил Господь. И все благодаря маленькому мальчику, который поделился тем, что имел. Итак, я научу вас готовить блюдо, которым вы сможете поделиться, ну, хотя бы с самыми близкими вам людьми. И начнем мы с того, что нарежем лук. Это я возьму ответственное задание себе. А вас попрошу нарезать чеснок. Держите ножички.
2: Спасибо.
0: Мелко-мелко. А лук я нарежу мелкими кубиками. И отправим его пассеровать в сковороду.
1: Мелко-мелко, да? Кубик маленький.
0: Да, меленько-меленько. Ух ты, у меня какой сочный лук попался. Меленько-меленько, знаете как? Вот прямо кубики, чтобы у вас были по 2 миллиметрика.
1: Надо еще пытаться так сделать.
0: Стараться, да, придется.
1: Мне очень нравится чеснок, он такой остренько придает.
0: Чесночок. Да, добавит нам вкус. И теперь процесс с луком.
1: По-моему, уже все, пап.
0: Отлично. Так. Ставим сковороду на огонь. Добавляем туда оливковое масло. Так, ребят, а вам я предложу пока чеснок сложить в мисочку. И начать резать перцы. Маслица.
1: Я желтый. Папа, а как перцы резать?
0: Перцы нужно нарезать мелкими кубиками.
1: Хорошо.
0: Так, масло уже разогрелось. Отправляем туда весь лук. И слегка его посеять.

0: Кубики должны быть мелкие, да, пап?
1: Да, небольшие. Угу. Да, вот Матвей делает как раз то, что нужно. Такой размер.
0: Сейчас и я тоже.
1: Можно немножечко покрупнее. Я думаю, не страшно будет, если немного крупнее.
2: Почти готово.
1: Ну и давайте, если готов, перчик.
0: Сейчас мы быстро.
1: Отлично. Ну, давайте. Выгружаем первую порцию перца. Давай, Ален. Спасибо. Отправляем его сюда.
2: Я уже готова.
1: И готово у Матвея. Отлично. Теперь перцу нужно будет потушиться здесь 5 минут. А мы тем временем с вами нарежем такими же кубиками 3 помидора. Помидоры нужно взять спелыми, мягкими. Ну а если вы готовите зимой, то можно взять помидоры в собственном соку, консервированные в банках, для того, чтобы соус наш получился более жидким.

0: Как перец у нас себя чувствует?
1: Мне нравится слияние цветов желтого.
0: Ой, какой запах пошел, ароматный. Ну, хорошо. Давайте с вами продолжать с нашими помидорами. Ну что, отправляем и помидоры наши в соус.
1: Пап, можно я сама?
0: Пожалуйста.
1: Я тоже все.
0: Угу, смотри.
2: Дотянусь.
0: Давай. Будет отличная шакшука.
2: Мне это мармеладки какие-то напоминаются.
0: Выглядит очень красиво. Можно, наверное, немножечко добавить огонь. И обязательно нужно посолить. Так. И можно даже добавить немножечко сахара.
2: Интересно.
0: Для вкуса.
2: Немножечко.
0: Да. Так. Ну и наши специи. Во-первых, мы туда добавим паприки.
1: Да, приправы всегда играют важную роль.
0: Да.
1: Всякие вкусы интересные. Пряности.
0: Да. Так, немножечко паприки. Паприка – это красный сладкий перец. Орегано. Это вот такая травка, видите?
1: Mm-hmm.
0: Ароматная. Так.
1: У нас так аппетитно выглядит прям.
0: Да. Попробуйте, ну и хочется. Любителям остренького можно добавить немного перца. Но немного. Вот так. Теперь еще разок перемешаем. Чтобы распределить по всему блюду наши специи, соль, сахар. Несмотря на то, что наш соус кажется жидким, мы добавим сюда столовую ложку томатной пасты. Матвей, а подай, пожалуйста, мне ложечку. Мы забыли ее
2: Хорошо.
0: Взять. Большую столовую. Так. Спасибо. И отправляем целую столовую ложку томатной пасты. Нашу шакшуку. И еще разок перемешаем. Так, она очень красивая.
1: Угу.
0: И оставляем теперь ее на 7 минут. Шакшука у нас отлично загустела. Угу. Хорошо.
1: Они прям хорошо у нас подушились.
0: Да. И мы теперь сделаем вот что. Я приготовил мисочки, в которые мы с вами разобьем яйца. Берите каждый яйцо, разбиваем его. Угу. И отправим их потом в шакшуку. Так. Знаете, почему в мисочку?
1: Ну, потому что если вдруг окажется испорченное, чтобы не испортить все блюдо.
0: Правильно. Чтобы проверить. Ну, бывают всякие случаи в жизни. Чтобы неприятностей не было, мы так проверили яйцо. Делаем углубление и отправляем туда яйцо.
1: А я очень-очень люблю яйца. Прям мне очень нравится.
0: Давайте, следующий, Алена. Матвей, давай.
1: Получились прям три таких яички.
0: Красавчики. Тем временем мы с вами приготовим салат. Подайте мне, пожалуйста, капусту. А вас я попрошу порезать листья салата, помидоры.

0: помидор и редис. Но не кубиками, как мы резали в шакшуку, а длинными дольками. Хорошо?
1: Угу.
0: Я, наверное, отрежу вот столько от нашего кочана. Так.
1: Пап, а дольками это вот так вот прям?
0: Чтобы получилось соломкой.
1: Угу, хорошо. Мне вот редиску очень нравится тоже. Люблю.
0: Вообще, наверное, салат можно придумать каждому свой. Но вот жители Израиля к шакшуке подают именно такой салат. Ну что, я отправляю первой капусту.
1: Я тоже уже помидоры готова. Папа, как салат?
0: Салат тоже легко можно порезать такими соломочками.
1: Давай я с тобой поделюсь.
0: Давай.
2: Так, у меня редиска готова.
0: Отлично, отправляй тоже в салат. Хорошо.
1: Салатчики тоже всегда приятные, свеженькие такие.
0: Да, листья салата отправляются в салат. И теперь мы порежем петрушку. Давайте тоже разделим ее. Одну часть мы оставим для того, чтобы украсить наше блюдо. Я отдельно положу в эту мисочку, хорошо?
1: Угу. А ее все надо резать?
0: Да. Ребята, если вы не знаете, как я так быстро режу, то я вам расскажу маленький секрет.
1: Давай.
0: Нужно ноготочки подогнуть, чтобы нож пальцы не порезал. Пальчики можно выставить таким заборчиком для ножа.
1: Все?
0: Ну, я, наверное...
1: А нашу петрушку?
0: Сюда. А всю петрушку отправляем в салат.
1: Хорошо.
0: Так.
1: А с лимоном что делать?
0: Лимон нужно отрезать дольку и выжать из нее сок. Четвертинку, наверное, можно. Да, примерно вот так.
1: Я отрежу?
0: Да.
1: Ты выжимай. Сюда?
0: Матвей, думаю, отлично все получится.
2: Сюда.
0: Да. Осторожно. Есть. Угу. Лучшая заправка для этого салата – лимон и оливковое масло. Так.
1: Да, я, кстати, знаю, что оливковое масло часто используют в Израиле.
0: Ну, перемешивайте.
2: Хочешь кушать?
0: Тоже чайную ложку.
1: Давай. Начинаем.
0: Так, хорошо перемешалось. Теперь добавляем немножечко соли. Не забываем про это. Угу. Продолжаем. Итак, у нас шакшука готова.
1: Ура!
0: Украшаем ее петрушкой. И есть мы ее будем вилкой и помогать хлебом, окуная его в томатно-перцовый соус. Ну что, раскладываем. Так. Держим первую тарелочку. Держите.
2: Спасибо.
0: Вторую. Алена, держи.
1: Спасибо.
0: Мне кусочек. Вот такая красота у нас получилась. Здорово, ломаем хлебушек. Берите, ломайте. И пробуем. Вкус обалденный. Я думаю, такое блюдо вам понравится. И обязательно поделитесь.

все в тающей дымке. Холмы, перелески. Здесь краски не ярки и звуки не резки. Здесь медленны реки, туманны озера, и все ускользает от беглого взора. Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться, чтоб ясной любовью наполнилось сердце. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно, чтоб в душу созвучия нахлынули дружно, чтоб вдруг отразили прозрачные воды всю прелесть застенчивой русской природы.

0: Растения, за которыми мы ухаживаем в своем саду и огороде, подобно нашим детям, подвержены разного рода недомоганиям и даже болезням. И если вдруг кто-то приболел, мы сразу же вызываем службу экстренной помощи, медицинскую помощь. А как же быть здесь, на огороде? К сожалению, не для многих из нас известно, что в сфере сельского хозяйства есть подобного рода служба. И называется она «защита растений». Наши растения нуждаются в защите от разного рода неблагоприятных факторов. И сегодня я приглашаю вас научиться тому, как стать полноправным хозяином в нашем саду и огороде. Стать настоящим доктором Айболитом для своих растений. Именно поэтому я сегодня желаю поговорить с вами о здоровье ваших растений.
1: В борьбе с заболеваниями растений самое главное – это здоровая плодородная почва, которая дает растения с мощным иммунитетом. К тому же, такие растения даже вредители не смогут одолеть. Болезнь растений – это нарушение нормального обмена веществ в клетках, органов и целого растения под влиянием фитопатогена или неблагоприятных факторов. Из общего курса ботаники нам известна общая классификация болезней. Это инфекционные и неинфекционные. Неинфекционные болезни, они не передаются от больного растения к здоровому. И причиной их может быть дефицит или избыток минерального питания растений, неблагоприятные и почвенные условия, к примеру, pH почвы или химический состав, или же структура почвы. Это могут быть механические или химические повреждения растений, или неблагоприятные погодные и климатические условия, температура, засуха, избыток или недостаток влаги. И вторая группа – это инфекционные болезни. Болезни, которые передаются при контакте больных растений со здоровыми или ветром, человеком, животными или насекомыми. Вот основными возбудителями болезни являются грибы, бактерии и вирусы. Теперь назовем основные симптомы болезней. Ими могут быть различного рода увядания. Это является следствием потери тургора и проявляется в паниклости частей растения. Или пятнистость, которая сопровождается отмиранием или ослаблением ткани листьев. Налеты, в отличие от пятнистости, не вызывают отмирания ткани, а только ослабевают ее. Это могут быть деформации, например, скручивание, морщинистость, курчавость, нитевидность и так далее. Теперь для примера рассмотрим некоторые болезни и их краткая характеристика. Первое. Корневая гниль. Эта болезнь поражает различные сельскохозяйственные культуры. Чаще всего поражают растения в фазе сеянцев или рассады. Заболевшие растения отстают в росте, а при сильном развитии болезни полностью погибают. В то же время здоровые растения, как правило, имеют мощную белую, сильно разлетенную сеть корневых волосков. Еще одна болезнь – это бурая пятнистость листьев. Поражает листья, на которых образуются желтоватые пятна с верхней стороны, а вот с нижней стороны – серый или темно-коричневый бархатистый налет. При влажности воздуха 95% и выше распространяется на все листья, приводя их к полному засыханию. Прекращается рост при этом и образование плодов. Урожай сильно снижается. А вот понижение влажности воздуха до 70% и ночной температуры выше плюс 17-18 при хорошей вентиляции сильно снижает заражение. Следующее – это заболевание скручивания листьев. Вначале нижние, а позже и листья более верхних ярусов грубеют, скручиваются краями кверху вдоль средней жилки. Листья становятся хрупкими, легко ломаются. Урожай плодов при этом снижается, и причиной этой является зачастую перегрев растений из-за плохой вентиляции в теплице, или же сухость воздуха и умеренный недостаток фосфорного питания. Еще одна болезнь – мучнистая роса. Эта болезнь проявляется в виде отдельных округлых пятен с белым мучнистым налетом на верхней поверхности листьев. Недостаток влаги в почве и сухость воздуха способствуют более сильному поражению растений мучнистой росой. Еще одна болезнь – это фитофтора. Болезнь обычно проявляется во второй половине июля, в августе, во время цветения картофеля или же сразу после цветения. Грипп поражает листья, стебли, клубни. Клубни заражаются еще и в поле спорами, которые смываются с листьев дождевыми каплями и просачиваются в землю. На них образуются серовато-бурые, твердые, слегка вдавленные пятна. Следующая болезнь – это парша картофеля. Паршой называют различные поражения поверхности клубней, вызывающие болезнетворными грибками. И это можно видеть во время сбора урожая. Известно 5 видов парши – обыкновенная, черная, пыльная или серебристая и бугорчатая. Клубни, пораженные этой болезнью, имеют низкие товарные и вкусовые качества, и кроме того, при этом снижается их легкость или длительность хранения. Итак, мы с вами выяснили, что болезни переносятся ветром, водой, насекомыми вредителями и животными, семенным материалом, рабочим инвентарем или даже на одежде. Система защиты растений предусматривает профилактические мероприятия.

мероприятие. Это то, о чем должен помнить каждый огородник. Ведь профилактика является лучшей мерой предупреждения любых болезней. К ним можно отнести это высокий уровень агротехники. Содержите свой участок чистым и свободным от сорняков. Следует осенью вскапывать, соблюдать севооборот, подбирать более устойчивые сорта, обрабатывать семена перед посевом и подкармливать растения в период их роста сбалансированными смесями. Следует подчеркнуть, что рабочий инвентарь нам важно содержать всегда чистым и опрятным. Дезинфицировать ящики, рассадные горшочки или рассадные кассеты перед их применением. Протравливание и сортировка семенного материала, что также будет предупреждать появление болезней. Следует поддерживать стандартный режим температуры и влажности в теплице. Дезинфекция помещений различными возможными способами. Это может быть промораживание теплиц и парников суровыми морозами или обработка газами, протравливание помещений складских и тепличных серными шашками. Кроме того, предусматриваются и истребительные меры – удаление и уничтожение пораженных растений. И второе – это применение химических средств защиты для борьбы. На прошлой лекции мы рассмотрели мероприятия 4 методов борьбы с вредителями и болезнями. Это был агротехнический, биологический, механический, физический. Сейчас мы рассмотрим последний, 5-й метод борьбы, и применяется он только тогда, когда 4 предыдущих не принесли желаемого результата. Это 5-й химический метод. Суть его заключается в использовании различных химических веществ для борьбы с вредными организмами, и их называют пестицидами. Однако химические средства защиты небезопасны для человека и теплокровных животных, накапливаются в их организме и вызывают побочное действие. Итак, если вы решитесь применять химические средства защиты, то мы должны немного разбираться в них и знать самое главное. Химические вещества, пестициды, их классифицируют по объектам применения. Группа препаратов инсектицидов. Инсектициды – это химические вещества для борьбы с вредителями. Группа препаратов фунгицидов – это препараты для уничтожения и предупреждения болезней. И третья группа основная – это гербициды. Химические препараты из группы пестицидов для уничтожения сорной травы. Кроме того, мы должны знать, препараты подразделяются по характеру действия. И они бывают контактные и системные. Итак, контактные. Они работают при попадании на листья или вредителя. Системные препараты проникают в систему растения, в сок его. Это самые опасные препараты. Их применяют только до формирования плодов. Контактно-кишечного действия. Эти препараты отравляют насекомых, поедающие обработанную листву. А также препараты бывают широкого спектра действия. Это препараты для борьбы от многих вредителей одновременно. И вторая группа узкого спектра действия. Препараты против одного вида или определенной группы вредителей. Следующее, что следует знать и помнить. Время проведения обработки растущих сельскохозяйственных культур. И наилучшее время для обработки – это после 4, то есть в вечернее время, или же в утренние часы до 12. Нельзя проводить опрыскивание в жаркое время суток с 12 до 3. Кроме того, мы должны помнить, есть мероприятия первого порядка. Что же необходимо сделать, прежде чем начать проводить обработку объекта? Ну, выявить и определить вредителя. Убрать сильно поврежденные листья или даже все растение, то есть подготовить культуру к обработке. Нужно иметь специальную одежду и средства защиты для

борьбы с пестицидами. Кроме того, для работы с пестицидами используют специальные агрегаты и технику. Следует подчеркнуть также, что профилактические мероприятия, такие как обработка и более тщательная подготовка семян к посеву, обработка их препаратами, в это время снизят заболевания растений. Ну вот один из примеров обработки теплицы серными шашками. Согласно инструкции, раскладываем шашки на полу в теплице. Их количество будет зависеть от размеров вашей теплицы. После этого мы берем и поджигаем фитильки этих шашек и закрываем герметично помещение. И поднимающийся едкий дым проникнет во все труднодоступные уголки вашей теплицы, и на это уйдет 2-3 часа. После дневного проветривания теплицы можно будет приступать к работе. Мероприятие второго порядка. Правильно и согласно инструкции препарата приготовить рабочий раствор. Работу с пестицидами проводить следует, соблюдая правила охраны труда. А распыление препарата нужно осуществлять в строгом соблюдении правил и инструкций, указанные в разделе «Способ применения препарата». Что же еще нужно помнить, применяя пестициды в своем хозяйстве? Первое. Применение любых химических препаратов на растениях прекращается как минимум за 20 дней до сбора урожая. Второе. Строгое соблюдение инструкции применения любых препаратов снижает остаточное накопление их в растениях. Третье. Обильное питание растений – сбалансированной подкормкой повышает иммунитет растения и их способность выводить из своего организма всякого рода токсины и отравляющие вещества. Четвертое. Хранить следует химические препараты в прохладном помещении. Прячьте их от попадания на них солнечных лучей и содержите их в пластиковых или других контейнерах. Это продлит их срок службы и годность. И пятое. Сегодня можно найти и биологические препараты для борьбы с болезнями и вредителями. И следует сказать, что это самые безопасные препараты, используя которые вы не причините вред ни растениям, ни плодам и ни экологии. Итак, вы спрашиваете, как можно бороться с фитофторой на картофеле? Болезнь фитофтора – это болезнь, поражающая растения семейства посленовых, в которое входят картофель, томаты и баклажаны. К сожалению, фитофтора поражает растения во второй половине лета. Лишь в некоторых случаях она возникает в начале или в середине лета. Для того, чтобы бороться с ней, есть несколько мероприятий. Ну, во-первых, желательно посадки картофеля и другие растения семейства посленовых делать подальше друг от друга. Осенью перекапывать землю, удалять растительные остатки, особенно в теплицах, очищать их для того, чтобы никаких растительных остатков в теплице не оставалось. Ну а для того, чтобы ваши растения не заболели, на картофеле и томатах рекомендуется делать профилактические обработки такими препаратами, как фундазол или бордоская смесь, и на сегодня можно приобрести различного рода другие препараты, которые вполне возможно будут и эффективны. Ведь с каждого года появляются все новые методы борьбы и препараты, как химические, так и биологические. Таким образом, делая профилактические обработки, их нужно сделать до наступления, до появления этой болезни. В индустриальном производстве картофеля таких обработок делают от 3 до 5. Ну а в нашем хозяйстве, если оно небольшое, сделать хотя бы 1 или 2 до того, когда появится эта болезнь, до того, когда наступает перепад температур, который способствует распространению появления болезни. Это обильные осадки, это холодные ночи, это туманы, которые вызывают развитие этой болезни. Почему происходит?

происходит загнивание вновь сформировавшихся плодов на кабачках или на огурцах в теплице. Это похоже на болезнь. Болезнь, которая может быть связана с различными факторами. Во-первых, это может быть загущенность посадки, отсутствие движения воздуха или плохая вентиляция в теплице или на грядках, где слишком часто растения посажены и обильная листва не позволяет воздуху поступать и солнечному свету поступать и освещать всю часть растения. Есть следующий момент, это может быть причина недостаток питания, и поэтому растение может сбрасывать излишнюю зависть. И следующая причина может быть, это может быть дефицит питания кальция и бора, которое оказывает влияние на качество плодов, на формирование плодов именно в период завязи, образования завязи. Какой температуры должна быть поливная вода? В наших садах и огородах наши огородники много говорят о том, что растения желательно, настоятельно рекомендуют поливать только теплой водой. Но я хочу сказать, что мы в своем хозяйстве или в своей практике это не применяем. То есть, если есть необходимость в поливе, мы поливаем наши растения той водой, которая имеется в наличии. Появление черной ножки нельзя сказать, что основной причиной ее является холодная вода. Черная ножка на поражающее растение в большей степени в стадии рассады возникает также из-за загущенности посадки растений, плохой вентиляции воздуха, недостатки света, это и избыток влаги. Следующий вопрос, который вы задаете, почему плохо хранится лук, который вырос на наших грядках в течение лета, и осенью мы его собрали? Ну, нужно сказать, что не все сорта одинаково переносят длительное хранение. Хуже всего хранятся так называемые салатные сорта. Они не предусмотрены для длительного хранения. Лишь месяц-полтора, ну, от силы 3 месяца при оптимальных условиях. Это должно быть помещение сухое, темное и прохладное, с хорошей вентиляцией. Вот. И отсутствие повышенной влажности, когда то будет способствовать хорошему хранению. Поэтому, если вы хотите или желаете сохранить лук до самой весны, выбирайте сорта, способные переносить длительное хранение. Еще один вопрос, который вы задаете, что вы предпочитаете применять для борьбы с болезнями? Химические препараты или все-таки народные средства? На сегодня очень популярно применение для борьбы с болезнями или вредителями применение народных средств. Конечно, вполне приемлемо использовать любые средства, если они приносят пользу. Если вы видите результат, это хорошо, вы можете их использовать. Но самым простым на сегодня это химический метод. Но говоря о химических препаратах, у многих возникает справедливый вопрос, а насколько опасны они для наших растений, не будут ли они вредны для того, чтобы мы эти плоды потом могли применять, насколько полноправным мы их назовем экологически чистыми. Ну, хочу сказать, что сегодня есть и биопрепараты, так называемые биологические препараты, применяя или опрыскивая которыми, вы можете быть уверены, что ваши плоды ничуть не пострадают и останутся чистыми от всякого рода примесей и других веществ, которые могут повредить. И если ваши растения крепкие и сильные, которые получили должный уход при поливе и подкормке, они вполне способны из своего организма выводить токсичные вещества. Вот это уникальное свойство растений очищать свой организм и сохранять чистыми и свободными от токсичных веществ свои плоды,
Этим обладают

растения. Это на самом деле их уникальное свойство. И если вы эти препараты применяете согласно инструкции, будьте уверены, что вреда они не принесут.

Ну, а сегодня пожелаю вам обильных Божьих благословений и хорошего и экологически чистого урожая на ваших грядках. До свидания, до новых встреч!

0: «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал».
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
0: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

Здравствуйте. Депрессия. Кто из нас не ставил себе такой диагноз в доверительных беседах с подругами? А что на самом деле означает это часто употребляемое нами слово? Всемирная организация здравоохранения говорит о депрессии как об эпидемии, все больше охватывающей человечество. Вовремя распознать и обезвредить депрессию поможет врач из санатория здорового образа жизни «Наш дом» Наталья Назарова.

Депрессия – это не просто состояние, когда у нас плохое настроение, когда мне там, может быть, кажется, что у меня неудачный день. Но депрессия – это состояние в буквальном смысле болезни. Болезнь, из которой человеку очень сложно бывает выйти. По данным Всемирной организации здравоохранения, если темпы роста депрессии останутся такими же, как сегодня, то к 2020 году она будет стоять на втором месте по причинам инвалидности после сердечно-сосудистых заболеваний. То есть эта болезнь не только и не просто, она касается внутреннего состояния человека, когда, ну, мне ничего не хочется, и все. И, в принципе, от этого, может быть, никто не страдает. Но это к инвалидности может приводить. То есть это достаточно серьезное состояние человека. Депрессия – это состояние длительное. Длительное и даже бывает многомесячное и многолетнее. И чем оно характеризуется? Несколько основных признаков. Чувство глубокой печали или внутренняя пустота. Дальше. Снижение или отсутствие интереса к окружающему миру. Ощущение такой апатии. Вообще вот для депрессии характерно состояние бесчувственности определенной, что интересно.

Хотя мы говорим, что есть глубокая печаль, но одновременно вот на какие-то такие обычные события, повседневные, человек может почти никак не реагировать. Вот это вот бывает даже странно видеть. Вначале характерно изменение чувств на такие негативные. Но если это состояние продолжается, то чем дальше, тем больше вообще пропадают всякие чувства. Вот это вот

мне становится как бы все равно. Но на самом деле это не такой уж хороший признак. Это говорит о том, что нервная система, она, можно сказать, защищается от перегрузки. И она вообще закрывает себя, человек закрывается от любых ощущений, от любых чувств. И наоборот, когда человек начинает выходить из депрессии, очень часто у него первыми начинают проявляться такие негативные чувства. То есть, ну, например, негативные в смысле, вот, ну, может быть, тяжелые, подавленные чувства, часто это является хорошим признаком после такого длительного периода бесчувственности и апатии. Состояние внутреннего беспокойства или напряжения. Человеку очень сложно расслабиться или практически невозможно расслабиться. Он постоянно как бы в таких тисках. Как бы он себя ни уговаривал, как бы его ни уговаривали, что нужно расслабиться, что не о чем беспокоиться, эта проблема не стоит, там, чтобы так о ней думать, но человек не может это отпустить, он постоянно вот это прокручивает в голове. Оно у него вертится, вертится, он ложится с этими мыслями, встает с этими мыслями, и они постоянно присутствуют. Чувство чрезмерной вины или низкая самооценка. Часто человек начинает винить других людей за то, что они не дают ему любви, например. Но это не потому, что другие люди так поступают, да? А человек сам не может в этом состоянии вот как бы принять вот эту вот заботу. Он чувствует себя оторванным от всего окружающего мира, как улитка, которая в своей раковине, и кажется, что там вокруг никого нет. Следующее – это ощущение безнадежности. Человеку вот этот вот черный период кажется, что он размазан по всей жизни. И человеку вообще сложно представить, что как-то по-другому будет. К нему не пробиться. То есть он в своем мире, в своем внутреннем мире. И он воспринимает мир изнутри, вот со своей точки зрения. Именно в таком негативном свете. Общая слабость и хроническая усталость. Человеку, он все время устает. От самых любых таких действий, каких-то простых, человек устает. Там, не знаю, пошел чайник поставил на кухне, он уже устал. И вы знаете, очень часто человек и из-за того, что у него слабость, он перестает делать простые вещи. Ему сложно заставить себя что-то сделать. Он практически не может работать. Вот почему говорим инвалидность. Потому что он не может работать. Он не может выполнять самые обычные обязанности. Не просто на работе, но и повседневные обязанности ему практически сложно очень делать. Следующее – это нарушение аппетита. И, как правило, при депрессии снижается аппетит, отсутствует вообще. То есть, когда в начале вот такого стрессового, что ли, состояния человек часто начинает много есть, то при глубокой депрессии у него как раз вообще аппетит пропадает. Люди резко худеют. Когда других причин нету для похудения, исключены все остальные причины, по этому признаку можно заподозрить депрессию, что она присутствует у человека. Нарушение сна. Как правило, присутствует. И причем интересно такое парадоксальное нарушение сна. То есть человек, ему сложно засыпать. И утром сложно просыпаться. После сна человек морально себя чувствует очень тяжело, таким раздавленным. Потому что, предстоит целый день. И человек подсознательно чувствует, что у него нет сил прожить этот день. И поэтому с утра ему тяжело. К вечеру это состояние облегчается. Но получается, что человек боится заснуть. Это сопровождается, естественно, тем, что он хочет спать в течение дня, а ночью такие вот урывки сна. И, наконец, ухудшение памяти. Вот человек такой становится крайне рассеянный. Куда ни положит вещь, он тут же забывает. Депрессия – одно из заболеваний очень интересных. Дело в том, что депрессия, она может иметь маски, боли в различных частях тела. У человека болит то в одном месте, то в другом месте, то у него сердце болит, то у него желудок болит, то у него спина болит, то у него голова болит, и все время что-то болит. И вот часто характерно именно боли, которые из одного участка в другой перемещаются. И причин для этих болей вроде бы и нету. Это очень часто характерно для депрессии. Следующее – это нарушение работы внутренних органов. Например, у человека начинаются проблемы с кишечником. Там могут быть запоры, могут быть, наоборот, усиление перистальтики. Может быть дискинезия желчеводящих путей на этой почве. Может быть проблема с желудком на этой почве. Но с любыми органами, это я только пищеварение затронула.
а фактически любые органы могут

0: могут реагировать. Особенно это касается сердечной деятельности, сосудистой системы. То есть сердце может болеть, сосуды могут неправильно реагировать. Очень часто человек может пытаться снять вот это такое напряженное внутреннее состояние чем-нибудь, но чтобы хоть немножко легче ему стало. И очень часто человек приобретает зависимость. Зависимость от тех веществ, например, которые, ну так, иллюзию такую дают. Иллюзию того, что они снимают вот это напряжение. Это кофеин. Это алкоголь, это никотин, прежде всего. И, кстати, они, в свою очередь, приводят, усугубляют это состояние депрессивное. И, наконец, еще одна маска – это антисоциальное поведение. Антисоциальное поведение. Очень часто человек начинает действовать, ну так, назло, что ли. Очень часто это у детей проявляется. То, что вот чувство одиночества, брошенности, нелюбви дети маскируют вот именно таким поведением.
1: Врачи утверждают, что на появление депрессии влияют факторы, на которые мы часто не обращаем внимания. Оказывается, недостаток сна, солнечного света или свежего воздуха, а также неполноценный рацион способствуют развитию этой болезни. К примеру, исследование, проведенное группой британских специалистов, говорит, что значительно увеличивает риск возникновения депрессии любовь к продуктам, содержащим консерванты.

Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Консерванты значатся на этикетках под шифрами от Е200 до Е299, то есть их код начинается на цифру 2. Консерванты и стабилизаторы по своему действию схожи с антибиотиками. В среде, в которой присутствует такой препарат, погибают бактерии. Одни из самых распространенных консервантов – нитродобавки Е250, нитрит натрия, Е251, нитрат натрия и Е252, нитрат калия. Именно им колбаса обязана своей привлекательной розовой мякотью. Ведь в процессе обработки фарш приобретает серо-бурый цвет. Они содержатся не только в колбасных изделиях, но и в копченой рыбе, шпротах, консервированной сельди. В больших дозах нитраты и нитриты вызывают отравление. Отрицательно влияют на печень и приводят к аномалиям плода во время беременности. К тому же любые консерванты убивают бактерии, в том числе и полезные бифидобактерии в кишечнике человека, и способствуют развитию дисбактериоза. Людям, страдающим заболеваниями печени, кишечника, дисбактериозом, холециститом, вообще рекомендуется исключить из рациона продукты, содержащие нитродобавки. У таких людей часть нитратов, попадая в желудочно-кишечный тракт, превращается в более токсичные нитриты, которые, в свою очередь, образуют довольно сильные канцерогены – нитрозамины.

0: Очень часто можно встретить консервант под названием бензоат натрия Е211. Он часто присутствует в еде, которую любят дети. Его добавляют в газировку и чипсы, в мясо и кетчуп и многое другое. Употребление Е211 в пищу вводит детей в состояние гиперактивности. Профессор молекулярной биологии университета в Шеффилде Питер Пайпер установил, что Е211 может привести к циррозу печени и болезни Паркинсона. Обнаружил также, что данное соединение наносит вред ДНК. А в сочетании с витамином С, например, в некоторых видах газировки, Е211 образует канцерогенное вещество бензол. Конечно, разовое употребление этих веществ не приведет вас в больницу. Но какое количество бензоата натрия безопасно именно для вас, с вашими особенностями организма, вам никто не сможет сказать. Дети же обладают слабой способностью инактивировать в организме бензоат натрия. И чем моложе их возраст, тем беззащитнее организм в отношении вредного влияния бензойной кислоты. Некоторые очень опасные консерванты приходят в наш дом анонимно. Те вещества, которые производитель наносит на кожуру фруктов, он не обязан указывать на этикетке. Поэтому, тщательно моя фрукты, вы избавляете свой организм не только от пыли, но и от вредных соединений. Не разрешайте детям есть невымытые бананы. Вредные вещества с их шкурки легко могут попасть на руки ребенка, а потом и на мякоть банана. Молочные и кисломолочные продукты тоже нередко содержат в себе консерванты во имя увеличения срока хранения и ради улучшения вкуса. А на деле для увеличения продаж. Самый важный ориентир – срок их хранения не должен превышать 3-5 суток. Йогурт, который можно хранить год, да еще без холодильника, говорит сам за себя. Лучше выбирать те молочные продукты, которые не привезены из-за 3-9 земель, а произведены в ближайшем к вам районе. Все консерванты невозможно охватить в маленькой рубрике. Но повторим несколько основных правил. Срок годности для каждого вида продуктов должен быть минимальным. Чем он длиннее, тем больше там консервантов. Фрукты, в том числе обладающие несъедобной шкуркой, надо тщательно мыть. Будьте особенно внимательны к наличию консервантов в пище при беременности и нарушениях в пищеварительной системе. И задумайтесь о необходимости присутствия на вашем столе колбасных изделий. Итак, будьте внимательны и здоровы.
1: Врачи давно пришли к выводу, что питание цельными, нерафинированными продуктами не только уменьшает риск появления депрессии, но и обладает лечебным эффектом. Но некоторые продукты обладают особенно выраженным свойством поднимать настроение. Это зеленые овощи, к примеру, листовой салат, брокколи, зеленый горошек, а также гречка, овсянка, сухофрукты, особенно изюм и инжир. И, конечно, фрукты, особенно бананы.

Мы с детства знаем, что бананы растут на пальме. Однако это не соответствует науке. На самом деле банан – это не дерево и не пальма. Это просто высокое травянистое растение. Его стебель не имеет ничего общего со стволом дерева, хотя и способен достигать 10 метров в высоту и быть 40 сантиметров в диаметре. Бананы – рекордсмены по содержанию калия. В организме человека этот элемент поступает внутрь клеток. Он необходим сердцу, печени, мозгу, костям, зубам и мышцам. Калий участвует в регуляции водно-солевого обмена и способствует выведению из организма лишней жидкости. Это полезно при всех заболеваниях, сопровождающихся отеками. В дополнительном источнике калия нуждаются и сердечники. Норвежские ученые выяснили, что если есть бананы ежедневно, то для снижения давления не потребуется пить лекарства. Банан имеет сбалансированный витаминный состав. В них содержится большое количество витаминов Е и С, а количество витамина В6 составляет не менее четверти рекомендованной ежедневной нормы. Витамин В6 повышает работоспособность мозга, способствует улучшению памяти и настроения. Натуральное сочетание глюкозы и витамина В6 благоприятно для нервной системы и повышает умственную и физическую работоспособность. А вот недостаток витамина В6 приводит к повышенной утомляемости, депрессивному состоянию и мышечной

0: мышечной слабости. Потребность в витамине В6 повышена при инфекциях и высокой температуре. Поэтому бананы – это хороший источник пополнения энергии при простуде. За счет волокнистой структуры бананы полезны для желудка. Их рекомендуют употреблять вместо всех других фруктов при обострении хронического гастрита с повышенной нормальной кислотностью, а также при других проблемах с желудком. Многие люди, страдающие язвой желудка, утверждают, что бананы смягчают боль. Банановые маски помогут людям, желающим хорошо выглядеть. Они подходят для кожи любого типа. Кроме того, их легко сочетать с другими составляющими – натертыми овощами, фруктами и различными соками. В мире бананы добавляют в самые разнообразные блюда. На Кубе подают бананы фри, а в Венесуэле можно попробовать банановый рис с перцем и петрушкой. Африканцы добавляют бананы во все блюда – в омлет, кашу и даже в томатный суп. Но если вы не любитель кулинарных экспериментов, то просто добавьте к своему рациону бананы в традиционном для вас свежем виде. И пусть удовольствие приносит вам пользу.
1: Депрессивным настроением особенно подвержены подростки. Этому много причин. Активный рост, гормональный взрыв, стресс от изменения социального статуса, влюбленности, проблемы с родителями. Подростковая депрессия – причина серьезных переживаний для родителей. Как ее вовремя заметить? Американские исследователи обратили внимание на взаимосвязь выбора хобби и возникновения депрессии. Оказывается, у тех, кто постоянно слушал музыку, симптомы депрессии проявились в 8 раз чаще, чем у остальных. А те, кто много читал, наоборот, оказались в 10 раз более психологически устойчивы. Конечно, любовь к музыке – это еще не причина для беспокойства. А вот разрушение социальных навыков, отсутствие друзей, нежелание выходить из дома, общение только в социальных сетях – все это должно насторожить родителей. Умению поддерживать отношения дети обучаются в своей семье. Поэтому старайтесь чаще разговаривать с ними, обсуждать их проблемы и просто новости. Устраивайте дома встречи с друзьями или родственниками и совместные праздники. Это поможет вашим детям, когда они подрастут, не замкнуться в себе, если они столкнутся с какими-то переживаниями. На этом мы плавно переходим к следующей рубрике, в которой кулинары предложат рецепты нескольких блюд, которые подойдут для семейного или дружеского праздника. А кроме того, эти угощения могут поднять настроение.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный десерт, а это может стать и основным блюдом, если это завтрак или полдник. Для этого нам понадобится банан, клубника. У нас она в замороженном виде, но если это летний сезон, то, конечно же, свежая. Еще у нас есть мед. И основа нашего блюда – это простокваша. Ну, у вас это может быть йогурт или, если вы любите, кефир. Итак, очищаем банан от кожуры. Можете его прямо так руками поломать. Обычно сначала кладут твердые продукты, потом заливают жидкими. В нашем случае жидкое – это простокваша. Добавляем клубничку. Теперь простокваша. Ну и последнее – это мед. Ложечку меда мы добавим.

Ну вот так быстро и просто мы с вами приготовили вот такой замечательный вкусный десерт. Дети его очень любят. И вам всем советую. Приятного аппетита!

Добрый день! Сегодня мы будем с вами готовить блюдо, которое называется печенье Лия. Для этого нам понадобится овсяные хлопья, 1 стакан, и 1 банан. 1 стакан хлопьев и 1 банан смешиваем, чтобы получилась однородная масса. Для того, чтобы это печенье было очень вкусным, нужно тщательно это все перемешать. И чем это печенье очень полезно? Тем, что там нету ни капли сахара и нету муки. Добавляем ванильный сахар, 1 пакетик. И на мясорубке перекручиваем 1 стакан фиников и 1 стакан изюма. Перекрученную массу добавляем к банану и хлопьям. Затем мы берем и скатываем шарики в размер в орех. И выпекаем при небольшой температуре. 150 градусов должна быть температура. Готовое печенье выглядит вот таким образом.

Жизненные трагедии играют важную роль в возникновении депрессии. Важную, но не определяющую. Подтверждение этому опыт Виктора Франкла, психотерапевта, который был заключенным фашистского концлагеря. Из лагеря смерти он смог вынести убежденность в абсолютной ценности жизни. Мы, прошедшие концлагеря, можем вспомнить людей, которые ходили по баракам, утешая других и подчас отдавая последний кусок хлеба. У человека можно отнять все, кроме одного – его последней свободы – выбрать свое отношение к обстоятельствам. То, как человек принимает свою судьбу, дает ему полную возможность даже в самых тяжелых обстоятельствах придать глубокий смысл своей жизни. Он может остаться мужественным, полным достоинства и бескорыстным. Или в жесточайшей битве за самосохранение он может забыть свое человеческое достоинство и стать не более, чем животным. Там, где у человека все отнято, смогла выкристаллизоваться красота человеческого духа, которая есть в каждом из нас. Главное – постараться найти в себе эту искру Божью и не угасить ее.

В заключение я хотела бы сказать, что Бог – это недалекая от нас и равнодушная сущность. Он близок ко всем, особенно к тем, кто страдает. И Он способен помочь вам. Обратитесь к Нему, чтобы рассказать о своих переживаниях, даже если вы никогда раньше этого не делали. Сделайте это прямо сейчас, и пусть это станет началом изменений к лучшему в вашей жизни.

За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

Здравствуйте! Сильное желание обильно поесть, закурить и выпить алкоголь нередко возникает на фоне стресса. Наша программа «Стоп стресс» о том, как наилучшим образом избежать, смягчить стресс. Но для начала мы должны выяснить природу стресса, понять ее для себя. Давайте представим себе, что это вы. Человек с неприятным лицом, потому что вам повидался человек Николай, который сделал вам что-то неприятное. И при встрече с ним ваши мышцы напрягаются. Кроме того, во время этого стресса, который возникает, повышается частота сердечных сокращений, учащается дыхание, в кровь поступает повышенное количество глюкозы. Даже увеличивается свертываемость крови, а мышечный тонус, напряженные мышцы, повышен. Но в то же самое время деятельность пищеварительной системы подавляется, поэтому не желая вам кушать с этим человеком, в этот момент пища для вас не будет весьма полезной. Вы сосредоточены, вы внимательны, вы готовы дать вовремя ответ этому человеку, потому что у вас стресс. Вам кажется, что он какую-нибудь гадость да выкинет сейчас в отношении вас. Помогает ли стресс в этой ситуации? Вы знаете, это отрицательный стресс. И стресс сам по себе – это неплохая совсем уж и штука. Потому что при разрешении сложных вопросов стресс, положительный стресс, он помогает сконцентрироваться, проявить какое-то сверхусилие. И те изменения в организме, которые я упомянул выше, направлены на то, чтобы мы боролись с каким-то обстоятельством. Бог специально заложил в нас этот механизм стресса. Он нужен при экстремальных обстоятельствах. Мы могли бы сконцентрироваться и реагировали соответственно ситуации. Вам, наверное, много известно случаев, когда человек, убегая от собаки, перепрыгивает через полутораметровый забор. В спокойном состоянии такой прыжок он повторить уже не может. Также отмечу, что после того, как человек справился со стрессом, все показатели в организме приходят впоследствии в норме. Но вот в чем беда. И это проблема. При виде Николая мы ведем себя напряженно. Мы испытываем отрицательный стресс. И этот стресс ведет нас к старым зависимостям. Вот если бы мы могли вести себя по-другому, ну, при одном только взгляде на него, только при воспоминании об этом человеке вы можете замкнуться, вы можете преодолевать опять и опять отрицательные механизмы стресса.

Под действием стресса, конечно же, мы чаще всего возвращаемся к старой зависимости. Давайте посмотрим на природу стресса, когда в этой ситуации, Коля, появляется перед нами. Это является нашим стрессом? Нет. Он может быть раздражителем. Раздражитель – это еще не стресс. Но стресс – это вы, который испытываете его посредством раздражителя. Что это происходит на самом деле? Происходит реакция нашего организма. И важно понять, что если мы поменяем отношение к этому раздражителю, мы решим вопрос со стрессом. Мы не будем с вами обильно есть, мы не пойдем сразу же затравиться сигаретой. О людях, которые вызывают у нас стресс, обычно говорят, он меня раздражает, достает, выводит. Но важно понять, что происходит с нами, когда мы испытываем подобный стресс. Физиологические изменения, которые происходят при этом в нашем организме, приносят нам вред. А сколько таких раздражителей человек встречает за один день? Сколько внештатных ситуаций? Проспал, спустило колесо, вовремя что-то не доставили, автобус задерживается. Сегодняшний совет для вас – это признайте, что у вас стресс. Это первый шаг для того, чтобы прекратить отрицательный стресс. Стресс предназначен только для очень серьезных дел, когда нам нужно сосредоточиться в других обстоятельствах. Если вы паникуете и вызываете в себе физиологические подобные изменения, вы беспокоитесь по пустякам, то нужно что-то менять. Но первый момент – это признать, что у вас стресс. Стресс в каждом шагу, ведущий впоследствии к зависимости. Поэтому повторюсь, постарайтесь своевременно осознать, что у вас стресс. Очень часто люди не осознают, что с ними что-то происходит. Надо сказать себе: «У меня стресс». Важно понять, как пережить, смягчить стресс, уменьшить его воздействие. Но на первом этапе вы должны сказать: «Это стресс». Итак, повторим все, что было выше представлено. Стресс – это не то, с чем мы сталкиваемся на самом деле, а то, как мы реагируем на происходящее. А значит, проработав над собой в различных ситуациях, мы сможем подобный стресс не допустить, либо же смягчить его последствия. Попробуйте завтра в течение дня понаблюдать за собой, чтобы понять, кто или что вызывает у вас стресс. Что вы чувствуете при этом? Как после этого вы ведете себя? Что вы можете сделать, чтобы не допустить развития стресса и зависимости? Своевременно ли вы осознаете, что у вас стресс? Итак, помните, выход есть.

85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.

удовольствием приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, подписчики. И даже те, кто еще не подписались, обязательно подпишитесь на наш канал, а также подпишитесь на очень хороший YouTube-канал «Адвентисты Юга России». Вы там очень много интересного найдете, и музыкальные произведения, и для детей истории, и много-много полезного. Но возвращаясь к нам и к нашей сегодняшней теме, я хочу вас, дорогие друзья, сегодня повести в одну очень удивительную главу. Это 15 глава Евангелия от Иоанна. Возможно, мы все слышали о ней, что Иисус говорит о себе, о том, что Он истинная виноградная лоза, Его Отец виноградарь и так далее. Но вы знаете, я не случайно принес сюда эту виноградную ветвь, потому что именно она сегодня будет нам очень яркой иллюстрацией. Что же на самом деле хотел сказать Иисус, говоря о том, что Он есть истинная виноградная лоза, и хорошо бы увидеть нашу роль людскую, а где мы на этой ветке? Или мы как раз вот эта самая отсеченная ветка, а самая цельная, основная осталась там вместе с корнем. Давайте читать. 15 глава Евангелия от Иоанна. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Ну, вот здесь давайте сделаем паузу. Мы прочитали 11 стихов, и эта глава, она настолько интересная, потому что дальше он говорит о той самой заповеди, которой сказано «любите друг друга». Но это немножко чуть-чуть дальше, чуть-чуть позже. Но сейчас я хочу, чтобы мы с вами сконцентрировались и свое внимание обратили на виноградную ветвь. Если присмотреться к этой ветви, я могу сказать, что да, она здоровая, хотя есть, скажем, там некоторая прорватость на листе здесь, но это не страшно, как бы это, возможно, какая-то была, дети там могли играться и чем-то прорвать листик, но в целом здоровая, усы здоровые и так далее. Но на этой ветви нет завязи кисти винограда.

града, то есть это, ну, ведь пустая, здесь не будет плода. И вот интересно, это очень наглядно нам с вами посмотреть. Я, кстати, приготовил еще одну интересную заметку, обратил внимание, насколько интересно об этом пишут люди, которые занимаются виноградом. Я сам люблю садоводство, я люблю обрезать, там, пилить, копать, сажать, но мне это очень нравится, как-то обустраивать приусадебное какое-то хозяйство, ну, участочек и так далее. Мне это нравится. Есть люди, которые, ну, не любят. Они квартирные, может быть, себя называют и так далее. Но вот как бы мне нравится. И что хочу сказать. Всегда жалко обрезать виноград. А вот послушайте, что пишут специалисты. А зачем выполнять эту процедуру? Давайте проясним ситуацию. Виноград обрезают для того, чтобы регулировать рост и плодоношение куста. Это растение в силу природных особенностей образует больше побегов и гроздей, чем может обеспечить полноценным питанием. Если виноград не обрезывать, то лозы будут удлиняться, а ягоды мельчать. Итак, интересно, да? Как бы несколько задач. Есть виноград, который люди формируют и пускают на своем участке, чтобы, ну, не плоды от него ожидать, а именно тень создать, чтобы было много лоз, вот таких ветвей, листьев и так далее, то есть только для тени. Но вы же понимаете прекрасно, что это, ну, не самая лучшая и не первостепенная задача виноградника. И вот, когда речь идет об обрезке, то много споров есть, как часто резать, осенью ли резать, весной ли резать. И есть сторонники осенней обрезки, есть сторонники весенней обрезки. Вот там, с какой стороны. И вот есть некоторые такие детали. Например, секатор должен быть очень острым. Лозу срезают или побег по направлению глазка. Ну и так далее. Плодовая стрелка должна находиться выше сучка замещения и так далее. То есть, это надо изучать. Если просто подойти к винограду и сказать, о, какая длинная ветка, да, я ее обрежу. У тебя может не быть целый сезон винограда. Казалось бы, а что главное вот в том, когда человек сажает куст винограда, чтобы покушать плоды? Это в первую очередь. Поэтому, естественно, если Христос сравнивает нас, а именно во втором стихе он и говорит, «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Позвольте здесь сделать паузу. Мы обращаем внимание на два фактора, два пункта, две, скажем, мысли. Первое. У него ветви должны приносить плоды. Он виноградарь. Вот как он говорит, я истинная виноградная лоза, отец мой виноградарь. То есть посмотрите, как интересно получается. Есть Христос, истинная виноградная лоза, которая уходит корнями, да, укоренена, и она питается оттуда и дает силу всем ветвям и всем плодам. Есть виноградарь, который что делает? От этой лозы, вот разного рода ветви, он отсекает. И как мы уже с вами только что прочитали у специалистов, что если виноград так устроен, что он готов как бы плодоносить больше, чем он может обеспечить, следовательно, плоды мельчают, лозы удлиняются, и как говорил один дедушка, я помню, на рынке я с ним общался, он говорит, если ты не будешь обрезать виноград, ветка будет бузовать, у тебя все будет в лозах длинных, а винограда ты кушать не будешь. Ну, это так, по-простому, без научного подхода, вот так по-нашему, да? Но теперь давайте еще раз возвращаемся в текст. Две вещи он говорит здесь. У меня ветвь, то есть та, которая привита ко мне, да, грубо говоря, вот образно это так выглядит, вот от него идет ветвь. То что? Он не приносящую плод, он отсекает. Грубо говоря, вот мы смотрим на эту ветку, вот она вроде и лист, красивый, блестит, все красиво, но нет ни одной завязи. То есть он ее отсекает, как здесь написано. Почему? Потому что она тянет на себя плод, ну, соки, плодов она не несет. Здесь опять же завязки новых листьев, то есть будет очень большое сокопотребление, но никакого отношения к плодам это не имеет. Поэтому вот такую ветвь он отсекает. Это первое. Второе. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плодов. То есть есть такое понятие, как пасынки. Вот здесь, между прочим, это тоже видно. Вот видите, есть лист, и есть вот такой вот пасынок. И он как бы его тоже прищипывается, называется, да, когда вот так берут, и раз, и этот листик отсюда убирается. То есть, чтобы
не было

расходование ненужного расходования энергии самого куста. Мне это очень нравится, но посмотрите, как он говорит. «И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Другими словами, когда к телу Иисуса человек как бы имеет отношение, и он говорит, я хочу быть частью тела Иисуса, вдруг начинается какая-то обрезка виноградаря, чтобы началось плодоношение. Естественно, это как бы, можно сказать, болезненный процесс, и даже есть понятие «плачущая лоза», то есть когда виноград плачет и стекает сок, там он начинает как бы закисливать некоторые другие отростки. Но кто-то говорит, это не страшно, кто-то говорит, это страшно, кто-то за весеннюю, кто-то за осеннюю. Я уже это сказал. Не это главное. Вопрос в другом. Без обрезки виноград превратится в дикий куст, в котором плодов практически не будет. Значит, нужна обрезка. Но у обрезки есть одна очень первостепенная цель. Это плодоношение. Это плодоношение. И никак по-другому. Ветвь не растет ради себя, чтобы красоваться. Ветвь растет для того, чтобы приносить плоды. И поэтому он говорит, та, что не плодоносит, он отсекает, чтобы начала плодоносить, потому что, почему она не плодоносит? У нее силы нету. Все уходит куда-то на пасынки, на вот эти длинную лозу и так далее. Он берет и обрезает ее, и таким образом появляется сила, чтобы была зависть, и появилось плодоношение. И точно так же проблемы есть и у плодоносящей лозы. Когда она приносит плод, есть побочные какие-то вопросы, которые мешают ей полноценно плодоносить, приносить плоды на этой ветви. И вот он теперь начинает на вот этом примере показывать красоту духовного примера. Третий стих. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». И вот дальше он здесь говорит, да, «прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». И вот тут мы должны сделать остановочку. Вот ветвь эта не может приносить плоды сама собою. Она должна быть даже не в стакане с водой, она должна быть даже не просто воткнутая в землю. Она должна быть на лозе. Это очень важно. Тогда она будет плодоносить, возможно, да, и то есть и с ней сделать правильную обрезку. Но теперь вопрос. Вот за время нашего духовного размышления, вот в этой проповеди, возможно, вы уже увидите следы отсутствия присутствия на лозе. То есть листья начнут вянуть, потому что это свежая лоза. И я ее специально, скажем, отсек для того, чтобы она могла быть сегодня нам наглядным примером. Что же происходит? Вот если взять и прочитать еще раз 4 стих, он говорит «прибудьте во мне» или в оригинале там написано «останьтесь во мне» или «со мною, и я в вас прибуду». То есть заметьте как, он как бы просит нас не уходить. Очень интересный словарный оборот, он не просто говорит «я вас никуда не отпущу» или еще как-то. Он говорит «останьтесь со мною, а я в вас прибуду, потому что, говорит, как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Так вот эта фраза «чтобы больше приносила плода и просто приносила плод, возможно приносить и много приносить», вот это все является центральной темой 15 главы Евангелия от Иоанна. Все остальное – это только иллюстрация. Иллюстрация плодоношению. И вот он в 5 стихе уже начинает точно говорить. «Я есть лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Вот эту часть мы очень часто слышим. Ее вырывают как-то так из контекста. Вот без Христа не можем ничего делать. И люди удивляются. Да как это мы не можем? Что мы, ходить не можем, дышать не можем? Вон люди безбожники работают, бизнес поднимают, столько дел делают. Что это такое? Вот вы христиане там, да, сектанты себе надумали, что мы без Христа ничего не можем, вот мы без Него такие беспомощные. Это не так, потому что мы много можем, и мы тоже делаем, ну и поэтому пусть Христос мне не мешает. Это совершенно неправильная позиция, потому что этот текст нельзя вырывать из контекста. Он здесь говорит в контексте плодоношения, и причем какого? Обильного плодоношения, чтобы еще больше приносило плода. А вот тут как раз таки и получается, просто лозу вырастить.

Вырастить много ума не надо. А вот хороший столовый виноград вырастить надо очень много ума. Надо читать, надо вникать, надо советоваться. И мне лично вот это, скажем, такое искусство выращивать виноград, оно чем-то напоминает пчеловодство. Это не что-то такое, знаете, статичное, это динамичное что-то. То есть год на год у пчеловода не похож. Одна весна холодная, другая весна теплая, одна ветреная, другая дождливая, третья лето засушливое, длинное, еще что-то. Между прочим, на Филиппинах пчелы не заготавливают мед. Почему? Им кто-то рассказал, что они знают, что будет, зимы не будет и будет снова плоды, и они кушают то, что, скажем, собирают весь нектар, приносят в улик, но не заготавливают. Даже привозили отсюда, скажем, с нашего континента пчелу на Филиппины, и она быстро почему-то посоветовалась с местными и приняла решение, что она не будет заготавливать в улики, чтобы такой добрый пчеловод у нее откачивал этот мед и ей оставлял немножко, чтобы перезимовать, а сам его потом продавал и на этом зарабатывал. Понимаете, как бы получается что-то подобное. Вот эта ветка, она не может сама собой приносить плоды. Почему? Она научена Богом так не жить. И поэтому идет процесс, скажем, обрезания вот этой лозы, отсекновения определенного, да, того, что является лишним. И вот он здесь говорит: «Я лоза, вы ветви, и без меня вы не можете делать ничего, что связано с плодом на этой ветви». То есть это же очевидно, это иллюстрация прямая фактически, чистейшая, что ветвь вот такая обломанная или обрезанная, она никогда ничего не принесет. Вот в этом контексте он говорит: без меня не можете делать ничего, ничего значащего, ничего значимого, ничего такого существенного или тем более обильного плодоношения, чтобы мы еще больше приносили плод. А потом он говорит, ветвь сама собой тоже не приносит: кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, и такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. И вот как бы ключевой фактор вот этого понятия, как человеку, сегодня христианину, быть прикрепленным ко Христу? Как это вот словосочетание сделать буквальным, реалистичным для нас, жителей вот современного 21 века? Оказывается, знаете, плохие плоды много ума приносить не надо. А вот хорошие плоды, даже святой апостол Павел в Римлянам 7 главе, он говорит: «Доброе, чего хочу, не делаю, а злое, чего не хочу, делаю, оно само у меня получается». Вот точно так же и в христианском опыте. Сатана делает все, чтобы мы не смогли принести хороший христианский плод. А именно почему не смогли? Потому что он начинает подключать все скрытые, спящие ресурсы, связанные с нашим греховным образом жизни, с нашим греховным прошлым, с нашей генетикой, с отсутствием понимания истины и Слова Божьего, предназначения человека. То есть человек говорит: ну и не приношу, и что, пусть хоть тень буду создавать. А он говорит: да нет, подожди, вопрос не в тени. Когда ты смотришь на неправильно обрезанный куст или вообще на дикий куст винограда, на мелкие ягоды, на, ну, на, скажем, неухоженный сад, то, естественно, это вопросы, которые относятся к виноградарю. То есть, а кто ухаживает за этим виноградником? Если он в лесу растет, к нему вопросов нет. Но когда он растет на участке, обязательно надо задаться вопросом, да, почему он вырос таким? Надо было вовремя обрезать, надо было его укрыть, надо было еще что сделать. Так вот он и говорит в самом первом стихе: «Я истинная виноградная лоза, мой отец виноградарь». И теперь он питается от корня, от источника, который действительно дает силу и энергию, и через лозу это все переходит на ветвь. И вот ветви теперь делятся на две категории, которая приносит плод и которая не приносит плод. Та, которая приносит плод, он оставляет, но очищает. То есть, например, он может там сделать вот так, прищипнуть немножко, чтобы вот она больше не росла. Там есть свои правила и законы, оставить несколько вот этих пасынков или как их там, листочков, и потом прищипить. Либо это не плодоносящая ветвь, он ее всю может отсекать. И для куста, для плода это никак не повлияет. И вот дальше он здесь говорит: «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам».
Если сейчас

пойти в 14 главу, 13 стих, посмотрите, что мы здесь находим. Он говорит обетование. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Заметьте, что-то сделать для славы Божьей. Речь сейчас не идет о «Господи, мне нужен диван», «Боже, а мне мотоцикл», «Господи, а мне машину дай». И вот мы просим во имя Его, и Слово Его взяли, почитали сегодня, и вот теперь, Господи, дай мне либо кредит, либо то, что я прошу. Не об этом речь, друзья. Он показывает, что когда вот эта идея плодоношения будет и твоя идея, когда ты начнешь переживать, «Господи, почему я без плода? Почему так получается, что я живу, и у меня только листья, мое христианство меня не устраивает?» Я не могу сказать, что я счастлив от того, что я христианин. Я не могу сказать и того, что я кому-то помог стать счастливым в христианстве. Я не могу сказать, что я кому-то открыл Иисуса, подвиг Голгофы. И вот наступает некое такое разочарование, знаете, какое-то ослабление, как бы нет плодоношения. То он говорит, если вы пребудете во мне, то есть на лозе, вот эта ветвь, и мое слово пребудет в вас, здесь уже как бы аллегорично мы говорим о людях, то он говорит, все, чего не пожелаете, просите, будет вам. И восьмой стих проявляет эту идею, чтобы мы не говорили о диванах и обо всем остальном. Он говорит, тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Итак, плоды Иисуса, которые приносит человек. Что же это за плоды? Есть плоды Духа, да, которые человек может принести в своей жизни. Это плоды очень непростые. Это очень дорогие плоды. Это редкие плоды. Потому что в этом мире, где мы с вами живем, так никто не плодоносит. Совершенно другие выращиваются культурные растения. И вы понимаете, что, например, вырастить виноград и вырастить какое-нибудь запрещенное там растение, которое люди любят употреблять, оно дорого стоит и так далее, это разные вещи. Поэтому он говорит, тем прославится мой Отец Небесный. Или я посмотрел, будет считаться славным, признается славным мой Отец, если вы принесете много плода. И, заметьте, тут стоит «и будете моими учениками». А в оригинале интересное слово там стоит «и останетесь моими учениками». То есть вы принесли плоды, и при таком раскладе вы остаетесь моими учениками. Вы продолжаете учиться у ног Иисуса в его школе. Это, ну, очень интересная мысль, потому что, когда мы говорим о каких-то результатах, о плодах, может появиться искушение, что я, в принципе, хорош. У меня очень хорошие плоды, заметьте. Я бы попросил меня не очищать, я бы попросил ничего у меня там не отрезать, ну и, пожалуйста, я вот буду жить. А он говорит, он всякую приносящую плод очищает. Иногда вот, когда человек, христианин, приносит хороший плод, есть что-то, что его тормозит, что ему мешает. И вот от этого надо избавиться. И Господь иногда что-то забирает у человека, очищая его таким образом, чтобы ему было легче, чтобы ему было лучше, именно с целью плодоношения. Вот почему 8 стих говорит, тем прославится Отец. Вы знаете, мы, когда говорим о том, чтобы прославить Бога, иногда люди, к сожалению, настолько суживают вот этот вопрос, что это вот, знаете, сказать словами «Слава Богу!» Ну вот Бог уже счастлив там на небе, да, вот в ладоши хлопает. Да подождите, нельзя так говорить о Боге. Когда мы говорим о прославлении Бога, это не просто песню спеть или петь песню и поднять руки, вот тогда Бог прославлен. Прославление Бога – это очень комплексный вопрос, очень комплексный. Знаете, это когда ребенок приносит домой деньги, и мать как бы не радуется. Вопрос, почему? Он же деньги принес, посмотри, какой молодец, добытчик. Она сразу спрашивает, ты где это взял? То есть не может быть такого, что ребенок принес большую сумму денег, он ее что, заработал? Естественно, тут какие-то вопросы появляются. У этих денег есть хозяин. Вот так точно и у нас. Когда мы говорим прославление Богу, Бог всегда смотрит, насколько искренно, а у тебя действительно есть причина меня благодарить? А не ширма ли это только лишь, чтобы потом как-то по-другому сказать, все, я исполнил этот долг, я Бога прославил, а теперь пойду жить нормальной своей обычной жизнью, наконец.

Такие. Но не совсем. Вот почему он говорит, Бог прославляется, когда ты приносишь много христоподобного плода. И посему он дальше говорит о любви здесь, как возлюбил Отец меня, Отец, и я возлюбил вас. И теперь говорит, прибудьте в любви моей.

любил вас, прибудьте в моей любви. То есть, как называется сок, который получает ветка от лозы? Любовью. То есть, вопрос в том, что Христос показывает настолько многогранную иллюстрацию, что она очень многому может нас научить. Потом он говорит в 10 стихе, «Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей или останетесь в моей любви, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Теперь он приносит другую иллюстрацию. «Я и Отец, вы и я». И вот заповеди. И оказывается, для Христа не было конфликтом соединить любовь и заповеди. И поэтому в 12 стихе говорит, «Сия и заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». То есть вот моя заповедь. «И нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. А вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». И поэтому в 16 стихе он говорит, «Не вы меня избрали, а я вас избрал». «И поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал или оставался, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Очень сильное выражение Нового Завета. Посмотрите внимательно. «Я, говорит, решаю, что оставить, а что отсечь. А теперь, когда я вас оставил на лозе, то я это сделал для того, чтобы вы шли и приносили плод». Плод христианской жизни, плод подобия Иисусу Христу. Это очень непростой плод. Где вы сегодня его увидите? Мир сегодня, он другой. Да, он материалистичный. Да, при всей видимой, как бы, таком благополучии там, при наличии всякого рода гаджетов, там, новинок и всего-всего-всего, мы все равно видим, что есть острый недостаток общения, любви. Люди не умеют вот коммуницировать между собой без, вот, скажем, электронных каких-то вещей. Все становится сложнее. И это не просто кто-то из христианских пасторов говорит. Нет, это говорят абсолютно все люди. Сегодня там вот эти технологии, искусственный интеллект, это стало проблемой в целом, потому что люди ушли от нормального состояния. Люди иногда живут, они не знают, как выглядит виноградная кисть, ветвь, точнее, кисть знают, они на рынок ходят или там в магазин. Ну, а как растет виноград? Ну, правильно, если человек живет там на 20 этаже в городе, в мегаполисе, где он это будет видеть? Разве что у бабушки в деревне. Ну, а современность такая, что все с деревни уходят в города, уже не к кому ездить. Поэтому этот пример очень важный для нас, чтобы мы приносили плод. Плод наш – любовь, радость, мир, долготерпение, христианское подражание Иисусу, добрые взаимоотношения в семье. Поэтому мы с вами сегодня, когда вот смотрим на эту главу, подводим итог, да, того, о чем мы поговорили. И вот я думаю, а какую роль я сегодня сыграть могу? И вы можете задать себе этот вопрос. Я то, что Христос будет отсекать? Или я то, что он будет очищать, чтобы я еще больше мог принести плода? Это важный вопрос для нас, потому что, видите, Бог прославляется, когда христиане приносят плоды христианской жизни. Они просто говорят «Слава тебе, Господи!». Но, кстати, и говорить надо чаще «Слава Господу!». Вот поэтому сегодня, когда мы посмотрели на эту 15 главу, давайте еще раз возьмем для себя на вооружение вот эту фразу. «Ибо без меня не можете делать ничего». Второе, как здесь написано, «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». То есть, если я знаю, что некое отсечение, Бог что-то может у меня забрать, может быть, это какое-то там, я не знаю, хобби, еще что-то. И вот я увидел, что я так это любил, но вдруг я вижу, что вот это не надо делать. Естественно, наступает момент, что мы с этим соглашаемся и говорим, если это важно для плодоношения, я с этим соглашаюсь. И плюс ко всему он здесь говорит, если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Но его заповеди и заповеди Отца, они тоже не отличаются, потому что 10 заповедей – это 10 заповедей любви. Если любите меня, не прелюбодействуйте. Если любите меня, не произноси имя напрасно. Если любишь меня, не кради. Если любишь меня, отдохни, посвяти этот день общению со мной. Если любишь меня, пусть не будет у тебя других богов. Любовь лежит в основе соблюдения закона. Поэтому, дорогие друзья,
Если вы чувствуете, что у вас нет христианских плодов, ну,

0: ну, готовьтесь, Господь может очистить от чего-то, ну, что нам мешает, что не должно быть у нас. Более того, давайте не будем обижаться на Бога, когда Он это делает, потому что если мы поймем, что мы ветвь всего лишь, а не корень, то тогда будет легче, потому что посмотрите, как он говорит в Евангелии от Матфея, например, в 3 главе, это говорил Иоанн Креститель, да, уже и секира при корне деревьев лежит, то есть топор и всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. 7 глава Матфея, то же самое он здесь говорит, всякое дерево, 19 стих, ну или 18, да давайте 16 стиха, Матфея 7:16, по плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Итак, всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Если вы недовольны своим плодоношением христианским, молитесь о том, чтобы Господь сотворил чудо и пришел настоящий садовник, настоящий виноградарь, который ненужное отсечет, и потом мы прославим Бога хорошими плодами и сами будем радоваться, что мы, во-первых, принадлежим лозе, мы на ней прикреплены любовью, мы от нее питаемся соками, и поэтому Христос говорит: да без меня бы вы ничего не сделали. Поэтому даже если я вот здесь найду место и возможность вот так закрепить, скажем, да, эту веточку, поверьте, она не будет плодоносить, потому что это просто невозможно. Вот прямая иллюстрация. За что бы ты ни зацепился, пока ты не будешь со Христом, христианских плодов не видать вовеки. Поэтому пусть Господь нас благословит усвоить этот урок, крепко усвоить и держаться этого пути, идти за Иисусом всегда. Я приглашаю вас помолиться. Боже любящий, обращаемся к Тебе, как к подателю всех благ, как к жизнедателю. И молю, чтобы Ты благословил, Господи, каждого из нас, чтобы каждый человек приносил плоды, которые бы славили Бога, которые бы приносили Ему радость. И вместе с этим мы понимаем, что есть тот, который очень не заинтересован в этом плодоношении. Есть сатана, который хочет причинить зло, который хочет переломать этот виноград. Он хочет сделать то, чего не должно бы происходить с нами. Но, Боже, Ты силен сделать, потому что Ты сказал, что Ты сегодня являешься лозой, которая питает соком любви каждую ветвь, которая прикреплена к этой лозе. Посему Ты просишь остаться в Тебе и Слово Твое, чтобы пребывало в нас. Благослови тех, кто, Господи, разочаровались в своем плодоношении, кто, Господи, упали духом и посчитали себя никчемными. Пожалуйста, Господи, коснись таковых и покажи, что у них может быть новая жизнь, потому что виноград любит обрезку. Благословляй нас, Господи, и да будет на все Твоя воля и Твои благословения с нами, наш любящий Бог. Аминь. Благодарю вас, дорогие друзья, что вы сегодня были с нами. И мы сегодня 15 главу Матфея, то есть Иоанна, и ту не полностью фактически рассмотрели, но вот этот ключевой вопрос с плодоношением. Если вам понравилась эта тема, пожалуйста, поделитесь ею с кем-нибудь еще. И поверьте, возможно, кому-то это будет очень и важно, и полезно, и интересно. И еще раз напоминаю, заходите на канал, подписывайтесь и на мой канал, и, конечно же, на Адвентисты Юга России, канал Надежда. Есть очень много интересных ресурсов христианских, где вы найдете очень важное и для своего спасения, и для своей души, и для своего творчества. Пусть Господь вас благословит хорошим, полноценным плодом качественной христианской жизни. До встречи.
1: Надеюсь на Господа, надеется душа моя. На слово Его уповаю.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600

0: переводов.
1: Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Вновь в эфире программы «Верую», и мы очень рады приветствовать нашего гостя, священнослужителя, преподавателя кафедры теологии Заокской духовной академии Сергея Николаевича Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
6: Здравствуйте.
5: Книга «Откровение». Удивительная книга, полная образов, таинственных каких-то символов. Но начинается она с видения того, как Иисус Христос ходит где-то посреди золотых светильников. И далее, в последующих главах, мы видим, что очень много из описываемого там похоже на храм. Действительно ли книга Откровения описывает какой-то вот храм, который находится на небе?
6: Вы совершенно правы. Книга Откровения уделяет образу храма очень серьезное внимание. И можно даже сказать, что книга Откровения построена вокруг образа храма, потому что он начинается с самого начала, он прослеживается во всех основных частях книги и виден до самого конца. Здесь можно отметить два таких блока, скажем так. Это сам храм и это храмовое служение, то есть это ритуальный цикл, который совершается в храме. Что касается ритуального цикла, мы видим, что книга Откровения, если внимательно присмотреться к тем образам, которые присутствуют в разных ее частях, она как будто повторяет годовой цикл праздников, тех праздников, которые совершались, вот библейских праздников, которые совершались в храме. То есть первое, что мы видим, если вы вспомните праздники, они делились на весенние и на осенние. Mm-hmm. К весенним праздникам относилась Пасха, Песах, там еще перед Пятидесятницей, получается, начатки урожая были.
5: Праздник
6: Потрясения Снопа, праздник Пятидесятницы. И затем осенние праздники, это праздник Труб, затем идет День Искупления, Йом-Кипур, и затем праздник Кущи. Праздником Кущи как раз завершается годовой цикл. И в книге Откровения мы видим все эти праздники именно в таком порядке. Потому что в самом начале, в первых трех главах книги Откровения, мы видим, во-первых, как вы уже отметили, Христа, который посреди семи светильников, то есть он в храме находится. И мы видим здесь образ Христа закланного. Мы видим здесь символику крови, то есть это Пасха. Затем, если мы идем дальше, после этого, в 4 главе, мы видим уже 24 старца. В 4-5 главе 24 старца. Старцы – это люди. То есть внезапно событие происходит на небе, то есть посреди вот этого всего небесного воинства мы видим людей. И это своего рода такой символ как раз в людей, которые будут частью
5: спасены,
6: будут частью Царства Божьего. То есть это как раз вот этот первый сноп, скажем так, спасения. И в 5 главе мы видим то, что называется инаугурация Агнца. То есть это событие, когда Агнец Божий, Иисус Христос, он объявляется царем, объявляется священником, и он начинает вот это вот свое служение. И это происходит в Пятидесятницу, потому что многие исследователи, они соглашаются, что именно когда Христос, он принимает вот эту вот полноту власти, на земле это реализуется путем излития Святого Духа.
5: Но это вот в Новом Завете уже, в книге Деяний Апостолов мы
6: совершенно
5: читаем.
6: Верно,
5: а Ветхозаветная Временная Пятидесятница чем связана была вот с этим
6: инаугурацией? Ветхозаветные времена Пятидесятница, это, во-первых, было праздник дарования Торы, то есть в Пятидесятницу народ получил Божий закон. Во-вторых, это праздник урожая, то есть Пятидесятница еще называется праздником жатвы. И в-третьих, именно на Пятидесятницу произошла инаугурация святилища, которое построил Моисей. И поэтому получается, что Христос, который он вот происходит его инаугурация, то есть инаугурация его и небесного святилища, в котором он совершает служение.
5: Понятно.
6: Происходит на тот же самый праздник, когда совершалась инаугурация земного святилища. И далее мы видим уже с шестой, далее после вот, печати, шестая, седьмая главы, мы видим с восьмой главы трубы. То есть трубы являются предзнаменованием суда. Да. И трубы, которые описаны в книге Откровения, они тоже говорят о судах Божьих над нечестивыми. И получается, что вот эти вот описания труб в книге Откровения, они являются аналогией праздника труб, который был в Израиле, и он предвосхищал то, что произойдет в дальнейшем, ну вот в эсхатологии. И после того, как протрубили трубы, мы видим в конце 11 главы, что отверзся храм Божий на небе, явился ковчег завета, произошли молнии, голоса, громы, землетрясения, великий град. То есть происходит вход во святое святых, что происходит в Йом-Кипур. И дальше уже вся остальная часть книги Откровения до 20 главы, она описывает как раз суд. И в том числе в 20 главе мы видим заключительную часть того, что происходит в Йом-Кипур. Если вы помните, то в день искупления в Йом-Кипур одно из основных событий, которое происходит,
5: возложение грехов на козла
6: отпущения
5: и отпущение его в пустыне.
6: Совершенно верно. То есть есть козел, его называют козел для Азазеля, козел отпущения. На него возлагаются грехи всего народа, священника и, в общем, все грехи, которые собирались во святилище. И он отпускается в пустыню, он изгоняется.
5: И здесь мы видим, что это будет воплощено в том, что на дьявола, его ангелов будут возложены все грехи, и он будет брошен в озеро.
6: Да, совершенно верно. То есть здесь мы видим вначале, что дьявол, он скован. То есть вот эта скованность сатаны, она как раз символизирует, была символически показана через обряд с козлом отпущения. То есть он несет на себе грехи всего человечества и затем за них наказывается. И в 21 главе мы с вами видим
5: новое небо, новую землю.
6: Новое небо, новую землю. И здесь мы видим скинию.
5: Все скинии Бога с человеком.
6: Да, все скинии Бога с человеками. То есть это уже...

0: уже праздник Кущей. То есть праздник Кущей – это как раз предзнаменование вот этого единения Бога с человеком.
1: В Божьем Царстве.
0: В Божьем Царстве. То есть тогда, когда Бог сам обитает с человеком. Таким образом, получается, что вся структура книги Откровения, она повторяет вот эту структуру...
1: Годичный цикл праздника.
0: Годичного цикла праздника.
1: Это очень интересно.
0: Но это не все. Кроме этого, мы видим какие-то конкретные указания на храм в книге Откровения. То есть там, где храм называется непосредственно. Угу. И таких текстов достаточно много, начиная с 3 главы. То есть в 3 главе, в 12 стихе говорится о том, что побеждающего Христос сделает столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. То есть здесь, вот, что касается образа самого храма, можно увидеть определенную динамику. То есть автор, он показывает через образ храма какие-то важные духовные истины. И он начинает как бы вот так издалека. То есть до 3 главы храм, он как бы не виден. То есть мы угадываем, что там есть храм, но его пока еще не видно. В 3 главе появляется храм, но здесь о нем говорится как бы вот еще в будущем времени. То есть побеждающий будет столпом в храме Бога моего. Но сразу уже обозначается важная вещь, что храм является вот таким символом, показывающим отношение Бога и человека. То есть побеждающий – это человек, который будет в Царстве Божьем. И храм Бога, то есть человек, он становится сопричастным вот к чему-то божественному, когда он попадает на небо. Затем храм у нас прямо появляется в 7 главе. В 7 главе, в 15 стихе.
1: «За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них».
0: Здесь мы сразу видим уже храм, то есть как бы храм в целом. То есть мы пока еще не видим, это святое или святое святых. Но что здесь ясно, что речь идет о храме на небе, потому что это описание служение, которое происходит непосредственно перед престолом Божьим. И, то есть, таким образом, вот эта динамика, она развивается. Сначала храма не было, потом храм, о нем говорится в будущем. Теперь мы видим, как это будущее воплощается. То есть храм, он появляется. И затем о храме говорится в 11 главе, первых двух стихах и в стихе 19. В первых двух стихах говорится об измерении храма.
1: Небесного. И города, да?
0: Да, да. И тут храм, он показан как нечто такое вот отделенное от остального мира. Потому что это пока храм здесь в контексте суда находится. И дальше в 19 стихе мы видим некую такую кульминацию.
1: «И отверзся храм на небе, и появился ковчег завета в храме».
0: Да. То есть до этого происходит, вот как бы храма сначала нет, он появляется, потом в нем служение мы видим, потом происходит какое-то отделение верующих от неверующих, тех, кто в храме, от тех, кто вне храма. И здесь кульминация вхождения во святое святых. То есть то, что отверзся храм Божий и показался ковчег, то есть это уже центр, это святое святых. Что интересно, что здесь Иоанн его видит. То есть Иоанн, который не является священником, да, тем более не первосвященником, он видит храм, то есть показано, что у верующих как будто вот появляется возможность войти во святое святых. И дальше у нас в 13 главе, в 6 стихе, говорится о скинии, вот здесь вот жилище его, это скиния, там слово скиния используется. То есть здесь мы видим, что 12-13 глава – это борьба дракона и зверя против Бога. То есть здесь мы видим, как дракон, он пытается покуситься на храм. И он это делает через церковь. То есть он не может ничего сделать.

0: с самим храмом небесным, mm-hmm. поэтому он хулит имя его, жилище его и живущих на небе, то есть ну, таким образом пытается осквернить храм. Mm-hmm. В 14 главе, в 15 и в 17 стихах мы теперь видим уже какую-то обратную динамику. Mm-hmm. То есть до этого это было вхождение в храм, и здесь в 14 главе мы видим «вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке». И в 17 стихе снова «другой ангел вышел из храма, находящегося на небе». То есть мы дошли до святого святых, мы пережили вот эту борьбу, угу. и теперь мы видим, как из храма уже ангелы двигаются на землю. Угу.
1: Ангел, который в самом начале 14 главы летит над землей и проповедует, угу. вот эту, провозглашает трехангельскую весть, да, да, да. он тоже из храма выходит, получается, или как?
0: Мы не видим, откуда он исходит. То есть именно о том, что из храма выходит ангел, мы видим в 15 угу. стихе. Перед этим ангелы, они вот как бы уже появляются. Вот он сначала стоит на горе Сионе, затем он летит посреди неба, а здесь ангел выходит.
1: И что это означает, что он выходит из храма?
0: Это означает, что служение в храме, оно прекращается, по сути дела. И это...
1: То есть та функция, которая изначально была храму предназначена, искупление,
0: да.
1: иллюстрация плана спасения, показать людям, каким образом Бог будет спасать свой народ, угу. она завершена.
0: Да, она здесь завершается. В 15 главе мы как раз видим это более четко. Вот в 5, 6 и 8 стихах здесь снова показывается, что отверся храм, скинии свидетельства на небе, вышли снова из храма семь ангелов с семью язвами. И 8 стих, очень интересный, 15 главы.
1: «И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь яств семи ангелов».
0: Да, то есть здесь показано, что все, служение в храме завершается. И дальше, после вот этого завершения служения в храме, происходят окончательные суды и картина 21 главы.
1: И там написано, храма уже нет.
0: Сначала мы видим в 3 стихе, когда говорится «се скиния Бога с человеком».
1: То есть сам Бог является символом.
0: Бог является, да, то есть вот это вот скиния Бога с человеком, то есть Новый Иерусалим является этой скинией. И мы видим «и храма я уже не видел», 22 стих, 21 главы, «храма я не видел в нем, и Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец».
1: И это о чем говорит?
0: Это говорит о том, что...
1: Нет нужды в спасении, спасены.
0: Это говорит о том, что Бог приходит в личное соприкосновение с верующими, и храм является символом посредника, и этого посредника больше нет.
1: Понятно. То есть после грехопадения Бог не мог уже общаться с лицом к лицу с людьми, так как общался с Адамом и Евой. А храм был путем ко спасению и символом ко спасению, да, воплотился он в служении Христа, все, что служение храма было. И в конце книги Откровения, в конце Библии мы видим, что уже нет нужды в этой посреднике.
0: Совершенно
1: Бог снова напрямую общается со своим творением.
0: Верно.
1: Удивительно красивая картина. Благодарим вас, Сергей Николаевич, за то, что вы так обзорно показали нам книгу Откровения. Я, например, для себя увидел ее совершенно такой целостной и пронизанной вот этой идеей спасения Божьего. Я думаю, что и нашим телезрителям было очень интересно послушать эту замечательную программу. Всего вам доброго, дорогие друзья. До свидания.

0: Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию.

0: Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Иоанн Креститель, чье служение потрясло Израиль, спокойно говорит о Христе. Ему должно расти, а мне умоляться. Почему это не поражение, а вершина веры? И что значит сегодня уступить место Христу в своей жизни? Сегодня на эти и другие вопросы у нас в гостях отвечает священнослужитель Илья Александрович Гулаков. Илья Александрович, здравствуйте.
2: Добрый день, Мария.
1: Мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна и уже читаем третью главу в синодальном переводе. Отрывочек у нас сегодня с 22 по 36 текст. Попрошу вас зачитать его.
2: «После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились. Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть превыше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерую дает Бог духа. Отец любит сына, и все дал в руку его. Верующим в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».
1: Благодарю. Вот если мы возвращаемся к 22 тексту, самые первые слова: «После сего пришел Иисус с учениками в землю иудейскую». После чего возникает вопрос?
2: Ну, мы видим, что Иоанн говорит о... Последнее, о чем мы с вами изучали, о диалоге с Никодимом, который был в пасхальную ночь. И вот как раз-таки после сих событий, но сколько прошло времени, нам неизвестно, так как, в принципе, Иисус, мы видим, что ушел служить в Иудею, то есть до этого он служил в Иерусалиме, и теперь он расширяет сферу своего служения до Иудеи. И как мы можем это подсчитать, в Иудее Иисус прослужил 8 месяцев, после чего он вынужден, можно сказать, был как раз-таки из-за спора с учениками Иоанновыми, другими некоторыми нюансами удалиться уже в Галилею. И вот за эти 8 месяцев единственное, что мы знаем о служении Иисуса в Иудее из Евангелия от Иоанна, так это вот этот отрывочек о споре учеников.
1: Да, а что это был за спор? Можете ли вы пояснить, что они здесь пытались вообще выяснить? Что их так задело вообще?
2: Ну, мы видим о том, что, как мы читаем, Иисус, он тоже крестил.
1: Да.
2: Конечно, чуть позже нам пояснится, что не сам Иисус крестил, а ученики его крестили, он сам этим не занимался. Но при этом всем мы видим ревность, которая возникла в учениках Иоанна, да, Крестителя, о том, что есть тот, кто точно так же крестит, то есть полным погружением все это делает, потому что мы читаем, они искали, где много воды, да, и мы понимаем, что много воды нужно только для одного вида крещения, полного погружения. Также мы видим о том, что Иисус с той же целью крестит, что Иоанн, да, и то есть у учеников возникает вопрос, а авторские права? То есть если бы он хотя бы был последователем нашего учителя, ну ладно, но он даже не последователь нашего учителя, но при этом он делает те же действия, с тем же смыслом, с той же идеей, ну то есть какая-то конкуренция, потому что они увидели о том, что как бы, ну, Иисус набирает популярность, и он становится таким соперником их учителю, их, естественно, это задевает очень сильно. Иудеи сами, они очень ревновали. Ну, под словом иудеи, в принципе, во всем Евангелии я сейчас подразумеваю именно начальство. То есть, когда Иоанн использует вот этот термин «иудеи», речь идет не о народе простом, а речь идет именно о начальствах иудейских. То есть, вот это очень важный момент, который, если понимать, то, в принципе, и аргументы в пользу, знаете, антисемитизма какого-то такие пропадают. Потому что порой люди считают, а вот, все, эта вся нация отвергла Иисуса, еще что-то. Но здесь речь идет сейчас о начальствах. И вот начальство, они начали завидовать. И они не могли открыто с Иоанном бороться. Они могли лишь как-то пытаться мешать его служению так скрыто, потому что иначе бы народ на них восстал. И, а здесь еще и появляется Иисус, который еще более влиятельной личностью, очень быстро набирающей популярность становится. И, естественно, они тоже помогали всем вот, вот этим стычкам между учениками. Они задавали коварные вопросы, которые начинали бродить в учениках, и вот возникали эти мысли. Но что мы здесь видим позитивного, что ученики хотя бы с этим всем приходят к своему учителю. Это уже неплохо.
1: Ну да. И поэтому они называют Иисуса «тот, который был с тобою». Да, это тоже было вот что-то из коварного, да, или с... вот в тексте 26-м они говорят, да, то есть они его не по имени называют, да, пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобой при Иордане, о котором ты свидетельствовала, вот он крестит, и все идут к нему». Это тоже, да, наверное, было вот таким вот...
2: Ну, здесь сложно сказать. С нашей стороны, конечно, нашей культуры может это именно так выглядеть, но как мы до этого убедились, не каждое, что для нас выглядит оскорблением или чем-то таким,
1: да,
2: таковым является.
1: Читали, да.
2: Поэтому здесь я, наверное, затрудняюсь ответить, что именно они подразумевали, вот используя эти слова.
1: Хорошо. Если мы вот обращаемся и идем далее по текстам, вот... Здесь также Иоанн отвечает, да, не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вот как это можно вообще понять? Что, о чем здесь идет речь?
2: Ну, смотрите, здесь вообще нам, чтобы идти дальше, важно, наверное, осознать одну вещь о том, что это последний диалог Иоанна, который мы находим в Евангелии.
1: А вы говорили, что диалоги в Евангелии от Иоанна очень важны.
2: Ну да, они важны, когда это диалог Иисуса с человеком. Здесь это диалог Иоанна с учениками, но он тоже не менее важен. И мы видим, вот здесь, знаете, хотелось бы даже, наверное, более шире сказать о ревности вот этих учеников, больше раскрыть, почему это происходит. Потому что, ну, мы, естественно, дальше чуть перейдем вот к вопросу, что означает «свыше», да, как бы вот эти вот все вещи. Но здесь мы видим такой нюанс о том, что они говорят, все идут к нему, и у них вот это вызывает ревность. И если мы с вами посмотрим, то, в принципе, ну, вот об Иоанне, тут нам же мы пропустили, но здесь нам поясняется о том, что сейчас я найду в 24 тексте, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. То есть это очень важное пояснение, которое мы пропустили, о том, что Иоанн, как мы видим, он появляется во время крещения Иисуса Христа, потом вот, вот это диалог, где он говорит о том, что мне должно умоляться ему расти. Потом он здесь же упоминается о темницы, что где-то он попадает. И, нас,

0: Сколько нам известно, то Иоанн попадает вот в темницу как раз-таки в период с служения Иисуса в Иудее до Пасхи где-то. И в темнице он пробывает еще год, после чего он будет казнен. И здесь есть такой нюанс о том, что у современного читателя может сложиться такое мнение о том, что вот Иоанн, он вроде бы ниоткуда взялся и в никуда исчез. Просто раз, и все, растворился. И как бы, естественно, Иоанн Евангелист это делает намеренно, потому что, все, как мы с вами говорили, вся суть того, что Иоанн умаляет себя, как он пришел, будучи не так, сам по себе таким хорошим, а как он говорит, Бог дал, Бог показал, и я славы никакой не имею. Так же он и уходит, да, то есть вот эта фраза «а мне должно умоляться», и вот последующий год – это его явное умоление, как мы видим. Но, тем не менее, здесь стоит упомянуть о том, что, как мы видим из Писания, то движение Иоанна, оно продолжалось и далее, и без него. То есть мало кто из учеников Иоанна принял Иисуса Христа. То есть мы видели, как принимает Иоанн и Андрей Иисуса. Иоанн Креститель их сам направляет. Но, в принципе, мы находим в книге Деяний, да, когда есть такие личности, как Аполлос из Александрии или же 12 ефесян, которые говорят о том, что мы были крещены крещением Иоанном в покаянии, а Иисуса мы не знаем, а Духе Святом мы не слышали. И то есть это нам говорит о том, что движение Иоанна Крестителя, оно шло параллельно движению Иисуса, так скажем. Оно само развивалось и продолжало жить даже без самого Крестителя. И здесь такой есть нюанс, ну, возникает вопрос, а как так? Вроде бы Бог его поставил, вроде бы он дал ему четкую миссию, с которой он должен идти.
1: Да, причем самое интересное, он говорил о том, что я должен умоляться. Он это говорит, не в, ну, мы читали не только в одной главе об этом. Но как вот мы, интересно, устроены, мы не верим словам.
0: Но здесь, вот видите, вот вопрос не к Иоанну, а к его ученикам.
1: Да, конечно.
0: И как раз-таки евангелист Иоанн, он показывает о том, что ну, смотрите, ваш же учитель сам говорил о своей роли, о сути всего своего движения, а вы этого не принимаете. И то есть, как мы видим, они по какой-то причине не переходят на сторону Иисуса Христа. Вообще, если говорить, их движение настолько было развитым, что оно до сих пор сохранилось. И где-то в Ираке есть группа людей, которые называют себя мандейцы.
1: Такой это вот, последователи, да?
0: Это последователи Иоанна Крестителя. Они считают его великим пророком, а Иисуса они ложным учителем считают, который, наоборот, от истины уводил людей. И то есть вот...
1: Надо же говорить есть такой об феномен, одном и том же.
0: Да, то есть такой феномен. Да не то чтобы об одном и том же. Иоанн говорил об Иисусе, в принципе.
1: Да.
0: Но это показывает, насколько мы, люди, порой неизменчивые, насколько мы не готовы идти за Господом. Мы идем за личностью, а не за Господом. Потому что здесь, если мы с вами посмотрим, то возникает вопрос, какие причины могли послужить, что они не приняли Иисуса. Да? И причин могло быть несколько. К примеру, был всегда такой принцип, и мы его очень придерживаемся, о том, что то, что древнее, то авторитетнее. Да? Ну, то есть мы, к примеру, говорим, вот есть Библия, и все, что сказано в Библии, это авторитет, богодухновенность.
1: Да.
0: И все, что после, мы проверяем Библией. Потому что если оно не говорит, как это слово, значит, это не от Бога. И вот примерно этого же принципа придерживались и иудеи того времени, и Иоанн пришел первее, чем Иисус. И поэтому для иудеев казалось, что Иоанн более важен.
1: Все,
0: это
1: первый?
0: Первое, да, то есть кто первый. Именно поэтому здесь на себя Иоанн не берет роль Исаии, а говорит, я лишь глаз вопиющего в пустыне. То есть он показывает, ну, евангелист Иоанн показывает, что креститель, он не был более величественным, потому что пришел первым, а его роль была в том, чтобы подготовить путь более великому. Но невозможно подготовить путь более великому, придя после него. И вот эту идею пытается донести Иоанн, евангелист, и показать это самим

0: самому движению вот этого крестителя, угу. потому что, как мы с вами сказали, он пишет свое Евангелие уже после синоптических, ну, то есть Матфея, Марка, Луки, да, угу. и там проходит около, ну, между написаниями около 30 лет где-то. И за этот промежуток времени, в принципе, движение крестителя, оно могло стать очень враждебным по отношению к христианам. Почему? Потому что, как мы видим, Иоанн Креститель, он отчасти вовлекается в политику, когда осаждает Ирода, за это его сажают в темницу и позже убивают. И тем самым получается, что его последователи, они также вовлечены уже в политику и ненависть к политической власти. И они, вероятно, могли здесь присоединиться к зелотам и вместе с ними пытаться противостоять уже Риму, правителям грешным, да, так скажем. И когда начинается вот это вот подъем против Рима, иудеи, да, как мы знаем, следствием чего, в принципе, было разрушение храма, потому что иудеи против Рима начали вести военные действия, так назовем это. И вот как раз-таки последователи Иоанна могли очень горячо в это включиться, движение против Рима, а христиан, иудеи, не любили, потому что христиане не присоединились к этому восстанию. И именно точно так же последователи крестителя, они также могли не возлюбить христиан еще и на этой почве. И таким образом мы видим о том, что это может происходить как раз-таки в тот период между написаниями Евангелий. Угу. И чтобы отчасти решить эту проблему, когда Иоанн пишет, да, ну, евангелист, то угу. он и нацелен не только на эллинов, но он нацелен и на эту группу людей, которые не увидели во Христе то, что обещано. Плюс, к тому же, в иудейских преданиях было такое понимание о том, что должно прийти два мессии. Один царь, другой священник. И когда приходят Иоанн и Иисус, то они видят в этом из, как бы, вот это, то, что сбывается, это пророчество их, их ожидания.
1: Вот эти.
0: Да, то есть с одной стороны священник, с другой царь. И естественно священником является Иоанн Креститель, потому что он из колена Левия, как мы знаем, а Иисус из колена Иудина, то есть царский. И вот он является царем. И если мы так задумаемся, кто выше, царь или священник, как думаете?
1: Царь.
0: Почему?
1: Ну, потому что, если рассуждать так логически, царь, он правитель, ну, какого-то определенного государства. А священник – это тот, кто под властью царя.
0: Вот, это пример современного мышления. Как мыслили иудеи? Священник выше царя. Почему? Потому что, как нам известно, первосвященник, например, Аарон, да, который служил в скинии Моисеевой, первый первосвященник, он был как раз-таки посредником между Богом и людьми. И любой царь, который должен был как-то сообщаться с Богом, спрашивать о его воле, он не напрямую это делал, а приходил к первосвященнику, и тот должен был как раз-таки ему сообщить волю Божию. Кто помазывал царя на царство?
1: Царя на царство?
0: Но мы же знаем о том, что помазание должно было быть. Первый помазанный царь был Саул, за ним Давид. Кто их помазывал?
1: Ну, я всегда думала, что это кто-то делал из, так скажем, царских кровей.
0: Но мы читаем о том, что это делал Самуил. Он помазал Саула, а потом помазал Давида, да, и Самуил был последним из судей, и он был последним, ну, не последним, а точнее, он был последним первосвященником, который вел народ. Вот так вот. Дальше функция ведения народа перекладывается на царя. Ну и то, мы понимаем, что не сам первосвященник вел народ, а Господь через него. И таким образом мы видим, что первосвященник появляется еще при Моисее у Синая, а только примерно лет через 400 появляется первый царь. Что древнее, то важнее. Тот, кто управляем Богом да, и наставляем, тот важнее. И таким образом они видят о том, что роль Иоанна Крестителя куда намного выше статус, чем у Иисуса. И то есть это одна из причин, по которой они могли, опять же, не последовать за Иисусом, а остаться с Иоанном Крестителем. То есть вот этот образ Иоанна в пустыне, такого некого отшельника, который противостоит очень яро за чистоту веры начальством иудейским, это их очень даже привлекает. И поэтому здесь как бы есть такие вот моменты достаточно интересные, почему они могли не принять. Но, естественно, у христиан, и были аргументы в пользу того, что вы не правы, нужно все-таки принимать. Ну, например, чтобы Мессия был и царем, и священником, не обязательно, чтобы было два Мессии. Потому что мы знаем в истории народа израильского, так скажем, да, такую личность, как Мелхиседек, который был первосвященником и царем Салима. Это тот, кому Авраам отдает десятину. То есть в одной личности было два статуса, да, так скажем, два сана. И вот мы знаем, как нам говорит апостол Павел, о том, что Иисус, он не по чину Ааронову, а по чину Мелхиседекову. То есть он и царь, и первосвященник в одном лице. И вот, вот этот момент, конечно, упускали последователи Иоанна Крестителя, и здесь Иоанн им пытается это показать. Ну и христиане могли это показывать им, как один из аргументов. Как еще аргумент, они могли, в принципе, говорить о том, что откровение Христа, оно превосходит то откровение, которое было через Иоанна. Да, то есть. И здесь, естественно, мы понимаем, что Иоанн, евангелист, он не пытается вот в этот спор влиться, кто больше, кто меньше, вот все эти вещи. Он заходит с другой стороны и вот показывает то, о чем мы с вами говорили. О том, что Иоанн готовил путь, а чтобы подготовить путь, нужно прийти раньше.
1: Нужно быть перед ним.
0: Да, и то есть вот эту вот роль он и пытается показать. И здесь мы можем для себя извлечь очень важный такой урок. Он как раз-таки заключается в том, что когда Господь, ну, скажем так, любое движение может быть вызвано Господом. И мы видим, что так и было с Иоанновым движением. Но в какой-то момент оно выполнило свою роль. И нужно слышать Господа и идти за Ним дальше. Но мы порою теряем личное вот это общение с Богом. У нас появляется чувство собственного достоинства такого, да, какой-то гордыни, что мы, в принципе, как скажем, теряем связь с Богом. Потому что Бог является главой любого движения. И порой воздвигнутое Богом может стать тем, кто будет противодействовать истинному Израилю, истинному Божьему движению. И это может касаться каждого из нас с вами, потому что порой Господь действительно нас посылает на определенную миссию, но эта миссия может быть намного короче, чем мы то видим в своей жизни. И нам иногда нужно прислушаться все-таки и остановиться, когда наша роль выполнена. Потому что, как мы дальше можем увидеть, о том, что Иоанн, он четко понимал, Креститель, свою роль, свое место в этом всем плане искупления, так это назовем, да, в миссии Иисуса. И его роль была четко, чтобы представить Иисуса церкви. То есть, как это он сам показывает, он в образе жениха, вот дальше он говорит.
1: Да, что это?
0: То есть, это образ как, обычной свадьбы иудейской, так назовем. И друг жениха, он должен был таким быть посредником между невестою, и семьей невесты и семьей жениха. Они как бы не встречались, а он ходил, договаривался с теми, вот так вот. И если все удавалось, то, естественно, есть первая встреча, когда жених с невестой встречается, и это говорит об успехе этого друга, что он выполнил свою роль. И мы знаем, что как раз-таки Иисус в Писании представлен как жених. Церковь как невеста. И вот Иоанн на этом образе говорит, а я вот тот как раз-таки друг жениха, который сейчас вот стоит и видит, как жених и невеста встретились. То есть я радуюсь той радостью, что я выполнил свою роль, да, как он об этом нам пишет. Да. И говорит о том, что сия-то радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться. И то есть здесь он четко понимает свою роль по отношению к Господу.

0: Господу, и он понимает, что его миссия выполнена и закончилась. А здесь как раз-таки он дальше говорит о приходящем свыше. И вот приходящий – это как раз-таки, знаете, такая идиома, которая была расхожая среди народа, и она относилась именно к Мессии. Ну, свыше, мы с вами уже говорили о том, что свыше приходящий – это от Бога приходящий. И он говорит, я всего лишь человек, а он истинный Мессия. И то есть, как я могу вообще с ним соперничать? Как я могу что-то противоставлять ему, если моя роль вообще, вся моя идея моего существования в том, чтобы я его представил? Почему я должен на это как-то ревновать или еще что-то, да?
1: Да?
0: И вот ученикам это, видимо, сложно давалось воспринять и принять, потому что мы как люди прикипаем к личности, да, как мы говорили с вами.
1: Такой последний вопрос. Почему свидетельство Иоанна так резко обрывается вот именно на этих словах? Да, то есть вот такая интересная фраза, которую мы здесь читаем, да, про гнев. Гнев Божий пребывает на нем. Почему так? Мы же больше с ним вроде бы не встречаемся. Да? Это последний 36-й как бы текст. Вот. Что они вообще означают, эти слова?
0: Иоанн говорит четко своим ученикам о том, что если вы хотите иметь жизнь вечную, вам нужно осознать мою роль, осознать вашу роль как моих учеников и последовать за Иисусом. Потому что только благодаря Иисусу любой человек может иметь жизнь вечную. Только в нем она, и только через принятие Его, и только через развивающиеся отношения и следование за Ним можно иметь эту радость жизни. И если человек хочет претендовать на Царство Божие, также и в наше время, то он должен четко понимать, что он должен иметь веру в Иисуса Христа, которая производит действие, и он должен понимать о том, что этот путь нельзя остановиться. Любая остановка в движении – это не пауза, это регресс. И поэтому здесь очень важно всегда следовать за Иисусом. И если Он вел нас до сего пути таким образом, это не значит, что и дальше мы должны идти так же, как наши родители, верой наших родителей. Господь дал нам Слово. Он действует в нашей жизни и по сей день. И Он открывается нам. И порой Он ведет нас, не хочет ломать сразу того, что мы не можем принять. Он чему-то учит. Учит, чтобы мы могли принять что-то новое. И поэтому очень важно нам анализировать свою веру, даже веру своих родителей, сравнивать ее с тем, что сказано в Писании, и, естественно, доверять Господу и иметь живые отношения с Ним.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за такие исчерпывающие ответы. Спасибо. Настоящая вера – это когда на первом месте уже не я, а Христос. Апостол Павел писал в послании Галатам: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня».

0: пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающим.
1: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
2: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
1: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
2: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
2: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
2: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия

по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых. Мастерская добрых дел.
1: Ань, не может этого быть!
2: Да может, если бы ты его только видел. Все было как по-настоящему. Марья Ивановна, стойте!
3: Что?
2: Не подходите.
3: Что случилось-то?
2: Вот могли бы уронить ведро и порезались бы.
3: Обо что бы я порезался-то? Об остроконечную швабру, что ли?
2: Да нет, там огромная стекляшка. Вы бы об нее и поранились бы.
3: А? Владик, что с ней?
1: Да, ей приснился сон. Якобы вы уронили ведро и наступили на стекляшку. Теперь она боится, что этот сон исполнится.
3: Ерунда какая.
1: Я про то же говорила. Ну что, нашла?
2: Нет.
1: Я же говорил.
2: Ну все ведь начиналось, как во сне. Может быть, я плохо поискала?
3: Успокойся, Ань. Мне, конечно, приятно, что ты обо мне заботишься. Пойдем, сядь. Ты мне скажи, что случилось, а? Что тебе приснилось?
2: Мне приснилось, что вы поранились.
3: Ну, это я уже слышала. И дальше что?
2: А потом приехал почтальон, он дал дяде Афанасию письмо, тот его открыл, прочитал, и там было что-то ужасное. Он начал задыхаться и...
3: Не надо, не продолжай, я все поняла. Но это всего лишь сон.
1: Да, Ань, тем более там стекляшек никаких нету.
3: Да мало ли что привидится.
2: Я же говорила!
1: Да. Савелий Игнатьевич, стойте!
4: Савелий, стойте!
5: Приветствую вас!
6: Здрасте! А вы к Афанасию Филипповичу, да?
3: Письмо ведете, да?
5: Да.
2: А покажите нам его, пожалуйста.
3: Что? Нам на минуточку только
5: письмо
3: посмотреть.
5: Письмо как письмо? Чего мне смотреть? Видно, это от Бориса.
2: А нам можно его открыть?
5: Нет.
2: Дядя Афанасий, не будь против.
3: Беги, мы его задержим. Савелий Игнатьевич, Савелий Игнатьевич, подождите. Мы вам все объясним.
5: Я кому сказал?
3: Да.
7: Вы не переживайте,
5: Савелий Игнатьевич.
8: Цела?
2: Да.
8: Это ты мне письмо принесла? Спасибо.
2: Нет, не совсем.
8: Знаешь, там с посылками что-то приключилось. Пойдем посмотрим. Пойдем.
5: Вы не имеете права.
8: Владик, вы что делаете?
3: Афанась Филиппович, а мы тут играем, игра у нас такая.
8: Это какая такая игра, простите?
2: Казаки-разбойники.
5: Казаки-разбойники.
2: Афанась Филиппович, разбойник.
3: Да.
5: Афанась Филиппович, письмо отняли, убежать хотели, а я им верил.
8: Это правда?
2: Да.
5: Да.
8: Я честно... Письмо у меня, Савелий Игнатьевич. Да. Анечка мне принесла.
9: Вы уж извините, пожалуйста.
8: Ну, я... сами понимаете, дети есть дети.
5: Ладно уж.
3: Вы уж извините нас непутевых.
5: Но я еще подумаю. Нашли разбойника.
8: Нет, ребята, я просто удивлен.
3: Да мы вам все объясним, Афанась Филиппович.
2: Да.
3: Мы вам все объясним, и вы сразу все поймете.
8: Так, пойдемте ко мне.
3: Ну, идемте.
8: Ужас, кошмар.
3: Вот так все и произошло, Афанась Филиппович.
8: Да, ну и историю вы мне рассказали.
2: Я и сейчас боюсь, что мой сон может сбыться. Вот вы откроете это письмо и...
8: Ну, Анечка, я думаю, что это всего-навсего страшный сон и не больше.
1: Ну, им то же самое говорил. Не верят.
2: А были такие случаи, что сны сбывались?
8: В наши дни сны исполняются очень редко. Во всяком случае, не знаю ничего об этом.
1: А раньше?
8: Раньше? Раньше некоторые люди видели необыкновенные сны. В библейские времена в снах Господь разговаривал с людьми. Он открывал им тайны. Некоторые видели будущее. Но такие сны нуждались в толкователях.
3: Ой, а расскажите нам, Афанась Филиппович, какую-нибудь историю.
8: С удовольствием. Я расскажу вам историю про Иосифа. Ну, помните того, которого родные братья продали в рабство?
2: А потом он был дома у богатого человека.
8: Совершенно верно. Он был там

0: слугой. Но жена того богатого человека очернила Иосифа, и он незаслуженно был брошен в темницу. Казалось, что все пропало для него. Но, как я говорил об этом раньше, для того, кто надеется на Бога, безвыходных ситуаций не бывает. Итак, слушайте. Однажды фараону приснился странный сон. Проснувшись рано утром, он очень насторожился и призвал к себе всех волхвов и мудрецов Египта, чтобы они объяснили ему значение этого сновидения. И поведал им фараон сон свой. Но никто из мудрейших не знал, что означает он. Тогда к правителю Египта обратился виночерпий. «Господин, я знаю одного человека по имени Иосиф. Когда-то я был справедливо наказан и сидел с ним в темнице. Приснился мне тогда странный сон, и я не мог его понять, а Иосиф смог мне объяснить его значение, и все предсказания его сбылись. Фараон сразу же приказал привести его во дворец. И вот Иосифа привели. Фараон сказал ему: «Мне снился сон, и никто не может истолковать его. Я слышал, что ты умеешь это делать». Иосиф ответил: «Этот дар не мой, а Божий. Он даст ответ во благо фараона». И сказал фараон: «Мне снилось, будто я стою на берегу реки, и вышли из нее 7 красивых толстых коров. Вслед за ними вышли из реки 7 безобразных, тощих коров. И тощие коровы набросились на толстых и съели их. Тут я проснулся. Но сон опять одолел меня. Приснился мне второй сон. Из земли выросли 7 красивых колосьев, полных зерном. Но после них выросло 7 колосьев тощих и сухих, и эти сухие колосья пожрали красивые. Можешь ли ты объяснить мне эти сны?» Иосиф ответил: «Второй сон повторяет первый. 7 коров и 7 колосьев – это 7 лет. Толстые коровы означают 7 лет хорошего урожая в твоей стране. Но вслед за ними придут 7 лет голода. Это тощие коровы и сухие колосья. Вот значение снов твоих. Поэтому найди человека мудрого, и пусть он в первые 7 лет изобилия сделает большой запас хлеба». И понравились фараону слова Иосифа, и посчитал он его самым мудрым, сказав: «Я поставлю тебя над всей землей египетской и над домом моим, и твоего слова будет держаться весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». Так Иосиф в один день из узника превратился в наместника самого фараона. Бог не оставил Иосифа в беде. С помощью Божьей он разгадал фараону сны. И можете себе представить, утром он просыпался в качестве раба, а вечером он заснул наместником самого фараона.
1: Здорово.
0: И я думаю, что он был этого достоин.
1: Да, справедливость восторжествовала.
0: «Не бойся, я с тобою, я помогу тебе и поддержу тебя десницею правды моей». Так Господь обещал быть с нами и помогать нам в трудных ситуациях.
2: Да, представляю, что было с его братьями, когда они узнали, что он сам друг фараона.
0: Об этом они, Владик, узнают гораздо позже. И история эта не менее интересная.
1: А можно мы придем к вам завтра, Афанасий Филиппович?
0: Разумеется, с удовольствием.
3: Может, откроем письмо?
1: А может, не надо, Афанасий Филиппович?
0: Привет из Антарктиды!
2: Фу!
0: Борис вам!

0: Антарктиде. Ну, так что, Анечка, твой сон не исполнился.
1: Так она старшила вчера, насмотрелась.
0: Ну вот и все. Дорогие ребята, самое интересное впереди. Пишите, мы рады вашим письмам. А сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго. До свидания.
1: Пока!

Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы снова делаем зарядку с мячом. Для начала сделаем разминку для шеи. И упражнение сегодня показывает Ульяна. Пожалуйста, сначала мы подышим воздухом. Пожалуйста, руки вверх, вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо. Вдох, выдох и вдох, выдох. Упражнение для шеи. Птичка. Руки на поясе. Пожалуйста, Ульяна, подбородок к груди. Раз, два, три. Хорошо нагибаем голову. Касаемся подбородком груди. Вот так. Молодцы. Следующее упражнение – маятник. Из стороны в сторону. Голова из стороны в сторону. Пожалуйста, Ульяна. Раз, два. Стараемся коснуться ухом плеча, но плечи не поднимаем. Да, плечи ровно, прямо. Хорошо. Молодцы. Так. Следующее упражнение – сова. Крутит головой из стороны в сторону. Поехали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Молодцы. Упражнение – мячик. Положили голову на правое плечо и перекатываем к левому. Медленно, хорошо, в обратную сторону. Так. Голова у нас проходит все точки, только медленно, плавно. Молодцы. Хорошо, плечи не поднимаем, спина прямая. Свободнее. Угу. Закончили. Ну, теперь можно взять мяч. Наши мячи. Первое упражнение с мячом для рук. Перекаты, пожалуйста, Ульяна. И перекаты. Хорошо. Одну сторону и в другую. В другую. Так, а теперь еще какие-то волнообразные у нас были перекаты, да? Попробуем. Так, молодцы. Угу. Следующее упражнение для рук – солнышко. Мяч перед собой. Поднимаем и опускаем мячик. Хорошо. Раз, два. Солнце у нас всходит и заходит. Молодцы. Упражнение для кистей. Раз, два. Раз, два. И раз, два. И упражнение колесо. Пожалуйста, в левую сторону. Поехали. Колесо у нас. Раз, два, три, четыре. Молодцы. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Еще в одну сторону левую. Раз, два, три, четыре. И в обратную сторону. Раз, два.

0: Ребята, продолжаем зарядку. Упражнение «Повороты». Ульяна, пожалуйста, и вправо. И раз, два. Но голова при этом на месте. Смотрите, голова на месте. Ванечка, смотрим прямо перед собой. Пожалуйста. И раз, два. Вот молодцы. Хорошо. Дальше. У нас наклоны.
1: Мячик у нас за головой. Наклоняемся и выпрямляем руки вправо. Так, мяч за голову и влево. Хорошо, пожалуйста. И раз, два.
0: Хорошенько наклоняемся, руки вытягиваем, не сгибаем. Вот, молодцы. В сторону наклоняемся. Хорошо. Так. Достаточно. Закончили. Следующее упражнение – вращение. Мячик положили на пол и наступили на него ногой. Вращаем мяч. Упражнение для коленей, для ног. Вот так. В одну сторону и в другую. И в другую сторону.
2: Давай руку.
0: Хорошенько давай, разминаем колени.
2: Давай.
0: Так, поменяли ноги. Левая нога. И опять крутим. Крутим, крутим мяч.
2: Можно вот так, если трудно стоять перед микрофоном.
0: Да. Вы можете так сохранить равновесие. Молодцы. Вращаем, вращаем лучше. Ульяна. Вот, молодцы. Следующее упражнение – дуга. Мячик у нас на полу. Берем его, наклоняемся, берем. И прогибаемся, смотрим на мячик. Хорошо. Прогнулись. Опустили мячик. Еще прогнулись. Ульяна, показывай. Вот так. Не торопимся. Еще прогнулись. Молодцы. Еще прогибаемся. Угу. Прогнулись. Хорошо. А теперь у нас приседание. Помнишь, Ульяна, как оно делается? Мяч
1: у нас прямо перед, над головой. Приседаем и за голову. И за голову. Да, вот так. Раз. Поехали. Пожалуйста, мячик вверху. И раз, два. Раз, два. Раз, два.
0: Хорошенько приседаем. Молодцы, спина прямая. Хорошо. Не наклоняемся, Марина. Старайся не наклоняться. Держи прямо спину. Ну, это ты совсем сейчас упадешь. Так. Вот Ульяна хорошо показывает. Молодец. Следующее упражнение – ветер. Мячик положили справа от себя, присели. Так, и теперь у нас ветер подул влево, присели. И вправо присели, молодцы. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы, хорошо делаем упражнение, Ванечка. И последний раз закончили. Немножко поиграем в баскетбол. Ульяна, пожалуйста. И раз, два, раз, раз, два, раз, раз. Вот, хорошо. Закончили. Еще у нас есть игра. Ты мне, я тебе, да? Мы посылаем мяч под ногами к нашему партнеру. Повернулись к нему спиной и, пожалуйста. Раз, поймал. Марина.
2: Поймала.
0: Хорошо. Так.
2: Два.
0: Молодцы. Раз.
2: Два.
0: Раз.
2: И последний.
0: Хорошо, у нас получается. Давай еще разочек. И мне.
2: И два.
0: Молодцы. Закончили. Так, теперь упражнение «Мостик». Ульяна, значит, мы прогибаемся, мяч за спиной. Отводим руки назад. Так. Прямо смотрим перед собой, не сутулимся, спина прямая. Если сможем положить на поясницу мяч, постараемся. Вот сюда. И попытаемся его удержать. Ну, молодцы.

0: хорошо. Упражнение на полу. Встаем на колени и садимся на пятки. Мяч перед собой, перекатываем его вперед, опираемся на него и делаем пружинящие движения туловищем. Хорошо. К себе мячик покатили. От себя. Еще пружинящие движения. Вот так. Еще. Молодцы. Сидим. Ягодицы от пяток не отрываем. Молодцы. Упражнение для спины. К себе. И еще разочек пружинящее движение. Вот так. Хорошо. Теперь упражнение плуг. Садимся. Кладем пятки на мяч. Вот так. Опираемся сзади руками. Ульяна, пожалуйста. И тянемся руками к носкам ног. Хорошенько выпрямляем ноги. Назад. Хорошо. Еще. Тянемся хорошенько. Молодцы. Тянем носки при этом. Вот так. Ноги прямые. Не сгибаем. Стараемся не сгибать ноги. Еще потянемся. Хорошо. Так. Опираемся руками сзади и подкатываем мячик с помощью ног к себе. И от себя. Хорошо. Тебя. Молодцы. Так. Хорошо. Еще покатаем мячик. Угу. Следующее упражнение – шлагбаум. Ноги пошире расставим. Так, мячик между ног. Переносим одну ногу, правую ногу через мяч. Соединяем ее к левой ноге. Ульяна. Угу. Теперь обе ноги. Упражнение шлагбаум. Так. Хорошо. Молодцы. Еще. Так. А теперь обе ноги перенесли через мяч. И в другую сторону еще несколько раз делаем шлагбаум. Молодцы. Раз, два, три. Раз, два, три. И последний раз, два. Закончили. Теперь мы немножко прогнемся. Мячик сзади, под поясницей. Да? Ложимся на него. Прогибаемся и руки вытягиваем. Хорошо, полежали. А теперь мы будем с вами прыгать. Встаем. Мячик у нас на полу. Помним, как мы прыгали? Ульяна, покажи. С поворотом. И раз. И обратно. Два. Молодцы. И раз. Прыгаем. И два. Раз. Два. Молодцы. Еще. Хорошо. Еще другие прыжки. Прыжки. Ульяночка, берем мячик. И прыжки. Пожалуйста, мячик вверх. Ноги в сторону. И. Раз. Два. Два. Раз. Два. Два. Раз. Два. Раз. Два. Два. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Весело. Хорошо. Еще прыгаем. Молодцы. Закончили. Положили мяч. Расслабимся, подышим. Руки вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И повисели, расслабились. Ну вот, дорогие ребята, мы закончили зарядку. И мы хотим, чтобы вы с нами сделали ее завтра. Потому что вместе
1: веселей!
0: Пока!

все в тающей дымке, холмы, перелески. Здесь краски не ярки и звуки не резки. Здесь медленно реки, туманно озера, и все ускользает от беглого взора. Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться, чтоб ясной любовью наполнилось сердце. Здесь мало услышать, здесь слушаться нужно, чтоб в душу созвучия нахлынули дружно, чтоб вдруг отразили прозрачные воды всю прелесть застенчивой русской природы.

Чувства и эмоции. Важно ли разделять эти понятия? Как ими умело и своевременно пользоваться? Многие из сюжетов Священного Писания могут быть неправильно поняты из-за опоры на эмоции. Противостояние между разумом и чувствами очень судьбоносны в жизни человека. Кто-то обуреваем чувствами, кто-то сгорает от эмоций. Как все-таки управлять чувствами и как контролировать эмоции? Для чего отвечать на эти вопросы? Ну, хотя бы для того, чтобы не напитаться фейками. Потому что мы с вами живем на планете эмоций. Друзья, мы размышляем о том, какой является наша планета сегодня. Мы с вами должны согласиться, очень многое в этом мире, в свете последних событий, зависит от эмоций. Люди делают акцент на эмоции. Рекламный бизнес, маркетинг апеллирует к эмоциям, вызывает их, чтобы заставить человека действовать. Если человек импульсивен, и он смотрит на свои эмоции, может быть, и на чувства, но скорее на эмоции, разберемся почему, то он так и будет действовать. Если человек эмоционален, то и действия его будут эмоциональны. Чаще всего это, скорее всего, будет проблемой. Ну, сами о себе можете судить. Наверное, признавали, что в порыве каких-то эмоций вы совершали действия, а потом о них жалели. Кстати, жалели – это тоже определенное чувство. Мы сегодня говорим о том, как распоряжаться этой сферой чувственно-эмоциональной. Замечаете, что нужно все-таки с терминами разбираться. Предлагаем вам воспользоваться советом, когда что-то непонятно, говорят, ну ты погугли. Можно в сети найти описание колеса эмоций. Разные ученые выдают эти целые наборы эмоций, какие из них сильные, какие из них положительные, какие слабые и так далее. Но давайте обратимся к словарным определениям. Очень часто значения слов уже сами могут подсказать то, как правильно пользоваться разными явлениями. Разобрались со значением и фактически вооружены. Итак, эмоция – это реакция на раздражитель, внутренний или внешний, и под этим словом подразумевают внутренние ощущения либо внешние проявления чувств. Но здесь сразу происходит некое разделение. Очень сильные, но кратковременные эмоции – называются аффектом, а глубокие и протяженные считают чувствами. Надеюсь, мы это запомним. То есть сами эмоции, их нужно несколько разделять, но при этом нужно еще и определить, что такое чувство. Еще чувства называют высшими эмоциями. Чувства – это особые психические состояния, проявляющиеся социально обусловленными переживаниями, которые выражают длительные и устойчивые эмоциональные отношения к вещам. Чувства могут быть и долгими, и они глубоко садятся в ощущения человеческие. То есть человек запоминает это чувство. Ну, допустим, в детстве вы что-то испытали, этот страх или действие было сильным, плюс оно еще со временем усиливалось и теперь запомнилось. И спустя время какое-то слово, какой-то запах, какой-то предмет у вас вызывает чувство, ну, следом и воспоминания. Зачем нам нужно разбираться с этими понятиями? У нас есть повеление от апостола Павла, который говорит: «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Ну, кто-то скажет, есть другие переводы, говорящие о том, что здесь речь не про чувства, а про разумное отношение. Ну, допустим, такой перевод. На все это у вас должен быть тот же взгляд, что и у Христа Иисуса. Ну, в какой-то степени верно, да, взгляд, мышление, но особенностью личности является способность чувствовать. Если личность

или существо не чувствует, то, скорее всего, оно теряет свою личностную характеристику. Давайте приведем конкретный пример, мы еще усилим это библейскими текстами о способности Бога чувствовать. Но наш Господь Иисус Христос в земном служении однажды, думаю, даже не раз, проявил некое сочетание и эмоций, и чувств. Обратимся к Евангелию от Марка, главе 3, 2 стиха, 4 и 5, но при этом погрузимся в полную атмосферу события, которое здесь описано. Евангелист Марк рассказывает нам о чуде, совершенном Господом Иисусом Христом. Это была суббота, святой день, как для евреев, так и христиан, исповедующих веру в Библию. И вот, находясь в синагоге в субботу, Иисус исцеляет человека, имевшего иссохшую руку. Ну, видимо, парализованная рука, обездвиженная. И наблюдали в этот момент за Иисусом, вот что он делает, и хотели его обвинить. И тогда Иисус говорит, спрашивает у людей, которые вот так бы, как шакалы, пристально смотрят, что сейчас делает Иисус. Должно ли в субботу делать добро или зло делать? Душу спасти или погубить? И люди, услышав этот вопрос, они молчали. То есть у них мотив был какой? Христа уловить. Христос задает им вопрос, и они понимают, что ну, безответны. И тогда мы читаем. Иисус воззрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец, совершил чудо. Он исцелил этого человека, и это праздник. Это праздник, это ликование. Нам интересна, конечно, эта история в целом, но мы обращаем внимание на реакцию Иисуса Христа. Иисус воззрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. Вот здесь очень интересное сочетание и эмоций, и чувств. Господь смотрит с гневом, и это видно. Ну, вы сами можете привести пример, когда вы кого-то увидели, и человек такой зоркий глаз бросает, и говорит, о, да он гневается, сейчас его не трогай. Это видно, это эмоция, она сразу видна, она внешняя. А можете ли вы сказать, что человек чувствует сейчас? А может быть, он театрал, может быть, он что-то изображает. Ну, бывает, ты на ребенка своего смотришь и специально пытаешься показать, что ты не одобряешь его действия. На самом деле, ты его любишь, сейчас бы взял, обнимашки бы устроил, да, игрался бы с ребенком. Но ты хочешь его воспитать, и ты показываешь, сынок, не делай чего-то. Что ты сделал? Ты выразил свою эмоцию. На самом деле, ты его чувствуешь и готов его прощать, миловать. У тебя сердечко тает от любви к своему дитяти. Логично. То же самое с Господом. Он воззрел на них с гневом, но при этом он скорбит об ожесточении их сердец. Он понимает их внутреннее состояние, и его внутреннее состояние не осуждение, не какое-то, значит, негодование и желание уничтожить. Он скорбит. Скорбит, значит, сопереживает, мучается. Ему так не хочется это видеть. Ему не хочется признавать, что вот у них сердце ожесточенное. Господь наш показывает вот это сочетание и эмоций, и чувств. Дай Бог, чтобы у нас тоже были адекватные, правильные эмоции, выраженные для других, и чувства, которые осмысленные, которые долгие, которые выверенные. Это как бы наш плод, правильное чувствование. Но как же это облагородить? Как с эмоциями справиться, как справиться с чувствами, которые захватывают наше сердце? Помните, что в определении эмоций и чувств это реакция на внешний раздражитель. И вот Соломон это описал. Екклесиаст, 7 глава, стих 14. Это самый мой любимый стих из этой книги. «В одни благополучия пользуйся благом». То есть, когда благополучие, ты разумом понимаешь, ой, как хорошо, так все приятно, есть что поесть, есть крыша над головой, все замечательно. И что у тебя? У тебя улыбка на лице, да, значит, умиление, удовлетворение, нега, ну, любые другие эмоции. Чувство какое? Ну, чувство удовлетворенности.

Замечательно. А есть ли несчастье? И Соломон пишет: а в одни несчастья включай мозг или размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Давайте запомним. Есть добрые чувства и доброе состояние, которое вызвало эти чувства. Ну так наслаждайся, ты создан для счастья. Некоторые люди иногда, парадоксально, но пытаются переживать. Как это происходит? Ну, ой, так невероятно, не должно быть так хорошо. Слышали такое? Аж прям на сердце неспокойно, слишком все гладко. И человек начинает искать подвох. Он сам с помощью мыслей и чувств начинает как-то себя накручивать. Ой, наверное, неспроста. Наверное, вот он мне это сказал, это все хитрость, это не по-настоящему. И давай такой вот... Вместо того, чтобы пользоваться этим благом, человек берет его и ухудшает. Бывает случай, правда? Не надо, не надо. Соломон говорит: пользуйся благом в одни благополучия, нормального благополучия. Никогда украл и радуешься, да? Это совсем другая тема. Но в одни несчастья, чтобы тебя это несчастье не захватило в плен, чтобы ты просто вот, ну и с ума не сошел от горя, размышляй, включай мозг. И ты начнешь понимать, что и хорошо было, Бог сделал, спасибо Господу за все, и плохо стало, слава Господу, я все равно живой, где-то надо плюс найти, или да помоги мне, Господь, это все пережить или претерпеть. Так было со многими героями веры. То есть разум должен нас спасать, должен нас выручать. Иначе мы можем захватиться чувствами или увлечься эмоциями и прийти к трагедии. Сейчас мы погрузимся в одну историю, которая реально произошла, причем даже не одна, их как бы сочетание некоторых сюжетов, эпохально значимых для всего народа. Представьте себе, израильский народ идет из Египта в землю Ханаанскую, с юга на север. Идут они, проходя землями чужих народов. И встречается им, в частности, Сигон, царь Аморейский. И тогда Израиль говорит, ну, послов отправляет к царю: позволь, мы пройдем дорогою. Ну, тут дорога идет, люди разные, караваны ходят. Мы тоже всем своим народом пройдем, но мы не будем пить воды из колодезей твоих вот на твоей земле. Мы там виноградники твои даже заходить не будем. Вот дорога идет, мы по ней пройдем, и все. То есть, ну просто позволь пройти мимо. Но Сигон, царь Аморейский, не позволил Израилю идти через свои пределы. И собрал весь народ, и выступил против Израиля, и пошел до определенного места, и сразился. Ну, благо Израиль его победил. Вопрос. Царь Сигон, к тебе обращаются с трезвым, здравым предложением. Мы мимо пройдем. Там в другом случае даже хотели заплатить. То есть, если мы возьмем где-то у тебя воду, это уже там второй царь такой был. Мы готовы заплатить. Нет, не надо. У меня патриотические чувства. Я не позволю, это моя земля, не позволю. Еще раз. Мы землю твою не возьмем. У нас там дальше есть места, мы туда идем. Мы мимо. Нет, не пойдете. И вот на таком национальном подъеме Сигон выходит на войну. А зачем? Зачем? У тебя мирное предложение. Идите спокойно. Не получается. Ну, проигрывает. Эта история еще повторяется с Огом, царем Вассанским. Но проходят времена, несколько столетий. И во второй книге Паралипоменон в 35 главе рассказывается про то, как другой царь, иронично, но тоже с Египта, и зовут его Нихао, это не китайское приветствие, это фараон Нихао, он пошел на войну к Кархемису на Ефрат, то есть на север Вавилон. И выходит ему навстречу Иосия, царь иудейский. И Нихао отправляет послов и точно так же говорит: послушай, что мне тебе? Я вообще как бы иду мимо, вот прям по дорожке сейчас пойду, против тебя я не воюю, мне ничего от тебя не надо, у меня свои дела на севере. Еще такую фразу добавляет этот фараон. Бог повелел мне поспешать. Не противься Богу, который со мною, чтобы он не погубил тебя. Но Иосия,

вместо того, чтобы вспомнить или поразмышлять про историю своих предков, как они тут же шли такой же дорогой, и повторить их тот же сюжет, как бы не повторять ошибок, вдруг говорит: нет, я тут сейчас буду изображать из себя патриота. Объясняет еще раз фараон: я иду мимо, мне Бог повелевает. Ну, давай, как бы, вот сиди и все, даже забудь, меня, считай, нету, я пошел свои дела делать. Нет, я буду воевать, я буду стоять войском. Но, естественно, фараон поразил Иосию, и он умер в той войне. Чему это нас учит? Нельзя обуреваться некоторыми эмоциями. Рациональность должна подсказывать, трезво оценивать ситуацию. Зачастую люди подпадают под власть эмоций, а другие люди, зная, что огромная масса людей способна эмоционально увлекаться, начинают манипулировать. И так порождаются фейки. Хотите пример библейский? Вот как бы он свершился, если бы была видеокамера тогда, тысячелетия назад? Представьте себе картину. Разрушенные улицы, упавшие стены города, домов, развалины. Идет женщина на шатающихся ногах, в руках держит ребенка, кричит, волосы растрепаны, ребенок мертв. И она кричит: что за трагедия, что за беда, где же Господь, почему мое дитя умерло, как Господь это допустил, почему умер мой муж, почему умерли мои сыновья. И вот эти крики, причитания, мы эту картинку видим через камеру, музычка подыгрывает. И потом какой-то комментатор говорит: да как же так страшно, это беспредел, это ужас. А знаете, чего не хватает к этому моменту? Подпись: город Иерихон. То есть, когда все христиане читают Священное Писание, рассказ про захват города Иерихона, ни у кого не возникает ни жалости, ни причитаний на тему: а как же там с жителями Иерихона? Какая же с ними беда? Как же плохо? Нет, все читают захват Иерихона и говорят: аллилуйя, Господь силен, евреи обошли город 13 раз, ковчег несли, стены упали. Такие проповеди елейные несутся на всех кафедрах, во многих церквах. И все аплодируют, говорят: замечательно. Почему? Ну, потому что мы знаем, что за город, что за земля, какой народ. Мы знаем эту историю. Но если это знание убрать, отдать только эмоциональную картинку, мы все будем биться в истерике. Как же жалко жителей Иерихона. Хотите другой сюжет? Чуть позднее идет мальчик в городе, город мирный, спокойный, и мальчик выбегает из города на дорогу и видит гонца, который идет к этому городу. И мальчик с трепетом: ну, наверное, сейчас мне расскажут про моего папку, который на войне. И тут прибегает гонец и говорит: беда, сыночек, беда, твой папа Голиаф пал в битве с пастушком Давидом. Когда мы услышали имя Голиаф, мы все поняли. Мы знаем эту историю, это первая книга Царств, глава 17, когда пастушок Давид победил этого великана. И мы все радуемся. И мы вообще не переживаем про город Геф, в котором жил Голиаф. Мы не вспоминаем про его семью. А зачем? Потому что мы знаем историю. Мы знаем, где народ Божий, где его противники. Где люди, которые хотят захватывать, порабощать, узурпировать, эксплуатировать. Мы это знаем. Уберите знания, и тогда волна сострадания жителям Гефа и этому мальчику, потерявшему своего отца Голиафа. Вы чувствуете? Если мы убираем знания, размышления, рассуждения, то из-за эмоций мы такие глупые вещи начнем выдавать, оценки. А разве не так сегодня устроены фейки в новостном мире? Подается какая-то картинка, выхваченная из потока всемирного, непонятного, и подается под нужным соусом. Происходит оболванивание населения. И все говорят: да я собственными глазами видел это, я это знаю. Ничего ты не знаешь. Ты видел эмоциональную картинку, играли с твоими чувствами. Ты не анализируешь историю многих лет, десятилетий, столетий. Надо же книжки читать, надо историю.

историю изучать, надо понимать цивилизационные процессы, глобальную политику. Это надо все понимать. Кому хочется напрягать свой мозг? Лучше чувствовать. В западной цивилизации сегодня популярно выражение не «я думаю», «I think», а выражение «я чувствую», «I feel». Сегодня политики, эксперты говорят «I feel», «я чувствую». Как можно чувствовать в сфере точных наук? Как можно чувствовать в сфере дипломатических отношений? Там нельзя чувствовать, там нужна четкая рассудительность, стремление к исполнению законов, международных конвенций. Для этого пишутся законы, для разума, для осмысления. А если чувствовать, можно мультики смотреть и чувствовать, можно песенки слушать и чувствовать. Почувствуйте вот эту серьезную разницу. Именно почувствовать в плане ума. Не эмоционально реагируйте. Контролируйте эти эмоции. Они могут захватить, они могут сотворить немало бед. Господь объясняет, вернемся к той истории, о которой мы упомянули, про завоевание земли Ханаанской. Мера беззакония Мореев доселе не наполнилась, было сказано еще Аврааму. А потом, спустя время, наполнились эти беззакония. Еще один маленький пример. Это история из книги пророка Амоса. Так говорит Господь: за 3 преступления Эдома и за 4 не пощажу его. А теперь смотрите, как Господь разделяет эмоции и чувства. Очень важно. Почему не пощадит Господь Эдома? Потому что он преследовал брата своего мечом. И вот здесь важная фраза, это Амос 1.11. Проверьте, друзья. Потому что он подавил чувство родства. Ключевое определение. Едом подавил чувство родства. Едом – это потомки Исава, брата Иакова, то есть двоюродный народ для израильского народа. Далее описывается, что делал Едом. Он свирепствовал, постоянно в гневе своем и всегда сохранял ярость свою. То есть было долгое чувство родства. Испытывали ли вы такое чувство? Ну, по отношению к друзьям, родным, вот родственное окружение. Чувство родства. А Едом подавил это чувство. А чем жил Едом? Он жил эмоциями. Он свирепствовал, гневался, сохранял ярость. Господь говорит, вот за то, что ты был весь в эмоциях, и вместо того, чтобы понять, израильский народ никогда не претендовал на земли Едома. Бог сказал, вот идете там завоевывать эту землю, а Едома не трогайте. Это он твой брат, это потомки Исава. Пройдите мимо. Я им дал землю, пусть они живут. Да, они нечестивые, да, они, может быть, язычники, они Бога не знают. Но земля их, пусть остается их, не трогай. А иди мимо. Но Едом лезет на рожон. Едом говорит, я гневаюсь, мне не нравится. Я сохраняю ярость и так далее. Подавил чувство родства. Вот это страшно, друзья. И Бог привлек к ответу и, естественно, потом наказал Едом, но, конечно же, не руками евреев, а уже впоследствии руками римского государства. Апостол Павел говорит нам о том, что способность справляться с эмоциями и чувствами – это очень высокая характеристика верующих людей. Смотрите, какими это словами выражается. В послании к евреям Павел пишет: «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Невероятный стих. Твердая пища. Значит, человек может воспринимать разного рода процессы, события, глобальные явления – на таком уровне, чтобы не попасться на эмоции, ну или вот на эти короткие чувства, человек способен различать добро и зло. И поэтому этим человеком нельзя манипулировать. Ему нельзя накидать ссылку на новостные сообщения и сказать, вот это такая правда. Не из новостей формируется мировоззрение. Мировоззрение формируется из знания, из образования, из воспитания, из правильных привычек. Когда есть такое мировоззрение,
Это Павел называет таких

людей совершенные люди. И вот эти совершенные люди, у них чувства, навыкам приучены к различению добра и зла, они могут брать твердую пищу. То есть они могут пророчество постигать, они могут видеть козни дьявольские. Эти люди могут творить какие-то особые дела, дела милосердия, они могут жертвовать собой. Замечательно, когда чувства отточены, чувства облагорожены, как необходимо подобное явление каждому из нас. Господь о себе говорит, что Он Бог чувствующий. Он даже записал в законе Божьем то, как Он чувствует. Мы это видим в книге «Исход» в главе 20, когда читаем описание Божьих заповедей. И находим такие слова. «Я Господь Бог ревнитель». Чем не чувственное описание? Бог чувствует ревность. То есть я не хочу делить мой любимый народ всякими с идолами, с мерзостями, выдуманными людьми. Не могу делить, я ревную. Наказываю детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Господь творит милость. Кто-то цепляется к этим словам, что Господь наказывает детей за вину отцов. Если хотите размышлять, а не чувствами воспринимать эту заповедь, то поймете, что наказание – это не прямой Божий удар, а всего лишь последствия грехов. Но вот прямое Божие действие, он говорит о себе, «Я благословляю», и тут математика в помощь, «до тысячи родов». Насколько тысяча больше, чем четыре? В 250 раз. Так вот, запомните, Бог чувствует добро, чувствует такое расположение к человеку в 250 раз больше, чем желание наказывать. Поэтому из заповеди мы можем судить, Господь более любящий, более милующий, чем наказывающий. Исходя из этого, подумайте о том, какие мы будем с вами, какие чувства будем испытывать, какие эмоции выражать. Помните, это есть любовь от Бога, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. Соблюдение заповедей облагораживает нас целиком, выстраивает гармонию между разумом и чувствами. Чувствуйте правильно, чувствуйте, как Господь Бог.

0: «И устроил Ной жертвенник Господу».
1: Жертвенник – сооружение для принесения жертв Богу. Согласно 20 главе книги «Исход», жертвенник сооружался из земли или нетесанных камней. Первый упомянутый в Библии жертвенник был устроен Ноем, когда отступили воды потопа. На нем Ной принес жертву, и Бог заключил с Ноем и его потомками завет. Патриархи сооружали жертвенники в память о встречах с Богом. Завет между Господом и израильтянами вступил в силу, когда Моисей окропил кровью жертвенного животного жертвенник и народ. В скинии и храме было два жертвенника – жертвенник всесожжения и жертвенник для воскурения благовоний. Жертвенник всесожжения в Древнем Израиле служил также убежищем для преступников. Для христианских богослужений жертвенник не требуется, потому что смерть Иисуса Христа является совершенной жертвой за грех, единственно достаточной для спасения человека. В 13 главе послания к евреям жертвенником отождествляется сам Иисус. Его жертва противопоставляется многочисленным приношениям на прежних жертвенниках. И Иисус становится символом Нового Завета, местом принесения жертвы и местом убежища верующего от преследующего его греха.
0: «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели».

0: покаяние – это то, в чем нуждается каждый человек. Почему? Потому что в силу наследственного греха, который передается из поколения в поколение, по сути дела, каждый человек рождается с этой расположенностью противиться Богу.
1: Я понял, что со мной кто-то воюет. И я понял, что с ним нужно воевать, но сам ты не справишься. И поэтому первый этап покаяния – это мое обращение.
2: И существует какой-то вот первый момент покаяния, первый раз впустить Бога, впустить Духа Святого в свою жизнь.
1: Я понимаю, что в моей жизни должно быть два покаяния. И вот одно покаяние, оно пришло в моей жизни, когда я оставил тот путь, по которому я шел, как многие люди сегодня. Это путь без Христа. Это путь, когда ты воюешь с самим собой.
2: А потом начинаешь, или продолжаешь что-то делать, то, что тебе продолжает казаться не грехом и чем-то обычным и нормальным, и ты находишь этому оправдание всякие. Человек находит кучу оправданий любому своему греху. И он в этом грехе живет, и этими оправданиями себя оправдывает.
1: Покаяния в моей жизни были, есть и, я думаю, еще будут.
2: Дух Святой, он продолжает говорить, это ведь грех, это ведь нехорошо, так не надо. А ты говоришь, не, все нормально, нет никакого греха, и ничего я ненормального, я все делаю правильно, я все делаю хорошо. Он говорит, да нет, это грех. А я говорю, да нет, это не грех. Вот. И в какой-то момент опять у меня наступает вот это вот, смирение, что ли, перед Богом, когда я перестаю быть самодостаточной, самонадеянной, такой вот самой собою, отделенной от Бога в своей вот этой вот, уверенности, что ли, что я права.
1: Каялся ли я в отношении Бога? Да, много раз. И много раз получал освобождение. Но, знаете, вот мое чисто субъективное мнение, у меня должен в жизни произойти самый главный момент моей встречи с Богом. Это тогда, когда у меня будет настоящее, полное и окончательное покаяние, и у меня появится сила возненавидеть живущий во мне грех. Понимаете, живущее во мне беззаконие.
3: Чтобы получить прощение от Бога, недовольно молиться 2 или 3 дня, надо произвести перемену всей нашей жизни и, оставив пороки, пребывать в добродетели. Бог не отпускает нам грехи, когда мы их не оставляем. Иоанн Златоуст.
4: Да, покаяние – это, хотя можно сказать и одномоментный акт в жизни человека, когда он обращается к Богу от жизни неверия. Но, будучи уже в вере, будучи в повиновении Господу, он должен понимать, что все мы много согрешаем, как говорит апостол Иаков. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело свое. Но все мы согрешаем. Даже после покаяния, после того, что произошло в нашей жизни, когда мы оставили греховный путь, от этих грубых грехов как бы мы отошли, пришли к Господу. Но здесь, будучи в общении с Иисусом Христом, мы также нуждаемся в дальнейшем сближении с нашим Господом.
1: Процесс веры, он не статичен, он постоянен. И поэтому человек двигается вверх по спирали, от славы в славу. И на каждом этапе он может быть совершенен. Но это совершенство на земле невозможно. И поэтому это продолжение идти дальше.
5: Жизнь Христа, на которой мы не просто должны смотреть, а мы должны понимать, что вот это образец.

0: Отец. Вот таким должен был быть человек. Потому что это уникальная вообще история, когда в плотскую природу вошел Господь, чтобы показать этому миру, что вы можете соблюдать закон, вы можете быть такими, как я, вы можете служить другим, но вам нужно просто принять меня. И он идет на жертву, и когда ты понимаешь хотя бы отчасти эту жертву, то есть он все эти грехи взял, и он умер, чтобы в нас не было этих грехов. Вот когда человек искренне поверит в это, вот тогда какой-то процесс может начать в нем происходить, и Господь начнет работать.
1: Почему люди иногда недовольны этим вопросом? Потому что им это не нравится. Ну, как бы, что так вот прям, вот знаете, вот прям все строго. Вот прям вот, да, я же не убил никого. Да, не убил, но есть такое понятие, например, как конфликтный человек. Вот, вот просто такая аура, конфликтный человек. То есть он заводится с полоборота, предмет, да любой. Хоть а цены подскочили, хоть ты глянул не так, то жарко, то холодно. То есть, и поэтому Бог учит нас, и Он постоянно вот к стандарту подводит. А чтобы нам было легче, я, допустим, смотрю не столько в закон Божий, как стандарт, сколько на Христа, того, кто жил на этой земле, как я, работал, как я, спал, голодал, холодно было, не любили, хотели убить и так далее, то есть завидовали, но вот как Он жил. И вот это и есть тот стандарт. А как бы на моем месте поступил Христос? Шикарный вопрос. Сколько я детей так помирил, знаете, в лагерях, в детских и не только. Я не буду просить у него прощения. Я тоже не буду его просить. Он первый начал, он меня толкнул. А что он мой там кораблик забрал? И все. Только единственное, что остается, распутывать весь клубок, кто глянул, кто забрал, чей кораблик. Ты говоришь, а Христос бы на твоем месте тоже так бы сейчас говорил? Ну нет. А ты как думаешь, тоже? Ну нет. Христос бы помирился, он бы первую руку подал. Ну да, ну так сделай, как Иисус. Ну ладно, ну не зря Христос говорит, будьте как дети. Оно работает, оно так очень классно работает.
2: Покаяние есть лестница, возводящая нас туда, откуда мы не спали. Ефрем Сирин.
3: От греха счастье испытать невозможно. От греха можно испытать какую-то временную радость, можно испытать какой-то кратковременный прилив, может быть, даже счастья. Но оно кратковременное, оно проходит, и ему на смену приходит очень даже сильное послевкусие греха. Я не знаю ни одного греха, мною совершенного в моей жизни, который бы не нес очень скоро вслед за собой вот послевкусие, ощущение тяжести, давления от этого греха.
0: И тогда вот уже вопрос к христианам, потому что вот это вот, что происходит сейчас, позорище, да, позорище, это на виду у всех, у всей вселенной, у всего мира, народ Божий, христиане, они защищают, не знаю, громко сказано, нет, честь Бога. Потому что Господь им доверил. Вы мои дети. Вы можете тоже показать, что вы можете жить по этим законам. Потому что Христос умер за вас. Это значит, Он вам дал свою праведность. Он дал вам свой характер. Вы только возьмите. Но это надо с моей помощью это надо делать. Вы сами не сможете. Это вот в Ветхом Завете очень ясно, когда они все выслушали этот закон и сказали, да, конечно, выполним. Они даже не понимают, о чем они говорят. Они не могут это выполнить без Христа, уже природа нарушена вся.
4: Этим я воспользовался в своей жизни в свое время. И на сегодняшний день настолько сильно уцепился, что я реально понимаю, а если во мне что-то доброе даже сейчас? Во мне ничего доброго нет, если во мне нету Христа. Но если во мне живет Христос, если Его принципы живут во мне, и я ими руководствуюсь, то то, что во мне есть, я могу отдать, но это не мое. Это то, что принадлежит Богу. И вот этот дар Бог хочет видеть в каждом человеке. То есть дар своей любви в сердце каждого человека, он безвозмезден. Нужно ли это человеку? И вот знаете, сегодня, наверное, наступает то время, когда мы все больше и больше будем видеть, имеют ли нужду в покаянии люди вот этого современного мира. Время покажет.
5: Если вы всем сердцем стремитесь к чему-то лучшему, к тому, чего этот мир дать не может, признайте это стремление за голос Божий, обращенный к вам.

0: просите Его дать вам покаяние, открыть вам Христа в Его безграничной любви, в Его совершенной чистоте. Никакой грех не является малым в глазах Божьих. Суждение человека пристрастно и несовершенно, а Бог судит обо всем так, как оно есть на самом деле. Пьяницу, например, презирают. Ему говорят, что его грех закроет ему доступ в рай. В то же самое время гордость, себелюбие и жадность очень часто остаются без порицания. Но именно эти грехи наиболее оскорбительны для Бога, ибо они представляют собой прямую противоположность Его доброте и человеколюбию, и той бескорыстной любви, которая царит в атмосфере непавшей вселенной. Человек, совершивший тяжкий грех, может чувствовать стыд, сознавать свое убожество и нужду в благодати Христовой. Но гордый ни в чем не нуждается, поэтому его сердце закрыто для Христа и его неисчислимых благословений.
1: Конечно, в первую очередь, для того, чтобы в чем-то раскаяться, нужно осознание, в чем ты каешься. Это то же самое, когда мирятся два человека, и мне приходилось быть свидетелем таких примирений, и человек говорит: «Прости меня за все вообще, то, что я делал и не делал». И второй человек говорит: «А мне не надо вот за это тебя прощать». То есть должно быть четкое осознание, что я прихожу с покаянием за... И какую-то конкретную вещь, да, поступок, своя неправота, грех, нарушение. Почему? Потому что очень часто человек склонен выкручиваться.
2: Покаяние всегда должно быть сначала перед Богом, а потом перед человеком, по отношению к которому ты согрешил. Иногда этот человек, бывает такая ситуация, что уже умер человек, да, и поэтому тут важно понимать, что ты уже не вымолишь этого прощения у человека, но Господь прощает. Люди иногда всю жизнь ходят с чувством вины, что они вот не исправили эту ошибку, не попросили прощения. Но здесь верой надо брать то, что Господь, если ты к Нему обращаешься, искренне каешься, обязательно ты просишь прощения у Бога. И Господь оставил нам надежду, что придите ко мне, и он прощает кающегося.
3: Бог не хочет, чтобы я жила под постоянным давлением того, что я греховна. Он хочет, чтобы я жила, понимая того, что он за меня, что он меня защищает в любых обстоятельствах моей жизни, что он хочет мне только самого-самого хорошего, самого наилучшего. Вот в этом я и должна жить. И в этом я и должна быть спокойной. Я могу переживать о том, насколько я несовершенная, но это не главное в моей жизни. Я счастлива от того, насколько совершенен Бог, который все для меня, и для которого я все, то есть Он ради меня на все абсолютно готов, ради моего спасения.
4: Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа».
1: Покаяние – это, с одной стороны, результат. Правильно? То есть вот, о, человек покаялся передо мной. Но шел к этому очень долго. Может же такое быть? То с духом не мог собраться, то еще что-нибудь, то передумывал, то не, ну и так далее. С одной стороны. С другой стороны, посмотрите, что это то, как бы, как мы говорим, или момент, или процесс. С одной стороны, это вроде момент. О, человек, о, да, я не прав. Но иногда это и процесс, потому что очень долго ты идешь к этому вопросу. И ну, нету такого, знаете, формулы. А как ты покаялся? Да я быстро, легко покаялся, я сразу понял, что это неправильно, и больше это не делал. А я так не мог. Как курить бросить, да, вот сколько человек бросает. Один говорит: да я как-то сразу выкинул последнюю, уже вот 20 лет не курю. А другой человек: что, все прям так могут бросить? Нет, мучиться, да, и уже там я слышал много разных историй. Уже, говорит, 20 лет не курю, но когда дым чувствую, меня тянет. Так бывает, но сил не закурить у него достаточно.
5: И вот однажды человек должен будет сделать окончательный выбор своей жизни. Что он предпримет? И когда ты понимаешь, что Бог...

Бог ждет от тебя вот этого послушания, доверия, истинности. Да? Когда ты начинаешь это глубоко понимать и осознавать, то однажды в жизни вот каждого христианина, вот я христианин, я за себя скажу так, да, наступает такой момент, когда ты должен сделать окончательный выбор в своей жизни. И вот этот окончательный выбор в своей жизни ты делаешь только тогда, когда ты пройдешь много-много этапов, в которых ты совершал ошибки –

Господи, ведомы Тебе томление души моей, и воздыхание мои не сокрыто от Тебя. Тяжко бьется сердце в груди моей, силы покинули меня, даже света в очах моих нет. Друзья мои и товарищи сторонятся меня из-за ран моих, и родные мои поодаль держатся. Посягающие на жизнь мою расставляют мне сети. Те, кто причинить мне зло желает, о погибели моей говорят, и злое непрестанно замышляют. А я как глухой не слышу, и как немой не открываю уст своих. Стал я как человек, который ничего не слышит и возразить не может. Ибо я с томлением жду Тебя, Господи, ответа Твоего жду, Владыка, Бог мой. Ведь я вот-вот и упаду, страдаю непрестанно, но не скрываю вины своей, и о грехе своем сокрушаюсь.

Есть много людей, которые верят в случайности. Как сказал французский писатель Жан Кокто, «Я верю в случайности, иначе как объяснить успехи людей, которые мне не нравятся?» Сегодня мы с вами поговорим об очень интересной и важной теме Божьего призвания.

Но вначале хотел поделиться одной историей из своей жизни. Однажды я собирался в дальнюю поездку, и, можно так сказать, случайно опоздал буквально на считанные секунды на свой поезд. Я был расстроен, но, вернувшись в кассу, я вновь занял очередь для того, чтобы купить билет на следующий поезд. Когда я подошел к кассе, то мне сказали, что только что перед вами девушка купила последний билет на этот поезд. Я был в растерянности, думал, да что ж такое? Череда случайностей. Я все-таки взял билет, и у меня было несколько часов в ожидании еще следующего поезда, чтобы я мог подумать об этих событиях. Со мной не так часто такое происходило. Я сидел и размышлял, как же так получилось? Почему это случилось? Неужели могут быть такие случайности? Поэтому, когда я уже сел в поезд, я был настроен серьезно и по-боевому. Я зашел в плацкарт, там сидели уже люди, и я сел и говорю, знаете, у меня была такая история. Я дважды не смог уехать, поэтому я не верю в такие случайности. Либо я вам что-то должен рассказать, либо вы мне рассказываете. И у нас состоялась очень хорошая беседа, где я смог делиться и также своей верой. Случайности не случайны. И то, что вы сегодня слушаете эту проповедь, это тоже не случайность. У Бога есть определенная истина, мысль, которую Он бы желал сегодня донести до вас. И вот давайте вместе с вами будем углубляться в Писание, в Слово Божие, для того, чтобы ответить на вопрос, когда Бог кого-то избирает, это случайность или у Бога есть определенный план? И могу ли я быть избранным Богом? Когда мы затрагиваем тему избрания, то самый простой способ – это открыть какой-то поисковик по Библии, специальную программу, симфонию и так далее, забить слово «избрать» и открыть и найти все те тексты, которые говорят в Священном Писании о том, как, когда и кого Бог избирает. Проведя этот анализ, я увидел, что между всеми историями есть нечто общее. А именно следующее. Бог кого-то избирает. Бог избирает кого-то для конкретной цели. Он дает определенную ответственность избранному. Он обещает определенное благословение, если человек принимает этот призыв. Предупреждает о проклятиях. А также есть некое условие получения первого либо второго. И вот первые люди, которых Бог призывает, о которых мы читаем в Священном Писании, это Адам и Ева. Бытие 1 глава, 26 текст гласит: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Мы видим здесь признак избрания. Бог говорит: «Сотворим человека». Дальше Бог дает определенную ответственность человеку. Не просто так Бог избирает, ну и вот тебе статус избранности, будь таким, наслаждайся, ходи и говори всем, что ты избранный. Нет, если Бог избирает, Он дает конкретное поручение, конкретную ответственность. И какую ответственность Он дает Адаму и Еве? Кто-то бы сказал, ну здесь же написано «владычествовать». Отчасти да, но нужно понимать, что Бог мог бы и сам справиться с этой задачей. Ответственность здесь обозначена чуть ранее. Он говорит, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. Ответственность человека была в том, чтобы являть образ и подобие Божие. Также Бог говорит о благословениях. И здесь же мы читаем в этой первой главе, 28 тексте, «И благословил их Бог, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Есть ли что-то о проклятиях? Да, во второй главе книги Бытие, в 17 тексте написано, «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Что является условием того, что человек получит благословение или проклятие? Мы видим здесь в этой истории послушание. Избирает ли Бог кого-то после Адама и Евы? Если мы откроем с вами Бытие 6 главу, то мы увидим следующее избрание. 6 глава,

Прочитаем 8 текст. «Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом». А также в 18 тексте здесь написано: «Но с тобой я поставлю завет мой, и ты войдешь в ковчег, ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Мы видим, Бог избирает Ноя. Видим ли мы здесь в жизни Ноя ту ответственность, которую он дает Ною? Да, мы также видим здесь в 14 тексте написано: «Сделай ковчег из дерева гофер, отделение сделай ковчега, смоли снаружи, внутри» и так далее. Есть ли благословение и проклятие? Да. Мы читаем о благословении в 7 главе. Написано: «Сказал Господь Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сём». Бог обещает благословение, спасение семьи Ноя. Есть ли что-то о проклятии? Да, здесь же в 7 главе, в 22 тексте мы читаем: «Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих, на суше, умерло». Все погибло. Условие получения того-либо другого – вновь послушание. Далее, следующий персонаж, которого избирает Бог, это Авраам. В книге «Бытие», 18 главе, мы можем прочитать. И это первый текст, где конкретно мы встречаем это слово «избрал». В 18 главе, в 19 тексте написано: «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Конкретный текст, где Бог призывает или избирает Авраама. Есть ли здесь в жизни Авраама также обещание благословений и проклятий? И той ответственности, для чего Бог его избирает? Да, мы встречаем действительно. Здесь же в книге «Бытие», 18 главе, мы видим, что он избирает его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему ходить путем Господним. Он обещает ему благословение. В 12 главе мы читаем, и это известный текст о благословении Авраама, 2 и 3 текст: «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Мы видим, все эти же условия, они исполняются в жизни Авраама. Условия послушания Богу. Мы встречаем здесь в 12 главе, в 1 тексте: «Сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, из родства твоего». И что делает Авраам? Здесь же в 6 тексте, да, написано: «И прошел Авраам по земле до места Сихем». Да, или в 15 главе, в 6 тексте мы также встречаемся с текстом: «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Авраам был следующим библейским героем, который был избран Богом. У него была особая миссия, особое призвание, особая ответственность. А также Бог обещает со своей стороны благословение, либо предупреждает о том проклятии, которое может постигнуть того, кого Бог избирает, если тот не будет иметь послушания. Кто же был следующим? Если брать конкретно библейский текст и опять же этот глагол «избрать», то дальше мы встречаемся с избранием во Второзаконии 7 главе. В Второзаконии 7 главе Бог избирает уже не просто одного человека, но целый народ. В 7 главе мы читаем 6 по 8 текст: «Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкую и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского». Мы видим четкое призвание. Бог призывает целый народ израильский. Дает ли Бог какую-то ответственность этому народу? Да, мы читали уже здесь, в этом тексте, но если мы откроем Исход, 19 главу,

то мы увидим, для чего же Бог избирает этот народ. Мы очень хорошо знаем, бывает 20 главу, которая говорит о законе Божьем, но в 19 главе мы читаем следующее. 5 и 6 текст. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израиля». Бог избирает израильский народ. И он говорит, для чего? Какая зона твоей ответственности? Ты должен стать особым народом, народом священников. Именно израильский народ должен был бы жить таким образом, чтобы окружающие народы могли восхищаться Богом израильтян, могли бы вожаждать и выжелать жить так, как израильтяне. Именно израильтяне должны были своей жизнью явить тот образ и подобие Божие, по которому человек был создан. Обещает ли Бог благословение за принятие этого призвания, за отклик на этот призыв? Да, там же в книге Второзакония, в 7 главе, мы можем читать эти тексты. Тут написано с 10 текста, ну или с 11. «Итак, соблюдай заповеди и постановления, и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять. И если ты будешь слушать законы сии и хранить, и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемый от крупного скота твоего, и от стада овец твоих». И так далее, и так далее. Перечисляются благословения израильскому народу. Говорит ли что-то Священное Писание о проклятии? Да. Второзаконие, 28 глава, повествует, известная глава благословения и проклятия, следующее. «Если же ты не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят будешь ты в городе, и проклят ты будешь на поле, прокляты будут житницы твои, кладовые твои», и так далее, перечисляются все эти проклятия. Каково же условие получения проклятия либо благословения? Мы видим, что здесь используется слово «если ты будешь послушен Господу Богу твоему». Послушание Богу. Мы вновь видим, что божественное призвание сопровождается конкретным словом, когда Бог призывает. Мы видим, что это сопровождается определенной зоной ответственностью. И на примере израильского народа, Адама, Евы, да и других библейских героев, мы видим, что эта зона ответственности обозначена. Быть образом и подобием Божьим, своей жизнью, своим характером являть Бога. Но также Бог говорит о тех благословениях, которые будут следствием послушания Ему или предупреждает о проклятиях. Давайте посмотрим дальше в Священном Писании. Есть ли еще кто-то, кого Бог избирает после израильского народа? И открывая Священное Писание, книгу Второзакония, 18 главу, мы вновь видим призвание. Кого же Бог избирает в этот раз? 18 глава, 5 текст. Мы читаем здесь следующие слова. «Ибо его избрал Господь Бог твой из всех колен твоих, чтобы он предстоял пред Господом, Богом твоим, служил во имя Господа сам и сыны его во все дни». О ком идет речь? Читая дальше контекст, мы видим, что речь идет о колене Левия. В 6 тексте написано, «Если левит придет из одного из жилищ твоих, из всей земли сынов Израилев» и так далее. То есть мы видим, что Бог призывает колено Левия. Давайте также попробуем в этом призвании увидеть те важные составляющие Божьего призвания. Мы видим, что Бог призывает колено Левия. Дает ли Он ему определенную ответственность? Да. Читая книгу «Чисел», 18 главу, 6 текст, мы видим, к чему же Бог призывает это колено.
18 глава 6 стих. Там написано следующее. «Ибо братьев ваших, левитов, я взял от сынов Израилевых и дал их вам в дар Господу для отправления службы при скинии собрания». Бог избирает и дает ответственность. То есть это колено Леви, они должны были совершать службы. Но давайте посмотрим глубже. Они должны не просто были совершать службы, но своей жизнью, своим отношением к Богу, к духовному, они должны были являть образ и подобие Божие. Потому что мы видим, что израильский народ со своей стороны, выйдя из египетского плена, не всегда, мягко скажем, радовал Господа. Мы видим часто непослушание, недоверие по отношению к Богу, явное идолопоклонство. И именно колено Леви было призвано из всех колен для того, чтобы жить, служить, верить таким образом, чтобы весь израильский народ был научен ими, как являть образ и подобие Божие. Обещает ли Бог какое-то благословение или говорит о проклятии? Да, мы тоже это встречаем здесь в книге чисел. Потому что в этой 18 главе мы читаем такие тексты, где написано: «И сказал Господь Аарону, в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых. А сынам Леви вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания». Мы читаем здесь, что Бог обещает благословение. Он говорит, что «я вам дам нечто ценное, такое, чего не будет у других». И что же это ценное? Он говорит: «Я часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых». Не переживая о финансовом обеспечении, я даю для этого десятину. Но самым большим благословением для тебя, колено Леви, будет то, что я буду твоим уделом. Ты будешь так близко ко мне, ты будешь познавать меня, ты будешь знать волю мою. Есть ли что-то в Священном Писании, что говорит о проклятиях? Да. В той же самой книге чисел, 18 главе, мы читаем: «И сказал Господь Аарону, ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище, и ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем». Бог предупреждает о том, что это большая ответственность. Поэтому служите достойно, являйте мой характер, истину мою израильскому народу, для того, чтобы этот народ смог стать тем избранным народом, дабы возвестить о Господе всем народам на земле, стать тем светом для всего мира. Давайте будем исследовать Писание дальше. Избирает ли Бог кого-то после колена Леви? Действительно избирает. Мы встречаем уже следующее избрание в первой книге Нового Завета. Если мы откроем с вами Евангелие от Матфея, мы поймем и увидим, кого же Бог избирает далее. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 12 главу. Именно там мы встречаем следующий текст, который говорит об избрании. 12 глава, 18 стих. «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». О ком здесь пишет евангелист Матфей? По контексту мы понимаем, что речь идет об Иисусе Христе, да, потому что это слова пророка Исаия, которые исполнились в его жизни. В Новом Завете, Новый Завет начинается с того, что Бог говорит о том, что Он избирает Иисуса. Он избирает Его, и Он дает Ему особую ответственность. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 9 стих. Иисус сказал ему: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» В этом тексте показана цель призвания Христа. Это показать Отца, явить образ и подобие, показать, каков Он любящий Бог.

Цель прихода Христа на землю была именно показать любовь Божию. И крест Голгофа стало как раз тем отражением особой Божьей любви. Поэтому у Христа была особая миссия – явить образ и подобие Божие, показать, каков Он. Говорится ли что-то о благословениях и проклятиях? Со Христом мы видим, что ситуация меняется. Это особый случай, где в послании к Галатам мы читаем о том, что Он, как результат своего послушания, получил не благословение, а проклятие. Мы читаем в Галатам в 3 главе следующий текст. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Мы видим, что здесь у нас есть некоторые изменения. Христос взял на себя добровольно проклятие за грех, для того, чтобы мы могли иметь Его благословение. И условия здесь же, опять же, послушание. Христос явил свое послушание, и в послании к филиппийцам во 2 главе мы читаем: «Смирив себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Наш Господь Иисус Христос был следующим. Но мы продолжаем наше исследование. А был ли кто-то избран после Иисуса Христа? И опять же, Библия дает ответ на этот вопрос. Если мы вместе с вами откроем Евангелие от Луки, 6 главу, то мы встретим следующий эпизод. Евангелист Лука в 6 главе, в 13 тексте повествует: «Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами». Мы видим, что Библия говорит о том, что и после Христа было призвание. Христос призывает 12 апостолов, учеников, тех, которые становятся первыми христианами. Есть ли что-то об ответственности, которая возлагается на этих вновь избранных людей? Да. Если мы откроем с вами 1 Петра, то мы сможем прочитать во 2 главе известный текст. Это 9 стих. Там написано следующее: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Когда мы читаем этот текст и слышим его, у нас сразу, да, что-то приходит в голову, другое какое-то место из Священного Писания. Помните, мы уже читали схожий текст. Это Исход, 19 глава. Мы видим, что к христианам, к своим ученикам Бог обращается точно так же, как и к израильскому народу. Говорит: вы должны быть царством священников, святым народом, дабы возвещать совершенство призвавшего вас. То есть вы должны исполнить то, для чего я вас призываю. Зона вашей ответственности – быть образом и подобием моим, являть и показывать мой характер своей жизнью. Говорится ли что-то о благословениях и проклятиях? Да. Читая книгу Откровения, мы можем прочитать, что Бог обещает как результат послушания, либо о чем Он говорит, когда говорит о том, что будет с людьми, которые не проявили это послушание и были непослушны Богу. Условие везде одно – послушание. Мы с вами проделали большой путь. Адам и Ева, Ной, Авраам, израильский народ, колено Левия, Иисус Христос, христиане, ученики Его. Но возникает вопрос: а еще Бог кого-то избрал или избирает? Священное Писание дает ответ на этот вопрос. Давайте с вами посмотрим, где же мы можем узнать или где мы можем прочитать, кого Бог избирает после христиан, так скажем, да, после вот того избрания, которое мы читаем в Евангелии. Есть еще ли какие-то люди? Об этом мы можем прочитать в книге Откровения. Потому что книга Откровения, она пророчествует о будущем. Она говорит о том, что будет происходить после того, как завершится написание и будет завершен канон Священного Писания. Кого же Бог избирает далее? И вот давайте вместе откроем с вами 12 главу книги Откровения. 12 глава книги Откровения повествует о всей истории христианства. О всей истории христианства, и завершается эта глава 17 текстом. Что же написано в этом 17 тексте? Давайте прочитаем. «И рассвирепел дракон».

дракон. Читая эту главу, тут есть истолкование, что дракон – это сатана, дьявол. Он рассвирепел на жену, то есть церковь, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, соблюдающими заповеди Божии и имеющие свидетельство Иисуса Христа. Здесь говорится о том, что в конце времени, когда сатана особо будет вступать в брань с церковью, он будет вступать в брань не со всеми, но будет прочие от семени. Или другое здесь слово используется — остаток. Особая группа людей, не побоюсь слова сказать, избранные, которые имеют отличительные черты. Про них написано, что они сохраняют заповеди Божии и имеют свидетельство Иисуса Христа. Конечно, над этими двумя критериями можно очень долго размышлять и сказать не одну проповедь. Но мы понимаем, что это те люди, которые своей жизнью являют образ и подобие Божие. Это те люди, которые свидетельствуют своей жизнью об Иисусе Христе через соблюдение заповеди Божьей и через жизнь, такую жизнь, какую проживал Иисус на земле. Можно прочитать о благословениях и проклятиях здесь же в Откровении, в 20 главе. Условие очень простое – это послушание. Мы видим интересные параллели. Авраам. В Аврааме Бог избирает израильский народ. В израильском народе Бог избирает особое колено, которое должно научить израильский народ и тем самым распространить понимание, характер и природу Бога. В Новом Завете избран Христос. Во Христе избраны христиане, а в христианстве избрана группа людей, соблюдающие заповеди, имеющие свидетельство Иисуса Христа. Избрание предполагает особую ответственность. Избрание – это не просто статус. Нет, это не скажу, что это какое-то особое преимущество. Это особая ответственность. Это не повод гордиться, но это повод понимать, что на тебя возложена ответственность быть образом и подобием Божьим. Дорогой друг, сегодня ты услышал о Божьем призвании. Я уверен, что Бог призывает тебя явить в своей жизни образ и подобие Его. Жить так, как жил бы Иисус на земле. И если ты будешь послушен, если ты примешь этот призыв, то ты будешь благословен.

Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти – дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых, потому что смех глупых – то же, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета.

Христианский мыслитель Клайв Стейплс-Льюис писал: «У природы не научишься нравственности. Проще увидеть в природе безжалостное соперничество. Многие в наши дни его и видят». Сегодня мы поговорим о том, чему же мы можем научиться у природы. У нас в гостях Сергей Феликсович Хрибар,

0: исторических наук, магистр экологии и природопользования. Здравствуйте, Сергей Феликсович.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Существует две точки зрения, может быть, их даже больше. Ну, как бы одна – то, что природа может нам показать любовь Божью, а вторая – то, что природа нам показывает также и жестокость, и безразличие, и пустоту. Вам какая ближе?
1: Сложно сказать. Если я скажу обе, это будет не совсем правильный ответ на вопрос, что ближе. Но на самом деле действительно их может быть и больше. В природе есть то, что мы считаем злом, и то, что мы считаем добром. Но нельзя нравственное мерило, которое Господь дал человеку, чтобы человек применял к себе, к другим людям, применять к животным, к растениям, к грибам. Это будет, наверное, не совсем верно. Но то, что в природе мы можем увидеть для себя нечто, заставляющее задуматься, и вот о чем мы думаем, это, наверное, и есть важный вопрос, и зависит ответ на этот вопрос во многом и от нас самих, что мы хотим увидеть в природе.
0: А это не будет натяжкой? То есть мы хотим чего-то увидеть, и мы это, естественно, и найдем. Как говорится, если философу дать много бумаги и достаточное количество времени, он докажет все, что угодно.
1: Но это будет иллюстрацией, а иллюстрация всегда допускает какую-то натяжку. Если мы вспомним притчи Иисуса Христа, то там тоже можно взять эту историю и увидеть в ней совсем другое. Но Иисус вводил определенную мысль. И искать какие-то другие идеи можно, конечно, но это не прибавит нам понимания той притчи, которую сказал Иисус. Вот так же, наверное, и здесь. Вот, если говорить как-то о природе в целом, то вспоминаются слова Михаила Васильевича Ломоносова. «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал свое величество, в другой – свою волю. Первое – видимый сей мир, им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его зданий, признал божественное всемогущество по мере себе дарованного понятия. Вторая книга – Священное Писание. В ней показано Создателево благоволение к нашему спасению». Можно еще добавить, что волю свою, что нам делать, открывает Господь в Священном Писании. А смотря на сотворенный мир, Ломоносов видел, как он написал, величество. Величие, говоря более современным языком. Вот, божественное всемогущество. То есть понятно, что вот этот мир устроен сложно, и он имеет некую первопричину. И это возводит нас к пониманию того, что у такого сложного мира есть Создатель. Мудро устроен этот мир или нет, нам зачастую кажется не очень мудро. Но на самом деле не всегда то, что нам кажется, таковым является на самом деле. До конца познать этот мир очень сложно. Я не хочу сказать, что он непознаваем, но часто бывают наши выводы преждевременные и зависят от наших эмоций. И вот, казалось бы, созревают ягоды. Какие-то ягоды собираем мы, вот эту малинку. Какую-то ягодку медведь скушает, но большинство ягод пропадает зря. И вообще грибы тоже. Грибники ходят, собирают грибы, но далеко не все грибы они находят. И вот некоторые, просто реально, вот один мой знакомый, прямо даже восклицал, ну сколько в природе всего зря пропадает. А давайте мы разберемся. Зря пропадает или нет? Грибы, опята. Много было опят. Но опята появляются где-то в конце сентября, когда в начале октября, бывает и позже. И вот очень быстро, неделю где-то можно собирать опята. Они такие хорошие, крепенькие, вкусненькие получаются. А потом становятся противные, несъедобные, склизкие, да. И что, они пропали? На самом деле нет. В природе птицы, например, те ягоды, которые остаются висеть на ветке, всю зиму потом клюют птицы. Ягоды и улитки тоже съедают, и грибы. Грибы бывают червивые. Видите, кто тут есть? Тут личинки грибных комариков. Это не совсем черви. Вот это личинки насекомых. Грибные комарики – это не кусающиеся комары, они откладываются.

0: выкладывают яйца на грибы, или в грибы, или в почву рядом с грибами. Разные виды по-разному, их много видов. Угу. И дальше их личинки протачивают в грибах вот эти ходы. Казалось бы, для человека это плохо. Но ведь грибы же тоже должны возвращаться в круговорот веществ. То есть, так или иначе, все, что в природе существует, растет, развивается, двигается, забирает вещества из окружающей среды. Но надо когда-нибудь и возвращать. Угу. Поэтому то, что умирает, как в 103-м псалме написано, «отнимешь дух их», псалмопевец обращается к Богу и умирают. Угу. И в перст свою возвращаются, то есть в прах. И вот получается такой вот круговорот веществ. Вот. Поэтому здесь в природе ничего не пропадает. Вот это тот принцип, который очень важен в природе. И которому и людям стоит научиться. Потому что мы очень часто выбрасываем недоеденное, покупаем лишнее, оставляем мусор. А помните, когда Иисус накормил несколько тысяч человек, он после этого сказал?
1: Соберите.
0: Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. Вот это вот важный принцип того, чтобы ничего не пропадало. Это тоже принцип Творца, которому стоит поучиться и нам, людям, поскольку человек как-никак тоже в определенном смысле Творец. Как-никак по образу Божьему создан.
1: Да, ну и немножко как бы свою спесь, что ли, смирить. А то кажется, что если человеку это не досталось, то значит зря пропало.
0: Да, значит зря. Это вот наш антропоцентризм такой. Мы-то считаем, что мы центр всего и все для человека. На самом деле это тоже человек, часть природы, которая должна выполнять определенные задачи.
1: А вот с животными, которые могут принести вред человеку, как же дела обстоят? Чему в них можно научиться?
0: Ну, смотря какие животные. То есть разные животные по-разному вредят. И часто бывает так, что вред связан с самозащитой. Вот возьмем, например, обыкновенную гадюку. Змея, которая обитает и в Подмосковье, и в Нижегородской
1: области. Да везде, наверное.
0: Везде. По России она распространена очень широко. И бывают иногда неприятности, когда человек там оказывается ужаленным. Вот недавно у меня сосед полез в сарае, там была гадюка.
1: И, укусила?
0: Да, укусила. Попал в больницу. Ну, смертные случаи редки бывают.
1: Ну, это хорошо, конечно. Но вот если бы... Одно дело, если человек идет в лес, и там рядом с ее средой обитания ходит. А другое дело, когда она к нему в сарай приползла или на участок устроилась, на компостной куче, а ты не заметил. Это она. Агрессор.
0: Ну, вопрос тут как раз, на самом деле, кому принадлежит эта территория. Это вот, кстати, между людьми, чего нам пенять на природу? Между людьми бывают подобные конфликты, когда мы не понимаем, что когда агрессор не считает себя агрессором. Такое, к сожалению, бывает. Но чаще всего все-таки гадюки встречаются не в человеческом доме, а где-то так вот на дороге. Не надо гадюк давить. Не надо их бояться панически. Они сами нас боятся. И вот такая вот история. Вот гадюка. Бывают гадюки такие бурые, бывают черные абсолютно. Угу. Их легко перепутать с обыкновенными ужами. Но если нет желтых пятен на голове, то считайте гадюка. Угу. Вот эта вот гадюка аккуратненько так лизала объектив.
1: Лиза.
0: Его фотоаппарата, да, своим раздвоенным язычком, которым она прощупывает. Я тихонечко приблизился, аккуратненько, и она не проявляла агрессии. Но бывает и иначе. Вот эта вот гадюка, например, через некоторое время, после того, как я еще сделал несколько снимков, стала на меня шипеть, стала делать хлосты, такие броски. И в конце концов кончилось с тем, что она, разинув пасть, бросилась на камеру, ударилась ядовитыми зубами о край объектива, заляпала ядом объектив. Хорошо, что на месте камеры не было моих рук, но я, что называется, ее достал. Я ей надоел.
1: Да.
0: Надо заметить, что она это сделала не сразу. Гадюка перед тем, как ужалить, она шипит сначала, старается отпугнуть возможную угрозу шипением. Потом делает холостые броски. Такие раз, раз, не пытаясь ужалить. И только потом уже пускает в дело свой яд. Яд ей нужен для пищеварения, поэтому зря расходовать она его не будет. Она же не сможет человека проглотить.
1: Она думает об этом разве?
0: Наверное, не знаю, просто. Но, в общем-то, она, так сказать, его бережет. Угу. И со временем, конечно, использует. Но не сразу. Она, прежде чем ужалить, предупреждает. И вот это очень важный принцип, которому и людям надо поучиться. В сердце твоем не питай ненависти к брату своему, а вместо того серьезно предупреди ближнего твоего, указав ему на проступки его, дабы тебе не отвечать за грех его. Так написано в книге Левит, 19 глава, 17 текст. Это современный перевод Михаила Петровича Кулакова. Мне кажется, здесь очень важный принцип, что люди очень часто где-то вынашивают злобу, ни о чем не предупреждая, и раз мстят так коварно из-за угла.
1: Думают, что он сам должен знать.
0: Да, сам должен знать. А вот гадюка не предполагает, что сам должен знать. Она предупреждает, она шипит, она заявляет: «Вот я, не трогай меня, не наступай на меня, не хватай меня, а то я тебя ужалю, но я не хочу тебя жалить». В общем-то, вот так получается. Так что в природе, на самом деле, очень часто бывает так, что вот нанесение удара предшествует какое-то предупреждение. Собака тоже чаще сначала лает, а потом кусает.
1: Ну, рычит, да.
0: Рычит, лает. И, в общем-то, поведение собаки, сорвавшейся с цепи, достаточно предсказуемо. Вот с людьми бывает гораздо сложнее.
1: Бывает.
0: Не случайно, как царь Соломон сказал, лучше встретить медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью.
1: Ну, ладно, хорошо. Змея предупреждает. А вот насекомый какой-нибудь, оса ужалит без предупреждения. И ладно, еще оса, вот какие-нибудь ядовитые пауки бывают.
0: Да, оса
1: смертельно
0: на самом деле
1: опасны.
0: Все-таки жужжит обычно, прежде чем.
1: Нет, если она сидит, то она не жужжит.
0: Но она не успевает, когда ее прижали. А вот с пауками, хотя они не насекомые, но ядовитые, и, в общем-то, пауков боятся люди массово. И, тем не менее, вот я часто спрашиваю экскурсантов в музее у себя, вот кто боится пауков? Лес рук. А почему боитесь? И тут самые разные ответы. Они противные, они ужасные, они ядовитые.
1: Да-да.
0: Потом кто-то начинает поправлять. Некоторые из них ядовиты. Я тут же, в свою очередь, тоже поправляю. Они все ядовиты. Но не все могут ужалить. Не все, и те, которые жалят, не все имеют сильный яд. Вот вспоминается одна история с действительно опасным пауком каракуртом. Да, так вот, мы путешествовали с супругой по Крыму. Путешествовали совсем налегке, вот по таким вот горам, побережью. У нас были только спальники и коврики, без палатки. И вот после ночевки в таком примерно месте собрали свои вещи, сложили в рюкзаки, собираемся уже двигаться в путь, и тут я обнаруживаю, что буквально вот в метре от того места, где мы спали, гнездо паука. Вот такие вот шарики лежат. Это коконы с яйцами.
1: Ага.
0: Коконы с яйцами каракурта, того самого паука, который известен как черная вдова. Самка после спаривания съедает самца. Слово каракурт тоже с тюркских языков переводится как черная смерть.
1: То есть вам грозила смерть?
0: Ну, в общем-то, он смертельно опасен. В 2% случаев.
1: А, вот как.
0: То есть примерно так, что получается, вот мне попадалась такая статистика, что из 100 укушенных вот таким вот пауком двое умирают.
1: Потому что помощь не успевает прибыть?
0: Может
1: или быть,
0: помощь
1: какая-то...
0: не успевает прибыть по разным причинам. Угу. Может быть, помощь оказывается недостаточно эффективной. Вот это сложно сказать. Но все равно, в общем-то, неприятный паук, он небольшой. В общем-то, для меня удивительно, как он может прокусить кожу. Он примерно размером с нашего паука-крестовика, только надкусывает кожу.
1: Все-таки не маленький.
0: Да, но вот у крестовика яд слабенький. Один раз крестовик мне свалился за шиворот, я скажу, вот укусил. Комар кусает гораздо больнее.
1: Да?
0: Да, там такой совсем легенький укол. А вот каракурт, конечно, гораздо серьезней, потому что яд у него сильнее. И... я, конечно, стал фотографировать его всячески там, и в его среде он забеспокоился, стал убегать от какого-то здоровенного предмета, который на него смотрит фотоаппарат. Да, позировать не стал, поэтому оказался не очень удобной фотомоделью. Ну вот тут он у меня на пинцет залез, и так вот в пылу увлечение, он оказался у меня на руке. Жена молилась, волновалась. Но надо

0: заметить, что он не пытался на меня напасть, он руку воспринимал просто как поверхность.
1: Ну, это хорошо.
0: Если бы я бы его как бы как-то грубо схватил, то была бы вероятность 2%, что я бы здесь бы не сидел бы. Так, но почему он меня не тронул? Я потому что старался, в общем-то, к нему никакой агрессии не проявлять, не выказывать. Конечно, все равно его напугал, но давал ему возможность спастись бегством. Если бы у него не было такой возможности, если бы он бы почувствовал, что ему грозит неминуемая смерть, он бы пустил в дело свой яд. Поэтому здесь вот очень важный принцип, который касается вообще общения со многими животными. Что самим не проявлять агрессии, и мы не получим агрессии встречной. Потому что очень многие просто защищаются. И кто сделает вам зло, как пишет апостол Петр, если вы будете ревнителями доброго. То есть вот принцип такой, чтобы самим не пугать, не хватать, не лезть, и тогда не получим.
1: Ну, а хищники, они же специально нападают. То есть они вас считают жертвой.
0: Хищники редко считают человека жертвой, потому что мы для них неудобная добыча. Поэтому если это медведь нападает на человека, то это чаще медведь-шатун. Хотя в некоторых вот регионах России, в Сибири, на Дальнем Востоке медведи не боятся человека, иногда нападают. В европейской же тайге медведи тоже есть, но встреч с человеком избегают.
1: Ну а волки?
0: Волки тоже давно уже на людей не нападают. Иногда крадут собак в деревнях. Вот это бывает, к сожалению. Вот. Но так, чтобы вот как раньше, сейчас все-таки хищники не настолько стали агрессивны, не так как много. То же самое и со львами в Израиле. Вот мы читаем Библию, когда от львов страдал Израиль. Угу. И страдали те, кого переселили на место евреев во время сирийского плена. Но сейчас такой проблемы нет, потому что и львов уже нет.
1: Натура-то у них осталась хищной, просто их стало мало слишком.
0: Она стала мало, людей стало много, и, в общем-то, понимают, что с человеком лучше не связываться. А вот реально кто нападает на человека, это кровососы. Клещи, вот это очень неприятно, когда может заразить опасным заболеванием, энцефалитом. Но клещ это делает не для того, чтобы не из вредности причинить смерть человеку. Заражает он нечаянно, а сам хочет подкрепиться, чтобы оставить потомство. Или вот комары. Комары пьют кровь у рыбака, это неприятно, отравляют жизнь рыбаку на рыбалке, но рыбак радуется пойманному улову. И в то же время не всегда задумывается, что если комар, точнее комариха, сосут кровь только самки, если комариха не попьет крови, она не отложит яиц. Если не отложит яиц, не выведутся личинки. А личинками комаров питается та же рыба, которую ест рыбак. Вот получается такой круговорот веществ. Поэтому в природе, в общем-то, все взаимосвязано. И не всегда просто то, как реализуются эти взаимосвязи, нам нравится. Не всегда нам удобно. Но кто недоволен сотворенным Богом миром, могут сделать лучше. Не получается. Но вот здесь вот как раз нам кажется, что можно сделать лучше, бывает иногда. Но вот эти проекты по улучшению природы
1: пока не приводят к хорошему.
0: Редко приводят к хорошему. Иногда приводят, но редко.
1: Но все равно считаться с чувствами комара, который голодный, хочет за мой счет продлить свою жизнь, я не буду.
0: Я, наверное, тоже. Да, но тем не менее, вот это вот понимание того, что это все-таки есть необходимость. Хотя бы, да, бывает, у нас много есть неприятных обязанностей.
1: Ну, Сергей Феликсович, вас послушать, так получается, что человек вот кругом прям виноват. И на чужую территорию он заходит, и первую агрессию проявляет, и любопытство неуместное.
0: Ну, что делать? Вот очень часто и вот этот вопрос «я всегда виноват» возникает в семье. И чем больше семья, и чем меньше жилплощадь, тем чаще он возникает. Да, вот, к сожалению, вот в этих взаимодействиях мы вот иногда этот вопрос задаем в качестве риторического вопроса. Мол, что вы все на меня наезжаете?
1: Что, опять я виноват?
0: Да, опять я виноват, да. Иногда мы делаем горький вывод и впадаем в депрессию, но и то, и другое неправильно. Ну, просто надо быть осторожным, считаться с другими. И нужно, конечно, иметь какое-то терпение. А где его не хватает? Долготерпение. Угу.

0: Вот, на самом деле, чего я говорю, я сам тут не безгрешен. Потому что однажды как-то я прогуливался по национальному парку Лосиный остров. Это на территории Москвы большой такой лесной массив. Шел по дороге и видел вот такие вот знаки. Действительно, лоси опасные достаточно животные. Я вышел на просеку и увидел этого лесного великана.
1: То есть знак вас не остановил?
0: Поскольку в Москве животные не так боятся человека, привыкают к человеку. И, в общем, он не боялся людей. Он лежал на некотором расстоянии от дороги.
1: Отдыхал?
0: Отдыхал, да, просто отдыхал. Я аккуратненько сначала с дороги, потом спустился, та дорога шла по некоторой насыпи, потом спустился на уровень с лосем, его поснимал, но все равно вроде старался держаться почтительного расстояния. Лось немножечко повертел головой, на меня посмотрел, но
1: красавец.
0: Особенно не реагировал. И тут приехал микроавтобус, откуда вышли рабочие.
1: Угу.
0: Окружили лося со всех сторон, подошли вот так вот близко, стали на его фоне фотографироваться. Он это все терпел, он как лежал, так и лежал. До тех пор, пока один из них не стал его дергать за рога.
1: Это наглость.
0: Да, и тут вот лось вскочил, сделал стойку, ударил передними копытами. Хорошо, что его обидчик успел отскочить, все разбежались. А я в это время думал... Какие же люди неразумные, не обладают элементарным чувством самосохранения. Вот я-то все-таки аккуратно с лосем. Я же так близко не подхожу, я же его не трогаю, я же понимаю, что дикое животное. А когда они подошли близко, я даже кричал им, чтобы они поосторожнее. Ну, они меня не послушали, и вот чуть не поплатились. Но я-то не такой. И тут я отошел несколько в сторону, свернул на другую дорогу, и тут из леса выходит другой лось.
1: О.
0: И начинает есть молодую поросль. Мне как раз не доставало вот этих снимков, как лось ест. Я подошел, стал фотографировать, используя, конечно, зум-объектив с некоторого расстояния. Лось на меня не реагировал, подпустил еще поближе. Так, правда, на меня посматривая, ел. А в это время стало вечереть, и я включил вспышку. И вспышка ему не понравилась. Он вот так наклонился и побежал на меня. Он на своих четырех длиннющих ногах бегает гораздо быстрее, чем я. Я от него пустился на утек. Бежал где-то от него метров 10. Дальше он успокоился, уже перестал за мной гнаться. Отогнал. Вот от хищников, кстати, лучше не убегать. Бегство провоцирует хищника на преследование. Хищник будет догонять, чтобы съесть. А вот травоядное животное будет догонять, чтобы прогнать.
1: Угу.
0: Это, в общем-то...
1: Надо знать просто.
0: Да, он добился своей цели, успокоился. Но мне это урок был, что долготерпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города. Даже в изучении природы важно соблюдать безопасность, владеть собой. Очень хочется иногда... переступить какую-то границу. Но вот эти вот границы есть между людьми и есть между другими творениями. Так вот оно устроено. А бывает еще и мы не совсем адекватно воспринимаем этот мир. И другие творения тоже неадекватно воспринимают этот мир. Иногда, может быть, наблюдая за ними, мы можем посмотреть на себя со стороны.
1: Ну, то есть природа, она не столько нас учит каким-то нравственным ценностям, сколько просто она говорит, смотри, слушай, будь внимателен, ты чему-то у меня научишься, да?
0: Да, ты вот часть, и ты живешь по этим же законам, по сути. И иногда вот действительно животные ведут себя как люди. Но люди, когда так делают, они на себя не смотрят критически, а посмеявшись над животным, как в басне, можно посмеяться над собой и что-то исправить в своей жизни.
1: Ну, тогда получается, что на что ни посмотри, все нас чему-то может научить. И уроков безграничное количество.
0: Это да. Я, помнится, даже какие-то истории записывал, в том числе и некоторые из тех, которые сейчас рассказал. И вот вышла такая вот книга «Научись у муравья», где 88 таких случаев.
1: 88?
0: Но их можно продолжить. Поэтому вот

0: Здесь можно прочитать и про гадюку, а про лося нельзя прочитать, потому что, в общем-то, жизнь преподносит новые уроки творения.
1: Сергей Феликсович, спасибо вам за то, что вы поделились своими опытами и своими уроками.
0: Уроками творения.
1: К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Дорогие друзья, может быть, у вас есть какие-то опыты, которыми вы можете с нами поделиться. Пишите комментарии, задавайте вопросы, смотрите наши следующие программы. Всего доброго, до свидания.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы о святилище с Виталием Олейником. Здравствуйте.
1: Добрый день, Андрей.
0: Сегодня мы поговорим о справедливости Божьей. Естественно, о справедливости Божьей в его

0: храме, в его святилище. Ну, понятие справедливости, оно, конечно, знаете, далеко порой от нас, потому что столько несправедливости в этом мире, что думаешь, а как же все-таки дело обстоит в этом вопросе у Бога? Да. Была ли справедливость в том храме, в который Бог основал? Была ли справедливость у народа Божьего, коль скоро это был народ под водительством Бога, и там была теократия, если как форма правления?
1: К сожалению, исходя и из греховной человеческой природы, и из того факта, что дьявол и бесы на земле – реальность, и их воздействие на людей, в эпоху, когда стоял храм, несправедливости тоже хватало. Но скиния, святилище, служило нуждам тех, кто искал справедливости. И что касается Бога, Он со своей стороны все сделал для того, чтобы система справедливости работала. Ну, в частности, небольшой пример. В книге «Исход» описывается одежда первосвященника, которая нужна была ему для того, чтобы он был в состоянии совершать служение. И вот частью этого служения первосвященника было следующее. 28 глава книги «Исход», мы прочитаем стихи 29 и 30. «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом. На наперстник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лице Господне, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним». Каким-то образом эта часть его одеяния была способом реализации суда.
0: То есть, получается, Верховный суд, если так можно сказать, это был первосвященник.
1: Да. И в Библии чуть более описывается о процедуре, потому что помимо вот власти или служения, или функции священников, была юридическая система установлена, учреждена правовая, судебно-правовая система. То есть были судьи на выборной основе, которые, руководствуясь законом Божьим, осуществляли справедливость. Но не всегда бывает так, что в человеческом обществе удается всех свидетелей опросить и все показания собрать.
0: Ну да, то есть судебная система, какая бы она идеальная ни была, все равно получится случай, где ну, невозможно эту справедливость все-таки восстановить или доказать, или найти, вообще докопаться до нее.
1: Да, и вот сказано в книге Второзаконии, в 17 главе, мы прочитаем стихи 8 и далее. «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих». А ворота города – это место, где заседала администрация, говоря современным языком. Это суд. Так, если будут там несогласные мнения, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой.
0: Это то есть храм.
1: На святилище,
0: храм.
1: Да, и приди к священникам, левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. И при большем исследовании того, как работала вот эта часть одеяния первосвященника, оказывается, что там свечением загорались соответствующие камни, и первосвященник точно мог сказать, кто виновен, кто невиновен. Таким образом, Бог осуществлял непосредственное управление народом и говорил о том, что есть справедливость и что несправедливость в контексте теократической системы правления.
0: То есть, получается, не столько первосвященник был верховным судьей, сколько Бог через этого первосвященника указывал, как разбирать сложные вопросы.
1: Это очень важное уточнение. Первосвященник предоставлял себя и свое одеяние в качестве способа для того, чтобы Господь через него, причем по Божьей же воле установленной системе, был в состоянии показать справедливость.
0: Мне очень нравится продолжение этой истории. Я когда читал, там написано следующее, что если после этого кто-либо не примет решение священника, то, или того решения, которое Бог через священника показал, да, то да будет предан смерти. Не слишком ли это жестоко? Особенно ввиду того, что они пришли туда изначально, потому что был спорный вопрос.
1: Обыкновенно, если судопроизводство осуществлялось по всем заповедям Торы, то достаточно было улик, достаточно было информации. Здесь же вопрос между кровью и кровью. То есть главная тема

0: по которой приходили к первосвященнику, это, как правило, вопросы тяжелые, вопросы убийства, вопросы пролития крови. То есть там есть виновные всегда. И потому вот непослушание решению священника означало нежелание виновного наказать. Означало нежелание местного суда повиноваться вот Божьему суду для того, чтобы осуществить справедливость. То есть вопросы смертной казни, несмотря на то, что они довольно сложны, тем не менее во всех государствах как-то решаются. И у нас здесь есть возможность выбрать между двумя путями. Человеческий уровень. Сегодня есть, допустим, возможность провести анализ ДНК. Есть возможность теперь уже подключить какие-то записи видеокамер наблюдений, которые есть. Всего этого в ту пору не было. Но даже и при современном вот процессе судопроизводства все равно часто люди оказываются осужденными несправедливо и преданы смерти, да, казнены в соответствии вот с тем или иным решением. У Бога такого никогда не происходило, потому что Он точно знал. И более того, сказано, что если суд вот, человеческий не осуществит справедливость, то тогда Господь сам осуществлял эту справедливость непосредственно.
1: Хорошо. А если не было спорного момента, но как-то так было подставлено, что в итоге мог пострадать невиновный? То есть вот привели человека к воротам, его обвиняют в тяжком преступлении, да. И все улики свидетельствуют против него, и, соответственно, старейшины у ворот, они однозначно выносят вердикт, что он виновен, и он должен быть наказан, а он, по большому счету, не виновен. То есть нет возможности сходить в храм, к первосвященнику, к Богу, от Бога получить ответ, там, вердикт какой-то. А человек знает, что он невиновен. Как ему быть? Потому что его жизнь на кону.
0: Господь предоставил возможность человеку бежать за защитой Господу. И в Библии описано это так. Он мог прибежать во святилище, зная, что вот его дело решается, и будучи не уверен в том, что по справедливости будет решено, и ухватиться за роги жертвенника всесожжения, куда был доступ был открыт. Да. И вот тогда он этим самым актом, он просил у Господа суда. И тогда первосвященник, уже в данном случае не по представлению местного суда, а по непосредственной просьбе человека,
1: то есть, получается, человек мог востребовать таким образом апелляцию и востребовать от Бога судебное решение какое-то.
0: Именно так. Потому что Господь есть судья всей вселенной. Мы можем вспомнить разговор патриарха Авраама с Господом, когда у Авраама были вопросы, справедливо ли так поступить или несправедливо. Он говорит, судья всей земли, поступит ли неправосудно. То есть Бог – это воплощение справедливости и милости вместе с тем. И вот поскольку Он всеведущ, всезнающ, Он всегда давал возможность обрести справедливость и защиту. Второе отделение святого и святых, оно было абсолютно пустым. Это не было первосвященника с Уримом и Тумимом. Огонь, сказано, вышел из святилища.
1: То эти халдеи придут и наведут справедливость по-своему. Угу. Но ведь милость, по большому счету, это несправедливо. Ну, вот это вот идеальное обустройство, которое Бог придумал для своего народа, оно, конечно, работает в теократической системе правления. Когда у нас есть Бог, когда он есть посредник, через которого Бог проводит вот этот вот суд, и, соответственно, есть возможность для человека непосредственно подойти и узнать решение Бога. Угу. Насколько я понимаю, сейчас такой возможности у нас не то чтобы сказать нет, но она крайне ограничена, и большинству людей такое недоступно.
0: Да, к сожалению, надо признать тот факт, что фактически с момента Вавилонского плена в книгах, которые написаны были в тот послепленный период, отражена вот такая ситуация. В частности, приходят плененные бывшие, возвращаются назад в Израиль, в Иудею, в Иерусалим и хотят приступить к совершению священнодействия. То есть восстанавливается храмовое служение, храм был построен и так далее. Но, сказано, у них не было бумаг. Они не могли показать и доказать свою принадлежность к священническому роду, потому что не было вот соответствующих документов. И Библия говорит так, что им было сказано, пока не служить, доколе не восстанет первосвященник с Уримом и Тумимом. И вот проблема заключается в том, что в тот момент первосвященник уже был, но первосвященник с Уримом и Тумимом и первосвященник, который тогда совершал служение, это не одно и то же. То есть у народа Божия уже фактически с послепленной Вавилонской эпохи этот вопрос уже стоял очень остро, потому что не было первосвященника с Уримом и Тумимом. А это, в свою очередь, при исследовании, оказывается, было связано с отсутствием Ковчега Завета в храме, поскольку он не упоминается в числе тех предметов, которые были возвращены из Вавилона, из вавилонского плена. И уже когда мы обращаемся к историческим данным, то у Иосифа Флавия написано, что святилище, в смысле его священная часть, второе отделение святого и святых, оно было абсолютно пустым, без мебели. А вот осуществление возможности волю Божью знать, узнавать, оно напрямую было связано с наличием этого ковчега, потому что сказано «там я буду открываться тебе, Бог Моисею сказал». Поэтому получается, что уже несколько столетий до вот эпохи Нового Завета, когда началось служение в небесном святилище, на земле уже не было вот того самого первосвященника с Уримом и Тумимом. И он появился только лишь в лице Иисуса Христа, нашего первосвященника, уже в небесном святилище.
1: То есть, получается, восстановление вот этого служения справедливости или служения суда, если кому этот суд нужен апелляционный, он уже появляется теперь только в небесном святилище.
0: Да. Но справедливость по-прежнему могла осуществляться, поскольку Божий закон остается в силе. Угу. Что верно, что неверно, что грех, что беззаконие, все это определено и имеет место.
1: То есть, естественно, закон у нас никуда не делся, да. Судьи, установленные людьми, они тоже никуда не делись, и по большому счету справедливость как бы была, ну, могла быть установлена таким вот образом.
0: Да.
1: Но если, невозможно было, или если вдруг кто-то был там незаконно, осужден, он мог прибежать уже непосредственно к Богу.
0: Ну вот мы как раз с вами синхронно мыслим, потому что я хотел предложить обратиться к 5 главе Евангелия от Матфея, где в Нагорной проповеди Христос произносит такие слова, 22 стих 5 главы, он говорит: «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду». То есть он не упраздняет, а наоборот ссылается и отсылает к судебной системе, которая тогда существовала. «Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, верховный суд». То есть есть местный, есть потом верховный.
1: Верховный суд.
0: «А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной».
1: То есть есть еще Божий суд.
0: Да.
1: То есть вот они несколько уровней судебной системы, и верхняя ступень в любом случае остается за Богом. Бог ее никому не отдает.
0: Да.
1: Что вот в первом случае в теократии Бог решал и показывал свое решение через первосвященника. Что
0: либо непосредственно, если кто-то не слушался.
1: Ну да, мы знаем такие случаи, когда непосредственно огонь с неба исходил и попалял тех людей, или земля разверзалась, или еще какие-то другие случаи происходили.
0: И очень часто как раз-таки вот в случае, скажем, с сыновьями Аарона, Надавом и Авиудом, огонь, сказано, вышел из святилища. Или еще там было восстание 250 человек. Опять огонь вышел из святилища. То есть Господь всегда показывал, что святилище является фактически центром, откуда Божьи суды истекают на тех, кто упорно не желает повиноваться Божьей воле, будучи виновен.
1: То есть святилище или храм, в котором Бог восседает и совершает служение, он одновременно является и местом религиозного поклонения или каким-то совершения литургии, да, местом богослужения, но он также является и местом суда.
0: Да.
1: И оттуда изливаются суды Божьи.
0: И очень интересно отметить, что в этом смысле ничего не поменялось в плане функции святилища. На земле ли, на небе ли, оттуда Божьи суды исходят. И в книге Откровения об этом неоднократно говорится. Может быть, мы хотя бы один момент могли бы прочитать из 8 главы. Книга Апокалипсис, 8 глава, стихи с 3 по 9. «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки

0: ангела пред Бога, и взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверх на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения, и семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град, и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и так далее. То есть мы видим, что вот там идет, во-первых, служение, фимиам, тут у нас и кадильница, и жертвенник курения, и ангелы, которые совершают служение. И вот когда Бог принимает определенное решение о суде, тогда вот оттуда из небесного святилища по Божьему сигналу эти суды изливаются.
1: То есть даже говоря о последних судах каких-либо, они изливаются все равно из храма Божия.
0: Из святилища.
1: Из святилища.
0: Уже далее в 15 главе книги Откровения написано, что семь ангелов вышли из храма небесного, облеченные в белые одежды, в льняные одежды, как полагается служителям храма. И сказано, у них в руках семь чаш гнева Божия. Семь последних язв излиются тоже в будущем оттуда.
1: От святилища. Угу. Вот сейчас, что делать человеку? Потому что, опять же, встает вопрос доступа туда. Если в прошлом человек мог физически прибежать в храм, физически ухватить за физический жертвенник и требовать у Бога справедливого суда, когда по отношению к нему поступают несправедливо, да. Куда бежать нам?
0: В послании к евреям в 4 главе написано: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы обрести помощь». То есть у нас, благодаря тому, что Иисус Христос открыл доступ в небесное святилище, есть возможность в молитве обратиться к Господу, к нашему первосвященнику Иисусу Христу и попросить справедливости. Сказано, чтобы получить благовременную, то есть в нужное время, в любой момент обрести помощь от Него, в том числе и в плане защиты.
1: Есть еще один вопрос, который мучает меня в плане справедливости. У нас сейчас в мире настолько остро стоит проблема справедливости, ну или несправедливости, конфронтация вот этих вот двух понятий, потому что люди гонятся за справедливостью, пытаются, чтобы по отношению к ним все было справедливо и идеально. Вот. Но при этом в погоне за этой справедливостью они чуть ли не по головам бегают и по справедливости других людей, попирая ее. Я так понял, что защитить права одного человека очень часто приходится за счет прав другого человека.
0: Это, к сожалению, реальность жизни вокруг нас и порой, к сожалению, и в нашей жизни.
1: То есть в глобальном плане на этой земле справедливости нет.
0: Доколе дьявол здесь царствует,
1: то, получается, и быть не может.
0: В идеальном отношении или в идеальном измерении справедливость невозможна.
1: Ну, отчасти я вижу в этом некую благодать, потому что это заставляет нас прибегать чаще к Богу, взывать к Нему по поводу справедливости. Но, с другой стороны, есть и некоторая опаска, потому что есть в Священном Писании пример, я хотел бы его открыть сейчас и немножко эту тему обсудить. Это пример пророка Аввакума. Вот мы читаем в его книге, он записал, он взывает к Господу. Первые слова его, он говорит: «Доколе Господу я взывать, и ты не слышишь, буду выпиять тебя о насилии, и ты не спасаешь». И он там дальше развивает эту тему и рассказывает
0: Богу. Жалоб.
1: Да, много Господу. Жалоб есть. Суд несправедливый, там не так, там не эдак, Господи. То есть он, по сути, говорит: я уже испробовал все вот эти вот методы, которые ты дал, но из-за человеческого фактора ничего не получается. И он просит Бога вмешаться. Казалось бы, все логично, вот так, как мы с вами обсуждали до сих пор, что если у кого проблема со справедливостью, он приступает к Богу, и Господь эту проблему решает. И решает действительно по справедливости. Но настораживает здесь что? Что Бог в качестве решения предлагает совершенно другое. В 6 стихе 1 главы написано: «Я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный». И он показывает во всей этой главе, что эти халдеи придут и наведут справедливость по-своему. И это по-своему как-то совершенно не утешает Аввакума, потому что он надеялся восстановить свою справедливость, а Бог говорит, они придут, и там все с землей сравняется.
0: У пророков много сказано вот о той эпохе, которая предшествовала.

0: предшествовало нашествию вавилонян.
1: Да, на этом фоне много уроков я чувствую.
0: Да, да. Вот, ну, в частности, я вспоминаю пение. Господу не могли быть удовлетворены. Вот Исаии 1 глава, он говорит с 11 стиха. «К чему мне множество жертв ваших?» То есть описывается как раз-таки храмовое служение. «Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови агнцев, и тельцов, и козлов не хочу».
1: Интересно, сам же их установил, и сам же говорит, они мне противны.
0: Да. И дальше говорит, «Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» И вот причина. Он говорит, «Беззаконие тире и празднование». «Новомесячья ваши, праздники, ненавидит душа моя, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Причина – ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правду, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову». Тогда придите и рассудим.
1: То есть Бог призывает их сначала стать справедливыми, прежде чем они могут за справедливостью к Богу обратиться.
0: Конечно, человек, у которого руки обогрены кровью, человек, который виновен перед ближними и который желает только в отношении себя защиты от Бога и так далее, он не имеет в моральном смысле, он не имеет на это права, пока он не решит вот вопрос несправедливости, который он осуществляет по отношению к другому
1: человеку. Но это, в принципе, логично и справедливо. То есть человек пришел к Богу, и Бог указал на его проблемы. Да. Но в случае с пророком Аввакумом, когда он слышит себе такой ответ, что Бог говорит, я сейчас пришлю халдеев, они жестокие, они здесь все устроят. Угу. Он говорит, Господи, чистым очам своим не свойственно такое. Для чего ты смотришь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? То есть он не говорит, что он святой или безгрешный. Он говорит, да, у нас есть проблемы, но на фоне халдеев у нас еще все очень хорошо. И говорит, зачем тогда вот такое?
0: Это распространенный ход изворотливой человеческой натуры. То есть всегда найдется кто-то, кто тебя хуже.
1: Да,
0: для
1: да.
0: того, чтобы себя вот оценить, вот, как говорится, достаточно хорошо. И на этом основании требовать к себе теперь особой Божьей милости и защиты.
1: Вот чего он и делает, казалось бы, вот пророк, и он просит вот этой справедливости.
0: Да.
1: И в ответ получает хуже, чем было.
0: Но святилище – это место абсолютной справедливости. Там в Ковчеге Завета находится текст заповедей, 10 заповедей. Рядом лежит книга закона, где эти заповеди еще более объяснены. И потому, если ты приходишь к Богу, то нужно ожидать, что Бог и тебя, и с тебя взыщет, и с другого взыщет. Но тот факт, что ты лучше чуть-чуть другого, или даже значительно лучше, но если по-прежнему у тебя есть нерешенные вопросы, если ты не воспользовался служением во святилище для очищения в плане снятия вины, потом в плане обретения силы для преодоления греха, то тогда ты не имеешь морального права требовать, чтобы Бог другого наказал вначале. Вначале разберись с собой, говорит Господь. И еще есть один очень важный момент. Согласно законам Священного Писания, законам Торы, когда Господь описывает вот служение святилища, и в том числе жертвы, то написано, если кто согрешит против ближнего своего, там украдет что-нибудь или что-то еще сделает, то написано, что в день приношения жертвы повинности он должен возвратить, он должен произвести реституцию, он должен восстановить вот справедливость друг с другом и как-то вот возместить тот ущерб, который он принес, прежде чем он смог бы прийти и просить прощения у Бога.
1: Ну, естественно, иначе тогда, приходя к Богу, он виновен, оказывается, и он получает, говорит, хорошо, сделаем, но вот начнем с тебя, раз ты пришел. Да?
0: И Спаситель Иисус Христос в Нагорной проповеди своей как раз этот момент отмечал, именно в контексте суда. Он говорит, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, пойди прежде примирись. А потом приди, принеси.
1: Но в то же самое время, говоря о справедливости и несправедливости, да, мы можем сказать, но ведь милость, по большому счету, это несправедливо.

0: И раз мы говорим о прощении, которое мы получаем, причем незаслуженно получаем, то есть ли смысл вообще взывать о справедливости?
1: Мы можем только лишь признавать два факта. Первое, мы грешны. И в контексте абсолютной Божьей святости мы достойны смерти, ибо возмездие за грех смерти.
0: Вот и получается. Если мы приходим взывать о справедливости, не получится ли так, что мы сами на себя навлекаем возмездие? Потому что, приходя к Богу в храм и требуя справедливости, учитывая, что это храм небесный, где первосвященник не человек, да, где первосвященник Бога человек, и он говорит, хочешь справедливости? Я боюсь, что со мной будет, если я буду так просить.
1: Да. Но, тем не менее, вот принимая от Господа эту милость и это очищение, помня, что это, на это мы права не имеем, угу, мы тогда, и это второй факт, который важно помнить, мы тогда начинаем более снисходительно относиться к людям, окружающим нас, как вот в притче Иисуса Христа говорится о человеке, которому огромный долг был прощен. И когда ты осознаешь, что тебе Бог это незаслуженно прощает, то тогда появляется побуждение также милостиво относиться к людям, которые против тебя согрешают.
0: Угу. Спасибо вам, Виталий. Спасибо вам, дорогие друзья, что оставались с нами все это время. Вы видите, насколько тема о справедливости и несправедливости, насколько там тонка грань. И обращаясь к Господу за справедливостью, каждый раз, когда вы чувствуете ущемление этой справедливости, подумайте о том, что Господь несправедливо за каждого из нас пострадал и проявил свою милость к вам. Будьте благодарны Ему за это, и я благодарен Ему за это безмерно, за то, что могу уповать не на справедливость, а на милость Божью. Да прославится имя Его вовеки.
1: Адам и Ева, они херувимов знали лично. Они названы, к сожалению, в синодальном переводе «животными». Иезекииль постоянно говорит «подобие, подобие, как бы» и так далее.
0: У каждого из них есть свое лицо и еще три дополнительных.
1: Мы понятия не имеем, сколько измерений там.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Приветствую вас, дорогие друзья! И хочу сказать вам добро пожаловать на наши видеоуроки, которые будут называться «Бог слышит меня». И на наших видеоуроках мы будем говорить о молитве и привилегии общаться с нашим Богом. Когда мы читаем первые главы книги «Бытия», мы узнаем, что Творец напрямую разговаривал со своим творением в

Эдемском саду. Между Богом и человеком было прямое общение, то есть человек мог видеть Бога, прикасаться к Нему, слушать Его, слышать Его, говорить с Ним лицом к лицу без каких-либо препятствий. Какая привилегия была у наших прародителей наслаждаться этим?

саду можно сказать, что это было наслаждение. Наслаждение с совершенным Богом и общение с Ним. Адам и Ева были созданы по образу и подобию Божьему. Согласно книге Бытия, 1 глава 26-27 стих, где написано: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и сотворил Бог человека по образу своему, и по образу Божье сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». И сразу после сотворения они получили общение с Богом, они получили цель и услышали своего Творца, говорящего с ним об их действиях, жизни и целях, для которых они были сотворены. Библия не рассказывает деталей всех этих разговоров, но мы точно знаем, что наш Творец – это недалекий Бог. Библия открывает нам Бога, который разговаривает со своим творением. К сожалению, после того, как в мир вошел грех, это прямое общение было разорвано. Человек больше не мог видеть Бога, прикасаться к Нему, слышать Его и говорить с Ним. Как делал это до грехопадения? Библия говорит, что грех произвел отделение или разделение между Творцом и Его творением. В книге Бытие, 3 глава, 8 стих, ключ к пониманию отношений между Богом и человеком после грехопадения. Человек спрятался от Бога между деревьями в саду. Он больше не мог смотреть на святого Бога, потому что его грех запятнал, общение между ними было остановлено, и они больше не могли поддерживать прямой диалог без преград. Но прятаться между деревьями было недостаточно. Чтобы понять, что грех вызвал глубокий разрыв в общении с Богом, в Бытие 3 главе 23-24 стих мы находим печальный момент, когда Адам и Ева были изгнаны из Эдемского сада, из присутствия божественного нахождения. От лица Божия они были изгнаны. Если до грехопадения формы общения Бога с человеком был прямой разговор, прямое общение, прямой контакт, то после грехопадения эта коммуникация стала косвенной. То есть Бог стал использовать посредников, чтобы общаться с человеком. Из стиха, записанного в книге чисел 12 глава 6 и 8, становится очень ясно, что Бог использует пророков, чтобы общаться с человечеством, с потомством Адама и Евы. И помимо пророков, Бог все еще говорит с нами через Библию и Духа Святого, действующего в нашей совести. Поскольку общение – это двухсторонняя связь, Бог говорит с нами, и мы все еще можем говорить с Ним. Конечно, мы не можем говорить с Богом напрямую, как наши прародители, но мы определенно все еще можем говорить с Ним. Библия упоминает многих людей, которые использовали молитву, чтобы говорить с Богом. Говорить с Богом в самых разных жизненных ситуациях. Авраам молился за Авимелеха. Самуил молился за народ Израиля. Исаак молился за Ревеку, свою жену. Елисей молился за своего слугу. Мы
также знаем молитвы Иакова, Соломона.

Мона, Илии, Даниила и многих других библейских персонажей. Можно с уверенностью сказать, что Библия рассказывает историю людей, которые открыли то, что могут разговаривать с Богом через молитву. Все люди Божьи – это люди молитвы. Библия упоминает мужчин и женщин, молящихся, чтобы напомнить нам, что грех не разлучил окончательно человека с Богом. Мы можем снова получить доступ к Богу. У нас есть путь прийти к Нему. Мы можем говорить с Богом, мы можем контактировать с Богом. Тот же самый Бог обеспечил путь обратно к общению для человека, когда послал своего Сына умереть за наши грехи. В книге Иоанна, 14 глава, 6 стих, мы читаем: «Иисус сказал ему: „Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня“». Христос стал мостом через пропасть греха. Он путь, по которому мы можем вернуться к Богу в молитве. Одно из самых впечатляющих учений Иисуса заключается в том, что заблудшие могут вернуться к Богу. Утраченная связь может восстановиться. Общение с Богом может опять оживиться. У меня есть приглашение для вас. Примите Иисуса своим личным спасителем и ежедневно возвращайтесь к Богу через молитву во имя Иисуса Христа. И теперь я хочу пригласить вас к молитве. Отец наш Небесный, дорогой Господь, мы благодарны Тебе за эту возможность общаться с Тобой даже сегодня, когда в мире полно греха, но Твое ухо также обращено к нам. Твое внимание наполнено нашими обращениями к Тебе. И мы благодарим Тебя, что у нас есть возможность молиться Тебе, как Творцу и как Спасителю. Мы благодарны Тебе за этот путь общения, за молитву. И мы просим: благослови, Господи, сейчас наших слушателей и тех, кто к Тебе обращаются. Обращаются именем Иисуса. И мы также обратимся и поблагодарим Тебя за услышанную молитву во имя Иисуса. Аминь. Всего хорошего, друзья.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для

«Придите ко мне», — призывает Он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания Господу в молитве.

Когда мы научимся понимать, что нуждаемся в присутствии Христа на каждом шагу, тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга. Нам не следует доверять.

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

0: Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь.
1: Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено.

0: Говорят, знала бы, где упадешь, соломки бы подстелила.
1: Ах, если бы знать заранее.
0: А может быть, мы сегодня и попробуем как раз нащупать эти подводные камни, которые могут помешать нашему семейному счастью.

0: Вот, девочки, хотела бы для начала вам такой вопрос задать. Что в семейной жизни делает вас счастливыми?
1: Меня в семейной жизни делает счастливой, это, конечно, время, проведенное вместе со своей семьей. Моей дочке сейчас 5 лет, это такое чудесное время. Нам так интересно вместе, мы совершаем какие-то походы, прогулки, девичники. И к тому же, что очень интересно, я для себя совершенно с другой стороны открыла детские праздники. То есть от похождения сейчас вместе на эти детские праздники, это приносит столько эмоций, мне кажется, даже, наверное, больше мне уже сейчас, нежели даже моему ребенку. То есть это очень здорово.
0: То есть ты хочешь сказать, что тебя именно твоя дочка делает счастливой в семье?
1: Да, она делает меня очень счастливой и очень вдохновляет.
2: Семейное времяпрепровождение, вот оно очень сплачивает, очень сближает. Я думаю, что если бы вот у меня в семье не было совместных хобби и занятий, то я была бы самым несчастным человеком. И второй момент – это общение непосредственно, когда ты можешь просто поговорить, да, сесть, отложить какие-то дела в сторону и, так скажем, посекретничать с мужем. Вот.
3: А я открыла для себя совместное путешествие. То есть мы постоянно всей семьей ездим в Болдино, например, там, в разные города, фотографируем, ходим на экскурсии. То есть нас это настолько сплотило, у нас так много впечатлений. Мы потом просматриваем фотографии, делимся своими впечатлениями, что нам запомнилось, что нам понравилось. То есть это очень сплачивает.
0: Это здорово. Мне кажется, Свет нам как задала тему этого совместного времяпровождения, что я сейчас сижу, тоже думаю. Но, наверное, меня еще делает счастливой, когда вот я чувствую такое внимание как-то и заботу со стороны там, дочек, мужа. Я думаю, что это тоже. И когда мы вместе, и когда вот действительно проявляем какие-то чувства друг к другу. Таня, а ты что?
4: Ну, я вообще солидарна со всеми, кто сказал, потому что время, проведенное вместе, действительно очень сплачивает и помогает. Мы больше всего любим ездить в горы. Также очень любим в кафе вместе пойти, просто посидеть, в музеи, в какие-то выставки. То, что вот интересно абсолютно всем. А дома часто мы по вечерам раскладываем настольные игры. И вот это вот совершенно разные интеллектуальные или просто вот развлекательные игры очень помогают нам друг друга лучше понимать, как-то взаимодействовать. Это время, которое никак невозможно больше переоценить. То есть впоследствии это дает такие прекрасные дивиденды, да, возвращает себе такую любовь, такую отдачу, что
0: какое удовольствие.
4: Невозможно, да, удовольствие огромное.
0: Но тем не менее, я знаю, что Татьяна сегодня не случайно здесь среди нас. Она хотела бы нас предупредить о некоторых так называемых подводных камнях, которые могут помешать нашему счастью.
4: Ну да, семейное счастье, оно вообще возможно и нужно, но есть кое-какие моменты, которые могут помешать, поэтому их лучше предупредить, чем потом предотвращать.
0: Угу. Так что сейчас мы дадим ей слово через несколько минут, а пока мы посмотрим, что у нас на кухне происходит. У нас сегодня в гостях Нара, и она готовит нам очень вкусное блюдо.
5: Я родилась в Армении. А моя мама из Тбилиси, из Грузии. Так что для меня родные блюда и грузинские, и армянские. Сегодня мы будем готовить суп с фасолью. На армянском он называется «почёв апур». Конечно, это сложно произносимо. Так, для этого нужны фасоль, макароны, зелень, петрушка, укроп. Обязательно лук тоже надо добавлять. Кинза. Базилик, перец, паприка сладкий, черный перец, чеснок, соль и растительное масло. Заранее фасоль мы замачиваем вечером. Утром ее варим, потом воду опять сливаем, воду кипятим. Как только она вскипятится, мы добавляем фасоль. Фасоль очень полезная. В ней много содержится белков. Наша семья ее очень любит. И муж, и дети радуются, когда

0: это блюдо готовится. Добавляем соль. Это зависит, сколько количества я супа варю. Так что соль уже по вкусу я уже. Как только кипяток будет сильный, тогда уже макароны добавляем.
1: Нередко могут быть подводные камни, мешающие семейному счастью. Как их обойти, сегодня мы попытаемся разобраться. Проживя некоторое время в браке, некоторые пары замечают, что их развитие приостановилось у обоих или у кого-то одного. Что я имею в виду? Интересы сузились до сугубо бытовых. Какой ремонт сделать, какую школу детей отвезти, что купить, как дети учатся. А для того, чтобы семья была счастлива, необходимо читать и посещать интересные места, делиться тем, что вы увидели, услышали или узнали нового. Расти как профессионал. И что крайне важно, развиваться необходимо параллельно. Ведь если развивается только кто-то один, то начнутся ссоры и непонимания, которые могут привести к серьезным напряжениям и даже к разводу. А вопрос, кто в доме хозяин, это тот вопрос, не решив который, пара не может быть счастливой. Нас, женщин, порой учат, как манипулировать мужчинами. Что сделать, чтобы было по-нашему? Но изначально, создавая семью, Бог разделил функции мужчины как главы семейства, того, кто ответственен, за кем остается последнее слово. Конечно, это не говорит о том, что женщина без права голоса, но она помощница. Мы – те, которые создаем климат, в котором мужчина принимает наилучшие решения. И знаете, не стоит обольщаться на такие идеи, что мужчины разные, и кто-то из них совершенно не лидер. От нас с вами, дорогие женщины, во многом зависит, будет ли наш мужчина хозяином или рабом, и будем ли мы счастливы от той роли, которую отвели ему и себе. Каждая из нас любит пообщаться в той или иной степени. Особенно это проявляется, если в семье проблемы, а муж оказался совершенно не таким, как хотелось бы. И вот мы уже начинаем делиться с подругой, мамой, коллегой. И обычно с теми, у кого такие же проблемы. И не просто делимся, обсуждаем, разбираем по косточкам, стараемся выставить как можно в более неприглядном свете. Но, милые женщины, это совершенно не способствует решению проблемы. Это лишь вскрывает нашу семейную несостоятельность. Ведь это унижает нашего супруга, это унижает нас, потому что его выбрали мы сами. Тема интимных отношений всегда оказывалась одной из самых проблемных. Начнем с того, что Бог создал интимные отношения для счастья, удовлетворения, наслаждения и также для продолжения рода. А для того, чтобы наслаждаться этой стороной отношений, мужчинам необходимо проявлять внимание, заботу в течение всего времени, а не только использовать как прелюдию. И тогда женщина сможет открыться, получить радость и дарить ее. А нам, женщинам, стоит перестать прикрываться за ширмой головной боли, несуществующих дел и вопросов, и обязательно открыто говорить о том, что нам нравится или что раздражает. Иначе необговоренные проблемы друг с другом будут отдалять нас. Также нам, женщинам, необходимо в течение дня находить время, чтобы подумать о муже, позволить себе немножечко отдохнуть, чтобы у нас были и силы, и настроение подарить своему любимому счастье. Внимание приятно всем без исключения. Доброе слово, приятный комплимент, восхищенный взгляд. Они вдохновляют и придают нам сил. И это совершенно нормально. Проблема эта становится только тогда, когда мы не получаем внимания от мужей, а не от нас, и начинается поиск со стороны. Нередко такая ловля внимания и восхищения происходит намеренно и впоследствии приводит к изменам и потере семьи. Но не секрет, что чаще всего мы не хотим флиртовать и уж тем более изменять, но внутренняя неудовлетворенная потребность берет верх. И вот уже мы в сотый раз вспоминаем глаза незнакомца, его голос, улыбку, а образ мужа отходит на второй план. Поэтому давайте говорить комплименты, восхищаться друг другом, любить и выражать любовь. Тогда взгляды чужих мужей и жен не будут нам нужны, и наши семьи обретут новый виток счастья.

Как вы заметили, на столе лежал измельченный лук. Я его в основном варю, потому что мне рекомендовали, что более полезно для пищеварения все вареные продукты, чем тушеные, жареные. Поэтому мне так нравится. И, как вы заметили, я много зелени использовала, потому что у нас в Армении мы много зелени используем. Она и полезна, и очень вкусовые ароматы придает. Я ее добавляю после того, как я выключаю уже суп. И тогда уже только добавляю зелень и чеснок измельченный. И суп уже наш готов. Второе у нас будет закуска из баклажанов. Что для этого понадобится? Баклажаны, лук, черный перец, соль, чеснок, сметана, хмели-сунели, растительное масло и зелень, укроп, петрушка, кинза. Теперь приступаем.

0: Ну вот мне, например, понравился вопрос о том, что мужчина хозяин в семье. И я с этим полностью согласна. Но как вот увидеть себя со стороны, так ли это на самом деле в семье?
1: То есть так ли ты себя ведешь?
0: Да.
1: Как ли ты себя ставишь, что он может быть хозяином?
2: Ну, просто вспомнить, как вы реагируете, когда он принимает решение. То есть вы готовы спорить, отстаивать свое, или же даже если не вполне согласны, но выразив свою точку зрения, да, сказав все, как вы считаете, немножечко, знаете, на полшага отступить и позволить мужчине сказать последнее слово.
0: Даже чтобы если, за ним осталось.
1: Даже если тебе кажется, что это как бы для семьи будет
0: лучше.
1: Не на
2: хуже, да?
1: Да, хуже.
2: Даже если хуже. Впоследствии сам человек гораздо лучше учится на своих ошибках, чем когда он услышит это, особенно из уст жены.
0: Вот, например, если возникает какое-то несогласие. Я хочу посудомоечную машинку и абсолютно уверена, что она необходима. А он не видит в этом надобности.
2: Как? Ну, смотрите, тут, во-первых, нужно правильно аргументировать, показать, в чем необходимость. Ну, я не знаю, у кого как, но когда родилась наша старшая дочь, и первые несколько недель мужу приходилось стирать вот, пеленки, да, вот, сами знаете, что это такое. И через две недели мы пошли и выбрали стиральную машинку.
1: Аня, перестань мыть посуду, смоет Миша. Пойми это тогда.
3: А у меня вопрос, что делать, если мужчина не хочет брать на себя ответственность при принятии решений? Ну, он говорит, что ему это неинтересно, делай как хочешь, как знаешь, то есть вот так вот, как его стимулировать?
2: Ну, если, допустим, это вопрос не первостепенной важности, то можете принять решение вы. Если какой-то бытовой, может быть, потому что мужчина далеко не всегда считает действительно вот таким ценным, там, так, такого цвета посуду выбрать или такого цвета, да, выбрать, ну, не принципиально. Если же вопрос важный и должен за это отвечать мужчина, вы можете ему сказать, насколько вам важно знать, что он об этом думает. Да. Насколько важно вам и вашей семье, чтобы за ним была вот ответственность за тот или иной принятое решение. И, конечно, это не гарантирует, что вот с первого раза, вот вы сказали, и все пошло. Может быть, несколько раз потребуется.
1: Мне вообще кажется, что хотя женщина порой и как бы принимает какие-то решения сама, но мне кажется, женщине намного сложнее принимать решения, и от этого как-то больше устаешь, когда ты должна все решать. Начиная от того, что детям одеть, что приготовить, и кончая каким-то на самом деле глобальным вопросом. Так хочется вообще.
2: Это и усталость. И в то же время мы же гораздо более эмоциональны. Мы пока вот
1: да, 20
2: минут,
1: да, против,
2: мужчина уже за 2 секунды уже принял бы решение.

0: Поэтому на самом деле цвет я...
1: Мы дополняем друг друга, получается.
0: Я вот цвет с собой согласна. Наверное, надо просто действительно им говорить, что как мне хорошо, когда ты сам принимаешь решение. Это очень хорошая идея.
2: Подчеркивать, наверное, вот даже сильную сторону. Нам же всем нравится, когда нас хвалят, да, и отмечают то, что у нас получается.
1: Ну, конечно.
2: И это будет вот стимул.
1: Это помогает.
3: Быть благодарным. Быть благодарным ему в принятии его решения. Да. Потому что слушай, он на себя берет эту функцию.
1: А еще, знаете...
3: Ее осуществляет. Угу. То есть действительно благодарить, говорить ему спасибо за то, что он это делает.
0: Что ты решил меня от этого избавил. Здорово.
1: А знаете, еще такой вот момент, сейчас буквально вспомнила, что даже если, предположим, решение было принято неверное, нужно дать мужчине понять, что мы с ним продолжаем быть, да, и поддерживать. Это как наше общее решение. Мы же не были в стороне, когда он принимал решение, да, мы тоже обговаривали, мы свое мнение высказывали. И, может быть, в какой-то момент он поймет, что, да, слушай, вот надо было прислушиваться, ну, твоему, допустим, совету, да, или кто-то, может быть, другой подсказывал. То есть это даже неверное решение, когда за тобой есть тыл, можно сказать, да, оно поможет в следующий раз. Либо не допустить ошибку, либо извлечь уроки нужные.
0: То есть
1: нужные.
0: Не стоит говорить ему, вот видишь?
2: Да, я же говорила тебе, и он сразу все
1: бразды оставил. Эти фразы вообще всегда... Оно отрицательно влияет.
2: Принимай сама, дорогая.
1: Мы в таком, в таком, знаете, получаемся в превосходстве.
2: Вот оно, кстати,
1: но я-то унижение
2: знала. Первое.
0: Да, первое унижение, кстати.
2: Вроде бы вот так.
1: Подводное.
2: Да.
1: То есть не такое явное, ты такое всякое. А вот
2: невыказанное пренебрежение, а так скрытое.
1: Так и получилось.
3: Татьяна, у меня еще такой вопрос. Мы сегодня очень много говорили о том, как важно проводить время вместе. А если с супругом, у жены и супруга совершенно разные интересы? И они не пересекаются. Как найти вот это общее, которое действительно столь необходимо?
1: Вообще в семейной жизни, конечно, обязательно. Обязательно должны быть некоторые увлечения, да, или совместные интересы, которые общие для мужа, для жены, допустим, для всей семьи. Для того, чтобы это понять, нужно говорить. Я, допустим, за то, чтобы все абсолютно обговаривать. А если, допустим, попробуем вот это? Тебе нравится? Как вот ты думаешь? Вот, ну, предположим, поход, да? Не-не, что-то не то. А, может быть, тогда вместе будем такую традицию создадим. Там, раз в неделю устраиваем домашний такой ужин со свечами. Ну, как тебе, там, допустим, такая идея. Мужчина предлагает что-то свое. А давай пойдем на рыбалку, предположим. И даже если мы изначально...
0: Отправиться на рыбалку?
1: Мы не вполне вначале, да, вот согласны или представляем себя на рыбалке, да, с удочкой. А кто нам помешает попробовать? Мы не знаем, что нам нравится или нет, пока мы этого не попробовали. Ну, многие вещи, да. Допустим, я попробовала рыбалку, мне не понравилось. Нет, это какой-то не тот вид отдыха. А вместе, когда едем в горы... Пожалуйста.
0: То есть ты пробовала рыбалку?
1: А?
0: Ты пробовала рыбалку?
1: Пробовала рыбалку. Мне не нравится.
4: Для нас это очень актуально, так как у меня муж рыбак. Мне, честно говоря, рыбалка не очень нравится, но я нашла для нас компромисс.
1: Какой?
4: То есть мы выезжаем всей семьей на природу, на рыбалку, он ловит там рыбу, а я фотографирую природу.
0: Фотографируешь его за рыбалкой?
4: Да, фотографирую его, благо дочке тоже нравится рыбалка, она у нас бьет все рекорды по уловам, специалист в этом вопросе. То есть им вдвоем интересно, а я наслаждаюсь, то есть, красивым видом природы, я наслаждаюсь там, мы чаек, костер разводим, то есть и в игры подвижные, играем мячиком и тарелкой, то есть
1: общем, получается такое совмещение интересов,
4: да.
1: Вот на одном пространстве, да, в одно время, ну просто чуть-чуть, ну, отличающиеся виды деятельности.
3: Мне кажется, очень важно не ущемлять интересы друг друга. И действительно, да, давать реализацию этим интересам, даже если они не схожи с нашими.
1: Конечно, конечно.
3: И как бы я на практике стараюсь действовать так, что если мне не очень хочется ехать там на природу или на рыбалку, то, что любит муж, то мы стараемся чередовать наши интересы. То есть если мы едем на рыбалку, то, например, в следующие там выходные или какое-то свободное время мы идем на какой-то концерт, в театр или проводим так, как интересно мне. И, кстати, это приводит к тому, что муж заинтересовывается все равно с твоими интересами. И все-таки и ты тоже как-то заинтересовываешься его интересами. То есть вот это не ущемление друг друга, а предоставление свободы. Просто идти на уступки. И тогда...
0: Вот некоторые семьи считают, что главное, чтобы оба развивались. Ну, грубо говоря, сидят в одной комнате, она за своим компьютером, он за своим, и как бы каждый развивается в свою сторону. Но на самом деле точек-то соприкосновения с годами тогда становится все меньше и меньше. Потом дети вырастут, некого будет уже обсуждать уроки, школа.

0: и все.
1: Чужие люди. Это может иметь свое место. То есть мы не можем постоянно проводить только вместе, только общие интересы. Конечно, у каждого есть свои профессиональные, да, какие-то обязанности и интересы. У каждого должно быть свое какое-то пространство. Но главное, чтобы этого пространства не было слишком много, когда каждый только в своем компьютере, да, или в своей работе, а пересечение только вот что сегодня на обед? Дети, нормально? Да, все хорошо.
2: Девочки, я думаю, что вы согласитесь с тем, что нам, женщинам, очень хочется внимания от мужчин, комплиментов, приятных слов. А как же вот этого добиться, если муж не такой по темпераменту, и ему не свойственно проявление нежности в словах, в каких-то жестах приятных?
3: А может быть, самой назначить ему романтическое свидание, красиво нарядиться, одеть красивое платье, сказать: «Дорогой, сегодня я тебя приглашаю на романтическое свидание».
1: А можно и прямо говорить. А, да, мне, милый, а мне важно вот это.
4: Ну, есть же такая фраза: «Милый, как тебе я нравлюсь», да? Ну, просто уже вообще так переградить ему дорогу. И все, чтобы не было путей для отступления, что придется.
1: Это же естественно, человек может и не понимать вполне, да, в чем вы нуждаетесь, что нужны слова или действия. Вроде как я домой уже прихожу, зарабатываю.
4: Я тебя люблю. Все. Вы знаете, вот я тоже сейчас так вспоминаю, мне кажется, очень помогает в таких ситуациях юмор в семье. Там, типа, вообще, то есть, например, не подействовал романтический ужин при свечах, на следующий день встретил, как баба-яга в драном платье, вот так вот волосы себе сделай. Скажи, если тебе вчера не понравилось, может быть, тебе такой образ ближе. Ну, то есть, мне кажется, здесь вот не надо идти на такое настроение обиды, а идти вот на что-то вот такое вот, может быть, поиграть, позаигрывать, ну, вообще там, тряхнуть стариной вообще. Нет, ну ведь когда-то же, Светлана, он же делал какие-то комплименты. То есть ты как-то поняла его, что ты ему нравишься, ну, что-то, значит, было. Конечно. То есть как-то надо просто, может быть, опять вот на это раскрутить.
1: Помогает, кстати, вспомнить, какими вы были.
2: Когда действительно мы начинаем своего мужа за что-то хвалить, какие-то его качества превозносить, да, то он на это реагирует действительно. И потом уже по отношению и к себе я замечаю какие-то изменения. То есть мне кажется, что, наверное, это верный путь.
4: Начинать с себя.
2: Да.
1: Вообще все изменения происходят с себя. Если мы хотим вроде как, да, чтобы изменилась так, обстановка, да, атмосфера, начинаешь меняться сам, начинается меняться и человек. А не так, что вот ты меняйся, а тогда я поменяюсь. Ничего, это такой тупиковый путь.
4: Мне нравится, на какой мы сегодня с вами ноте обсуждали семейные отношения.
1: Наши отношения вообще зеркальные. Если мы идем, да, навстречу, то у человека гораздо больше шансов пойти навстречу нам.
4: Давайте мы сейчас посмотрим, что же там у Нары получилось на кухне.

Закуска из баклажанов уже готова. Она подается в холодном виде. Надеюсь, вам все понравится. Пари ахуржак. Приятного аппетита вам!

0: Теперь я решила больше предоставлять мужу инициативу в принятии решений, поддерживать его в этом и хвалить.
1: Сегодня я узнала, что наши отношения зеркальны. И теперь я буду не только ожидать внимания к себе, но и проявлять его сама.
2: После сегодняшней беседы я буду больше говорить мужу о его достоинствах, хвалить его и подчеркивать его значимость в моей жизни и в жизни нашей семьи.
3: Подводные камни семейного счастья не так страшны, если знать, как их обойти. Желаю всем найти этот короткий путь с любовью и юмором.
4: Мой муж тоже любит очень вкусно готовить, и это мы все делаем вместе. Сегодня я решила устроить романтический вечер для нас двоих.
5: Говорят, если хочешь в старости спать на одной подушке, не надо всю жизнь тянуть одеяло на себя. Внутри каждого из нас есть источник счастья. Нужно только его найти. Да поможет нам в этом Бог. Всего вам доброго. Благословений.

0: Были, конечно, мысли, глядя на подруг, которые в то время, когда я меняла памперсы, они успешно делали карьеру, там куда-то ходили, с кем-то встречались. А сейчас я понимаю, что какая я молодец. Я уже мама, я знаю, что это такое. Я сейчас могу делать карьеру, путешествовать, общаться, встречаться. Я все это делать сейчас могу. И при этом я знаю, что у меня есть замечательный 4-летний сын. Вообще здорово.
1: Надеюсь на Господа. Надеется душа моя, на слово Его уповаю.

0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». Сегодня в нашей студии Ольга Лебедева, клинический психолог. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня мы взяли актуальную, наверное, для каждого зрителя тему – конфликты. И поговорим сегодня о конфликтах в семье. Наверное, ни для кого не секрет, что большинство разводов случаются именно по причине конфликтов. Едва ли кто-то скажет, что мы друг друга разлюбили, нет ничего общего, перестали ценить друг друга. Чаще всего простое, такое народное слово – поругались. Это все результаты конфликтов. Расскажите нам, пожалуйста, конфликты – это нормально вообще в семье?
1: Конфликты в семье абсолютно нормально, конечно. Дело в том, что существует несколько уровней близости. То есть первый уровень – это клише. «Привет, привет, как дела? Хорошо». На таком уровне, если пара общается на таком уровне, поссориться

0: невозможно. Ну, вообще, с людьми, с человеком невозможно поссориться на этом уровне.
1: Ну, там, наверное, дистанция некоторая присутствует.
0: Конечно, да, дистанция, да. Угу. Второй уровень – это обмен фактами. Но здесь тоже сложно поссориться, поскольку факты – это факты. С ними сложно поспорить. Допустим, температура сейчас 0 градусов, но сложно поспорить с этим фактом, да? Вот. Третий уровень – это когда люди могут обмениваться мнениями уже. Я думаю так, я думаю по-другому, мне это нравится.

0: уровень идет еще глубже. То есть эти как бы уровни, они от простого, от более поверхностного к сложному, глубокому. Это уровень чувств. Когда человек может открыто говорить о своих чувствах, он может абсолютно все сказать, что его устраивает, что его не устраивает, что ему нравится, что ему не нравится. Это уже более глубокий уровень близости. И пятый уровень, ну, совсем уже глубочайшей близости, когда человек понимает без слов, когда хорошо вместе молчать, когда человек понимает там, по какой-то полуподнятой брови. Но люди обычно достигают этой близости там, на более поздних стадиях брака. Вот. И поэтому, если люди говорят, что у нас в семье нет конфликтов, это не очень хорошо, потому что либо у них очень поверхностные отношения, то есть их нет, да, отношения на уровне клише, на уровне факты, они не открывают друг друга чувства, то есть свои, не идут в глубину. Это значит либо это, либо у них какая-то дисфункция в отношениях, диспропорция. Например, отношения напоминают, ну, так если грубо сказать, палач-жертва. То есть один супруг очень авторитарный.
1: Кто-то доминирует.
0: Очень, да, кто-то доминирует, а кто-то подчиняется. Вот, то есть такой перекос власти в семье. И это, кстати, оба они очень неуверены в себе. То есть один, который доминирующий, он чувствует себя очень неуверенно, когда ему возражают, не терпит возражения. А другой, который ему подчиняется, он боится, что он потеряет любовь, если он не будет подчиняться. Но в любом случае это не очень хорошая ситуация. И поэтому если люди идут в близость, идут в глубину, если у них достаточно глубокая связь друг с другом, конечно, у них будет и разница во мнениях, и разница в чувствах, и разница в потребностях. И вот это, пожалуйста, такая хорошая почва для конфликтов.
1: Ольга, вот такой вопрос. Конфликт – это больше разница во мнениях, либо это ссора? И вообще, можно конфликт и ссору уравновесить? Угу. Или это разные понятия?
0: Не всегда конфликт – это разница во мнениях. Не всегда. Иногда это столкновение разных потребностей, потребностей, иногда это столкновение чувств. Иногда это бывает то, что человек случайно, нечаянно задевает боль другого человека. Причем он, не он создал эту боль, но просто он ее задел. То есть это очень всегда по разной причине. Иногда конфликт возникает из-за того, что не оправдались ожидания чьи-то в отношении друг друга. То есть я думаю, все люди, все мы имеем картинки в голове определенные, как должен вести себя другой человек, как должны вести себя другие люди. И когда реальность, она не совпадает с этой картинкой, то начинается обычно все не с того, что человек меняет свою картинку в голове и принимает реальность другого таким, какой он есть, а человек нападает на другого человека, и ему это очень не нравится, соответствует моей картинке, соответствует моим ожиданиям. Вот. И это происходит в обе стороны. То есть это очень часто бывает.
1: Мы иногда используем такое словосочетание «конфликтная ситуация». Угу. Возможно, слов там и не было. Угу. Но это либо результат поведения, которое не понравилось.
0: Возможно.
1: Вот я говорил немножко о ссоре. Угу. Ссора – это результат конфликта, правильно?
0: Да.
1: Или я ошибаюсь?
0: Да.
1: Но ссора – это хуже, чем конфликт?
0: То есть, насколько я понимаю, может быть конфликт, но ссора – это видимое выражение конфликта. Угу. Да? То есть как бы вы имеете в виду, что просто есть конфликт, но он не выходит наружу. А вот именно ссора – это как бы канал для…
1: Конфликтная ситуация, такие моменты случаются у нас очень часто. Они могут быть в магазине, там, в метро, где угодно.
0: Да-да-да.
1: Встретились два человека, пару слов, может быть, кто-то споткнулся, зацепил, задел взглядами. Соприкосновения больше нет никакого. Конфликтная ситуация есть. Ссора – это когда кричат друг на друга, бранные слова говорят и так далее. Конфликт, он всегда в ссору переходит? Или можно этого миновать?
0: Нет, не всегда. Человек может ничего не сказать, оставить это в себе. С другой стороны, что с этим человек сделает? То есть он может внешне не прореагировать никак, но внутри начать это в себе носить, варить внутренние монологи, делать, что в принципе никак улучшением не сказывается ни на отношениях, ни для самого того человека.
1: Он остается со своими
0: в
1: проблемами,
0: этих эмоциях, да,
1: в конфликте.
0: В конфликте, во внутреннем конфликте, да.
1: Есть у меня вопрос. Мы некоторых людей называем конфликтными. Устойчивое выражение. Это конфликтный человек. Действительно ли такие люди существуют?
0: Конечно. Существуют.
1: Как бороться вот с этим недостатком И возможно ли его победить? Потому что

0: что конфликтному человеку в семье очень тяжело.
1: Да.
0: Любое соприкосновение с ним – это как утюг зацепить, как что-то горячее потрогать. И уже не хочется даже контактировать с ним никак. Вот как быть такому человеку? Ведь он, возможно, и понимает, что он конфликтный.
1: Вот вы знаете, есть как бы два типа людей, но если общую такую вот характеристику брать, очень упрощенно. Это зависит от темперамента человека, ну, от его врожденных особенностей каких-то нервной системы. Но также, может быть, еще зависит от того, какую модель поведения он видел в своей собственной семье, в родительской. Так вот, некоторые люди взрываются как бы вовне, то есть они высказывают все, то есть они не держат ничего в себе. А некоторые люди склонны замыкаться. То есть замыкаться, дуться, молчать. То есть некоторые люди склонны кричать, а некоторые люди склонны молчать. И, в принципе, ни то, ни другое не является ну, здравой моделью поведения. То есть есть определенные ну, модели поведения, как себя вести желательно в конфликтной ситуации.
0: Да, это интересно.
1: Даже навыки. И вот все, что я сейчас буду говорить, это все словесные навыки, потому что они очень важны.
0: Вот расскажите нам немножечко о том, как вести себя в конфликтных ситуациях.
1: Да. Это как раз касается супругов. Как раз, ну, возьмем какую-нибудь банальную ситуацию. Как раз такую вот, ну, бытовую ситуацию, да. Вот что важно в конфликте? В конфликте важны такие вот вещи. Я сейчас их перечислю, потом я приведу примеры и как раз расскажу, чем эти правильные вещи заменяют, ну, и что получается. То есть в конфликте важно сказать факты. Сказать свои чувства, два, именно я сообщение, но про него тоже поговорим немножко. Сказать свои пожелания, а давай в следующий раз, мне бы хотелось так в следующий раз. Обязательно спросить, что ты думаешь, мысли, чувства другого человека. И еще очень такой важный момент, это исходить из лучшего каждый раз, когда речь идет о мотивах поведения другого человека. То есть исходить из лучшего, это значит не допускать такую мысль, что человек это делает специально. Что он специально хотел меня там разозлить, обидеть, уколоть, сделать мне больно, ну и так далее. Вот и сейчас как бы по каждому этому пункту пройдусь и расскажу, на что заменяю. Что такое факты? Это факты, что произошло, без своей интерпретации. Вот просто вот голые факты, безоценочные. Как вот, что вижу, вот о том пою, что вижу, то и описываю. Например, возьмем такую ситуацию, как муж и жена договорились, что муж придет, допустим, с работы к 8, и у них будет ужин. Она ждет его к 8, накрывает на стол. Время 8, его нет. Время 8:30, его нет. Время 9, его нет. Она ему звонит, телефон не отвечает. Вот, то есть что произошло, неизвестно. В итоге он приходит домой в 10 часов. Вот. Так вот именно понятно, что эта женщина испытывает очень много чувств внутри. То есть и эти чувства, они идут в зависимости от того, что она думает в этот момент. То есть если, например, она думает, что с ним что-то случилось, там в аварию попал, она начинает тревожиться. Если она думает, что он обманщик вообще такой вот, вот обманул, не держит свои обещания, она начинает гневаться. Если, допустим, она думает, что он встречается в этот момент, не дай бог, там с кем-то другим, у нее возникает ревность. Но в итоге, как бы, что бы там ни произошло, она не знает, что произошло. И в тот момент, когда муж появляется в 10 часов в двери, она уже очень здорово накручена чувствами всякими разными, которые вот эти бурлили у нее внутри, пока она находилась в этой ситуации неизвестности. Так вот, факты, да, как говорить факты, что, ну, как сказать, правильно звучало бы так, правильный вариант. Что у нас с тобой была договоренность, ты обещал прийти в 8. Сейчас время 10. Тебя не было дома, и телефон твой молчал. Это вот явилось бы фактами. Понятно, что эти факты можно сказать эмоционально. Да?
0: Ты обманщик, да?
1: Нет.
0: Ты не сдерживаешь своих слов.
1: А вот это вот уже интерпретация.
0: Вот, да.
1: Это даже уже ты сообщение. То есть, но встречать такими словами, что, допустим, ты меня не любишь, тебе на меня наплевать, тебе наплевать на мои чувства, это вот как раз когда факты у нас заменяются интерпретацией. И как раз беда происходит именно тогда, когда люди начинают верить своей интерпретации как истине в последней инстанции. А вдруг этот человек жизнь кому-то спасал на дороге? Я знаю, ну, такую ситуацию, когда человек исчез, в этот момент он жизнь спасал кому-то, ну, кто в аварию попал. То есть мы пока не знаем, что произошло. И вот как бы звучали факты и как звучат интерпретации. Обычно человек склонен, ну, так, автоматически вваливаться в интерпретации. И свои интерпретации вываливать сразу человеку и верить, этим интерпретациям верить. А как себя можно чувствовать потом?

0: Вообще, в принципе, их браки, когда веришь таким интерпретациям, что муж меня не любит, и вообще он специально обманщик, так и делает. Ну так вот, следующий компонент – это чувства. Грамотно выразить свои чувства именно «я» сообщением, то есть что я думаю. Есть, на что заменяются обычно чувства? Обычно они заменяются на «ты» сообщение, то есть когда «ты». Uh-huh. Ты обманул, ты не пришел, ты. То есть, uh-huh. когда человек слышит ты сообщение, это звучит очень обвинительно, и автоматическая реакция - это защита. Uh-huh. То есть сразу же ставится стенка, и в этот момент человек даже, может быть, даже он сочувствует состоянию, ну, может быть, даже он понимает, что с другим человеком творится. Но когда на него идет такой шквал обвинений, уже невозможно.
1: Мирно ответить, да.
0: Человек начинает сразу же в своей голове оправдываться. Что же я скажу? Начинает думать, о чем сказать в оправдании. Mm-hmm. То есть ты сообщения, они очень неэффективны. То есть здесь можно было бы сказать, что время 10, ты не пришел, я очень сильно переживала. Или мне было очень больно. Или меня очень сильно обижает, когда вот так вот не выполняют свои обещания. Ну, то есть каким-то образом вот это вот, ну, как это цивилизованно сказать. И дальше... очень хорошо, когда идут пожелания. То, что я хочу, как было бы в следующий раз. В следующий раз ты, пожалуйста, звони мне там, или в следующий раз, пожалуйста. Вот. Но на что же как бы заменяются вот эти вот пожелания конструктивные? Ну, какой-то конструктив нужно предложить, да? На что это заменяется? Это заменяется обычно словами «вечно, всегда, никогда». «Ты вечно меня обманываешь, ты никогда вовремя не приходишь, ты совсем всегда не заботишься о моих чувствах». Но это опять обвинение, то есть что почувствует человек, как он захочет на это ответить. То есть вот из этого вот разрастается как раз ссора. И что вообще очень опасно и неправильно, это угрожать разводом. То есть вот именно если мы хотим сохранить свой брак, если мы хотим, чтобы он был крепким, построить отношения, такое слово, как вот развод, вообще должно быть убрано из лексикона. Дело в том, что...
1: Уходи, собирай свои вещи.
0: Ой, да.
1: Ни в коем случае, да.
0: Потому что, когда человек... Ну, наши слова, они очень здорово влияют на наш мозг. То есть, если человек 200 раз услышит слово «развод», 2000 раз услышит слово «развод», то даже если он до этого и вообще не собирался разводиться, такой мысли не было, мысли, она все-таки закрадется. Все-таки, ну, не надо сеять то, что, в принципе, мы потом не готовы пожинать, как плоды. И что еще? Это спросить, а что ты думаешь по этому поводу? Объясни, может быть, тебе нужна твоя помощь. То есть, что ты думаешь по этому поводу? Когда мы говорим человеку пожелание, да, я бы хотела, чтобы в следующий раз ты не звонил заранее, а что ты думаешь по этому поводу? И хочу также сказать, вот достаточно сильный яд, который, ну, вещь, которая является ядом для души человека, то, что, в принципе, тоже не надо делать никогда, это... исходить из худшего, когда речь идет о мотивах поведения другого человека. То есть желательно никогда не допускать мысли, что партнер мне враг, что он специально ведет себя так, он специально вот там хочет обидеть меня, причинить мне боль, еще что-то. Наоборот, нужно специально настроить таким образом свой мозг, что мой супруг мне друг, и никогда он ничего такого не хочет сделать. То есть исходить из лучшего каждый раз, когда идет о мотивах другого человека. Потому что вот если стоит допустить такую мысль, ну, исходить из худшего, то это дело точно ничем хорошим не закончится, и есть, ну, большая вероятность, что люди все-таки придут к разводу. И вот об этих вот вещах важно помнить. И поначалу даже, иногда на тренингах я советую людям начать вести тетрадь. Дневник конфликтов, потому что то, что от того я сейчас проговорила эти вещи, понятно, что они автоматически, навык таким образом не вырабатывается. Освоение навыка идет за несколько этапов. То есть первый этап – это когда человек, зная даже эту информацию, он будет неосознанно входить в конфликт вот именно так вот, как по неправильному варианту, с интерпретациями, с ты-сообщением, со словами «всегда, никогда», с угрозами разводов. Потом уже, если отслеживать себя и каждый раз после этого записывать прямо прямую речь, что сказал человек, что сказал я, искать эти ошибки, переписывать ответ. Потом уже человек будет понимать, что он делает неправильно, но пока еще он не может делать правильно. И только через какое-то время путем тренировки, навык, когда тренируется, человек уже может неосознанно вести

0: себя правильно, то есть неосознанно вот в конфликте говорить сначала факты, потом чувства, потом пожелания говорить, вопрос задавать вот таким вот образом.
1: Хорошо, спасибо вам огромное, Ольга. Действительно, советы очень важные и нужные. Тему конфликтов мы продолжим в следующей программе. А сегодня мы заканчиваем. Всего вам доброго и до свидания.

0: покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Что, если я скажу вам, что у вас уже есть самый верный друг, который знает вас лучше, чем вы сами себя, принимает вас со всеми вашими слабостями, которым не нужно ничего доказывать? Мы все мечтаем о таких отношениях, где можно просто быть самим собой, где тебя любят не за что-то, а просто потому, что ты есть, где можно задавать любые вопросы, даже, может быть, самые неудобные и не бояться какого-то осуждения, где тебя не бросят в трудную минуту. И вот сегодня мы поговорим о том, как выйти за рамки формальности и обрести ту самую дружбу с Богом, которая преображает, да, как, например, Еноха, который близко ходил с Богом и однажды перешел в вечность, дает дерзновение, как у Авраама, который проявил смелость, помните, в вопросе с городом Содом, или меняет жизнь, да, потому что друг Божий живет не для галочки, а из любви. Готовы ли вы к таким отношениям? Если да, то тогда давайте начнем, и вы увидите, как ваша вера станет не обязанностью, а такой самой захватывающей частью вашей жизни. Приветствую вас на нашем цикле онлайн с Богом. Цикле передач, которые посвящены вопросу личных отношений с Богом. Давайте приступим к сегодняшней теме. И сегодня хотелось бы поговорить о том, как говорить с Богом, как с другом. Предыдущие темы, они должны были убедить нас в том, что ежедневное общение с Богом является целью нашего существования. Это то, что может дать нам настоящую полноту. И в Библии мы встречаем людей, которые так близко общались с Ним, что они были удостоены, ну, как я считаю, особой чести. Первый из них был взят на небо. Однажды маленькую девочку спросили: «Как ты думаешь, почему Бог забрал Еноха?» Ну, во время библейских занятий для детей. И она рассказала свою версию. Она говорит: Енох и Бог так любили общаться друг с другом, о чем-то разговаривать. И вот так они ходили, говорили. И вот однажды

разговаривая таким образом, они не заметили, как так далеко ушли от дома Еноха, что Бог ему предложил, что мы так далеко от твоего дома, Енох, пойдем уже ко мне. И Енох пошел с Богом, пошел в дом Божий. Ну, вот такая вот детская история, где-то, может быть, наивная, но все-таки мы видим, что да, Енох согласился. И мне очень близко такое понимание. То есть Енох очень любил ходить с Богом, разговаривать с ним. Нам будет полезно рассмотреть отрывки, где говорится о тех людях, которые были достойны вот этой чести быть названными друзьями Бога. И о первом из них мы уже можем прочитать в книге «Исход», это 33 глава, 11 текст. Там написано: «Господь говорил с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». То есть это Моисей, написано, как кто говорил с другом своим. Есть еще один персонаж, о котором Бог говорит, как о друге. И в книге пророка Исаия, 41 главе, 8 тексте, Бог говорит: «Я избрал семя Авраама, друга моего». В Новом Завете апостол Иаков, явно имея в виду выше указанный текст, он пишет: «Исполнил слово Писание, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим». Просто подумайте об этой мысли, да, что сам Бог говорит о том, что вот ты друг мой. Как бы мне хотелось, чтобы Бог мог сказать и про наши отношения таким же образом. Мог бы сказать: да, Антон, друг мой. В чем проявлялись эти дружеские отношения? Да, то есть о чем идет речь? Речь идет о каких-то просто добрых, таких приятельских отношениях. Или дружба с Богом проявляется в чем? Мы же понимаем, что она не проявляется в каком-то понебратстве. Да. Что такое дружба с Богом? Вот дружба с Богом в данном случае — это не просто фамильярные какие-то приятельские отношения, но близкое и глубокое доверительное общение. Дружба с Богом, она характеризуется доверием и желанием общаться. И также дружеские отношения характеризуются отсутствием страха задать вопросы, ну, которые бы ты не стал задавать кому-то другому по разным причинам. В своей книге «Рабы и друзья» Грэм Максвелл, он описывает эти отношения, вспоминая известную историю с Содомом. И он пересказывает слова Авраама в такой свободной форме, да, обращенной к Богу. И вот как он это пишет. Слова Авраама: «Бог, мне кажется, что ты не сделаешь это, если там живет хотя бы 50, 40, 30, 20 порядочных людей или даже меньше. Прости меня, Господи, если я кажусь тебе дерзким, но разве не должен судья вселенной быть справедливым?» Да? И что ответил Бог вот на такой смелый, да, вопрос Авраама? Может быть, Бог обиделся на него и сказал: ну, Авраам, ты перегнул палку. Ну, что за... Ты забыл, наверное, с кем ты говоришь. Все, я не буду больше с тобой общаться. Да, то есть наша дружба закончилась. Такой наглости я никогда не слышал. Так ответил Бог. Нет, вовсе нет. Да, он сказал: да. То есть ты хочешь понимать и говорить со знанием дела. И во всем остальном Писании, Авраам, ты будешь являть собой пример настоящей дружбы и доверия. И действительно, как в Ветхом, так и в Новых Заветах Авраам предстает как друг Бога, который имел дерзновение, да, в определенных жизненных ситуациях спрашивать его: почему? Если посмотреть и открыть словарь Ожегова, толковый словарь, то там есть определение этого слова «дружба». И вот дружба – это близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности, интересов. Почему дружба так важна в отношениях, в том числе и в отношениях между людьми? Что дает эта дружба? Почему мы все с ранних лет стремимся к тому, чтобы у нас был друг? Да? Почему мы хотим иметь близкие отношения с Богом? Вот в своей книге «Просто друзья» психотерапевт Лилиан Рубин говорит так: «Оказывается, люди, у которых есть друзья, они обычно более здоровы, более счастливы, они меньше болеют, реже впадают в депрессию, дольше живут. И нет человека, который не хотел бы иметь близкого настоящего друга». И современная жизнь, с одной стороны, вроде бы, кажется, должна помочь нам в этом, потому что сегодня, имея технологии, мы можем общаться с разными людьми, любыми людьми в любой точке земли.

земного шара нашего, на любых языках. Но при этом современная жизнь делает все, чтобы мы были одиноки. То есть иногда мы видим, живя друг с другом, люди могут месяцами не общаться, не встречаться и так далее. Ну и сегодня это уже такая даже аксиома, можно сказать, в большинстве случаев, что люди живут в одном подъезде, и они могут не знать своих соседей по лестничной площадке или в своем подъезде, или в частном секторе своих соседей, ближайших. Я хотел бы провести параллель между человеческой дружбой и отношениями с Богом. Я верю, что Иисус нас назвал нас друзьями, так как хотел, чтобы наши отношения с Ним были радостными. Давайте подумаем, что означает слово «друг». Ну, то есть иногда другом называют того, кто, ну, допустим, может им совсем не являться. И есть такое другое слово у нас – приятель, знакомый. Друзьями же мы считаем тех, с кем у нас есть общие интересы, близкие отношения, ну, которые проверены. Даже есть много пословиц в друзьях, и не случайно пословица говорит, что друг познается в беде. То есть ты должен прожить с этим человеком что-то, да, какой-то опыт. Ты должен понимать, как он мыслит, кто он. Настоящие друзья, они проявляются через какие-то трудные обстоятельства. Точно так же наши отношения с Богом. Когда приходят трудности, выясняется, есть ли у нас дружба с Богом или нет. Если таких отношений нет, то тогда будет легко обидеться на Бога и уйти от Него. Если у нас есть любящие отношения с Богом, тогда мы не оставим Его и не покинем, потому что Он, да, первый говорит о нас. Он говорит, я не оставлю и не покину. И вот что говорит Библия по поводу таких дружеских отношений с Богом. Выделим 7 основных признаков, отличающих истинного друга, согласно Библии, от просто знакомого человека. Первое. Истинный друг говорит правду из любви. И есть такой текст в Священном Писании, в притчах написано: «Искренние укоризны от любящих и лживые поцелуи ненавидящих». Ну, то есть истинный друг тот, который тебе может прямо сказать. Истинный друг, он дает разумный совет. И тоже читаем текст: «Масти курения радуют сердце, так сладок всякому друг сердечный советом своим». Там же в притчах Соломон говорит. Следующий истинный друг помогает тебе очистить твое сердце. Написано: «Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». То есть он помогает тебе. Следующий истинный друг помогает тебе стать мудрее. Написано: «Общающийся с мудрым будет мудр, а кто дружится с глупыми, развратится». Опять же притча. Истинный друг привязан к тебе. И такой текст есть: кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанным, нежели брат. Опять же, притча 18 глава. Истинный друг, он всегда рядом. Написано: друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Тоже притча. И последний, истинный друг, он помощник в несчастье. Написано: вдвоем лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Как выстроить такие нормальные дружеские отношения с живыми людьми? Потому что это сложно. Нам бывает сложно выстроить дружеские отношения с людьми, и на это есть ряд причин. То есть это тоже не просто так. Ряд оснований, которые мешают нам. То есть порой это наша самооценка и мысль о том, что да кому мы вообще интересны можем быть и кому мы нужны. Порой это бывает какой-то другой мотив. Например, ну, у меня просто нет времени, чтобы сейчас строить дружеские отношения, потому что дружеские отношения подразумевают, да, в том числе и то, что ты должен отдавать что-то. И ну, один из даров дружбы – это время, которое мы посвящаем друг другу. Можно, конечно, назвать еще какие-то причины. Боязнь, например, что тебя не примут, тебя не поймут. Страх осуждения. То есть это ряд таких причин, которые не позволяют нам иметь близкие, дружеские отношения. И вот давайте посмотрим на Иисуса. Что говорит Иисус? Как Он решает эту проблему? То есть если, опять же, провести эту аналогию с отношениями с Богом. Почему нам бывает сложно? Потому что мы считаем себя непринятыми, ненужными, недостойными. У нас просто нет

времени и так далее. Вот. Первое, сам Иисус говорит, и он говорит, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Да, Евангелие от Иоанна в 15 главе, в 15 тексте. То есть, первое, да, Иисус сам называет нас друзьями. Что это означает? Что нам не нужно что-то делать, чтобы заслужить дружбу Иисуса. Нам не нужно прилагать какие-то со своей стороны усилия, чтобы завоевать его уважение к нам и его дружбу. Нет. Он сам инициатор этой дружбы. Нам не нужно достичь чего-то, чтобы он сказал, ну теперь ты достоин дружбы со мной. Нет. Он сам говорит, я инициирую эту дружбу. Я хочу быть с тобой другом. И это не от тебя зависит. То есть это мое желание. Я называю тебя другом. Желаешь ли ты дружить со мной? А следующее. Помните, да, мы читали, друг любит во всякое время. То есть Иисус любит во всякое время. Он принимает нас всегда. Поэтому в этом тексте можно поставить Иисус. Иисус любит во всякое время. И как брат явится во время несчастья. Это точно про Иисуса. Он не осудит, так как его цель спасти тебя. Ведь он друг. Поэтому бояться, что ну, он нас не примет, потому что мы недостаточно святы, и он не захочет дружить с нами, это не основание. Потому что он желает спасения нашего. Может быть, у него нет времени на эту дружбу. У него всегда есть время для нас. Вопрос, наверное, в нас, если мы хотим иметь такие близкие отношения. Готов ли я найти время для моего Господа? Ты очень ценен в его глазах. Тебе не надо завоевывать его дружбу или доказывать, что ты достоин этой дружбы с ним. Когда мы обретем дружеские отношения с Иисусом, да, то увидим, что у нас будут появляться настоящие дружеские отношения с людьми. Но я, по крайней мере, в своей жизни именно так, как бы, у меня так произошло. Почему? Потому что, наверное, я увидел в этих отношениях пример для отношений, дружеские отношения с людьми. То есть пример того, как Иисус дружит со мной. Приведу вам несколько цитат, которые меня вдохновили, когда я их прочитал. Есть замечательная книга, называется «Путь ко Христу». Небольшая книга, я всем советую ее прочитать. Это очень краткое, изложенное, по сути, христианское учение, основные моменты. И вот там написано следующее. В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы такие, но для того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу. То есть мы открываем в молитве наше сердце Богу как другу. Как открыть наше сердце Богу как другу? Да? То есть об этом мы сейчас тоже поговорим, что это означает. Следующая цитата, другая замечательная книга «Наглядные уроки Христа» автора Елены Уайт, там написано следующее. «Если мы всегда будем видеть перед собой Господа, прославляя и благодаря Его всем сердцем, мы сохраним свежесть души в нашей религиозной жизни. Наши молитвы станут беседами с Богом, подобными беседе с другом. Он будет говорить лично с нами, открывая свои тайны. Часто при этом нас будет охватывать радостное ощущение прямого присутствия Иисуса. Наши сердца будут гореть, когда Он будет приближаться к нам, чтобы беседовать, как с Енохом. Когда подобное действительно происходит с христианином, в его жизни проявляется простота, скромность, смирение сердца, говорящий всем о том, что он общается с Иисусом и учится у него». В этих цитатах есть важный момент. Когда мы будем общаться как с другом. Да? То есть речь идет, опять же, здесь не о понебратстве каком-то, а речь идет о некоторых характеристиках того, как друзья общаются друг с другом. Да, то есть, если у вас не было опыта общения с Богом, вот как с другом, то с чего он должен состоять, в чем он должен заключаться? Попробуйте сегодня или в ближайшие дни пообщаться с ним как с другом. Первое. Будьте максимально открыты. С друзьями максимально открыты. С друзьями мы можем быть такие, какие мы есть, да, искренними, со всеми нашими сильными или слабыми сторонами. Потому что они знают нас и принимают. Поэтому общение с Богом как с другом означает с нашей стороны максимальную открытость.
Следующее. Общение с другом характеризуется

тем, что мы можем общаться с другом не только в регламентированное время, ну, не знаю, вдруг мы учимся с другом где-то вместе, а у нас просто спонтанно возникает желание поговорить. Допустим, если мы говорим про человека, поговорить с человеком. Я другу могу в любой момент написать просто так, да, позвонить ему просто так, спросить, как дела, чем он живет. Поэтому общаться с Богом как с другом, я еще вижу, это означает просто говорить с ним в течение дня, да, находить время в течение дня и короткими простыми словами разговаривать с ним. Это помогает все время держать во внимании Бога, да, и противостоять вот этой умственной рассеянности. То есть это означает, что включайте свою молитвенную жизнь, свое общение с Богом, не только утреннюю и вечернюю молитву, да, какое-то обозначенное, регламентированное у вас время, но просто в любой момент, спонтанно так, наберите Бога, да, просто скажите ему что-то, пообщайтесь, поговорите, да, обсудите с ним какой-то вопрос, просто поблагодарите его. То есть, опять же, как по аналогии, просто делайте ему звонки или пишите ему сообщение в течение дня, да, с тем, чтобы что-то рассказать о том, что у вас происходит интересно. Так же, как друзья сегодня могут перекидываться сообщениями либо кружочками в мессенджерах о том, где они, что они сейчас делают, делиться какими-то радостями, переживаниями, проблемами и вопросами. Как же это выглядит на практике? Ну, я уже вам сказал. То есть вы можете просто говорить Иисусу какую-то одну молитвенную фразу во время дня. Что-то, да, что «Господь, я так рад, что ты со мной». Или «Господь, я доверяю тебе то, что происходит в моей жизни». Или «Господь, ты мой лучший друг». Просто в какой-то момент сказать ему об этом. Да, или можно так «Ты так благ ко мне, Господи». Или «Господь, слава тебе за все». Можно использовать какие-то короткие места из Писания. «Я все могу, укрепляющий меня в Иисусе Христе». Или «Он дает силу изнемогшему». Или «Иисус, ты сказал, что ты крепкая башня, и я хочу вот сейчас посидеть в этой башне. Для меня жизнь Христос», да, слова апостола Павла и так далее. Попробуйте делать это во всякое время. Следующий момент, что характеризует отношения дружеские, это доверие. То есть доверяйте ему, говорите искренне. Да, помните, что Бог сказал Аврааму: «Утаю ли я что-нибудь от друга моего Авраама?» То есть от друзей секретов нет. Поэтому нет смысла держать что-то в секрете, либо утаивать какие-то темы с Богом. Вот это дружеские отношения характеризуются искренностью. Поэтому как оно есть, ты так это и говоришь. Потому что, ну, как-то в одной из тем я уже говорил об этом, что это немножко даже глупо и абсурдно пытаться что-то скрыть от Бога, который знает абсолютно нас совершенно, все наши тайные мысли, каждый уголок, да, нашей души ему известен, каждый темный уголок в том числе. Поэтому, ну, смысл, зачем играть, зачем это нужно, кому это нужно, нам, ему, нет. Поэтому быть абсолютно искренними и честными перед ним, доверяя ему, да, какие-то наши тайны, вопросы. Хотел бы рассказать одну притчу. У одного человека было три друга, из которых двух он любил, а к третьему же был, ну, так, меньше привязан. И случилась с этим человеком беда. Ну, он попал под суд, и он заранее знал, что, в общем, его ожидает смертный приговор. И желая как-нибудь избежать этой участи, он бросился к своему первому другу, прося его помочь, чтобы он пришел, как-то заступился за него, походатайствовал за него на суде. Тот проявил свое сочувствие, проявил только тем, что подарил ему одежду, чтобы он мог явиться на суд в приличном виде. Тогда он обратился ко второму, да, ко второму своему другу с просьбой и мольбой, чтобы он как-то помог ему, чтобы он как-то отстоял его честь, чтобы он пришел на суд и что-то хорошее сказал про него, что могло бы облегчить его участь. Но тот друг второй, хотя и выразил свое горячее сочувствие, ничего другого не сделал для него, как просто проводил его до дверей суда. И вот неудовлетворенный и расстроенный отношением любимых друзей, этот несчастный человек решил прибегнуть к помощи третьего друга, который в счастливые дни был часто им забыт. И вот этот третий друг сердечнее всех откликнулся на его горе.
Он пошел с ним вместе на суд и так горячо говорил в защиту, что отстоял его и избавил его от какого-то серьезного приговора. Это притча. В каждой притче, да, есть какое-то значение. И нам нетрудно понять, кто были эти четыре действующих лица. Человек, приговоренный к смерти, это каждый из нас, да, еще живущий на земле. В конечном итоге, в результате греха, все мы рано или поздно умираем и должны умереть. А три друга, что это? Первый друг – это наше имущество, богатство, то, что у нас есть здесь, земное, да, любые земные блага. Что? Ну, максимум, да, вот, ну, это красивый вид, но это никак не поможет нам на суде. А второй – это наши родственники, которые проявляют сочувствие, сострадание. Вот. Но максимум, что они смогут сделать для нас, это проводить нас до могилы и похоронить по всем обычаям и обрядам. Все. Они не смогут ничего сделать для нас, когда мы предстанем пред судом Божьим. И третий друг – это наш Господь Иисус Спаситель, который может ходатайствовать за нас, и Он это делает, да, и спасти нас, и Он это сделал. Поэтому благо тому, кто в этой жизни уверовал в Него и прилепился к Нему всем сердцем своим, потому что этот друг остается неизменно верным нам и в скорби, и в смерти. И помните, как написано: «Если я пойду и долины смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Дорогие друзья, будем любить нашего божественного друга Иисуса Христа. Будем верны Ему во все дни нашей жизни. Будем помнить, что Он сам назвал нас друзьями и приглашает нас в эти близкие, дружеские отношения с Ним. Эти дружеские отношения, которые проявляются в абсолютном доверии, искренности, готовности и желании быть в этом общении в любое время, проводить время вместе. Да, то есть дружба – это то в нашей жизни, что дает нам очень много, но что и от нас тоже что-то требует. Мы понимаем, что друг – это тот человек, которому мы поможем, на котором мы найдем время, даже тогда, когда у нас есть слишком много других важных дел. Наверное, такого человека мы часто и называем другом, который, в отличие от большинства, которые не смогли, не захотели, не получилось, он в нужный момент, может быть, приедет для того, чтобы помочь разрешить какую-то сложную ситуацию, и ты будешь понимать, что он это делает себе в ущерб даже где-то, жертвуя какими-то своими делами. Так же и с Богом. Бог пожертвовал, чтобы восстановить эту дружбу. Он отдал самое ценное и самое дорогое – свою жизнь. Готовы ли мы сегодня ради этой дружбы, ради этих близких отношений тоже со своей стороны иногда пойти на какие-то жертвы? Например, это время. Понять, что наш друг достоин того, чтобы находить время для общения с ним, быть вместе с ним. Дорогие друзья, надеюсь, что эта тема, она смогла вдохновить вас на то, чтобы постараться переосмыслить свои отношения с Богом и посмотреть на Него не только как на судью, не только как на помощника, но посмотреть на Него как на того, кто желает с нами близких дружеских отношений. Если эта тема вас вдохновила, я бы хотел, чтобы мы могли вместе помолиться, я бы помолился за то, чтобы вы действительно могли бы сказать, что вы в хороших, близких, доверительных отношениях с Богом и общаетесь с Ним как с другом, а этот друг, Бог когда-то мог сказать, что да, я знаю Петра, Машу, Федора или Тимофея, Екатерину или Светлану, они друзья мои. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты сам сделал этот шаг. И нам не нужно было чем-то заслуживать дружбу, Твою дружбу. Ты сам сказал: я называю вас друзьями. И это для нас большая радость, потому что это значит, что, Господь, мы можем абсолютно довериться Тебе, потому что Ты тот друг, который не оставит, не бросит, не предаст,
Ты тот друг, который рядом для того, чтобы поддержать, сказать нужные слова или что-то сделать для нас.

Мы не разочаруемся в этой дружбе, если вдруг, да, мы каким-то образом сами со своей стороны не будем такими хорошими друзьями, потому что у нас всегда будет твой пример. Поэтому помоги нам, Господь, выстраивать эти дружеские отношения с тобой, настолько близкие и доверительные. И да будет тебе честь, слава и хвала. Аминь. Ну что, дорогие друзья, очередная наша тема цикла этих встреч, посвященных личным отношениям с Богом, которая называется «Онлайн с Богом», подошла к своему завершению. Буду очень рад вас увидеть, если так можно сказать, или пообщаться с вами в следующих темах, где мы будем дальше продолжать раскрывать эту тему глубоких личных отношений с Богом. Поэтому оставайтесь с нами, смотрите следующие темы, не пропускайте. Божьих вам благословений, до скорых встреч, пока-пока.

0: Итак, будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами беседы в рамках программы «Пророки в Коране». Вновь приветствуем нашего гостя Джабира Исмаиловича Исхакова, магистра теологии, религиоведа. Здравствуйте, Джабир.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Мы в предыдущих программах уже касались сравнения ислама и христианства, сравнения Корана и Библии, Евангелия, Иджил, да, Торы, Забур. Это, да,
1: все правильно,
0: псалмы,
1: Забур.
0: Псалмы, это... да?
1: Да.
0: Псалмы. Вот. И сегодня хотелось бы чуть подробнее поговорить об этом. Есть ли вообще что-то общее между Евангелием и Кораном, между Библией и Кораном? Потому что для многих людей это две противоположности. Многие мыслят так, и христиане, и мусульмане, что там вообще ничего похожего нет. Это разные религии, разные боги, разные священные книги, и не может быть ничего общего. Так ли это?
1: Это беда, которая длится уже на протяжении многих столетий, когда каждый, и христиане, и мусульмане, и иудаизм, они тянут одеяло истины на себя, одеяло правды на себя, и считают, что их религия – это правильная. Их понятие о религии, их пророк или там, их законы в религии, они самые правильные, самые яркие. Но, знаете, есть такое выражение, я очень

0: Мне нравится это выражение. Знаете, религия разделяет людей.
1: А вера в Бога объединяет.
0: А вера в Бога, она объединяет людей, да.
1: Еще есть такое похожее выражение, что до Бога не доходят границы, которые люди построили сами между собой. Вот. Они до Бога не доходят. Бог всех видит одинаково.
0: Именно. Они строят эти границы.

0: общества, или для той территории, или для какого-то народа определенного. Uh-huh. И потом они начинают говорить, что вот у нас это лучше, у нас это хуже, у нас это, у вас это так, понимаете? Ну вот, если взять, например, 10 заповедей, которые есть в иудаизме, которые есть в Торе, да, которые пришли через Моисея.
1: Они же и в христианстве.
0: Они есть и в христианстве, они есть и в Коране.
1: Неужели?
0: Да, они есть в Коране, они есть в разных местах Корана. Они не идут одним целым текстом, они идут в разных местах Корана, они записаны. Но теперь, если мы говорим, вот посмотрите, есть ли что-то общего? Общее, конечно, есть. В Библии и в Коране Бог любящий, милосердный.
1: То есть характер Бога одинаковый.
0: Одинаковый. И это тот же Элохим, Аллах, Бог, это один Бог.
1: Творец неба и земли.
0: Творец неба и земли.
1: Адама, Еву, людей.
0: Сотворивший за 6 дней планету, в 6-й день сотворил человека. Седьмой день он этот день отделил для встречи со своим творением. Вот. Получается, что характер Бога описан в этих источниках одинаково.
1: А что тогда разница? Если один и тот же Бог, почему различие вдруг произошло?
0: Видите, потому что у каждого есть что-то ценное в том, кем они были до того, как познали Бога. Mm. Понимаете? Которые привнесли свои языческие ритуалы.
1: Из своего прошлого
0: языческие, языческие, да. Например, в исламе очень много есть огнепоклонства, потому что в страны, куда пришел ислам, они были огнепоклонниками. Заратуштра. Это их была религия, и они принесли, как и в христианстве, когда в 324 году был издан указ императором Константином, те, кто пришли, римляне и греки, они принесли своих, так скажем, идолов, своих маленьких богов.
1: Ну, есть, да. Но в христианстве больше солнцепоклонники были, да?
0: Их даже предки. Сегодня в английском языке Sun Day, это английский день отдыха, седьмой день, он называется Днем Солнца.
1: Но разнятся в разных странах, немножко разнятся даже символы этого. Если, например, в христианстве на Пасху в нашей полосе, скажем, больше принято яйца красить, да? Это символ жизни, символ солнца, символ весны, возрождения и так далее, который тоже можно найти корни его в предыдущих дохристианских верований, да, то, например, где-нибудь в Германии, да, там заяц пасхальный, кролик, то есть тоже символ жизни, символ рождения и так далее. Но тот же самый символ, но немножко иначе представлен.
0: Хотя, посмотрите, в иудаизме изначально, когда этот праздник давался, как Пасха, Богом, иудейскому народу, там было написано, что 7 дней нельзя есть квасного хлеба. Mm-hmm. То есть 7 дней нельзя его держать дома. Mm-hmm. Печь нельзя. Она должна быть только мука и вода. Без закваски. Mm-hmm. Понимаете? То есть без дрожжей. И вы понимаете, что и там разница, и здесь разница. Но в оригинале было дано по-другому. Mm-hmm. А если мы берем ислам, скажем, есть некоторые праздники, которые даже в исламских странах где-то отмечают, а где-то нет. Понимаете? Вообще, то есть та же праздники, интересно, которые, они не отмечаются вообще, потому что, вот, например, в Средней Азии есть такой праздник Навруз. В других странах ислама такого праздника вообще нет.
1: А что касается пищи, я тоже знаю, например, некоторые мусульмане едят конину, а некоторые не едят конину.
0: Да.
1: И те, и другие читают Коран. И те, и другие ислам исповедуют, но вот почему-то даже в пище есть различия. И мне кажется, что вот эта разница, которую мы находим, она как раз и привнесена вот теми традициями, теми человеческими преданиями, теми заповедями человеческими, которые были установлены людьми.
0: Правильно.
1: А если все это отбросить и взять в чистом виде текст Корана.
0: Выхолощенный текст Корана.
1: Не выхолощенный, а очищенный от заблуждений.
0: Да,
1: прямо вот взять как есть и взять текст Библии, то мы очень много общего находим между ними.
0: В исламе есть свои уже на протяжении тысячелетий, столетий поставленные какие-то традиции.
1: Устоявшиеся
0: традиции, которых в Коране нет. В исламском мире очень сильно развито поклонение духам.
1: Что же тогда мы находим в тексте Корана и в тексте Библии общего?
0: Тема жертвы, она описана как в Коране,

0: так и в Библии. Вот это доносит какую-то, знаете, масштабность, вообще глобальность того, что произошло в Эдемском саду. Вот с этим я согласен, понимаете? Это вот когда, например, говорят, вот, знаете, даже вот на территории России или, скажем, бывшего Советского Союза, даже сам ислам, он разный. Где-то он такой консервативный, а где-то он либеральный, понимаете? Вот как вы сказали, где-то едят конину, а где-то считают, что конина – это нечистая пища. То есть вот даже в этом понимании мы понимаем, что ислам, он сам по себе даже разнится, имея в виду какие-то народы, территорию, например, в Татарстане, в Башкортостане, на Кавказе, в Средней Азии. Это разный ислам. И точно так же можно сказать о христианстве. Есть консервативные христианские страны, а есть более либеральные христианские страны. И вот теперь, когда заходит речь, а в чем вообще сходство христианства и мусульманства, я вам скажу. Очень они диаметрально противоположны.
1: Если брать то, как исповедуют люди.
0: Конечно.
1: Не как написано в Коране и в Библии, а как исповедуют.
0: Именно. Просто в чем их схожесть? Внешне. Они сотворены по образу Божию. То есть плоть и дух. Что у мусульман, что у христиан. То есть мы состоим из двух природ. Из праха и от
1: дыхание
0: Духа
1: жизни.
0: Божьего. Да, понимаете? Вот это наше, то, что нас объединяет. А все остальное, оно не может нас объединять. Только лишь источники. Только лишь книги. Вы знаете, это можно сравнить, вот, скажем, ну, к примеру, вот как в спорте. Что лучше, футбол или бокс?
1: Кто круче, лыжник или сноубордист?
0: Да, кто круче, или вот что лучше? Потому что и у лыжника есть свои почитатели, и у сноубордиста. И тот, и этот считает себя лучше, потому что у этого одна доска. Или как футбол, бокс, точно так же. Так и здесь, посмотрите, в исламе есть свои уже на протяжении тысячелетий, столетий поставленные какие-то традиции.
1: Устоявшиеся
0: традиции, которые в Коране нет.
1: И никто даже не думает, откуда они взялись и так далее.
0: Истинны ли они? Точно так же и в христианстве есть традиции, которые уже узаконились. Знаете,
1: несмотря на то, что в Библии никакого нет основания для того, чтобы этим традициям быть.
0: Сам закон стал традицией. То есть вот есть закон Божий, который стал традицией. А традиции стали законами. И в христианстве, и в исламе так. И люди больше верят в традиции. Люди больше верят...
1: Ну, во внешние проявления какие-то, что сделать, куда пойти, где преклониться и так далее. То есть, что я должен, какие манипуляции должен совершить, чем в то, на чем основана моя вера. О чем вообще эта религия?
0: Смысл.
1: Да.
0: Понимаете, легче пойти видимому, источник какой-то, я не знаю.
1: Так там, это проще всего.
0: Или конечно. Дерево какое-то, или в исламе бывают пещеры какие-то, понимаете, или там прах какой-то есть, понимаете, надгробие, которому ходят вокруг него, обхаживают семь раз, загадывают желания. То есть вот это является мерилом веры. Но само понятие «вера в Бога», она как бы откидывает все эти вещи и в христианском мире, и в исламском мире. В исламском мире очень сильно развито поклонение духам тоже, понимаете, да, особенно вот в Средней Азии. Есть много мечетей, где были захоронены какие-то, скажем, ну, святые люди, да. Ну, они были добрые, они были молящиеся люди, их молитвы исцеляли людей, и народ их запомнил и похоронил их, а вокруг их могилы начинают строиться мечети, и потом мечеть уходит на второй план, нежели тот, кто похоронен. То есть приходят больше не в мечеть, не поклониться Богу, а приходят поклониться этому праху, который здесь захоронен.
1: Разве можно так поклоняться в исламе?
0: Вы знаете, нельзя, но это сегодня факт. Это факт. Во многих азиатских странах, даже вот если вы приедете в Узбекистан, там есть много мест, куда люди приходят, они считаются святыми. Это и могила Амира Тимура, Тамерлана, да? И там есть много могил, которые они уже сделаны как памятники. И туда люди приходят, в этих местах произносят молитвы и понимают, что вот если посетить несколько вот этих святых мест, то они как бы достигают какого-то духовного уровня.
1: Ясно. Но теперь давайте вот все-таки основной наш вопрос, который мы коснулись. Что же тогда мы находим в тексте Корана и в тексте Библии общего? Не беря во внимание традиции, которые не библейские и не на Коране основаны.
0: Понял. Я думаю, что здесь мы можем

0: построить основание на том, что и в Библии, в Торе, и в Евангелии, и в Псалмах, и в Коране Бог милосердный, милующий, прощающий.
1: Это мы уже сказали сегодня.
0: Он сотворил небо и землю, человека, и дал им жизнь, и при этом Он готов простить человека путем того, что вот здесь сейчас, может быть, пойдет самое сокровенное, когда мы говорим, что грех нужно омыть кровью. Угу. Вот грех омыть кровью. И в любой азиатской стране, языке на, в азиатской стране, на, когда вы хотите сказать, что делать с грехом, там стоит одно слово – омыть его надо. Но когда спрашиваешь, чем омыть? Каким-то химикатом, какой-то сегодня порошок? Нет. Чем омыть? Кровью.
1: Чьей кровью?
0: Вот тут и приходит вопрос, чьей кровью? Для чего вообще нужна была жертва? Вот тема жертвы, она описана как в Коране, так и в Библии. Но первая жертва была принесена, мы говорили уже об этом, первая жертва была
1: Богом принесена.
0: Богом принесена
1: еще
0: в Эдемском саду.
1: Сразу после грехопадения.
0: Сразу после грехопадения. И вы знаете, вот, наверное, было бы лучше описать, знаете как? Вот когда был, это 3 глава, 22 стих, когда написано, что сделал одежды кожаные, да? Вы знаете, для того, чтобы перенести это в реальный мир, вот, вот как это можно сделать? Вот представьте, я, моя жена и мой маленький сынок, да, мой маленький сын. И я сделал что-то, какое-то преступление большое. И за мое это преступление умирает мой сын. И его кожа одевается на меня и на жену. Вот тогда эта картина на самом деле всплывает.
1: Можно понять до конца, что она... это значит, что это смысл этой заместительной жертвы, что это не просто пролитие крови, а это вместо того, кто виновен,
0: вместо
1: умирает
0: моей
1: тот, кто
0: крови,
1: не виновен.
0: Да, и но для того, чтобы донести вот эту весь страх не просто там какой-то ягненок, да, ягненок какой-то, а вот если это был мой сын, потому что мы эту ситуацию видим потом уже и с Авраамом, который принес своего сына на жертву.
1: Ну, готов был принести, Бог не позволил.
0: Он нес его, он шел с ним.
1: И тот был готов, он тоже
0: постелил
1: был,
0: дрова.
1: Не сопротивлялся?
0: Не сопротивлялся. Но для того, чтобы донести, насколько человеку важно вот принести в жертву за грех, это было бы вот его сын. Вот когда речь заходит о сыне, да, я знаю, Алексей, у вас тоже есть сын. Вот представьте, вы сделали преступление, вместо вас... сын.
1: Да любой отец наоборот скажет, лучше я умру за его
0: отдам
1: ошибки,
0: свое
1: отдам
0: сердце,
1: свое сердце,
0: отдам
1: жизнь.
0: Отдам свою, да. Да, свою почку там за сына, сделаю все для того, чтобы мой сын не попал в тюрьму, а я сел в тюрьму. А здесь вы представьте, если вместо вас умирает ваш сын. Вот это доносит какую-то, знаете, масштабность, вообще глобальность того, что произошло в Эдемском саду. Когда Адам с Евой согрешили, это записано и в Коране, и в Библии. И в Коране это даже больше описано. Знаете, какая там описана ситуация, что ангелы знали и говорили Богу, не надо его ставить наместником. Он сделает все не так, как ты хочешь. То есть они знали об этом и поклонились. Поклонились Адаму. Вы знаете, вот, вот в этот момент у меня всегда приходит... в мой разум, что они и сегодня нам поклоняются, потому что они тогда, если Адаму поклонились, зная, что он согрешит, и Бог им все равно рекомендовал и заставил, скажем так, да, их поклониться, то они и сегодня кланяются.
1: Ну, а в каком смысле поклоняются? Ведь сказано, нет.
0: Они служат нам.
1: Служат. Вот
0: они
1: в этом
0: служат.
1: Смысле. Не в смысле поклонения, как Богу поклонения. А
0: но
1: смысле...
0: когда они поклонялись Адаму, и Адам был возвеличен, он был очень возвеличен, поставлен выше, чем других ангелов, когда ему поклонились. Но когда он согрешил пред Богом, да, согрешил, и вот теперь вот отношения, как восстановить эти отношения? Как восстановить? И Бог берет жертву, приносит, и этой жертвой он одевает их, то есть он прикрывает ими их срамные места кожей этого вот ягненка, да, кожей этого, вот этой жертвы. Вот эти вещи, они объединяют сегодня и Коран, и Библию.
1: Можно ли тогда сказать, что путь избавления или путь решения проблемы греха, как в Коране, так и в Библии, показан через заместительную жертву? Так можем мы такой вывод сделать?
0: Фидаи. Вот что такое арабское слово. Это заместительная жертва.

0: жертва.
1: И мне кажется, это самое главное сходство. То есть как Бог решает проблему греха? Что, что выход есть, во-первых, для согрешивших людей. Да? Бог не оставил их просто погибать, да, и не оставил это на самотек. Да. И в Библии, в Коране говорится, что Бог предусмотрел выход через заместительную жертву Фидаи, когда вместо Адама и Евы был принесен жертвенный агнец. Да. И мы знаем, что из священных писаний о том, что все эти агнцы указывали потом на великую жертву.
0: Правильно.
1: О которой также говорится и в Библии, и в Коране.
0: Адим.
1: Ага. И мы об этом, возможно, еще позже поговорим подробнее. Спасибо, дорогие друзья. Мы сегодня коснулись главного сходства между библейским откровением Бога, как он в Библии себя излагает, и как это сказано в Коране. Это заместительная жертва, это решение проблемы греха. В дальнейших наших программах мы поговорим о других сходствах в практической, повседневной жизни, которые также есть между Кораном и Библией. Пусть Господь благословит нас.
0: Вот для чего Бог все это время говорил с людьми на языке жертвоприношения.
1: Призывает ли Коран обращаться не только к его тексту, но, например, к тексту Инжила, Евангелия? Да?
0: В то время, вот когда Коран писался, уже существовал народ книги.
1: Как бы уже открою все карты, получается, что Иса или Иисус Христос родился в середине осени.
0: Рождество, оно должно отмечаться, конечно, но мне кажется, Рождество не как день, а как само явление.

грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.

0: Можно ли встретить Бога посреди обычного дня? На работе или в транспорте, во время обеда или разговора? Сегодня у нас в гостях священнослужитель Илья Александрович Гулаков. Илья Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день, Мария.
0: Мы продолжаем с вами изучать Евангелие от Иоанна. Уже у нас 4 глава, и сегодня наш отрывок с 1 по 42 текст. Мы читаем в синодальном переводе. И сегодня, я так понимаю, у нас история про самарянку, да, будет. Давайте, наверное, прочитаем. Мы читаем не весь отрывок, да, у нас будут маленькие, так скажем, отрывки, да, но в целом мы поговорим про эти тексты. Угу.
1: Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приведи сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого

0: «Поныне имеешь не муж тебе, это справедливо, ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будет поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе истины». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою».
1: Так, это мы прочитали с 1 по 26 текст.
0: Да.
1: И самый первый вопрос, который возникает в самом начале, да, кто вообще такие самаряне?
0: Да, мы видим здесь, есть некоторый барьер между самарянами и иудеями, да, как об этом даже подчеркнула в диалоге сама самарянка. И если мы с вами посмотрим, то изначально было 12 колен Израилевых, но после царя Соломона при его сыне Израиль делится на 2 колена и 10 колен, на Южное и Северное царство. Центром Северного царства была Самария, столицей, так скажем, да? И как раз-таки вот 10 колен отделились и были частью этого Северного царства. И когда позже ассирийский царь берет в плен Самарию, то он уводит Северное царство в плен, часть народа, и недостающую часть, которую он увел, он заселяет новыми народами, языческими народами. Об этом в книге «Царств» 4 описывается подробно, какие народы были туда приведены. И таким образом мы видим о том, что те колена, которые были рассеяны и смешаны с язычниками, они по итогу составляют самарян. Их, в связи с этим их религия уже отличалась от религии царства Израильского, царства Южного, да, так скажем, где во главе был Иерусалим. И таким образом они, в отличие от иудеев, самаряне принимали только Тору Моисееву, Пятикнижие Моисеева. При этом всем у них была некоторая такая примесь язычества в их веровании, потому что произошло вот это смешение, да, о котором мы понимаем. Они верили о том, что как раз-таки вот священным является не Иерусалим, а гора Горизим, Сихем священным. Почему? Ну, на это у них были, на самом деле, веские такие аргументы, да, то есть Сихем — это было место, первое место, куда пришел Авраам в обетованную землю. Сихем был также местом, куда пришел после Месопотамии Иаков. Также в Сихеме, как нам известно, собрался Израиль после исхода на горе Горизим и Гевал, а эти две горы, они как раз-таки обрамляли долину Сихема. Вот, то есть мы понимаем, что они собрались там. Мы также понимаем о том, что гора Горизим, она стала горой благословений. И в Сихеме был погребен Иосиф, как нам известно. И то есть мы видим вообще вот в истории Ветхого Завета о том, что Сихем был одним из древнейших мест поклонения Богу. И поклонение Богу переходит в Иерусалим только при царе Давиде. И то есть получается, только спустя где-то 800 лет центр поклонения меняется с Сихема на Иерусалим. И мы понимаем, что между Давидом и тем, как царства разделились при сыне Соломона, проходит совершенно немного времени. Ну, то есть, сколько царствовал Давид, после него сколько царствовал Соломон, там, да, и все. И таким образом здесь понятен аргумент в том, если эти два царства разошлись, и центром одного был Иерусалим, а у десяти колен

0: центр, получается, отпадает, как Иерусалим, то они вернутся, естественно, к Сихему, потому что, как мы ранее говорили, это нечто более древнее, нечто, что для них более привычное, более вот, связано со всей святостью, которую они ощущали. И поэтому они и возвращаются к этому. И здесь также мы понимаем о том, что помимо этого были и другие причины ненависти у иудеев к самарянам, а у самарян к иудеям. Одной из такой еще причиной, да, это было то, что самаряне, как я ранее сказал, смешались с язычеством. И поэтому они были как грязные, несвятые для иудеев. Потому что вот мы с Богом, у нас все хорошо. Потому что будем честны, как мы это видим, когда Господь уводит иудеев в плен, то там он их еще просеивает от язычества. И в плену их вера, она все-таки претерпевает некоторые изменения. А что не происходит с самарянами? И вот поэтому они на них так свысока смотрят в это время, да. И был третий нюанс о том, что себе построили храм самаряне, как раз-таки вот на горе Горизим, примерно в 432 году до нашей эры. И около 129 года до нашей эры один из иудеев, Иоанн Гиркан, он разрушает их храм. Ну, то есть нам понятен мотив, то есть он пытается очистить веру, да, вот все это. Но при этом это является таким еще одним камнем преткновения в их отношениях. И поэтому Иисус как бы и рассказывает там историю о добром самарянине, да, то, что он показывает, что вроде вы его отвергаете, но при этом он намного лучше вас внутри, более добр к своим ближним. И это очень такое, знаете...
1: Показательный момент.
0: Очень показательный момент о том, что была большая предвзятость со стороны иудеев вот к самарянам. И Иисус идет именно туда.
1: Он идет через Самарию и садится у колодца. Это ведь было, получается, как я понимаю, рискованно, да, для иудеев?
0: Ну, я бы не совсем сказал, что может быть прям рискованно. Рискованно стать не святым. Я бы так это назвал, потому что прямая дорога шла у них именно через Самарию в Иерусалим. И мы понимаем, раз Иисус шел в Иерусалим, как мы это дальше увидим в истории, то он шел на один из праздников. Но он выбирает не просто этот путь, потому что он короче. Обычно иудеи его кругом обходили, Самарию, и все нормально. А Иисус шел специально в Самарию, специально для диалога с этой женщиной. И этими действиями Иисус показывает, что он вот входит в эту наполненную предрассудками атмосферу, чтобы показать всеобщность любви Божьей. О том, что Господь возлюбил всякого человека, да, то есть Боже, дабы спасти всякого из народа, всякого уверующего. И вот это очень показательный момент, когда Иисус ломает стереотипы иудеев. Ну и, естественно, он садится у очень знаменательного колодезя Яковлева, да, как сказано, вообще колодец Якова – это одно из самых известных географических мест в современном нашем мире, которое более точно было найдено по отношению всего другого. И здесь тоже, конечно, есть такие интересные, знаете, параллели.
1: Какие?
0: Они связаны как раз-таки вот с Исааком, Иаковом и Моисеем. Каждый из них встречает свою будущую жену именно у колодезя. Каждый из них в этот момент находится в чужой земле. Также мы видим о том, что это помимо того, что происходит в чужой земле, так женщина оставляет все и бежит домой к своей семье. Вся семья ее выходит навстречу, и по итогу эта женщина, она становится женою. Да? Или приобретает своего мужа. А если мы посмотрим вообще еврейское слово, то оно может переводиться как муж, а может как хозяин. И здесь мы видим очень большую параллель с историей с самарянкой, потому что Иисус в чужой земле приходит к женщине, которая все бросает, бежит в город, зовет всех людей из города, и в итоге он становится

0: становится ее господином, ее спасителем, она принимает его как мессию. Да? То есть вот эта вот параллель очень интересна. И здесь очень важно, наверное, также еще упомянуть, как я сказал, у самарян была особая любовь к Моисею. И здесь очень важно понимать, как они к нему относились, потому что Евангелие от Иоанна, оно пытается ответить на вопросы именно самарян. То есть, если мы с вами посмотрим, то они называли его великим пророком, который видел Бога и способен его открыть. Также он был посредником и ходатаем за Израиль перед Богом. Он, как они говорили, видел свет Бога. У них было принято говорить «верь в Бога и Моисея». Также они называли Моисея «слово» и «свет». Знакомые образы, согласитесь?
1: Да, да, мы уже про них говорили в прошлых наших программах.
0: Да, и они вот учили, что Моисей имел какую-то там свою часть в сотворении мира. И о том, что в последнее время он должен прийти как Мессия.
1: То есть, в общем, они в нем тоже видели пророка и ожидали.
0: То есть мы видим, что Иоанн берет образы, которые для них явные, которые они относили к Моисею, и говорит, вот больше, чем Моисей, вот все ваши ожидания именно в нем. То есть очень интересно, как Иоанн контекстуализирует вот свою весть для того, кому он ее несет. Но на самом деле в этой истории, да, мы только поговорили о самаритянах, но куда более интересным является само отношение Иисуса к этой женщине, да, потому что, как мы с вами видим, что Иисус идет специально для диалога с нею. А до этого мы с вами уже разбирали диалог с Нафанаилом, диалог с Никодимом, и вот, вот это вот слово, дабы всякий верующий в него, помните, погиб? Как мы читали, да, не погиб, но мог иметь жизнь вечную. Вот всякий, кто этот всякий? Вот как раз-таки Никодим и эта самарянка являются двумя крайностями этого всякий. Ну, то есть, смотрите, он был мужчиной, она женщина. Если он был Никодим с именем, она без имени. Мы не знаем ее имени.
1: Ну да, Никодим, как я вспоминаю, да, в прошлой программе мы говорили о том, что он был одним из старейшин, да, или каких-то таких вот, ну, людей, которые имели значимость.
0: Да, член Синедриона. Вот. Он был богат, она была бедна. Он был учитель Израиля, она была неграмотной женщиной. Он был уважаемым, благочестивым фарисеем, она была блудницей. Ее презирали среди своих. То есть она не просто так выходила в обед по самой жаре. Да? Мы помним, что шестой час – это не вечер, как у нас, а это обед, 12 часов дня по-нашему. Да? И она не просто так выходит, когда все сидят дома за водою, то есть дабы не встречаться с этими людьми, кто ее презирает. Она живет в городе Сихарь, а Сихарь переводится как «опьянение». А он живет в Иерусалиме, Никодим. Также мы видим, что она приходит днем, а он приходит ночью. Мы видим о том, что ей не нужны знамения, а ему они были нужны. То есть мы видим полную противоположность вот этих двух диалогов, которая расширяет наше понимание, ради кого пришел Иисус. И она говорит, неважно, кто ты, богатый, бедный, что в твоей жизни происходило или происходит. Важно ли что, примешь ли ты Иисуса Христа, потому что Он приходит и к тебе. И вот мы видим, что они оба встретились с Иисусом, и у обоих была изменена их жизнь. И причем самарянка намного быстрее верует в Иисуса, нежели тот же Никодим, который был благочестивым, который много знал, учитель
1: Израиля.
0: Да,
1: то есть такой умный как бы человек, интересно, почему, ну, как бы с чем это связано? Тем более, ну, как мы видим, что он иудей, она самарянка, но она все равно принимает его.
0: Мы здесь видим о том, что у нее меньше предубеждений, чем у самого Никодима, потому что он учил людей. И менять свое мышление для него – это разрушить всю почву под ногами, весь фундамент. Она не несла

0: только ответственности, как Никодим.
1: Она
0: имела тяжелый груз страданий, которые, как мы позже увидим, Иисус снимает с нее, которые Он помогает ей преодолеть и осознать о том, что ее прошлое не влияет на ее взаимоотношения с Ним, на его отношение к ней, о том, что между ней и крестом Иисуса Христа ничего не стоит, нету этого прошлого. Ей нужно только прийти и уверовать. И чем менее, так скажем, человек научен, тем ему, наверное, и проще принимать.
1: Проще прийти.
0: У нее была более живая вера, чем вот у Никодима, как мы видим.
1: Дальше мы, если читаем тексты, видим живая вода. Вообще, что значит здесь живая вода, вот в этом примере, связанной с самарянкой?
0: Здесь, знаете, прежде чем даже сказать о живой воде, хотелось бы остановиться на шестом часе. Почему?
1: Он
0: Потому
1: важен.
0: Что, да, это очень важно. Помните, мы с вами говорили, Иоанн проводит очень много здесь таких параллелей, отсылок к смерти, погребению и воскресению Иисуса Христа. И вот если мы говорили, в Кане Иисус заменяет традиции и вино своей кровью, мы с вами говорили о том, что в Иерусалиме разрушение храма телом, да, Иисус заменяет. Мы с вами видели о том, что диалог с Никодимом, он предсказывает вознесение на крест Иисуса Христа, да, то есть то здесь мы находим новые отсылки. Мы с вами знаем о том, что вот это вот выражение «в шестой час имел жажду», оно также будет после Иоанна, когда он будет описывать Иисуса на кресте. То, что около шестого часа Иисус имел жажду. И то есть это, вот, знаете, как одна и та же фраза, как некий такой флешбэк, отсылка к тому, что будет происходить на кресте. То есть вот это вот очень важные такие моменты, которые Иоанн связывает с крестом. Он не дает своему читателю убрать напряжение. Читатель все время в напряжении, и Иоанн его с этим напряжением подводит к тому, что твою нужду можно утолить только у креста. Только там ты можешь испить вот этой живой воды, о которой мы с вами сейчас и будем говорить. То есть живая вода, что это? И вот как раз-таки под живой водой самарянка вначале поняла, что речь идет о родниковой воде, не застоявшейся. Но Иисус говорил не об этом. И читатели Иоанна этого понимают, потому что в Ветхом Завете несколько раз образ воды живой соотносится со Святым Духом. И, в принципе, иудеи того времени очень часто повторяли этот образ. И он был на слуху, его все знали и понимали. И поэтому здесь Иисус Христос говорит о том, что тебе нужен Дух Святой в тебе. Именно тогда ты не будешь иметь жажды, когда Бог будет в тебе. И вот, вот это очень важный урок для каждого из нас. Если внутри нас есть пустота, если внутри нас есть что-то незаполненное, да, то, как говорится, внутри нас пустота с размер Бога. Ее может заполнить только Господь.
1: Да, очень интересно, вот тонко так подмечено про то, что здесь... Вот колодец и живая вода, и вот эта вот самарянка, ее живая вера, как будто бы для меня вот это такая аналогия, да, которую вы сказали еще и в примере с Нафанаилом. Вот здесь еще хотелось бы отметить, да, что Иисус говорит о поклонении Богу в духе истины. Вот как это связано с верой, может быть, самарянки, или как это связано с живой водой? Что здесь имеется в виду?
0: Знаете, здесь я бы еще чуть-чуть вернулся назад и подошел бы медленно к поклонению в духе истины.
1: Да, конечно.
0: Потому что вот вы сказали о живой вере самарянки. Но она не просто так у нее появляется. Во-первых, Иисус сначала ее заинтересовывает в чем-то большем, чем она имеет. Потом Он ей показывает ее собственную нужду в том, что Он предлагает. И дальше Он уже ей открывается как Мессия. Да, побуждая принять его, дабы получить тот дар воды живой. И

0: И мы видим, что ее вот это вот, для нее, знаете, точкой апогея, вот этого кипения является, когда Христос показывает о том, что Он знает ее жизнь. Он говорит, позови мужа своего. И она говорит, у меня нет мужа. Он говорит, правильно, у тебя их было пять, и тот, который сейчас, не муж тебе. И таким образом он видит все, что происходит внутри нее. И она видит, что он знает ее, что он Мессия. То есть, как мы до этого читали, когда Нафанаил также уверовал, когда узнал, что Господь знает его внутренне. И вот здесь Христос помогает ей преодолеть вот этот груз тяжести, который внутри нее, для того, чтобы она еще раз пережила все то, чего она боялась касаться, своих темных уголков жизни, как мы говорили в истории с Никодимом. И она позволяет это сделать Иисусу. И она находит в нем свою отраду, покой, и она ему приносит все свои тягости и переживания. Да, как Христос говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. И мы видим вот этот момент. А читатели Иоанна в этом всем видели о том, что у самарян, у тех народов, которые стали самарянами, было до этого пять богов. Да. Пять мужей, пять богов. Ага. А сейчас они вроде бы Яхве поклоняются. Но и с ним они не обручены. То есть это как обличение для самарян о том, что вам должно обручиться с Господом, примите Иисуса. И вот это очень достаточно интересный момент. И она, пытаясь как-то перевести разговор, начинает о поклонении. А где? Да. Тут или там? Да, и Христос понимает, что ее истинная нужда не в этом. Но Он ей дает ответ. Неважно, на Горизиме, в Иерусалиме. Самое главное, что происходит здесь, в твоем сердце. Потому что наступает время, когда не место будет географическое для вас важно, а наступает место, когда важно, точнее, оно уже и было. Но сейчас еще более это подсвечивается о том, что важно, с каким сердцем ты поклоняешься Господу. Потому что Господу нужно поклоняться в духе и истине. То есть нужно переживать все то, что... Ну как,
1: происходит внутри нас.
0: Да, то, что происходит внутри нас. Нужно быть верными Богу и искренне верить, и иметь живые отношения. Богу не нужны просто действия. Сухая формальность. Богу важна наша живая вера, которая развивается. И Богу важна истина. То есть, если в слове сказано так, то мы должны поступать по истине. Вот это вот тоже очень важный для нас урок. И знаете, здесь очень интересно, что Иисус именно ей открывается прямо. Он никому, даже Никодиму не говорит прямо, что он Мессия. А ей,
1: он говорит, вот, я тот.
0: Той, которая была оставлена, той, которой все пренебрегали, той, которая, на которой было очень много ярлыков общества просто и предвзятости. Именно к ней приходит Христос и самое ценное доверяет именно ей. То есть здесь показано, насколько Богу важен каждый человек, насколько Он ломает все предрассудки. И здесь опять же для нас урок для христиан. О том, что мы очень часто ставим ярлыки и предрассудки на наших ближних. Ой, он не примет, ему не нужен Бог, еще что-то.
1: Какой-то
0: и то же самое делают ученики дальше в этой главе. Но Христос говорит, вы говорите, жатва через 4 месяца. А я вам говорю, вот они нуждаются, и они примут меня сейчас. Они уже идут из города, да, когда самарянка убежала за ними. И мы видим, что они действительно его приняли. И здесь вот как раз-таки урок о том, что мы не должны делать ярлыков, но мы должны делиться Божьей любовью с каждым ближним. И, в принципе, для любого нашего слушателя есть еще очень важный вывод, урок, который мы сегодня можем для себя вынести, о том, что не имеет значения, кто ты, кем ты являлся, как к тебе относились, что ты сделал. Для Господа Иисуса Христа это не важно. Его объятия, они открыты сегодня и для тебя, дорогой друг.
1: То есть это такой пример живой веры. Да? Мы видим дальше в последних стихах, что благодаря самарянке многие уверовали еще до того, как увидели Иисуса. Это отличалось от примера с иудеями.
0: Да, то есть очень важно понять, нету того, что отделяет нас от Христа, от креста, что нас отделяет. Весь этот груз, которым сатана убеждает, что ты недостоин, он не отделяет тебя от Господа. Нужно только прийти к Нему, только уверовать в Него. А Господь ждет уже с открытыми объятиями.
1: И будет с нами каждый день. Я благодарю вас.

вас, Илья Александрович, за такие глубокомысленные ответы. Иисус пришел спасти всех, независимо от пола, национальности или прошлого. Он пришел спасти от власти греха именно вас.

жить по заповедям Его. Вот что значит любить. Сама эта заповедь была дана вам от начала, чтобы и вы следовали ей».

0: квадрату!
1: Привет, ребята.
2: Надя, какую ты сегодня необычную прическу сделала.
1: Это мне пчелы сделали. Они вокруг меня целым роем летали и в волосах запутались. Хорошо, что еще не покусали.
2: Слушай-ка, а где ты это, целый рой-то пчел нашла?
1: За огородом. Мой сосед Вовка сказал, что нашу обычную дорогу до вечера на ремонт закрыли. Ну и пошла через огород. Там пасека. Я скорее обратно. А потом оказалось, что нашу дорогу никто и не закрывал.
2: Так Вовка тебе что, обманул, что ли?
1: Угу. Извини. Вон, смотри, все фрукты растеряла. Картина тоже, на которой Африку нарисовала. Теперь Степка расстроится. Я же ему уже рассказала, какой подарок принесу.
2: Степка, у него что, день рождения сегодня?
1: Нет, он болеет. Ногу поранил, когда в лес за грибами ходил. Хотел гриб сорвать. Но тут вдруг увидел змею. Скорее обратно от нее. Об сучок стукнулся. Сказал, что в лес больше ходить не хочет. Грибов тоже. Лежит, о теплых странах мечтает, где много фруктов. И никто не кусается.
2: Где море и солнце. А между прочим, в лесу тоже бывает очень даже хорошо. Правда, когда идешь в лес, надо соблюдать некоторые меры безопасности.
1: А какие?
2: Ну, например, в лес лучше идти в сапогах резиновых, а не в тапочках. И надо, конечно, смотреть под ноги. А еще лучше взять палочку, чтобы шуршать ей в траве перед собой. А лесные жители, между прочим, всякого шума боятся и сами от него разбегаются. Ну а если уже наступил змее на хвост,
1: то надо сразу же извиниться?
2: Нет, надо отпрыгнуть. Если все-таки змея укусила обидчика, то надо поскорее обратиться к врачу. А еще не двигаться и пить побольше воды, а еще, может быть, укутаться в одеяло.

0: змеи, комары, пчелы.
1: Ну, не так уж их и много на самом деле.
0: Да еще обманщики развелись.
1: Мальчики-обманщики.
0: Вот было бы хорошо, если бы все говорили только правду.
1: А знаешь, кому мы всегда можем доверять?
0: Нашему Богу.
1: Да, взаправду.

0: Эта история произошла очень давно, когда Господь вывел народ Божий из Египта, где они были рабами.
1: А я была в Египте. Мы туда с мамой и папой отдыхать ездили.
0: А в те далекие времена народ Божий не мог отдыхать, потому что жестокий правитель Египта велел своим слугам бить народ и заставлял их много работать.
1: Господь увидел, как тяжело приходится людям, и вывел их из Египта, хотя огромная армия мчала за ними вдогонку.
0: А Бог повел народ в прекрасную землю через пустыню. Он давал им все необходимое для этого путешествия и оберегал их от всех бед. А впереди всех шел вождь народа Божьего, Моисей.
1: Сначала люди радовались освобождению, что никто их больше не обижает. Но потом они начали ворчать и говорить против Бога и Моисея. «Зачем вы вывели нас из Египта? Нам и там было хорошо, хотя мы и были рабами».
0: Когда Бог услышал это, Он убрал свою охрану от них. А ведь в пустыне живет 1000 змей, и они стали жалить людей, и люди стали умирать.
1: Тогда народ пошел к Моисею и сказал: «Мы плохо поступили, когда говорили против Бога и против тебя. Бог хотел нам самого хорошего. Помолись Ему, чтобы Он удалил змей от нас».
0: И помолился Моисей о народе, и сказал тогда ему Господь: «Сделай медного змея и подними его на шест. Если человек, ужаленный ядовитой змеей, посмотрит на медного змея, то он останется жив».
1: Тогда Моисей сделал змея, поднял его на длинной палке и сказал: «Ужаленный человек будет жить, когда взглянет на этого медного змея. Так говорит Господь».
0: Некоторые люди не поверили этим словам Бога и умерли от страшного яда змей.
1: А кто посмотрел на медного змея, те остались жить, как и обещал Господь. Ведь Он всегда говорит только правду.
2: Расскажу эту историю про змея Степке. Он еще сильнее будет мечтать о теплых странах и фруктах.
0: А давай приготовим для него вкусную картину из оставшихся у тебя фруктов.
2: Согласна. А как?
0: Очень просто. Давай-ка показывай, какие фрукты у тебя остались.
2: Киви, банан и апельсин.
0: Отлично. Этого вполне достаточно. Как у тебя руки?
2: Руки у меня чистые.
0: Тогда ты почисть банан найдешь, а я займусь остальными фруктами. Угу. Апельсин я люблю чистить вот так. Я надрезаю кожицу его на 6 одинаковых частей. И потом он очень быстро и легко чистится. Один лепесток, второй лепесток и последний.

0: Ой, похож на цветочек.
1: А теперь киви. А между прочим, знаешь, что есть такая птичка? Называется киви.
0: Нет.
1: Она, правда, очень похожа на этот заморский плод.
0: Да?
1: Она маленькая, и она не летает. Хотя у нее есть крылышки.
0: Она зеленая?
1: Нет, она такая же мохнатенькая.

0: Сюда кладем дощечку. Давай свой банан. Уберем все лишнее. И теперь начнем делать нашу картину. Мы банан разрежем вдоль. И одну половинку выкладываем сюда. Теперь порежем небольшими кусочками. Не догадываешься, что это будет?
1: Пока нет.
0: Теперь режем киви пополам. И одну из половинок нарезаем тонкими дольками.

0: Теперь красивые дольки выкладываем на нашу картину. Вот. Так, теперь узнаешь?
1: Ой, получилась пальма.
0: Верно. Теперь нарежем дольками апельсин.

0: И одну из долек кладем на нашу картину. Что это?
1: Это солнце.
0: Верно. А другие дольки надо разрезать пополам и сделать остров. Вот, картина готова.
1: Классно! А Степка-то как обрадуется, что я его не подвела. Обещала принести картину с фруктами и принесла.
0: Да, приятно иметь друга, который всегда говорит только правду.
1: А такой друг есть у всех.

0: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
1: Карту с компасом возьмем. Ты готов уже идти? Будет рядом верный друг. Веселей с ним в пути.
0: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечке его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
0: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
0: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Здравствуйте, ребята! Я Сережа Сироткин. Не понимаю, зачем говорить о том, как нужно говорить. И Маша Грачева. И Маша Грачева. Приветствую вас. Всем привет! Сегодня наша программа про общение. Если вы хотите иметь друзей, чтобы с вами было приятно общаться, то вам нужно...
1: А ты смотрел видео про общительного воробья?
0: Маш, не перебивай. Это не очень приятно, между прочим.
1: Иди, смотри быстро.
0: Я вообще-то не договорил еще.
1: Да ладно тебе, потом договоришь.
2: Этот малыш стал настоящим членом семьи для пожилой пары японцев. Причем не вынужденно, а совершенно добровольно. Прошлой осенью Йосика Фудзина возвращалась домой с работы, и дикий воробей последовал за ней. Он залетел в дом, уселся на плечо женщины и наотрез отказался покидать жилище. Супруги не сопротивлялись и решили оставить нового подопечного. Дали ему имя Пэ-чан и уже успели к нему очень привязаться.
3: Он как член семьи, забавно приходить домой к воробью. Мои внуки выросли, дома не осталось малышей, и он стал членом семьи.
2: Настырный воробей теперь местная знаменитость.
3: Когда к нам приходят гости, они так рады его видеть, он популярен. Если бы он прилетал только ко мне, им было бы скучно, но он прилетает и к ним.
1: Зря не стал смотреть, такой смелый воробушек.
0: Мы вообще сегодня про общение, Маш, говорим.
1: Так воробей учит, как общаться. Подходи к людям и чирикай побольше. То есть говори, вон ему как все рады.
0: Так это птица, Маш, а представь, если бы к тебе какой-нибудь человек пришел и уходить не захотел.
1: Ну дела. Так вообще-то не делают.
0: Кто не знает, как общаться надо, именно так и делают. А еще командуют и перебивают.
1: Ой-ой-ой, подумаешь, перебили его разочек. Гордый ты уж слишком.
0: Осуждать нельзя, если хочешь, чтобы с тобой дружили.
1: То тебе не так, это не эдак. Я прям не знаю, как с тобой разговаривать.
0: Как и с другими, Маш. Пойдем у ребят спросим, как они хотят, чтобы с ними общались.
1: Ну пойдем, пойдем. Как нужно разговаривать с людьми, чтобы им хотелось с тобой дружить?
4: Нежно с ними можно разговаривать, добро с ними надо разговаривать. Ну, как-то так.
5: Мне кажется, надо с ними разговаривать уважительно. С ними надо разговаривать спокойно, чтобы они не подумали, что ты на них нападаешь.
6: Ну, нужно вежливо к ним относиться и чтобы не обидеть их.
1: С какими людьми тебе не очень приятно общаться?
7: Которые злые и недовольные.
8: Ну, те, что возомнят себя гордыми. С теми, кто думает, что он

0: Типа царь вселенной.
1: Которые такие, как сказать-то, ну, задиристые, что ли, или, например, постоянно обзывают, бьют, пристают по-другому.
2: Те, которые тебе обманывают, врут, которые постоянно задевают.
3: С теми, которые ругаются очень сильно, делают плохие поступки и, ну, делают все, что не по-христиански.
4: Почему неприятно общаться с людьми, которые перебивают, осуждают и командуют?
1: С ними неприятно разговаривать так, потому что, ну, ты, получается, как кукла какая-то, которая управляет.
5: Кому хочется разговаривать с такими людьми, которые командуют тобой? С такими даже дружить не хочется.
2: Ну, потому что как бы ты с ними общаться не хочешь, потому что они себя некрасиво ведут, и ты хочешь уйти от них поскорее.
4: Какие правила общения ты знаешь?
6: Ну, вежливые слова говорить при встрече, привет, там, здравствуйте. Когда уходишь, там, пока, до свидания.
3: Поздороваться, пожать руку.
5: Говорить слова «пожалуйста».
2: Ну, то, что надо быть вежливым, всегда говорить «спасибо», «пожалуйста», когда это надо. А еще хвалить, если кто-то тебе либо помог, либо кто-то, у кого-то что-то получилось.
7: Теперь поняла, Маш, с какими людьми приятно общаться, которые не командуют, не перебивают и не обзываются.
8: Поняла я.
7: Сообразительная ты, Маш. А знаешь, какие еще есть правила общения?
8: Еще есть?
7: Да, допустим, правила, как нужно подарки принимать.
8: Ну, дела. Так это я умею.
7: Я знаю, что ты любишь мягкие игрушки, Маш. И поэтому решил тебе сделать вот такой подарок.
8: Кто это?
7: Енот.
8: Ну, мне вообще-то больше пушистые игрушки нравятся.
7: А говорила, умеешь подарки принимать. Можно ведь что-то в этом хорошее найти.
8: Ну, что я найду в этом хорошего, если ты мне подарил неизвестно что?
7: Я тебе хотел приятное сделать, хоть бы одно доброе слово сказала.
8: Ну, извини. Вот, одно слово уже сказала. Сереж. Сережа. А вот как ты думаешь, кто знает все секреты общения?
7: Преподаватели риторики.
8: Ори-торики?
7: Не ори, а просто риторики. Она учит красиво и правильно говорить.
8: Ну, дела. А может, сходим за секретами-то?
7: Давно пора.
9: Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста.
9: Спасибо. Вы обещали нам рассказать о правилах общения.
11: Да, нам нужно узнать секреты, как правильно общаться, чтобы с нами всем хотелось разговаривать.
10: Хорошо, я расскажу вам. А поможет мне это сделать мой игрушечный друг Вася. Сейчас я его надену на руку. Да. Вы знаете, что в Библии есть такие слова? Если хочешь иметь много друзей, то и сам будь дружелюбным. А что значит быть дружелюбным? Вот представьте, если бы Василий вот сейчас к вам пришел бы, и он был бы такой вот угрюмый и такой хмурый, приятно было бы вам с ним общаться?
5: Нет.
10: Нет. А то смотрите, как он улыбается. Так вот, первое правило общения – это улыбка. Если хотите понравиться другому человеку, обязательно улыбайтесь. Вы, конечно, знаете, что у каждого человека есть имя. Вот вас как зовут?
5: Сергей.
10: А вас? Маша. У моего кукольного друга и то есть имя. Его зовут Василий. И поэтому следующее правило – нужно обращаться к другому человеку по имени. А вот прозвищ давать не нужно. Если бы моего кукольного друга назвали бы Ну, ротозеем, например.

0: мне было бы неприятно.
1: Угу.
0: Я думаю, что и вам неприятно, если вас будут как-то дразнить или обзывать, правда?
1: Да.
0: Поэтому обращайтесь друг к другу по имени. Следующее правило. Внимательно слушай. Смотрите, вот даже мой кукольный друг, он сейчас что делает?
1: Смотрит вам в глаза.
0: Он смотрит на меня и, кажется, внимательно слушает, да? А вы, когда общаетесь друг с другом, вы смотрите друг другу в глаза?
1: Угу.
0: Это важно?
1: Да, конечно. Смотрите.
0: А почему?
1: Ну, потому что тогда мы не будем ни на что другое отвлекаться.
0: Да, а если вот, например, вот Вася смотрел бы куда-нибудь в окно, а я с ним общаюсь, да? Или он куда-нибудь там в телефон или в книгу. Мне было бы приятно, как вы думаете?
1: Нет, конечно.
0: Наверное, нет. А вот когда мы смотрим друг на друга и общаемся, это очень вежливо. Итак, внимательно слушайте. Четвертое правило – это похвала. Вам нравится, когда вас хвалят? Я
1: конечно.
0: Думаю, что нравится. Всегда можно найти у другого человека что-то хорошее и похвалить его за это. Да ведь? А самим вот хвастаться не следует. Лучше подождите, когда вас другой человек похвалит. Я вас тоже могу похвалить за то, что вы внимательно слушаете и хотите узнать эти правила общения. Вы молодцы. Пятое правило общения – это вежливость. Вы много раз слышали, будьте вежливыми. Есть специальные хорошие слова, вежливые слова. Давайте их вспомним. Когда вы зашли сюда, то Сергей поздоровался. Это было вежливо, правда? Здоровайтесь. Как мы можем поздороваться? Какие слова сказать?
1: Здравствуйте или привет.
0: Или привет. Хорошо. Когда вы уходите, что мы делаем?
2: Прощаемся.
0: Прощаемся. Вот если мы попрощаемся, Василий тоже сказал бы «до свидания» или «пока». Да? Дальше. Если вам нужно что-то взять, и вы хотите это посмотреть, например, книгу, вы говорите.
1: Можно ли взять?
0: Можно ли, могу ли я взять? Или дай мне...
1: Пожалуйста.
0: Пожалуйста. А еще, если вы вдруг невзначай кого-то обидели, конечно же, нужно извиниться и сказать «прости меня, пожалуйста, я был не прав». А если вам что-то сделали хорошее, важно говорить еще одно слово.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Благодарю вас. Дружить с благодарным человеком – одно удовольствие. Так и хочется ему сделать в ответ еще больше приятного. Еще одно правило общения – это говорить правду. Всегда приятно общаться с честным человеком, который держит свое слово, выполняет обещания, не обманывает.
1: Конечно.
0: И я тоже рада, что смогла выполнить свое обещание и рассказала вам о правилах общения. Благодарю вас за внимание.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Он, конечно, не пушистенький, но такой мягенький, хорошенький. Значит, нравится уже. Угу. Я просто енотов раньше никогда не видела. Вот и не поняла сразу, кто это. Я могу тебе видео про енотов показать, как к ним люди общаться приходят, чтобы настроение улучшить. Хочешь? Еще бы.
3: В Санкт-Петербурге избавиться от стресса помогают еноты. Насладиться общением с этими забавными животными можно в специализированном центре. Принуждать к игре их нельзя. Гостям нужно дождаться, пока еноты сами обратят на них внимание.
4: Любое общение с животными, особенно с такими социальными, как еноты, благоприятно влияет на человека.
3: В гости к енотам приходят и взрослые, и дети. Пушистые зверьки иногда дают себя погладить, а порой залезают на плечи или обшаривают карманы в поисках гостинца. Здесь живут 5 взрослых енотов. Они потомки спасенных животных. Владелица центра Юлия выкупала их у браконьеров и у людей, которые содержали енотов в плохих условиях. В итоге 3 года назад появился вот такой дом для енотов. Гости центра говорят, игра с енотами поднимает настроение и даже помогает пережить плохую погоду.
1: Сереж, с нами теперь тоже будет приятно общаться, как с енотами. Секреты общения мы уже знаем. Получается, с утра до ночи будем со всеми говорить, радовать. Маш, ты что? кто же нас будет слушать с утра до ночи-то? Но есть же исключение, кто в любое время нам радуется. Нет, в любое время никто не может. У всех дел полно, а о встрече вообще договариваться нужно. Даже енотов не беспокоит, пока они не захотят общаться. Сереж, а я знаю, с кем не нужно договариваться о встрече. А вот как захотел, так и общаешься. И кто же это? Господь Сереж, наш Бог. С ним ты можешь поговорить, когда захочешь. Точно. Ну, дела.

Молитва – это вдыхание в себя благодати Божьей. Павел Флоренский.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: эта Библия живая, постоянно меняющаяся книга.
1: Библия – это некоторый такой отпечаток жизни, и история ее возникновения – это тоже отпечаток жизни.
2: Поэтому ее нам можно назвать необычной книгой, книгой на все времена.
3: Священное Писание, если мы говорим о Новом Завете, формировалось в Церкви.
4: В этой программе «Что такое библейский канон? История формирования канона Нового Завета. Принципы отбора книг для библейского канона».
3: Если мы откроем Библию, титульный лист, мы там встретим слово «канонический». И напрашивается вопрос, что значит «канонический», да?
4: Канон. От греческого «канон» – правило, норма, образец. Изначально словом «канон» называлась прямая палка, служащая отвесом, мерилом, эталоном.
3: Если проследить историю канона, как начинает использовать это слово в ранней христианской церкви, слово «канон» встречается у апостола Павла в послании к Галатам.
4: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию».
3: Вот слово «правилу», «по сему правилу» – это греческое слово «канон». То есть канон – это некий стандарт, правило. Если смотреть, то отцы церкви использовали слово «канон» довольно-таки очень часто, когда они говорили о правиле истины или о правиле веры. И это некий эталон, что ли, да, или некая мера, с которым нужно сравнивать свою жизнь. И только уже позже это слово «канон» стали применять не только к правилам истины или к вере. Слово это применяли к, допустим, списку, например, клириков или служителей церкви, где кто в каком должен месте находиться, к разным таблицам применяли это слово «канон», а потом

0: Потом слово «канон» стали применять к списку священных книг.
1: Кто и как собрал Библию, ну вот есть набор книг, да, кто и как впервые сказал, что это Библия, это очень хороший вопрос, и у него нет такого однозначного ответа. Опять-таки, вот допустим, сегодня некая группа людей решила, давайте создадим Священное Писание, но не обязательно сами напишем, а вот у нас есть много хороших книг, умных, добрых, глубоких. Ну, есть же вот современная литература, да, или классическая литература, там, русский 19 век, Толстой, Пушкин, Тургенев, Достоевский. Давайте выберем самое-самое главное. Как бы эти люди сегодня действовали? Наверное, создали бы комитет. Постарались бы получить грант на свою работу, естественно, кому бесплатно хочется работать. У кого есть такая возможность? Далеко не у всех. Они бы, наверное, какие-то там изложили принципы. Вот мы отбираем литературу, как школьную программу. Отбирают книги по каким-то принципам. Да, вот книга известная, книга знаменитого писателя, книга учит добру, в то же время для детей не слишком сложна. Вот ничего этого не было. Не было никакой комиссии, никакого гранта. А все сложилось как-то само. Вот я люблю говорить, что Библия – это некоторый такой отпечаток жизни, и история ее возникновения – это тоже отпечаток жизни.
0: Иисус не писал никакой книги. Он проповедовал. Он просто проповедовал людям и открывал людям Бога. Соответственно, у Иисуса были ученики или последователи, которые верили в Него и почитали Его как истинного пророка, Мессии, Сына Божьего. И они слово о Христе возвещали всем людям. И пока вот эта вот проповедь и вот это возвещение о Христе слово, оно было устным. Только спустя 30 лет после смерти Христа и его вознесения уже стало появляться некоторые, скажем так, люди, которые стали записывать Евангелие.
1: Вот четыре Евангелия. Ведь Евангелий было гораздо больше текстов, которые назывались Евангелие. Евангелие – это вообще благая весть. То есть, это не жанр книги, это основное ее содержание. Благая весть о Иисусе Христе, который пришел в мир для того, чтобы спасти человечество. Да? И, конечно, никто не распределял, вот ты Марк, вот ты Лука, ты Матфей, ты Иоанн, напишите по книжечке. А мы потом издадим, да, как это сегодня обычно бывает. Нет, этого не было. В какой-то момент, да, были христианские общины, которым вообще это все было не нужно, потому что вот он Марк, вот он Матфей, вот другие апостолы. Можно пойти и спросить, как оно все было, они расскажут. Потом апостолов становилось все меньше, а христиан все больше. Пойти спросить было уже проблематично. Приходили новые поколения, которые не знакомы были лично, даже, может быть, не только с Иисусом, но со свидетелями жизни Иисуса. Этим новым поколениям надо было что-то рассказать. Устных рассказов уже катастрофически не хватало. Значит, в какой-то момент Марк решил, Матфей решил, а Марк, может быть, не сам решил, поскольку есть и предание об этом, но и некоторые другие вещи показывают, что он был спутником, помощником, секретарем Петра, апостола Петра. Возможно, Петр рассказывал, а Марк записывал, потому что понимал, Петр с жизни уйдет довольно скоро, а что же останется? А как же мы без этого будем, да? И записал, и дал почитать. Я очень упрощенно рассказываю, но примерно так оно и было, насколько мы можем знать. Почитали, понравилось, дали дальше почитать, в какой-то общине приняли, сказали, да вот это наш текст, мы вот из него узнаем об Иисусе, мы вот людям, которые пришли к нам за вопросом о вере, мы даем эту книгу почитать, чтобы они знали. Лука так и начинает, я пишу тебе, Феофил, чтобы ты знал твердое основание нашего учения.
0: Евангелист Иоанн – это самое позднее Евангелие, которое примерно было записано в 96 году нашей эры. Как сам евангелист Иоанн об этом говорит, что он написал Евангелие, чтобы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий.
2: «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его».
1: Соответственно, потом христианские общины обмениваются. Да, вот это сегодня кажется нам каким-то странным. Сегодня вы кто? Мы православные, мы баптисты, мы пятидесятники, мы католики, мы лютеране. Да? У нас все свое.

0: надо к нам лезть. Ну, в крайнем случае, чайку вместе попьем или там в больнице где-нибудь поможем несчастным людям. Ну, это вот такая социальная работа, но мы не обмениваемся, да, ничем, по крайней мере, на уровне общин Древней Церкви. Конечно, тоже были разногласия гораздо более серьезные, чем между баптистами и православными, да, там, например, дата празднования Пасхи долгое время была не единой, да. И мы в древних текстах, даже отчасти и в новозаветных, особенно после Нового Завета, видим, что были очень разные практики в церквах, но была общая вера. Они это так понимали. Соответственно, вот, они обменивались тем, что несет на себе не просто отпечаток, но несет в себе суть этой самой веры текстами. И в какой-то момент оказалось, причем очень рано, уже в начале II века мы видим первые списки, там канон Муратори, так называемый, что все христианские общины, насколько мы можем судить, до нас ведь не все дошло, но вот насколько можем судить, все христианские общины признают 4 Евангелия и только 4. И одни и те же 4. Вот как это получилось? Не было всемирного какого-то конгресса, собора, там, комиссии. Никто не принимал решения авторитетно. Еще не было этих авторитетов. Да? В каждой общине были, а таких межобщинных просто еще не сложилось структур, да? Которые сегодня есть у всех христианских конфессий и деноминаций. Но так получилось. Вот, глядя в эти 4 текста, христианские общины приходили к выводу, да, это тот Иисус, которого мы знаем, в которого мы верим.
1: И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще больше стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Последовательность написания книг Нового Завета. Послание апостола Павла, Евангелие от Марка, послание апостолов Петра, Иакова, Иуды, Евангелие от Луки, Деяния апостолов, Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна, послание апостола Иоанна, книга Откровения.
2: Послания Павла как раз и были записаны до Евангелий. Самые ранние — Галатам, Коринфянам, послания к римлянам, то есть вот эти вот письма, которые Павел писал, они были самыми первыми. Поэтому мы и увидим в их послании Павла, мы не увидим ссылки на Евангелие. То есть он нигде не цитирует Евангелие, потому что их еще и не было. То есть он просто, когда он пишет письмо какой-то общине, которую он основал, скорее всего, или он что-то узнает об этих церквях, что там возникали какие-то проблемы и какие-то трудности, и он пытается ответить на эти проблемы, их как-то их разрешить, или он видит, что они от Евангелия отступили, и он пытается их вернуть и сказать: «Как же так? Да? То есть я же вам проповедовал совершенно другое. Не то, что вы, там, люди, которые к вам пришли и смутили вас». Большинство писем Павла, они называются по названию города, которому было. То есть город Коринф, послание к Коринфянам, то есть письмо Павла в город Коринф. Да? Город Колос, письмо Павла в Колос. Город Эфес, письмо Павла в Эфес, то есть по городу. Если Павел писал письма лично кому-то, там Тимофей, то послание к Тимофею, Тит, Титу.
1: Приветствуйте братьев Владикии и Нимфона, и домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Владикийской церкви, а то, которое из Владикии, прочитайте и вы.
2: И вот вопрос, который возникает у ученых.

0: Было ли какое-то письмо Павла непосредственно написано в город Лаодикию, или это какое-то из известных посланий Павла? Например, некоторые предполагают, что это послание, которое он написал в Эфес. Другие считают, что нет, это послание Павла именно в этот город. Но оно было у нас утеряно. Трудно сказать, потому что фактов очень мало. И они всегда спорны. То есть у нас нет каких-то доказательств, за которые мы могли бы зацепиться. Их очень мало. Поэтому мы можем только делать разные догадки и предположения. Потом потихонечку появляется Евангелие. Вместе с тем появляются и другие послания других апостолов.
1: Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.
0: Как формировался канон? Когда книги новозаветные к концу первого века были написаны, они были не у всех общин. Например, у какой-то общины было Евангелие от Матфея, у какой-то общины было Евангелие от Марка, у каких-то общин были некоторые письма Павла, всего-навсего. И сами церкви не обладали всем перечнем или, скажем, набором этих книг. Они передавали эти книги друг другу, как мы, например, это увидели в послании к Колоссянам, что такая уже, скажем, традиция или обычай был уже во времена Павла. Просто письма Павла передавались в разные общины, чтобы верующие могли прочитать, что Павел написал, и как-то оценить свою христианскую жизнь. Может быть, их проблемы, они тоже актуальны, и Павел уже сказал, как решить эту проблему.
2: Другие какие-то тексты, в том числе Евангелие Петра. Очень ведь имя громкое. Апостол Петр. Не кто-нибудь. А кто такой по сравнению с ним, например, Марк? Да вообще непонятно, да, откуда он взялся. Не ученик из 12 или Лука, которого там не было, который по свидетельствам очевидцев это все восстанавливал. Кто они такие? А Петр, главный участник, о нем столько. Но Евангелие, носящее имя Петра, не все, что написано, есть правда, да? Бывают деньги фальшивые, бывают книги поддельные. А вот Евангелие Петра что-то в себе несло такое, что ни одна община, ну, может быть, кое-где местами, да, но у нас нет свидетельств, что оно принималось наравне. Тексты копировались, но наравне не принималось, как сегодня есть там «Мастер и Маргарита» Булгакова, там тоже же история Иисуса, но ее в Библию никто не включает. Вот Евангелие Петра где-то там кто-то иногда почитывает, а канонически еще не было этого слова. Оно появилось в IV веке только. Канонические тексты у нас – вот эти четыре Евангелия. Вот, может быть, это тоже действие Святого Духа, которое действует не директивно, не через комиссии, не через согласование, не через полученные гранты, там какие-то государственные или общественные фонды и все прочее, а вот сама жизнь. Вот оказывается, что христианство каким-то образом… Я говорил, что Библия – это тексты. Да? Вот каким-то образом эти тексты можно интерпретировать сотни разных способов, но постепенно выкристаллизовывается не один, не два, не три, но ограниченное количество таких интерпретаций, ограниченное количество текстов, которые интерпретируются, и возникает то, что потом получает имя канона.
1: Канон Нового Завета сформировался в конце IV века по Рождеству Христову и включает в себя 27 книг. Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, Деяния апостола, послание Иакова, первое и второе послание Петра, первое, второе и третье послание Иоанна, послание Иуды, послание к римлянам, первое и второе послание Коринфянам, послание к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам. Первое и второе послание к Фессалоникийцам. Первое и второе послание к Тимофею. Послание к Титу. Послание к Филимону. Послание к евреям. Откровение.
0: В выборе новозаветных книг

0: существовало три критерия, то есть каноничности той или иной книги. Можно ли эту книгу считать стандартом, да, христианской веры? Первое – это соответствие книги Нового Завета вообще христианской веры. Соответствие. Второе – это апостольский авторитет. Действительно ли за этой книгой стоит апостол? Это тоже касалось и Евангелий. То есть, хотя евангелисты как бы не все были апостолами, там Лука, например, или Марк, но тем не менее подразумевалось, действительно ли авторы этих книг – это те люди, за которых они себя выдают, да, которым можно доверять. И третье – это повсеместность и распространенность. То есть, насколько та или иная книга действительно всеми христианами признавалась и считалась авторитетной.
1: Я слышал в келье простой, старик молитвой чудесной молился тихо предо мной. Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое светится нашими сердцами, да придет Царствие Твое, Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земли. Насущный хлеб нам не спошли своей щедрой рукой. И как прощаем мы людей, так нас, ничтожных пред Тобою, прости, Отец, своих детей. Не верги нас во искушение и от лукавого прельщенья избави нас. Перед крестом так он молился. Свет лампады мерцал по тьмах издалека, и сердце чуяло отраду от той молитвы старика.

0: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Светильник – небольшой сосуд с маслом и фитилем, зажигаемый для освещения дома в библейские времена. Израильтяне использовали преимущественно глиняные светильники, в которые заливали оливковое масло. Светильник среднего размера вмещал достаточно масла, чтобы гореть всю ночь. В 25 главе книги «Исход» описывается золотой светильник с 7 лампадами, находившийся в переносной скинии собрания, а затем в Иерусалимском храме. Он состоял из центрального ствола и 6 ветвей, украшенных чашечками наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. Этот светильник напоминал израильтянам о дереве жизни в Эдемском саду. Священники поддерживали огонь в лампадах, чтобы светильник горел непрестанно, от вечера до утра. В Библии горящий светильник символизирует человеческую жизнь. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. Светильником также названы Бог и Его Слово. «Ты, Господи, светильник мой!» – восклицает Давид в 22 главе 2 книги Царств. Апостол Петр в первой главе своего второго послания сравнивает пророческое слово со светильником, сияющим в темном месте. Христос призывает следовать за ним, чтобы не остаться во тьме. «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». В притче о 10 девах, записанной в 25 главе Евангелия от Матфея, поддержание огня в светильнике служит метафорой духовного бодрствования и ожидания прихода Господа. В первой главе книги

0: книге Откровения семь золотых светильников символизируют семь церквей, чье сияние в мире уподобляется божественному свету. В небесном Иерусалиме, где будут жить спасенные, единственным источником света будет слава Божия. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец.
1: Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.

0: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек».
1: В Евангелиях сообщается о трех случаях воскрешения умерших. Посмотрим, как изображали эти эпизоды западноевропейские художники. Первый рассказ о воскрешении девочки, дочери Иаира, начальника синагоги. Он находится в 5 главе Евангелия от Марка. Обычно немногословный Марк говорит об этом чуде пространно и подробно. Иисус Христос откликается на слезную просьбу начальника синагоги, у которого дочь при смерти, и идет к нему в дом. Но по дороге им сообщают, что девочка умерла, и ее готовят к погребению. В то время хоронили обычно в день смерти, до захода солнца. «Не бойся, только веруй», – ободряет отца Христос. «Она не умерла, но спит». На картине Паоло Веронезе Христос сосредоточил все свое внимание на отце девочки. Доверяет ли он словам Иисуса? Достанет ли в нем веры? Возможно, только в нем и увидел Христос теплющуюся еще надежду. Все, кто был во дворе, смеются над словами Христа. Поэтому Христос входит в комнату, где лежит ребенок, не впуская никого, кроме родителей и учеников – Петра, Иакова и Иоанна. Христос, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что означает: «Девица, тебе говорю, встань!» И девица тотчас встала и начала ходить. Непосредственно на том моменте чуда, когда еще охваченное смертной белизной тело девочки только что откликнулось на зов Христа, сосредотачивается в своей картине Фридрих Авербек. Немецкий художник был членом сообщества художников так называемой Назарейской школы, созданной в 1809 году по образцу монастырской общины. Сообщество это своими картинами стремилось возродить религиозно-нравственные устои в немецком искусстве и обществе, утратившем веру и впавшем в рационализм. Сам Авербек был глубоко верующим человеком и воспринимался друзьями и многочисленными учениками как патриарх. Его картины имеют прямые параллели в искусстве прошлого.

Нельзя не заметить на полотне Авербека, как легко, без какого-либо усилия, Христос совершает чудо. Два властных слова, и мертвец ожил. Художник запечатлел Христа не просто пророком и чудотворцем, молящимся Богу о чуде. Здесь мы видим Христа, начальника жизни и смерти. Второе воскрешение – это воскрешение сына вдовы Наинской. Об этом чуде нам сообщает только евангелист Лука. Сицилийский художник Марио Минити пишет «Жаркий день». Величественные деревья и городские башни на склоне холма Море. Спаситель с учениками входит в Наин и встречает толпу людей, несущих носилки с телом юноши, единственного сына матери-вдовы. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань!» На лицах людей страх. Многие разводят руками, недоумевают. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. Мать еще до конца не верит чуду. Лицо ее еще печально. Она, обернувшись к толпе, как будто ищет подтверждение случившемуся. Пройдет мгновение, и люди прославят Бога и будут восклицать: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». О третьем чуде воскрешения, знаке наступления Царства Небесного, рассказано в 11 главе Евангелия от Иоанна. Господь, согласно повествованию Иоанна, замедляет с посещением друга своего, Лазаря, находясь вдали от больного, чтобы смерть в отсутствие жизни нашла возможность и силу с помощью болезни сделать свое дело. Ибо потом, ободряя в перспективе грядущих гонений и своей смерти учеников, Спаситель, Господин жизни, воскресит друга. Иоанн довольно подробно рассказывает об обстоятельствах, связанных с воскрешением Лазаря, о встрече Иисуса с Марфой, сестрой Лазаря, тогда как Мария оставалась дома. Затем о встрече с Марией, припавшей к его ногам, о его речи и слезах, о пещере с положенным на ней камнем, о самом воскрешении. Но поначалу христианские художники передавали лишь саму суть рассказа, опуская подробности. Лишь со временем в композицию воскрешения стали вводиться различные дополнительные детали и обстоятельства. Перед нами фреска Джотто. Следуя византийской традиции, воскрешенный Лазарь изображен обвитым пеленами, подобно египетской мумии. На самом деле евреи так не хоронили. Лазарь был связан несколькими лентами – руки, ноги и лицо. Обратим внимание на одну деталь – евангелист и вслед за ним художник намеренно акцентируют наше внимание на том, что воскрешенный обвязан погребальными пеленами. Он пока еще пленник этого мира. Он воскрешен Христом, но ему предстоит умереть опять. И только воскресший Христос поистине разорвет плен этого мира и смерти. Чудо, сотворенное Христом, неэффектная демонстрация божественного всемогущества, а прежде всего знак, знамение будущего воскресения мертвых. Изображая события воскрешения Лазаря, художники стремились показать больше, нежели возвращение к жизни покойника. Перед нами одно из поздних монументальных полотен Караваджо. Незаконченность и плохая сохранность не могут заслонить значительности этого произведения. Мы видим юное, нетронутое тлением тело Лазаря, похожего на античного героя, извлеченное из-под могильной плиты. Посмотрите на застывшие в патетическом движении раскинутые руки. Вот исполненная отчаянным Марфа, сестра усопшего.

обликом и одеянием, напоминающее римскую Матрону. Христос, который своим повелением возвращает усопшего к жизни. Сам жест протянутой руки Христа не только знак повеления, который воскрешает усопшего. Он есть безоговорочная доминанта этой картины. Христос сказал Марфе:

духовный смысл. Веровать значит доверять Богу. Он воскресил Лазаря, Он и Сам воскрес, Он и нас воскресит. Перед нами потрясающая картина Рембрандта. Художник переносит нас в какую-то фантастическую подземную пещеру. Правая часть картины погружена в могильный мрак. Сверху стена пещеры убрана оружием покойного Лазаря. А внизу раскрытая могила, каменный гроб. Солнечный свет освещает возлежащего в гробе мертвеца. Мы видим, как плечи его и шея как бы наполняются энергией. Тихо, еще в глубоком сне, возвращается он к жизни. Земля будто поднимает гробницу против воли своей в каком-то катаклизме, потрясающем и побеждающем ее. Мы явственно видим, как захороненный поднимает голову, охваченную белой повязкой на лбу. Судорожная гримаса пробегает по его оживающему лицу, и всеми этими превращениями управляет стоящий на опрокинутой каменной могильной плите слева от Лазаря Христос. Все немногочисленные свидетели чуда обращены к оживающему мертвецу, и среди них господствует ужас. Он находит выражение как в позах и мимике лиц, так и особенно в жестах рук. Одна из сестер воскресшего в черных одеждах, изображенная ближе остальных к нам в нижнем левом углу, подгибает колени, как бы приседая к ногам оживающего брата, и в то же время не простирает к нему руки, но в страхе отводит их прочь. Другая сестра бросается к покойнику с распростертыми объятиями. Между тем Христос, возвышающийся над остальными действующими лицами, преисполнен такой уверенности в своем могуществе, что его жест, сокрушающий закон смерти, кажется в то же время бесконечно для него легким и беспредельно простым. Мрак и глубокие черные тени завершают в этой сверхъестественной сцене ее таинственность и величие. Фигуру Христа, как я себе ее представляю, умели писать только Делакруа и Рембрандт. Все остальные вызывают у меня легкую улыбку. Конечно, с точки зрения религии, а не живописи. Так писал художник XIX века Ван Гог. Сын проповедника, сам пробовавший себя как проповедник, он никогда не брался за евангельские сюжеты и вообще, как мы поняли из его высказывания, мало за кем признавал право на эти сюжеты. Свое воскрешение Лазаря Ван Гог написал по гравюре Рембрандта. Но художник интерпретировал композицию довольно свободно. Во-первых, взял только часть ее – группу с фигурой Лазаря у входа в пещеру. Фигура Христа в картину не вошла. Во-вторых, исключил мужские фигуры из группы свидетелей воскрешения, оставив две женские, сестер Лазаря. Позади он изобразил сельский ландшафт, голубые холмы и большое восходящее солнце. Но внутренняя близость Ван Гога с его великим соотечественником прочитывается в его картине. Как Рембрандт, Ван Гог находил высокую одухотворенность в обыденном и воспринимал реальность как чудо, а чудо мог изображать только как реальность. Реальное чудо он представил в воскрешении Лазаря. Женщины на его картине имеют портретное сходство с реальными прототипами. В них, скромных обывательницах Арля, ему виделся свет вечного женственного. Их-то он и сделал единственными свидетельницами возвращения к жизни мертвого. Ван Гог в своей картине, как в притче, попытался символически выразить свое понимание мира, места и назначения человека в этом мире. Мы – друзья Христовы,
И для нас Евангелие

Евангельские воскрешения имеют значение не просто потрясающего древнего события. Воскрешения в Евангелии указывают на то, что пришел победитель смерти, и смерть и ад содрогнулись и отдали троих, а потом и иных. Вспомним постоянно повторяющийся мотив. Смерть – это сон. Девица не умерла, но спит. Лазарь, друг наш, уснул. Это потому, что с приходом Христа смерть перестала пугать. Смерть – это сон, покой. Отсюда слово «покойник». Обморок жизни, по словам Сергия Булгакова. Верующий во Христа, если и умрет, оживет.

0: Он один, подобно Ломоносову, соединил в себе все. Он был и незаурядным поэтом, и замечательным переводчиком, острым и беспощадным литературным критиком, публицистом, общественным деятелем, христианским писателем. В нем гармонично сочетались необыкновенная серьезность и страсть ко всему смешному. После него осталось 12 объемистых томов произведений и 4 тома переписки. Он начал свою деятельность совсем молодым, бросив вызов культурной и философской традиции. Владимир Сергеевич Соловьев родился 16 января 1853 года в Москве в семье знаменитого историка Сергея Михайловича Соловьева. Мать философа, Поликсена Владимировна, принадлежала к дворянской украинско-польской семье Романовых. Среди ее предков был известный украинский философ Григорий Савич Сковорода. В 1869 году Владимир окончил золотой медалью гимназию и поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. Но через 2 года перешел на историко-филологическое отделение. С 13 до 18 лет Соловьев, как и большинство молодых людей того времени, пережил мировоззренческий кризис. Он сомневался в религиозных истинах, проявлял глубокий критицизм, перестал посещать церковь. Но он так написал в одном из писем того периода.
1: «Все, что может дать отвлеченный разум, изведано и оказалось негодным. И сам разум разумно доказал свою несостоятельность. Но этот мрак есть начало света. Потому что, когда человек принужден сказать «я ничто», он этим самым говорит «Бог есть все».
0: Владимир Соловьев в том же письме не отрицает разума.
1: Человек относительно религии при правильном развитии проходит 3 возраста. Сначала пора детской или слепой веры. Затем 2 пора развития рассудка и отрицания слепой веры. Наконец, последняя пора веры сознательной, основанной на развитии разума.

0: разума.
1: Студенческие годы Соловьева – это период духовного роста и мучительных исканий. К 16 годам он уже начал понимать несостоятельность материализма и искать более цельное мировоззрение. Благодаря Спинозе Бог, хотя еще в очень абстрактном и натуралистическом образе, впервые возвращается в миросозерцание Соловьева. Наиболее глубокий переворот в Соловьеве вызывает изучение Канта и в особенности Шопенгауэра. Молодой философ окончательно освобождается от догматизма и приходит к заключению, что знание не противоречит вере и что наука совместима с религией. После Шопенгауэра Соловьев изучает систему немецких идеалистов Фихте, Шеллинга, Гегеля. Наконец, он знакомится с позитивизмом Огюста Конта. В нем видит он завершение всей западной философии. Занятие естествознанием и философией приводит Соловьева к пессимистическому выводу, что ни одно опытное знание, ни отвлеченная мысль не способны удовлетворить метафизическим запросам человеческого духа. Впоследствии шопенгауэрский пессимизм уже связывается с христианским аскетизмом и осмысливается религиозно. Наша жизнь – ложь и смерть. Но есть другая, истинная жизнь. Чтобы найти ее, нужно раскрыть подлинный лик христианства. И Соловьев по этому поводу пишет.
0: Если то, что считается действительной жизнью, есть ложь, то должна быть другая, истинная жизнь. Зачаток этой истинной жизни есть в нас самих, потому что если бы его не было, то мы удовлетворились бы окружающей нас ложью и не искали бы ничего лучшего. Истинная жизнь в нас есть, но она подавлена, искажена нашей ограниченной личностью, нашим эгоизмом. Должно познать эту истинную жизнь, какова она сама в себе, в своей чистоте и какими средствами ее можно достигнуть. Все это было уже давно открыто человечеству истинным христианством. Но само христианство в своей истории испытало влияние этой ложной жизни, того зла, которое оно должно было уничтожить. И эта ложь так затемнила, так закрыла христианство, что в настоящее время одинаково трудно понять истину в христианстве, как и дойти до этой истины прямо самому.
1: Преодолев отвлеченность немецкого идеализма, Соловьев пришел к новой, сознательной и действенной вере, в центре которой стоял живой образ Христа.
0: Решение отдать всего себя на служение христианской истине не было ни мгновенным увлечением, ни порывом воображения. Это был подлинный религиозный акт, ответственный и сознательный, стоивший мне тяжелой борьбы. Я действительно отказывался от личной жизни, счастья и покоя, жертвовал собой и заранее принимал все испытания и страдания. Для детей мира сего я становился юродивым Христа ради.
1: В 1874 году, в возрасте 21 года, Соловьев защитил свою первую крупную работу «Кризис западной философии» и получил за это звание доцента. После этой защиты один из современников сказал:
0: «Россию можно поздравить с гениальным человеком».
1: 26 января 1878 года в Петербурге Соловьев начал читать публичные лекции о религии. Это было большое событие в жизни столицы. Их посещали видные бюрократы, дамы из аристократии, общественные деятели, писатели, студенческая молодежь. Посещал его лекции Достоевский. Один раз был Лев Толстой. Соловьев выступал как богослов и проповедник. О таких предметах и таким тоном еще никто до него не говорил в публичных собраниях.
0: В христианстве, как в таковом, мы находим Христа и только Христа. Вот истина, много раз высказанная, но очень мало усвоенная. Если мы рассмотрим все теоретическое и все нравственное содержание учения Христа, которое мы находим в Евангелии, то единственно новым будет здесь учение Христа о себе самом, указание на себя самого как на живую, воплощенную истину. «Я есть путь, истина и жизнь. Верующий в Меня имеет жизнь вечную».
1: Все богословие Соловьева основано на этом прозрении. Христианство христоцентрично. Оно есть не теория, не моральная система, а откровение живой личности, слова, ставшего плотью. Христос стоит в центре мирового процесса и исторического развития. Он – смысл мира и истории. С юных лет и до последних дней своей жизни Владимир Соловьев следовал принципу, который когда-то был высказан философом и математиком Лейбницем.
0: Человек всегда не прав, когда он отрицает, особенно философ. И каждая доктрина, каждое учение наиболее слабо именно в том, что оно отрицает.
1: Это был главный принцип жизни и мышления Соловьева. На что бы он ни обращал свое внимание, на социализм или учение революции, на развитие старообрядчества или судьбу России, он всегда брал оттуда самое ценное. Он понимал, что на свете нет ничего бесплодного и бесполезного. В социальном отношении он был всегда сторонником демократии и справедливости. Соловьев выступал против гонений на старообрядцев, против гонений на сектантов. Он говорил:
0: «Если истина действительно реальна и настоящая, если люди, которые ее исповедуют, верят в нее, то разве нужно прибегать к цензуре, насилию, подавлению?» К цензуре, насилию, подавлению прибегает только тот, кто в глубине души не верит в свою идею.
1: После убийства Александра II Соловьев произнес речь на высших женских курсах, которую закончил решительным осуждением русского революционного движения.
0: Господствующее миросозерцание отказалось и от теологических принципов, и от метафизической идеи личности. Поэтому осталась только звериная природа, действие которой есть насилие. В современной революции кроется ложь. Если бы она искала царство правды, она не смотрела бы на насилие, как на средство его осуществить. Употреблять насилие – значит признавать правду бессильной. Если человеку не суждено возвратиться в зверское состояние, то революция, основанная на насилии, лишена будущности.
1: В то же время Соловьев обратился к Александру III, веря, что царь, как христианин, должен отказаться от смертной казни цареубийц, не отрицая, что это было преступление. Он считал, что на убийство отвечать другим для христианина не решение вопроса. Соловьева не поняли. Более того, ему было сделано внушение за неуместное суждение, высказанное им в публичной лекции по поводу преступления 1 марта. И независимо от всего, предложено было воздержаться на некоторое время от публичных чтений. Соловьев обладал совершенно исключительной чувствительностью к пошлости окружающего. Эта пошлость давила его как кошмар. Об этом сам он говорит в стихотворении.
0: Какой тяжелый сон! В толпе немых видений, теснящихся и реющих кругом, напрасно я ищу той благодатной тени, что тронула меня своим крылом. Но только уступлю напору злых сомнений, глухой тоской и ужасом объят, вновь чую над собой крыло незримой тени. Ее слова по-прежнему звучат. Какой тяжелый сон! толпа немых

0: видений растет, растет и заграждает путь. И еле слышится далекий голос тени. Не верь мгновенному, люби и не забудь.
1: Все в этом мире призрачно и тленно. Согревает только надежда и тот далекий невидимый мир. Мир божественного замысла об этом мире.
0: Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий только отклик искаженный торжествующих созвучий? Милый друг, или ты не чуешь, что одно на целом свете только то, что сердце к сердцу говорит в немом привете?
1: Владимир Сергеевич верил во всепобеждающую силу христианской истины. Все его усилия были направлены к тому, чтобы представить истины христианской веры во всесторонне разработанной, исключающей всякие сомнения системе. При построении этой теории Соловьев использовал все данные, которые тысячелетняя европейская философия могла предоставить в его распоряжение. Он пользуется всеми положительными достижениями этой философии для обоснования и всестороннего оформления своего мощного синтеза, который почти полностью отдан на служение его матери Церкви.
0: Человечество должно быть поставлено перед выбором – за или против Спасителя. И этот выбор должен быть сделан совершенно свободно. Христова истина должна быть правильно освещена и правильно понята. Принятие или отказ от плохо понятой истины не может быть решающим для судьбы разумного существа. А полное понимание истины, которое должно предшествовать конечному выбору за добро или против него, невозможно без всесторонне обоснованной и развитой философии. Поэтому главная задача этой царственной науки – представить человечеству вечные истинные откровения в таком ясном свете, чтобы всякие сомнения отпали сами собой. И только тогда можно требовать от каждого человека, чтобы он свободно сделал выбор за истину или против нее.
1: Соловьев вел аскетический, спартанский образ жизни, но при этом любил хорошую компанию. Это человек, у которого, как говорится, ничего не было за душой. Все деньги, которые он зарабатывал, раздавал тут же, кому придется. Если не было денег, отдавал одежду. Его часто принимали то за епископа, то за священника. А однажды мальчик в гостинице сказал: «Вот Боженька идет». Соловьев – один из величайших мастеров философской прозы всех времен. Его значение для духовной жизни русского народа общепризнано. Выдающиеся русские мыслители, такие как, например, Лев Михайлович Лопатин и лучший знаток древней философии в России князь Сергей Николаевич Трубецкой, называли Соловьева русским Платоном, не ставя, конечно же, этих двух гениев на одну и ту же высоту. Согласно Соловьеву, к христианству человека может привести только его собственная совесть.
0: Перед тем, как решаться на какой-либо поступок, имеющий значение для личной или общественной жизни, вызвать в душе своей нравственный образ Христа, сосредоточиться на нем и спросить себя, мог ли бы он совершить этот поступок, или, другими словами, одобрит он его или нет, благословит меня или нет на его совершение. Если бы все люди с доброй волею, как частные лица, так и общественные деятели и правители христианских народов, стали обращаться теперь к этому верному способу во всех сомнительных случаях,

0: то это было бы уже началом второго пришествия и приготовлением к страшному суду Христову. Яко время близ есть.
1: Соловьев, как говорил о нем Александр Мень, всегда жил верой, всегда жил мистическим прозрением, всегда жил порывом к вечности. И это делает Владимира Соловьева для нас дорогим не только как писателя, как мыслителя, как поэта, но и как неповторимого своеобразного человека, ярчайшую личность, которой может гордиться каждая культура.

0: Бог входит в жизнь человека и делает ее совсем другой. Возможно ли такое? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, очень рады вновь приветствовать вас в цикле программ «Что есть Евангелие?», когда мы с вами рассуждаем о том, что такое Евангелие в действии, и в том числе, как оно проявляется в нашей жизни. Лена, вот наша прошлая программа была «Что соединяет нас со Христом?». Какие моменты тебе запомнились из нее особенные?
1: Ну, вообще, вот хочется сказать о удивительной встрече Филиппа и Евнуха. Это действительно была запланирована эта встреча самим Богом, да, потому что мы видим действие ангела в этой встрече, и в то же время отклик того и другого на этот призыв, да, как Филипп откликнулся и пошел туда, куда его звали, да, и также Евнух читал Слово Божье, пророчество из книги Исаии, да, и Филипп ему объяснил, что все это пророчество об Иисусе Христе. Я думаю, что многое, что он ему рассказал об Иисусе, и Евнуха побудило Дух Святой принять крещение, заключить завет с Богом. То есть это вообще чудо, которое происходит, оно происходит ежедневно. Мы просто не обо всем знаем. Но Господь-то знает о каждом обращении человека, и каждого Он видит, и Он направляет на тот путь, на котором можно встретиться с тем человеком, который тебе расскажет о Христе. Евангелие в действии.
0: Да, да, да.
1: Да, и это чудо, которое происходит. И вот самое конец этой главы, 8, когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, то есть который направил его на этот путь, также он его восхитил. И Евнух его уже не видел и продолжал путь, радуясь. Угу. То есть то чудо, которое совершил Дух Святой в сердце Евнуха. Радость наполнила его сердце от того, что он встретился со Христом, и Христос теперь изменил его жизнь. Нет, я хотела к Николаю Генриховичу уже обратиться. Дальнейшие действия Евнуха в жизни тех людей, среди которых он жил.
0: А я-то вот как раз хотела уточнить, что это был вельможа царицы Эфиопии, да?
1: Да.
0: И вот просто напомнить, кто такой Евнух. Ну, Евнух – это одна из его, ну что ли, характеристик, должность. Потому что так было принято, да. Вот. А так он был очень высокопоставленным вельможей в Эфиопии при царице.
1: Хранитель всех сокровищ.
0: Да.
1: То есть это
0: министр финансов.
1: Министр финансов.

0: Коль, и вот у тебя, да, вот Елена очень правильно это напоминает, что очень интересно, что дальше было с этим человеком.
1: А вот интересно, что он ехал радуясь, казалось бы, вот расстался он с Филиппом, тем человеком, который его привел к Христу. Не хочется с такими людьми сразу расставаться. Но этот человек воспринял разлуку как-то очень так легко, все, даже радостно. И ехал дальше он радостно. Скорее всего, я думаю, что, скорее всего, он принял его за ангела, вот, посланного ему с неба. Как-то вот на пустынной дороге стоит необычно как-то человек, не изможденный, никакой не путник. А вот он стоит, как будто его ждет. И для евнуха Филипп был ангелом. И вот таким вот точно образом Дух Святой будет передаваться от человека к человеку в последнее время, когда один человек горит желанием поделиться Духом Святым с кем-то, а другой человек жаждет этого Духа обрести. И вот таким человеком как раз и был евнух. И что потом произошло с этим человеком? Он приехал на свою родину, и что мы знаем просто из истории, что случилось с Эфиопией? Она приняла христианство и было долгое время, на протяжении средних веков, сохраняла эту веру свою.
0: И до сих пор ведь, по-моему, много христианских церквей в Эфиопии.
1: Очень много, да. И там, кстати, можно найти даже соблюдающих субботу. То есть те заповеди, которые были изначально даны, они в Эфиопии сохранились. И интересно еще такое свидетельство, что книга Енох такая есть, апокрифическая. И она сохранилась как раз только вот в Эфиопии. В остальной части христианского мира ее просто уничтожали. А вот здесь она вот как-то сумела сохраниться. То есть влияние одного человека огромно просто.
0: Очень важно. И причем, вот понимаете, кто такой Филипп по сравнению с эфиопским вельможей, да, хранителем всех сокровищ царицы? А это просто человек, просто диакон церкви. А вот благодаря этому человеку, который Филиппу, благодаря тому, что он послушал голос Духа Святого, пошел туда, куда его Бог направлял, вот благодаря этому то, о чем мы с вами сегодня говорим, что христианство в Эфиопии, понимаете, да?
1: Ну да, и удивительно, жизнь помазанника Божия вот таким вот образом проистекает. Вот как Филипп оказался на дороге, потом читаем вот, а Филипп оказался вот раз и уже где-то там за 30 там сколько километров уже от этой дороги уже в городе Азоте, где уже люди присутствуют.
0: Ну уже перемещен тоже сверхъестественным образом, да?
1: Ну да, то есть вот такая
0: сейчас вот... Сейчас ведь вот таких все-таки не происходит явлений, да? Чтобы вот, ну, по крайней мере, ну, не знаем мы об этом.
2: Ну, я думаю, что просто не все известно. Богу-то известно все, а вот нам, ну, определенные случаи в нашей жизни, которые из уст в уста передаются, вот, читаем же такие истории, когда без бензина люди проезжают 100 километров, когда бензин был на нуле, тогда, когда действительно Господь и ангелы сопровождают. И это... Тоже такие случаи читаем, да, может быть, ну, как бы не так часто они передаются из уста в уста.
1: Просто Бог действует по-разному, он не всегда повторяет вот так вот одно и то же, как мы привыкли. Ага, Бог действует вот только вот так, и все, и больше никак. А он, извини, я могу и так, а могу и вот так, а могу вообще на самолет тебя посадить, а могу и в космосе отправить, могу по-всякому. Могу просто так, со скоростью Святого Духа, раз ты в Азоте уже, и все. Могу и так. То есть это как вот мне, вот я вижу, как лучше для тебя, я так и сделаю. Вот, так действует.
2: И не только для тебя, а именно для распространения Слова Божия, для распространения Евангелия. Евангелие в действии. То есть это важно нам понимать, что Господь, Он заинтересован в спасении каждого человека. И поэтому... Он заботится о том, чтобы Филиппов было много, с кем бы они могли встречаться. Но вот мы с вами имеем тоже особую возможность распространять Евангелие многим людям. Уже их от них зависит, хотят они это слышать или нет.
0: Да. И каждый из вас, дорогие друзья, тоже в своем каком-то окружении, близким людям, тем, кто захочет слушать. Ведь вы очень простые вещи можете рассказать.

0: рассказывать из тех, которые вы понимаете, из тех, которые Господь вам открывает. И не надо этого стесняться. Мы все очень простые люди, совершенно обычного происхождения, не какого-то там необычного образования или каких-то особых откровений. Вот. А Господь позволяет, понимаете, Он творит великие дела через каждого человека. Коля,
1: да? Да, и обещает жизнь вот такой вот помазанником своим и верующим людям. Пожалуйста, я могу тебя, значит, вот, перемещать в пространстве, могу организовать тебе встречу с премьер-министрами или там министрами финансов, могу тебе, значит, как 100 домов тебе вместо одного, там 100 семей еще. Вот.
0: Ну, это тоже библейская фраза.
1: Иисус обещал, да. То есть, ну, жизнь вот такая на полную катушку, что ли, обещана Богом верующему человеку. И это только начало. Вот самое-то интересное впереди, то есть... В преддверии Христа Иисуса, там начнется вообще, вот прямо как вот мы говорили же, как цепная реакция пойдет, что Дух Святой светит всю землю в короткое очень время, в преддверии пришествия Иисуса Христа. Угу. И этому мы можем послужить уже сегодня.
2: Да,
0: да, да. Служим, стараемся.
2: Слава Богу, что Господь доверяет.
1: И вот дальше идет очень интересная история об одном выдающемся человеке именем Савл.
0: Это как раз вот тема, кем Дух Святой может сделать человека, да? Что он может изменить человека до неузнаваемости. И мы, наверное, посмеем перенести это и на нас с вами, и на сегодняшнее время тоже. Хотя тут речь идет об апостоле Павле.
1: Ну да. Хотя надо сказать, что вот из всех тех... людей, которым принадлежал Павел,
0: родословие?
1: Нет, его общество в том, в котором он жил, там его... Там,
0: социум.
1: Да, вот эта вот социальная прослойка, так называемая. Из этих людей очень-очень мало кто был подобен Павлу, вот так, Савлу, таким же образованным, таким же вот талантливым, выдающимся, таким умом обладал. И такой вот железобетонной верой, которую ничто не могло поколебать в его иудаизме тогда, из таких людей очень-очень мало Господу удалось вытащить и сделать подобным вот тому, кем он сделал Савла.
0: Это мы с вами говорим о том, что происхождение апостола Павла, что он был, как он сам о себе сказал, иудей из иудеев. Он был верующий, он был фарисей. Вот.
1: И носил имя Савл, имя царское, Саула, то есть царя из одного с ним колена происхождения.
2: Первого царя.
1: Первого царя израильского, да, которого люди, кстати, выбрали, не Бог. Бог только указал, да, вот этого вот выберите. Но, в принципе, вы отвергли-то меня. Вот он тогда с пророк Самуил так сказал. Это не тебя они, Самуил, отвергли, желая вот себя царя, как у язычников. Они отвергли меня, их Господа Бога. Ну, я уж им тогда дам, вот выберу сам уж. Пускай уж вот этого вот выберут. Ну, и первое время, конечно, Саул действительно как бы отражал волю Божию, делал что угодно Богу, но потом он сошел, как-то слетел с катушек, как-то вот и понеслась у него жизнь в другую сторону совсем. Но это уже это другая история. Но вот то, что Саул носил то же самое имя, это да, это и был он из колена Вениаминова происхождением иудей. Не иудей, еврей. Был помазанником.
0: А почему ты так подчеркнул это?
1: Потому что иудеи – это одно колено Израиля.
0: Иуда.
1: А евреи – это общий народ, то есть весь народ, Израиль. А в Израиле насчитывал 12 колен, куда входило колено Иуды, и поэтому и называли иудеями. Одно осталось колено всего. В итоге. Ну и чуть-чуть от Вениамина еще какие-то осколки. А остальные все колена были развеяны. И мы с вами уже говорили, что они не исчезли никуда, эти колена. Они оставались все-таки в таком рассеянном состоянии, что ли, в языческом мире. Но они сохранили свою идентичность, собственно, вот, из колен, которых они происходили. И мы об этом с вами еще поговорим. И вот Павел, Савл, то есть не Павел, это в будущем Павел. А сейчас он еще

0: Савл. Написано в первом тексте, что он, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику.
1: То есть на первых христиан он поначалу дышал угрозами и убийством. Настолько он был вот правоверный еврей, да?
0: Да, мы с вами с ним встречались в 7 главе, когда убивали одного из деканов ранней церкви. И Савл одобрял это убиение. Он был настроен вот очень резко против христиан, против этой новой, так называемой, ереси назарейской, которая очень вредна народу. И она их не в том направлении уводит куда-то от Бога.
1: А на самом деле это была просто их политическая позиция, что они боялись, что они теряют власть, да?
0: Да. Элементарно все. То есть как бы прозаично все это, никакого высокого там. Наоборот, все это на низких частотах делалось, как мы с вами говорим вот тут.
1: Мне нравится это, на низких частотах. То есть, ну вот на уровне озлоблен, ну на уровне плодов, дел плоти. Да, Лен, ты как помнишь, какие дела плоти?
2: Ну вот. Убийство, гнев и ярость.
1: Коварство.
2: Много перечислено. Конечно, это даже... Я говорю, поступайте по духу, и не вы будете исполнять вожделение плоти, да? Ибо плоть желает противного духу. А что там?
1: Ну, это вот как раз Поля говорит.
2: Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство. То есть тут идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распря, разногласия.
1: В одном списке там не сказано, что, например, вот самые там страшные, самые низкие частоты – это вот одно, а вот эти вот уже частоты повыше. Они все перечислены как одно.
2: Да. То есть нет, тут то есть и убийство, и ненависть, и вражда, да, и ссоры,
1: распри.
2: Да.
1: И провоцирование этого, да.
0: Вот написана интересная фраза тут, да? Дыша убийствами. Ага. Дыша угрозами и убийством. Дыша, как будто он...
1: То есть это он пока еще был на низких частотах.
0: Дышит. Вот вдыхает, что ли, выдыхает, вот как бы сказать. Ну, вот Бог когда-то человеку вложил дыхание жизни... Может быть, это отголосок, чтобы напомнить нам, да, что это Бог дает дыхание это каждому человеку. И вот каждый вдох это Бог делает, собственно, так же, как и стук сердца каждый. Это Его.
1: Жизнедатель, да.
0: Да, Он дает нам жизнь вот этим самым. И человек свою жизнь превращает, вот свое дыхание он превращает вот в такую в злобу, в агрессию, вот, вот этим. Дышит. Вот как пословица даже такая, с чем ты дышишь, да, вот это нам понятно, что человек вот, особенно вот этот Савл, он надышался в этой атмосфере такого вот воздуха ядовитого в фарисейской вот этой вот среде своей. Да, они все время только об этом и говорили, как бы их уничтожить, как бы их поистязать бы
1: получше. Христиан, да?
0: Да, верующих во Христа. И вот как бы нам еще что-то такое придумать, вот с ними сделать. И Павел вот в этой атмосфере жил, будучи еще Савлом.
1: И развивался, да?
0: И он вырос там, да. И вот он такого вот вырос ненавистника, прям вот оголтелого, что выпросил у первосвященника письма, выпросил сам, его никто не вставлял. Сам пошел к первосвященнику, проявил инициативу и выпросил эти письма к синагогам Дамаска, чтобы кого найдет последующих всему учению, то есть Христову учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим.
1: Ага. То есть он себе вот получил такие, что ли,
0: полномочия, да.
1: Разрешения, да, законодать, ну, я не знаю, как это сказать. Ну,
0: верительные грамоты.
1: Да. Он получил разрешение, вот, чтобы христиан вот, схватывать, приводить, ну, как-то на судилище какое-то.
0: Ну, и, наверное, это ему сулило по этой самой лестнице религиозной, там какой-то подъем, вот он пойдет в город. На него, наверное, смотрели уж как на надежду нашу, вот первосвященники, фарисеи. Думали, что о, какой растет у нас, какая смена там.
2: Воспитали.
0: Молодец, да. И вот он так вот, наверное, и шел вот по этой лестнице, по борьбе. И он попал вот в эту волну борьбы с сектантством, то есть с христианами. И так на этой волне вот так поднялся. Высоко.
1: И причем он не был ведь вот при этом карьеристом, да?

0: Он не ради карьеры это делал, он это делал по глубоким своим убеждениям. Вот. Вот мы потому так и назвали сегодняшнюю встречу, да, что какие перемены может с человеком произвести Бог, как он может из нас сделать совсем-совсем другого человека.
1: Вот, казалось бы, безнадежный материал, да? Все, вот, все уже пропитано все вот этим вот дыханием. Только убийством и дышит. Выдыхает убийство, все вот это вот. И больше ничего. И только будет одна цель – искоренить, там, уничтожить, убить убийствами.
0: Потому что кто-то неправ. Потому что мы считаем, что кто-то неправ. Да.
1: И вот он про синагоги тут пишет нам, Лука. Выпросил к синагогам письма в Дамаск. Почему в Дамаске не хватало местных синагог? Нет, ему надо вот было в Сирию туда, подальше. Mm-hmm. Уже неинтересно тут вот. И он в Сирию едет. А почему в Сирии синагога? А потому что эти синагоги, они были распространены по всему миру. А почему они были распространены по всему миру? А потому что по всему миру рассеяны израильские колена. А почему не рассеяны? Потому что их взяли в плен когда-то в Ассирии, увели 10 колен. И они теперь вот там потом были отпущены ассирийцами в результате падения этой империи. В Вавилонском царем они были просто выпущены, идите куда хотите. И они все вот так вот заполонили, всю вот эту вот цивилизованную часть суши вот эту.
0: Это способствовало впоследствии распространению христианства, да?
1: Конечно, конечно, еще как. Потому что мы потом почитаем, что апостол Павел ходил в основном по синагогам проповедовать. Хотя бы в свои первые там путешествия. И с этого начинал всегда, и там туда язычники приходили. А что это за язычники-то? А это язычники, которые остались от колен. Вот эти все колена, которых называли язычниками, иудеи, в общем-то. Ну, они, конечно, набрались там от язычества всего. Но, тем не менее, они все-таки идентичность свою сохраняли, как народ Божий, как вот где-то, может быть, даже внутри, в подспудно, все равно их что-то в синагогу-то влекло, что-то вот какая-то вот... Может быть, там генетическая память, может, все.
2: Но в синагоге же читалось каждую субботу, читались свитки,
1: да?
2: Священного Писания. Поэтому я думаю, что имеющие уши слышать да слышат, я думаю, что все-таки было. То есть вера от слышания, слышание от Слова Божьего.
1: Да.
2: И все равно было вот это вот пробуждение.
1: Вот эти израильтяне не в Риме были, в столице. И особенно иудеи там процветали, налаживали связи с высокопоставленными лицами, там себе продвигали там тоже какую-то карьерную лестницу и ступеньки такие властные. И вот гонения-то, о которых мы потом говорим, вот эти тоже в том числе, вызваны-то они совсем не Римом, как выясняется, а вот такими, как Савл. Такие, которые дышат этими... Не римляне дышали угрозами и убийствами на христиан, а вот именно вот фарисеи и первосвященники,
0: из
1: иудеев, да, да, вот беда-то вот в чем была. А иудеи, да, имели связь с императором. И, наверное, Павел мечтал когда-нибудь, я, наверное, встречусь с императором. Наверное, мне вот в Рим интересно было бы попасть, вот как достичь вот такого все-таки роста своего, что...
2: Ну, тем более он был римским подданным.
1: Тем более у него были все возможности для этого. И когда-нибудь ему император похлопает по плечу, наверное, тогда он в своих мечтах скажет, молодец, какой Павел, Савл, то есть какой-то ревностный верующий человек. Но Господь поступил по-другому. Конечно, в Рим он попал, да. И у Бога в плане этого... Тоже галочку Господь поставил, да, Павлу быть в Риме. И мы потом проследим этот путь в Рим Павла через все его путешествия.
0: То есть уже, когда он уже был апостолом
1: Павла? Когда он уже обратился,
0: когда, да. Когда он уже свидетельствовал о Христе в Риме?
1: Да. Ну и в результате своего обращения Павел стал гораздо более великим, чем царь Саул, имя которого он когда-то носил, а потом переменил. И, конечно, он встретился и с кесарем в итоге. Так вот, если уж забегая вперед. Ну, а здесь вот что у нас дальше. Когда же он приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба.
0: То есть это он еще раз, он вот с этими самыми верительными грамотами, он шел из Иерусалима в Дамаск для того, чтобы арестовывать, можно сказать, современным языком первых христиан.
1: Да.
0: И вот по дороге в Дамаск.
1: И вот по этой дороге.

0: дороге, ему внезапно осиял его внезапно свет с неба. Вообще, если говорить по большому счету, то свет осияет нас всех с неба, только по-разному. Божий свет. Вот те люди, которые поняли, что без Христа им жизни нет дальше, что только с Ним буду продолжать свой путь жизни, этих людей как раз этот свет и осиял. Но только он был мягким, нежным, призывным таким голосом, ненавязчивым, как тихое веяние ветра.
1: Угу.
0: И он происходит, потому что Дух дышит где хочет. Он где хочет, там и кого хочет, того и коснется. А хочет он коснуться всех, в общем-то. И он касается людей вот таким вот образом. Приди ко мне, оставь свою там, вот эти все проблемы мне. Оставь меня себе, то есть мне оставь, Богу. То есть предоставь мне решать твои проблемы, предоставь мне тебя вести. Ну, это он так вот, как бы сказать... На уровне нашей интуиции, может быть, и размышлений, и мечты, может, какой-то говорит с нами. Но свет нас все равно вот, не минует нас, никого, этот свет небесный.
1: Это вот очень ободряюще звучит, что нас никого, ни одного человека не минует свет Божий. То есть жизнь Господь дал каждому на земле вот для того, чтобы мы когда-то этот свет почувствовали, увидели, да, и чтобы каждый человек мог бы прийти к Богу, быть спасенным, быть счастливым, счастливым уже в этой жизни, ну и иметь всю вечность.
0: Ну вот Павлу потребовалось немножко больше яркости этого света. Когда же он шел так, свет с неба, и он упал на землю и услышал голос, говорящему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?»
1: Вот. Это был голос небесный, да?
0: Голос с неба, да. Угу. Услышал голос, говорящий ему: «Савл».
1: Лен, ты что-то интересное там хотела найти?
2: Нет, я просто о свете хотела сказать, ага. Что вот в Евангелии от Иоанна, буквально в первой главе, Иоанн пишет: «Был свет истинный», он пишет о Христе, да, «который просвещает всякого человека, приходящего в мир».
1: Вот, Коль,
2: то есть подтверждение слов, да.
1: «Просвещает всякого человека
2: приходящего в мир», да. То есть как важно видеть этот свет, да, потому что он сияет для каждого.
0: Никого не минует.
2: Да, да, никого не минует.
0: Ну вот от этого сияния Павел упал на землю. Вот такое было сияние. Не только еще свет, но еще какая-то сила еще, которая заставила Павла упасть. И вот такие слова услышал он: «Что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» То есть вот на этот вопрос Божий: «Что ты гонишь меня?» у Павла появился свой: «Кто ты, Господи?» То есть все забыто мгновенно. То есть все его цели, все его планы, все его грамоты, вот эти верительные, которые ему даны были, все, зачем он вообще направлялся, все мгновенно исчезло. И один только вопрос: кто ты, Господи?
1: Угу.
0: Вот это важно было Павлу знать, кто же ты.
1: А вот когда у нас такое же происходит, да, что вот мы вдруг слышим, вот мы что-то понимаем, у нас вот что-то соединяется в одну точку, как мы говорили на прошлой программе, да, то вот пусть этот вопрос у нас будет: кто ты, Господи? Я хочу тебя лучше узнать, откройся мне больше, направь меня туда, где я больше буду о тебе узнавать. Да, это очень здорово.
2: Да, важно услышать эти слова. И вот у меня сразу, я вспомнила Самуила, он еще юношей, да, совсем был.
1: Это пророк, да?
2: Да, пророк Самуил, он был юношей, к нему Господь обращался. Самуил,
0: голосом.
2: Да? Да, и он, значит, подходит к первосвященнику Илии: «Ты звал меня?» Илья говорит: «Нет». Потом он опять слышит голос.
1: Самуил.
2: Да, Самуил. Он опять подходит к Илье. И когда Илья уже понял, что это голос Божий, то тогда он уже говорит: «Что, Господи, повелишь делать?» Да? То есть вот, ну, не сразу еще можно и понять, да? Вот, но как важно, то есть тут есть человек рядом, который может сказать, чей же это голос, и подсказать тоже.
0: Ну, так, наверное, спрашивает слепой, который во тьме блуждает, и говорит: «Кто же ты, как кто ты вообще? Стоит ли мне это следовать как бы за тобой дальше или держаться тебя?»

0: Ну вот он говорит, кто ты, Господи. То есть он уже его признает Господом своим.
1: Да. Конечно, сверхъестественное явление – это свет с неба, во-первых, он его увидел. Во-вторых, он его к земле вообще прибил, этот свет. И еще потом из этого света, сияния, еще голос раздается. Это тут тройное такое действие, конечно, тут скажешь. Вспомнишь про Господа сразу. И Павел, конечно, он был верующим человеком. Да, это был очень верующим. А он, кто ты, Господи? Кто ты тот, кто власть надо мной такую проявляет? Он не привык, чтобы над ним так власть проявляли. Он сам имел власти немеренно. А тут вдруг его вот так вот. И, конечно, ему это было, ну, это был для него огромный шок такой, потрясение. Он сказал, кто ты, Господи? Господь же сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. В ответ он услышал, ну, что, Павел, ну, жизнь тебе хорошо вот так вот. Ты вот сейчас вот этим занимаешься. Разве тебе не больно самому то, что ты делаешь? Ну, куда, зачем это тебе надо? Ну, зачем? Тебе не нужно сюда. Тебе нужно по-другому жить, и тебе нужно в другую сторону идти. А ты идешь как бы задним ходом, как животное, которое выгонит вперед, а он идет назад, и потом упирается в это рожно, вот в этот
0: что это такое?
1: Острый палку эту, там, ну, или рогатина, которые подгоняют животное вперед, там, чтобы оно шло, а не назад. А ты все равно прешь назад, идешь в это рожно, впиваешься. Павел, ну, над собой издеваться разве столько можно, как ты делаешь вот сейчас? Причем...
0: А можно сказать, Коль, что вот и мы так же порой поступаем? Да?
2: Да, конечно.
0: То есть мы идем против рожна, мы упираемся вот в эту прогатину. Я не знала, что это имеется в виду, именно вот такая палка. Да, мы упираемся, мы делаем себе больно, и мы все равно продолжаем идти не вперед к Богу, а вот именно вот назад, к тому, ну вот что уже в нашей натуре, или к чему нас другие побуждают, да? А вот боимся открыться вот чему-то совершенно новому, совершенно особенному, лучшему гораздо, чем то, что мы имеем.
2: Павел, ну, уже когда имел опыты отношений с Богом, да, и когда он действительно видел себя, да, то он часто говорил, что хочу хорошего, не делаю, а что не хочу, то делаю. То есть вот это вот... вот этот вот внутренний...
0: Это такой, борьба плоти и духа.
2: Да, да, вот этот протест, который у него был, то есть он эту вот борьбу чувствовал постоянно. И он об этом писал, потому что понимал, что с этим сталкивается каждый из нас.
0: И не надо этого пугаться, и не надо приходить от этого в отчаяние. Понимаете, если апостол Павел не стеснялся, когда он уже апостолом стал, он не стеснялся об этом говорить, да. О себе, да, то и мы тоже, ну, нам ничто не чуждо человеческое, потому что мы во плоти, но у нас есть еще и духовное, которое побеждает, если мы, ну, вот, на него опираемся, да, на духовное
2: и Господь начало. Принимает наше раскаяние. А если мы, ну, в своих коснеем, в своих грехах, да, то вот таким образом мы идем против рожна.
0: Ну, да.
1: И причем Господь не укоряет человека,
0: да,
1: не упрекает.
0: Это очень сильная мысль тоже, Коля, мне она очень тебе нравится. Ты приводил библейские тексты, где про это говорится, что Бог нас не укоряет за наше несовершенство и даже за наши грехи.
1: Он даже поклялся это не делать людям в одном из древних пророчеств. Но вот то, что интересно, что Христос думал о Савле, вот о таком вот изверге, что ли, о том гонителе, а он, наверное, думал, он мне нравится, этот человек. Он талантлив, он образован очень. Это я ему позволил таким вот вырасти, да. И он очень искренен, он чист сердцем. Только страдает вся какой-то ерундой, страдает этой фарисейской. Вот избавить бы его от нее, цены бы не было этому алмазу. Только немножко отшлифовать, вот, чтобы он засверкал. И... кто-то может быть сказать, что такое невозможно. Особенно люди праведные такие скажут. Нет, нет, Бог так не будет действовать. Он возьмет хорошего человека, из него начнет делать там алмаз.

Берлиант, а какого-то изверга, там, убийцу, нациста, он взял и... Нет, он так не действует, он не будет так действовать. Но вот на примере Павла мы видим, что будет, и входит он в Павла. И он потом, сколько написано у него в посланиях, что во мне живет

0: мне, как я Христу.
1: Да, в одном месте он так говорит, а в другом он говорит, нет, просто подражайте мне. Вот два там таких вот высказывания есть. Одно с Христом, а другое без него. Вот
0: как он имеет в виду, конечно, как Христу.
1: Ну, понятно, да, конечно, да.
2: Подражайте лучшему во мне, да, потому что оно не мое, потому что оно во мне от Бога. Это Божье, это Бог во мне.
1: Ну вот он посмел такое заявить, во мне Христос живет, вот, вот мы во мне, вот чуть ли не я Христос, практически это звучит. Вот смотрите, как я действую, смотрите вот на чудеса, вот на эти, которые я делал, смотрите на мою борьбу, он в послании к второму Коринфянам пишет, сколько он там, целая глава, по-моему, перечисляет своих подвигов так.
0: Да, да,
1: вы
0: да.
1: меня вынудили, вот, вот не хотел говорить, ну ладно, скажу, про зверей там, про кораблекрушение, про все вот это.
2: То есть про те преследования, которые...
1: Про преследования, да. По камни, побитие камнями, да. Ну вот, да, то есть может Бог так вот вселиться в человека и вот так вот его преобразовать, вот такого человека, последнего вообще, которого... рассматривать-то мы не стали бы в кандидаты на Божье Царство.
2: Это происходит, Коль, вот я считаю, вот именно через то самое рождение свыше. Оно тоже вот не просто так происходит.
1: Конечно.
2: Оно происходит через то, когда человек из состояния Ветхого Завета, то есть на самом деле отсутствия Завета, он переходит в Новый Завет, когда Бог начинает быть написанным на скрижалях его сердца. И да. это происходит через воздействие Духа Святого, когда человек открывается воздействию Духа Святого. А как вот Лена любит подчеркивать, а происходит это все-таки через покаяние.
0: Да.
2: То есть другого пути нету. Вот нету логического пути, когда человек говорит, ой, в Библии все так выстроено, я не могу не поверить тому, что там написано. Это будет все знание о Боге. А нужно знание Бога. А знание Бога... оно...
0: встреча с Ним.
2: Да, встреча с Ним нужна. А это происходит, когда мы каемся. Потому да. что мы грешные, нам никуда от этого не деться. Вот пока мы не признаем это, Бог не может начинать нас очищать. Он не может начинать нас... менять. Мы ему мешаем, мы ему не позволяем этого делать.
0: Да, ну вот с Павлом, конечно, чудо произошло, да, и вот далее, да, он говорит, он в трепете и ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать?
2: Да, вот такой сильный следующий вопрос, да.
0: да?
1: А этот вопрос был вызван, мне кажется, тем ответом, возможным возражением праведников, которые будут... что Бог так не может действовать, что это неправильно со стороны Бога вот так вот выбирать такого человека.
2: Грешного.
1: А он этим людям как бы говорит, послушайте, а я его сейчас сам спрошу, вот, Павла, вот я его сейчас спрошу, Павел, ты хочешь жечь, хочешь убивать, хочешь терзать, ты хочешь злобствовать дальше, ты хочешь там изуверствами заниматься вот, и гонениями, а, Павел, хочешь? И в ответ Павел говорит вот это, Господи, что повелишь мне делать?
2: То есть я хочу делать то, что ты мне повелишь.
1: Все, закончилось. Вот это все у него сразу прям... у него... Вот видите...
2: На 180 градусов поворот.
1: Просто Господь достал вот этот вот бриллиант из его сердца, вот то, что он запрятал куда-то, не знаю куда. Он его достал, сказал, вот он, вообще-то, Павел, вот какой. На самом-то деле, вот он. И вы знаете, вот он у каждого человека ведь достает, пытается достать вот... и показать, вот смотрите, это же человек совсем, совсем неплохой, как вы думали о нем. А этот человек, вот смотрите, как, в моей руке как засверкал сразу. Сразу и свет пошел, сразу и улыбка появилась, сразу и пошли какие-то, ну, слова от него другие. И все вот это другое в человеке становится, потому что я взялся за его перевоплощение.
2: Потому что он мне позволил, чтобы я взялся за его перевоплощение.
1: Да,
2: то есть без нашего позволения Бог не может это делать, да. потому что это просто не получится у него.
1: Без нашего позволения может. Павла, Павлом без позволения Павла сделал Павлом.
2: Ну как же он
0: Павла. Его тут да, же... что повелишь, да.
2: Что повелишь,
0: да,
2: да.
1: Но ему понадобился свет, потрясение, вот эта слепота, он же ослеп
2: да,
1: еще.
2: Да, да.
1: И все вот это понадобилось.
2: Это нам всем нужно. Мы все через это проходим.
1: Да, только в разной степени. Да. Угу.
2: Ну что ж, Коль, очень-очень-очень интересно, да, Лена?
0: Да.
2: А что следующее у нас будет? Давай заинтересуем наших...
1: Мы еще с Павлом не закончили, там дальше пойдут события развиваться.
2: Ага.
1: Это только начало.
2: Это только начало истории Павла, апостола Павла. Ну что же, мы ждем продолжения этой истории, которая будет на следующей встрече. А сегодня прощаемся с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я. До свидания. Всего вам самого хорошего.

Многие спрашивают, почему Иоанн, проповедуя, говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Что такое Царство Небесное? Действительно интересно, почему нужно было каяться, к кому обращался Иоанн Креститель? Он обращался к верующим, к иудеям. Но о чем здесь идет речь? Дело в том, что было ожидание в народе, ожидание прихода мессианского царства. То, что мы называем вот Царство Небесное, да, это уже как бы одно из названий, о котором говорил Иисус Христос и Иоанн Креститель. Но в иудаизме было ожидание прихода Мессии и наступления мессианского, нового мессианского века. Соответственно, кто будет в царстве Мессии? Кто будет достоин войти в его царство и быть в нем? Вот для этого необходимо было приготовиться народу, о чем говорил еще пророк Исаия. Приготовьте путь Господу. Вообще, это связано было с возвращением Бога в свой храм. Потому что после Вавилонского плена, как мы знаем, храм был восстановлен, иудеи вернулись, храм был восстановлен, но слава Божия не была в этом храме, она не вернулась. И Исаия говорит: приготовьте путь Господу, потому что Господь грядет, Он вернется. И вот наступает тот момент, когда слава Божия пребывала с нами, пишет апостол Иоанн. И эта слава была в Иисусе Христе. То есть присутствие Бога, присутствие Господа уже было не в храме в виде вот этой вот шехины славы присутствия Бога, да, но была в Иисусе Христе. И вот это было необычно. Приблизилось Царство, вот-вот оно должно наступить. И Мессия должен прийти. Ожидание, когда уже Царство Божие наступит, оно было в иудейском народе, но Иоанн призывает к покаянию. Покайтесь, потому что не приготовлены, покайтесь в злых своих делах. То есть обо всем этом говорили пророки, призывая верующих, призывая иудеев, народ Божий, к тому, чтобы делали добрые дела, поступали справедливо, милосердно. Опять же таки идет отсылка к заповеди любить ближнего своего, быть милосердными. Да? То есть вот это вот приготовление, вот это вот раскаяние, оно было необходимо для того, чтобы войти в мессианское царство. Но проблема в том, что когда пришел Иисус Христос, многие иудеи засомневались, действительно ли наступило мессианское царство, потому что как бы по всем признакам оно не совпадает с тем, что они ожидали. Даже если вы помните, сам Иоанн Креститель отправляет ко Христу учеников спросить, действительно ли ты тот, кто должен прийти или ожидать нам другого. Сомнения были, да, возникли сомнения. А почему? А потому что было ожидание, каким должен быть Мессия. Было предвзятое отношение. Вот он должен прийти и освободить нас от гнета римлян. Он должен освободить нас, дать нам благословение, землю, все, полную свободу. И мы будем особенным народом, и Бог будет любить только нас. Да? И у нас будет вот это вот идеальное царство, царство Мессии. Но когда приходит Иисус Христос, то не совпадает то, что ожидали, и то, что они видят. Иисус учит чему-то, а почему Он не освобождает их, почему Он только занимается исцелением, проповедью? Потому что народ Божий, народ верующий, нужно было спасать от их же состояния, от их грехов, от их изолированности. Они сами себе понапридумывали, что они святые, что они достойны.

достойны, что все, Мессии только можно прийти и уже начать царствовать. А Иисус приходит и призывает их, Иоанн Креститель еще призывает, и Иисус призывает к покаянию, чтобы сердца свои они исправили и приготовились для того, чтобы Царствие Божие могло войти. Вообще Царство Небесное, Царствие Божие, это то, чему учил Иисус Христос. Так и называлась и школа, и раввинская школа Иисуса Христа, которую он открыл, вот ученики, чьи ученики? Ученики раввина, да, раввина Иисуса Христа. Он учил, у них школа так называлась, Царствие Божие, потому что они проповедовали об этом, Царство Небесное. Но также Иисус принес откровение вот о небесном царстве. То есть это такое земное проявление того, что на небесах. И как всегда происходит, мы пытаемся всю небесную реальность вместить в наши земные представления. Но Иисус приходит с чем-то большим, что лишь частично нам открывает вот небесную реальность, небесную истину. Он говорит о Царстве Небесном. И оно уже наступает, и уже наступило, но оно сначала наступает в сердцах, которые нужно приготовить, да? Оно наступает внутри нас, чтобы потом уже прийти полностью на землю. Вот таким вот образом Господь призывает к приготовлению, потому что вхождение в Царство Божие, оно происходит в нашем сердце, в нашем отклике Богу.

0: Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в России с религиозной свободой?
1: Религиозная ситуация в современной России, имея в виду отношение государства к религиозным организациям, в принципе, осуществляется на нормальной нормативной базе. У нас развитая и, в общем-то, если сравнивать и с международным, и с европейским законодательством, хорошее законодательство. Но если, на мой взгляд, на федеральном уровне все-таки в этом плане законодательство соблюдается в большей мере, то, к сожалению, вот в субъектах федерации иногда, на мой взгляд, происходят какие-то отклонения. Не чувствуется такого единообразного соблюдения законодательства во всех субъектах федерации. И я даже в своем выступлении говорил, что, скажем, на федеральном уровне, ну, представители основных протестантских конфессий, это уважаемые люди, члены президентского совета, участвуют на всех президентских мероприятиях, то в ряде субъектов по-прежнему, как рецидив советских времен, относятся чуть ли не как к сектантам. И это, в общем-то, я из своей практики знаю. Факторов здесь, конечно, много, но вот, на мой взгляд, это все-таки в отсутствии единого государственного органа, который бы координировал и соблюдение законодательства, и выстраиванию однообразных отношений между государством и церковью. Потому что даже, скажем, ну, в советское время Совет по делам религии, ну, может быть, за исключением последних времен, был таким репрессивно-надзирающим органом, но тем не менее он обеспечивал единообразную политику. А сейчас, как говорится, у нас есть, ну, понимаете, федеральная политика, иногда, так сказать, на местах какие-то избытки совершенно другие. Вот. Поэтому много есть как сторонников вот такой структуры, как и противников. Но я считаю, что все-таки такой орган должен быть, потому что в наше время, тем более он будет находиться здесь, в Москве, в центре, он будет нормальным, нужным и позитивным.

все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его направлять в правильное русло. Толерантность, уважение к другим национальностям, к другим религиям. И я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни.

Я приветствую вас, дорогие друзья. Когда Иисус Христос, живя на земле, проповедуя, Его окружали множество народа, и с Ним произошел такой случай. Он проходил около смоковницы. И когда проходил, вдруг понял, что Он очень хочет кушать. В тексте прямо говорится, взалкал. Он посмотрел на смоковницу, посмотрел, что там множество листвы, подошел, чтобы взять плод, и не увидел никакого плода, не нашел. А плод должен был быть, потому что у смоковницы вначале появляются плоды, а потом листва. И он сказал, как будто бы она была живая, он сказал, да не будет плода от тебя вовек. И смоковница тотчас засохла. Интересно, что это не был просто акт такого чуда Христа. Он рассердился на смоковницу и вдруг ей сказал такие слова. Нет. Это был глубокий символ того, что народ израильский был красив снаружи, имел прекрасную листву, имел прекрасное храмовое служение. Все было красиво, блестело. Но когда Христос пришел, чтобы найти плод, плода не было. И в этом действии со смоковницей Он показал нечто народу израильскому. Он сказал Израилю через это действие, что если не появится плод в жизни, то точно так же засохнете и погибнете. Бог предложил человеку приносить плод. Давайте мы посмотрим в Священном Писании, что Библия говорит о плоде, о том, что это такое, для чего это нужно, как Библия представляет плод. Обратимся к Священному Писанию и посмотрим, что написано. Иисус Христос проповедует, и в 8 главе Евангелия от Луки записаны Его слова в притче о сеятеле. 8 глава, 14 текст. «А упавшие в терне – это те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в тернии. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши, слышать, да слышит». Одно из упоминаний, которое мы прочли, это то, что семя падает в почву и приносит плод. Когда Бог сотворил нашу землю, Он сразу сказал, вот деревья, приносящие плод, каждое по роду своему. Растения приносят плод. По сути, все на земле, что существует, оно приносит плод. В книге притчей автор говорит прекрасные слова. Они записаны в 12 главе, 14 текст. «От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его». А в главе 13 сказано: «От плода уст своих человек в

кусит добро, душа же законопреступников – зло». Это глава 13, второй текст. Библия подразумевает, что все, что движется, существует, приносит плод. Как нам понимать слова Священного Писания, когда Священное Писание предлагает приносить плод? Даже когда Израиль слушал Бога, то Бог в своих благословениях не обошел эту тему стороной. В книге Второзакония, в 7 главе, в 13-14 тексте говорятся такие слова: «И возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного скота твоего, и от стада овец твоих на той земле, которую он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов, не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем». Бог благословляет Израиль. И обещая ему все благословения, он говорит, что все принесет плод. У тебя не будет бесплодного. То есть подразумевается, что благословение Божье – это приносить плод, а проклятие – это значит быть бесплодным. Израиль воспринимал Бога, и эти слова достаточно буквально. Если женщина имела ребенка, значит, благословенна. Если не имела, значит, проклята перед Богом. Что делать? Как развиваться человеку? Библия подразумевает, что человек должен приносить плод, но есть плод в жизни физической, но Библия также подразумевает, что есть плод в жизни духовной. Об этих плодах говорится, что это плод любовь, радость, мир, долготерпение. Бог дает жизнь растению, и растение приносит плод. Бог дает благословение человеку, и человек способен принести этот плод. В контексте этой темы интересно звучат слова, которые Бог сказал человеку в начале: «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». В этих словах Бог приглашает человека не просто увеличивать численность на земле, а Бог приглашает человека приносить плод в своей жизни. «Плодитесь». В притчах немножко переиначены эти слова. Там сказано, что праведник, как светило лучезарное, которое светлеет все более и более. По сути, Бог видит человека постоянно развивающимся, постоянно познающим, постоянно человек приносит плод. То есть плод – это следствие всех дел. Плод – это следствие слов, мышления, поступков, то есть всего того, что доступно человеку. И плод есть хороший, а есть плохой. Есть парадоксы, которые описаны в Библии. Например, Бог посадил виноград, а на этом винограде вдруг вырос терний. Бог сделал все для того, чтобы был принесен хороший плод, а был принесен совершенно не тот плод, который подразумевал Бог. Человек приглашается к насыщенной, полноценной жизни. Человек приглашается к тому, чтобы приносить плод в своих словах, делах,

своем спасении. К сожалению, когда Иисус сказал смоковнице эти страшные слова, что не будет плода вовек, Он сказал это человечеству. Если в моей жизни нет плода, если в твоей жизни нет плода, то в один прекрасный день может случиться так, что плода вообще не будет. И это ужасные слова. Мы, к сожалению, думаем о том, как нам выжить. Каждый день мы думаем, как принести что-то домой, чтобы выжить, чтобы семья была сыта. Как решить проблемы житейские, проблемы на работе. Как обезопасить себя. Но среди этого всего Бог подразумевает, что будет принесен плод. Чем человек наполняет себя, то он способен и вырастить. Что человек погружает внутрь себя, то он и производит. И это закон, который поставил Господь. Закон библейский. Плодитесь и размножайтесь. Пусть ваша жизнь будет наполнена, насыщена. Развивайтесь. Пусть этот плод будет благословенным в твоей жизни. Любовь, мир, радость, долготерпение, милосердие. Это тот плод, который покажет, что ты делал до этого. Христос, когда говорил притчу о терниях, Он говорил, что идет сеятель и сеет. Иное падает при дороге, иное в тернии, а иное на благоприятную почву. Каждый человек на сегодняшний день представляет собой эту почву. И эта почва не просто потому, что так решила судьба. Вот у меня такая почва. Нет. Почва зависит от намерения человека. Почва зависит от мотива человека. Если он пожелает, чтобы сегодня у него в сердце была плодородная почва, она будет. А если он просто выслушал Слово Божье, может быть, согласится с ним, скажет, да, это правильно, это хорошо, но мне сейчас некогда. Это будут тернии. А если человек послушает Слово и скажет, ну, в следующий раз я буду разбираться в нем, в стороночку отложит, то это будет при дороге. При дороге, потому что есть множество птиц в нашей жизни, и у каждого свои птицы, которые склевывают ту истину, то зерно, которое посылает сеятель для каждого. Если склевывают птицы, плода не будет. Если посажено в тернии, плода не будет. А то, что упадет на плодородную почву, принесет плод. Дорогой друг, какие слова ты желал бы услышать от Господа? Если в твоей жизни все в листве, красиво, если ты чувствуешь, что ты ближнему своему не делаешь зла, никого не воруешь, никого не убиваешь, живешь как все, и будет казаться, что это та листва, тот блеск, который показывает, кто ты. Услышь Господа. Он придет к тебе когда-то для того, чтобы найти

принести плод. И придет потому, что твоя листва будет выдавать и говорить информацию, что ты имеешь плод. Ты должен иметь плод. Твоя листва будет сигнализировать об этом, и Господь придет к тебе. Что, если Он не найдет у тебя плода? Что ты будешь делать? Что ты сможешь сказать Господу? Ведь такие отговорки, как «нет времени», «я был занят», «у меня не было возможности», они ничего не стоят с возможностью жить вечной жизнью. Это ничто. Вечная жизнь – вот что ставится на весы. Вечная жизнь – это то, что предлагается тебе. Всякое дерево, не приносящее плода, срубают и бросают в огонь. Это ужасные слова. Просто из-за того, что не оказалось времени, просто из-за того, что семя упало в тернии, просто из-за того, что его склевали птицы, это не стоит того, чтобы потерять вечность. Господь предлагает тебе то, что будет для тебя счастьем, что будет для тебя благом. Сегодня время благоприятное. Сегодня день спасения. Сегодня тот день, когда Господь бросает в твое сердце семя. И от тебя зависит, какая будет почва. Прими решение сделать свою почву плодородной. Спроси у Господа, как это можно сделать. Пусть Господь позаботится о твоей почве. Уберет все сорняки, подготовит ее для того, чтобы она произращала. Твоя почва, твое решение – это то, когда ты решаешь свою вечную участь. Твое решение – это решение, от которого будет зависеть, что скажет тебе Господь. «Войди в радость Господина» или «срубят и бросят в огонь». Все зависит от тебя.

В начале всего было Слово. И Слово было с Богом. И само оно было Бог. Слово от начала уже было с Богом. Через него все обрело свое бытие, и без него ничто из существующего не появилось. В Слове была жизнь. И жизнь – это свет людям. Этот свет и во тьме светит. Не одолела она его. Пришло время, и явился человек именем Иоанн. Он был послан Богом и пришел как свидетель о свете свидетельствовать, чтобы каждый, кто услышал его, мог уверовать в свет. Сам он не был светом, но ему суждено было свидетельствовать о свете. А сам свет, истинный свет, озаряющий каждого человека, уже входил тогда в наш мир. Он был в мире, но мир, обязанный ему своим возникновением, не узнал его. К своим он пришел, но свои не захотели принять его. Те же, кто принял, кто уверовал в него, наделил он правом быть детьми Божьими. Детьми, необычным образом рожденными, не от влечения плоти и не от воли человеческой, но от Бога они рождены.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Как Бог может понимать меня, думают некоторые люди. Разве Бог испытал то, что испытываю я? Интересный вопрос. В Библии написано, что Христос был, подобно нам, искушен во всем. Что значит этот текст? И неужели у Христа были искушения, какие бывают у нас? Сегодня у нас в гостях доктор практической теологии, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте.
6: Здравствуйте,
5: Олег Юрьевич. Ну, и, собственно, сразу перейдем к вопросу. Как Бог может нас понимать? Ну, я так еще добавлю немножко вступления. В общем-то, когда мы приходим к начальнику, к большому начальнику, то, собственно, ну, мы ему пытаемся изложить всю нашу там, весь наш вопрос, всю нашу проблему. И мы понимаем, что мы должны изложить как можно более подробно, как можно более развернуто, потому что, ну, он там, где я, где он. То есть, в общем-то, и к Богу, наверное, так же. Где я, где он? Какие у меня вопросы, проблемы, переживания? И какие у него?
6: Знаете, я вот, спасибо, во-первых, за ваш вопрос. Хотел бы начать свой ответ на этот вопрос с размышления о том, чем христианство отличается от других мировых религий. Я с глубоким уважением отношусь к представителям разных конфессий, религиозных течений. Общаюсь с мусульманами, общаюсь с иудеями, с буддистами. И часто мне задают вопрос, вот, чем христианство отличается? Вроде бы представители всех конфессий делают добрые дела, ну, верят, в общем-то, да, по-своему, но как-то все настроены на добро, да, на социальное служение. И некоторым кажется, ну, какая разница вот в религиях. При всем своем глубоком уважении к представителям других конфессий и религий, при всем своем глубоком уважении, я все-таки, ну, к их вере, к их убеждениям, я все-таки хотел бы отметить, что христианство коренным образом отличается от всех других религий именно тем, что в христианстве Бог становится человеком. И отвечает на тот вопрос, который вы задали. Вот если для других религиозных верований, да, и для других религий Бог находится где-то далеко, и человеку нужно приложить немало усилий, чтобы достичь Бога, совершая добрые, безусловно, дела. Но все же Бог далеко, где-то на небе, где-то в каком-то особом священном месте находится, да, может быть, даже в другом измерении, то в христианстве Бог находится рядом с нами. И Евангелие от Иоанна дает ответ на то, как это произошло. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Вот, мне кажется, это один из самых главных текстов в Евангелии. «Слово стало плотью и обитало с нами». То есть во Христе Бог явил свою славу каждому из нас. И каждый из нас

0: может увидеть во Христе Бога рядом с собою. Бога, который любит нас, который нас понимает, который может нам сострадать. Вот так и написано в послании к евреям, апостол Павел пишет, 4 глава, 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». То есть, смотрите, мы имеем такого Бога, который прожил нашу жизнь на этой земле, но при этом не согрешил, в отличие от нас. Вот удивительно, да? И смотрите, мы читаем о Христе. Очень много, конечно, можно размышлять на эту тему, но у нас времени не так много. Христос родился в очень небогатой семье. Мы не можем сказать, что он родился бедняком. У него было в его семье все необходимое на жизнь. Он зарабатывал своими руками в доме своего отца. Его отец был простым плотником, Иосиф. Но все-таки он не родился богачом. И даже не родился представителем среднего класса, да, как у нас сейчас принято говорить.
1: Правителем не был.
0: Правителем он не был. Он был простым человеком, вот простым плотником. Даже есть такая книга «Просто плотник», один проповедник написал. То есть уже здесь, смотрите, Христос достигает каждого человека. Вот, он понимает жизнь человеческую, понимает, что такое зарабатывать своими руками на хлеб в поте лица своего.
1: Ну, это, кстати, одна из претензий, которая была ко Христу. В общем-то, она озвучивалась. Кто ты такой вообще? И почему тебя надо слушать? То есть ты не царь. Ну, имеется в виду.
0: Да, безусловно. Потому что в представлении людей Мессия должен был явиться могущественным земным правителем, царем. Ну, понимаете, если бы он таким явился, могущественным земным правителем, то он не смог бы понимать всех людей. Правда? Потому что не все же цари, не все же богатые, да? Вот, не все же власть имеющие на этой земле.
1: А может быть, это и правильно было бы, что правитель должен быть отстраненным, вообще говоря. И переживание, оно, или сопереживание, оно делает меня предвзятым, несправедливым даже в чем-то.
0: Да, но смотрите, Христос-то и был правителем. Священное Писание говорит о том, что Он пришел к нам с неба. Он был правителем всей вселенной, потому что Он Бог, Он наш Творец. Но Он воплотился в жизнь простого человека, чтобы прожить эту жизнь и быть понятным для каждого из нас, чтобы понимать то, что мы переживаем на этой земле. Он с детства испытал, что значит быть беженцем. Вот сейчас это проблема в обществе, да, беженцы, люди, потерявшие в результате различных стихийных событий или военных событий жилье, как им трудно, да, я вот общался с беженцами, мы оказывали помощь гуманитарную этим людям, потеряли дом, ничего у них нет. Так вот представьте, Христос был беженцем, потому что когда он родился, Евангелие от Матфея нам повествует, вторая глава, было видение его отцу земному, да, Иосифу, чтобы он взял Марию и бежал в Египет. Христу тогда было 2 года, когда это произошло. Бежал от преследований со стороны Ирода. И несколько лет он был, какое-то время он был в Египте. Вот, то есть он знал, что это такое. Христос испытывал так же, как любой человек испытывает голод и усталость. Вот. И написано в Евангелии от Матфея, 21 глава, 18 стих. «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, да не будет же впредь от тебя плода вовек». Вот это известная история с смоковницей. Но здесь мы видим, что он взалкал, то есть он был голоден, то есть он испытывал голод так же, как и мы испытываем. Он болезни испытывал, которыми мы болеем. Ну, пророк Исаия говорит, презрен и умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни.
1: Вот. Ну, вообще ничего не написано о том, как вел себя Иисус и вообще болел ли он в течение там, своего служения.
0: Ну, вот написано в Исаии, в пророчестве, что он испытал

0: это же пророчество о Христе, вот, он изведал, что такое болезнь. Естественно, эта болезнь была, наверное, той болезнью, которой тогда люди болели в те времена. Вот. Какое-то физическое недомогание, физическая болезнь. Да, это не какая-то греховная, да, как мы говорим, болезнь.
1: Ну вот, кстати, по поводу греховности. Все люди так или иначе согрешают в жизни. Да. Ну, то есть совершают какие-то поступки, которые... Ну, делают их виновными. Виновными перед законом, перед другими людьми, перед Богом, там, ну и так далее. Вот мы говорим о том, что Христос во всем был уподоблен людям. Вот он родился, вот он страдал, вот он, ну, как сказать...
0: Все испытал, кроме греха. Написано,
1: да, испытал, ну, в общем-то, и нужду определенную, да. И так далее. Вот, но не согрешил. Вопрос. Все люди согрешили. Христос не согрешил. Значит, он все-таки чем-то принципиально отличался. Он не мог согрешить или все-таки мог, но устоял. Что нам Священное Писание об этом говорит?
0: Ну, Священное Писание говорит о том, что у него была божественная природа. То есть он был одновременно и Богом, и человеком. Как это произошло, конечно, нам не дано понять. Это великая тайна, не подвластная человеческому уму, но мы знаем о том и читаем в Священном Писании, что Христос был зачат от Духа Святого. Духа Святого. То есть у него была божественная природа, в отличие от нашей человеческой природы, которая, в общем-то, по сути своей, уже, как вы правильно отметили, греховна. Вот почему в нем не было греха. Мы рождаемся уже, согласно Священному Писанию, вот мы родились маленькие, мы еще вроде бы ничего не сделали, но мы уже родились во грехе, так говорит Священное Писание. Угу. То есть мы уже грешны. Он родился безгрешным человеком, потому что у него была, кроме человеческой природы, божественная природа. Вот. Но это не значит, что он не мог согрешить. Он мог согрешить точно так же, как и любой из нас делает свой выбор. Вот. И Христос тоже в течение своей жизни, он боролся с дьяволом, с искушениями, и у него был риск согрешить, отступить от Бога. И если бы это произошло, тогда бы не совершилось наше спасение. Угу. Вот. Но в этом вот разница между нами и Христом.
1: То есть все-таки природа отличается.
0: Природа Христа, да, отличается. Но вот хотелось бы заметить, что обладая божественной природой, Христос никогда не использовал божественную силу для себя лично. Мы читаем о том, что Христос совершал различные чудеса. Он мог превратить воду в вино. Он мог пройтись по морю, преодолев законы природы и физики. Да? Христос мог исцелять людей прикосновением. Христос мог умножать хлебы и рыбу и кормить тысячи людей. И Христос мог совершать чудо воскресения. Он воскрешал людей. Но ни разу в Священном Писании мы не читаем о том, чтобы Христос применил свою божественную силу к себе самому, для помощи себе самого вот в борьбе с грехами. Понимаете, то есть он добровольно отказался от своей божественной силы и боролся с грехами, так как борется каждый человек вот здесь на земле живущий. И он победил. Но если бы это было не так, тогда дьявол бы мог обвинить Христа и сказать, ну, ты же использовал свою божественную природу, поэтому ты победил грех, и в чем тогда твоя победа? Ты же Бог. Но Христос отказался от своей божественной силы и боролся с грехом, как боремся мы, люди.
1: Но в чем-то, как минимум, одно из искушений дьявола,

0: которое нам открыто. Если ты сын Божий, то бросься отсюда, и на руках понесут тебя, не приткнешься, ну и так далее.
1: Да, ну вот если мы говорим об искушении Христа, об этом пишет и евангелист Матфей, и в 4 главе Марк,

0: первое искушение, когда сатана предложил ему из камня сделать хлеб, да? Вот. И это искушение было искушением материальными благами. Такое же искушение проходит каждый человек здесь на земле. Угу. Вот. И Христу пришлось выбирать между беспечной, безбедной жизнью и страданиями и скитаниями, на которые он пошел ради нас. Вот. То есть в жизни человека тоже мы делаем выбор свой. Вот что для нас главнее? Материальное благо или для нас главнее воля Божья? Потому что, когда мы читаем Священное Писание, очень часто мы видим, что Священное Писание вступает в противоречие с нашей человеческой волей, с нашими человеческими желаниями. Вот мы одного хотим, а Священное Писание нам другое повелевает. И вот теперь мы тоже встаем перед выбором. Вот как мы поступим? Будем мы слушать Бога больше? Или мы будем все-таки вот следовать своим желаниям, которые, в общем-то, желания у всех одинаковые. Хорошо поесть, попить, отдохнуть, развлечься, да? Хорошо жить, как у нас сегодня молодежь говорит. Вот первое искушение у Христа было связано именно с этим. Дьявол предложил Христу безбедную жизнь, пожалуйста, если ты Бог, ты можешь себе обеспечить всем необходимым. Зачем тебе голодать, да? Ты можешь применить свою божественную силу и вдоволь есть и наслаждаться этой жизнью. Но Христос отверг это искушение.
1: Ну, справедливости ради, ну, если вернуться к нам сегодня, то искушение голодом, ну, оно такое... Для нас, ну, такое умозрительное, потому что сказать, что мы голодали, или сказать, что мы стоим перед выбором, вот голодать или Бога предать, ну, я, честно говоря, в своей жизни, вот, ну, скажем, в какие-то последние годы подобного выбора не видел. В общем-то, одна из претензий людей в том, что, ну, хорошо, Христос вот жил тогда. Там были такие обстоятельства. Вот он пережил вполне конкретные моменты жизни. И, наверное, да, он хорошо в этом плане понимает людей, которые жили тогда. Но я-то сталкиваюсь с сегодняшними проблемами и событиями.
0: Я понимаю, о чем вы говорите. Но если говорить о сегодняшнем дне... Человек, который читает Евангелие, ну и Слово Божие, Священное Писание, все в целом, читает Божьи заповеди. Например, не солги, не позавидуй, помни день субботний. И когда человек приходит на работу, ну, работает где-то здесь, в этом обществе, он может столкнуться с... требованием, ну, коллектива или сообщества, где он трудится, обмануть кого-то, сказать какую-то неправду. Если мы говорим о субботе, помни день субботний, а в субботу нужно, начальник говорит, нужно выйти на работу, нужно работать. Вот перед человеком, он вроде не голодает, да? Угу. Нельзя сказать, что он голодает. Но перед ним стоит выбор. Если он сейчас... не послушает своего там начальника или там коллег своих, или своего окружения, или даже родственники могут так вот побуждать человека к отступлению от заповедей Божьих. Человек тогда что-то потеряет. Потеряет хорошую работу, карьеру потеряет, да, перспективу потеряет. Может быть, он не умрет с голода и вообще голодать не будет, но он все равно потеряет многое. Вот. Либо он все-таки последует за там, начальником, коллективом, да, за традициями, обычаями того сообщества, где он живет, и тогда у него все будет нормально, он будет иметь карьеру, будет обеспеченным человеком, будет больше зарабатывать. То есть вот такой в основном выбор-то стоит перед людьми, понимаете? Вот, наверное, в этом искушение сегодня проявляется. Быть человеком честным, быть человеком ответственным, правдивым, верным

0: это значит бросить вызов этому миру, в котором мы живем, потому что мир у нас не такой. Вот. И в конце концов, любящим и прощающим, да, тоже вызов, потому что мир другой.
1: Ну, я бы мог посвидетельствовать, прямо вот так, что люди, которые проявляют честность, люди, которые проявляют, ну, определенную прямоту, люди, которые прощают, люди, которые проявляют снисхождение к другим, и, ну, и так далее. Можно много перечислять. Может быть, они что-то и теряют в материальном мире, ну, или как это сказать, в материальном плане, скажем так. Но, как минимум, обычно они приобретают уважение. То есть людей, которые спокойные, которые не гневаются, которые, ну, готовы принять, посочувствовать.
0: Ну, это я с вами согласен. Просто мы сейчас заговорили об искушении материальном, материальными вещами, да? И это искушение, оно присуще сегодня для людей, живущих в этом мире, так же, как оно было присуще и тогда. То есть каждому хочется жить побогаче, получше, иметь власть, иметь дом, там, машину, может быть, не одну, да, квартиру тоже не одну, там, и отдыхать где-то за рубежом, жить хорошей, такой обеспеченной, красивой жизнью. И часто христианину приходится делать выбор свой. То есть вот выбирать между вот этой жизнью и следованием Слова Божьего. Хотя, безусловно, если человек выбирает Бога, Бог его потом благословит. И таких опытов очень много. Но страх-то присутствует у человека, понимаете?
1: Да, страх присутствует. Но
0: страх оказаться изгоем в этом обществе, понимаете?
1: Просто некоторые люди этот страх преодолевают, и мы об этих людях говорим, ну, сильный, волевой, достойный там, и так далее. А некоторые нет. То есть, в общем-то, почему я иду на компромисс? Ну, потому что боюсь чего-то. Почему я иду, ну, не знаю, почему я вру в той или иной ситуации? Потому что, ну, не знаю, боюсь обидеть, боюсь...
0: Ну, мы боимся быть изгоями в том обществе, в котором мы живем.
1: Да.
0: То есть боимся стать белой вороной. И, в общем-то, человек, который следует Слову Божьему и следует вот Евангелию, он волей-неволей становится в этом мире изгоем, понимаете? Почему верующих людей часто называют сектантами, если они по-настоящему вот верят так, как написано в Священном Писании? Потому что все общество привыкло как? Ну, прочитал ты Евангелие, ну да, там написано, ну, сходил ты там в церковь, совершил какой-то ритуал. Ну, нельзя так все это воспринимать серьезно в жизни, да, как считается. Ну, жизнь есть жизнь, там где-то можно соврать, обмануть, где-то можно это, согрешить, там, потом покаешься, ну, живи, как все.
1: Хорошо.
0: А Христос говорит, нет, вы...
1: В целом страхи понятны.
0: Да.
1: А вопрос немного в другом. Вот Христос это все преодолел.
0: Да.
1: Он для нас просто пример, что это можно преодолеть, или он больше, чем пример?
0: Конечно, больше.
1: Он, ну, то есть, как сказать, мне недостаточно примера. Мне нужна сила.
0: Сила, конечно.
1: Мне нужна определенная власть, ну, как минимум, над собой для того, чтобы преодолеть какие-то искушения.
0: Вы знаете, и Христос обладает этой силой. Он может нам помочь преодолеть искушения, преодолеть наши проблемы, которые мы испытываем. Да и не только проблема, он может быть с нами и в каких-то радостных моментах жизни. Он же был на свадьбе, например, чудо совершил, да? Когда у нас какая-то радость в семье происходит, или на работе, или еще где-либо, он тоже готов с нами разделить эту радость. Но самое главное, вы говорите, что правильно, так говорит Священное Писание, Христос дает нам силу победить в этом мире грех. Победить себя прежде всего, свой эгоизм. И он дает эту силу на основании того, что он совершил эту победу. Если бы он не победил, он не имел бы права нам помогать. Понимаете? Если бы он не совершил эту победу, он не мог бы нам помогать, не имел бы права. Ну, дьявол бы тогда его обвинил бы, во всяком случае. А что ты

0: помогаешь людям, пусть они сами там выкарабкиваются, да, из своих проблем.
1: То есть мало понимать. Ну, то есть то, что он понимает, ну, да, понимает. Мало понимать. Надо еще и победить.
0: Конечно, конечно. Но вот осознание человеком того, что Христос понимает его жизненную ситуацию, вот, оно как раз тоже дает силу преодолеть эту жизненную ситуацию. То есть, когда человек понимает, что Христос все это испытал, прошел с Богом и победил, и это дает как раз силу человеку пройти испытание и стать победителем. Вот в чем, в общем-то, сила Евангелия, сила Христа.
1: Я просто немножко возвращаюсь к тексту, где говорится, что он был искушен во всем, кроме греха.
0: Кроме греха, да.
1: Может и искушаемым помочь.
0: Да, совершенно
1: как?
0: Верно.
1: Вот, ну, то есть мне просто, чтобы иметь вот эту вот опору, надежду, как мне получить эту помощь?
0: Ну, он говорит каждому из нас, если мы читаем о нем, не бойся, я с тобою. Я, как говорит пророк Исаия, веду тебя, держу тебя за правую руку. Вот. И он помогает нам в нашей жизни. Как он может помочь? Вот. Свои силы. Мы обращаемся к нему. Господи, помоги. И он нам помогает. Угу. Потому что он нас любит. Потому что он прошел через все. И он отдал свою жизнь за нас. Мы теперь его дети. Если мы доверим свою жизнь Христу, то сможем жить так, как Он учил нас в Евангелии, как учит нас Слово Божие.
1: Спасибо, Олег Юрьевич. Дорогие друзья, мы часто придумываем себе отговорки, почему мы не живем так, как должны. Мы говорим о том, что Бог нас не вполне понимает, что какие-то искушения он просто не пережил. На самом деле в нас просто есть неуверенность, что мы сможем. Вот Господь, пережив все испытания, все искушения на земле, победил. И Он заверяет нас, что и нам поможет победить. Всего доброго. До свидания.

0: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг, и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Мы продолжаем говорить о еженедельном уходе за кожей лица. И сегодня мы с вами разберем не менее важный компонент этого ухода – это наложение маски. Но перед наложением маски мы с вами разбирали на прошлых программах, кожа должна быть очищена. Поэтому вначале мы начинаем с теплого умывания. Обычная теплая вода, просто умывание кожи. Домашний вариант под струей воды над раковиной. Далее этап очищения поверхностного с использованием геля очищающего. И тонизирование кожи. Вспоминаем, что после каждого контакта с водой кожа должна тонизироваться. Ну и перед нанесением маски кожа должна быть очищена, то есть здесь процедура глубокого очищения с использованием скраба. Вспоминаем из прошлых наших встреч, скраб наносится на кожу, по массажным линиям растирается и сразу же смывается. Сегодня мы с вами делаем керабовую маску. Кераб – аналог какао.

Для маски используем половину чайной ложки керба. Добавляем половину чайной ложки косметической глины. Глина подбирается по типу кожи. Добавляем 3-4 капли эфирного масла, ваше любимое масло. Здесь в данном случае я добавила лаванды, масло эфирное. И вода, несколько капель до консистенции маски. Все это тщательно размешиваем. И наша маска готова. Итак, маску мы наносим кисточкой по массажным линиям. Остаются открытыми область глаз, носа, рта. На шею также мы маску можем наносить, область декольте. На коже сохраняется маска 15 минут, потом смывается. Почему я предлагаю именно кербовую маску? Эта маска универсальна. То есть она выполняет много функций для нашей кожи. Она увлажняет кожу. Она содержит много питательных веществ, то есть как питательную маску можно ее использовать. Ну и она оказывает омолаживающее воздействие, то есть дает лифтинг-эффект. То есть наша кожа выглядит сияющей, молодой и красивой. 15 минут у нас прошло. Мы можем смывать маску. Берем теплую воду, салфеточку, ватные диски. Или, вспоминаем домашний вариант, можно смыть маску под струей воды над раковиной. Смываем несколько раз, кожа должна быть полностью очищена. После снятия маски мы должны тонизировать кожу после каждого контакта с водой. Тоник выполняет функцию, удаляет остатки маски и подготавливает кожу к заключительному этапу нашего ухода. Это нанесение увлажняющего крема. Крема, мы об этом говорили с вами в прошлых наших встречах, подбираются по типу кожи. И крема по своему составу не должны содержать линолен, вазелин. Крем наносится по массажным линиям. Можем немножечко легким движением вбить его в кожу. И остаточки можно промокнуть салфеткой. Регулярный и систематический еженедельный уход поможет нашей коже чувствовать себя более комфортно. Кожа – это защита, данная нам Богом для жизни.

Стул есть в каждом доме, но сегодня мы будем использовать его не только для того, чтобы на нем сидеть, но это будет нашим тренажером, нашим снарядом, и мы будем делать тренировку со стулом. На самом деле стул может разнообразить наши тренировки, и есть множество упражнений, которые мы можем сделать, используя стул. Это можно сделать дома, это можно сделать в офисе, это очень просто, это доступно, это удобно. И несколько упражнений, которые обогатят и разнообразят нашу тренировку. Первое упражнение – это отжимание. Многие знают это упражнение, оно не новое, но тем не менее есть нюансы, о которых мы хотели бы сегодня поговорить. Итак, мы садимся на стул и упираемся руками, и потом сходим со стула. И начинаем сгибать руки, таким образом выполняя упражнение, сгибая, разгибая руки. Садимся достаточно глубоко. Это упражнение достаточно большой интенсивности, поэтому нужно правильно дышать. Когда мы выпрямляем руки, нужно выдыхать. Если это упражнение легко делать, то можно немножечко выпрямить ноги, усиливая нагрузку на руки. В это время работают трицепсы, в это время работает нижняя часть грудной мышцы, в это время работают плечи. Это хорошее упражнение для плечевого пояса. Если нам совсем легко, или мы можем выпрямить ноги полностью и совершать это упражнение вот таким образом, в полной амплитуде, касаясь, по сути, земли, садясь на землю. Мы сели на землю, сели на пол и выпрямили руки. Таким образом, мы делаем 15 повторений, и подход заканчивается. 3-4 подхода нагрузят наши плечи, нагрузят наши руки, и это будет хорошо. Следующее упражнение – это махи ногой. Это упражнение очень эффективно для мышц тазобедренного сустава. Очень полезно, когда есть проблемы с тазобедренным суставом или коксоартроз, потому что нагружает и питает мышцы, а тем самым питает и сам сустав. Мы можем придерживаться за другой стул, чтобы сохранить равновесие, и делаем махи ногами туда-обратно. От высоты спинки зависит нагрузка. Делаем следующим образом. В одну сторону и в другую сторону. Это одно повторение. В одну сторону и в другую сторону. Это второе повторение. И таким образом мы делаем 10 повторений на одну ногу, потом меняем сторону и делаем то же самое на другую ногу, таким образом нагружая мышцы тазобедренного сустава. Замечательное, эффективное упражнение. Следующее упражнение – это отжимание. Наверное, каждый человек отжимался когда-то от стула, потому что это удобно, не всегда можно от пола отжиматься. Причем отжиматься можно по-разному, можно класть ноги на стул и отжиматься от пола, что увеличивает нагрузку, это самое сложное отжимание. Можно отжиматься при помощи двух стульев, и когда мы отжимаемся при помощи двух стульев, тогда амплитуда движения максимальная. Можно отжиматься, положив руки на стул, и таким образом тоже прорабатывать грудные мышцы, потому что в этот момент грудные мышцы и трицепсы задействуются всех больше. Мы сегодня будем отжиматься от двух стульев. Мы можем взять два любых стула. Главное, чтобы не было скользко, чтобы пол не был скользкий, стулья не расходились. Чем шире стулья, тем больше нагрузка на грудные мышцы. Чем уже стулья, чем уже хват, тем больше нагрузка на руки, на трицепсы. Мы возьмем сегодня средний хват и попробуем поотжиматься. Снова про дыхание. Дыхание, когда мы выпрямляем руки, поднимаем тело, нужно делать выдох. Это фаза усилий. Мы встаем ровно, голова ровно, сгибаем руки и выдыхаем. Раз, два, три, четыре, пять. Таким образом мы делаем 15 повторений и тоже 2-3 подхода. Таким образом нагрузка на мышцы достаточно для одной тренировки. Следующее упражнение мы сделаем, сидя на стуле. Мы садимся на стул ровно, выпрямляем одну ногу и поднимаем ее вверх. Ладонь мы можем положить под ногу, и поднимая ногу прямую, мы должны почувствовать, как рука освобождается. Это достаточно сложное упражнение на самом деле.

деле, хотя по амплитуде, и когда человек смотрит со стороны, это кажется легко, но на самом деле это не так. Прямая нога, и нога поднимается вверх, освобождая руку, которая лежит под ногой. 15 повторений одной ногой, 15 повторений другой ногой. Здесь мы тоже дышим правильно, поднимая ногу, мы делаем выдох. Это хорошее упражнение. Следующее упражнение – это такие перехлёсты ног. Мы можем взяться за стул и начинать так вот ноги перехлёстывать. 15 раз. Потом вверх. И тоже 15 раз. И последующее упражнение для мышц пресса, когда мы ноги подтягиваем к себе. Делая каждое упражнение по 15 раз, мы нагружаем зону пресса, нагружаем снова мышцы тазобедренного сустава, что очень важно, когда человек совершает или занимается сидячей работой, потому что именно здесь происходят застои. Человек постоянно сидит, и постоянно вся эта зона у него не работает. От этого происходят проблемы внутренних органов и проблемы органов малого таза. Еще одно упражнение, которое многие любят, это велосипед. Его мы сделаем и на полу, но на стуле его тоже можно делать и достаточно эффективно. Мы выпрямляем одну ногу и начинаем имитировать езду на велосипеде, совершая это 15 раз. Носочек на себя, нога выпрямляется полностью, и таким образом тренируются мышцы ног и пресс. 15 повторений, 2-3 подхода. Это замечательное упражнение для нагрузки ног и пресса. Нам никуда не деться от приседаний, потому что приседания – это базовое упражнение для людей любого возраста. Поэтому, используя стул, мы тоже можем поприседать. Безопасно, но достаточно эффективно. Мы делаем стандартные приседания. На ширине плеч ноги находятся, и мы просто садимся на стул, спину сохраняем прямой, и потом встаем. Мы садимся на стул не полностью, сбрасывая напряжение с ног, чуть-чуть касаемся и тут же встаем. Мы можем разнообразить это упражнение, делая взрывные поднятия. То есть мы тихонечко встаем и взрывным образом поднимаемся. Выдыхаем на подъеме. Можем делать это упражнение медленно садясь и медленно вставая. Таким образом мы прорабатываем разные волокна мышц ног и достигаем большего эффекта. Это упражнение максимально сберегает наши колени, потому что мы не садимся слишком глубоко, но дает оздоровительный эффект такой же. Делаем это упражнение 15-20 раз и делаем их тоже несколько подходов, 2-3 подхода. И следующее упражнение – это зашагивание на стул. Это упражнение, которое тренирует заднюю поверхность ноги и нашу ягодицу. Это та зона внимания, которые очень часто уделяют люди, потому что недостаточное развитие ягодичных мышц и задней поверхности бедра приводит к защемлению седалищного нерва и многим другим проблемам, в том числе к проблемам коленного сустава. Мы заходим на стул, поднимаем ногу и поднимаемся, и спускаемся. Правой ногой заходим, правой ногой сходим. Выдох. На усилии мы делаем выдох. Так сделали 15 раз одной ногой, потом поменяли ногу и делаем то же самое другой ногой. Выдох. 15 раз другой ногой. Если нам достаточно легко делать эти упражнения, мы можем усложнить это упражнение, совершая 15 раз такую смену ног. Эта интенсивность позволяет нам получить большую нагрузку
и разнообразить наши упражнения. Божья программа здоровья проста, доступна и практически бесплатна. Нужно помнить об этом, выбирая себе упражнения. Движение – это жизнь.

Диета при диабете или стол 9. Диабет – это еще одно заболевание, которое молодеет, к сожалению, с каждым годом. К нам в компанию обращаются даже 20-летние клиенты, которым уже поставлен этот диагноз. И это печально, но чаще всего это результат нашего неверного выбора в питании. Сейчас мы не будем разбирать само заболевание и причины его появления. Там много нюансов, но уделим внимание именно питанию. Потому что питанием можно очень хорошо увести заболевание в ремиссию, если мы говорим про диабет второго или третьего типа, и существенно выровнять работу организма при диабете первого типа. Так называемый стол 9 – это питание, проказанное при диабете. Суть этого питания – это избегание резких скачков сахара крови. Давайте немного разберемся, как работает наш организм. Когда мы что-то съедаем, любой углевод, который поступает в наш организм, он начинает расщепляться, всасывается и попадает в кровь в виде глюкозы. Это и называется сахаром крови, количество глюкозы в вашей крови. И если мы съели быстрые углеводы, то сахар повышается очень быстро, резко. И в ответ на это организм выделяет инсулин, для того, чтобы этот инсулин забрал эту глюкозу и разнес ее в клетки организма для получения энергии. И диабет – это заболевание, когда либо идет неправильная работа вот именно при выброске инсулина, либо инсулин не может завести глюкозу в клетки. И поэтому наша задача – помочь с помощью питания организму немножко привести в порядок вот эту систему. Потому что если мы это не сделаем, если сахар будет постоянно высокий, то организм развалится достаточно быстро. Что же тогда должно быть в рационе? Это большое количество овощей. Это травы, да, тоже большое количество, большие объемы. Обязательно должны быть, конечно же, медленные углеводы в виде круп, возможно, в виде каких-то цельнозерновых макарон, цельнозерновых хлебцев. Все это можно употреблять, но если мы говорим все-таки про мучные какие-то изделия, пусть даже цельнозерновые, они не должны быть основой рациона. Их должно быть немного. Просто я понимаю, что невозможно просто все взять и выкинуть из своего рациона. Обязательно должны быть белки, потому что мы знаем, да, из наших программ, что белки – это необходимый строительный материал для нашего организма, и они должны быть в рационе. Какие варианты вообще углеводов могут быть в девятом столе? Да? Мы уже поговорили про цельнозерновые какие-то вещи, про крупы. Что хочется сказать здесь отдельно, наверное, про картофель, потому что если мы едим картофель только что сваренный, горячий, то это быстрый углевод, потому что там молекулы крахмала, они еще не схватились в цепочке. Но если картофель остыл, прошло какое-то время, то вот эти молекулы крахмала, они соединяются в цепочке и становятся уже сложным углеводом. То есть организму для того, чтобы их расщепить, нужно сначала разорвать вот эти цепочки. Поэтому охлажденный картофель, картофель, который запечен с кожурой, он будет уже гораздо меньшим гликемическим индексом обладать. Его есть можно, потому что он будет не только не вреден, да, но еще и полезен, так как он является хорошим источником питания для нашей микрофлоры. Еще хочется отдельно сказать про каши, потому что когда мы, например, варим кашу и добавляем цельное молоко, то гликемический индекс такой каши, он будет достаточно высокий. Если мы добавили туда просто воду или, например, добавили овсяное молоко или кокосовое молоко, то гликемический индекс такой каши будет ниже. Ну и, конечно же, каша, она должна быть сварена из цельных круп, да, а не быстро развариваемых хлопьев. Что еще может снизить гликемический индекс? Ну, например, это добавление кислоты в ваши продукты. Да? То есть если мы в блюдо, например, сбрызнули лимонным соком, то гликемический индекс нашего приема пищи, он будет гораздо ниже, то есть медленнее будет усваиваться сахар. Хочется еще рассказать вам пример рациона, чтобы вы примерно понимали, а что я могу есть в течение дня, если у меня диабет. Но завтрак лучше начать либо с какого-то омлета, либо

0: Вы варите кашу, да, на овсяном, на кокосовом молоке и обязательно съедаете что-то белковое. То есть это может быть яйцо, это может быть сыр. То есть какой-то белок в каждом приеме пищи у вас должен быть. Следующий прием пищи у вас должен быть не раньше, чем через 4 часа. Что может быть в следующем приеме? Это может быть какой-то суп. Лучше, если в этом супе не будет картофеля, да, или он будет снижен. Кстати, в одной из программ мы показываем, как приготовить суп. Вот как раз при 9-м столе это будет идеальный суп. Будет хорошо, если у вас на обед будут овощи, плюс тоже какой-то белок. Белок может быть в виде яйца, в виде сыра, в виде бобовых продуктов, в виде, может быть, рыбы или мяса, если вы их едите. В качестве гарнира можно использовать гречу, можно использовать пшено, это отличный тоже гарнир. В одной из программ мы показываем, как приготовить вкусный гарнир, например, из пшенной крупы. И, конечно же, если мы говорим про ужин, то это всегда только овощи, не крахмалистые овощи. Это может быть вообще свежие овощи, да, какой-то салат, в котором много травы, в котором много овощей, и с добавлением белка. Это может быть рыба, это может быть сыр. То есть вот такой ужин, да, то есть уже без углеводов должен у вас быть. И помните, что с помощью правильного питания можно прожить с диабетом долгую и качественную жизнь. А, к сожалению, можно потерять здоровье и жизнь очень быстро, потому что сахар, он моментально разрушает все системы нашего организма. Берегите себя, берегите своих близких и прививайте в своих семьях правильную культуру питания. Это будет хорошим фундаментом для здоровья тех, кого мы любим.
1: Уповайте на Господа вовеки! Ибо Господь Бог есть твердыня вечная.
2: Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

0: каждый сталкивался с такой ситуацией, когда врач назначает дорогой импортный препарат. С другой стороны, придя в аптеку или задав вопрос в интернете, мы обнаруживаем множество аналогов по доступной цене. Так, например, у самого известного в кардиологии препарата аналогов в России около 120. И мы оказываемся перед вопросом, как поступить в этой ситуации? Что выбрать? Ведь от этого зависит здоровье и жизнь. Сегодня у нас в гостях эксперт, кандидат фармацевтических наук Кожухар Вячеслав Юрьевич. Он поможет нам определить плюсы и минусы замены лекарственных препаратов их аналогами. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы сегодня с вами говорим об аналогах лекарств. И первый вопрос будет такой. Сколько в среднем аналогов имеет наиболее используемые препараты?
1: Угу. Хороший вопрос. На самом деле, подсчетом препаратов-синонимов у оригинального никто не занимается, поскольку после окончания 20-летнего периода срока патентной защиты препарат могут выпускать, препарат-дженерик, кто угодно. Угу. Нет ограничений. Поэтому для наиболее востребованных молекул существует порядка 20, 30 и даже 40 препаратов-синонимов, их дженериков. Угу. Вот такая вот ситуация.
0: Понятно. Вот вы сказали такое слово «дженерик». Объясните нам, что это такое, чтобы мы все были в курсе.
1: Угу. Дженерик или воспроизведенный препарат – это лекарство, которое содержит ту же молекулу или то же действующее вещество, что и оригинальный препарат. Угу. Прежде чем препарат появился в аптеках, его нужно ведь создать. Эту молекулу нужно изобрести и исследовать. И этим занимается компания, выпускающая оригинальный препарат. Порядка 10-15 лет проводятся все эти исследования по клиническим, доклиническим изучениям молекулы. И 20 лет препарат продается только под брендом оригинальной компании. После окончания срока патентной защиты, как я уже сказал, выпускаются его генерические формы.
0: Угу. Вот это и называется?
1: Это и называется дженерик, или воспроизведенный препарат.
0: То есть мы можем это называть, или в народе это называют аналогом, да, наверное, в народе?
1: Все-таки более грамотно разделять аналог и синоним. Вот синоним – это есть дженерик, содержит то же действующее вещество в той же дозе или в нескольких дозировках, что и у препарата оригинального. Угу. А аналог, препарат-аналог – это лекарственное средство, которое оказывает похожее или то же самое фармакотерапевтическое действие, но содержит другие лекарственные средства, другие вещества.
0: Понятно. То есть разница между аналогами и оригинальными препаратами все-таки есть.
1: Ну, давайте приведу конкретный пример, чтобы было более понятно. Угу. Например, препарат Вольтарен оригинальный содержит диклофенак. И существуют его дженерики. Диклофенак, диклофен, диклогель, диклак, ортофен и много-много еще других. Это его генерические формы. Но у всех этих препаратов действующее вещество будет диклофенак натрия. Да. И аналогичные препараты, средства, например, от головной боли. Пенталгин, спазмолгон, максиган и другие-другие. Препараты содержат разные действующие вещества, но эффект оказывают схожие. То есть снимают воспалительные процессы, снимают острую боль. Вот это препараты-аналоги. Первый пример – это препараты-синонимы.
0: Спасибо, понятно. Следующий вопрос меня беспокоит. Например, если я пришла с рецептом в аптеку, и оказывается, что то лекарство, которое мне выписали, его нет, то мне фармацевт предлагает аналог. Вот могу ли я доверять фармацевту, когда он мне что-либо советует?
1: Ну, в данном случае снова речь идет о препарате-синониме. Фармацевт в аптеке при отсутствии

0: препарата, выписанного в рецепте, может предложить синонимичную замену в рамках данной молекулы. И на усмотрение пациента, согласно законодательству, производится выбор этой молекулы. Однако следует учитывать, что при создании генерических лекарств сам процесс синтеза молекулы отличается, и влияние на организм может быть различное. И только лечащий врач, имея клинический опыт, знает, какой из синонимов более подходит конкретному пациенту. Поэтому все-таки на замену у серьезных лекарственных препаратов следует проводить после консультации с врачом.
1: С врачом именно.
0: Да, как со специалистом, который имеет опыт замены, и он знает, что лучше подойдет конкретному пациенту. А фармацевты в аптеке, понимаете, они не занимаются отслеживанием именно результатов терапии. Их к этому не учили. И не всегда они имеют даже опыт и глубину знаний, чтобы сделать эту равноценную замену.
1: Понятно. То есть не стоит считать себя достаточно умным, да, прийти, прочитать состав, допустим, того лекарства, которое мне выписали, и если его нету, то самому себе подобрать по этому составу другое лекарство нельзя. То есть нужно все-таки идти к врачу, и я это повторяю для того, что очень часто мы так и делаем в народе. Мы прочитали в интернете или еще где-то пошли, и потом сами все себе выписали, в общем-то, хотя вроде не отошли от рецепта, потому что нам тот же самый состав вы посоветовали.
0: Ну, еще раз хочу повторить, что вы можете это сделать. Просто при замене именно результатом терапии, что каждый из нас и ожидает лучший исход, да, результат, обладает именно врач, который имеет опыт применения конкретных
1: молекул. Просто лучше не рисковать.
0: Желательно приобретать тот препарат, который врач выписал в рецепте.
1: Понятно. Ну, тогда вот посоветуйте, в каких случаях мы все-таки можем сэкономить на лекарстве, а когда не стоит этого делать?
0: Ну, по моему мнению, экономить можно в тех случаях, когда препараты при нетяжелых и несерьезных заболеваниях. Например, увлажняющие средства для глаз, как вариант, да, можно взять более дешевые, если это полимерные какие-то растворы. Наружные формы в некоторых случаях можно заменить на более недорогие. То есть несерьезные какие-то заболевания. Но если мы говорим про лечение головного мозга, если мы говорим про терапию сердечно-сосудистых заболеваний, где важно именно, чтобы молекула работала, и чтобы оказывало определенное действие у конкретного препарата, в данном случае все-таки лучше производить замену с согласованием лечащего врача.
1: Понятно. Вот бывает такая ситуация. Врач выписал целый список лекарств. Я смотрю на них и думаю, ведь это столько побочек, столько неприятных действий, которые могут проявиться. Можно ли хотя бы часть из этих лекарств, из этих компонентов, можно ли заменить какими-то травами, народными какими-то средствами? Вот могу ли я сама себе это сделать? Может ли человек, либо с тем же самым врачом посоветоваться? Или как-то можно это сделать так, чтобы не пить так много лекарств, выписанных врачом?
0: Ну, вот как раз сами себе немножечко противоречите. Дело в том, что заменять лекарство, которое выписал врач, на лекарственно-растительное сырье, не совсем грамотно, потому что врач точно знает, что нужно принимать для того, чтобы был определенный эффект. С другой стороны, врач при назначении ряда лекарственных препаратов, он, видя карточку пациента, общаясь с пациентом, проведя, так сказать, анамнез, он видит, что пациент принимал до этого, какие у него еще заболевания, потому что известно, что к 60 годам у многих пациентов существует порядка 27 заболеваний. Представляете, сколько препаратов? Это уже 27 препаратов нужно принимать. И врач это все учитывает. Поэтому назначение больше 3 препаратов при одновременном приеме следует, конечно, проводить, врачи все это знают, с учетом того, что уже пациент принимает и какие у него существуют заболевания. Ведь есть основная линия терапии, вспомогательная, сопутствующая, терапия под прикрытием и так далее. И вот эти все нюансы учитывает лечащий врач. Если вы чувствуете интуитивно, что слишком много препаратов выписал врач, можно ему напомнить о том, что у вас, вероятно, может возникнуть аллергия на лекарственные препараты. А вдруг у вас появится анафилактический шок, и любой специалист об этом задумается и может изменить назначение, его скорректировать. Но самостоятельно отменять какие-то препараты, заменять их на лекарственное растительное сырье или на другие препараты из другой группы, все-таки недопустимо, без согласования с врачом.

0: Понятно. Ну, я так понимаю, что по принципу соседу помогла вот эта травка, и мне поможет, лучше не жить. Я вас
1: Все-таки аккуратнее. Ну, это
0: просто мы так часто тоже все живем, и, наверное, мы поэтому создаем с вами вот эту программу и беседуем, потому что эта проблема существует. Когда человеку плохо, он может пойти к подружке, к соседке, посоветоваться. Вот скажет врач, что только выписала я.

0: рецептами, где действительно 3-4 препарата, и спрашивают, что можно не пить.
1: Вот, да, да. И
0: ведь если бывает. Врач выписал препарат, значит, есть в этом необходимость. Что значит, что можно не пить? Угу. Ну, здесь вот, конечно, нужно очень грамотно.
1: Нам нужно очень серьезно к этому относиться.
0: А лучше сразу с врачом это обсуждать, угу. а не дождаться выписки рецепта, и потом прийти и задавать такие вопросы. Сразу у врача надо выяснить.
1: Мы же еще стесняемся врачам вопросы.
0: Да, почему-то пациенты иногда боятся задавать врачу такие вопросы. Да.
1: Скажите, какие формы лекарственных средств представлены на нашем рынке?
0: Угу. Ну, если все существующие лекарственные формы мы можем разделить на две основные группы. Это лекарства для детей и лекарственные формы для взрослых. Ну вот у нас на столе, посмотрите, уже представлены некоторые лекарственные формы.
1: Да.
0: Ну вот если говорим про взрослые формы, это в первую очередь классический пример, это таблетки.
1: Угу.
0: Таблетки бывают разные, таблетки шипучие, покрытые оболочкой, таблетки классические, капсулы. Также выделяют капсулы или таблетки с модифицированным высвобождением, то есть длительная определенная порция лекарственного препарата выделяется в течение времени. Есть таблетки или капсулы сложного состава, где входят микрогранулы, микрокапсулы, которые позволяют в разное время выделяться разным дозам лекарственного препарата, обеспечивают комплексное действие. Да, это очень интересно.
1: Да, это
0: бывает,
1: интересно.
0: Бывают таблетки, капсулы 2-3 в одном, то есть 3 препарата в одном, чтобы увеличить так называемую комплаентность или приверженность пациента к терапии. Также видим, у нас представлены наружные формы, да, это мази, кремы, гели различные, присыпки выделяют и так далее. Бывают таблетки для получения растворов и обработки кожи. Также можем выделить и формы для инъекционного применения, да, это ампулы различные, растворы для вливания. Опять существуют таблетки для растворения и вводящиеся внутривенно.
1: Даже вот так.
0: Существуют такие экспресс-формы.
1: Я понимаю, что это очень много всего.
0: Для внутривенного внутримышечного введения подкожного. Также мы видим, что существуют сиропы, спреи, растворы для орошения, спреи интраназальные и так далее. То есть очень много существует различных форм.
1: Да, даже некоторые, что вы сказали, я никогда не слышала.
0: А еще для детей... специальные формы.
1: А зачем тогда так много? Вот объясните, почему так много именно форм?
0: Это связано с тем, что у каждого пациента существуют свои особенности.
1: Угу.
0: Так, например, начнем с самого приятного. Это детки наши, самые драгоценные. Да? Дети, они очень восприимчивы к терапии, к лечению. Они восприимчивы к виду лекарственного препарата. У них часто возникает отвращение или такая известная детская впечатлительность к лечению. Поэтому для них создаются лекарственные формы для естественного перорального применения, то есть внутрь, в виде сиропов,
1: суспензий,
0: всем известных, да, желейных конфет. В виде постилок, в виде геля, который выдавливается на ложечку, и ребеночки его принимают. Поэтому эти препараты следует хранить вдали от детей. Да?
1: Потому что он думает, что это что-то вкусненькое.
0: Конечно, они конфетка. Действительно вкусные, они действительно приятные, они их начинают съедать. Также еще для деток существуют пластыри различные, наружные формы, с учетом именно особенностей развития детского организма. У них недостаточна система выделения, выведения, у них не так работает еще желудок. И у детей легко очень вызвать интоксикацию лекарственными препаратами. Поэтому не каждый препарат для взрослых подходит ребенку. И все это знают производители и создают специальные детские лекарственные формы. Также еще в детских формах не разрешены различные консерванты, подсластители, которые годны для взрослых, красители. Ну, поскольку, мы уже говорили с вами, вызывают аллергию у детского организма. Сейчас очень большой такой всплеск аллергических реакций.
1: Ну, про детей понятно, в общем-то, да, это все так логично. А для взрослых-то зачем такое разнообразие?
0: Ну, у взрослых тоже свои особенности. Например, некоторые пациенты просто не способны проглотить элементарную таблетку, не могут ее проглотить. Для них создаются формы, так сказать, таблетки диспергированные или растворимые формы лекарственных препаратов, чтобы можно было принять препарат. Есть пациенты, которые боятся пить таблетки. Им кажется, что они подавятся. Это уже такое психологическое влияние. Для них существуют другие формы в виде сиропов, например. Гели, суспензии. Также, вот, кстати, форма суспензии помогает объединить несколько взаимонесмешивающихся между собой твердых лекарственных частиц и образовать единую такую вот массу, которая быстрее будет всасываться в организме и оказывать более быстрое терапевтическое действие. Также известны и различные наружные лекарственные формы. Например, чем отличается вот мазь от крема? многих такой вопрос.
1: Да, кстати.
0: Да, вот

0: Еще гель.
1: И гель, да, это более современная форма. Мазь содержит мазевую основу, которая очень хорошо действует при сухости кожи, при вот таких состояниях, когда кожа твердая, жесткая. И здесь мы можем ее питать и умягчать. Форма крема позволяет за счет легкой кремовой основы легко наносить препарат. Крем, кстати, легко очень удаляется с одежды, он ее не пачкает, в отличие от мази. Крем быстро впитывается, это удобно, когда нужно нанести препарат, чтобы он сразу впитался и исчез, чтобы не было видно. Допустим, на лицо форма наносится. Форма геля это считается более современная, поскольку гелевая основа она быстрее за счет своей гидрофильности проникает в нужные слои и гораздо эффективнее работает. Но не все препараты можно вводить в форме геля. Также существуют различные спреи, спреи назальные, спреи для горла. Более современный подход к интерназальным глюкокортикостероидным препаратам.
0: Уже очень сложно.
1: Ругательные выражения. Существует современная система доставки, когда вы нажимаете просто на кнопочку, не нужно уже делать вот эти вот движения спреем, нажимаете на кнопочку, и нужная, точная доза лекарственного препарата вводится на слизистую носа.
0: Прекрасно.
1: Это современный подход. Также очень интересно, для пациентов с сахарным диабетом существуют такие шприц-ручки, с инсулином. Пациент легким таким движением выводит дозу и нажимает на кнопочку, препарат вводится подкожно. Очень удобно, легко и быстро.
0: Понятно. Видите?
1: То есть это прогресс.
0: Спасибо большое, просветили. Вот интересный такой вопрос. В Японии, например, уже практически не применяют инъекции. Предпочтение отдают таблеткам. Что на самом деле безопаснее для человека, укол или таблетка?
1: Ну, на самом деле... Таблетированные формы, это капсулы, таблетки различные, они для организма более естественные. Ну, также и сиропы, например. Да? Потому что прием пероральный, то есть пер-ост через рот, он для организма привычный. И это самый легкий способ. Однако не все лекарственные препараты эффективно работают при таком приеме. Например, препараты того же инсулина, это белки, которые будут просто перевариваться в среде желудочного сока, в агрессивной кислосреде, и их эффект сводится к нулю. Поэтому инсулин в форме вводится, конечно, только инъекционно.
0: Ну, вообще, есть такое мнение, что инъекции, ну, это в моем, может быть, понимании, многие так думают, что инъекции все-таки более... хорошо действуют, что ли, быстрее действуют, чем таблетки. Вот коротко буквально об этом, у нас с вами немножко времени осталось.
1: Ну, это действительно так, поскольку, когда препарат вводится в инъекционном виде, то есть через инъекцию, молекула не подвергается метаболизму в системе воротной вены печени. И препарат вводится в кровяное русло в неизмененном виде. И он может сразу начинать работать. Есть даже такой эффект у адреналина гидрохлорид, например, эффект на кончике иглы. То есть вы только иглу ввели, и уже идет эффект, представляете, на конце иглы. Вот настолько быстрое действие. И с инъекционным формой введения сопоставимы и ректальные лекарственные формы. Это суппозитории, свечи. Да, так быстро всасываются сразу в кровь, минуя тоже систему пищеварительного
0: тракта. Мы, кстати, об этом даже совсем не поговорили. Да, то есть они тоже настолько же эффективны, как... уколы.
1: Да, практически сопоставимы по действию. Поэтому в каждом случае врач назначает соответствующую форму соответствующему пациенту с учетом его особенностей. И все лекарственные формы, они важны. Это наши помощники в общем результате здоровья пациента.
0: Понятно. Ну и, наверное, вот совсем коротенький вопрос. Может ли человек сам себе заменить? Ну, к примеру, ему посоветовали, выписал врач в таблетках лекарства, а он решил себя проколоть этими же лекарствами. Вот можно ли так себя вести? Можно ли так поступать?
1: Но самый большой враг самого себя – это когда пациент, который говорит, я же врач, есть даже такое понятие у нас, я же врач, да. Ведь лечащий врач, выписывая определенную форму лекарственного препарата, он уже учел все особенности организма, он учел какие-то сопутствующие заболевания, и врач точно знает, в какой форме препарат окажет максимальное действие с минимальным побочным эффектом. Поэтому самостоятельно делать такие замены без согласования с врачом вообще недопустимо.
0: Понятно. Спасибо вам большое. Очень интересно, очень познавательно и очень полезно, я думаю, для нас, для всех. Всего вам хорошего. До встречи.
1: Спасибо, до встречи.
0: Сделаем выводы. Лекарства-синонимы содержат те же действующие вещества, что и оригинальный препарат. Но не все лекарства-синонимы одинаково эффективны.

эффективны и безопасны. Лекарства-аналоги содержат разные действующие вещества, однако используются для лечения одних и тех же заболеваний или обладают схожим терапевтическим эффектом. Помните, при замене выписанного лекарства на более дешевое следует проконсультироваться с врачом. Также врач поможет подобрать оптимальную лекарственную форму препарата. Будьте здоровы! До новых встреч!

0: Знак на упаковке, обозначающий возможность переработки и вид вторичного сырья, это петля Мёбиуса или треугольник, составленный из изогнутых стрелок. Рассмотрим материалы, которые используются для производства упаковки. Пластик. Цифра 1 в треугольнике. Или полиэтилен терефталат, или буквы ПЭТ. Это обычно цветные или прозрачные бутылки для напитков или масла, банки для витаминов и одноразовые формованные подложки. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 2 в треугольнике или высокоплотный полиэтилен низкого давления, а также короткие буквы HDPE. Это обычно канистры или флаконы из-под косметики или бытовой химии, а также часто пакеты. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 3 в треугольнике или поливинилхлорид, буквы ПВХ или PVC на латинском. Это окна, защита для проводов, упаковка для тортов, термоусадочная пленка и игрушки. Такой материал практически не перерабатывается и вреден для пищевого использования. Цифра 4 в треугольнике. Это низкоплотный полиэтилен высокого давления или LDPE. Это разнообразные пакеты и пленка. Перерабатывается, но вам придется поискать, где можно сдать на переработку. Цифра 5 в треугольнике или полипропилен. Это крышки, стаканчики и баночки для молочных продуктов. Такой материал можно сдать в переработку в чистом виде. Цифра 6 в треугольнике – полистирол, маркировка PS. Это вспененная и обычная одноразовая упаковка для еды и молочных продуктов. Такой материал практически не перерабатывается и не подходит для пищевого использования. Цифра 7 в треугольнике, а также ОВЕ или другое – это смеси разных пластиков, не подлежит переработке. Рассмотрим другие материалы. Макулатура или буквы ПАП обозначается цифрами от 20 до 23. Это гофрированный и обычный картон, книги и открытки, газеты и журналы, печатная бумага. Такой материал популярен, и его можно сдать на переработку. Стекло или буквы GL. Цифры от 70 до 79. Это все бесцветное или цветное стекло. И такой материал вы также можете сдать на переработку. Металл – это сталь или алюминий, обозначается цифрами 40 и 41 и буквами FE или ALU. Это банки, консервные из-под напитков, баллончики, фольга, можно сдать на переработку. Композитная упаковка обозначается буквами CPAP, тетрапак и цифрами от 80 до 87. Это смесь бумаги, металла и или пластика. Одноразовая упаковка для соков и молочной продукции, и такой материал практически не перерабатывается.
1: Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю.

0: «Вы – род избранный, царственное священство», – писал апостол Петр. Многие христиане с удовольствием цитируют этот текст. Но что он значит? Что значит быть царственным священством обычному прихожанину? И что имел в виду автор этого текста? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы обратимся к тексту, который написал апостол Петр в одном из своих посланий. «Вы – род избранный, царственное священство». Ну, как бы так он звучит, этот текст. И вот многие христиане, они с большой любовью к этому тексту,

0: относятся. И думают, что если они являются царственным священством и избранным родом, для них никто не указ. Бог им, если нужно что-то открыть, напрямую им лично откроет. Для них нет авторитетов. И они таким образом подчеркивают, что ли, значимость своего положения, когда этот текст цитируют. Вот это ли действительно имел в виду апостол Петр, или он имел в виду что-то другое?
1: Угу. Ну, в моем представлении, конечно, апостол Петр имел нечто другое, потому что вот буквально перелистывая страницу в 5 главе 1 послания, смотрите, какие слова мы находим. «Пастырей ваших умоляю я сопастырей, свидетель страданий Христовых, соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно, богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример. И когда явится пастырь начальник, вы получите неувидаемый венец славы». И вот 5 стих. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать». То есть, продолжая читать послание Петра, мы видим, что он совершенно не преследует мысль показать, как бы, что теперь все равны. Ну, равны, да, но что кто-то перестал быть поставленным на роль священнослужителя, он показывает, что есть младшие, которые должны повиноваться старшим, как только что мы прочитали. Поэтому я думаю, что здесь совершенно другая идея. А вообще, вот в моей пастырской практике я мало встречал людей, которые интерпретируют этот текст именно так, что вот они царственное священство, и теперь никто им не указ. Мне вот вспоминается, что я даже наоборот, как пастор, должен был увещевать, говорить, вы же царственное священство, вот вы призваны к этому. Да, поэтому я вот лично так понимаю, что нет, такой мысли апостол Петр не подразумевал в этом послании.
0: Ну, просто все же есть и такие христиане, которые считают, что Бог им напрямую открывает толкование каких-то текстов, вот, и мало ли что там сказал пастор, мало ли что сказал пресвитер или какой-то руководитель церкви, мало ли что они сказали, вот у меня сейчас такое понимание, и вообще, ну, такое, ну, такое явление, оно наблюдается. Но это как бы одно, одна тема. Но вы говорите, что все-таки апостол Петр не это имел в виду.
1: Думаю, что нет.
0: Но все-таки слова, они высокие.
1: Угу.
0: И как бы это и ответственно, и в то же время это возвышает положение человека, который, ну, к которому эти слова обращены. Ну, давайте разбираться, что имел в виду на самом деле автор текста. Да.
1: Смотрите, вот продолжая как бы то, о чем мы только что сказали, нам будет полезным увидеть, что вот эти слова апостола Петра, они, собственно, не новы. Они еще были в Ветхом Завете. Давайте мы с вами откроем книгу «Исход», и в книге «Исход» в 19 главе, мы прочитаем 6 стих. Книга «Исход», 19 глава, стих 6. «Господь говорит Моисею», обращаясь через Моисея, говорит к народу израильскому, 19 глава, стих 6. «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. То есть, вот если продолжать отталкиваться вот от той идеи, которую вы как бы вначале обозначили, то давайте посмотрим на Ветхий Завет. То есть там эти слова уже звучат. Там Господь говорит, вы будете у меня царством священников, говорит к народу, но тем не менее это не мешает ему устроить институт священства, делить колено Левина, поставить их в служении перед Богом и перед народом и прописать для народа ряд правил, как должны они взаимодействовать именно со священниками, с левитами. Поэтому еще раз хочу сказать, что здесь другая идея. Какая? Наверное, у нас тогда возникает вопрос, что за эта идея? Для чего апостол Петр пишет об этом? И когда мы задаем такой вопрос, то, наверное, нам будет полезно задаться вопросом или сделать такой легкий экскурс по страницам Священного Писания, по теме, чем должен был заниматься священник. То есть в чем его предназначение? Царственное священство. То есть отделенные для священнического служения вот, в возвышенном таком

0: ранги царского священства. Да? Когда мы смотрим на разные места Священного Писания, то мы видим, что вот если говорить о Ветхом Завете, собственно, институт священства, он оттуда пришел. Мы там видим, как он был обустроен, как это все получалось. То в еврейском языке это слово «кахен», которое подразумевает следующее. Или вот вместе с этим словом идут у нас целый ряд как бы тех обязанностей, может быть, видов служения, которые Господь прописывал в Слове Своем. Ну, например, мы можем посмотреть на ту же 19 главу книги «Исход», только 22 стих. Там написано: «Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь». То есть первое, что мне хотелось бы отметить, одна, ну, наверное, из первых обязанностей священника – это приближаться к Богу. И знаете, вот, ну, простите, но, наверное, так я скажу, но это вообще это признак профессионализма священника. То есть если священник не приближается к Богу, ну, все остальное, знаете, вот можно о многом говорить, но оно просто теряет смысл, потому что само предназначение, сама роль, само как бы вот, ну, сам удел в этом служении – это быть близким к Богу. Это общаться, передавать то, что хотел бы передать Господь. Дальше мы можем посмотреть с вами, что когда мы читаем, чем занимались священники, какие были правила, показаны для них, мы можем прочитать в книге Левит, в Ветхом Завете, в 10 главе, с 9 по 10 стих такие слова. «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входишь в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного, чистое от нечистого». То есть здесь мы уже начинаем говорить, что от священника ожидалось не просто, ну, вот, стремление иметь близкие отношения с Богом, да, быть в тесном общении с Богом. А его жизнь должна была соответствовать определенного рода правилам. То есть, скажем так, стилю определенному. Это должна была быть богоугодная жизнь. И в частности, вот здесь мы прочитали о крепких напитках, вино, секера. То есть это были алкогольные напитки того времени. И ну, Господь прямо говорит, ни ты, ни сыны твои не должны вообще это употреблять. И вы знаете, я как-то повстречался с человеком, он, видно, приехал из такой местности, где было все наоборот в жизни священников. Вот, не уточняю, какой церкви. И он, мы с ним как-то разговорились, и он говорит, у нас, говорит, всех священников делят на три категории. Какие? И он говорит, это устойчивые, это застенчивые священники, это выносливые. Но я не подразумеваю никакого подвоха, говорю, а что это значит? Он говорит, устойчивые те, кто еще на ногах стоят. Значит, застенчивые – те, кто за стенку уже держится. А выносливые – это тех, кого уже выносят. Да? Но, кстати, в Священном Писании у нас тоже есть такие негативные примеры, когда вот мы, например, можем с вами в книге Исаии, 28 главе, в 7 тексте прочитать, что тоже нечто подобное иногда встречалось. Написано, «Но и эти шатаются от вина, сбиваются с пути от секеры, священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, видения ошибаются, в служении спотыкаются». И вот если мы сейчас чуть-чуть вернемся назад к первому вопросу, что как бы это означает, да? Вы царственное священство, народ, люди, взятые в удел. То есть, значит, христианам сегодня по Новому Завету, согласно вот этих слов апостола Петра, тоже предъявляются такие высокие требования. То есть ты призван сближаться с Богом, ты призван вот эту близость твоих отношений с Богом проецировать на этот мир, делиться с миром, тем, чем наделяет тебя Господь, но и твоя жизнь тоже должна быть богоугодной. То есть твоя жизнь должна свидетельствовать, что это как жизнь священника из царского рода, то есть тот, который живет именно такой жизнью.
1: Вопреки представлениям некоторым, вот бывают такие представления, что вот священник в церкви, вот он хранитель Божьих тайн. У него вся информация о Боге, истину он знает, он на любой вопрос даст ответ. А я обычный прихожанин, хочу-хожу, хочу-не-хожу, ну, дай Бог, приду два раза в год на праздник. Я не обязан разбираться в этих ваших святых.

0: священных книгах, если что, мне подскажет священник. Угу. Как я живу среди, в течение всего церковного года, неважно, важно, что я хотя бы там, ну, немножко пост подержу. Или в праздник приду в храм. То есть апостол Петр имеет в виду совершенно другое. Так?
1: Да, что... видите. Ну, да. Да. Угу. Видите, Юля, наверное, мы должны говорить, говоря о христианстве, о разных уровнях духовного роста. Угу. И помните, апостол Павел напишет: «Вы сильные сносите немощи слабых». Он, да. он пишет о христианском сообществе. И он как бы этой фразой разделяет на сильных, несильных, угу. есть слабые, есть угу. сильные. Поэтому, да, наверное, вот как бы не пытаясь кого-то там судить, там обличать, там становиться совестью для другого человека, мы, наверное, можем сказать так, что в христианском мире сегодня ярко присутствует разделение, скажем так, по видам духовного роста. Угу. Кто-то вот, ну, в самом начале, кто-то вот действительно вот так вот говорит, вот я там ношу что-то на теле, или угу. я там прочитал один раз там, в какое-то время что-то из Священного Писания. Я сходил на какую-то службу, я что-то где-то отпостился, я три раза помолился где-то. Вот это все. Это мой потолок, да? Ну, не все. Вот этот текст говорит, это не все. То есть должно быть что-то большее, должно быть что-то очень высокое, что-то идущее вперед. И, между прочим, апостол Павел пишет, вот как бы говоря о духовном росте, он говорит, в меру полного возраста Христова. То есть мы должны расти в меру полного возраста Христова. То есть вот тебе кажется, что ты достиг, на самом деле нет. И вот то, о чем мы сказали, я, знаете, вспомнил одну историю. Мы с супругой, нам довелось в 2004 году быть с коротким визитом в Палестине. Это был первый раз в нашей жизни. Мы оказались на этой земле, нам все так интересно, нам все так хочется увидеть. Времени мало, 4 дня всего. И вот в один из дней как бы нам помогли, там был водитель со своей машиной, он пообещал нас провести по таким знаковым местам, ну, хотя бы по некоторым. И мы целый день ездили с ним. Он возил нам, нас по Галилее, Кумранские, как бы вот эти развалины и все остальное. Мы с ним общались. И послезавтра, это было в четверг, послезавтра была суббота. Ну, вы знаете, что в Библии суббота, она выделена особым образом. Вы знаете, что иудеи, они особым образом. И вот он русскоязычный был человек, то есть он в каких-то начале 90-х приехал в Израиль. Вот, и он нам все так рассказывает и делится историями своей жизни и говорит: четверг, завтра пятница, послезавтра суббота. Он говорит: ой, послезавтра, вы знаете, мне мебель привезут с фабрики, я вот буду собирать, я так люблю там все, новая мебель. Я слушаю, что-то не понимаю. Я ему говорю: простите, вы же иудей? Да. А послезавтра, кажется, суббота? Да. А вы так свободно говорите о том, что вы там этим будете заниматься. Ведь иудеи, насколько я понимаю, очень конкретно, четко, строго к этому относятся. Он так, знаете, так посмотрел на меня с таким, знаете, каким-то сожалением, дремучесть какая-то. Ага. И мне говорит: да что вы, у нас, говорит, есть фарисеи, у них целый квартал им отделен. Ага. Они за всех нас молятся, они за всех нас все соблюдают. Мы живем, как мы можем. Мы другого... Ну, такая жизнь. Ну, вот в субботу, в другой день не могу. Поэтому, да, оно встречается и в христианстве, и, наверное, в других религиях, когда человек, вот, ну, знаете, он просто для себя решает: мне вот этого достаточно. Якобы. И вот как раз то, о чем пишет апостол Петр, оно нас призывает подумать о большем. Подумать о том, что вообще-то наше призвание не просто номинал какой-то выполнить, что-то вот, ну, вот галочку поставить, все. Это очень высокое предназначение. Это царственное священство. Это люди, взятые в удел. И там написано: дабы возвещать совершенство призвавшего вас и смыв чудный свой свет.
0: Вот, прежде чем мы перейдем к пояснению еще и этой фразы, да, то есть вы взяты в удел для определенной цели. У вас задача есть.
1: Да. Да.
0: Возвещать совершенство да. призвавшего. Ну, Петр, да, здесь, конечно, немножко сложно пишет. Но все-таки пока хочется чуть-чуть остановиться вот на священстве. Вот если мы поняли, что эти слова обращены к каждому верующему, да? Если речь идет о священниках Ветхого Завета, там понятно, чем они занимались.

0: жертвоприношения были, в храме служили. После смерти Христа храмовое служение утрачивает смысл, жертвы уже не приносятся, потому что жертва, Христос, уже был принесен. То тогда что должны делать вот эти священники Нового Завета, ну, верующие Нового Завета, коль скоро они названы священниками?
1: Ну, смотрите, мы с вами проговорили. То есть так же, как и священники в Ветхом Завете, христиане нашего времени призваны сближаться с Богом, да? То есть иметь близкие отношения с Богом. Второй пункт мы тоже с вами проговорили, что мы призваны с вами вести богоугодную жизнь. То есть, ну, в своей жизни показывать, что мы все-таки царственное священство, а не кто-то, кто живет другой жизнью. Что касается жертв, то, мне кажется, мы можем тоже кое-что найти в Новом Завете, чтобы подумать, остается ли что-то для христианина в этой проекции, в этой параллели со священством в то время, когда жертва Христа уже принесена. О каких жертвах может ли вообще быть речь? Да? Давайте посмотрим с вами на некоторые тексты. Вот, например, Римлянам 12 глава, стих 1. Павел пишет: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». Самое первое, о чем мы говорим, говоря о жертвах. То есть, ну, простите, тебе придется чем-то пожертвовать ради своих убеждений. Это жертва благая, угодная перед Богом. Это та жертва, которую ты приносишь. И вот здесь опять мы, видите, с чем сталкиваемся. Люди, которые не готовы идти дальше каких-то банальных, номинальных понятий в духовной жизни, да, они сразу вот, ну, сталкиваются: «А почему я? А почему я должен? А зачем я должен страдать? Почему я от этого должен отказываться?» Да? А оказывается, жертвы есть. То есть и мы это делаем, мы это приносим ради того, чтобы показать нашу принадлежность с Богом, сохранить взаимоотношения с Ним. Дальше можем посмотреть на послание к евреям, 13 главу, стих 15. «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Жертва хвалы. Помимо того, что мы тела приносим, да, что мы от чего-то отказываемся. Ну, тела имеется в виду, что мы живем в теле, которое названо храмом Духа Святого в Новом Завете. Да? Значит, от блуда, от всего того непотребства мы отказываемся. Тут еще упомянута жертва уст хвалы. То есть это, вот помните, были в Ветхом Завете мирные жертвы, благоуханные такие жертвы, от которых аромат исходил, да, вот они, мирные жертвы, они просто как бы показывали вот, ну, признательность, да, они не были там какой-то вот такой жертвой за грех, что-то, да, признательность, благодарность, что Бог есть, Он меня ведет, вот она жертва хвалы. И когда подумаешь, ну, а как часто ты прославляешь Господа, да, что исходит из твоих уст, какие слова, насколько они прославляют Господа, тоже, наверное, есть над чем подумать. Ну, можем еще на одно место посмотреть. 1 Иоанна 3,16. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». То есть, вот она жертва. То есть, если ты видишь, что стоит вопрос, да, пожертвовать чем-то в своей жизни ради брата, ради кого-то, это тоже жертва ради Господа. То есть и это называется и описывается как жертва. Или, допустим, Филиппийцам 4,18. «Я получил все, я избыточествую, я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву, приятную, благоугодную Богу». Апостол Павел пишет о пожертвованиях, которые были переданы одной общиной для верующих другой общины. Вот вам еще одна жертва. То есть, когда наши средства мы можем передавать, мы можем жертвовать на дело Божие ради того, чтобы где-то христиане могли что-то рассказать о Боге, ради того, чтобы кто-то мог прочитать о Боге. То есть, вот вам тоже жертва. Поэтому я думаю, что на самом деле, если мы вот так будем внимательно прослеживать параллели, мы увидим, что кое-что у нас есть и в Новом Завете, из того, о чем мы подумали, что это давно ушло в прошлое.
0: Ну, то есть, как бы действительно настоящий христианин, он должен и устами славить Бога, и доброе произносить должны его уста, но он должен и делать

0: То есть, допустим, вот люди собрали пожертвования, реально доброе дело, не просто на словах благословили своих собратьев, а передали им деньги для восполнения нужд. Итак, а сейчас, наверное, дальше пойдем и возвратимся к нашему тексту, что здесь нужно возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет.
1: Да.
0: Что это значит, да?
1: Вы знаете, вот можно вот этот текст, который вы прочитали сейчас, взять в этом размышлении, и еще 12-й, потому что они очень близко звучат по значению. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что засловят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Вы знаете, когда мы читаем вот эти слова, ну просто вот нельзя не вспомнить то, о чем сказал Христос, да? «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного». Такое впечатление, что Петр просто вот повторяет, то есть только перефразирует немножко вот то же самое. Вот эта идея. То есть, как Господь призывал в 5 главе, это 16 стих Матфея, да, что «так да светит свет ваш пред людьми», так и здесь. Апостол Петр говорит, вот это все, вот эта богоугодная жизнь, она вообще-то должна быть не столько ради того, чтобы вы почувствовали себя ну, такими суперсвятыми, такими, знаете, с погонами, регалиями, там, с какими-то уже заслугами святости, да. Нет, как я недавно услышал от одного проповедника, он говорит, ну, есть высоковольтные святые, то есть настолько святые, что трудно, осторожнее, дотронешься, так тебе от этой святости, да, высоковольтный святой. Нет, здесь апостол Петр говорит, что во всем этом есть очень конкретный смысл, что вот это все, оно призвано прежде всего оказывать влияние на этот мир, помогать другим людям почувствовать, что есть другая жизнь, что есть Господь, который помогает избавиться от всяких прегрешений, помогает начать новую жизнь, помогает быть таким, каким Господь хотел бы тебя видеть, помогает жить уже не жизнью эгоиста, а жизнью человека, который желает служить Богу, желает служить людям. И вот поэтому апостол Петр говорит, дабы возвещать совершенство призвавшего вас. Чье совершенство мы в этом возвещаем? Разве свое? Разве мы показываем? То есть тут тоже глубокий смысл, что апостол Петр говорит, не надо вот это все как свое совершенство показывать. Да? Это, наоборот, должно отразить совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Я хочу сказать, что вот то, что я как пастор наблюдал и наблюдаю в жизни разных людей, да, ничто так не трогает людей, как видоизмененная жизнь человека, который был грешником, а теперь, ну, как мы его там не назовем, святым стал, христианином стал, богоугодным. Вот ничто так не трогает. Когда они видят, действительно, что вот он человек, которого мы знали совершенно другим, который был вот именно такой, теперь он другой. Теперь его жизнь изменилась. Теперь он прославляет Бога. И вот поэтому, да, в 12 тексте мы прочитали, за то, за что злословит вас, как злодеев, увидев добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения. Вот здесь мы должны сказать еще о следующем. Христиане в первые века претерпели очень много гонений, очень много вышли, мягко говоря, нареканий в свой адрес, и очень много грязной лжи просто вот вылилось на христианство в первое столетие, потому что враг не смирялся с тем, что Христос победил, и он пытался с самых первых вот шагов христианства оболгать, облить грязью все. И вот здесь Петр говорит, вот если вы так будете жить, то вот то, за что они вас злословят, видя ваше доброе житье, они просто прославят Отца Небесного. Здесь мы можем вспомнить, как умирал Христос. Вы помните, что все ругались над ним. Он висел на кресте, да? И глумились. Других спасал, себя спасти не может. Ну и все остальное. Ругались все над ним. А он шептал слова молитвы. Он жил богоугодной жизнью, даже умирая на кресте. И помните, он молился о том, что «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». И вы помните, что сделал сотник, когда Христос испустил дух?
0: Он сказал,
1: об этом пишет, да.
0: Истина, это, по-моему, истина. Сын Божий.
1: Там написано, сотник же, прославив Бога, сказал, истина, человек этот был Сын Божий.

0: Вы представляете, что произошло? То есть тот, кто стоял рядом, Христос висит, обруганный, распятый, умирает, все глумятся, все ругают. А тот, кто рядом, видит, что это богоугодная жизнь. И когда Иисус испускает дух и говорит слово, произносит слово «совершилось», сотник прославляет Бога. Вот это не могло просто не вызвать вот этой реакции. Так и в жизни христиан. Может быть очень сложно, люди будут неправильно оценивать, люди могут глумиться, оболгать много раз, да? Но если это вот такая жизнь, жизнь царственного священства, это обязательно приведет к тому, что они просто прославят Бога, когда увидят такую жизнь. Угу.
1: Иван Ильич, большое вам спасибо за разъяснение, спасибо за то, что так подробно, ярко все представили, эту тему раскрыли. Спасибо, благодарю вас еще
0: раз. Слава Богу.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
1: распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Приветствую вас, дорогие друзья, исследователи Слова Божьего. Сегодня мы поговорим с вами о одном месте, об одном событии, о купальне у овечьих ворот, называемой по-еврейски Вифезда. Там было огромное количество больных, хромых, слепых, увечных, и они ожидали все

движение воды, чтобы иметь возможность окунуться в эту купальню и чудесным образом получить исцеление. Мы поговорим сегодня об исцелениях от Бога и исцелениях не от Бога, потому как не всякое исцеление действительно Божьей силой совершается. Но возможно ли это, да, вообще, чтобы исцеления происходили не по воле Божьей или не силой Божьей? А если да, то в чем разница и как нам отличить, и какие могут быть последствия? Вот сегодняшняя наша тема будет основана на 5 главе Евангелия от Иоанна. Итак, Евангелие от Иоанна, глава 5. С первого текста будем читать. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, что значит в переводе «дом милосердия», и при которой было 5 крытых ходов. И в них, вот в этих ходах, в этих таких вот входах там, туннельного там, со сводами вот такими, находилось, лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какую бы ни был одержим болезнью». Вот на этом остановимся и попытаемся понять, что же там на самом деле происходило и каким образом выздоравливали люди. Написано: «Ангел Господень временами сходил и возмущал воду в этой купальне». Понятное дело, что крайне вряд ли этого ангела кто-то видел, но даже если и видел, мы знаем также, что и дьявол иной раз может принять вид ангела света, как написано в Священном Писании. Для чего? Для того, чтобы совратить, если возможно, и избранных. Но вы представьте себе, огромное количество больных, слепых, хромых, увечных, иссохших лежат, ожидая чуда. Ожидая чуда, чтобы вода в купальне начала как-то бурлить, возмущаться, двигаться. И вот после этого начинается ни много ни мало гонка инвалидов. Попытка первым добраться до этой купальни. Никто не знает, когда это произойдет в следующий раз. Может быть, через час, а может быть, через день, а может быть, через неделю. Когда будет следующее возмущение воды? И очень многие пытаются дежурить возле этой купальни, чтобы, если что, прямо вот в нее спрыгнуть, свалиться. Очень многие пытаются искать каких-то друзей, родственников, которые могли бы их поднести и бросить в эту купальню в тот момент, когда это произойдет. Написано: тот, кто первый попадет в эту купальню после возмущения воды, тот и выздоравливал. Вы можете представить, какое столпотворение там начнется в тот момент, когда вода начнет бурлить? Как люди будут друг через друга, не обращая внимания никого, по головам и в переносном, и в буквальном смысле рваться к этой купальне в тот момент? На каждого исцелившегося сколько будет еще тех, которые получат дополнительные травмы в попытке туда добраться? Неужели Господь исцеляет вот таким образом? Неужели Господь устраивает гонку больных, слепых и увечных за исцелениями? Кто первый, тот и будет исцелен. Но в итоге первым будет кто? Наверняка самый крепкий и самый здоровый из них. Неужели так Господь работает? Для того, чтобы показать, что Господь действует абсолютно по-другому, в этот день пришел туда сам Господь Иисус Христос. И Он делает абсолютно по-другому. С 5 текста читаем: «Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров?» Глупый вопрос спрашивать у больного, хочет ли он выздороветь. Ну, конечно, он хочет выздороветь. И смотрите, как реагирует этот человек. Он говорит: да, Господи,

но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». То есть к тому времени, когда вот этот вот, как написано, да, расслабленный, который лежащий там уже 38

мне, подкинешь туда. Может быть, ты меня дотащишь раньше всех. Может, ты там растолкаешь других и окунешь меня. На что надежды у этого человека? Выиграть гонку за исцелением. Вы знаете, я встречал больных людей, которые готовы были сделать все, что угодно ради исцеления. Обходить любых проповедников, любых целителей, любых шарлатанов. Они готовы были тратить время, средства. Они готовы были ездить за 3-9 земель, только бы получить хоть еще малейшую надежду на исцеление. Можно ли в этом их уличить, обвинить? Нет, конечно. Кто может, будучи здоровым, сказать больному: «Болей дальше, все нормально»? Или обвинить его в том, что он желает исцелиться? Каждый болеющий, страдающий желает исцеления. Каждому ли оно дается? Иисус Христос, зайдя в эту купальню, исцелил там одного. А все остальное, великое множество лежавших там, ожидавших чуда, так и остались там лежать, ожидать чуда. Христос исцелил одного, аккуратно с ним поговорив, и тихо оттуда исчезнув. Посмотрите, как это было. Больной отвечал ему: «Так, Господи, хочу быть здоров, но нет человека». 8 текст. Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Вот тот момент Иисус не спрашивает про веру этого человека. Этот человек верит, но не в Иисуса. Этот человек верит в купальню, в того мифического ангела, который там что-то сделает. Верит в эту гонку. Он верит в исцеление, но не верит в исцеление через Иисуса. Господь дает ему это исцеление, несмотря на его веру, несмотря на его неверие. Он просто говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И тут же он укрепился, его тело изменилось, он стал здоров. Он почувствовал себя здоровым, он встал. И как Христос повелел ему взять постель, он скрутил то, на чем лежал. Что это было? Матрас, подстилка какая-то. Просто какие-то одежды, на которых он лежал, чтобы было хоть немножко помягче. Он все это под мышку или на плечи, или куда-то взял эту постель и пошел. Есть маленькое здесь замечание. Было же это в день субботний. Мы еще вернемся к этому замечанию, потому что это особенная часть истории в этом тоже заключается. И в этот момент Христос с ним расходится. Пока он встает, пока он здесь в шоке от того, что происходит, пока он собирает свою постель, Христос исцелил его и пошел дальше. Вполне возможно, что это был не самый больной человек из всех находящихся там, но уж точно не самый здоровый. Пролежать там 38 лет. Не знаю, хватило ли бы у кого терпения столько там находиться и не потерять еще веру и надежду на исцеление. Как действует Господь и как действует вот это мистическое исцеление в купальне? Господь тихо пришел, тихо исцелил и тихо ушел, так что исцеленный не успел даже его поблагодарить. Мы видим потом из текста, что они встречаются чуть позже, в другом месте. И Христос потом этого исцеленному говорит: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». И этот текст немножко показывает, что вполне возможно, этот больной, пролежавший там 38 лет,
был сам виноват в том, что с ним произошло.

возможно, нездоровым образом жизни, возможно, еще каким-то образом. И Господь предупреждает его, чтобы он теперь больше не грешил. Как и многим другим, он говорил: «Иди и впредь не греши». Он призывал людей жить другой жизнью, как и этого человека. Он тихо пришел, тихо исцелил, дал маленькое напутствие относительно жизни и благочестия и пошел дальше. Как же исцеляет не Бог? А вот альтернатива. Как исцеляет купальня в данном случае? Это бурление воды, это большое шоу, это огромное количество людей, это гонка за этим исцелением, это хождение по головам, это еще вопрос, чем ты заплатишь для того, чтобы получить это исцеление. Вроде бы бесплатно, но пока ты туда добрался, кто-то получил еще, в хорошем случае, пару синяков, пока ты через них прыгал. А кто-то, может быть, и больше повреждений. Исцеление получает не самый нуждающийся в исцелении, не самый достойный, не самый раскаявшийся, а самый крепкий, самый смелый или тот, у которого достаточно друзей, которые могут его принести. И после этого все остальные завидуют тому одному исцеленному и продолжают ждать очередного шоу, очередного чуда, очередной какой-то вот такого волнения для того, чтобы тоже исцелиться. Я полагаю, что этот человек, пролежавший там 38 лет, уже какое-то время точно не пытался даже бежать туда, к этой купальне, надеясь, может быть, на какую-то милостыню или какую-то помощь других людей, а сам уже отчаявшись, вряд ли лез туда, понимая, что если он будет даже поблизости от воды, то скорее получит больше повреждений, чем пользы. Все равно найдется кто-то сильнее и быстрее. Как исцеляет Христос и как исцеляет не Христос. Но в исцелении Христа есть нечто особенное. Он говорит: «Встань, возьми постель твою и ходи». И сделал он это в день субботний, и не просто в день субботний. В первом тексте мы не зря прочитали, был праздник иудейский. А на праздник в Иерусалиме, там не только жители Иерусалима, там огромное столпотворение людей, это паломнический центр, туда приходят отовсюду. На праздник Иерусалим просто переполнен людьми. Праздник, суббота и свежеисцеленный с постелью. И куда он пошел? Иудеи говорили ему, исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». А он говорит: «Кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель и ходи». 14 текст. «Потом Иисус встретил его в храме». Куда пошел исцеленный? Вот с этой постелью в храм. Логично? Вполне. С одной стороны, праздник. С другой стороны, благодарность Богу за полученное исцеление. И благодарность исцелившему, которая выразилась в повиновении и послушании. Когда ему сказали: «Не должно тебе носить постели, потому что суббота», он говорит: «Тот, кто меня исцелил, повелел». И он не бросил там постель. Представьте себя на месте вот этих служителей храма. Праздник, огромное количество паломников, много работ, много задач. И тут среди всех прочих идет человек с постелью. Мало того, что нарушая вот эти предписания, не должно тебе что-то носить, так они перестраховывались от любого нарушения святости субботнего дня, записанного в 4-й заповеди. Ничего не носить, ничего не трогать, не брать, не поднимать, ничего не завязывать, огромное количество правил
которые они добавили, чтобы постараться максимально все сферы жизни включить, чтобы ничего не упустить, чтобы все было регламентировано. И вот этот человек, который, скорее всего, ну, до купальни он так и не добрался, значит, и пахнет от него, наверное, соответствующий лежавшему 38 лет на одном месте, и постель его вряд ли в последнее время менялась. И такой человек в праздник входит в храм. Как на него должны отреагировать? А как бы вы, будучи служителями этого храма, на него отреагировали? А как бы вы отреагировали, если бы вчерашний бездомный, больной, только что исцелившийся в своей одежде, со своим запахом, со своим матрасом, зашел в вашу церковь, в ваш храм, в ваш молитвенный дом, в большой праздник, когда у вас торжественное богослужение? Он, естественно, своим видом смутил бы, как минимум, всех, кто там находится. А может, кто-то бы и ушел оттуда. А может, кто-то бы и возмутился и сказал: слушай, выйди отсюда. Не мешай нам светить субботу. Не мешай нам праздновать наш праздник. Ты откуда здесь такой взялся? Ты когда последний раз мылся? Ты когда последний раз вообще задумывался о том, что ну не с постелью же в храм переть? Почему Христос, зная, что праздник, зная, что суббота, зная, что это произведет возмущение в народе, дает такое повеление исцеленному? Возьми постель твою и ходи. Не скажи он про постель, да он бы бросил бы эту постель, наверное, здесь, пошел бы так. Да, может быть, пахнуть от него лучше не стало бы, но, по крайней мере, его никто бы не уличил бы в нарушении, ну или в нарушении того, что иудеи понимали под законом. Почему Христос провоцирует вот такую проблему? А подумайте, а как еще донести до правоверного иудея то, что они заповедь Божью обложили десятками и порой сотнями ненужных преданий, ненужных лишних требований, которые не облегчают людям доступ к Спасителю, которые не облегчают людям вход в храм Божий, которые только отделяют еще дальше человека от Бога. В этом смысле Господь сознательно идет на этот шаг. Возьми постель твою и иди. Да, будет провокация. Вот вам еще один момент того, что делает Господь, исцеляя человека. Ты переходишь от одного испытания к другому. Твое предыдущее испытание пролежать 38 лет вот здесь, не имея возможности исцелиться, не имея человека, который бы тебе помог, сменяется другим испытанием. Исцеливший тебя Господь говорит: возьми постель твою. А ты знаешь, что на тебя сейчас за это возмутятся. Исцеливший тебя Господь дает тебе новое поручение. А ты хочешь другого. Вспоминается еще один человек, страдавший другой болезнью. Или не болезнью вовсе. Человек, из которого Господь изгнал легион бесов. Тот тоже был ужасом для окружающего города, для окрестностей всей. И когда Господь его исцелил и изгнал из него всех этих бесов, то тот человек просился, говорит: Господи, можно я пойду с тобой? Христос сказал ему: нет, со мной не надо. Ты иди в город и расскажи, что там с тобой произошло. И как он пойдет в город? Когда из-за него этот город лишился огромного стада свиней, кто-то получил материальный урон, кто-то до сих пор не верит в его исцеление, думает, он прикидывается, а он был свирепым и действительно внушал страх. Кто-то не знает, что ожидать от того, кто исцелил. А что он в городе скажет? А как он будет извиняться за свои...

преступления против жителей этого города. Он хотел бы пойти за своим спасителем, но спаситель говорит: нет, у тебя другое задание. Каждый раз, когда мы встречаемся с Богом, Господь не оставляет нас без поручения. И у каждого поручение разное. Кого-то встречая, он говорит: следуй за мной. Кого-то встречая, он говорит: иди, продай имение, раздай нищим. Кого-то встречая, он говорит: нет, вот как раз тебе за мной не надо следовать, иди и расскажи, что с тобой случилось. А кого-то, он говорит: возьми постель твою, и вот такой, какой есть, грязный, вонючий, иди в храм. У каждого свое поручение. И у каждого из нас может быть свое поручение, когда мы встретимся с Господом. И поверьте, оно очень часто будет отличаться от тех желаний или от тех представлений, которые я для себя построил. И когда мои представления на жизнь требуют от меня одного, а Господь говорит: знаешь, иди, и вот другое. И это будет новое испытание. Исцеление, которое предлагает не Господь, оно красивое, оно с шоу, оно дает какую-то победу сильнейшему, оно дает, приносит не просто радость, оно приносит гордость. Я успел, я преодолел, я залез в эту купальню первый. Исцеление, которое дает Господь, переносит тебя от одного испытания к другому. Но Господь говорит: все эти испытания – это только благословение, чтобы сделать тебя и твой характер лучше, чище, сильнее, более христианским, более христоподобным. Что Господь предлагает сегодня нам? Нам, больным грехом. Он предлагает не просто исцеление, Он предлагает спасение и жизнь вечную. Мы здесь многие годы, каждый, кто сколько уже прожил, заперты в греховном мире. У нас нет отсюда ни выхода, ни входа. Того, который бы нам был подвластен точно. Господь говорит: я пришел, чтобы дать вам жизнь и жизнь с избытком. Идет ли речь об этой жизни? Или речь идет о жизни вечной? Господь хотел бы нас исцелить, но почему тогда Господь не исцелил всех в этой купальне? Был ли смысл в физическом исцелении? Господь пришел для того, чтобы исцелить наше сердце, чтобы исцелить нашу душу, чтобы исцелить наше естество, чтобы исцелить наш характер, чтобы дать нам силу противостоять греху. Господь пришел для того, чтобы мы могли победить этот грех Его праведностью, Его любовью, Его характером и Его силой. И если мы откликаемся на это, то мы сможем по-настоящему быть здоровыми. Господь спрашивает у каждого из нас: хочешь ли быть здоров? Не просто здоров физически. Хочешь ли быть здоров духовно? Хочешь ли не болеть больше грехом? Какое условие? Выполняй, что скажет Господь. Одному скажет: возьми постель. Одного пошлет свидетельствовать в город. Одного скажет: иди за мною, куда я не пойду. А другому скажет: иди все раздай. А следующему скажет еще что-то. Что Господь поручит вам? Откройте Священное Писание. Найдите, что Господь поручает вам. Обратитесь к Господу. Господь говорит: зайди в дом твой, в комнату твою, закрой дверь, и там, в тайне, молись Отцу. И вот Отец Небесный, видящий тайное, воздаст тебе явно. Простятся грехи, изменится сердце, будет дано какое-то повеление или поручение.

И тогда человек, исполняющий это поручение от Господа, будет иметь жизнь вечную. Исцеление, которое дает Господь, и исцеление, которое предлагает мир. Два разных исцеления. Я рекомендую вам познакомиться с Господом. А кто знает Его, углубите свои взаимоотношения с Ним, чтобы познание нашего Господа было непрестанным действием в нашей повседневной жизни, чтобы, познавая, мы могли больше и больше подчиняться Ему, даже в самых странных повелениях, которые Он дает. Пусть Господь услышит наши молитвы. И кого исцелит, исцелит. Кого дать терпение на то, чтобы лежать еще 38 лет, пусть даст терпение и благословение, чтобы это было не даром, но для изменения характера и для жизни вечной. Кому даст поручение, чтобы дал силы и выполнить поручение. Пусть Господь благословит и будет прославлен во имя Иисуса. Аминь.

0: Можно ли очень хорошо знать Библию, верить в Бога и все же быть не готовым принять Царствие Божие? Мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна, 3 главу, с священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Илья Александрович, вот у нас до этого было две главы, и там мы читали про уже чудеса, и про первых учеников, Иоанна Крестителя, и Христа. Но все-таки, что самое важное и главное, нужно нам знать, как, так скажем, зрителям и жителям 21 века? Что бы вы сказали?
1: Что Иисус Христос есть Бог. Как это было актуально знать для читателей Иоанна при его времени, так же это и актуально и для каждого из нас. Ну, вот чисто пример один такой из Евангелий. Очень часто Иоанн, как мы могли это уже увидеть до этого, указывает на то, что Иисус знает, что в сердце человека. И он делает это не просто так, чтобы показать всеведущего Бога, да? Но он показывает, что Иисус Христос

0: Христос есть Бог. Каким образом? Таким, что иудеи верили о том, что есть семь вещей, сокрытых от человека и доступных только Богу.
1: Угу.
0: Это его день смерти, день утешения, день суда, глубины суда.
1: Угу.
0: Это награда человека, время, когда будет восстановлено Царство Божие, время, когда порочное царство, ну, то есть Рим, будет разрушено, и вот эти вот шесть названных, они относятся к будущему, угу. да, которое неизвестно человеку. И седьмое — это то, что внутри человека. Это то, что доступно только Богу. И каждый раз, когда Иоанн пишет о том, что Иисус знал, что внутри человека, да,
1: угу.
0: то каждый раз мы видим с вами о том, что Иоанн говорит, Иисус есть Бог.
1: Да, это, мне кажется, один из ключевых моментов, которые мы должны не только знать, но и понимать, наверное, как-то осознавать в нашей жизни. И сегодня я так понимаю, что мы прикасаемся к одному из еще одних личностей, знакомимся с одной такой личностью, как с Никодимом. Да, мы читаем с 1 по 21 текст синодального перевода. Прочитайте, пожалуйста, этот отрывок.
0: «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рождение от плоти есть плоть, рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ, «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему, «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только шедший с небес, Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны.
1: Угу, благодарю. Вот самый первый такой момент, на который я обратила внимание, вот в отрывок с этого начинается, почему Никодим вообще приходит к Иисусу ночью?
0: Здесь, знаете, идет продолжение темы поверхностной веры, о которой мы читали ранее. Веры, основанные на чудесах. И вот Никодим является одним из представителей этой группы людей, но он является исключением из этой группы, потому что его искренний, неподдельный интерес, не Мессия ли Христос, заставляет его выйти за рамки чудес и действительно прийти к Иисусу. То есть Никодима это и отличает от других начальников, что он, видя и слыша все, что говорит Иисус, он приходит к нему в том, чтобы убедиться лично.
1: Вот он называет Иисуса учителем, пришедшим от Бога. Это и здесь и это имеется в виду, да? Вот его вера?
0: Смотрите, мы видим, что Никодим, он мог присутствовать в храме,
1: так.
0: когда Иисус его очищал, да? И Никодим мог быть

0: частью тех посланников к Иоанну Крестителю, где свидетельствовал Иоанн Креститель. И он слышал эти слова, он видел знамение, творящее Иисус, который творил. И он приходит, и в нем есть вот этот вопрос, а не Мессия ли он? То есть он допускает эту мысль, и ему хочется это понять. Мы знаем, что сам по себе Никодим, он, во-первых, был человеком благочестивым, во-вторых, он был одним из членов Синедриона, да, то есть он был одним из учителей закона и одним из членов Синедриона. Синедрион — это был управляющий орган в Древней Иудее, куда входил 71 человек, туда могли входить только благочестивые люди. И вот мы видим о том, что Никодим, он пользовался большой славой, в принципе, среди учеников. И что нам известно из Евангелия о том, что он был не беден. Нам известно о том, что он был относительно бесстрашным человеком, потому что когда Иисуса хотят осудить начальники, то он обличает начальников в том, что они поступают сами не по закону. Но об этом мы поговорим позже, как бы. Но вот такой некий портрет самого Никодима, да, то есть это богатый человек, это учитель закона, уважаемый, и он приходит к Иисусу, называет его учителем, то есть он видит о том, что то, что делает Иисус, это одобряемо небом, так скажем. Но у него вопрос, а Мессия ли он или нет? Кто он? Почему он себя так ведет? Но при этом имеет неуверенность, и именно поэтому он приходит ночью. И здесь есть несколько таких интересных вещей. То есть он приходит ночью, потому что это пасхальная ночь, да, во-первых. Во-вторых, это время, когда его... Ну, в пасхальную ночь люди не спали. И то есть это была норма и в эту ночь прийти, то есть культурно, вежливо, так назовем. С другой стороны, мы видим о том, что Никодим не хотел запятнать свою репутацию, и поэтому он приходит, ну, когда никто не видит, да, то есть когда не привлекает внимания, чтобы иметь это личное общение с Иисусом. И в то же время сам Иоанн, когда пишет об этом, он использует слово «ночь» в необычном времени. То есть в каком плане? Если это переводить на русский язык, то его посыл таков, что Никодим, он сам пришел со тьмою внутри, с ночью внутри своего сердца.
1: Это как?
0: Ну, на русский язык это, к сожалению, сложно перевести с греческого языка. Но он показывает то, что происходит внутри самого Никодима.
1: То есть с неким недоверием?
0: Со тьмою. Он приходит к Иисусу, и Иисус его озаряет светом. То есть та тема, которая у нас есть в прологе.
1: Да.
0: Вот. И это очень интересно. То есть он приходит еще сомневающийся, неуверенный. Да? То есть у него поверхностная вера только на чудесах основанная. Но у него есть искреннее желание узнать Господа. И вот мы видим, что он как раз-таки и приходит к Иисусу вот в это время. И Иисус его выводит в свет.
1: Дальше, почему Иисус сразу говорит о рождении свыше? Что это вообще значит? Это как-то говорилось про то, это как-то связано с тем, что Иисус есть свет? Да, у нас есть такой стих. Никодим говорит ему, как человек вообще может родиться, будучи стар? Да, неужели он может другой раз войти в утробу матери и родиться еще раз? Да, и Иисус ему отвечал, да, что рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух.
0: Ну, смотрите,
1: родиться свыше.
0: Здесь очень интересная вещь. Мы в третьем тексте читаем, Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Возникает вопрос, а где сам вопрос Никодима? Почему Иисус ему дает этот ответ?
1: Ну да, он начинает ему вообще говорить, это вот...
0: То есть Никодим приходит, хвалит его, говорит о своем расположении к нему, не задает еще вопроса, а Иисус ему дает ответ. На какой вопрос?
1: Это интересный, конечно, момент. Необычный.
0: И здесь еще раз подчеркивается тот факт, что Иисус знает, что в сердце человека. О том, что подлинный

0: вопрос Никодима о восстановлении царства. Потому что Никодим, он, как и любые другие начальства или же иудеи, ждал мессию-воителя, мессия-правителя, мессию, который установит земное царство израильское, восстановит его из праха, из гнета Рима его выведет. И когда он приходит, то его вопрос именно этот волнует. Но Христос ему показывает то, что ему действительно важно знать. Он ему говорит о том, что ты вот сейчас спрашиваешь о царстве, а сам даже не понимаешь, что нужно, чтобы туда войти. Почему он не понимает? Ну, потому что здесь, опять же, тема касается того, что все иудеи верили, как мы ранее говорили, о том, что они, будучи потомками Авраама, имеют прямой доступ в Царство Божье. То есть им больше ничего не нужно. Если прозелитам необходимо было креститься, да, то есть пройти этот обряд покаяния, усыновления, то иудеям это совершенно не нужно. Но Иисус показывает на то, что ему не хватало. Он ему как раз-таки показывает и говорит о том, что тебе необходимо сначала понять, как войти в Царство Божие.
1: Ага.
0: Потому что ты надеешься на него, но ты еще не можешь туда войти.
1: Да, и здесь вот уже Никодим задается вопросом.
0: Да, здесь Никодим уже задается вопросом. Вот, и мы видим, что свыше, что это вообще такое рождение свыше, да, или рождение снова. Мы, вот как уже сказали, что ждали, что они, иудеи, представляли, что они могут войти по своему, как сказать, родству с Авраамом. Но Иисус говорит о том, что здесь это так не работает. О том, что, как он скажет позже, вы не можете, в 8 главе он скажет, что фактическое родство, оно ничего не значит. И он скажет о том, что духовное вот это вот родство, нравственное, оно принимается в расчет, а не просто по признаку...
1: Родства.
0: Да, родства.
1: Ага.
0: И вот у Никодима возникает вопрос, а как это вообще все может быть? То есть он не то чтобы не понимает самого процесса, то, что речь о духовном, но у него вот эти вот чувства непринятия того, что говорит Иисус. Зачем мне, иудею, нужно креститься заново, да, еще что-то делать? Как вообще? И здесь мы видим, что Иисус ему говорит о том, что рождение свыше, оно происходит от воды и духа. То есть от воды. Это вот как раз-таки крещение, о котором мы говорили, да? И от Духа это то, о чем как раз-таки говорил уже Иоанн. О том, что я крещу покаяние, а вот за мной идет тот, кто будет крестить Духом. И здесь мы видим о том, что крещение от воды и Духа это то, что Господь силою Святого Духа преобразовывает каждого человека. То есть необходимо внутреннее преобразование. Принятие Иисуса Христа посредством веры и крещения, но и то преобразование, которое должен совершить Дух Святой в сердце человека. Вот Иисус указывает на важность вот этих преобразований, то есть родство и преобразование. Что важнее, кровь или то, когда ты подобен своему Господу, своему Отцу? Да, и то есть здесь речь идет о том, что человек, который принимает Господа, он должен следовать за Ним во всем. Он должен изменять свою жизнь, но, опять же, не своей силой, а Божьей силой, да, когда под действием Духа Святого. Мы понимаем о том, что человек, принимающий Иисуса Христа, должен оставлять грех. И вот здесь он как раз-таки это все и раскрывает Иоанну. И мы видим о том, что он говорит о том, что человек, который получает вот эту благодать Христа, он стремится жить безгрешной жизнью. Ну и дальше он объясняет, как проявляется рождение свыше.
1: Да, вот этот...
0: То есть он говорит, здесь мы читаем, дух дышит где хочет. Но на самом деле на греческом языке слово оригинала, оно переводится, да, как дух, также оно переводится как ветер. И о чем это говорит? О том, что как раз-таки Иисус приводит пример. И аналогия ветра здесь куда намного ближе и понятнее. Почему? Мы с вами не видим ветра.

0: Да.
1: Но мы знаем, что он есть. Каким образом?
0: Но мы его чувствуем, ощущаем.
1: Еще?
0: Мы это видим.
1: Мы глазами. Это видим глазами, потому да. что деревья колышутся. Угу. И мы не знаем, где ветер и где он будет потом. Это как, знаете, буквально недавно, я не помню, чем занимался, мне важен был поток ветра. И я вот стою, смотрю, он отсюда вроде. Раз, поворачиваюсь, а он уже в другую сторону. А потом смотришь, он вот так просто крутится где-то, и ты не знаешь, где он будет дальше. Угу. И вот здесь Господь говорит о том, что человека, рожденного свыше, какое-то там знамение с неба не поражает. Угу. То есть нету знамения, которое бы сказало, ты рожден или не рожден. Угу. О твоем рождении свыше говорят твои поступки, твои дела. То есть по плодам их узнаете их. И это является очень важно для нас, потому что порой в наше время мы слышим о том, что у рождения свыше должны быть какие-то чудесные знамения. Но мы открываем Евангелие, и Христос говорит, никаких знамений не должно быть. Должны быть плоды изменений, принятия нашего Господа. От того, что ты просто однажды сказал, да, я верую в Господа, но за этим не идешь за Ним. Помните, как мы говорили, важен момент принятия и момент следования, постоянный процесс. Да. И вот здесь это опять же нам подчеркивается.
0: Да, согласна. Мы когда говорим, да, про рождение свыше, ну, соответственно, про духовное рождение, да, мы понимаем, что Никодим это понимал в прямом ведь смысле, да, этого слова. Ну, то есть он не понял же изначально,
1: ну, о чем здесь речь. Здесь спорный вопрос.
0: Ага.
1: Здесь вопрос может быть просто, как я ранее сказал, его нежелание принять того, что он слышит от Христа. И поэтому он изъясняется простыми человеческими примерами, говорит, ну не может же ребенок дважды в мать войти. Он говорит, если я рожден от Авраама, как я заново могу усыновиться им? То есть это аналогия.
0: Ну и вот здесь интересная тоже такая аналогия, где мы можем отсылочку такую получить, как змей в пустыне. Почему вообще, в принципе, да, Христос говорит об этом? Зачем это здесь? Мы опять, как и в прошлых программах, немножко отходим к Моисею?
1: Видите, в чем вопрос? Во-первых, мы видим, как Иисус здесь обличает самого Никодима, говоря ему, неужели ты учитель и не знаешь такого простого?
0: Да.
1: То есть здесь под земным, в принципе, подразумевается то, что должен был знать каждый рядовой израильтянин. Небесный – это сфера того, о чем должны были уже учить учителя закона. Он говорит, ты обычного не знаешь, чего должен знать каждый израильтянин. Как ты будешь учить о чем-то небесном? То есть он его сначала вразумляет о том, что ты должен принять эту истину. И он говорит о том, что единственным ключом к новому рождению, рождению свыше, является смерти Иисуса Христа на кресте. То есть он пытается донести ему вот эту истину, которую не хватало ни ему, ни другим начальникам, чтобы это понимать. Он пытается открыть его глаза на то, что если не будет моей смерти на кресте, не будет никакого рождения свыше. И опять же, это для нас с вами урок о том, что благодаря смерти Иисуса Христа на кресте мы имеем возможность, чтобы Дух Святой действовал в нас, преображал нас, и благодаря этому мы могли уподобляться нашему Небесному Отцу.
0: Мне кажется, здесь еще такой интересный момент, который связан с тем, что мы тоже так же, как Никодим, да, не были теми, кто вот тут является учителем, но на самом деле забывает или, допустим, ну, может быть, не знает каких-то элементарных вещей.
1: Ну, я бы не сказал, что Никодим был из таких людей, потому что он был ревностным искателем Бога, и он переходит через свое эго, будучи учителем закона, он идет ко Христу и общается с ним лично, и принимает даже то, что для него неудобоносимо. Вот, да. И мы видим, что в примере со змеем, здесь это очень удачное сравнение. Во-первых, в обоих случаях, как Иисус на кресте, так и змей в пустыне, средство исцеления дано было Богом. То есть Бог сказал в пустыне поставить этого змея. Второе, это средство исцеления, оно было выставлено на обозрение. Все это видели. Третье, это взгляд приводил средство исцеления в действие. То есть им нужно было посмотреть,

0: сначала на это. Четвертое – это средство исцеления было камнем преткновения для человеческого разума. То есть, как Христа не хотели принимать, так же спотыкались, и почему змей вдруг на кресте тот, который является образом сатаны, да? Как в книге Откровения написано, змей древний. То есть, и вот здесь вот этот вот вопрос. И мы понимаем, что также в обоих случаях последствия непослушания были одни и те же – смерть.
1: Да.
0: То есть это очень удачный образ, который для понимания Никодима использует Иисус, чтобы показать о важности собственной крестной смерти. И для людей крест – это вопрос жизни и смерти фактически. И мы должны четко понимать, что благодаря этой жертве Иисуса Христа мы имеем возможность избрать Его своим Спасителем и избрать жизнь. Как некогда Господь говорил народу израильскому о том, что «вот я тебе предлагаю благословение и проклятие, избери жизнь». И Господь нам и сегодня предлагает и то, и другое, и говорит «избери жизнь, и я делаю все для того, чтобы ты мог ее избрать как раз-таки».
1: Вот здесь такой маленький еще подвопрос, да, мы тоже почитали здесь такую фразу, да, как «поступающий поистине идет к свету». Вот что она значит для нас сейчас? Это как, вот, допустим, как выбирать вот эту вот жизнь, да, и идти вот во свете Христа, да, как вот произошло это с Никодимом?
0: Видите, в чем здесь суть? Здесь описывают такую вещь Иисус, что человек, он... вообще у нас может возникнуть вопрос, как человек может отказаться от жизни вечной, от спасения. Но реальность такова, что большинство именно и отказываются, как это было во времена Иисуса, так и в наше время. Почему? Потому что мы видим, человек не хочет пускать Бога в свои потаенные уголочки души. Потому что там раскрывается, когда свет туда попадает, то весь бардак, который в той квартире...
1: Подсвечивается.
0: Да, он подсвечивается. И это никому неприятно совершенно. И поэтому люди боятся этого. И есть люди, которые, наоборот, начинают приводить свою квартиру в порядок, а есть, которые просто отказываются от гостей.
1: И все.
0: И здесь мы видим о том, что Господь как раз-таки и говорит о том, что... Многие люди не хотят, вот, чтобы их жизнь была выставлена на свет. Они боятся, что там что-то обнаружится. Да? Ну и греховная человеческая природа заставляет их просто бежать от света. И каждый раз, когда рядом с ними появляется человек, который озарен светом, для них это риск о том, что он сможет подсветить то плохое, что есть внутри них. И поэтому он начинает гнать этих людей от себя, он начинает пытаться отвергнуть их, уничтожить, да? И это то, что мы видим с вами как раз-таки в Евангелиях, когда начальники и другой народ начинает гнать Иисуса Христа, потому что Христос подсвечивает то, что было им неприятно. И здесь мы видим, что как раз-таки Никодим, ему было неприятно слышать, что ему Христос говорит и его обличает, но он принимает то, что ему говорит Иисус Христос.
1: Мне кажется, это важное, принимать, что хочет до нас донести Христос.
0: Да, поэтому вывод прост. Нужно убирать квартиру сразу, не оставлять на потом, потому что чем больше копится там мусора, посуды и еще чего-либо, тем сложнее начать это разгребать и тем страшнее, что к тебе кто-то придет в гости.
1: Да, и в самом начале, да, был такой момент про то, что мы можем хорошо знать там Библию, хорошо там верить, думать, что мы так делаем, но не принимать ни Христа в свое сердце, да, не принимать и не осознавать Его миссии в нашей жизни. Вот, мне кажется, важно принять Христа всем сердцем, да, и искать, наверное, так же Его, как искал Никодим.
0: Да, ну и здесь, видите, последние тексты нам как раз-таки говорят о том, что Иисус, Он пришел, чтобы спасти. Это Его миссия. Но в следующем же тексте написано о том, что кто-то осужден, а кто-то не осужден. И сразу вопрос, как так, пришел не судить, а уже осудил, да? И мы видим, что Иисус, когда Он предлагает спасение, дает эту возможность, Он пришел спасти, то каждый, кто не откликается на Его призыв, он сам выносит себя.

0: приговор. Тот зов, который к нему направляет Иисус, становится для него приговором, когда он его отвергает. И поэтому здесь, наверное, сегодня для каждого из нас, наших зрителей, слушателей, стоит вопрос. А как вы реагируете на призыв Господа к вам даже сегодня, через то, что мы сегодня вместе читали и разбирали, когда мы читаем с вами о том, что Иисус говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Да?
1: Да.
0: И мы как прочли с вами о том, что «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». И мы видим, что истинная любовь – это любовь, которая в действии. Любовь, которая жертвует собой ради ближнего. И это великий пример для нас любви, о том, что наша любовь к ближним также должна быть на самопожертвовании основана, а не на излишках или эгоизме. И мы видим, что для нас большим уроком является то, что Бог возлюбил нас именно этой любовью.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за ваши развернутые ответы на наши вопросы. Разговор с Никодимом – это приглашение к новому началу. Рождение свыше – не обряд и не эмоция, а новая природа, когда Дух Божий оживляет сердце. Свет пришел в мир, но увидеть его может лишь тот, кто готов выйти из тьмы.

Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится».

0: На следующий день все играли в прятки. Сначала водил Кима, а потом Глаша, потом Лёлик, и последней была Вита.
1: Теперь моя очередь водить.
2: Давай я буду водить.
1: Нет, я, моя очередь.
3: Дайте ей повозить, сейчас ее очередь.
0: Вита умела считать только до 8, поэтому Глаша попросила Виту, чтобы та считала медленно.
3: Только считай медленно, чтобы мы успели спрятаться.
1: Раз, два...
0: Тима и Лёлик спрятались на чердаке.
2: Зачем мы сюда залезли? Она бы нас во дворе не нашла.
0: А Глаша спряталась за диваном.
3: Пойдем вниз.
0: Но время шло, а Вита не появлялась.
2: Я же говорил, что она здесь нас искать не будет.
0: Когда ребята спустились во двор, они увидели...
3: Вы случайно не видели Виту?
0: Глашу.
2: Нет.
3: Куда она исчезла? Не могу ее найти.
0: Виту пришлось искать долго, пока Глаша не обнаружила ее на кухне.
3: Зачем ты доела этот торт?
1: Этот кусок...

0: мячик был ничей.
1: Я знаю, что ничей. А почему ты нас не искала?
0: Я вас искала. Я вас искала во дворе. Я вас искала дома.
1: Ясно. Ребятам это не понравится.
2: А вечером уже все забыли и слушали продолжение истории про Иосифа.
3: В Египте Иосифа ожидали необычные приключения.
0: Я тоже хочу в Египет.
4: Вита хочет, чтобы ее продали в рабство.
0: Не смейтесь, я хочу помочь Иосифу.
5: Молодец, Вита. Бог тоже переживал за Иосифа и во всем ему помогал.
3: Когда Иосиф попал в Египет, купцы продали его Потифару, начальнику охраны фараона.
4: А кто такой фараон?
2: Фараон – это царь Египта и бог Египта.
4: Как
0: он
4: это
0: что,
4: бог?
0: Идол?
3: На этот раз мы имеем дело с удивительной религией. Главным богом египтян был их царь – фараон.
0: Человек?
2: В это трудно поверить, но это был человек.
3: Хотя в истории были подобные случаи, например, в Древнем Риме. Некоторые императоры причислялись к богам. Но впервые с подобным явлением мы встречаемся в Египте.
6: И что делал этот фараон?
2: О том, кто такой фараон, мы еще расскажем в наших историях. Но сегодня мы будем говорить про Иосифа, который по воле Божией позже познакомится с самим фараоном.
5: Мне кажется, что дедушка немного забегает вперед.
3: А по порядку дело было так. Когда Иосифа продали начальнику телохранителей фараона, жена начальника телохранителей сделала так, что Иосифа посадили в тюрьму.
2: Бог знал, что Иосифа оклеветали, и он сделал так, что начальник темницы заметил мудрость Иосифа и сделал его начальником над всеми узниками.
3: И Бог давал успех каждому делу, который делал Иосиф.
2: И вот однажды в тюрьму посадили двух царедворцев фараоновых. Это были главный виночерпий и главный пекарь.
3: Иосифу поручили охранять этих людей и заботиться о них.
2: Однажды утром Иосиф навестил их и увидел, что они были очень встревожены.
6: Расскажите мне, что случилось? Почему у вас такие печальные лица?
7: Мы видели сны,
2: а истолковать их некому.
6: Бог дает толкование, расскажите мне ваши сны.
3: Я видел виноградную лозу с тремя ветвями. Она расцвела, и цветы превратились в грозди винограда. Я взял виноград, выжал сок в чашу и подал чашу в руку фараону.
6: Вот что означает твой сон. Три ветви – это три дня. Через три дня фараон возвысит тебя и вернет на прежнее место.
3: Хорошо ты истолковал мой сон.
6: Это Бог мне дал понимание. Но прошу тебя, вспомни обо мне, когда тебе будет хорошо.
4: И этот сон исполнился?
3: Дорогие ребята, а вот о том, исполнится этот сон или нет, и что приснилось другу виночерпия, главному пекарю, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

чердачок. Пойдем скорей, дружище, узнаем и найдет. Там каждый то, что ищет, и пусть об очень многом не ведаем пока. Раскрыть помогут

0: Ваня, Ваня, привет!
1: Привет, Смекай!
0: Вот у тебя это, лопата есть, а?
1: Смекай, а зачем тебе лопата?
0: Как зачем, как? Ты представляешь, я хочу дерево посадить, шоколадное!
1: Смекай, ты что, такого не бывает!
0: Да как, ты представь, дерево! А на нем конфет шоколадных, видимо-невидимо, а на всю жизнь хватит.
1: Смекай, ты что? Придумаешь
0: ты,
1: тоже.
0: Ты мне не веришь.
1: Ты что, я маленький, что ли, в сказки верить? Я ж вы...

0: пойдем со мной, сам увидишь. Ну, лопату давай,
1: пойдем.
0: Сейчас мы вот тут выкопаем ямку. А вот и конфета.
1: Мика, ты что, конфет хочешь сажать? Давай ямку
0: съем. Ты как ты не понимаешь, Ваня, что завтра ты съешь 100, а может быть 1000 конфет и лимонадом запьешь, потому что я хочу, чтобы в речке вместо воды лимонад тек, а? Представляешь, как здорово!
1: Мика, ты сегодня спал, с чего ты это все взял?
0: Ты понимаешь, Ваня, да скучно так жить, да скучно так жить! А ты представь себе, что будет, если с неба вместо дождика шарики надувные падать будут, а вместо травки, ха-ха, а вместо травки хрустящая соломка будет расти. Ты представляешь, а вместо цветов пирожные, а на деревьях будут расти бублики и пряники.
1: Мика, да, здорово, ну такое-то в людей лицах бывает.
0: А ты никогда не видел?
1: Нет.
0: Так пойдем, я тебе покажу.
1: Пошли, Мика, я лопату забыл.
0: А, лопата? Стой, Ваня, а как же мы узнаем, где мы дерево посадили, а?
1: Ну. А я знаю, надо знак поставить.
0: А, правильно. О, смотри, палка.
1: А у меня платочек есть.
0: Молодец, побежали. О, вот здесь. О, так. Ну, все,
1: пошли!
0: А, ну, побежали.

0: Ты представляешь?
1: Представляю.
0: Представляешь? Вместо травы кукурузные хлопья растут.
1: Чуть не верится, Микась.
0: А на них хрустящие палочки.
1: Ну, чуть не верится.
0: Не верится. А в речке вместо воды Фанта течет.
1: Ну, чуть не верится, Микась.
0: Смотри. Опа. Ой.

0: А? Ну, понравилось? Ну, понравилось,
1: Мика. Только в жизни такого не бывает. Ладно, помечтай, хватит. Пойдем лучше на речку купаться.
0: Эх, жаль, что ты мне не веришь. Ну, ладно, пойдем.
1: Пойдем, Мика.
0: Да, пойдем.
1: Купаться на речке.
0: Да, что там?

0: Смотри, я и не знал, что оно так быстро вырастет. Ха! Ты видишь, а? Вот оно дерево-то.
1: Играй, а где конфеты-то?
0: Конфеты? А, ой. Да вон они, вон! Ну! Вот они! Ну, садись скорей! Садись, смотри, вот! А, конфеты! Я же тебе говорил, что вырастут! А на будущий

0: ребята?
1: Мы торопимся!
0: Куда?
2: За вами погоня!
0: Какая погоня? Ребята, привет! Вань, смекай! Смекай! Смекай, привет!
1: Тихо, у меня тут срочное дело!
0: Какое дело, смекай?
1: Да срочное, срочное
0: какое
1: дело!
0: Какое дело, в сундуке?
1: Да, у меня в сундуке!
0: Давай вместе его и решим!
1: Да нет, смекай, нет, это мое, только мое дело!
0: Тихо, тихо, тихо! А где Ваня, смекай?
1: У него тоже дело!
0: Ну где он, где он, скажи! Так?
1: Да, да, да.
0: Угу. Все?
3: Надь,
0: Вань, привет!
3: Надь, привет! Закрой меня! Закрой!
0: Вань, да ты что? Выходи! Ты что сюда залез?
3: Это хорошо!
0: Вань!
3: Ай, пожалуйста! Ай!
0: Ребят, да что с вами? Что себе попрятались, как будто за вами кто-то гонится? Вань, смекай!
1: Там нас один дяденька ищет.
0: Да никто вас не ищет, ребят! Разве вас здесь найдешь? Выходите! Вань, выходи! Давайте помогу. Пойдем. Смекай. Смекай. Выходи, не бойся, никто вас не ищет.
1: Правда не ищет?
0: Да, конечно. Кстати, ребят, а вы зачем его конфеты-то съели?
3: Мы думали, они на дереве так, выросли.
1: Так я их одумал, что это конфетное дерево будет. Ну да, я закопал, взял лопату, выкопал, взял дерево, посадил.
4: Да, да, мы с ним посадили. Да пожалуйста, не перебирайся, потом я пороху воткнул и забежал.
0: Все понятно. Ну, раз прям-таки небылицы получились. А в небылицах, ребят, всегда так не знаешь, что тебя ждет.
3: Что-то не хочу больше жить в небылицах.
1: Да, я тоже не хочу.
0: Но я рада, что вы теперь представляете, как выглядел бы мир, если каждый его переделал так, как захотел. Тогда, наверное...
1: Ребят,
0: кстати, а вы знаете, почему у вас так получилось?
3: Почему?
0: Да потому что мы с вами порой не ценим многого того, что имеем. И не замечаем многих чудес.
1: Чудес? Какие чудеса?
0: А что, не знаете?
3: Нет.
0: По-моему, мы с вами давно не заглядывали в очень мудрую, удивительную книгу. Догадались, как?
3: А я знаю! Это Библия!
0: Точно, Библия!
1: Библия!
0: Пойдем посмотрим.
3: Это Библия!

0: Ребята, вот вы хотели жить в чудесах, которые сами придумали, да?
1: Да.
2: Ну да.
3: Но ваши фантазии, по-моему, ни к чему хорошему не привели.
1: Нет, совсем.

0: А ведь мы с вами совсем забыли про чудеса, которые придумал сам Бог. А их так много, я не совсем рядом.
1: Да где, где чудеса?
0: Ведь повсюду, ребят.
1: Где?
0: Ну вот солнце, это разве не чудо, смотрите. Смотри, солнце.
1: Так солнце, оно и есть солнце. Чего же в нем чудесного?
0: Представьте, что если бы кто-то вместо солнца повесил бы электрическую лампочку, тогда в одной стороне всегда была бы ночь, в другой стороне был бы всегда день.
1: Подожди. Как это? Лампочка вместо солнца. А, на столбе!
0: Да!
1: А, ну да, да!
0: Ну,
1: да.
0: Чтобы нам всем с вами было тепло, светло и радостно, Господь создал солнышко.
1: Ха, вот здорово!
2: Здорово!
1: А когда? Ну, когда? Когда же он его создал-то?
0: А ты не знаешь?
1: Да нет, конечно, я не знаю.
0: Нет. Ну, давайте прочитаем тогда.
1: Давайте.
0: Смотрите. Так, где это? А, вот. И создал Бог два светила великие. И был вечер, и было утро, день четвертый.
1: Четвертый?
0: Да.
2: Четвертый.
1: Ха! А чего же он тогда создал в первый? В первый
0: тоже
1: день?
0: Не знаете.
1: Он что создал?
2: Нет.
0: Так. Ребят, тогда я вам все предлагаю смастерить поделку, которая поможет нам запомнить, что Господь сотворил в каждый день творения. Согласны?
1: Поделки! Я люблю поделки!
0: Здорово! Для этого нам понадобятся рейки, картон, краски, ножницы и веревочка.
1: Так у меня это все есть!
0: Тогда за дело.

0: раскрасим наши рисунки, аккуратно вырежем и сделаем отверстие для веревочки. Прикрепляем клейком. Все.
1: Ну что, поделка у нас готова?
2: Ага.
1: Давайте с вами вспомним, что Господь создал в каждый день творения.
2: Давай.
1: Вот смотрите, первый день Господь что создал?
2: А я скажу, можно я скажу? Свет.
1: Точно, а во второй день, Вань?
3: Облака.
2: Ха, правильно.
1: В третий день? Сушу.
2: Сушу и моря, и разные моря, и океаны.
1: Молодцы. А в четвертый день?
2: Солнышко, луну, звезды, луну, месяц.
1: Молодцы. А в пятый день?
2: Морские рыбы и птицы.
1: Точно. А в шестой день?
3: Зверей и человека.
2: Ага.
1: Молодцы, отлично все запомнили.
2: И вообще, эти чудеса значительно лучше, чем всякие там небылицы. А то можно такого напридумывать, что потом отвечать приходится.
1: Хорошо, что за всем на земле следит Бог. А это значит, что нам не стоит бояться,
3: что на дерево вырастут чужие конфеты.
2: А мы их съедим.
1: Да.
2: Ребят, ну а вы-то запомнили, что Господь сотворил за 6 дней?
3: Я запомнил.
1: Мы запомнили.
2: Тогда отгадайте мою загадку. Внимание! Угадай, на сколько дней солнце старше голубей. Ну, запомнили? А если вы ответите на этот вопрос и напишите мне письмо, то я вам каждому пришлю вот такие закладочки с изображением творений Божьих, чтобы вы не забыли. Ну, я жду ваших писем.
1: А сейчас, ребята, я думаю, что нам с вами надо извиниться перед тем человеком, у которого мы съели конфеты.
3: Ой, что-то мне страшно.
2: А может быть, потом?
1: Да не бойтесь, я пойду вместе с вами, мы ему обо всем расскажем. Я не думаю, что он будет на нас обижаться. Ну что, пойдем?
2: А я ему тогда подарю конфетку, которую закопал. Выкопаю и подарю, ладно?
1: Я думаю, что ему будет приятно свекать. Пойдемте.
3: Ребят, я сегодня понял, что нужно радоваться всему тому, что создал Бог. Иначе вы можете в такое попасть. Вот сейчас вы увидите.

0: и Маркошка.
1: Целый день она на грядке воду ведрами носила, а под вечер очень сладким пирожочком угостила. Благодарность нужна маме.

0: пойду в стол мне учить. Вот обрадуется мама.
1: Ой, а кто огород-то вытоптал?
0: Правда, классная.

Сегодня стремительно развивается торговля. Мы уже не представляем свою жизнь без супермаркетов и интернет-магазинов. Можно зайти в магазин и купить все, что хочешь. Примерно так же выглядит рынок для удовлетворения духовных потребностей человека. В мире существует огромное количество религиозных направлений и учений, церквей, групп и сект. И человек практически без труда может выбирать себе церковь по вкусу. Хочешь с красивыми храмами и ритуалами – тебе сюда. Хочешь больше медитировать – сюда. Любишь простоту и функциональность. Хочешь больше общения или, наоборот, любишь оставаться незаметным. Можно найти наиболее удобную для себя церковь. Все верования можно разделить на две большие группы. Первая группа верит в личность, которая сотворила мир и человека. Вторая группа обожествляет природу, человека, верит в духи предков или считает важным нравственные идеалы. Как понять, есть ли среди всех этих течений истинное, такое, которое бы отличалось от всех других? Если проанализировать все течения и направления, то есть взять их учение и поместить в небольшую черную коробку и тщательно перемешать, а потом достать основную мысль, то она будет следующей. Если хочешь получить лучшую жизнь, здесь можно подставить такие слова, как рай, нирвану, просветление, джанат, вальгалу. Тебе нужно сделать приятное Богу, то есть выполнить ритуал, принести жертву или делать добрые дела. Или достичь